0: А во-вторых, доверием к инвестиционному климату и деловой атмосфере в этом государстве ни того, ни другого у людей сейчас нет. Ну, в том смысле, чтобы нести деньги в банке. Оно в других смыслах есть, а вот в том смысле, что свои кровные из-под подушки вынимать, нести в банк, такого доверия нет.
1: Хорошо. А что касается, ну, вот такого инструмента, простой механизм, снова повысить процент по вкладам. Он сейчас 14%, да, кажется? Ну, пожалуйста, повысьте до 20, и люди понесут. Нет?
0: А с каких шишей банки будут платить эти деньги? Это пирамида.
1: Нет, почему? Деньги в пирамиде не работают, насколько я знаю. А в банках деньги все-таки инвестируются во что-то.
0: Ну хорошо. Ведь как устроен банк? Он, так сказать, берет деньги, допустим, у вкладчиков населения, платит по депозиту там 10%, а дает кредиты под 15%. И, собственно, это живет. Это очень упрощенная схема, но она такова. А если он повысит ставки по депозитам там с нынешних 15 до 20, под какой процент он должен давать тогда кредиты? Под 30? А кто их возьмет под 30? Никто.
1: Тогда откуда Сбер отчитывался о том, что у них сверхприбыль нынче, времена жирные, откуда тогда все эти деньги?
0: От прошлых лет во многом. И от всяких льготных кредитов в том числе. Они даются под всякие там гарантии государственные и так далее. Но ВПК же не берет деньги под коммерческий процент, правильно? Не берет. Он берет деньги либо вообще беспроцентные, идет финансирование военно-промышленного комплекса, либо там какие-то есть программы, которые предусматривают совсем не коммерческий кредит. Ну, ровно как с семейной ипотекой, например. Государство субсидирует ставку.
1: Ну вот смотрите, Силуанов обратился к простым людям, а Валентина Ивановна Матвиенко, глава Совета Федерации, пошла дальше и обратилась к непростым, к господину Мордашову, который глава Северстали, который, как мы помним, занял совсем недавно первое место в российском Forbes. Она с иронией как бы к нему обратилась, сказала: мы, конечно, рады за наших людей. Было бы неплохо кое-что из офшоров вывести сюда, в Российскую Федерацию. Услышат ли не только Мордашов, но и остальные?
0: Было бы неплохо вернуть декларирование доходов у депутатов, которое с некоторых пор является государственной тайной. И избиратели, которые выбирают этих людей либо прямо, либо опосредованно, как в случае с Советом Федерации, там прямых выборов нет, они хотели бы знать, сколько под подушками лежит денег у их этих народных избранников. А то ведь помнится, когда была такая практика декларирования, то декларировали же не только за себя, но и за супругов, и там все удивлялись, почему вот депутат такой сякой и не очень богатый, а супруга его в 1000 раз богаче. Ну и так далее. Вот эти вот замечания ехидные Валентины Ивановны Матвиенко, они говорят только об одном, что в верхах бродят все-таки мысль по поводу того, как бы деньги какие-то лишние изъять или даже, скажем, прямо экспроприировать.
1: Что касается имущества за рубежом, вот недавно же...
0: Должен напомнить, что с начала военных действий было национализировано собственности частные на несколько триллионов рублей под разными предлогами. Нарушения во время приватизации, стратегические интересы государства. Значит, в Домодедово там нашли не то гражданство у владельцев, и его тоже сначала национализировали, а потом продали. Вот такой оборот денег, он наблюдается в стране уже давно.
1: Давайте сделаем перерыв. Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бофт знает». Пока подпишитесь.
2: Бофт и Панкин. YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
2: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно.

0: Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Политолог Сергей Станкевич о том, почему Россия не формирует антизападную коалицию.
2: Мы слишком долго боролись, рубили окно в Европу, начиная с Петра Первого. Мы очень долго боролись за позиции в Европе. Мы протащили туда за десятилетия серьезные очень трубы, в которые вложены миллиарды и миллиарды предшествующими поколениями. Мы завоевали там позиции на этом рынке. А теперь просто сделать обиженную морду, хлопнуть дверью и сказать: «Карету мне, карету, мы уехали в Азию». Нет, ребята, надо побороться за свое, за которое боролись предки и которые вложены колоссальные деньги страны. Так что Россия тоже не готова быть антизападной силой. А вот противостоять какому-то экспансионизму западного обновленного милитаризма, да, готова и будет, и это правильно.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет.
3: Говорят прохожие, вот весна идет, а это я работаю, разбиваю лед. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
0: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
4: Возвращаемся в эфир. Ван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». На связи Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бофт знает». К подписке обязателен. Вчера прошла новость о том, что сын депутата Госдумы, который поддерживал ограничение интернета в России, перенес бизнес в Объединенные Арабские Эмираты ради свободы информации. Речь идет о депутате Валерии Гартунге, а его сын Дмитрий перенес свой бизнес в ОАЭ, объяснив там минимальной бюрократией, свободой распространения информации, поддержкой технологий. Ну вот как-то так. Вопросов к сыну нет. Вопрос, собственно, к отцу в данной ситуации, как мне кажется. Нет? Нет у вас таких вопросов? Вот когда читали эту новость, вы как на нее реагировали?
5: Нет у меня никаких вопросов, если они, может, они придерживаются разных политических взглядов, например. Сын за отца не отвечает, а отец за сына. Может отвечать, конечно, но до совершеннолетия. А так он его воспитал именно вот в таком духе. Значит, он так вот воспитан. И ничего. Никаких вопросов никому нет. Вообще ни к одному, ни к другому. Но, кстати говоря, я-то отца, имея при этом бизнес в Арабских Эмиратах, может быть, было бы больше пользы для законов.
4: Я смотрю... В каком комитете работает господин Гартунг? А комитет знаете, как называется? Причем он его председатель. Комитет Госдумы по защите конкуренции.
5: Ну. Видите, специалист.
4: Я тоже. Прямо ирония судьбы какая-то, согласитесь.
5: Специалист. И ему сын может рассказывать, если они общаются, дай бог, сын ему может рассказывать, чем бизнес-климат дубаев отличается от бизнес-климата в России. Да, пусть папа узнает.
4: А скажите, ну вот многие, кто... перевез в Дубай свой бизнес, может быть, потом и пожалели об этом после известных событий, но, тем не менее, рассказывали о плюсах. А в чем проблема? В чем проблема? Скажите, пожалуйста, ну, какие-то вещи перенимать у того же Дубая, в смысле, вот, да, как у Эмирата, ну, и в целом у Объединенных Арабских Эмиратов, вы как думаете?
5: Проблема в чем? Да. Во всем.
4: Вы Гартунгу-старшему подскажите, может, он просто не в курсе, сын ему не рассказывает, а сам он в Дубае не был.
5: Во-первых, надо перестать блокировать цифровую среду.
4: Нет, Георгий Георгиевич, проблемы, я так понимаю, были еще до этого, давайте так, да?
5: С чем? С конкуренцией?
4: С бизнесом в России, да. Почему он не так привлекателен, как бизнес в Дубае, в Объединенных Арабских Эмиратах?
5: Потому что там совершенно другой деловой климат и меньше всяких бюрократических действительно регуляций. И сын об этом, собственно, сам открыто написал. Легко открыть бизнес, легко его вести. Понятное законодательство, работающая судебная система, который не зависит от звонков шейхов и так далее. При этом там нет даже никакой особой политической демократии. Но вот деловая часть и финансовая часть устроена, собственно, отлично. И поэтому все туда и стремятся. Те, кто не могут стремиться в Европу там, или в Америку, они вот выбирают Эмираты.
4: Валерий Гартунг, в свою очередь, активно поддерживал ограничение интернета в России. Говорил, что лучше без интернета, чем без тепла и света. Рифма.
5: В Дубае, если вы были, то вы знаете, что там есть некоторые, так сказать, ну, очень такие точечные ограничения.
4: Есть там небольшие, да.
5: Ну, там есть свой мессенджер, и другие мессенджеры тоже работают. Ничего особенно не блокируют.
4: Пришла новость о том, что Объединенные Арабские Эмираты, коль уж мы их затронули, выходят из ОПЕК и ОПЕК+. Ну, как мы знаем, в ОПЕК существуют определенные правила добычи нефти, квоты на добычу. А теперь да. Объединенные Арабские Эмираты говорят, да, шлем мы ваши квоты на известные три буквы. Вообще, чем это обернется для нефтяного сектора мирового и, соответственно, для нас? Кстати, прошла новость, что нефть подорожала, $123 за баррель стоит.
5: Ну, это вот та часть ответа на ваш вопрос, потому что пока ничем не обернется. Пока идет война с Ираном, пока Армузский пролив заблокирован, Эмираты, даже если бы очень хотели, они бы не могли нарушить эти квоты, которые уже ранее установлены. А вот когда война закончится, то, конечно, Эмираты обладают, две страны в ОПЕК+, обладают резервным потенциалом для быстрого наращивания нефтедобычи. Это Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Если они сейчас вложили 150 миллиардов, как, дай бог памяти, $150 миллиардов в расширение своих нефтедобывающих мощностей и планируют к следующему году выйти на уровень добычи примерно 5-6 миллионов баррелей в сутки. Ну, мы добываем максимум 9, может быть, сейчас меньше. И если они достигают этой цели, они становятся четвертым нефтепроизводителем в мире после США, Саудовской Аравии и Российской Федерации. А выход из ОПЕК+ ставит крест на этом картеле как, значит, эффективном механизме регулирования, манипулирования, вернее, ценами. Поэтому, когда война закончится, то картель прикажет долго жить. И, к примеру, Арабских Эмиратов последуют и другие его члены. Некоторые, не все. Россия не последует, Саудовская Аравия тоже, может быть, не последует. Но вот в прежнем виде он существовать не будет, и эффективность его действий будет гораздо меньше.
4: Еще увидел в телеграм-канале про Economics, Паш Пряников его ведет, наш с вами коллега, он написал: «Российский индекс промышленного оптимизма стал существенно ниже, чем в еврозоне. У нас в последнее время принято же выписать ужасы в промышленности Германии и ряде других европейских стран, и это правда, состояние производства в Европе плохое, но в России оно, ну, теперь получается еще хуже. Такого, чтобы индекс России был ниже, чем в Европе, не случалось с конца 90-х годов». Тут можно прокомментировать.
5: В этом нет ничего удивительного. Просто ужасы Европы описывают люди от пропаганды, а когда спрашивают людей, которые работают в российской экономике, они описывают собственные ощущения. Вот и все.
4: Ну, так вы можете ретранслировать эти ощущения, чтобы мы понимали, мы пропагандисты понимали?
5: Россия находится в сложной экономической ситуации. Инвестиции падают по многим причинам, не только из-за высокой ключевой ставки, хотя из-за нее тоже. Инфляция по-прежнему высокая, уровень качества, так сказать, институтов, которые регулируют экономические процессы, отвратительные. Идет повсеместное вмешательство силовиков в работу бизнес-структур. Судебная система не защищает прав собственников в должной мере. И действия правительства в долгосрочном плане не очень предсказуемы. Этого достаточно, чтобы впасть в пессимизм.
4: Ныне у нас ключевую ставку понизили на полшишечки, немного, по-моему, на 0,5% же, да? Скажите, пожалуйста, вот до какого нужно ее понизить для того, чтобы, ну, взбодрить экономику?
5: Дело в том, что хоть до 7-5%, что теоретически могло бы взбодрить экономику, но ее все равно не взбодрит, поскольку помимо ключевой ставки есть масса других препятствий, которые я перечислил. Но я еще не перечислил санкционное давление, оно тоже есть. И природа российской инфляции, с которой борется Центробанк, она во многом носит не монетарный характер, а целый комплекс причин, в том числе санкционные издержки.
4: Скажите, пожалуйста, вы верите в то, что, ну, санкции, коль уж мы про издержки говорим, ну, либо мы станем либо мы окрепнем, и эти санкции все-таки уже не будут влиять так, как раньше на нас, либо мы договоримся об их хотя бы частичном снятии. В какой из этих сценариев вы верите?
5: Частичное снятие вполне возможно, но только после окончания войны в Украине.
4: Ну, это понятно. СВО. Ну, Георгий Георгиевич, ну, что вы в самом деле? СВО, специальная военная операция.
5: Ну, хорошо, да. И СВО тоже.
4: Правильно, да.
5: Только после этого. Потому что те, кто санкционеры, они называют это войной. Мы называем это СВО. Вот когда эти две штуки кончатся одновременно, тогда санкции частично могут быть сняты.
4: И не начнется война с Европой, которой Карл призывал в Конгрессе, да?
5: Если начнется война с Европой, то санкции вряд ли будут сняты. Совершенно верно, ваше предположение.
4: Давайте паузу сделаем. У нас перерыв. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бовт знает». Мы скоро вернемся и продолжим.
0: Бовт и Панкин. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Заслуженный спасатель России Сергей Щетинин о правилах безопасного восхождения на горы.
7: Та система, которая была еще при Советском Союзе, наиболее жизнеспособная. И в тот период времени было гораздо меньше таких ситуаций. Однозначно для того, чтобы пойти в горы, вы должны занять в каком-нибудь горном клубе, там, туристы, альпинисты и так далее. Пройти обязательный курс обучения. Только потом вас могли взять в группу, вы могли запланировать этот маршрут. Предварительно вы должны были, как старшей группы, защитить этот маршрут в маршрутно-квалификационной комиссии, которые были во всех субъектах. В момент защиты вы могли сказать, что вы со своей группой не пойдете в этот, по этому маршруту. Почему? Потому что вы, как руководитель, не готовы, вы не подготовлены соответствующим образом, у вас нет соответствующей квалификации. И ваши люди, которые в вашей группе планируют пойти, то же самое, они не обладают необходимыми навыками для этого маршрута. Сейчас, к сожалению, она не работает. Сейчас только требования очень жесткие, довольно жесткие к гидам, проводникам, то есть законодательно они определены. Ну а все люди, которые идут просто «хочу пойти в горы», ну и вот заплати деньги и пошли. И вот, к сожалению, вот такой подход и приводит к тому, что мы с вами сегодня видим.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана. Зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Эксперт Ассоциации военных политологов Олег Глазунов о желании США наказать страны НАТО за их невмешательство в иранский конфликт.
8: Блок НАТО требует реформирования, и Трамп выступает за это, а Ближний Восток – это всего лишь причина. Вообще я не вижу смысла странам европейским вмешиваться, особенно тех, кто состоит в блоке НАТО, а блок НАТО создавался как европейская безопасность, вмешиваться в дела Ближнего Востока. Это личные дела Соединенных Штатов. Никакого отношения к блоку НАТО война США и Ирана не имеет. Европейским странам вообще на Иран претензий не было, поэтому здесь странно спрашивать и просить блок НАТО о помощи, когда ты ведешь войну, которая, ну, сугубо личная Трампа и Ирана. Да даже Америка, часть американских граждан, да и часть политической элиты США не очень-то и одобряет вот в эту войну. Но вывод можно сделать один, что в ближайшее время следует ожидать реформирования этого блока, и в принципе это будет правильно, он уже устарел. Он создавался как блок против Советского Союза, против Варшавского договора. Варшавского договора уже нет, Советского Союза и подавно нет. То, естественно, и блок НАТО должен уже также пройти реформирование.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
0: Об атаках.
9: Промышленное предприятие в Брянской области подверглось атаке беспилотникам. В результате пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, удар был нанесен по поселку Мирские Погарского района. Пострадавшего сотрудника доставили в больницу. Ему оказана необходимая помощь. Ранее сообщалось, что за ночь над Ленинградской областью были сбиты десятки беспилотников. По данным власти, обошлось без пострадавших.
0: О сотрудничестве.
9: Объединенные Арабские Эмираты приняли решение выйти из состава Организации арабских стран экспортеров нефти. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу объединения. В организации поблагодарили страну за вклад в развитие энергетического сектора и выразили готовность продолжать сотрудничество. После выхода ОАЭ в составе объединения останутся 10 государств.
0: О финансах.
9: Великобритания намерена обсудить участие в выделении Украине европейского кредита на сумму 90 миллиардов евро. Об этом заявили в канцелярии премьер-министра Кира Стармера. Отмечается, что инициатива может открыть дополнительные возможности для британской оборонной промышленности и расширить сотрудничество с Евросоюзом. Также в Лондоне не исключили введение новых санкций против российских компаний.
0: О происшествии.
9: В Москве подросток получил травму из-за неосторожного обращения с сигнальным пистолетом. Об этом сообщили в столичном управлении МВД. Инцидент произошел на Маршанской улице. По предварительным данным, выстрел произвел знакомый пострадавшего. Полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.
0: О политике.
9: Супруга президента Франции Брижит Макрон не сопровождала его в поездке в Армению. Об этом сообщил сам Эммануэль Макрон. По его словам, она осталась в Париже по личным причинам, но передала извинения и поддержку. Президент Франции прибыл в Ереван для участия в саммите Европейского политического сообщества.
0: Обо всем остальном.
9: Основными страхами владельцев загородных домов в России остаются кражи и пожары. Об этом свидетельствуют данные исследования, пишет ТАСС. Так, 30% опрошенных опасаются взломов, еще 17% пожаров. Среди других рисков – повреждения из-за погоды и сбой инженерных систем. Самыми популярными мерами защиты стали пожарные датчики и страхование жилья. По данным Центробанка, доллар США стоит 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки, китайский юань 10 рублей 96 копеек. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере Макс в официальном канале «Комсомолки».
0: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
4: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог, телеграм-канал «Бофт знает». Ну, тут сейчас, в ближайшие 10 минут, обсудим две текущие новости. Первое. Путин созвонился с Трампом. Это, наверное, хорошо. Будет перемирие на 9 мая с 8 по 11. И до этого Карл, который британский король, выступил в американском конгрессе, призывал, значит, сплотиться в борьбе с Россией. По сути, как это поняли здесь, призывал к войне с Россией. Но причем поговаривают, что встреча с Трампом у Карла при этом прошла как-то, ну, прохладно, прямо скажем. Давайте начнем все-таки с Карла, потому что потом уже был разговор с Трампом, а потом Трамп постфактум комментировал, в смысле, Трамп комментировал разговор с Путиным. Пожалуйста, давайте с Карла.
5: Тут ничего удивительного нет, потому что Британия занимает одну из самых ястребиных, если не самую ястребиную позицию по отношению к российско-украинскому военному конфликту, СВО, войне, как угодно можно это называть, Британия, пожалуй, главный ястреб Европы в этом плане. И да, планы подготовки к войне с Россией, они, судя по всему, становятся реальностью в европейских структурах.
4: У меня уточнение. Собственно, вот почему вот самая истребительная позиция у Великобритании, с учетом того, сколько российских денег плавало в британской экономике до специальной военной операции и продолжает плавать сейчас. Вот, собственно, откуда эта нелюбовь? А? Ну, почему? Ну, кроме исторических там каких-то...
5: Исторически так сложилось.
4: Ну, что значит исторически? Что такое история, Георгий? Ну, история то, что
5: это
4: было, то, что прошло.
5: Это много. Нет, это важно. Нет, это важно. Это важно. Ну, слушай, что такое история? Почему поляки не любят русских?
4: Слушайте, ну, а почему политики, мы не любим немцев изначально? Да, но у нас же к немцам нет ни любви какой-то, правда ведь? Мы же не вспоминаем, что каждый немец – это фашист, правда ведь? Мы же так не думаем.
5: Ну, мы другие немножко, мы быстрее прощаем, наверное.
4: Ну, мы хорошие, это правда.
5: Да. Вот, ну, будем считать, что так, да. Исторически полная противоположность, пожалуй, политических культур британской и российской. И все-таки две бывшие империи, традиционное историческое соперничество. И у Британии остались эти отчасти... мессианские такие, не то что амбиции, но остатки мессианства колониального, лезть во всем мире, ну, не во всем уже, конечно, мире, но в разные дела в разных странах. Это осталось. И, ну, и потом, несмотря на то, что там много русских денег, они же никуда тут не делись, они там так и остались.
4: Но Абрамовича выдавили, по сути. Не то чтобы мне жалко Абрамовича, просто как бы, ну...
5: Выдавили, да, Абрамовича выдавили. Разная правовая культура, разная политическая культура, они непримиримы, они достаточно враждебны по отношению друг к другу. Поэтому никогда у нас особой дружбы не было, то есть не на что опираться. Вот исторической дружбы между Британией и Россией не было никогда. Мы единственные случаи были союзниками, так это во Второй мировой войне, и то... Помните, те, кто ее изучал, помните, что все-таки Черчилль, он играл гораздо более жесткую роль по сравнению с Рузвельтом. И многие решения и по Второму фронту, в том числе и по Ленд-Лизу, они инициировались не Британией в отношении Советского Союза, а Соединенными Штатами. Вот. И с Соединенными Штатами у нас как раз исторические отношения всегда были лучше. Ну, кроме периода после Второй мировой войны, когда мы скатились в холодную войну, но зато потом быстро снова стали налаживать эти отношения после 91-го года. И все было готово, потому что русские к американцам, они как-то так вот были готовы подружиться снова. А сейчас опять враги. А с Британией постоянно враги. Так что так как-то.
4: Небольшое ответвление. Тут президент...
5: А потом они далеко.
4: Ну, как далеко? Не дальше Америки.
5: Не дальше Америки, но дальше, чем
4: Финляндия, я понял. Уточнение, ответвление небольшое буквально, потому что прозвучало любопытное от президента Аргентины Хавьера Милея. Он говорит, что Фолклендские острова все-таки аргентинские, а не британские. Ну, мы помним, что 40 лет назад состоялась попытка аргентинского реванша, попытки вернуть эти острова под свой контроль, но и, собственно, она удалась, пока не прибыли корабли из Великобритании и не послали аргентинцев обратно в Буэнос-Айрес. Соответственно, вот Хавьер Милей не оставляет, я так понимаю, этих попыток, и, собственно, как я понял, Трамп его в этом поддерживает, да? Вот как вы вот эту новость можете просто откомментить?
5: Да, он хочет сыграть на том, что отношения между Трампом и администрацией, правительством Стармера, они не очень хорошие. Пожалуй, трудно припомнить такой период в истории американо-британских отношений, когда эти отношения были бы так скверны. Они с самого начала не сложились. В силу, наверное, еще и личных каких-то моментов. Не любят они друг друга, что тут поделать.
4: И, ну вот, мы приблизились к тому, что Карл приехал, британский король, выступил в Конгрессе, про Россию говорил, давайте объединимся. Мы столько раз были союзниками, совсем не вспоминая о том, что и мы тоже были союзниками. Вообще-то союзниками, союзничество разделялось на троих. Но вот об этом как-то забывается. И там ему рукоплескают в этом самом американском Конгрессе. При этом, насколько я понимаю, с Трампом у него отношения не очень. Он там еще и неудачно шутил, а может и удачно, смотря с чьей стороны смотреть, про то, что Трамп вот делает, собственно, кое-какие там, значит, перестановки в Белом доме. А мы, говорит, тоже делали небольшую реконструкцию в Белом доме, вспоминая про попытку вторжения в США. Ну, было такое в истории.
5: Ну, они сожгли тогда Белый дом.
4: Да-да-да.
5: В 1812 году.
4: У нас, кстати, в 1812 году тоже были интересные события. Вот. Тоже да. С противниками Великобритании. Как интересно, да? Да, пожалуйста.
5: Американская политическая элита, конечно, гораздо более настроена антироссийски, чем Трамп. Трамп в этом плане человек не сильно воинственный, не злобный. И был бы готов заключить какую-нибудь сделку с Москвой. Но, конечно, в определенных пределах и с определенными оговорками, но в целом внутренне он такой сделке готов. Конечно, если там Россия пойдет на какие-то тоже компромиссы и так далее и тому подобное. В Конгрессе гораздо более непримиримые люди сидят, поэтому они Карлу и рукоплескали.
4: А вообще британские элиты, американские элиты, они едины по части, скажем так, того, как надо противостоять России и нужно ли с Россией вообще договариваться, или не едины?
5: В целом, в таких стратегических вопросах, да. В целом есть общее, примерно общее понимание санкционного давления. Есть отдельные диссиденты, которые будут вести дело с русскими ради больших прибылей, да. Но в целом понимание такое, что с русскими мы сейчас не дружим и дело иметь не хотим. И это, да, общее впечатление и британской, и американской деловой, в том числе, элиты. Оно сформировалось, конечно, под воздействием политиков. Они не сами к этому пришли. Если бы бизнесменам дали волю, они бы вообще со всеми торговали, кто просто маржу большую дает. Но политические на них влияют и так далее. Я знаю, что к компаниям, которые торговали с Россией до 22 года, а к ним прям сразу в 22 году, буквально, чуть ли не в первые же дни, приходила ФБР и говорила: «Мы смотрим за вами».
4: Неплохо.
5: «Ведите себя осторожно».
4: Ну, предупреждение, в общем-то, неплохое, действительно.
5: Угрожали.
4: Себя...
5: Угрожали.
4: Угрожали.
5: Конечно, конечно. После чего они сразу, там, даже то, что не было под санкциями, они сразу сказали: «Все, ребят, до свидания, мы с вами больше дел не имеем». Для русского партнера.
4: Ну,
5: так что так.
4: Понятно. Хотя, как мне кажется, больше угроз для США исходит не от России, а от Великобритании именно что. Кто главный конкурент на мировой арене для Соединенных Штатов Америки? Ну, кроме Китая и России.
5: Китай, конечно. Британия.
4: Нет, кроме Китая и России кто?
5: Нет, Китай. Британия не конкурент, не тот масштаб. Не тот масштаб, не та экономическая мощь, не та военная мощь. Ведь все-таки конкурентоспособность Америки держится не только на ее финансовой системе. Кстати, финансовая система фунта стерлинга уже давно отдала Богу душу, но она еще рудиментарно присутствует, но не более там 3-4-5%, может быть, в международных резервах. Вот, а американская – это финансы плюс военная мощь. Вот на этих двух столпах, собственно, конкурентоспособность Америки и держится, и Британия тут никакой не конкурент.
4: Сделаем паузу. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог, телеграм-канал «Бовт знает».
0: Бовт и Панкин. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Писатель Платон Беседин об основе российской культуры.
10: Русское сознание, вся русская культура, она богоцентрична и, более того, христоцентрична. Потому что мы всегда не должны забывать, что вообще православие – это о Иисусе Христе. Да? Когда Достоевский говорит: если я выберу истину или Иисус Христос, я выберу Христа. Но на самом деле выбора-то никого нет, что Христос – это и есть истина. Поэтому, конечно, все сознание русского человека, вся цивилизация русская, она христоцентрична. Поэтому как бы ни менялись обстоятельства, как бы мы ни менялись там, не знаю, в капитализме, еще где-то. Конечно, мы остаемся христоцентричными людьми, поэтому фраза «мы русские, с нами Бог», она полностью, на мой взгляд, справедлива, как бы для некоторых она не звучала.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую.
11: Я Леонид Якубович, если вы меня узнали. Слушайте радио «Комсомольская правда», читайте «Комсомольскую правду», которую я читаю с детства. Это очень хорошая газета и очень хорошее радио.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Политолог Леонид Крутаков о новом положении Ирана в глобальной политике.
12: Если раньше считалось, что безопасность Персидского залива, Ормузского пролива и трафика нефтяного обеспечивает США со своим шестым флотом, то, казалось бы, максимум, на что способны США сегодня по факту, это заблокировать Персидский залив со стороны океана. А сам Ормузский пролив и Персидский залив контролируют как минимум Ирана, как максимум страны, присутствующие там. Вот что оказалось. Оказалось, что от Ирана зависит мировая конструкция энергетическая. Не случайно Иран поставил вторым вопросом договоренности о режиме Ормузского пролива. Мы же знаем про Дарданеллы, да, и Босфор, как Турция контролирует жестко проход и обговоренности. В данном случае считаться с Ираном придется по большому счету. Мы видим последствия блокировки Ормузского пролива в виде нефтяной паники в мире и роста цен и проблематики, которые возникают. То есть Иран заявился на мировой арене как один из серьезных и глубоких регуляторов отношений.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. И крепкий запах молодой березы, травы и хвойных игл. Когда порой, как робкие беспомощные слезы, струится теплый дождь во тьме ночной. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
4: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бофт знает». Это Георгий Георгиевич. Путин созвонился с Трампом.
5: Да, прекрасно.
4: Так, что из этого следует, как минимум? Ну, созвонился. Ну, перемирие будет не только на 9-е, но и на 8-е, и на 10-е.
5: Я не слышал, чтобы Украина ответила согласием на перемирие еще пока, или это уже произошло? Может быть, я не...
4: Может, в одностороннем порядке перемирия?
5: В одностороннем порядке перемирия не бывает. Я думаю, что это был главный мотив для звонка Путина Трампу. Для того, чтобы празднование очередной годовщины Победы прошло более-менее нормально, без каких-либо эксцессов. Это была главная цель звонка. Я думаю, так.
4: Я на самом деле, даже не то чтобы покритиковать сейчас...
5: Хотелось бы узнать, чем ответит Киев все-таки пока, и как он согласится, не согласится. Но важно, что Путин подключил к данному инициативе Трампа, и теперь она будет исходить не только от Путина, но и от двух президентов уже. И поэтому Зеленскому, наверное... Ну, пока реакции неизвестны, но, наверное, ему как-то придется что-то с этим делать.
4: Кстати говоря, он отказался от просьбы союзников, я не знаю, кто был в числе союзников, не уточняется, может быть, не только США, перестать бить по российским НПЗ. Он сказал, что они продолжат это дело, несмотря на эти самые просьбы. А вот почему тогда союзники...
5: И мы видим, что они это и продолжают делать.
4: Да, а почему-то союзники... Ну, собственно, что значит, союзники просят, но он продолжает?
5: Слушайте, мы еще с вами до начала СВО говорили много раз об этом, на эту тему, что представлять ту или иную страну, в частности, Украину, или там еще какие-то страны, как марионеток, которые тут же берут под козырек и выполняют приказ Вашингтонского обкома, это неправильно. Это упрощенное представление о международной политике. Любая страна имеет ту или иную степень субъектности. в своей внешней политике и во внутренней политике тоже. И когда пропагандисты ее, так сказать, примитивно малюют, что то пощелкнули там пальцами в Лондоне, в Вашингтоне и еще где-то там, или в Москве, да, и они на цыдлах, значит, побегут выполнять это распоряжение, это не так. И Украина, собственно, это и показывает на протяжении всего военного конфликта, что она имеет определенную степень субъектности. Да, без союзников она не смогла бы воевать. Но и союзники отчасти находятся в заложниках у Киева, потому что они не могут его кинуть, потому что тогда это будет означать победу страшного Путина. И на этом тоже держится субъектность Киева. Он может игнорировать эти просьбы, просто говоря, что он и делает. И мы видим результаты этих ударов.
4: Тут Дмитрий Анатольевич Медведев сделал интересное заявление. У России наряду с Орешником и Посейдоном есть и другие перспективные образцы вооружений. Также, по его словам, Россия производит всю линейку беспилотников от маленьких дронов до ПБЛА самолетного типа. Тут уже пошла, значит, и реакция ироничная, что действительно перспективные образцы вооружений имеются, но мы их никому не покажем. Такая немножко злая ирония. Дойдет ли до применения когда-нибудь уже? Ну, с Орешником понятно, всего два эпизода. А вот что касается Посейдона, что касается Буревестника.
5: Характер современной войны, вот на протяжении даже более 4 лет нынешнего военного конфликта, мы видим, как он стремительно изменился. И вначале все обсуждали, там, будут ли поставлять Украине самолеты, танки, артиллерию и так далее. Сейчас это имеет, конечно, значение, но на первое место вышли дроны, которые в первые 2 года войны не играли такой роли, а сейчас они играют решающую роль. 80% потерь на поле боя, 80% потерь на поле боя происходит в результате ударов беспилотников.
4: Когда вот вы говорите, я просто, ну, поправлю вас, как человек, который постоянно общается с фронтовиками, я сразу просто скажу одну вещь. Самих потерь значительно меньше после того, как пехота стала, ну, задействоваться реже. Да, вы правы, 80%, но самих потерь стало значительно меньше. Ну вот, просто. Но опасно, да, действительно, опасно передвигаться, это правда.
5: И это тоже результат изменения характера современной войны. И хорошо, что потерь стало меньше. Но и не стоит в таких условиях и ждать повторения военных операций времен Второй мировой войны с танковыми прорывами и там на много километров за сутки там куда-то ушли, что-то захватили, город сел и пал и так далее. Дронами такие вещи проделывать практически невозможно. Все равно нужна пехота, которая занимает определенную, ну и бронетехника, которая занимает определенную территорию, продвигается. А продвигаться она либо не может, либо может с большим трудом, поскольку все это перешло в войну роботов.
4: Кстати говоря, в контексте. Т-72 признан лучшим танком в мире, пишет National Interest. Фактором остается, что он соответствует всем показателям эффективного танка. Он используется десятками стран, что делает его цепочки поставок надежными. Он легкий в управлении и очень дешевый. Это лучший танк в мире на сегодняшний день. Я даже подписал эту новость, но есть и хорошие новости. Хотя забавность и даже абсурдность ситуации в том, что танки на фронте сейчас долго не живут. Они, по сути, ну, не нужны на фронте сейчас танки. По крайней мере, в тех масштабах даже приблизительно.
5: Ну, что... наверное, они нужны для выполнения каких-то задач, но...
4: Очень определенных.
5: Прежняя функция сильно изменилась, конечно.
4: Ну да. А вот как вы думаете, вот если попутает берега Зеленский и нарушит перемирие, даже если и не поддержит его, но нарушит так, что это нарушение будет заметно в Москве, как вы понимаете, где будет проходить парад, какова будет реакция?
5: Сложно сказать, не знаю.
4: Ну, то есть, с учетом того, что опять... протянули.
5: Я не знаю, я не готов комментировать это.
4: Как вы относитесь хорошо к вот этим...
5: Потому что это чистая конспирология, что будет, если, а что будет, если нет. Я не знаю, как отреагирует высшее политическое руководство страны.
4: Как относитесь к регулярным жестам доброй воли?
5: Они имеют смысл тогда, когда за ними создается какое-то хотя бы минимальное доверие для того, чтобы дальше вести переговоры. А если за жесты доброй воли выдаются какие-то уступки на поле боя, которые носят вынужденный характер, то это не жесты доброй воли.
4: Ну, то есть, соответственно, взял бы и отменил. Правильно? Я правильно понимаю, как в песне поется? Я бы понедельники взял и отменил. Тут то же самое.
5: В конкретном случае, в каждом конкретном случае можно смотреть конкретно. Потому что, ну, вот произошел обмен тут. Выменили русского археолога и выменили...
4: Да, давайте скажем, Александра Бутягина, да, задержанного в Польше, которого хотели депортировать на Украину, да. Так.
5: Совершенно верно. Где ему пришлось бы, мягко говоря, совсем не сладко. Это жест доброй воли с обеих сторон. Но обе стороны при этом, даже там не обе стороны, там четыре, как минимум, страны участвовали. Молдавия, Польша и Белоруссия. И еще США подключались, судя по всему. При этом жесте доброй воли каждый имел свой корыстный интерес. Вытащить своих, там, шпионов, еще кого-то и так далее. Ну, мы вытащили совершенно никакого не оппозиционера, можно сказать, святого человека, ученого такого совершенно. Я посмотрел, чем он занимался всю жизнь. И жену российского военнослужащего из Приднестровья. Совершенно не спецслужбисты, не шпионы, никто, а просто вот нормальные обычные люди. За это пришлось отдать молдавских спецслужбистов, нам пришлось отдать. Белорусы отдали в обмен за своих шпионов, они отдали польского видного деятеля, которого даже наградили высшей наградой государственной Польши Белым Орлом.
4: Тут же недавно, по-моему, в первом чтении был принят закон о применении армии за рубежом. Помните, да? Угу. В случае, если захватывают каких-то наших соотечественников, соответственно, а вот не это ли случайно повлияло на польскую и украинскую стороны?
5: Нет, не это. Дело в том, что этот закон, на самом деле, он, мне кажется, излишне дублирует уже имеющиеся практики и имеющееся законодательство. Для того, чтобы использовать российские войска за рубежом, нужно формально согласие Совета Федерации, который проштампует его минуты за три в нынешней ситуации. А использование армии для защиты там, граждан на чужой территории, в принципе, это называется объявлением войны, по сути дела. И эти функции, они принадлежат и так исполнительной власти, государству, и расписаны в российских законах. Если она захочет кого-то защитить, то она в это государство войдет, и это будет началом военного конфликта. Называть это можно как угодно, но по сути это будет являться именно этим.
4: Тут в Россотрудничестве произошли изменения, хотелось бы послушать ваш комментарий. Евгения Примакова, который внук бывшего министра иностранных дел Примакова, заменили на первого заместителя, который год в этой должности работает, Игоря Чайка. Игорь Чайка – это сын бывшего генпрокурора, как мы знаем. Высматривается некое кумовство определенное. Хотя я не знаю, насколько эффективен Чайка как руководитель. Про Евгения Примакова говорят только хорошее. Но как будто бы у нас во власти дефицит кадров. Других людей у меня для вас нет, звучит. Да?
5: У нас во власти действительно дефицит кадров. И у нас приходит во власть второе поколение тех, кто уже во власти. Приходит молодое поколение. Игорь Чайка не единственный пример подобного рода. И не последний. Поэтому посмотрим, как он будет работать. У него достаточно сложная задача, поскольку Россотрудничество в нынешней ситуации находится в очень сложной ситуации. Извиняюсь за корявый тавтологический язык, но что делать с этим созданным ранее органом, не очень понятно. Как распространять мягкую силу?
4: Ну и просто вот у некоторых возникает ощущение, что Чайка будет примус подчинять, как мы с вами иногда любим говорить, сидеть, собственно, ну, и делать то, что получается в текущих условиях, и ничего нового, потому что ничего нового сделать, ну, просто нельзя. А это, ну, а это называется тепленькая должность, понимаете, тепленькое место. Вот как это называется.
5: Я бы не спешил клеить ярлыки все эти и так далее. Объективно есть задачи и цели, которыми могло бы заниматься Россотрудничество. Ну, хотя бы то же самое поддержка русского языка за рубежом. Ну, хотя бы. Поддержка русского языка за рубежом, поддержка русской культуры, вопреки всем вот этим культуре отмены и так далее и тому подобное. Это вполне себе серьезная задача, которая может выполняться.
4: Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог, телеграм-канал «Бовт знает». Были здесь, остались в недоумении. Всего доброго.
5: До свидания, спасибо.
0: Бовт и Панкин. Реклама.
13: Стебель будет сильным, сочным будет плод. Если при посадке применить «Фитоп». Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
0: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что

0: «Комсомольская правда». Вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
1: Я Иван Охлобыстин. Слушайте «Радио Комсомольская правда».
0: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 4 часа. В Калининграде 3. В Иркутске 9 утра. В Хабаровске 11. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
0: О США.
2: Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон применит силу в случае попыток помешать операции по выводу судов из Ормузского пролива. Ранее он анонсировал запуск операции «Свобода», направленной на эвакуацию торговых судов, заблокированных в регионе на фоне военного конфликта. По словам Трампа, миссия носит гуманитарный характер и направлена на обеспечение безопасности экипажа и восстановление судоходства. При этом он подчеркнул, любое вмешательство в операцию встретит жесткий ответ со стороны США.
0: Об атаке.
2: Российская противовоздушная оборона за неделю перехватила и уничтожила более 2600 украинских беспилотников. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России. Наибольшее число атак было отражено в конце апреля, в начале мая. Основные удары приходились на регионы европейской части страны. Ранее сообщалось, что за предыдущую неделю было уничтожено сопоставимое количество дронов.
0: О политике.
2: Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что несмотря на разногласия с президентом США Дональдом Трампом по ситуации вокруг Ирана, Вашингтон остается ключевым партнером Берлина. По его словам, США – главный союзник Германии в рамках НАТО, и у сторон сохраняется общий интерес к сотрудничеству. При этом Мерц подтвердил, что критически относится к американской стратегии на Ближнем Востоке и призвал Вашингтон заранее согласовывать действия с союзниками.
0: О Ближнем Востоке.
2: Ситуация на Ближнем Востоке и последствия перекрытия Ормузского пролива станут одной из главных тем саммита Европейского политического сообщества в Ереване. Как сообщили в канцелярии премьер-министра Великобритании Кира Стармера, участники обсудят меры по обеспечению безопасности судоходства и стабилизации экономической ситуации. Также в повестке конфликт на Украине, возможное участие стран Европы в финансировании Киева и вопросы дальнейшего взаимодействия с Евросоюзом.
0: О погоде.
2: В Москве на период майских праздников ожидается похолодание. Температура к 9 мая может опуститься примерно до плюс 10 градусов. Об этом сообщил синоптик Александр Шувалов. По его словам, после теплых дней с температурой до плюс 24 градусов в столицу придет более прохладный период. С 8 по 10 мая возможны колебания температуры, однако резкого похолодания или осадков в виде снега не ожидается. Доллар США стоит 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки, китайский юань 10 рублей 96 копеек. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки.
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
3: Это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Павел Садков. У нас сегодня фантастический гость, человек, которого мы очень давно звали, давно ждали. И мы очень рады, что вы до нас добрались. Александр Петров, прекрасный актер.
4: Стесняюсь сразу. Сразу стесняюсь от таких эпитетов. Спасибо большое.
3: Спасибо, что пришли. У нас чудесный повод для общения. У вас выходит новый фильм, он называется «Коммерсант». Я имел удовольствие уже его посмотреть, правда, в такой технической версии. Надеюсь, что он не сильно отличается от того, что... Это не тот эффект, который получаешь от просмотра на экране.
4: Это важно очень, потому что на большом экране это совершенно другие ощущения.
3: И, честно говоря, но вы для меня раскрылись с очередной новой стороны. Не скажу, что вот есть какой-то там Александр Петров, к которому мы все привыкли. Нет, мы не привыкли к вашим ролям, они всегда разные. Но это совершенно какой-то неожиданный для меня человек, неожиданная совершенно роль. Как вы согласились на этот эксперимент, как вы согласились на эту роль, и что вас заставило, тем более, ну, потом еще поговорим про режиссеров?
4: Ну вот, собственно говоря, материал, сценарий, и когда ты начинаешь узнавать и понимать, что это в основе лежит книжка Андрея Рубанова, с которым потом

0: познакомились, познакомились уже после того, как сняли кино, познакомились на премьере. Удивительный человек и удивительно талантливый, с удивительной судьбой. И когда ты понимаешь, что это очень классная книжка, хорошо написанная, и Андрей очень талантливый литератор, ты сразу начинаешь понимать, что у тебя есть тот фундамент, который не так часто бывает. Очень такой серьезный железобетонный фундамент в виде хорошей литературы. И после этого, когда я познакомился с ребятами, с режиссерами, братьями Кравчуками, Федей и Никитой, я понял, что это очень талантливые люди. У меня какой-то есть нюх. Наверное, я бы тогда здесь не сидел, если бы этого нюха не было. За что я этому нюху и вот этим именно способностям интуитивным очень сильно благодарен, потому что сразу сложилось такое ощущение, что действительно ребята готовы и хотят, и могут снимать хорошее кино, потому что часто такое бывает, когда ты приходишь на знакомство с режиссерами, и таких встреч в моей жизни было очень-очень много, и когда ты начинаешь слышать амбиции, энергию, фразы о том, что мы хотим снять как вот это, или хотим снять как вот это, ты начинаешь понимать, что да, человек насмотренный, человек там начитанный, человек амбициозный, и даже человек с хорошим образованием. Но что-то внутри тебе подсказывает, что так не снимет, как там снял Финчер, да, и так не снимет, как снимал Буслов, или Леша Сидоров, или Жора Крыжовников, или Клим Шипенко. А обычно референсы некие такие в виде зарубежных режиссеров, всемирно известных, вот хотим, как у Бессона, или там, я не знаю, хотим, как у Полански, хотим, как у Финчера. Но что-то внутри тебе подсказывает, что вряд ли получится, вот по непонятным причинам, как будто бы нет вот этой самой божьей искры, которая есть в талантливом человеке, которая очень, не то что видно, а чувствуется вот сразу же от, этого, от человека тепло этой самой божьей искры. И то здесь я ее как будто бы сразу почувствовал и понял, когда ребята начали говорить, что мы хотим снять хорошее кино, они не называли каких-то определенных референсов, хотя нет, было несколько референсов, которыми они вдохновлялись, и я понимал, что у них есть такая внутренняя возможность действительно сделать очень хороший фильм. При этом он не похож, мне кажется, на какой-то, не знаю, один из вышеперечисленных авторов, какой-то он получился очень самобытный. Но вот этот талант, мне кажется, видно сразу, и интуитивно я почувствовал, что ребята способны, они действительно это смогут и сделают. И дальше началась подготовка, кастинг, пробы и так далее. И потом мы вышли на съемочную площадку, сняли. И, собственно, вот сейчас он идет в прокате, чему я очень рад.
1: Фильм в прокате, действительно. Но, честно скажу, когда я начинал его смотреть, меня, как человек, который в 90-е рос, любой фильм про 90-е – это сразу вот, ну, какой-то блок. Ну, потому что, сейчас опять начнется. Сейчас вот это какая-то куча стереотипов, которые к этому времени приклеилась. Я с большим опасением начал смотреть этот фильм. У меня очень быстро это ощущение прошло. Но, тем не менее, я понимаю, что, наверное, я не эти 90-е ожидал увидеть. Вот я понимаю, что вы эти времена не прожили. И мы, собственно, не прожили так. То, что прожил ваш герой, это... Я напомню, что... Не напомню, расскажу нашим слушателям о том, что фильм происходит, что действие фильма происходит в 90-е годы. Главный герой бизнесмен, который попадает в не очень честную сделку, попадает в тюрьму и вот проживает там очень большую и важную часть своей жизни. Когда вы с этим столкнулись, вот эта жестокость, вот этот момент того, что вы не вы, там, какая-то привычная, скажем так, непривычная одежда, да, для актера, в это все входить, насколько это было, скажем так, страшно? Или вы, вот нет у вас этого страха перед подобного рода ролями?
0: Мне кажется, нет у меня страха, и никогда не было такого страха перед какими вообще либо ролями, чем сложнее, тем лучше. Наоборот, это гораздо интереснее, потому что кроме вот этой сюжетной канвы, на фоне вот этих острых событий и конфликтов, которые происходят с главным героем, вскрывается человеческая природа, и каждый по-разному, но в поисках и на таком нахождении ответов на сложные вопросы про человеческую природу. Вообще, кто мы такие, как это быть человеком, как это оставаться человеком в сложнейших обстоятельствах, а что такое вообще человек, а чего мы хотим, а то, что везде люди, и везде можно разговаривать, и везде можно найти людей, я имею в виду внутренний, когда человек, внутренний человек, и что самое ценное в жизни, что тебе может помочь, что тебе может дать сил. Конечно, это христианская абсолютная история, и самое главное, что меня изначально подкупило то, что это все-таки светлая история, и в конце есть этот свет и надежда невероятная, и когда с персонажем происходят такие изменения. Да, он уже не тот Андрей, который был раньше, молодой, легкий, энергичный. Да, он искалеченный немножко, а может и чуть больше, но при этом он дошел до этого понимания, что же для него самое главное в жизни, и те ценности, которые у него всегда были, это семья, но на которых он до этого как будто бы не опирался, а опирался больше на авантюризм, на деньги, на экстремальный авантюризм в виде нелегальных сделок там, и так далее. И в конце, когда он приходит к этой чистоте, к этому очищению, он сам для себя отвечает на этот вопрос. Вот. И зритель в том числе тоже отвечает на этот вопрос. И для меня самое важное в кино, когда на титрах человек испытывает вот этот самый эмоциональный катарсис, потому что все зрители охотятся за этими острыми ощущениями разного характера. И когда этот эмоциональный катарсис в конце на титрах возникает, когда у человека льются слезы или ком в горле, вот за этими ощущениями зритель идет в кино. И когда ты понимаешь, что вот сегодня на волне, особенно там первого уикенда, я видел большое количество разных видео, когда люди себя снимают и делятся этими эмоциями, для меня это, конечно, самое важное и самое, да что тут говорить, бесценное.
1: Еще одно опасение было, когда я начинал смотреть фильм, когда снимается большой известный актер, ну, не знаю, как с вашей точки зрения это происходит, но с точки зрения зрителя, всегда есть опасение, что он перевесит всех остальных. Ну, то есть придут смотреть на Александра Петрова, а я не люблю, когда есть вот этот перекос в одну сторону, теряется как раз то, что о чем вы говорите, художественное произведение. Тут совершенно фантастический кастинг, и вот эти люди в камере, это вот это ощущение какого-то, ну, ты сразу в это погружаешься, сразу в это почему-то веришь, во все эти лица, и ребята, которые с вами играли, и Хаски, да, который играл одного из смотрящего, да,
0: да.
1: Это, конечно, совершенно невероятно. Но у меня такой вопрос. Вот вам, как бы это сформулировать, нет вот этого ощущения, что вы заходите в пользу тюремной терминологии, как вор в законе, да, вы главный актер, и хочется всех победить на этой площадке, показать, что вы лучше. Или войти, как войти в этот ансамбль, как с высоты вашей узнаваемости, вашей известности подстроиться под коллектив, делать так, чтобы вы не перевесили, чтобы это получилось именно как произведение. Не знаю, смог ли я спросить,
0: но... Нет, это очень хороший вопрос. На самом деле баланс здесь очень важен, и он задается, этот тон этого баланса задается собственно, дирижерами этого фильма, режиссерами, братьями Кравчуками. Несмотря на их юный возраст, они об этом очень много думали. И в виде некого такого баланса мы понимали, что, конечно же, смотрящий хаты должен быть какой-то мощный энергетический человек. Либо это должен быть мощный какой-то артист, либо, не знаю. И мы долго думали, в какой-то момент приняли такое решение, что это должен быть вообще не артист. Начали смотреть в эту сторону. И когда у нас у всех возникла эта идея и эта мысль предложить это Диме Хаске, мы, конечно, запрыгали, забегали с надеждой, что он прочитает, ему понравится, он согласится. И в итоге он прочитал, ему понравилось, он согласился. И этот баланс был очень необходим. А если говорить про других артистов, блестящие работы актерские Вани Фоминова и Никита Павленко, Миша Тройника, безусловно, я с ними со всеми знаком, поэтому какого-то, там, не знаю, соперничества уж точно не было, потому что как-то мы все были заточены в этой компании, в этой команде сделать хороший фильм вне зависимости от распределения ролей, кто главный, а кто не главный. И здесь мне как раз это и очень нравится, что этого яркого выделения главного героя нет, что вот он, и когда появляется главный герой, вокруг него начинает все строиться, и тогда интересно. Когда его нет, ну, тогда и не очень интересно. Такого тут нет. Здесь все немножко иначе. Понятно, что вокруг него вся история складывается, но, тем не менее, очень здорово получилось, что зритель в какой-то момент забывает про какую-то иерархию распределения главных, второстепенных героев, и так далее. И это все как бы льется одной речкой в кино. Мне кажется, это огромнейшая победа режиссеров. И это очень редко так бывает, потому что дробность некая такая в кино, это частая вещь. Что-то получилось лучше, и какие-то сцены зрители запоминают, и многие другие сцены, например, прощают. в кино, которые, может быть, не так хорошо получились. И есть эта разница, как будто ты сначала там на одну ступеньку, потом на другую, потом опять вниз, и ты вот так вот идешь по фильму, немножко карабкаешься. То есть здесь бесшовная какая-то материя получилась, несмотря, опять же, на такой динамичный монтаж и на такой хлесткий визуал, все равно у меня, как у зрителя, присутствует ощущение бесшовности, бесшовного какого-то такого процесса. И это большая заслуга братьев, небольшая заслуга, конечно, режиссеров.
1: Мы прервемся буквально на несколько минут. В гостях у радио «Комсомольская правда» актер Александр Петров.
2: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Владимир Джарало о риторике Европы против России.
4: Европа выходит потихонечку из кризиса, связанного с тесным сотрудничеством США, и начинает потихоньку окукливаться, становиться самостоятельной. А для того, чтобы этот процесс был более успешен, необходимо, во-первых, избавиться от своих внутренних врагов, во-вторых, найти внешнего врага. На роль внешнего врага назначена Россия. И поэтому сейчас мы являемся для них жупелом, который всегда позволяет подавлять свои свободы слова, подавлять своих политических оппонентов и тем самым оправдывать эти вещи. Для американцев заброшена удочка, смысл которой тоже вполне понятен. Намек более чем прозрачен. Трампы приходят и уходят, а вечные интересы Великобритании и США остаются. Поэтому для нас это лишь означает следующее. Европейцы и, прежде всего, англичане будут искать способы, по которым дальше продолжат давление на нас до тех пор, пока ситуация не станет либо исключительно острой, после которой произойдет либо катастрофа, либо разрядка.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Правда. Должны ли бездетные россияне платить дополнительный налог? Какого транспорта не хватает в вашем городе? Почему русские стали меньше пить? Что вас раздражает в ваших коллегах? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Актер Александр Петров в гостях у радио «Комсомольская правда», и мы продолжаем наш разговор про фильм «Коммерсант».
5: Вы сказали, что мы предложили вот Дмитрию Хаске, да, эту историю. Вы были одним, вы участвовали в кастинге, да, вместе с Федором Ликерем?
0: Была какая история? Сначала у ребят возникла вот эта идея продюсеров, и у ребят... Они пошли, на самом деле, очень достаточно правильным, верным путем. Что им нужно было найти главного героя и вокруг него складывать весь пазл. Они предложили это мне, мы с ними встретились, поговорили, я согласился, и дальше начался вот этот вот поиск ансамбля. И дальше уже я пробовался очень много раз с разными людьми. Мы встречались, пробовались и понимали, что нам нужна команда, именно командная история, потому что это действительно командная история. Ну, я не могу сказать, что я с ребятами был с самого начала, но с самого начала того, когда буквы начали оживать в слова, в предложения, и герои начали разговаривать. Вот с этого начала, как раз в этот момент, мне кажется, и создается эта магия взаимодействия между людьми, и создается эта магия кино. Вот именно за репетиционным столом. Вот здесь начинается. Я помню ощущения ребят, когда мы начинали... То есть они долго сидели над сценарием, они много раз читали книгу, они много раз разговаривали с Андреем Рубановым. Они много переписывали каких-то сцен, что-то дописывали и так далее. Ну, пытались максимально сделать очень точный сценарий для именно кино, потому что литература и книжка – это одно, кино – это другое. И они радовались, как дети, когда мы вдруг начинали разговаривать, потому что до этого они это все только читали и в своей голове как-то представляли. И тут мы начинаем разговаривать, и они просто радовались, как дети, когда начинали это видеть, слышать. И снимать на маленькие камеры, фиксировать, скажем так, на видео эти пробы. И это была удивительная реакция. Вот именно реакция такая, такая дебютантская, но она настолько искренняя, настолько мне запомнилась, и настолько она ценная. И если они сохранят вот эту детскость в режиссерском кресле, тогда у них будет точно большое будущее.
5: Далеко не первый случай в истории там, мирового кино или театра, когда режиссеры молодые командуют или там строят на площадке маститых актеров. Но, тем не менее, я всегда думаю, как это? Ну, вот парню там 25 лет, да, вот он приходит, перед ним и вы, другие прекрасные актеры, да, которые с огромным количеством титулов, регалий, самое главное, опыта, да, вот этого актерского опыта. Они сами не терялись, работая с вами?
0: Нет, потому что, это, во-первых, это молодое поколение, оно мне нравится. Во-вторых, мне кажется, что в кино нет никаких возрастов, и мне нравится такая вот история, что в бане генералов нет. Вот здесь примерно так же, что когда ты выходишь на съемочную площадку, все эти заслуги, опыт оставляй, безусловно, но ради того, чтобы сделать хорошее кино. А какие-то заслуги и свои личные архивы оставляй за съемочной площадкой. И когда вот так получается, то, мне кажется, тогда складывается та самая схема, пазл хорошего фильма.
5: Еще лет так 10-15 назад была популярна фраза о том, что там в стране, где полстраны сидела, все, что связано с тюрьмой, с тюремными законами, это не может быть не быть популярным. И опять же, что-то я на них опасениях строю интервью, но тем не менее, было опасение, что все, что связано с тюремной историей, это чуть-чуть хайп, да, ну, то есть в любом случае люди посмотрят, как там жизнь в тюрьме, тем более, что видео там в разных видеохостингах очень много распространяется, как там, как вести себя в тюрьме и так далее, это еще очень люди любят, смотрят. А вот этот момент, насколько мне показалось, опять же, что вот этот баланс между интересом к этой стране жизни и самой истории, он очень хорошо соблюден, тут нет этого. Но, тем не менее, насколько вы погружались во всю эту тюремную историю, тюремные вещи, насколько было интересно, насколько было важно там не ошибиться в чем-то и так далее?
0: Это были те предлагаемые обстоятельства, которые не стояли во главу угла. Тем не менее, во главе угла. Тем не менее, во-первых, у нас есть первоисточник Андрей Рубанов, который сам прошел эту историю. Это автобиографичная книжка. Он очень хорошо понимает, что можно и как было и так далее. Вот эта хата общая выстраивалась и делалось художниками по фотографиям, и делалось документально достаточно. Если говорить про консультантов на съемочной площадке, то большинство ребят и лиц, которые вы видите в кадре, они с опытом отсидки в тюрьмах. И они согласились сниматься в массовке и где-то помогать с той или иной ситуации, фразы и так далее. Вообще они принимали очень активное участие в этом, за что им большое спасибо, потому что, ну вот, собственно говоря, конечно же, они хотели, чтобы это было подлинно, и мы хотели, чтобы это было подлинно. И они тоже стали частью нашей команды, вот, чтобы ничего не пропустить, чтобы это все было достоверно. Поэтому как-то вот такие решения были приняты, и они были очень верными, мне кажется, и правильными. И, конечно, зритель это считывает и чувствует эту правду и понимает, не зная об этом, как там реально устроено, может быть, вообще не имея никакого представления об этом. Но при этом понимая, что это все так могло быть, и это все достоверно. Но при всем при этом достоверно, но с такой яркой кинематографичной картинкой, когда ты как зритель понимаешь, что ты зритель, что ты там, не знаю, не документальные хроники, все равно смотришь, что эту грань надо соблюдать. А ты как зритель смотришь кино в кинотеатре и получаешь это удовольствие и от визуала. Поэтому вот с чего мы начали, с точки зрения кино, конечно, важно смотреть такие фильмы. Вообще важно смотреть «Коммерсанта» в кинотеатре, чего я всем советую, потому что звук создавался специально для кинотеатра. Камеры, картинка, кадры снимались специально для кинотеатра. Конечно, ощущения гораздо мощнее в кино. Я сам фанат большого экрана и сам хожу часто в кинотеатр и стараюсь все новое, что выходит, смотреть именно в кино. Ну, потому что это другие совершенно ощущения. Это та самая магия, которую ты никогда не получишь, какой бы телевизор у тебя ни был. Даже если у тебя есть какой-то домашний дома кинотеатр, все равно нет этого ритуала. бывало, когда ты собираешься, идешь в каком-то ожидании, в предвкушении, покупаешь билет, на билете написано. То есть это некий ритуал действий, который является уже прелюдией перед фильмом, и это тоже на многое, конечно же, влияет. Потом смотреть кино вместе с залом, и дыхание чувствовать этого зала, и понимать, кто как, где реагирует на что. Это тоже важная составляющая этого процесса похода в кино. Поэтому идите в кино и смотрите кино в кино.
1: Вы сказали, что вы познакомились с Андреем Рубановым позже уже, да. Уже когда работа была сделана. Это, я так понимаю, что было осознанное ваше решение, да, чтобы не было. Когда все это состоялось, вы... Что вы почувствовали? Так сыграли, не сыграли? Помешало ли бы вам, если бы познакомились раньше?
0: Мне кажется, чуть-чуть, наверное, помешало бы, потому что артисты, люди такие волей-неволей, но все равно я бы мог какие-то вещи, что называется, собеседничать, там, что-то перенять, какую-нибудь походку там, или выражение эмоциональности и так далее. И я понял, что так как Андрей, ну, в общем, он же не исторический персонаж, который всем известен своими там, интонациями, голосом, внешним видом, я понял, что мне это сильно помешает. Потом Андрей мне сказал недавно как раз такую вещь, что мы похожи с точки зрения внутреннего состояния, духовности и взглядов на мир и на жизнь. И именно тот Андрей Рубанов, который в кино, очень похож внутренне на реального Андрея Рубанова. И потом, когда мы с ним познакомились, я это тоже понял, вот это вот ощущение и какое-то понимание жизни, исследование жизни, интерес к жизни у нас очень схоже, как оказалось. Но такие вещи, их сложно, там, я не знаю, сыграть или предугадать. Это просто так есть. Так получилось. И это здорово.
1: А книгу вы тоже прочитали позже или до подготовки?
0: Я начал читать во время и прочитал ее во время подготовительного процесса. Но при всем при этом я могу сказать, что ребята очень бережно относились именно к книжке и ничего кардинально не меняли. Просто есть какие-то кинематографические законы, которые нужно где-то переписать сцену для того, чтобы перенести ее на экран. Но также я советую всем прочитать книгу. Там книга большая, и там гораздо больше подробностей, гораздо больше сюжетных линий или там поворотов. Вообще я сейчас задумался о том, что, может быть, пройдет там какое-то количество лет, 10, не знаю, и кто-то захочет снять сериал по этой книжке с новыми артистами, с новыми героями. Если это будет так, это, мне кажется, будет большой-большой победой. Дай бог, чтобы так и было.
1: Я не просто так спросил, потому что я знаю, что вы человек, который неравнодушен к литературе и как автор, и как читатель. И вопрос такой. Когда я читаю книгу, очень редко получается так, что когда я смотрю фильм по этой книге, совпадает мое впечатление с героем. Это, ну, такая большая редкость. Когда вы читаете книгу, у вас возникает, как бы я это сыграл? Или как вы не деформированы, вот, профессиональная деформация существует?
0: Абсолютно деформирован, конечно, да? Естественно. Это процессы происходят абсолютно автоматически. Они где-то параллельно мне работают и особо меня не затрагивают и не напрягают. Это уже в автоматическом режиме происходит. И если это надо вытащить, я это вытаскиваю. Если, например, я читаю книгу и понимаю, что мне играть этого человека, то я это начинаю вытаскивать и больше фокуса внимания на это. А если нет, то, грубо говоря, на карту памяти где-то это все записывается, но я на этом не акцентирую внимание. Я оставляю это, то, что называется, в архивах. Если надо достать, я достану.
1: Буквально на несколько минут прервемся. Напомню, что у нас в гостях Александр Петров, замечательный актер.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Народный артист России Стас Михайлов об отношении к критике. Если я буду тратить жизнь на то, чтобы отвечать людям или говорить, что это не так, но это потраченное впустую время и вот это драгоценные минуты жизни. Нам ее и так не хватает. Поэтому я спокойно отношусь к людям. Они должны что-то говорить. Если они говорят, они же говорят за моей спиной, сзади. А те, кто впереди, им не до меня. Ну, так устроен мир. Они всегда будут говорить, искать тебе что-то хорошее. То им одежда моя не нравится. То вес был, вот был толстый, был лучше, когда там я под 100 килограмм. Был лысый, нормально, без зубов. Да, то это волосы длинные, зачем? То есть, и мне когда рассказывают, я говорю, да не отвечайте. Да ну какая разница? Здесь очень уместно выражение, что если наступит время, когда все будут говорить, что ты беснуешься, потому что ты не принимаешь участие в общем бесновании. Ты всегда будешь выделяться своими действиями, своими поступками. Кайфово себя чувствует человек. Главное, что он приносит и что он несет. Если он трогает, так смотрите. Слушайте. Вот что задача артиста. А как он меняется, всегда будут люди, которым нравится, и всегда будут, которым не нравится. Это бесполезная история угодить кому-либо. Надо делать, что должно, и будет, что будет.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени.
7: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: Смотри, как листьям молодым стоят обвеяны березы. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
8: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
2: Об атаках.
8: Два беспилотных летательных аппарата были уничтожены системой противовоздушной обороны Минобороны России в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков работают экстренные службы, проводится обследование территории. По предварительным данным, один из беспилотников попал в здание в районе Мосфильмовской улицы. Пострадавших нет, информация о повреждениях уточняется.
2: О Ближнем Востоке.
8: Тегеран предупредил, что любое вмешательство США в ситуацию в Ормузском проливе будет расцениваться как нарушение режима прекращения огня. Об этом заявил глава комитета по нацбезопасности иранского парламента Ибрахим Азизи. По его словам, управление Ормузским проливом и Персидским заливом не может осуществляться на основе заявлений Вашингтона. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о начале операции «Проект Свобода», целью которого станет обеспечение прохода судов через Ормузский пролив. Он также заявил, что на любое вмешательство США готовы отвечать силой.
2: О Европе.
8: Евросоюз требует от Великобритании ежегодных выплат в размере около 1 миллиарда 150 миллионов евро за сохранение доступа к единому рынку. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на источники. По данным издания, Брюссель намерен добиться принципиального согласия Лондона на такие взносы на саммите Европейского политического сообщества в Ереване. В ЕС утверждают, что подобная схема уже применяется в отношении Швейцарии, которая платит взносы за участие в отдельных программах Союза. В Лондоне тема более тесного взаимодействия с Евросоюзом уже обсуждается на фоне заявлений премьер-министра Кира Стармера о пересмотре отношений после Brexit.
2: Об авиации.
8: Запуск прямых авиарейсов между Россией и Малайзией может быть отложен. Об этом сообщил посол Малайзии в России в интервью «Известиям». По его словам, на сроки влияет ситуация на Ближнем Востоке и связанные с ней проблемы, включая топливные ограничения. Ранее сообщалось, что запуск рейсов планировался в 2026 году.
2: Обо всем остальном.
8: Набор продуктов для шашлыка на компанию из 3 человек в России в 2026 году обойдется в среднем в 2140 рублей. Такие данные приводят аналитики Россельхозбанка. В расчет включены свинина, овощи, хлеб, соусы, напитки. При замене мяса на курицу стоимость снижается до примерно 1825 рублей. И в конце выпуска информация о валюте. По данным Центробанка, доллар США стоит 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки, китайский юань 10 рублей 96 копеек. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере Макс в официальном канале «Комсомолки». Виктория Фоменко, служба информации.
2: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Это радио «Комсомольская правда», и у нас в гостях Александр Петров, замечательный актер, который пришел рассказать нам про свою новую работу, фильм «Коммерсант». Гигантское количество фильмов снято по тюремной тематике. В любом случае, это такая грань, на которой люди раскрываются. Понятно, что многие об этом и снимали, и писали. Но для меня вот «Полет на гнездном кукушке», да, это главная вещь, которая там работает в голове, когда возникает что-то связанное. Борьба человека с этой системой – это совершенно другое, но тем не менее. Вы чем-то вдохновлялись, было, и опять же, вы говорите, что вы смотрите на человека, общаетесь, и актер съедает какую-то интонацию, какое-то движение и так далее. Когда вы смотрите фильмы, вот сколько влияния, скажем, в вашей работе оказали фильмы, которые были уже сняты про какие-либо там тюрьмы и так далее?
0: Ну, я никогда не задумывался об этом, именно на тюремную тематику, потому что, да, это есть, и это здесь предлагаемые обстоятельства, безусловно, и это очень острая зона, очень острые ситуации, и, конечно, зрителю чем острее, тем интереснее, чем ближе герой подходит к краю, тем интереснее, здесь все это есть. Это тоже параллельные процессы, где-то что-то смотришь, вдохновляешься артистом, фильмом, чем-то еще, каким-то дыханием этого фильма, ребята вдохновлялись фильмом «Пророк», например. По-моему, французское это кино. И там тоже тюремная тематика. И там такой хлесткий динамичный монтаж. Там совершенно про другое. Там совершенно другой хай-концепт. Но вот это дыхание, мне кажется, ребята подхватили. И когда мы это обсуждали, я тоже не смотрел фильм «Пророк». И когда они мне про него рассказали, я посмотрел, и я был поражен и удивлен, насколько это интересный фильм. И насколько они интересно мыслят. И достаточно нетипично мыслят в виде вот такого референса. Потому что, может быть, референс другой, всем там понятный. Давайте снимем как «Бойцовский клуб», чтобы монтаж был как у Финчера, с такой же динамикой, развитием событий, такими же героями, персонажами и так далее. Но так все равно не получится. А вот если говорить именно про вдохновение и дыхание, какие-то более высшие материи, на которые ты можешь опираться, при этом не копировав это, а конкретно в кадре, а именно опираться на эти вещи. Вот у ребят был такой референс по духу, наверное. Именно вот по духу, по дыханию фильма очень схоже. Поэтому, кто не смотрел, посмотрите хорошее кино.
1: Сейчас наши зрители, есть ощущение, что больше готовы к чему-то более легкому, более семейному. Сейчас миллиарды собирают, любая, по-моему, сказка, которую снимают, она по условию зайдет, лучше или хуже, но точно зайдет. Это, есть ощущение, что такой запрос у общества. Этот фильм не по хорошей литературе, и этот фильм не... Он нелегкий, это не та история, которую можно там зайти с девушкой, да, посмотрели и пошли дальше смеяться. Тут все-таки надо подумать, надо немножко пережить и так далее. Насколько наш зритель готов к этому, как вам кажется? И вообще, вот, насколько это востребовано у общества, подобного рода размышления, это же высказывание?
0: Мне кажется, наоборот, зритель истосковался по глубоким, интересным историям со смыслом и как раз истосковался по таким вот на физиологическом уровне ощущениям на титрах, когда есть слезы, есть комок в горле. Такое не часто встретишь в прокате. Вот вы говорите про сказки, это необходимо, это тоже нужно, это все-таки семейная история, это семейная развлекательная вещь, в которую тоже вкладывают свой смысл. Но, например, мое окружение друзей говорит об обратном, что, да и более того, кинотеатры сами говорят, и там директора кинотеатров говорят о том, что снимайте фильмы 18+, потому что зритель этого ждет, и нам хочется что-то показывать в вечерние сеансы, в поздние вечерние сеансы, например. Поэтому, мне кажется, запрос общества такой есть, и там, судя сейчас по хорошим сбором «Коммерсанта», дай бог, чтобы они еще и росли в геометрической прогрессии, запрос такой, безусловно есть у людей. Смотреть умное, интересное, хорошее, классное кино, которое куда-то в тебя вонзается именно в кинотеатре. Потому что, хорошо, мы поняли и сделали, и это очень здорово и круто, что у нас есть... освоенная область развлекательного кино для всей семьи. Пускай оно будет, развивается, растет и так далее. И это супер круто. Но вот эта ниша, она так или иначе не совсем занята. Кино, которое заставляет подумать, кино, которое совершенно другой опыт ты проживаешь, посмотрев такой фильм с глубоким смыслом, с настоящими людьми, с настоящими судьбами, отвечая на сложные вопросы. Потому что, конечно же, искусство обязано отвечать на сложные вопросы. Точнее, обязано задавать эти вопросы и пытаться ответить на них. И вот это подстегивает зрителя к чему-то большему в своей жизни. Сделать что-то и подумать о себе, и подумать о том, а как я живу, как я думаю, что для меня важно, а где я хочу покопаться, а где я хочу задать себе какие вопросы, а как я хочу прожить свою жизнь. И вот эти вот сложные, казалось бы, вещи, зритель все больше и больше будет задавать, выходя из кинозала. Поэтому эта ниша, она пока рискованная. Продюсеры, да, конечно, боятся туда окунуться. В сериалах гораздо проще пойти в эти вопросы, потому что сериалов на сложные темы, проблематику или сложные сюжеты, их много, их больше, этих сериалов, потому что чуть менее рискованная такая область, скажем так. И зритель любит это смотреть дома. А вот что про кинотеатры? И здесь рисков больше, но то, что показывает «Коммерсант», мне кажется, откроет двери именно вот в такое кино 18+, в том числе и для дебютантов, в том числе и на разные другие острые темы, которые могут раскрываться в кинозале. И пускай эта тенденция растет, она будет все равно не такой стремительной, мне кажется, как, например, та область, которую мы заняли в виде развлекательного кино, сказок, блокбастеров.
5: Это логично,
0: и это логично, и это тоже понятно и правильно. Но если эти шаги будут идти, то я абсолютно убежден, что после «Коммерсанта» сразу же у большого количества людей в индустрии кинематографистов тоже загорелись глаза на то, чтобы снять кино на какую-то очень острую, интересную...
5: Ну, чтобы снять литературу, наверное, да?
0: Да, сценарий. Тему. Либо придумать, либо написать этот сценарий, либо найти в современной литературе эти сюжеты, либо в мировой драматургии найти эти сюжеты, не боясь перенести это именно на большой экран, потому что уже чуть меньше рисков, уже... Платформа готова входить в кино и готова, и платформе очень тоже важно, чтобы фильм собрал аудиторию в кинотеатральном прокате и уже потом, через какое-то внушительное количество времени, показывать его на платформе, чтобы люди, те, которые смотрели, могут пересмотреть, те, кто не смотрел, посмотрят. Но, опять же, вот эта вот тенденция мне тоже очень... нравится.
5: Мы тоже пережили этот опыт. Есть издательство «Комсомольская правда». Мы издаем книги в большом количестве. И в прошлом году абсолютным хитом стала книга «Фишер» про маньяка Фишера. Это документальное расследование по поводу, там, по архивам и так далее. Это то, какой эффект это произвело, для нас, для самих стало большим откровением, потому что людям есть запрос не на ужас, да, а на некое...
0: Исследование человеческой природы.
5: Да, совершенно верно. Я знаю, что у вас тоже будет работа «Фишер». Да,
0: третий сезон, да.
5: Да, в третьем сезоне. Как вам кажется, эта история... Всегда же есть это, да, сам как телекритик писал, что как можно романтизировать маньяков, снимать время фильма. Всегда же есть вот этот момент, можно, нельзя, и как это сделать. Когда вы на это решаетесь? Вот нет вот этого, как сделать так, чтобы это не было привлекательно? Там, как...
0: Хороший вопрос. Мне кажется, как сделать так? Во-первых, сделать свою работу честно. В «Фишере» я играю следователя. Там-то как раз, мне кажется, есть очень... И во втором сезоне «Фишера», и в первом сезоне «Фишера» есть очень крутая романтизация следователя. Это действительно призвание. Люди, которые работают на таких должностях, это призвание, потому что у них практически нет личной жизни. Они всю свою жизнь... кладут на вот эту сложнейшую, невероятно сложнейшую работу. Это даже больше, чем работа, это долг, и это определенная категория людей. Вот эта романтизация и есть. И мне кажется, в эту сторону перевешивает все, вот в сторону как раз сил добра, с пониманием того, что есть силы зла, но при всем при этом эти силы добра в какой-то момент побеждают. А зрителю всегда интересно вот то, что уже было проговорено, вот именно та острота и подсмотреть за эту ширму какую-то чего-то, что нельзя к этому прикоснуться, и слава богу, в реальной жизни, в безопасном месте, в кинотеатре или дома почувствовать эту остроту и где-то подсмотреть. понимая, что это кино. И опять же, эти такого рода сериалы, да, они, безусловно, популярные, и они очень интересные. И детективная составляющая очень интересна. Но они призваны еще и наталкивать на мысль, что жизнь — штука не очень простая, и иногда бывает сложнее, чем нам кажется. И жизнь — это не сахарная вата, она есть у нее и ужасная сторона. Вопрос, зачем она нужна и для чего, мне кажется, все мы можем его задавать, но ответа, наверное, не получим. Но при всем при этом также мы понимаем, что есть люди, которые, и это исторические и документальные факты, которые ловили этих маньяков, положили на это полжизни своей. Это было главное их дело.
5: Ну да, и они точно достойны того, чтобы о них рассказывать.
0: Как минимум, фокус внимания на следователя, которого блестяще сыграл Ваня Янковский в «Фишере», это прекрасно. И у нас такой же «Фишер», у нас отдельная история, у нас другое время, у нас современное время. История, безусловно, про маньяка, другие следователи, но созвучно по тону, по энергии, по драматургическим составляющим именно с названием и с брендом Фишера как сериала.
5: Буквально на несколько минут перевемся. Это радио «Комсомольская правда». У нас в гостях Александр Петров.
2: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Полковник в отставке, военный эксперт, главный редактор информационного агентства «Анна Ньюс» Анатолий Матвейчук о предотвращенной попытке госпереворота в Мали.
9: Мали – это государство Центральной Африки. Долгое время это была колония, а потом зона влияния французов. И вот где-то года 4-5 назад там произошли государственные действия, которые были направлены на поддержание суверенитета Мали. И, собственно говоря, они отказались от присутствия французской армии. Они ее не в том, что выгнали, они ультимативно выгнали. Был поставлен ультиматум очистить территорию и уйти. Взамен они попросили военной помощи у России.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Полковник Виктор Николаевич Баранец принимает в военное ревю нового бойца. Доброволец Аким Апачев. Шаг вперед. Музыкант и военкор. Он знает фронтовую жизнь и по новостям из телеграм-каналов. Он видел боевые действия своими глазами. Слушайте с понедельника по пятницу в 16:00 по московскому времени. «Военное ревю 2.0». Виктор Баранец и Аким Апачев дают оценку происходящим событиям и отвечают на вопросы слушателей. Звоните в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702.
10: О первых листьев красота, омытых в солнечных лучах с новорожденную их тенью. «Русская весна» на радио «Комсомольская правда».
2: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
5: Александр Петров, звезда нашего кино, в гостях у радио «Комсомольская правда», и мы продолжаем наш разговор.
1: Вам наверняка задавали этот вопрос, но есть у нас такая болезненная история, мы всегда себя сравниваем. Ну, есть в России такая штука, мы всегда себя сравниваем за границей, лучшим и хуже, какой-то, не знаю, назвать это комплексом или каким-то ощущением. Вы снимались у великих совершенно режиссеров, у моего любимого Романа Полански, у Люка Бессона, и это прекрасные роли, и дай бог, чтобы у вас было еще их много. Вот этот момент, мы лучше, хуже, мы такие же, на каком мы уровне, на какой мы ступеньке, если сравнивать с кинопроизводством там, здесь. Вот как вам кажется, насколько... Ну, понятно, что там другой уровень организации, наверное, да, съемочного процесса, но вот можно сравнивать наше кино, тем более, что гигантский шаг был сделан за последние там, лет 10-15?
0: Можно и нужно сравнивать. И я вам хочу сказать, что у нас есть... очень крутые команды, группы, кинематографические группы, в которых я лично работал, работаю и буду работать, большие профессионалы своего дела, которые могут быть и лучше, чем там. Вопрос, наверное, где-то возникает в некой какой-то творческой отчасти смелости или вообще смелости принятия решений художественных внутри и так далее. Но наш уровень ничем не хуже и ничем не уступает западным площадкам. Вопрос лишь в том, что те самые режиссеры, о которых вы говорите, они продают свое кино на весь мир. Я думаю, что мы тоже можем это делать. И я бы этого, конечно, очень хотел, что даст нам еще большую возможность и перспективы, потому что талантливых людей у нас очень много, молодых талантливых людей у нас очень много, как показывает пример того же «Коммерсанта». Или, например, второго Фишера, режиссером которого был молодой парень Саша Цой, которого я давно знаю, и это талантливая работа. У нас есть молодые продюсеры, у нас там, не знаю, главы многих платформ, ребята молодые, горящие, и индустрия растет, развивается, и у очень многих людей, и я очень этому рад, что сегодняшняя тенденция по сравнению, например, с десятилетней давностью, а мне есть чем сравнивать, когда... какой-то одной ногой пытались сделать кино, и когда я был на своих первых съемочных площадках, когда в актерском вагончике ты можешь услышать от людей, которые там работают, что они просто на чем свет поливают режиссера и съемочную группу, и даже тогда я набирался смелости говорить о том, что «а зачем вы работаете тогда? Для чего? Вы же как бы, ну, уходите, идите в другую профессию». На что мне говорили: «Милый мой, вот я там в кино 30 лет там и так далее, вот поживешь с моё?» Я говорю: «А нет, а я не хочу, как вы, хочу по-другому». И мне кажется, что у меня получается по-другому, потому что, опять же, есть с чем сравнивать, и есть тот самый срез времени, про который я говорю, потому что первые, там, ну, уже десятилетний, больше 10 лет я снимаюсь в кино. Поэтому группы наши на очень хорошем уровне, специалисты у нас на очень хорошем уровне. И более того, например, смотря на Романа Полански, например, я узнавал в его способе работы, глазах и отношению к жизни своего мастера Леонида Фимчихеевича, «Царство небесное». Как будто бы та же самая школа актерского существования, режиссерских мозгов и так далее. И это у нас, ну, на мой взгляд, самая лучшая театральная школа, мировая, которая, по которой многие работают, и по которой работает в том числе весь Голливуд, школа проживания, школа, которую нам оставил Константин Сергеевич Станиславский. И вот это нельзя забывать, этим надо гордиться и всегда об этом помнить, знать. И та тенденция, которая сегодня у нас есть на именно на те фильмы, которые выходят, я очень рад, что происходит у коллег, и радуюсь искренне. И это может быть отчасти какая-то соревновательная борьба, да и пусть, и это прекрасно. Она здоровая, и она хорошая, эта конкуренция. И пускай она будет и развивается, и пускай больше появляется молодых артистов, талантливых звезд, суперзвезд, молодых режиссеров. Ну, конечно, это лучше, потому что мы все тогда будем идти вперед, и все тогда будем развиваться, не останавливаться, а хотеть сделать еще лучше, хотеть сделать еще интереснее. Вот, поэтому, мне кажется, у нас хорошая очень тенденция.
1: А я где-то слышал версию о том, что проблема нашего кино и сериала в том, что мы делаем для себя. Ну, то есть режиссер изначально для своего рынка.
0: И хорошо, да? И это здорово, потому что, например, идея, которая уже давно работает в Netflix, Local for Global, локальная для глобального, глобального, потому что очень интересно часто посмотреть, а что в другой культуре происходит.
1: Да,
0: и люди начинают смотреть, сколько таких примеров, и люди начинают смотреть этот сериал по всему миру. Поэтому я думаю, что и у нас это не за горами, потому что миру интересно, очень интересно, а что и как у нас. Вот. И когда я приезжал на съемочную площадку, к Полански, там были люди со всего мира, которые там работают. Я им был интересен, и я им был интересен с точки зрения общения, с точки зрения школы и с точки зрения моего восприятия вообще жизни и кино. И я, конечно, получил огромное удовольствие, но в какой-то момент я просто понимал, что, ну, это, опять же, это школа Хефица, что да неважно, где ты, неважно, перед кем ты, неважно, что там перед тобой суперлегенда мирового кино. А что там по сценарию? Вот что важно. А что ты делаешь? А в чем смысл там и суть твоего здесь нахождения? Что ты хочешь в данную секунду как персонаж? И вот эти вопросы, они тебя возвращают в нормальное русло, и поэтому достаточно легко работать, и особенно если это хороший сценарий.
1: Возвращаясь к рэперу Хаски, интересно, слушаете ли вы такую музыку? Вообще,
0: да, я обожаю Хаски, я всегда обожал Хаски, и мы с ним не были знакомы, и вот на съемках познакомились, на подготовке познакомились. Я считаю его настоящим поэтом, современным поэтом, который пишет очень хорошие стихи, создает музыку, и вообще супер творческим парнем, у которого впереди еще много всего, я уверен, он напишет и подарит нам, и с большим удовольствием всегда его слушал, а сейчас еще с большим удовольствием это буду делать.
1: А какая еще музыка у вас в плейлисте, как сейчас
0: говорят? Ой, разная. Абсолютно.
1: Всеядный, да?
0: А я абсолютно всеядный, мне такого, что... При том, что я могу одну песню, там, не знаю, полгода чуть ли не каждый день слушать, потом она немножко надоедает, потом опять к ней возвращаюсь. Жанры абсолютно любые, музыка любых годов и прочее. Поэтому, ну, то есть у меня в плейлисте может стоять, там, не знаю, Хаски, а второй трек дальше, там, не знаю, Кипелов, а после этого группа Любэ, а после этого что-нибудь, там, не знаю, Мадонна какая-нибудь, ну и так далее.
1: Отличный набор.
0: Ну да, ну то есть это все главное, что вот какое у меня сегодня настроение, какое у меня сегодня состояние, что я хочу послушать и как меня это заряжает. Где-то я могу услышать вообще незнакомую песню и дальше с ней прожить какой-то этап жизни, и потом эта песня у меня будет ассоциироваться с этим этапом жизни. Ну, такое ощущение, отношение к музыке.
1: В этом телесезоне вы тоже прозвучали, ваша фамилия, ваше имя, ваша работа. Вы стали ведущим программы «Форт», такая переделка «Форта Боярд». Мне очень понравилась эта работа, это очень, очень круто, но я всегда смотрю и задумываюсь, но для актера такого уровня это, как это сейчас говорят, норм или стрём? Вот, это норм или стрём? Вот как?
0: Это эксперимент. В первую очередь, это выход из зоны комфорта, потому что телевизионная площадка очень сильно отличается от кинематографической, от кино, естественно. Это выход из зоны комфорта. То, что зрителям это понравилось, для меня самое главное. Мне было интересно, мне было сложно. У меня были разные, в том числе и смешанные там, чувства и эмоции. Но при всем при этом, если это эксперимент, если он уж тем более удался, то, мне кажется, это норм, и это точно шаг вперед, ну, лично для меня.
1: Рекламная кампания была построена на вашем вот, якобы противостоянии с Сергеем Буруновым, предыдущим ведущим, и вы постоянно там как-то в интервью какие-то там, ну, колкости, не колкости, но какие-то взаимные истории там присутствуют. Какие у вас на самом деле отношения с Сергеем Буруновым, и насколько вы там близки, не близки?
0: Безусловная дружеская любовь, невероятная дружба, при этом с тем же самым юмором, с которым мы вышли после съемок сериала «Полицейский с Рублевки». Этот юмор как был, так и остается. И это взаимное уважение, и поддержка, и дружба идет уже много лет. Поэтому с Сережей одно удовольствие всегда общаться, а уж тем более находиться на одной съемочной площадке.
1: Давайте вернемся к фильму «Коммерсант». Фильм сейчас в эфире, всех призываем его посмотреть. Может быть, несколько напутственных слов зрителю, почему им стоит, кто еще почему по какой-то причине не купил билет и не посмотрел, почему стоит срочно это сделать?
0: Это стоящая вещь, которую нужно смотреть, безусловно, на большом экране, которая тебя подводит к тем самым очень острым внутренним ощущениям, которые что-то в тебе, как в зрителе, как в человеке, что-то меняет, наводит на очень разные глубокие размышления. При этом, с точки зрения просмотра, это вжимает в кресло, и там нет продыха как такового. И это очень интересный опыт, который я очень советую пережить именно в кино.
1: Это радио «Комсомольская правда». У нас был замечательный
0: спасибо
1: гость Александр
0: большое.
1: Петров. Все смотрите фильм «Коммерсант», и не только фильм, любые другие фильмы с участием Александра Петрова.
0: Спасибо огромное.
1: Спасибо вам огромное, что
0: спасибо.
1: Вы пришли.
0: Спасибо большое за интересный разговор. Спасибо.
1: Спасибо.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. YouTube заблокировал канал Радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП».
11: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Мазаев, солист группы «Моральный кодекс». Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
2: Реклама.
12: Слабым урожаем твердо скажем «стоп». В поле и на даче нужен вам «Фитоп». Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Что такое радио «Комсомольская правда»?

0: 58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
1: В Москве 5 часов. В Нижнем Тагиле 7. В Иркутске 10. В Имяконе полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
3: О важном.
2: Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что навязывание американского гражданства детям сотрудников российских загранучреждений противоречит миграционной политике президента США Дональда Трампа. По ее словам, власти США распространяют гражданство на детей российских дипломатов, рожденных на территории США, ссылаясь на право почвы, несмотря на наличие дипломатического иммунитета. Захарова также подчеркнула, что Вашингтон одновременно проводит жесткую антииммиграционную политику и депортируют тысячи людей, годами добивавшихся гражданства. Она заявила, что Россия будет требовать от США официального подтверждения дипломатического статуса таких детей, их иммунитетов в каждом конкретном случае.
1: О Ближнем Востоке.
2: Американские ВМС в рамках морской блокады перехватили 49 торговых судов, связанных с Ираном. Об этом заявило Центральное командование вооруженных сил США на Ближнем Востоке. По данным Центком, суда перенаправляются в рамках операции, направленной на соблюдение ограничительных мер. Сообщается, что в операции задействованы авианосцы, десантные корабли и ракетные эсминцы. США заявляют, что блокада будет действовать до достижения политического соглашения с Ираном.
1: Об экономике.
2: В Германии предупреждают о серьезных экономических последствиях из-за частичного вывода американского военного контингента. Мэр города Рамштайн Мезенбах заявил, что отъезд военнослужащих США и членов их семей может привести к сокращению населения и значительному удару по местной экономике. По оценкам, экономический эффект присутствия американских военных в регионе составляет миллиарды долларов в год.
1: О болезнях.
2: Три человека погибли на борту круизного лайнера в Атлантике после возможной вспышки хантавируса. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения. По данным ВОЗ, подтверждено несколько случаев заражения, еще часть находится на проверке. Один пациент госпитализирован в тяжелом состоянии. Хантавирусы передаются от грызунов и могут вызвать тяжелые поражения легких и почек, часто с летальным исходом.
1: О спорте.
2: Российская волейболистка Марина Маркова стала победительницей Лиги чемпионов в составе турецкого клуба Вакыфбанк. В финале команда обыграла другой турецкий клуб и завоевала титул в седьмой раз в истории. Маркова выступает за Вакыфбанк с 2024 года и уже выигрывала чемпионат и Кубок Турции. Доллар США стоит 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки, китайский юань 10 рублей 96 копеек.
4: Никогда мы не будем брать.
5: Госпожа Западенко, не путайте.
6: Верните нам наш покой.
5: Вас, сестрой, никто не зовет.
6: Зачем вы пришли с войной?
5: Говорим мы о русских.
4: Никогда мы не будем брать.
7: Никогда.
5: Мы единый навеки народ.
8: В середине апреля 2014 года Украина атаковала города Донбасса.
9: Мгновенно сформировавшееся народное ополчение сумело дать отпор, остановить вторжение военных украинской армии. Предприимчивые генералы Незалежный пошли другим путем. Понимая, что в условиях городских боев им не победить, начали атаковать города и поселки из минометов и систем залпового огня. Так продолжалось все 8 лет. Но многие уже забыли, как начиналась эта война.
1: Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Непокоренные. Часть первая.
10: Еще во время своего нахождения в Крыму в должности внештатного советника Сергея Валерьевича Аксенова.
11: Игорь Стрелков. В 2014 году командующий народным ополчением Донецкой Народной Республики.
10: Мы с ним неоднократно обсуждали перспективы развития украинского кризиса. И имели, на наш взгляд, более чем обоснованное мнение, что этот кризис после воссоединения Крыма с Россией неизбежно должен привести к отделению от Украины всей Новороссии. Он возглавлял организацию «Русское единство». Филиалы, которые были не только в Крыму, но и в Харькове,

0: В Донецке, в Луганске, в Одессе, в Херсоне, в Николаеве. Где-то больше, где-то меньше, но, в принципе, во всех основных областях Новороссии были филиалы данной организации. Естественно, после того, как в Крыму русская весна победила, к нему потянулись русские активисты из данных регионов за помощью, с тем, чтобы повторить то же самое по мере сил и возможностей у себя. Он всех их переключил на меня. Поручил фактически общаться с этими людьми, готовить планы, разрабатывать народных выступлений по всей территории Новороссии.
1: Александр Коц, военный корреспондент «Комсомольской правды».
2: Само противостояние началось только потому, что случился Майдан, только потому что люди, которые в результате Майдана пришли к власти, тут же начали озвучивать свои законотворческие инициативы, которые для Донбасса были неприемлемы. Это и языковые вопросы, это и вопросы самоопределения национального. Поэтому, конечно, в Донбассе это без особого энтузиазма воспринимали. И если посмотреть хронику тех дней, еще до начала активного силового противостояния на улице и Донецка, и Луганск, и Харькова, и Одессы выходили многотысячные демонстрации, митинги, люди с российскими флагами, люди с георгиевскими ленточками, марши там по той же Одессе ходили по 10 тысяч человек, Одесса – русский город, Хунтугеть. Поэтому, собственно, народ уже тогда показал, что он не хочет мириться с тем, что произошло в Киеве. И при этом, ну, наверное, в какой-то мере копировал поведение людей на Майдане, потому что, как, допустим, в Львовской области захватывались милицейские участки и захватывалось оружие для Майдана, так и в Донбассе, в том же Луганске захватывалось здание СБУ с оружием, в Донецке захватывались воинские части. То есть народ понимал, что все это националистическое отребье, вооруженное с Майдана Киевского, приедет подчинять себе Донбасс. И, кстати, мне на Майдане говорили об этом различные лидеры, в том числе и правого сектора. Они, размахивая автоматами, говорили, что да, сейчас мы поедем до Донбасса. То есть понятно, что именно вот это отношение негативное к жителям Донбасса было, ну, если не спусковым крючком, то одним из главных факторов, почему на Донбассе люди начали вооружаться и готовиться именно к вооруженному противостоянию. Конечно, никто не думал, что это выльется в такую полномасштабную войну. Тут чего греха таить, все очень надеялись на крымский вариант, что придут вежливые люди, начнут захватывать здания, а пока вот они захватывают там администрацию, какие-то силовые ведомства, чтобы вежливым людям уже было проще, после чего Россия примет в свои объятия и Донецк, и Луганск, и Харьков, и Одессу. Но вот в Харькове и Одессе очень жестко подавили эти выступления народные, практически всю верхушку пересажав. Ну и что случилось 2 мая в Одессе, мы прекрасно помним. Ну, а, наверное, основным таким спусковым крючком был, и он это, кстати, сам говорил, Игорь Стрелков, который из Крыма приехал в Славянск с группой несколько десятков человек, захватив здание СБУ, ну и захватив контроль над этим городом. Вот, наверное, тогда и началась новая фаза противостояния, уже силовая.
1: Игорь Стрелков продолжает.
0: У меня было выделено 2 кабинета на 2-м этаже в администрации Симферопольском. Я сидел непосредственно в 222-м кабинете. Я еще так пошутил. Ну, 3 гуся. Знаете, статья 222 – незаконное хранение и ношение оружия. Очень символично. Соответственно, в этом кабинете побывало большинство тогда бывших на слуху лидеров русского движения Новороссии от Харькова до Одессы. И все, в принципе, говорили, что русские группы готовы выступить при достаточно высокой поддержке населения. Наиболее высокая была в Харькове и в Одессе из перечисленных регионов, не считая, подчеркиваю, Донбасса. В Донбассе тоже была чрезвычайно высокая поддержка. Там, со слов делегатов, до 90% готово было хотя бы пассивно поддержать, ну, в плане, в случае проведения референдума, 90% проголосовало бы, так же, как в Крыму. По Одессе, по Харькову цифры были немножко поменьше, 70-80%, но Меньше всего, по-моему, называлось Херсон, там где-то 40-50% называлось. В остальных регионах тоже 50-60-70% людей, которые лояльно отнеслись бы к воссоединению с Россией. И для меня, и для Аксенова было аксиомой, что в случае, если киевский режим не будет свергнут, киевская хунта, то через какое-то время они развяжут войну против Российской Федерации за возвращение Крыма.
3: Когда люди готовы жертвовать своей жизнью по-настоящему, не на митингах, выступать, всегда есть очень серьезные предпосылки.
1: Дмитрий Стешин, военный корреспондент «Комсомольской правды».
3: Донбасс страшно прессовали. Донбасс называли ржавым поясом. Называли этот регион страны, населенный дикими ублюдками, подземными хоббитами. Им реально закрутили гайки с родным языком. В регионе, где 99,5% людей, практически все говорят на русском языке, украинской речи практически не услышишь, был всего лишь один кабельный телеканал на русском языке. И украинцы мне доказывали, что это нормально и правильно. Там все вывески были на русском языке, за исключением государственных знаков установленного образца, дорожных знаков. Запрещали любые проявления, скажем так, пророссийского патриотизма. На раз закрывались любые детские клубы, где что-то там говорили об общем пути, деды воевали, поминали Великую Отечественную, а там же проходил так называемый Миус-фронт. Это была область страшных боев времен Великой Отечественной войны, и ветеранов там было и есть немало. Сознательно пытались размывать православие. В любой шахтерский поселок залетаешь, особенно в 14-м, это было хорошо видно. И вдруг бац, бывший дом культуры, зеркальные стекла, вокруг клумбы, все, красота, шлагбаумы на электронике и огромный плакат, там истинная церковь Иисуса Христа. То есть регион сознательно набивали сектами, с, как правило, американскими, с лидерами-харизматиками, только чтобы размыть вот традиционное православное поле.

0: Игорь Стрелков продолжает.
1: Мне казалось, что в Москве прекрасно понимают, что примирение с этими ребятками, которые на чужие, скажем так, на заграничные деньги провернули данный переворот, в принципе, невозможно окончательно. Сначала их необходимо было как минимум очень сильно придушить, а потом уже договариваться с ними. К сожалению, в Москве и в Кремле считали по-другому. И за минувшие 5 лет ничему их, по большому счету, не научило то, что украинские партнеры, так называемые, регулярно нарушают все договоренности, все перемирия, как зафиксированные, так и, видимо, кулуарные. Но на тот момент мы считали, что все будет происходить дальше в Новороссии по крымскому сценарию. И у меня были основания для того, чтобы так считать, помимо собственных домыслов.
2: Никогда мы не будем братьями. Никогда мы не будем братьями.
3: Госпожа Западенко, не путайте. Вас сестрою никто не зовет.
4: Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Непокоренные. Продолжение через несколько минут. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к «Радио Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Сказано на Радио «Комсомольская правда».
5: Актер Егор Бероев о главном навыке артиста.
6: Мне важно, чтобы мы видели мысль актера, мысль. Потому что я опираюсь все-таки на те слова, которые вложили в меня мои педагоги, учителя. Я, собственно говоря, из них и состою. Роман Ефимович Козак говорил: сначала мысль, потом слово. Слова – это узоры на канве поведения. Это не его слова, но он любил их повторять. Это наша, в общем, основа, система Станиславского, поэтому вот это вот понятие «сначала мысль, потом слово», оно для меня было вот как... Вот я, оно в подсознании застряло. Я всю мою работу стараюсь как актер выстраивать по такому принципу.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». «Война и мир». Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. Газеты пишут: дни горячей. Налетели отряды передовых грачей. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
2: Верните нам наш нет. Никогда мы не будем братьями.
3: Госпожа Западенко, не путайте.
2: Верните нам наш покой.
3: Вас, сестрой, никто не зовет.
2: Зачем вы пришли с войной?
3: Говорим мы о русских.
2: Никогда мы не будем братьями.
7: Никогда.
3: Мы единый навеки народ.
8: В середине апреля 2014 года Украина атаковала города Донбасса. Мгновенно сформировавшееся народное ополчение сумело дать отпор, остановить вторжение военных украинской армии. Предприимчивые генералы Незалежный пошли другим путем. Понимая, что в условиях городских боев им не победить, начали атаковать города и поселки из минометов и систем залпового огня. Так продолжалось все 8 лет. Но многие уже забыли, как начиналась эта война.
4: Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Непокоренные. Часть вторая.
1: 90% Славянского гарнизона составляли местные жители.
0: Игорь Стрелков. В 2014 году командующий народным ополчением Донецкой Народной Республики.
1: 10% было добровольцев из России. Где-то около 70 человек прибыло из Днепропетровской области нам в качестве добровольцев. Немного прибыло из Харькова, несколько десятков человек. Это я в целом за время осады беру. Из Херсона приезжали. Достаточно сплоченная группа прибыла из Кировоградской области, хотя как бы она теоретически не рассматривалась в качестве части Новороссии. Даже из Одессы добирались люди. Сначала, кстати, вот массово приехали, в том числе и потому, что я звал тех, с кем поддерживал контакт, массово приехали русский актив. Потом гарнизон по большей части пополнялся местными.
7: Все началось с кровавой Пасхи на блокпосту Блобосовка.
0: Дмитрий Стешин, военный корреспондент «Комсомольской правды».
7: Это было 20 апреля. Ночью на блокпост, где были местные жители из поселка Блобосовка, вооруженных палками, и был у них пара травматических пистолетов «Форт» украинского производства. Подъехали правосеки. У них был копия пулемета немецкого общевойскового пулемета МГ, только воспроизведенная в 50-х годах в Чехословакии. Пулемет заклинило, слава богу. Но все равно людей они поубивали. Был у них там снайпер, который лежал где-то в засаде, чуть в стороне от блокпоста во время нападения. У стрелковцев тогда не было практически сил, чтобы держать плотную оборону вокруг города. Стрелков оборону построил так, насколько я это понял. На блокпостах банально люди, как это говорится, сидели на фишках и должны были подать сигнал в случае обострения обстановки. Вот кто-то успел отзвониться в штаб ополчения, и примчалась туда тревожная группа на броневике приватбанка инкассаторском. Обе стороны этой войны конфисковывали со страшной силой эти броневики, они действительно были удобные. И вот примчалась тревожная группа. По-видимому, там были очень сильные специалисты, которые пришли со Стрелковым из Крыма, и они вынесли этих правосеков просто в сухую. Сожгли им джипы, кого-то убили, кого-то подранили, отняли все оружие, и там же в тот момент была и найдена знаменитая визитка Яроша, над которой очень сильно смеялась украинская пропаганда. И вот, да, вот эта пролившаяся первая кровь, она и запустила маховик войны на Донбассе.
0: Игорь Стрелков продолжает.
1: Они остановились, эти украинские военные, когда наша группа вылетела фактически на них лоб в лоб. Они были на двух микроавтобусах Volkswagen черных тонированных. Это стандартная техника передвижения СБУ. За ними следовал БТР. Наши бойцы в группе были ветеранами чеченской кампании. Это была, так сказать, моя личная группа из тех людей, кто перешел границу. Они не стали дожидаться предупреждения и открыли огонь первыми. Впоследствии выяснилось, это была действительно украинская «Альфа», которая выехала на разведку в рамках подготовки операции по нашему уничтожению. С ними был заместитель начальника антитеррористического центра, собственно говоря, замкомандир «Альфа», с ними полковник украинских спецслужб и группа его сопровождения. Они попали под огонь. В принципе, их, наверное, всех бы могли бы наши бойцы уничтожить, поскольку сразу поразили несколько человек. Но шедший БТР открыл огонь из пулемета. Поскольку он был сзади, он не мог бить напрямую по нашим бойцам, чтобы не зацепить своих. Но угроза была достаточно серьезная. Мне доложили, что она уничтожена.

0: Александр Коц, военный корреспондент «Комсомольской правды».
1: Потом была попытка проникнуть в Славянск группы «Альфы» СБУ, которую тоже покрошили ополчение Стрелкова. Потом начинаются потихонечку обстрелы, то есть Украина прощупывала, насколько ей можно далеко зайти. Сначала из миномета запустили пару мин, запустили 10 мин, смолчали, подтянули гаубицы, танки, начали с танков там одиночными, потом залпами, потом грады. И вот все это как снежный ком. Украина видит, что Россия не собирается вводить туда войска, Россия не собирается принимать к себе Донбасс, и Украина потихоньку наглеет, наглеет, наглеет.
0: Игорь Стрелков продолжает.
2: Всех жертв, всех потерь, которые произошли за 5 лет и еще произойдут, к сожалению, в будущем, можно было легко избежать тогда, в 2014 году, в апреле-мае. Достаточно было просто вести миротворческие силы. Сами украинские военные вплоть до 25 мая открыто говорили, в том числе мне лично, в ходе тех встреч, которые с ними я проводил, что в случае вступления российской армии они сопротивляться не будут. Возможно, какое-то сопротивление оказали бы так называемые нацбаты, сформированные из майданчиков правого сектора. Но, опять же, по опыту боевых действий особой боевой стойкостью и боеспособностью они не отличались. До 25 мая, в принципе, мы соблюдали вместе с украинскими военными негласный нейтралитет. Он нигде не был подписан, но они в нас не стреляли. Мы, в свою очередь, подчиненные мне подразделения ополчения, не атаковали их расположение. Конечно, косвенно они оказывали поддержку киевскому режиму. Почему? Потому что постепенно, продвигаясь вдоль границы, и они ставили блокпосты. Мы на эти посты, опять же, не нападали. А через какое-то время на эти посты дополнительно вводились нацики и СБУшники. Вся вторая половина мая прошли вот под данным флагом. То есть постепенно, пользуясь тем, что мы не можем открывать огонь по украинским солдатам, чтобы не вызвать ответной реакции с их стороны, вот они тихой сапой так продвигались, отрезали нас. С 25 мая, с момента, когда Путин признал Порошенко легитимным президентом, лучшим выбором, сразу все достаточно быстро и резко изменилось. У украинской армии появился легальный главнокомандующий, легитимный главнокомандующий, и они начали выполнять его распоряжение. 26 мая ВСУ реально вступили в боевые действия против народа Донбасса. Сам факт присоединения Крыма, подчеркиваю, именно воссоединение, фактически сделал это противостояние неизбежным. Если бы в Крыму было создано некое новое Приднестровье, ну, аналогичное Приднестровье, Абхазии, Южной Осетии, квази-независимое государство, то вполне возможно коллективный Запад, Соединенные Штаты отнеслись бы к этому относительно с пониманием, поскольку они сами проводят такую же политику в Косово, еще где-то и так далее и тому подобное. Вопрос был бы подвешен, и они бы вступили в долгую, нудную борьбу на непризнание, удушение. Однако воссоединение Крыма с Российской Федерацией — это был вызов, на который они не могли отреагировать иначе, нежели полным, абсолютным, стопроцентным неприятием, жесточайшей конфронтацией. Я это понимал ровно с того момента, когда Аксенов на узком собрании своего штаба, в который я входил, объявил о том, что референдум проводим не просто о независимости, а именно о независимости и воссоединении с Россией. Я помню, что свои чувства, я был полностью поражен, потрясен просто данным заявлением, поскольку был уверен, что будет аналог Приднестровья некий. И дальше последуют логичные в таком случае шаги по уничтожению, собственно, Украины как таковой. Я имею в виду Украины не как страны, а Украины как государства. Ну, как минимум, уничтожение киевской хунты. Поскольку для меня было, ну, очевидным абсолютно, что Киев во власти проамериканской хунты будет означать бесконечную вялотекущую войну без малейшей надежды на примирение. И я полагал, что в Москве это тоже понимают. К сожалению, я ошибся.

0: будем братьями. Никогда не будем братьями.
1: Госпожа Западенко, не путайте. Вас сестрой никто не зовет.
2: Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Непокоренные. Продолжение через несколько минут. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
3: Здравствуйте, я кинорежиссер Карен Шахназаров. Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Востоковед Олег Макаренко о том, нуждается ли Иран в ядерном оружии.
5: Если мы говорим об Иране, правовое основание иметь ядерное оружие не стоит, потому что существует фетва, которая определила. Ну, знаете, у нас есть понятие «источник права». Вот в Иране источником права является фетва религиозного лидера. И религиозный лидер установил, что Иран не стремится к получению ядерного оружия. Это ему не надо. А рассматривая весь комплекс мероприятий, которые сейчас, и ударов, которые наносил Иран, то ему ядерное оружие абсолютно не нужно. Ему хватает конвенционального оружия, которым он разносит американские базы, и никто ответить на это не может. У них беспилотные летательные аппараты и вся система, выстроенная на использование беспилотных летательных аппаратов, до такой степени разработана, что они наносят удары, а американцы на них и отреагировать-то не могут. Ирану это просто-напросто не надо, с одной стороны, в правовом плане, а с другой стороны, им не надо по определению, зачем вы будете разрабатывать свое ядерное оружие против Пакистана. С Пакистаном прекраснейшие отношения.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
4: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
2: О важном.
4: Пересмотр США планов по размещению батальона с дальнобойным вооружением в Германии может рассматриваться как сигнал Москве. Такое мнение в интервью Financial Times высказал немецкий политолог Карло Масала. По его словам, это может свидетельствовать о снижении роли США как ключевого гаранта безопасности Европы. Ранее сообщалось, что Вашингтон рассматривает сокращение военного присутствия в Германии более чем на 5000 военнослужащих. В Москве ранее заявляли, что в случае размещения дальнобойных вооружений в Германии Россия будет считать себя свободной от моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности.
2: О Европе.
4: Посол России в Берлине Сергей Нечаев заявил, что планы по укреплению европейского ядерного зонтика несут прямую угрозу России. Он прокомментировал инициативы Франции по расширению ядерного сдерживания и привлечению европейских стран к совместным учениям. По словам дипломата, такие шаги должны учитываться в российском военно-политическом планировании, поскольку имеют стратегическое значение.
2: О нефти.
4: Цены на нефть марки Brent снизились примерно на 2% на фоне заявления президента США Дональда Трампа о запуске операции по выводу судов из Ормузского пролива. По данным торгов, стоимость барреля Brent опускалась ниже $106. Нефть марки WTI также дешевела. Рынок реагирует на рост геополитической напряженности и возможные риски для мировой логистики и поставок энергоресурсов.
2: О Москве.
4: В центре Москвы в понедельник вводятся временные ограничения движения транспорта. Об этом сообщили в столичных службах. С 16:30 до окончания мероприятий будет перекрыт ряд улиц и набережных в центре города, включая Садовническую улицу, Москворецкую набережную, Большой Москворецкий мост и ряд переулков в районе Китай-города. Также в зоне ограничений запрещена парковка с полуночи понедельника до 3 часов ночи вторника.
2: Обо всем остальном
4: Российский павильон на Венецианской биеннале будет закрыт для широкой публики из-за санкций. Однако в начале мая там пройдут вернисаж по приглашениям. По данным итальянских СМИ, доступ к экспозиции будет ограничен, а часть мероприятий пройдет в закрытом формате. Сообщается, что в рамках программы запланированы перформансы с участием художников из нескольких стран, включая Россию, государства Латинской Америки и Африки. По данным Центробанка, доллар США стоит 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки, китайский юань 10 рублей 96 копеек. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки. Виктория Фоменко, служба информации.
0: Верните нам наше небо. Никогда не будем брать.
1: Госпожа Западенко, не путайте.
6: Верните нам наш покой.
1: Вас, сестру, никто не зовет.
6: Зачем вы пришли с войной?
1: Говорим мы о русских.
0: Никогда не будем брать.
7: Никогда.
1: Мы единый навеки народ.
8: В середине апреля 2014 года Украина атаковала города Донбасса. Мгновенно сформировавшееся народное ополчение сумело дать отпор, остановить вторжение военных украинской армии. Предприимчивые генералы Незалежный пошли другим путем. Понимая, что в условиях городских боев им не победить, начали атаковать города и поселки из минометов и систем залпового огня. Так продолжалось все 8 лет. Но многие уже забыли, как начиналась эта война.
2: Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Непокоренные. Часть третья.
9: Начиная с 2014 года, я готов вернуться был в любой момент.
8: Игорь Стрелков. В 2014 году командующий народным ополчением Донецкой Народной Республики.
9: У меня не было желания вообще покидать территорию. Хотя я, конечно, нуждался в отдыхе, это реально так. Психологически, конечно, мне было тяжело, особенно последнее время. Но тяжело не столько из-за личных переживаний, сколько из-за груза ответственности, который свалился. И который на какой-то момент показалось, что все гибнет. Особенно июль месяц тяжелый был. В августе так полегче немножко стало. Я был готов остаться командиром среднего и младшего даже звена и даже рядовым. Но мне такой возможности предоставлено не было.
10: Со Стрелковым знаком был задолго до Славянска. Я с ним знаком был еще по его работе в Чеченской Республике, оперативником ФСБ, где он мне очень сильно помогал.
8: Александр Коц, военный корреспондент «Комсомольской правды».
10: Безусловно, в контексте русской весны в Донбассе это историческая фигура, этого у него уже не отнять. Люди, которые воевали вместе с ним, к нему относятся с глубоким уважением. На передовой встречаешь там из славянского батальона кого-то, обязательно просят передать привет. Он реально творил историю. Не хорошую, не плохую, это вот история. И от этой истории его фактически подвинули после того, как он вывел свой гарнизон из Славянска в Донецк. Сейчас много к нему предъявляют по этому поводу претензий, но предъявляют, как правило, те люди, которые в Славянске не были. Легко рассуждать о том, как надо было удерживаться на тех рубежах или на иных рубежах. Но когда он приехал в Донецк, еще полиция была украинская, еще воинские части были украинские, невзя и с оружием, и так далее, и так далее. А там уже два месяца шла война, и долбили из всех калибров, включая там совершенно страшные калибры, типа «Тюльпана», с применением авиации, со всеми делами. В Донецке, значит, тишь, гладь, полный консенсус с еще украинскими властями. Что случилось со Стрелковым после возвращения, мне не очень нравится. Какой резко изменил взгляды на политическое руководство страны. Жалко, что с ним история вот так вот распорядилась, потому что, ну, не отнять того, что это одна из главных фигур донбасского противостояния на начальном этапе.
8: Игорь Стрелков продолжает.
9: Естественно, поддержка России была. Но в той форме, в которой она ожидалась, то есть в той форме, как это было в Крыму, или хотя бы близко к этому, к сожалению, этой поддержки не случилось. Непосредственно в боевых действиях никакие военнослужащие стран НАТО не участвовали. Даже бойцы частных военных компаний находились вне передовой. Я сообщаю по тем докладам разведки, в том числе агентурной разведки, все противостояние с нами вели непосредственно украинские военные, нацбаты и прочее. ЧВК, советники, может быть, какой-то спецназ действовали только в тылу. В частности, оборона Корчуна строилась следующим образом. Первые передовые позиции удерживали только украинские военные. За ними на определенном расстоянии размещались ЧВК. То есть снайперско-пулеметные группы по 3-4 человека находились с одной стороны вне досягаемости нашего тяжелого вооружения, а с другой они страховали на случай бегства украинских партнеров. То же самое, один из полевых штабов группировки, которая осаждала Славянск, он находился в лесном урочище в районе лесной развилки. Я пытался организовать разведку его, но не смог, потому что, опять же, первое кольцо оцепления этого штаба было из украинских военных, а внутреннее было из ЧВК, которые растянули, соответственно, системы слежения развернули, серьезные системы слежения. И украинские военные чувствовали себя в безопасности. Была информация, что в боях в районе Дубровки, уже позже, во время Донецкого периода боевых действий, участвовали какие-то ЧВКшники и якобы даже представители неевропейской внешности. Но я этого сам не видел. К тому же Дубровку достаточно быстро отрезали, вот этот коридор, который был прорублен. И съездить туда проверить сам лично я уже не мог. Говорили, что даже мертвые негры были найдены. Я вполне верю, что видели темнокожих, но я же до этого много видел убитых в Дагестане и в Чечне. Сутки на солнышке, и он становится черным, как будто он таким родился. Учитывая, что эту информацию мне сообщали бойцы из Донбасса, которые в Чечне не были, они вполне могли принять трупы убитых, тем более одетых там в какую-то там камуфляж западного образца, за реальных негров. Как в одном из боестолкновений южнее Иловайска, это еще до начала боев за Иловайск, это где-то середина июля, были захвачены форма со знаками различия армии Бундесвера. Но опять же, это могла быть и гуманитарная помощь, которую нацепили на себя какие-нибудь националисты из какого-нибудь батальона Нацгвардии. Почему я твердо уверен, что это были иностранцы? Потому что между Корчуном и непосредственно нашими позициями на тот момент существовала достаточно большая нейтральная зона, где-то 2, местами до 3 километров. Прямо под Корчуном в сторону Славянска, между ним и железнодорожной линией, находится поселок. Он находился в нейтральной зоне. Украинские военные его не контролировали, но они регулярно спускались в этот поселок для того, чтобы закупить сигареты, водку, пиво и все, что им было необходимо. Туда же спускались за тем же самым и иностранцы. Причем жители фиксировали, что не говорят совершенно ни по-русски, ни по-украински, и не славянской, и не европейской наружности, в том числе среди них были. А информация о том, что вот как они располагались, это уже информация от украинских военных агентурным образом получена.
7: Летние бои, 14-й год, лето, везде по всей протяженности от Саур-Могилы до Азовского моря и выше к Луганску.
11: Дмитрий Стешин, военный корреспондент «Комсомольской правды».
7: Это, наверное, самый страшный вариант, когда ты можешь сидеть в котле, вокруг тебя вражеские войска, которые сами находятся в котле. То есть еще внешний контур окружения. Одно из самых страшных для работы журналиста – это перемещаться по такой через полосице фронтов. И, к сожалению, именно из-за этого погиб наш товарищ Андрей Стенин, который жил у меня последние недели своей жизни в номере в Славянске. Может быть, благодаря фотографиям Стенина этот период войны назвали «войной в подсолнухах». Я разбирал ее последствия, мы с Сашей Котцем гоняли вместе с трофейной командой ополчения, подразделение «Оплот», собирали брошенную военную технику, чтобы там не говорили недоброжелатели, но брошенной техникой там можно было действительно вооружить армию, и армию ей вооружили. Потом были бои за аэропорт, тут я помяну Стрелкова, я его в сентябре 2014 года, вернувшись в Москву, я спросил там Игорь Всеволодович, почему никак не можем выбить из аэропорта засевших там ВСУшников. Он сказал, ну это же самое страшное, когда русские люди воюют против русских людей.
12: Нас собрали, чтобы мы 200-е свои забрали, самое спокойное, забрали оружие, а ваши командиры стоят и прямо в глаза нашим ребятам говорят, мы придем еще к вам в Луганск город убивать ваших женщин и детей.
13: Это командиры дураки, а не солдаты. Одноразменная монета в этом всем.
11: Александр Коц, военный корреспондент «Комсомольской правды».
10: Страшно было и в Славянске, когда мы с волонтером с позывным «Дровосек» ежедневно выезжали собирать трупы гражданских, и это было от 3, минимум 3, до 5 тел гражданских, которых хоронили в тот же день, потому что не было в городе света, морг не работал. Это страшно каждый день наблюдать. Битва за аэропорт – совершенно эпическое событие. Дебальцевский котел, когда мы приезжаем в горлышко этого котла, в село Логвиново, на которое в течение суток украинцы сбросили, вот мы насчитали 5 остатков от ракет тактических .У. Все завалено было телами и украинских военных, и ополчений. Иловайский котел, но это вообще для Украины больная мозоль. Там погибло очень много их бойцов, которые пытались выйти из окружения на боевой технике и с оружием, хотя было поставлено условие, что они выходят пустыми. Саур-могила, когда люди 10 раз вызывали огонь на себя, чтобы отстоять высоту. Это примеры героизма, сопоставимые с историями, которые мы знаем из книг советской военной прозы о Великой Отечественной войне. Тем более, что все эти бои по странному стечению обстоятельств проходили по тем же линиям обороны, что и 42-43 год. После того, как была, допустим, взята Саур-могила, вокруг там, значит, копали, собирали, приводили в порядок и вместе с телами погибших этой войны находили кости войны Великой Отечественной, находили боеприпасы времен Великой Отечественной и до сих пор находят.

0: мы не будем братьями. Никогда мы не будем братьями.
1: Госпожа Западенко, не путайте. Вас сестрой никто не зовет.
2: Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Непокоренные. Продолжение через несколько минут. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Сергей Станкевич об упадке власти в странах Запада.
4: Европу мучает синдром устойчивой деградации элит. Ушли в прошлое такие крупные, серьезные политики, готовые действовать с перспективой на десятилетия, типа там Миттерана, Ширака и прочих, или там Гельмута Коля в Германии. Нынешнее поколение политиков, на них смотреть жалко. Не то, что слушать то, что они говорят. Вот в этом проблема. Должно быть обновление политической элиты, которая, кстати, в следующем году начнется с ухода Макрона и обновляющих, явно обновляющих выборов во Франции. Вот пусть обновится некая Европа, пусть идет эта глобалистская, байденовская, соросовская элита, пусть вернутся хоть более-менее договороспособные какие-то серьезные политики с той стороны, и я думаю, что очень многое можно будет поправить.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
0: Верните нам наш мир. Никогда мы не будем братьями.
1: Госпожа Западенко, не путайте.
0: Верните нам наш покой.
1: Вас, сестру, никто не зовет.
0: Зачем вы пришли с войной?
1: Говорим мы о русских.
0: Никогда мы не будем братьями.
5: Никогда.
1: Мы единый навеки народ.
6: В середине апреля 2014 года Украина атаковала города Донбасса. Мгновенно сформировавшееся народное ополчение сумело дать отпор, остановить вторжение военных украинской армии. Предприимчивые генералы Незалежный пошли другим путем. Понимая, что в условиях городских боев им не победить, начали атаковать города и поселки из минометов и систем залпового огня. Так продолжалось все 8 лет. Но многие уже забыли, как начиналась эта война.
2: Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Непокоренные. Часть четвертая.
7: Украинские военные никакого боевого опыта не имели, поэтому называть их профессиональной армией было нельзя.
8: Игорь Стрелков. В 2014 году командующий народным ополчением Донецкой Народной Республики.
7: Это была регулярная армия, которая всегда имеет серьезные преимущества против плохо вооруженного, плохо организованного и, скажем прямо, плохо руководимого ополчения. Я отдельно подчеркну, я не про себя даже говорю, хотя тоже невеликий общевойсковик, мягко говоря. Я никогда не командовал в общевойсковых подразделениях ничем крупнее взвода. Я имею в виду, что кроме командира одного командующего существует еще целый аппарат офицерского состава, пирамида, которая обеспечивает нормальное функционирование. Катастрофически не хватало офицеров и сержантов. В результате ополченческими ротами, потом батальонами командовали сержанты запаса, бывшие сотрудники милиции. Только под занавес начали так более или менее активно приходить офицеры. Это война, которая продолжается, исход которой, к сожалению, сейчас не есть.

0: Игорь Стрелков продолжает.
1: Наши дорогие западные партнеры являлись инициаторами всей этой войны. Собственно, вся изначально вот эта хунта киевская, составленная из людей крайне неприглядных и морально, и в остальном, они делали инструмент против России. Фактически, производя этот переворот, они стремились оторвать окончательно Украину от России и нацелить ее на противостояние Российской Федерации.
2: Войну на Донбассе 5 лет назад развязали так званые «новодонецкие». Есть еще старые донецкие.
0: Александр Охременко, президент Украинского аналитического центра.
2: Когда Янукович переехал в Киев, он забрал часть донецких. Это назовем их стародонецкие. Но часть донецких он оставил. Вот те, которые остались, очень на него обиделись. И пока Янукович был при власти, было все хорошо. Но когда он потерял власть, новодонецкие отжали все, что было стародонецкое. На сегодняшний момент там чисто конфликт денежный. Да, потом, естественно, пролилась кровь, появилось оружие, появилось убийство, появились уже сепаратисты, армия, правый, зеленый сектор. Но это уже потом. Сначала просто ребята не поделили, кто более главный. Скажем так, если бы Янукович не проиграл, ничего не было. Но он перегнул палку. Обращаю ваше внимание, он же побоялся приехать в Донецк. Понимал, разорвут.
0: Игорь Стрелков продолжает.
1: С момента, когда было принято решение о воссоединении Крыма, война стала неизбежной. Именно горячая война. И она остается неизбежной по сей день. Но тогда, в 2014 году, ее можно было избежать, просто ликвидировав Украину в том виде, в каком она существовала с 1991 года. Это можно было сделать и сделать достаточно легко. Потому что без Новороссии Украина воевать бы не смогла. Надо было поддержать русское движение на Украине. Причем не обязательно было входить танковыми клиньями на Киев. Даже не обязательно, скорее всего, было занимать всю территорию Новороссии. Произошел бы распад, окончательный распад украинских вооруженных сил. Массовый переход на сторону народа, русского народа, Донбасса и Новороссии, частей и подразделений. А нас ждали не только на Донбассе. Я не могу многое сказать, потому что сейчас это может повредить. Но я еще из Крыма вел переговоры с офицерами из различных военных баз в Одесской области, в Херсонской области, в Николаевской области. И они примерно говорили так: пришлите один взвод. Один взвод пришлите к нам на базу, дальше мы поможем взять ее под... Мы возьмем ее под контроль. Этого сделано не было.
0: Виктор Баранец, военный обозреватель «Комсомольской правды».
3: Это что, Украина – наш задний огород, где мы могли бы зайти, провести там люстрацию, а арестовать всех бандеровцев на территории суверенного государства, отправить их в Сибирь? Ну, это же глупость. Единственное, что с чем я могу согласиться, о чем я настаиваю, и, наверное, это печальная правда, в том, что действительно после распада Советского Союза Россия выпустила из поля зрения Украину, из района своего стратегического внимания и допустила разрастание антироссийских сил. Россия поступает и будет поступать с Украиной как с суверенным государством. А все эти размышления о том, что мы должны бросить были войска на Украину, о том, что мы должны были оказывать военное давление на Украину, чуть ли не управлять избранием власти вместо народа Украины, мне представляется просто авантюрным бредом. А почему мы не помогли Донбассу? Почему мы туда не ввели войска так же, как и в Крыму? Эти ситуации совершенно несопоставимы. Москва рассчитывала определенным образом, что те референдумы, которые были проведены, они, возможно, позволят и Донецкой, и Луганской области пойти по крымскому пути. Но вот здесь почему-то не получилось. Я думаю, что не получилось признать со стороны Москвы только ради того, чтобы не получить еще больше неприятностей экономических, военных, технических, дипломатический.
0: Игорь Стрелков продолжает.
1: Поэтому теперь и в течение всех, вот уже 5 лет, на Донбассе продолжают погибать люди. Украина за 5 лет накачала реальную боеспособную армию. Она не очень сильна духом, Она не очень хорошо технически оснащена, хотя она оснащена точно лучше, чем корпуса народной милиции ДНР. Хотя бы в области связи, тоже ПВО, ракетного вооружения. Американцы дали много достаточно новой техники. Турки, наши дорогие друзья, наш дорогой друг Эрдоган им беспилотник большую партию передал. Причем ударных беспилотников даже, не разведывательных.
4: В ходе боев сравняли практически полностью с лица земли поселок Семеновка, достаточно зажиточный.
0: Дмитрий Стешин, военный корреспондент «Комсомольской правды».
4: Там же было первое применение неконвенционного оружия, фосфорных мин зажигательных. Причем мы умудрились снять обстрел этими минами днем. Мы сидели-сидели и досиделись до обстрела этими минами. Я их снимал на видео. Так что, ну, я дергал камеру, это на съемке видно. Мне казалось, что, ну, следующее уж точно мне на макушку упадет. В кассете 4 шарика с фосфором. Если, допустим, этот шарик тебе падает на ладонь, он вываливается с другой стороны руки, прожигает. На наших глазах эти шарики фосфорные прожигали колодцы в асфальте. Я все это отснял и не скрываю, что видеосъемку я передал в Следственный комитет, потому что это было применение неконвенционного оружия по населенному пункту.
0: Игорь Стрелков продолжает.
1: И у них армия теперь обстреляна. В ней действительно появилось ядро, которое готово воевать. И воюет. Говорить, что все они алкоголики, наркоманы, но только в отличие от корпусов народной милиции, у них армия намного более укомплектована, не говоря о том, что она значительно больше по численности. А у нас в ДНР и ЛНР в пехоте в лучшем случае четверть личного состава от списочного. А наши дорогие украинские партнеры об этом прекрасно знают. Об этом не знают, может быть, соответствующие люди в Кремле, потому что им просто это не докладывают, поскольку, чтобы не портить настроение. А украинские партнеры знают все, что там происходит. Потом они не скрывают, что если им сдадут Донбасс, то ни в коем случае они не собираются прощать Крым.

0: Никогда мы не будем братьями. Никогда мы не будем братьями.
1: Госпожа Западенко, не путайте. Вас сестрой никто не зовет.
2: Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Непокоренные.
3: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к «Радио Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Реклама.
4: Витом. Здоровье в каждый дом. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-19-54. БАД не является лекарственным средством.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
2: Радио «Комсомольская правда». Правда, которая всегда с тобой. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политолог Леонид Крутаков о несостоятельности глобального экономического форума стран «Большой двадцатки».
7: G20, это как, знаете, собраться 40 странам и договориться о каких-то правилах. Во-первых, это нереально в таком формате широком. Во-вторых, в открытом формате невозможно обсудить серьезные разговоры. Да, там какие-то кулуарные беседы ведутся. И да, G20 был таким неким предложением вот этого инклюзивного, как у нас опять же любят говорить, некого мира, где ко всем прислушиваются. А реально, конечно, повестка вырабатывалась в другом месте. Кстати, это G7 же начиналось как библиотечная группа, и заседали они в Белом доме. Надо понимать, что да, G20 — это демонстрация, демонстрационный формат, который существует всего лишь как трибуна для выступлений.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Весна. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS

0: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
1: О важном.
0: Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Путина о том, что при принятии решений не стоит зацикливаться на запретах. По словам Пескова, не все государственные инициативы воспринимаются гражданами однозначно. Часто это связано с недостатком разъяснений. Он отметил, что именно об этом, по его мнению, и говорил президент. Ранее Владимир Путин на Совете законодателей заявил, что избыточные ограничения могут тормозить развитие страны, и призвал к системному и творческому подходу в законодательной работе. Также Песков сообщил, что у президента запланирован плотный график на День Победы, включая выступления и двусторонние встречи.
1: Про НАТО.
0: Посол по особым поручениям МИД России Артем Булатов заявил, что НАТО усиливает военную активность вблизи Калининградской области. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости. По его словам, в регионе наращиваются боевые и инфраструктурные возможности Альянса, а также увеличивается плотность военных учений. Булатов отметил, что с января 2025 года действует операция НАТО «Балтийский часовой», а патрулирование и активность в Балтийском море продолжаются. Он также заявил о случаях, которые, по его словам, можно расценивать как провокации в отношении судов, связанных с Россией.
1: О расследованиях.
0: Автор расследования The Wall Street Journal Боян Панчевский допустил, что Владимир Зеленский мог быть осведомлен о подготовке диверсии на газопроводах «Северный поток» и, возможно, участвовал в ее согласовании. В расследовании журналиста говорится, что главнокомандующий ВСУ на тот момент Валерий Залужный координировал действия с украинским политическим руководством. Также в публикации утверждается, что украинская сторона могла обсуждать операцию на уровне военного и политического руководства. Ранее сообщалось, что разведка США первоначально не возражала против планов, связанных с подрывом газопроводов, однако затем предупредила Киев о возможных последствиях.
1: О мошенниках.
0: Перед Днем Победы в России активизировались мошенники, которые пытаются похищать данные у ветеранов. Об этом сообщили в Народном фронте. По данным экспертов, злоумышленники звонят под видом сотрудников госорганов и предлагают выплаты или начисление наград, после чего выманивают банковские данные. Также используется схема с фальшивыми ссылками на проверку данных для получения якобы юбилейных медалей. Специалисты предупреждают, что подобные звонки и сообщения направлены на использование эмоциональной темы праздника. По данным Центробанка, доллар США стоит 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки, китайский юань 10 рублей 96 копеек.
1: Пророчество Жириновского. Проект радио «Комсомольская правда» о том, какие события предсказал Владимир Вольфович в нашем эфире.
2: Владимир Варсобин в странной передаче. Я и в прошлой передаче говорил это, и сейчас скажу. Да, я в студии вроде бы один. Это видят мониторы. Это, видимо, слышно меня сейчас по радиоприемнику. Но на самом деле здесь находится в виртуальном, конечно, немножко в мистическом смысле этого слова Владимир Вольфович Жириновский, с которым я вел программы несколько лет, каждую неделю мы выходили в эфир, и это было очень жестко. Я был его принципиальным визави. Мы с ним и ссорились, мы с ним и мирились, и спорили. Это было жутко интересно. Я вспоминаю это с ностальгией. А эта программа такая попытка ретроспективно посмотреть снова эти эфиры и найти там жемчужины того, чем сейчас, в общем-то, и славится Жириновский после своей смерти. Это и предсказания, и мысли, и взгляд в будущее, о котором мы сейчас поговорим, и, возможно, он будет полезен. Это вторая передача из цикла. Мы пока находимся в 2020 году. Это сентябрь 2020 года. Жириновский в эфире радио «Комсомольской правды». И когда я готовился к этой передаче, я понял, что надо, конечно, начинать с предсказаний. Все хотят предсказаний Жириновского. И подумал, это ведь как точно даже ложится на эту программу вот эти слова Владимира Вольфовича. Потому что буквально неделю, там, полторы назад все слышали про поимку очередного мздоимца. Там, по-моему, это Краснодарский край, там министры падают, там задерживают высоких чиновников. И у каждого где-то по 10 миллиардов рублей. Кто-то хранит дома в ящиках

0: Кто-то в банках, и такое количество денег у чиновников, конечно, возмущает, удивляет, ну и радостно, что на самом деле правоохранительные органы это все находят. А это тогда еще Жириновский говорил об этом. Как-то странно, что будто бы правоохранительные органы услышали его только сейчас. Послушаем.
1: Это и нужно вскрыть все эти подпольные дела наших новых миллиардеров, чтобы все деньги пошли на дороги и покончить с тем, что у нас есть это плохие дороги, и автомобильные, и железнодорожные. Вот это нужно делать. А денег полно. Даже легальных денег, по-моему, 7 триллионов не израсходованы, висят на счетах. Знаете, треть бюджета висит неизрасходованная. А сколько в серой схеме? Там 2-3 бюджета гуляют. А за рубежом сколько денег? То есть у нас 5 бюджетов. Наш бюджет больше 100 триллионов рублей. А он вот разбросан везде. По чужим карманам, по чужим банкам. И вот такую взятку хотел привезти в Москву, чтобы где-то здесь устроиться. Поэтому вот нужны более мощные современные правоохранительные органы. Я уже говорил, давайте возьмем под неусыпный контроль всех чиновников страны, у которых распорядительные функции. Мэр, заммэр, финансы, земля. То есть кто может дать что-то или не дать под неусыпный контроль. Телефон, все, дома, дача. Чтобы никто даже не мог заикнуться, чтобы что-то украсть, увести. Только так мы добьемся успеха.
0: Ну, тут сама фраза по поводу двух-трех бюджетов, которые гуляют неизвестно где. Ну, в общем-то, помните 22-й год, когда выяснилось, что 300 миллиардов долларов находятся вне границы? Это запасы России, которые так оказались замороженные. Вот если бы послушали Владимира Вольфовича, вспомнили. Ну, конечно, еще идет речь о коррупционеров, у которых оказываются колоссальные деньги. И сейчас, через 6 только лет, видимо, государство решило раскурочить эту странную кубышку и обратить все эти доходы в казну. Не знаю, как это получится, но, по крайней мере, то, что говорил Жириновский, ну, конечно, это не то, что прямо он один говорил. Ясно, что он просто высказывает точку зрения, которая на самом деле тогда была популярна, но очень важно, что это было сказано именно им с высокой трибуны, и он часто об этом говорил силовикам. Давайте этих бесконечных корейка вытаскивать на Божий свет. Еще одно из его интересных изречений, как будет это вот он говорит сейчас, это по поводу свободы, не то что слово, это, конечно, у нас практически уже такое, как это назвать, табу на этих словах уже висит такое негласное, что за слова такие, свобода слова, но свобода интернета, да, кажется, всех прищемила свобода, скажем так, удар по свободе интернета у всех. Сейчас с этим проблемы, и Жириновский высказался об этом так.
1: На местах себя показывают подхалимы, да трусы, да карьеристы, молчуны. Поэтому это невозможно опираться на тех, кто себя как-то проявил. Любая власть старается подавить тех, кто может себя как-то проявить, как это было у нас при советской власти. Свобода слова опасна. Конечно, сразу, много и без ограничений это опасно. Но просто ее убирать. Вот, не нужна свобода слова. А как же люди будут высказываться? Поэтому какие-то минимальные регулирования, ограничения, пожалуйста. Как, например, порнография. Ну, не надо ее, давайте ее исключим. Курение в фильмах. Зачем это надо? Алкоголь распивают во всех фильмах. Это вот ограничение свободы для художников, драматургов, сценаристов. Но это чтобы было для граждан здоровьем.
0: Ну, тогда даже представить себе нельзя было, что за интернет с таким давлением. Поэтому Жириновский говорит о том, что да, наверное, нужно что-то ограничивать, но давайте сделать это, ну, как-то с уважением гражданам. И начал с курения в фильмах. Если бы знал Владимир Вольфович, что все это действительно и случится. Сейчас нельзя курить в фильмах, а если там кто-то курит, вроде Шерлок Холмса, трубку, то его уже порываются забрюлить. И это есть. с ужасом смотрю на те фильмы, где, ну, где по саму сюжету, в общем-то, ковбои там или кто там еще курят. И, ну, я не знаю, на что еще пойдут наши цензоры, чтобы это безобразие в эфире, или, имею в виду, в кино прекратить. Ну, ладно, возможно. Но здесь Жириновский, кстати, еще интересную деталь подметил, как тоже из будущего. Вот сейчас вы оцените его полет мысли.
1: Культ семьи. Это хорошо, но будущее все-таки часть людей не хотят создавать семью. Или создают семью бездетную. И мы никогда их не заставим. И наша пропаганда давает 3-4 ребенка в семье. Это хорошо. А женщина способна родить 3-4? Может быть, ей и одного нельзя по состоянию здоровья рожать. Поэтому здесь, конечно, хорошо семья. Но она распадается. Почему? Люди устают. Одно и то же лицо каждый день в этой двухкомнатной квартире спорят, ругаются. Поэтому культ можно этот как бы пропагандировать, но удержать от распада семью, к сожалению, невозможно. У людей разные взгляды, меняется характер, болезни появляются. И насильно удержать или там какие-то принципы, идейность невозможно.
0: Эх, Владимир Вольфович, вот бы вас сюда, вот бы вы поговорили сейчас на эту тему с нашими отчаянными депутатами, кстати, большинство из них мужского рода, которые вот принялись прессовать женщин по разному поводу, их все не удовлетворяет, сколько рожают, не удовлетворяют, как они себя ведут, не удовлетворяют. Сейчас Останина ополчилась на тех, кто делает ЭКО и не заводят отношения с мужчинами, имеется в виду, что не хотят выходить замуж, а рожать ребенка без мужа, это она считает, что это безобразие. Сейчас нашим депутатам не угодишь. И слова Жириновского по поводу того, что семья, люди устают, и надо относиться к этому спокойнее и, ну, по крайней мере, стимулировать людей уважительнее с помощью, да, хотя бы денег, то вот, в принципе, конечно, вот тут Владимир Вольфович был бы не лишний. Так, идем дальше. Ну, это мы размялись. Небольшие предсказания по поводу... Не предсказания даже, а наблюдение Жириновского за сегодняшним днем вот сейчас произошло. А теперь мы уходим в большую геополитику, о том, что сейчас происходит в мире. И тут надо слушать Жириновского внимательно. Ну, я, кстати говоря, всегда с ним спорил. И даже то, что сейчас скажет в следующей части нашей передачи Жириновский, я с этим категорически не согласен. А вот, потому что я считаю, что иногда Жириновский деструктивно влиял на российскую политику. И, но это мое личное мнение. И через пару минут мы поймем, почему.
2: Пророчество Жириновского. Проект «Радио Комсомольская правда» о том, какие события предсказал Владимир Вольфович в нашем эфире. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политик Александр Пески о заявлении главы МИДа Германии, что их армия должна стать самой сильной в Европе.
4: Заявление это произносится не впервые. Пару месяцев назад этот план озвучил господин Мерц. ВОЗ и ныне там, потому что ни одна страна-сосед Германии не согласна с этим тезисом. И в рамках Евросоюза никому не нравится жить с мыслью, что Германия опять станет одной из крупнейших конвенциональных армий Европы. Извините, сегодняшние французские офицеры, генералы и полковники учились на книгах в своих генеральных штабах, где они разбивали германскую армию. И сегодняшние немецкие офицеры учились на своих учебниках, в своих высших учебных заведениях Бундесвера на примерах из жизни, где они разбивали французскую и другие европейские армии. Обратите внимание, дело обороны лежит не в плоскости Евросоюза. У нас вообще отсутствует евросоюзская координация в плане военной индустрии, военной науки, военных стратегических подготовлений. Все эти дела лежат в плоскости отдельных стран Евросоюза. Извините, Германия тратит сегодня на свою оборонку 1,5% своего ВВП. То есть о 5 и речи быть не может в обозримом будущем. Ни у Германии, ни у Италии, ни у Франции.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Пророчество Жириновского. Проект радио «Комсомольская правда» о том, какие события предсказал Владимир Вольфович в нашем эфире.
0: Владимир Варсобин и Владимир Вольфович Жириновский, его цитаты на радио «Комсомольская правда», ретроспективная хроника его выступлений на радио «Комсомолке». И это знаменитая, уж не буду я лукавить, знаменитая передача, где Владимир Вольфович вместе со мной ее проводил, и это было очень интересно. Сейчас давайте послушаем его насчет сегодняшнего дня. Я сейчас совершенно не преувеличиваю. Владимир Вольфович сейчас будет говорить о мировом бардаке. Бардак, это снова говорю, что это осень 2020 года. Это с тех лет он смотрит на сегодняшний день. И тогда, по его словам, начался бардак, и он, во-первых, его описал, а во-вторых, рассказал, как он видит это решение. Итак, Владимир Жириновский.
1: Но это почему происходит? Потому что век такой вот, когда все спокойно, он закончился. Немецкий банк выпустил доклад-прогноз. Эпоха глобализации, длившаяся 40 лет с 80-го года прошлого века, подошла к концу. И на смену ей приходит век беспорядка.
0: Век беспорядка. Продолжай.
1: Вот везде бардак. Все горит. Революции, взрывы. Значит, какая-то мораль исковерканная. Вот смотрите. Ввели на премию «Оскара» обязательные условия. Чтобы были черные среди награжденных. Чтобы были женщины и сексуальные меньшинства. Раньше в основном были белые мужчины и женщины. Вот беспорядок, хаос. Точно уже. Порядок был глобализации, когда за достижения в кино давали «Оскара». А теперь требуют, как при Брежневе, было 30% на сменам отдать и депутатские мандаты Верховного Совета СССР, 30 женщинам, 30 молодежи. Ну и где страна? Квоты выполнялись. А страны-то нету, той нашей любимой советской родины. Потому что вот так же навязали систему квот. Качество человека, его деловые качества. А вы делаете ставку цвет кожи, пол, ориентации какие-то. Вот это и хаос, беспорядка. Смотрите, на наших глазах гибнет вторая партия в Америке. Они хорошо работали, двухпартийная система. Лет 50, с 45-го года и там, допустим, вот до 80-х годов. А сейчас начало рушиться. Пожалуйста, кто выиграл вроде бы Гор от демократов, объявляют победу Буш 2000 год. Потому что считают бюллетени там, где брат Буша, губернатор Флориды. Что это такое? Вот уже пошла фальсификация. Пошло вперед, пошли к беспорядку.
0: Ну вот и он сейчас продолжит, Владимир Жириновский. Но вот я всегда спорил с ним. Он подмечал вот эти гниения Запада и вот эти фальсификации в США выборов. Конечно, очень странная, рудиментарная у них система, которая там выборщики, голосование по почте. Это понятно, это ужасно, глядя с высоты 21 века. Но при этом Вольфович очень, скажем, он также нервно относился к выборам в России. Вот. Я как-то подмечал, ну почему вы так ругаете Запад, хотя у нас в России, в общем-то, те проблемы, которые на Западе, у нас это цветочки. И вот мы с ним вот отчаянно на это спорили, но сейчас, конечно, речь не об этом. Сейчас Владимир Вольфович ведет немножко к другому.
1: Пошла эпоха беспорядка. Запугают, закидают, подкупят. Почему Трамп против почты? Там четко будет написано, за кого голосовал избиратель. А без почты можно в урну накидать все, что надо. Вот поэтому нужен беспорядок. Деньги-то есть. Закидают деньгами, дадут то, что надо, комиссии, бюллетени и так далее. Посмотрите, Ирак. То выводят войска, то оставляют. Ну, какой-то должен быть порядок. Афганистан выводят, оставляют. Германию выводят, оставляют, перебрасывают в Польшу. Украина – полный бардак. Кстати, бардак, знаете, чье слово? Турецкое. Означает стакан. Оно перешло в наш язык, поскольку там, где стакан выпивали, всегда драки, да, какие-то вещи такие. Бардак, так сказать, стаканы пьют. Добавлю насчет бардака и хаос. Посмотрите, обострение отношений Греция-Турция. Что помощник президента Турции говорит? Значит, выбьем вам печень. Это угрозы Франции и Греции. Пристрелим эту лошадь. То есть, что вообще, размажем вас. Это помощник президента. Двум странам, членам НАТО и Евросоюза. Такие хулиганские заявления. Что это такое? Разве это годится для дипломатического языка, для международных отношений? Хаос, беспорядок. Сирия где? На севере Сирии остались боевики. С какой стати? На чужой стране чужие боевики, и президент Башар Асад ничего не может сделать. И мы вынуждены, значит, идти на поводу у турок. Это же разве порядок? Это беспорядок. А взять, остановить строительство газопровода. Такого никогда не было. Вот мы входим в стадию хаоса. Посмотрите, Китай. Была смена руководства. Два срока по 5-10 лет. Все отменили. Теперь будет там не порядок, а беспорядок. А в перспективе будет своя оранжевая революция. Свои там Горбачевы, Яковлевы появятся. Американцы вдруг заявляют, что какое-то современное оружие есть. Ну покажи, мы-то показали. Обязательно нужно мозги закомпостировать. Вдруг кто-то поверит и будет хорошо думать об американцах. Выгнули Трампа на Нобелевскую премию мира. Да за что? Да где мир он установил? Хотел бомбить Северную Корею. Стрелял по Сирии. Значит, из Афганистана не уходит. С Ирака не уходит. В Ливии бардак. Это где американцы помогли установить мир? Разозлили всех арабов, перенесли столицу Израиля в Иерусалим. Везде только негатив. А он, оказывается, может стать лауреатом Нобелевской премии мира. Или Тихановская. Она и ее подобные устроили шумные акции в Белоруссии, когда вообще могли там довести до гражданской войны. Оказывается, тоже она может быть получить Нобелевскую премию мира. Вот вам все признаки хаоса, который, так сказать, идет у нас с вами, впереди нас.
0: Идет вперед, впереди нас хаос, говорит Жириновский из 2020 года. И он перечисляет ту новостную повестку, что была тогда на лентах. Но это не важно, это не главное. Главное, что ощущение, что мир пошел просто в раздрай, и что лидеры государств действуют как-то странно, непривычно, нелогично и нагло. Даже Жириновский с его большой наглостью уж известный, да, и он удивляется тому, что происходит. И, кстати, в его словах я слышу страх, потому что он опытный человек, он понимает, что ничем хорошим закончиться не может. Он как человек, который хорошо знает Восток особенно, потому что он знает, что Восток – это пороховая бочка и может достаться от его взрыва всему миру. И что вы думаете, предлагает Владимир Вольфович нам? Вот он смотрит с 2020 года, он, в принципе, описывает сегодняшнюю реальность. Только сейчас Трамп не претендует на Нобелевскую премию мира, он теперь главный ястреб. И то, что сейчас происходит на Земле, удивило бы Жириновского очень сильно. Но он предлагает вещи, с которыми я категорически не согласен. Ну, просто потому что... Ну, просто я не согласен с этим, это слишком жестко. Я думаю, руководство страны тоже примерно так думает. Но этот вариант есть. Послушаем Владимира Вольфовича.
1: Поэтому вывод один. Привести в боевую готовность все войска Западного военного округа. Подвести их к границе с Польшей, с Литвой. Расчехлить наши войска ракетные войска стратегического значения, дать жесткую команду всем дипломатам, предъявлять ультиматумы, прекращать это сюсюканье. Нам сказали, вот, какие-то обвинения голословные, необоснованные. Но это делают уже 75 лет после войны. У нас нет советской власти. Левых разогнать, запретить все коммунистические организации, очистить Красную площадь и жесткий режим. Демократия, но в жестком варианте. Вы знаете, бывает сладкий пирожок, а бывает с редькой, с капустой. Понимаете, а вот такой с повидлом нужно в сторону отбросить. Это можно сделать. Они боятся нас. Они сразу заткнутся. Ультиматум отвести войска 1000 километров от границ России. 1000! Не отведете, мы начнем вводить свои войска. И плевать нам на натовские флаги, плевать нам на все ваши возражения. Они же никогда не посмеют оказать нам вооруженное сопротивление. Америке наплевать, она вообще постарается самоизолироваться и жить там, на американском континенте. Европа дряхлая вообще. Ничего, так сказать, она не может уже. И они готовы дать деньги, лишь бы только их солдаты в формате натовских войск где-нибудь, так сказать, не воевали.
0: А вот здесь Владимир Вольфович ошибся. Они готовы, европейцы готовы дать деньги, лишь бы только солдаты, на этот случай украинские, воевали. Вот здесь, мне кажется, была большая ошибка, которая, скажем так, что противник сразу разбежится, что воевать Америка не будет, Америка не будет финансировать, поставлять оружие. На это, возможно, были какие-то планы, но это не оправдалось. Тут Владимир Львович, мне кажется, не прав. Но то, что он сказал в начале вот этой записи о том, что подвести границы с Польшей, с Литвой, расчехлить наши ракетные войска стратегического значения и прочее, прочее, это еще возможно. И это один из вариантов, о котором говорят сейчас многие. И я думаю, что Владимир Жириновский, будет он жив, был бы одним из главных ястребов в Кремле или в Госдуме. И призывал бы к этому. Расчехлить ракетные войска стратегического назначения, направить оружие на Европу. Вот такой способ по Жириновскому. Прервемся на пару минут и вернемся к воспоминаниям о Владимире Вольфовиче и о его предсказаниях и планах на российское будущее. Через пару минут оставайтесь с нами.
2: Пророчество Жириновского. Проект «Радио Комсомольская правда» о том, какие события предсказал Владимир Вольфович в нашем эфире. Сказано на «Радио Комсомольская правда».
5: Политолог Владимир Джарало о старых обидах Европы.
6: Что касается Второй мировой войны, мы победили, и они нам этого не простят. Эта легендарная фраза действительно остается актуальной. Они не смогли бы одержать этой победы, а мы были истинными победителями, да еще и решили все свои геополитические интересы тогда, обеспечив зону безопасности. И именно поэтому вызывает у них эту злобу, именно поэтому памятник знаменитой коалиции в Лондоне — это только Черчилль и Рузвельт без Сталина, и именно поэтому они стараются о нас даже не вспоминать. Произошло серьезнейшее подмена понятий и переосмысления опыта Второй мировой войны.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». Это значит верно, что зиме конец. Самый первый засвистел скворец. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
7: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
2: О политике.
7: В Ереване стартует саммит Европейского политического сообщества. Участники постепенно прибывают в Армению. Среди них премьер Чехии Андрей Бабиш. Он заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО будет зависеть от условий и текущих обстоятельств, а не приниматься автоматически. В саммите также участвует украинский президент Владимир Зеленский. Ожидается, что на полях встречи стороны обсудят широкий круг вопросов, включая безопасность и международное сотрудничество. Саммит Европейского политического сообщества проходит 4-5 мая. Сразу после него в Ереване запланирована первая в истории встреча формата Армения-ЕС.
2: О Ближнем Востоке.
7: Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что нефтехранилища Ирана быстро заполняются на фоне американской морской блокады, и уже в ближайшие дни страна может начать останавливать буровые скважины. По его словам, Вашингтон продолжает усиливать давление на Тегеран, включая финансовые ограничения и контроль морских маршрутов. Бессент также отметил, что администрация США применяет так называемую экономическую стратегию давления для ослабления иранской экономики. Он добавил, что США внимательно отслеживают финансовые потоки и любые попытки поддержки иранских структур.
2: О памяти.
7: В немецком Франкфурте на Майне прошла акция «Бессмертный полк». Участники прошли по центральным улицам города с портретами участников Великой Отечественной войны и исполнили песни военных лет. В мероприятии участвовали в основном русскоязычные жители Германии. Акция завершилась минутой молчания в память о погибших. Накануне подобное шествие прошло и в Вашингтоне, где участники также почтили память героев войны.
2: О работе.
7: Россиян в начале мая ожидает укороченная рабочая неделя. Как сообщили юристы, День Победы 9 мая в 2026 году выпадет на субботу, поэтому выходной переносится на понедельник. Таким образом, следующая после майских праздников рабочая неделя будет четырехдневной. При этом заработная плата сотрудников с окладом не изменится.
2: О кино.
7: Сиквел фильма «Дьявол носит Прада» возглавил кинопрокат в странах СНГ без учета России и Беларуси, собрав более 130 миллионов рублей за уикенд. На втором месте российская картина с Александром Петровым. Далее военная драма об эвакуации жителей блокадного Ленинграда. Четвертую и пятую позицию заняли еще две российские ленты, в том числе комедия «Ждун 2». И в конце выпуска информация о валюте. По данным Центробанка, доллар США стоит 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки, китайский юань 10 рублей 96 копеек. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки. Виктория Фоменко, служба информации.
2: Пророчество Жириновского. Проект «Радио Комсомольская правда» о том, какие события предсказал Владимир Вольфович в нашем эфире.
0: Владимир Варсобин и воспоминания о Владимире Жириновском, о его цитатах, словах и попытка примерить их к сегодняшнему дню. Вот интересно, что в одном из эфиров зашла речь о переводе столицы из Москвы. Это было очень популярно тогда. Говорили о Дальнем Востоке, о Сибири, как о методе стимуляции развития отдаленных, малонаселенных районов России, ну, вот с помощью вот такой миграции столицы. Вот предлагалось Новосибирск, предлагался даже там Владивосток, Хабаровск, вот лишь бы как-то оживить глубинку. Но Владимир Вольфович, когда отвечал на этот вопрос, он сказал не только об этом, он сказал и о чем-то другом. Вот сейчас послушайте и подумайте.
1: Потом, с точки зрения безопасности, Москва полностью обезопасена. То есть никогда ни одна бомба не упадет на Москву. А чтобы в Сибири сделать, закрыть небо, нужны десятилетия и огромные деньги. Это говорят для отвода глаз. Давайте, ребята, будем думать, уже сколько раз она поднималась. И меня спрашивали. Но это очень... Вы понимаете, почему это... Ведь это плохое предложение. Почему с нами ведут борьбу? Нас оскорбляют, унижают. Что Москва в центре мира. В это пространство евразийское, вот от Берлина до Владивостока, вот мы в самом центре. А если Москву убираем, то мы перестаем быть центром мира, нам тяжело будет руководить всеми процессами. Чего наши русские князья не понимали, что Москву сделали столицей, она уже была бы третьей, Киев, Владимир, создали вот Москва. Это никаких переносов.
0: Никаких переносов. Но здесь, конечно, очень важно, что ни одна бомба не упадет на Москву. Мы запомним эту фразу Жириновского, и дай бог, он окажется прав. Но и действительно, он говорит о том, что закрыть небо Сибири – это очень тяжело. И вот он как будто, хотя, казалось бы, 20-й год, осень, это вообще до начала СВО 2 года. Откуда эти мысли? Почему закрыть небо? Но вот Владимир Вольфович все вот рассказал, показал. По крайней мере, нам теперь понятно, что переносить, конечно, Москву даже в таких фантазиях не стоило. Ну, и для того, чтобы как бы закончить эту тему, как говорится, поставить жирную точку или крест на идее переноса Москвы, вот послушаем еще раз Жириновского.
1: То есть никакого переноса не будет. Это было бы стратегической ошибкой. Москва всегда будет, так сказать, вот именно таким городом столичным. Даже Петербург зря перенес Петр Первый. Это его молодецкая удаль. Давай Новый Амстердам сделай. Он там был в 20 лет. Ему понравилось все это. Море, все это. Дворцы, гостиницы. Но это была ошибка. Сегодня Петербург в зоне риска. Огромные деньги на дамбу. В любой момент зальет город. Начнутся метеобеженцы. А куда они будут бежать? В Москву, Новгород, Псков. А вот он там построил. 300 лет назад. Его уже нет, Петра Первого. А через 50 лет многие прибрежные города придется эвакуировать. Петербург, Сочи, там Таганрог и так далее. Как и Нью-Йорк, Лиссабон, Рим, Венеция. Уже все там. Половина в воде находится. Поэтому надо думать о будущем, об условиях, о погоде.
0: Ну, не только о погоде, конечно же. Вот, а о защите городов от потенциального противника. И Владимир Вольфович как будто вот чувствовал что-то, но вот пока у него не было данных, поэтому заговорил о погоде, о поднятии Мирового океана и прочее, прочее. Двигаемся дальше, и теперь поговорим об СССР. Я буквально вчера имел тяжелый разговор у себя в телеграм-канале с моими подписчиками, которые очень любят СССР, те, которые помнят эту страну. И, кстати, Жириновский был одним из них, из тех, кто очень страдал по утере, по поводу развала Советского Союза. И вот это из него вырывалось периодически и очень неожиданно. Он, например, был, кстати, один из редких политиков, кто поддержал ГКЧП. Будучи ярым антикоммунистом, он поддержал коммунистов, которые отобрали власть у Горбачева, но не смогли удержать ее. Вот послушаем, как он сам оценивает вот начало развала, ну, уже почти физического развала СССР, терминальную стадию смерти Советского Союза. Послушаем.
1: Я прибыл в 9 утра. Штаб у меня был, гостиница «Москва», 7 этаж. Я услышал, заявление ГКЧП. Я поддержал не членов ГКЧП, это все коммунисты были. Заявление, в котором было обещано покончить с преступностью, с сепаратизмом, раздать землю, наладить экономику. В общем, сделать все то, что могло бы быстро улучшить нашу жизнь, сохраняя СССР. И они проиграли только по одной причине, что однопартийный режим. Когда одна партия, то наверх пробираются слизняки, подхалимы, трусливые, приспособленцы. Вот они наверх пролезли. Горбачев. Чего его обвинять? Он из села Привольное. Его последняя должность – помощник комбайнера. Миша, сиди там, пей самогон, полно яблок, фрукты. Женился бы там. Но его поперло в Ставрополь. Захотелось проявить себя. А потом он ухаживал тут за московскими начальниками. Его присмотрели. Обаятельный такой, привлекательный, угощает хорошо, быстро накрывает поляну и так далее. И пролез. Он же в Москве учился, ему хотелось в столицу. Что там в Ставрополь, в деревне он будет сидеть?
0: Ну, кстати, рефреном по поводу однопартийного режима, вот очень часто Жириновский об этом говорит, но ясно, что он намекает на гегемонию еще Единой России, это его вечный соперник. Кстати, вот Жириновский, надо просто отдать ему должное, он действительно дрался на выборах, он действительно пытался поставить своего губернатора, он действительно бился за каждый процент ЛДПР, он ходил по судам, он атаковал губернаторов, которые, как ему казалось, подделали выбор. Он, это был, конечно, очень неуживчивый соперник, и он все время вот таким образом уязвлял систему, говорил о том, что нельзя все отдавать в одни руки. Даже законотворческую деятельность не должна находиться в одних руках, и гегемония должна быть разбавлена другими партиями. Он даже в свое время предложил ограничить 40% любую партию в представительстве в Госдуме. Ну, то есть, сколько бы ты ни взял голосов, только максимум 40% для того, чтобы в Госдуме была дискуссия. И Жириновский говорил именно о качестве законов, которые должны разрабатываться депутатами разных партий и разных убеждений, для того, чтобы, критикуя друг друга, найти истину. Но продолжим этот разговор. Все это растет из ГКЧП, и надо еще понять, почему Владимир Вольфович так страдает, потому что ГКЧП не выиграла и вообще по Советскому Союзу.
1: Поэтому здесь ГКЧП все были слабые. Я хорошо знал Тучкова Владимира Александровича. Но вот не хватило ему силы воли. Почему? Вы помните, я сказал, что у нас все выходцы из рабочих и крестьян. Где работал Крючков Владимир Александрович? Рабочий на Новоградском заводе. Ну, рабочие хорошие люди. У тебя весь мир перед тобой. Перед твоим КГБ дрожит вся планета. У тебя 200 тысяч офицеров КГБ. Тебе подчиняется через Язова вся 7-миллионная армия. Вся планета под тобой, Крючков. Дай команду сбить самолет с Ельциным, когда он летел из Алматы в Москву. Не хочешь? Арестуй его в Архангельском. И там же был и Хасбулатов. Там же был этот, как его, Рудской, этот, Бурбулис, все были. Арестуй всех немедленно.
0: Вообще, в словах Жириновского, теперь я вижу Трампа. Вот его умение эмоционально и просто говорить и предлагать очень ясные, очень четкие, очень смелые методы, это просто удивительно, как это действительно бьет. Ну, просто раньше мы слушали Жириновского, думали, не, ну, они бы никогда этого не сделали. Ну, Жирик скажет, ну, никто же будет так делать, ну, чтобы клоуны какие-то, там, наши правители все-таки нормальные люди. И тут, как помните, да, Трамп взял и... Мы-то, то есть он и Гренландию хочет оттяпать у Дании, он и на Иран, в общем-то, реально полез с оружием, и сейчас и происходит вот этот бардак в мире, и примерно из-за этих же действий. И тут Владимир Вольфович, примерно говорит, предлагал ей это уже, конечно, из нынешнего времени в прошлое. Что ж вы такие слабаки? Что ж вы всего боялись? У меня есть одна из версий, почему боялись, но давайте все-таки дослушаем Жириновского. Это стоит сделать, потому что это у него мысль раскрывается.
1: Вся замерла СССР. Все ждали победы. Все готовы были преклонить колено перед новой властью. Ну, создай, подбери молодых лейтенантов, капитанов, майоров. Подбери молодых инженеров. Создай новое правительство. Убери все республику. Все бы заткнулись. Везде страх. В стране чрезвычайное положение. Все республики отменяются. В стране новое деление, 60 областей по 5 миллионов в каждом. В течение 2 дней будут назначены губернаторы, 60 губернаторов. Любое сопротивление власти, расстрел на месте и аресты день и ночь. Воронки идут. Все бы заткнулись, все бы сидели, все испугались, все бы молчали. КПСС, деятельность приостанавливается. На базе КПСС создаются 2 партии. Прокремлевская консервативная и оппозиционная социал-демократическая. Во главе первой стоит Егор Лигачев, во главе второй Яковлев. Вот 2 партии. Выборы осенью. На выборы переизбираются все парламенты. На выборы идут только по партийным спискам. Вот лучшие люди, вступайте в консервативную партию России. СССР название убирается. Все можно было сделать. Все боялись, все дрожали. Гамсахурдия, самый отъявленный антироссийский элемент, ключи принес командующему Закавказским военным округом. Азербайджан, Армения, все заткнулись. Прибалтийский военный округ, Рига, штаб, все сдали бы на месте. Везде были военные округа. Среднеазиатский военный округ, Ташкент, Алмата. Все перед тобой, Крючков. Ну, Крючков, ты из рабочих. У тебя мышления не хватает. Ты ударником коммунистического труда, наверное, был, коммунистом был. Ну, нельзя так. Нельзя. То есть кадры подвели.
0: Мы прервемся на пару минут, оставайтесь с нами.
2: Пророчество Жириновского. Проект радио «Комсомольская правда» о том, какие события предсказал Владимир Вольфович в нашем эфире.
8: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
9: Главное событие 2026 года. Единственный передвижной цирк на льду в России. Впервые «Великие Луки» с 3 по 16 мая на парковке ТЦ «Апельсин». Шоу, которое должен увидеть каждый.
2: Телефон рекламной службы в «Великих Луках» 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
11: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это все триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Пророчество Жириновского. Проект «Радио «Комсомольская правда» о том, какие события предсказал Владимир Вольфович в нашем эфире.
0: Владимир Жириновский в нашем эфире. Я, Владимир Варсобин, который вспоминает вот этот цикл передач Владимира Вольфовича на «Радио «Комсомольской правды». И мы все, и я своими скромными возможностями пытаюсь постигнуть мудрость Жириновского, но и, возможно, пытаюсь даже все-таки показать, я в этом совершенно уверен, что немножко преувеличивают эту способность предсказания Жириновского, потому что где-то он и ошибался, но вот я, готовясь к этой передаче, я вот самые интересные части его речей, когда копирую, выписываю себе, я замечаю, что я все-таки чаще и практически всегда включаю вам верные предсказания Жириновского. Ну, а что мне указывать на его ошибки? Он ценен своими точными попаданиями, которые, кстати, не объясняются статистикой. Я все время раньше думал, что частота предсказаний Жириновского, ну, по теории вероятности, должна давать некую массу точных попаданий, что делает его знаменитым. Не совсем так. Не совсем так. Давайте мы сейчас поговорим о, как ни странно, о феодализме, о сословиях. Владимир Вольфович осторожно говорил нам о разном. Ну, о счастье он говорил, что он не видел счастливых людей в России. Он говорил о том, что все мы живем на троечку. Он говорил честные вещи очень часто. И, кстати, отличие его от современных политиков, он не уходил от вопросов. Он не забалтывал их. Он не ускользал. Он четко, как мог, как он видел, отвечал на поставленный вопрос, и это меня всегда умиляло. Это делало разговор интересным, событийным, он глубоким в каком-то смысле. Мне, кстати, часто от него попадало за то, что я задаю вопросы, но отвечать-то он отвечал. И вот зашла речь, вдруг, неожиданно, зашла речь о том, почему Москва и Запад так и не могут договориться. Какое-то вот житейское препятствие этому мешает. И вдруг Владимир Вольфович встрепенулся и высказал гениальную вещь. Послушай.
1: Ни один политолог вам такой прогноз не даст. Потому что университетов не кончали. Все у нас многие дети рабочих крестьян. Рабочие крестьяне хорошие люди, но не хватает классических навыков, генетических знаний, генетика, понимаете? Если вы внук фабриканта, или внук композитора, или внук маршала, у вас больше качеств, которые могут помочь вам достичь успеха. Почему нас Запад не любит? Мы перед Западом выставляем низшие слои наши, рабочих и крестьян. Не сами они, могут быть их дети, внуки. Но на Западе-то профессора преображенские, а мы даем Шариковых. Уже не сами Шариковы, но это дети, внуки Шариковых. То есть там на Западе видят, что против них встала элита, выросшая из низов. Я сам, может быть, наполовину из низов по линии мамы, там деревня Лаушки, Пензенской губернии. Но по линии отца там больше мелкий бизнес такой, средний, может быть. Или второй вариант. Они город, Запад, а мы Восток, деревня. Город не принимает деревню. Он выше по уровню развития, по манерам, по этике, по всем позициям. Мы прем выходцы из низших слоев и деревня. Поэтому Западу с нами договориться тяжело. То есть вы видите, я вам какие исторические выводы даю. Это выводы для десятков диссертаций.
0: Неожиданно, согласитесь? Вот неожиданно, главное, не знаешь, как реагировать на это все. То есть что, принять эту данность, что там такие аристократы, интеллигенция, такая белая кость, а мы тут щи лаптями хлебаем, и поэтому у них с нами диалога не получается. Но здесь, с другой стороны, он еще, Жириновский еще сказал слово генетика, генетически. А сейчас с этой стороны, конечно, проглядывается вот такая... Ну, знаете, в каждой... Возможно, сейчас настает такая формация вот феодализма, когда... Ну, это в капитализме вообще присутствует. Есть же все-таки Ротшильды, есть ли семейство Клинтонов, есть семейство, которое возглавляет элиты Америки, вот и у них, в общем-то, это... Есть Гарвард, есть браки, конечно, браки обычно между сословиями, между теми, кто хорошо образован или у кого хороший род. Это всегда в человечестве присутствовало. Ну, и здесь Жириновский как-то поворачивает эту историю так, что это же нормально. И, в общем, я так понял из его речи, что нам нужно его это перетерпеть и как-то принять это как данность. Но вопрос только такой. А Владимир Вольфович из каких кровей будет? Он из холопов ли, из князей ли? И он отдает на это очень четкий ответ. Послушай.
1: Нет, вы не очень знаете. Мне кровь взяли, она кровь из вены. Направили в США, там специальная лаборатория есть, ну, по чужой фамилии специально. Там исследовали. Так вот, мое происхождение относится к тем племенам 40 тысяч лет назад. Они пришли из Восточной Африки, с Месопотамии. Это тот самый род, из которого вышел Эйнштейн, Джонсон, президент США, Кавараджо, итальянский скульптор, Белинский. Извините, у Зюганова другой род. Я отношусь к нему хорошо. Но в Орловской губернии, в маленьком районе, есть село Мымры. И там, конечно, хорошие люди живут. Но это не Наполеон, не Эйнштейн, не Гитлер, не там Джонсон. Два вице-президента США. То есть это все люди, которые из этого вот куста, из этого семьи большой, тех людей, которые дали миру. Вот там есть еще какой-то башкирский поэт, по-моему. Вот из наших, из русских только Белинский. Вы свою родословную-то проверьте. Сейчас уже делают и в Москве этот анализ-то. Институт генетики.
0: Вот, вот наш народный аристократ Владимир Вольфович призывает всем нам сделать уже этот анализ. И кто знает, может быть, и у нас есть какая-то аристократическая родня, и мы породнимся с такими людьми, как Карваджо, президент США Джонсон, Эйнштейн. Представляете, Владимир Вольфович отправил свою кровь в Америку, чтобы узнать, и узнал, что его далекий родственник – это Эйнштейн. Ну, как это мило, согласитесь. Хм, никогда не... И вот я просто это только сейчас вспомнил, это был давнишний разговор. Ну, что можно сказать? С одной стороны, это, конечно, можно улыбнуться. Кто-то скажет, что, ну, это какой-то уже какая-то... Ну, если это не евгеника, то, по крайней мере, есть в этом, ну... Как же это называется-то, когда ты слишком выпячиваешь свою родословную и таким образом показываешь всем остальным, что они черт. Для политика это, конечно, очень рискованно. Но здесь же еще, может быть, и... некое приближение к Америке, приближение показания, что элита, а это, кстати, еще с монархических нашего прошлого, с императорских дворов, что они там все друг друга родственники. Естественно, что английская королева была родственницей наших Николаев там, или Петров. Вот. Но и таким образом это сближает страны, это таким образом показывает, что есть какая-то преемственность, наверное. И, видимо, Владимир Вольфович хочет вступить в этот большой клуб, монарший клуб, с помощью генетики, как он и сказал. Но в этом есть какая-то вот какая-то подсознательность, есть в этом какие-то скрытые мотивы, или подсознание работает действительно у Владимира Львовича. Но вот он такой. Вот он меня часто, конечно, мучил меня всякими житейскими и философскими вопросами. Например, он часто меня укорял в том, что я вот его ругаю за то, что он в ЛДПР уже столько лет, сколько там, 40 лет, и он молодым не дает дорогу. А он мне все время возвращал, что я работаю в «Комсомольской правде» там столько же примерно, и что, говорит, Варсобин, кому-то, и ты тоже, возможно, кому-то дорогу перегораживаешь. Или он все время мне говорил, что семья у меня не та, и что, в общем-то, ну, опять-таки, возвращаясь к идее, что все мы живем на троечку, и что меня, и что вот надо относиться без такого ажиотажа, что у тебя нет журавля в руках. Да, успокойся, радуйся, что у тебя есть синица в руках. Ну, в общем, с ним было интересно, я даже немножко сейчас в своих воспоминаниях радуюсь, что когда-то я с ним был знаком. Я помню последний тот вечер, когда мы очень здорово, конечно, поругались с Владимиром Вольфовичем в последнюю программу. Видимо, он себя плохо чувствовал, поэтому он вылил на меня весь свой гнев. И по рекомендации, да я сам хотел, честно говоря, с ним помириться. Я написал его помощнику, что так и так, ну, пусть не гневается старик. Ну, и написал ему письмо, где были такие строчки, что Владимир Вольфович, вы историческая фигура, и мне повезло, что я с вами вообще общался. Вот, и это будет страница моей жизни. Спасибо вам. Мне помощник передал, что все нормально, он тронут, все хорошо. И я не знал тогда, что в этот момент, может быть, через несколько часов Владимир Вольфович окажется в реанимации, и из которой он больше не выйдет. Но мы продолжим. На следующей неделе, в это же время, будут еще передачи о Жириновском, о его попытке взглянуть в будущее, которые ему, черт возьми, часто очень удаются. Владимир Варсобин, Владимир Жириновский. Услышимся.
2: Пророчество Жириновского. Проект «Радио Комсомольская правда». О том, какие события предсказал Владимир Вольфович в нашем эфире. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Реклама.
12: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
13: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Полковник Виктор Николаевич Баранец принимает в военное ревю нового бойца. Доброволец Аким Апачев. Шаг вперед. Музыкант и военкор. Он знает фронтовую жизнь не по новостям из телеграм-каналов. Он видел боевые действия своими глазами. Слушайте с понедельника по пятницу в 16:00 по московскому времени. Военное ревю 2.0. Виктор Баранец и Аким Апачев дают оценку происходящим событиям и отвечают на вопросы слушателей. Звоните в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702.
14: Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».

0: Придать необратимый характер ими же спровоцированному разрыву отношений с Москвой, отметил посол по особым поручениям Артем Булатов. Он подчеркнул, что социально-экономические, торговые, транспортные, культурные и исторические связи выстраивались в регионе даже не годами, а столетиями. По словам дипломата, ситуация в Балтийском регионе стала отражением геополитической обстановки в Европе. Евросоюз и НАТО взяли курс на конфронтацию с Россией.
1: Об ограничениях.
0: Ограничения на походы к горе Мункусардык в Бурятии продлили до 11 мая. Вершины горного массива останутся недоступными для туристов еще неделю, сообщает региональный главком МЧС. Причиной стала лавинная опасность. В апреле в республике произошло 3 схода лавин, в результате которых погибли 10 человек.
1: О важном.
0: В России заметно выросло число отцов, оформляющих отпуск по уходу за ребенком. По данным Росстата, доля мужчин среди получателей пособия увеличилась примерно с 2 до 12,5%. В абсолютных цифрах за последние 5 лет показатель вырос в 6-9 раз. Как отмечают эксперты, чаще всего в декрет уходят мужчины с высоким уровнем дохода. Лидерами по этому показателю остаются крупные города и экономически развитые регионы – Москва, Петербург, Тюменская область и Татарстан. Сегодня в нашей стране отпуск по уходу за ребенком может оформить не только мать, но и отец или другие родственники. Пособие составляет 40% от среднего заработка в пределах установленных минимумов.
1: Обо всем.
0: Россиян ждет еще одна короткая рабочая неделя в мае. После трехдневных выходных, приуроченных к празднику весны и труда, сегодня началась полная рабочая неделя. Однако уже в следующую семидневку россиян ждут длинные выходные с 9 по 11 мая в честь Дня Победы. Рабочая неделя будет сокращена на один день, а предпраздничный день станет короче на один час.
1: О валютах.
0: Курс доллара 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки, юаня 10 рублей 96 копеек. Больше новостей в МАКС в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации.
1: Что будет? Честный взгляд на 4 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Я рад вас всех приветствовать. Начинаем наш сегодняшний эфир. Май начался, кстати говоря. Хорошо начался, согласитесь. Погода чудесная, замечательная. Надеюсь, такая и будет стоять. А не как в прошлом, позапрошлом году. В мае снег, особенно под 9 мая. Будем надеяться, что все будет хорошо и солнышко продолжит светить. Также ярко и тепло будет на улице. А что касается темы сегодняшнего эфира. Она замечательная, восхитительная, волшебная. Я даже не знаю, какие еще эпитеты красочные подобрать к ней. Потому что, комментариев нет, только нецензурные. Давайте постараемся сегодня все-таки подыскать нужные слова. Итак, вчера по лучшим телеграм-домам начал расходиться коротенький фрагментик. Это Первый канал, это КВН, разминка. И вот что прозвучало. Сейчас фрагментик с видео и звук тоже все пока не могу дать по техническим причинам, немножечко откладываем. Но обязательно сейчас дадим вам послушать. А там прозвучало, что... Какие минусы? Жизни в Москве, русских много, вот так вот пошутили, удачно, неудачно, это уже, друзья, вам на суд, что называется, на народный суд, пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, еще раз повторю, вот этот видеофрагмент со звуком сейчас дадим через пару мгновений, о том, что в Москве многовато русских, вот именно такая шутка прозвучала. Прозвучало в КВН на Первом канале. Изюминки пикантности, но и некоторые скандальности ситуации придают тот факт, что программа была в записи. Никто не подумал, что шутка огромной части аудитории может не понравиться. И возникает сразу вопрос, а если бы что-нибудь подобное прозвучало, наоборот, в одной из республик Российской Федерации? Вы сами поняли, о чем речь. Только не про русских бы шла речь. А тут все-таки государство, образующий народ. Вы поняли. Короче, есть на что обидеться. А может быть, не надо обижаться. Может быть, это просто шутка. И вообще, в сатире не должно быть границ. Не должно быть предела. Иначе это уже никакая не сатира. Сатира вообще не должна быть удобной. Короче, друзья, 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните, пожалуйста. Шутки юмора оценим, обсудим. Сейчас после песни как раз соберем звонки. Я и обещаю видео и аудиофрагмент будет. Вот сейчас

Есть возможность дать, скажите, коллеги. Одно мгновение мне. Пока нет возможности дать. Ну ладно, друзья, вы, в принципе, поняли. Много русских в Москве, вот в чем шутка. Так что давайте, пожалуйста, звоните 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Звоните, пожалуйста, слушаем песню, начинаем общение.

0: Ну, наконец, есть возможность посмотреть и послушать тот самый фрагмент из КВН на Первом канале. Давайте так и сделаем. Слушаем. Одно мгновение.
1: Эррор 404. Какие в Москве есть минусы? Русских много.
0: Ну вот, друзья, наконец вы услышали. Коротенькая, но она всех... Эта шутка вчера задела. Все телеграммеры наши отечественные решили поупражняться в остроумии, отвечая как раз на эту шутку юмора. Пожалуйста, вам слово. Теперь звоните, вы высказываетесь на этот счет. Все-таки скандал. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Стоит ли обижаться на юмор? Вообще, как вам такой юмор на Первом канале? Может быть, это неуместно, может быть, это перебор, может быть, это норма. Может быть, не стоит обращать внимание, может, это 282... О, Господи, что угодно может быть. Да, друзья, на ваш взгляд, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Обычно русских обвиняют в чем-то подобном, в том, что мы разжигаем какую-нибудь там рознь, ненависть. А получается, что нет, на самом деле это дорога двусторонним движением. Пожалуйста, еще раз, 8 800 200 ровно 9702. Звоните, давайте подумаем, поговорим. Был ли какой-то умысел, кстати говоря, вот в этой шутке, злой специальный? Почему сотрудники Первого канала не вырезали? Ведь программа была в записи. Ну почему, зачем они ее оставили? Может быть, специально ради скандальчика? Или был в этом какой-то заговор? Еще раз, 8 800 200 ровно 9702. Владимир из Москвы, здравствуйте, пожалуйста.
2: Да, добрый день.
0: Здрасте. Говорите.
2: Да. Ну, по поводу шутки. Хорошая шутка своему месту. Она всегда можно из любого факта сделать какую-то оголтелую историю и попытаться ее раскачать и получить противоположный эффект. Поэтому, я думаю, нет там никакого злого умысла. Просто мы все понимаем, что вопрос не национальности, вопрос общности, в которой мы все живем, общения. Вот у меня много друзей, и я думал так уже по 60 лет, что ни разу в жизни у нас не было, что вот мне друг казах говорит, а я казах, а ты русский. То есть этот вопрос, само собой, акцентировать и из него раздувать какую-то историю безумную, но я считаю неправильно.
0: А представь теперь такую шутку, ну, справедливости ради, хорошие слова вы сказали, а представьте такую шутку на государственном телеканале Казахстана тогда, ну, раз уж на то пошло.
2: Казахи, удивитесь, сам заканчивал школу в Степногорске, в Алмате, шутят нормально про себя, то есть здесь я бы не искал какую-то пятую колонну, подоплеку, просто... Ну, на КВН бывают всякие удачные, неудачные шутки. Я бы не сказал, что она сильно удачная, сильно смешная. Ну, тем не менее, в общем, привязывать то, чтобы вводить цензуру, теперь кто-то специальный человек на государственном канале, к любому слову придирался, с его менталитетом смотрел, является ли это каким-то там плохим высказыванием и хорошим, это мы в такие дебри забредем. Мама, не горюй.
0: Ну, вот я сейчас вспоминаю, не очень хорошо помню, но была же, кстати говоря, история с Черчесовым, когда он тренировал, тренер Черчесов по футболу, ну, знаете, все он у сборной России тренировал, да, и он тренировал сборную Казахстана. Вы помните, да, почему с ним расторгли контракт? Помните? Нет? Забыли? Пропустили?
2: Там, смотрите, там же тоже вопрос, что националисты, которые в той или иной доле есть в любом государстве, и когда над ними теряется какой-то контроль, они начинают раскачивать ситуацию из любого факта и доводят ее до абсурда.
0: Нет, ну секундочку. Вот, скажем... Смотрите, вы сказали, что казахи не обижаются. Я напоминаю, что на пресс-конференции после матча Лиги наций УЕФА против Словении вопрос журналиста, заданный на казахском языке, Черчесов дал неоднозначный ответ. Ты по-французски сейчас говоришь «Париж, уи-уи, савой биен»? И все обиделись, и контракт с ним расторгли. Вот вам, пожалуйста, как пример. Это если вы утверждаете, что казахи не обижаются.
2: Не-не, вот это как раз вот этот момент, когда вы сову на глобус натягиваете. То есть вот у меня друзья казахи, они точно бы не обиделись.
0: Но вот мы имеем две ситуации. Подождите, это не я сову на глобус натягиваю. Мы имеем две похожие ситуации.
2: Нет, они совершенно не похожи. Там, конечно, это оскорбительно. Тут между нами говорят даже, что я вот русский на самом деле, но... Вот второй вариант, я не считаю, что он адекватный. Если помните, был такой интересный...
0: А зачем Черчесову, молодежь, русскому тренеру, который не знает казахского, задавать вопрос на казахском языке? Объясните.
2: Ну, там другой вопрос, что Черчесов, как умный человек, должен был проигнорировать того дурачка, который специально создал провокационную ситуацию. То есть вот в этой ситуации провокационной, ну, соответственно, вести себя более адекватно. Это мое личное мнение.
0: Я вас понял. Да? Потому что, договорите, пожалуйста.
2: А, ну, потому что я хотел вам напомнить, помните, был очень хороший молодежный клип, сняла молодежь таможней дальневосточной, Columbia Pictures, не представляет, на эту песню поздравили своего начальника. И тогда такое галтело у нас поднялся обои в стране, и там всех их поснимали, поразгоняли, таможню закрыли, потому что как так, они там честь мундира позорят.
0: Ну, да, вспоминаю.
2: Вполне выразили. Хороший клип получился, кстати, профессиональный, вполне добрый. Но из него раздули какая-то... Я веду к чему, что вот такое раздувание таких... где-то бывают ляпы, где-то бывают провокации. Но раздувание даже сейчас, вот мы с вами, на самом деле, работаем на раздувание этого конфликта уже в национальной...
0: Нет, секундочку. Есть конфликт, и мы с ним, как информационщики, работаем. Не более, не менее. Обратите внимание, я своим мнением пока на этот счет не делился, я ничего не сказал. Но спасибо, что позвонили, во всем журналисты виноваты, как всегда, они раздувают, сволочи. Так, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, звоните, шутка юмора уместна или не очень, пожалуйста, делитесь своими соображениями, или вообще ни на что обижаться не надо, не надо участвовать в раздувании этого конфликта, потому что не было никакого злого умысла. Может быть, кстати, у КВНщика и не было. Может, он просто пошутил, как пошутил. Вообще, знаете, легко неудачно пошутить, я вам хочу сказать. Вопрос тут тогда к Первому каналу. Почему он, понимая как раз, во что это может вылиться, не удалил шутку? Звоните.
3: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
4: Реклама. Минус размер в одежде всего за месяц реально. Фитнес-тренировки в Академии спорта «Пилон». Он – это результат, который видно. Джампинг, пилон, степ и силовые. Сжигаем до 500 калорий за занятие. Комфортный зал и сильные тренеры ждут тебя на Зверево 39. Запишись прямо сейчас. 911-351-55-66.
5: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520-70.
6: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на «Гоголя 2Б». Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 945-15.
7: Мотик, скутер, газонокосилка, триммер, квадрик или лодка. Для всех наших друзей мы привезли хорошее масло по хорошей цене. АЗС «Трейдер нефтепродукты». Октябрьский проспект, 143. Напоминаем, что действие дисконтных карт распространяется на все товары.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? На картине «Прощание Пушкина с морем» море нарисовал Айвазовский, а Пушкина – Репин.
8: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые...
3: Что будет? Честный взгляд на 4 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, студия радио «Комсомольская правда». Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Обсуждаем шутку из КВН на Первом канале. Какие минусы есть в Москве? Вопрос на разминке для команд. Один из ответов. Русских много. Зал смеется, друзья. Смешно всем. Ну, в общем, наверное, действительно смешно. Пока что я своим мнением на этот счет делиться не буду. Пожалуйста, вы звоните и... поделитесь своими соображениями на этот счет. 8 800 200 ровно 9702. Татьяна из Москвы. Здравствуйте.
9: Доброе утро.
0: Здравствуйте.
9: Мне кажется, это похоже на смех сквозь слезы. Потому что в Москву очень много приезжает людей из разных республик, стран. У нас в магазине, например, уже индусы работают. Понимаете? Поэтому я не знаю, что тут шутливо. По-моему, обозначение проблемы однозначно. Мне сквозь слезы.
0: Ясно. Хорошо. Отлично. Далее. Сергей из Ростова-на-Дону, пожалуйста, вы теперь.
10: Доброе утро, Сергей, Ростова-на-Дону.
0: Да, пожалуйста.
10: Но прежде чем говорить о русских, надо дать точную дефиницию, а кто такие русские. Русские были при русских царях, русских империях, при хозяине земли русской, ибо русскими были все, подданные русской империи. Наш президент Владимир Владимирович Путин, выступая, говорит, что не было национальности в России по вероисповеданию. Православные, мусульмане, иудеи, буддисты, вот, и православный державный государствообразующий блок, великороссы, малороссы, белорусы, войсковые казаки, которые сами создали свое, свое государство, область войска Донского, в конечном итоге она именовалась. Вот, поэтому, поэтому как пока русские не станут великороссами, которым был Ленин, написал работу о национальной гордости великороссов, никакого движения у русских, так называемых русских, не будет. Нельзя, так сказать, вот так себя вести. Это размыли, размыли национальность великоросс. И поэтому сегодня малороссы воюют с великороссами. Спасибо Лукашенко, что удержал Белую Русь от вот этой вот всей грязи, пошлости, драки, войны. Спасибо ему. Поэтому и русские дружины. Русские дружины должны быть.
0: Ну, давайте, все. Мы слишком уже глубоко, слишком глубокий экскурс.
10: Задавайте вопрос, если
0: вопрос я, уже прозвучал, вы уже ответили, как посчитали нужным. Спасибо. Далее. Василий, Екатеринбург, прошу вас.
11: Иван, Василий, здравствуйте.
0: Здрасте, говорите, пожалуйста.
11: Ну, я не считаю это шуткой, это натуральная правда. Вот у нас есть Сергей Михеев, такой человек, замечательный, я его слушаю.
0: Журналист,
11: вот, из его уст, да, льется всегда правда. Четкая,
0: в точку. Не то, что у нас, да, всегда он, правда.
11: Нет, у вас тоже
0: правда. За правдой, да. К Михееву,
11: он,
0: пожалуйста.
11: Он высказывается, да, на федеральных каналах, но его никто не слышит. Он правильно говорит, идет замещение русского народа. И у нас нет такого, ну, не как бы я недословно его пересказываю, нет у нас, как сказать, бати, да, отца, который за русских, который может стукнуть там где-то в кабинете кулаком и сказать, ребята, надо навести порядок. У нас, смотрите, что творится. Они же сбиваются просто все в свои стаи. У них, я не знаю, они так воспитаны или их так.
0: А вы видео посмотрели? Видео посмотрели. Речь не про мигранта, речь про гражданина Российской Федерации. Шутку-то озвучил.
11: У нас проблема номер два в России — это мигранты. Сначала война, потом мигранты.
0: Да, но в данном случае, в данном случае все-таки
11: нет, изнутри. Изнутри вспыхнет, мы не успеем даже пикнуть.
0: Речь сейчас все-таки, стоп, про, да, гражданин Российской Федерации. Вот эту шутку, да, кто пошутил? Шутку кто пошутил? Гражданин России, понимаете? Я специально подробностей не даю, но вы видео можете посмотреть. Я его вначале выпускал. Вот человек, который озвучил эту шутку, он гражданин Российской Федерации. По рождению.
11: Русских много. Вот. Он намекнул то, что уже перебор с мигрантами. Их везут,
0: сейчас речь все-таки не про мигрантов, давайте, это внутренний межнац.
11: Ну, это имелось в виду, у него в подтексте это
0: имелось. У него в подтексте межнац. У нас сколько национальностей в стране? Сейчас, кстати, посмотрю, сколько. Спасибо, далее. Далее. Светлана из Москвы, прошу вас. Светлана, прошу. Да, говорите, пожалуйста.
12: Здравствуйте. Я считаю, что нет никаких претензий к игроку, потому что, да, можно неудачно пошутить. А вот к ОРТ очень большие претензии.
0: Вспомнили, что они ОРТ когда-то назывались. Первый канал.
12: Первый канал, да, извините. Первый канал. Очень большие претензии к Первому каналу. Я давно не смотрю, потому что его настроение, его шутки и передачи, ну, у меня вызывают очень большие сомнения. Я 10 лет назад из Европы переехала в Россию, и эта шутка для меня была, ну, оскорблением и обидой.
0: Угу. А можете объяснить, почему именно? Ну, вот растолкуйте, чтобы остальным понятно было.
12: Ну, не могу сказать. Для меня родина, ну, России, меня приютили. Я гражданин России, меня бросили, меня кинули за границей. Я приехала сюда, и Ну, для меня это обидно, просто обидно.
0: Понятно. А вы гражданин другой страны изначально, я правильно понял или нет?
12: Я? Нет, я гражданка России. Всегда была гражданкой России, но по определенным обстоятельствам и по вине некоторых наших высокопоставленных людей я была брошена за границей. Просто утром проснулась, и я за границей.
0: Понятно.
12: И меня никто не...
0: Но нашли дорогу назад. Домой.
12: Нашли 30 лет.
0: А, вот оно что. Понятно.
12: Даже не так. Даже у меня в 44-м году покинули Москву, и я вернулась вот только 10 лет назад.
0: Все понятно. Спасибо. Далее. Алексей из Подмосковья. Прошу вас. Здравствуйте, Алексей.
13: Добрый день.
0: Здравствуйте. Говорите.
13: Слушайте, дайте я еще почему позвоните, немножко так задевает сильно. Объясню. Ощущение, что последние 1.5-2 месяца мы просто как с цепи сорвались в информационном плане и дергают по чуть-чуть, просто в массовом порядке именно тему русского. Вот меня, как русского 37-летнего парня, меня пытаются раздергать на то, чтобы я взял вилы, накладную бороду и пошел условно на площадь. И вот это прям бьет четко. Я не знаю, как это работает, честно. Но работает это прям очень понятно. Даже вот сейчас слушал предыдущие слушатели, вот до девушки. К тому же готовый персонаж. И вот таких персонажей огромное количество, которые просто не особо понимают, что ими так играют. И я понимаю, что мной так пытаются играть. И тут даже без разницы, русский гражданин, российский гражданин, не российский, вообще пофигу. Условно стоит азиат, все, у тебя падает шторка. Он сказал, что у русских в Москве много, все, шторка упала. Это как там, простые решения, простые слова. Не надо думать. Против тебя условно выстраивается азиатская толпа. Там то же самое, кстати, вот ровно один на один, наоборот. Я много по Кавказу езжу, я провижу, как там работают именно с поколением, ну, скажем, до 35, до 40 лет. Потому что, ну, условно, вот то, что там старше, люди думают, там вспоминают, ностальгируют по Союзу. Нет, те, кто родился после 82-85, они этого не помнят, не знают. Их как раз-таки... очень легко раздербанить на национальную тему. И тут как бы один вопрос. А там что-то как-то телеграм закрывают, все нас это затягивают. А нормально цензуру устроить на таких телеканалах невозможно? Ну, как не знаю. У меня лично вопрос управляемости вообще. И кто там пытается нас раздергать? Причем, заметьте, реально, последние 1.5-2 месяца крики на русскую тему, нас прижимают, условно зайдешь в какой-нибудь чатик в том же ТГ, не русский, там начинается обратная история, начинаются крики про СВО, то, что нас сейчас все сдадут, как какой-то договорничок, массово, и в обратную сторону, ну, блин, это клишейно набитая фраза, если что-то крякает, как утка, это утка, вот ощущение, что ну, просто... принято системное решение, народ как-то раздергать, скажем это так. Вот у меня по этому вопросу просто, как у вас, оказывается, первый канал на это работает, но, блин, наверное, это уже даже не первый раз. И вопрос тут такой, не мой, а что, реально хотим повторения того, что было 30 лет назад, и ради чего самое главное? Вот как-то у меня вот так я на это все смотрю, это не шуточка, как там, капля, в которой видно океан. Вот просто, ну просто обратите внимание, вот просто человек сказал, глупость, не глупость, даже не буду обсуждать, ну какой отклик? А мог ли такая шутка сделать такой отклик лет 15 назад? Мне кажется, даже не заметили бы. Подумали, какой-то шальной казах, не знаю, если он российский гражданин, ладно, может, калмык. А может, еще, да без разницы, вообще бы не заметили. А сейчас, как искра, и полетела.
0: Спасибо.
13: Вот какая-то зарисовочка к нынешней ситуации.
0: Спасибо большое. Далее. Вячеслав, Санкт-Петербург.
14: Добрый день. Давайте сравним с двумя другими шутками такими же. Вот одна Жириновского шутка, которая прозвучала в Госдуме и на всех передачах, в которых он участвовал. А другая шутка на КВН тоже прозвучала, парни из Баку. Вот азербайджанец рассказывает шутку эту тоже. Вот главный тренер по футболу поставил в нападение дагестанцев, они борцы, они хорошо нападают. За полузащитниками поставил грузин, они играть не умеют, но красиво пас подают. защиту поставил азербайджанцев. Пока денег не дашь, к воротам не пройдешь. А ворота поставил еврея, потому что гол забьешь, всегда окажешь. Вот никто не обиделся, ни евреи, ни азербайджанцы.
0: Только вроде... грузины. Знаете, на что грузины обиделись бы? На то, что они футбол играть не умеют.
14: Ну, вот не знаю, но никто не обиделся. Шутка на КВН прозвучала, а вот шутка Жириновского.
0: Не успеваем уже. Оставайтесь с нами. После перерыва продолжим с вами разговор. 8 800 200 ровно 9702. Звоните.
8: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую. «Война и мир». Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
15: Зима недаром злится. Прошла ее пора. Весна в окно стучится и гонит со двора. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
8: Новости на радио «Комсомольская правда».
16: В студии Маргарита Рассадовская. Здравствуйте. В Великих Луках состоялось первое заседание Организационного комитета по подготовке к юбилейной 30-й международной встрече воздухоплавателей. В рамках мероприятия также пройдет 31-й чемпионат России по воздухоплавательному спорту. В состав оргкомитета вошли представители администрации города, Великолукской городской думы, комитетов культуры и спорта, силовых ведомств, а также руководитель Федерации воздухоплавательного спорта Псковской области Владимир Орлов. На встрече обсудили ключевые вопросы подготовки, формирование плана мероприятия, обеспечение безопасности, регистрацию пилотов и культурную программу. Юбилейная 30-я международная встреча воздухоплавателей пройдет в Великих Луках с 11 по 19 июня. В Великих Луках на базе сельхозакадемии прошел краш-курс по безопасности дорожного движения. Студентам показали презентации о резонансных ДТП с молодыми людьми, а также выступили очевидцы аварий, инспекторы ГИБДД, сотрудники МЧС и врачи. Встречу открыла инспектор по особым поручениям Управления госавтоинспекции МВД России по Псковской области. Она сообщила, что по данным госавтоинспекции, в текущем году на дорогах региона произошло 154 учетных дорожно-транспортных происшествия. 26 апреля в Государственном Кремлевском дворце подвели итоги национальной премии «Деловой престиж. Женщина-созидатель-2026». В этом году на конкурс было подано более 4000 заявок из всех 89 субъектов страны. По итогам отбора в финал вышли только 317 участниц. В их числе директор Великолукского технопарка «Электрополис» Ирина Белова. Она стала финалистом в номинации «Промышленность, производство, энергетика и инновации».
8: О валютах.
16: Курс валют на сегодня: доллар 74,88, евро 87,78, юань 10,95.
8: О погоде.
16: Сегодня в Великих Луках облачно. Температура воздуха около плюс 20 градусов. Маргарита Рассадовская, служба информации радио Луки ФМ.
15: Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир.
3: Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
15: Что будет? Честный взгляд на 4 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Какие минусы жизни в Москве? Русских много. Такая шутка прозвучала на КВН и всех обидела. Начался скандал. Давайте и мы его продолжим обсуждать. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните, пожалуйста. Тут мы начали разговор с Вячеславом из Санкт-Петербурга. Он же на линии, да, Вячеслав, и на линии?
17: Я на линии, да.
0: Да, спасибо. Вы там шутку Жириновского хотели еще озвучить.
17: Да, какую-то. Жириновского тоже из Казахстана. Вот он жил в Казахстане. И он эту шутку рассказывал и в Госдуме, и во всех телепередачах, где он участвовал. Ему говорили в Казахстане: русские, не уезжайте, нам очень нужны рабы, халуи и ваши жены проститутки. Вообще никто не обиделся. Ни русские, ни проститутки, никто не обиделся. Вот как это объяснить, я не могу, ничего не могу прокомментировать. Может, вы сможете, я не знаю.
0: Ну, честно говоря, я просто не помню этот момент. Вообще, это скандал вообще дипломатический, если что.
17: Раз дети слышал такую шутку Жириновского. Шутка это была? Или он серьезно?
0: Ну, кстати говоря, въезд ему в Казахстан, по-моему, даже был запрещен. Ему и нескольким другим депутатам Госдумы. Там большой скандал был на этот счет. Ну, ладно, сейчас не об этом. Не про Жириновского речь нынче.
17: Не знаю, прокомментируйте, извините.
0: Да, спасибо большое. Но первый анекдот рассказал хороший про футбол. Далее. Руслан из города Грозный, пожалуйста. Здравствуйте, Руслан.
18: Здравствуйте.
0: Да, говорите, пожалуйста.
18: Ну, это раздули из ничего. Это такие, это человек констатировал население, что там больше, там национальной подоплеки нет. Когда на СВО идет, все время говорят русские, не говорят российские. Никого это не задевает, это образ. Даже вот такая же шутка была в Моздоке. Это осетинский город, но там корейцев много было. И корейцы садились и говорят: что-то осетин много. Это просто из ничего сейчас раздувается. И о том, все, мы же все россияне, но все равно всегда говорится по телевизору, по любому, это русский, русский, русский наступает, русский дух, русский это. Никто на это не обижается, понимая, что это на, как бы градообразующая, назовем, или как ее, основная нация русская. А вот это из ничего прям высосано из пальца. Человек действительно может быть там иммигрантов и населения Москвы больше, чем русских. Ну и что здесь такого? Так я не вижу в этом никакой национальной подоплеки.
0: Спасибо, спасибо, что позвонили, спасибо за теплые слова. Благодарим. Далее. Алексей из Калуги, теперь вы, прошу вас.
19: Алло.
0: Здравствуйте, говорите.
19: Здравствуйте. Вы знаете, я бы согласился с одной из женщин, которая позвонила, по-моему, первой, что это констатация факта. Ну, например, вот в том же Лондоне есть целые районы, где живут исключительно мусульмане.
0: Да слушайте, во всей Европе живут исключительно мусульмане нынче.
19: Прозвучит такая шутка в том же Лондоне, вряд ли бы на нее обратили такое внимание, как у нас когда-либо.
0: Нет, там на самом деле с национализмом особенно сейчас все в порядке. В плане того, что он поднимается с колен. И речь не про Европу, речь про нас. Речь про нас. Давайте в Европу сейчас не смотреть.
19: В Москве тоже уже есть анклавчики, где преобладают какие-то определенные национальности. Они туда и своих семьи свои туда перетаскивают, хотя должны приехать туда на 5 лет поработать и уехать. А они туда семьи перетаскивают. Что хорошего? Это констатация факта, к сожалению. Ну, глупо пошучено, да, но констатация факта как такового есть.
0: Спасибо. Да, принимается. Далее. Одно мгновение. Юрий из Саратова. Теперь вы, пожалуйста. Говорите, Юрий. Здравствуйте.
20: Здравствуйте, Иван.
0: Да, прошу вас.
20: Ну, вот представьте себе, если бы сейчас наша команда поехала в Астану, и вот это заявило...
0: Да, ну, подождите, что... речь все-таки про Республики Российской Федерации. Я вас прошу, за пределы не выходите, не надо.
20: Понятно, понятно. Ну, здесь все, в принципе, все понятно. Политика-то, она давно идет такая. Послушайте депутатов, которые за русский мир выступают. Понятно давно, что русских пусть больше убивают, а здесь идет политика о том, чтобы выживать наши... Пусть они воюют, а мы тут займем... В принципе, это давно политика понятная.
0: Но нет, стоп. В принципе, все республики в равной степени участвуют в той же специальной военной операции, если мы говорим про республики в составе Российской Федерации. Я еще раз акцентирую на этом внимание. И за пределы Российской Федерации давайте выходить не будем. Далее продолжаем. С кем говорим? Мадонна из Москвы. Прошу вас, здравствуйте.
21: Здравствуйте.
0: Да, говорите, пожалуйста.
21: Очень приятно, что я до вас дозвонилась. Для меня это больная тема. Я русифицированная грузинка, хочу отметить. И мне эта шутка была обидна на КВН. И я считаю, что Эрнсту немножечко надо пошевелить мозгами, когда вот такие шутки отпускаются с центрального канала. Мы никого никогда не обижаем. Никого никогда, никакой национальности нету. Да, мы вот предыдущий оратор сказал, что это типа национальность, мы все за Россию, и Чечня, и Осетия. Это все понятно. Но так в каждой шутке, как говорят, доля правды. Поэтому, вы знаете, хочу, чтобы было все как-то по-человечески, что ли. Зачем вообще на какую-то национальность трогать? А в КВН очень много злой шутки появилось. К сожалению.
0: Понятно, ваше мнение принимается. Услышали. Далее. Сергей из города Клин. Теперь вы, пожалуйста.
22: Да, доброе утро.
0: Доброе.
22: Спасибо, что поднимаете подобные вопросы. Мы, русские, платим за империю. Собрали бы русские столько земель... Будь русские националистами, это, конечно, вопрос. Формирование национального самосознания русских необходимо. Оно началось и будет усиливаться. Жизнь заставит. Спасибо.
0: Вам спасибо. Далее. Одно мгновение. Александр из Перми. Говорите.
23: Да, Иван, здравствуйте. Я вот что хотел сказать там. Надо вам как-то сформулировать вопрос без экивоков. И вот этих вот вы пытаетесь не задеть национальности наши. И люди, которые вам звонят, они вообще не понимают, что речь-то идет о том, что один из представителей нашего народа, в смысле одного из народов нашей страны...
0: Я уже это 150 раз сказал, 150.
23: Да, но
0: вы слушали эфир?
23: Люди не понимают.
0: Но я же виноват, я сказал, люди не понимают. Виноват в этом ведущий, прекрасно. Хорошо устроились.
23: Нет, я не говорю, что вы виноваты. Я говорю, что надо бы разъяснить еще раз. Потому что они пишут все про мигрантов,
0: Я уже пояснил, что мигранты тут ни при чем. Да, но все-таки шутка возможна. Шутка касалась вообще всех нерусских. Всех нерусских, которые есть в Москве.
23: Шутка,
0: вне зависимости от национальностей. Да,
23: шутка неуместная. Но человек, да, может ошибиться, пошутить. Он не подумал об этом. Первый канал должен был вырезать. Вы правильно говорите. Но раздувать из этого тоже я бы не стал.
0: Хорошо.
23: Думаю, что...
0: Вот, принято.
23: Со зла было сказано, да.
0: Я тоже, на самом деле, думаю, что не со зла, тем не менее, вопрос к Первому каналу все-таки остается. Сейчас, как минимум, не время, знаете ли, для таких шуток. Я бы не обратил на нее внимания и даже этот вопрос в эфир бы не выводил до специальной военной операции, ну, просто потому что как-то, знаете, время поспокойнее было. А нынче, в силу того, что все на все обижаются и всех все задевает, нынче, ну, по-моему, да, не к месту абсолютно. Не думаю, что было сказано со зла, тоже не уверен в этом. Хотя, вы знаете, нельзя на 100% быть уверенным нынче ни в чем. Далее. Елена из Сахалина. Здравствуйте.
24: Здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
24: Знаете, я просто хочу... Точно так же не могу разобраться в этой теме, потому что вот как раз вот какой-то прозвучало в КВН, что слишком много русских. К чему это было сказано? Потому что в последнее время, вот во всяком случае у меня, у ребенка в школе на 1 мая должны были каждый класс определенную нацию выбирать, там угощение и петь какую-то песню. Когда дети своего класса заявили, что будут петь «Шамана, я русский», им сказали: вы знаете, это политизировано. Ну вот, вот так вот как-то вот я что-то ничего не понимаю. Честное слово. Вот мое отношение к этой, конечно, фразе, которую сказал КВН, честно признаться, я шокирована. И вот и тут вот как-то замалчивание или затирание, честное слово. Вот...
0: Короче, вам шутка не понравилась, я правильно понял?
24: Да, мне не понравилась.
0: Отлично. Далее. Филипп из Хабаровска. Теперь вы говорите, пожалуйста.
1: Здравствуйте, уважаемая «Комсомольская правда». Считаю, что шутка вообще просто великолепная, вообще великолепная, актуальна. На злобу дня. И не надо там как-то там, обиделись, не обиделись. Это вот так, как оно есть, вот так оно и есть. Не надо это воспринимать, действительно, как оно есть. И тогда будет все хорошо.
0: Тогда будет, как есть.
1: Проблема не в этом. Проблема в том, что... так сказать, у таких вот и нерусских, да, граждан в России, оно увеличивается. И есть такой фильм Мартина Скорсезе «Банды Нью-Йорка». Так вот там про ирландцев, да? Когда их стало много, и когда они стали объединяться, они пришли во власть. И получается, допустим, в Хабаровске такие моменты. Потом выиграли выборы, все хорошо прошло. Нерусский организован лучше, чем мы. И значит, после выборов идет раздача квартир.
0: Да, это и проблема там, есть, но она все-таки... Опять перерыв у нас, друзья.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Если тебе...
4: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
2: «Война и мир». Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
5: Привет, я Александр Эвскляр. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». И правильно делаете.
2: Что будет? Честный взгляд на 4 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Какие минусы есть в Москве? Русских много. Шутка на КВН, на Первом канале. Обидела некоторых людей.
6: Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
7: Главное событие 2026 года. Впервые в Великих Луках. Единственный передвижной цирк на льду в России с 3 по 16 мая. Лама, олень, дикобраз, собаки, большие попугаи, ара, обезьян, басерон, рысь, сервал, леопард, морские котики, морской лев ждут вас на парковке ТЦ «Апельсин».
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
11: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда».
25: И, ну, действительно, посмотрели, это, ну, это как бы крик души, это стёб, то есть, что русских много. На самом деле, то есть, если, ну, так, в Москву... Я живу в Владимире, рядом с Москвой, ну, довольно часто приходится бывать... Даже бы сказал, к сожалению, не хотелось бы туда ездить. А так вот, зайдешь, вот на самом деле, вот где-нибудь в железнодорожном были, вот у меня сын в Москве служил в центре.
0: Железнодорожное — это Подмосковье, уточняйте сразу.
25: Да. Ну, хорошо, ладно, там уже Малахов, Красково, все пошло. Так там в магазин заходишь, нету там русских, вот. То есть там ни продавцов, ни покупателей, вот, еще грызаются на тебя, если ты по-русски разговариваешь. То есть тут на самом деле...
0: Ну, вот вы слушайте, вот, стоп. Слушайте, где грызаются, если вы по-русски разговаривать. Я что-то с таким не сталкивался. Вот, ну, я в Москве, в Подмосковье с таким не стал. Я бы хотел, я хочу адрес этого магазина. Скиньте мне адрес.
25: А, на этом железнодорожном, недалеко от вокзала «Пятерочка», вот туда зайдите.
0: Ну, вы знаете, я бывал в городе железнодорожный и ходил, заходил в магазин. Что-то не припоминаю. Но это, ну, это уже перегиб какой-то, странная история. Спасибо. Спасибо. Ну, понятное дело, что крик души. Но это уже перебор. Потому что я не сталкивался в Москве и в Подмосковье, а жил в Подмосковье ни разу с тем, что кто-то огрызается по поводу того, что вы говорите по-русски. Ну ладно, далее. Сергей из Новосибирска. Теперь прошу вас.
26: Добрый день.
0: Здрасте.
26: Страна, здрасте. Вам сразу вспомнилась шутка на КВН, которая прозвучала. Раньше в нулевые или конец 90-х была агрессивная реклама. Там про рубашку с пятнами там. Парикмахерской, если помните такую рекламу, про пятнушки. Некоторые вроде бы ничего, пятнушки там, это когда в парикмахерской пытался один понравиться другому, я хаял рубашку. И вот одна из команд национальных на КВН пошутила над этой рекламой, поставив такой же сюжет, что они на рынке слушают одного умного человека, который рассказывал, что он читал какую-то книгу за умную, они ему чуть в рот не смотрели. Подошел русский продавец, русский гражданин, покупатель, спросил, почем помидоры? Ну так, 3 рубля. Он так злобно на них, 3 рубля, понаехали тут. Когда его тут окружили кавказцы, он сказал, ну, некоторые вроде ничего. Вот, тогда что-то такого кипиша не подняли. Получилось очень красиво.
0: Времена изменились. Да, спасибо. Спасибо. Далее. Валерий из Минвод. Теперь вы, пожалуйста.
27: Здравствуйте вам.
0: Да, говорите.
27: Здравствуйте. Насчет этой темы, вот, я не националист, я живу на Кавказе, тут много у нас, и все называют друг друга как бы русскими, и разговаривают по-русски все национальности. Но, по сути этого дела, если бы вдруг эта шутка была бы в сторону евреев, кстати, как бы сказали, вот у нас много евреев в России. это бы сразу вышло бы, наверное, я думаю, на государственный уровень.
0: Давайте мы с вами скажем, много евреев в России. Да.
27: Да. Но как бы про евреев как бы не положено говорить в плохом виде, вы понимаете? Не положено говорить.
0: Ну вот мы только что сказали. Ждем скандал.
27: В антисемиты и все остальное, да. А про русских можно что угодно говорить. Вот у нас, если знаете, вот у нас, помните, была у нас информация по Ставропольскому краю, на Пасху цыгане избили в Изобильском районе, цыгане избили русского СВОшника, СВО.
0: Да.
27: Избили. Угу. И тишина.
0: Не, ну, по-моему, там тишина. Дело вот заведено.
27: Быстро замяли это дело, и все, чтобы не выходило даже...
0: Ну, барон занес, вот и все, что-то, конечно.
27: Все. Вы поняли, ладно бы один на один шли бы цыган и русский. Их было много, избили СВОшника при присутствии его сына.
0: Да, что-то такое в новостях было. Спасибо большое. Ну, а что касается евреев, много евреев не подается в контексте того, плохо это или хорошо, поэтому вряд ли они обидятся. Ну, а вообще, вы знаете, шутка про евреев нынче, ну, по нынешним временам, никого, в том числе евреев, не обидит. Ну, просто потому, что им обижаться не с руки сейчас, именно сейчас. Далее. Александр из Белгорода. Здрасте.
3: Доброе утро. Доброе. Всем, Иван, что касается моего личного отношения, хочу сказать, что первое, КВН давно деградировал, к сожалению, юмор низкопробный. Что касается конкретно так называемой шутки, лично я не воспринимаю это как шутку. Я вижу системную тенденцию обесценивания понятия «русский». И в данном случае я считаю, что вот этот персонаж, который вот так высказался, вроде как в юмористическом ключе, просто льет воду и на сторону мигрантов, и на сторону внутреннего, так сказать, населения, не являющегося русским, для того, чтобы, ну, скажем так, еще раз подчеркнуть наши внутренние проблемы. А то, что понятие «русский» во всех сферах, на мой личный взгляд, обесценивается, это факт. С этим надо бороться. Спасибо.
0: Вам спасибо. Далее. Из Челябинска звонок. Антонина. Да, пожалуйста. Ага.
8: Здравствуйте, Иван. Я вот по поводу этой шутки. Я полностью поддерживаю вот КВНщиков, потому что вот эту шутку мы между собой постоянно говорим, в транспорте, где, потому что мы видим. И вот у нас просто, ну, я не знаю, засели, не засели. Мы нормально относимся к этим мигрантам. Но вот вечером, когда смотришь во двор, у нас просто вся Средняя Азия. Дети, матери с коляской, она уже беременная, там 3-4, ну, русских я не вижу. И чтобы говорить, что тут засилие, тут иностранцев там или Средней Азии, нет. Ну, это очень уже много, я не вижу. У меня внучка один раз качалась на качели тут, так ее этот маленький из Средней Азии, он на нее плюнул. Я уже ей кричу, говорю, не трогай, он тебя прибьет, потому что он сильнее тебя. Вот, ну, я не против их, мы к ним нормально относимся. Но эту шутку мы повторяем между собой постоянно.
0: Спасибо. Но все-таки не о мигрантах речь. 509-й, получается, раз напоминаю. Да, ведь не мигрант ее озвучил на Первом канале. Далее. Олег из Екатеринбурга.
12: Алло.
0: Да, говорите, пожалуйста. Здравствуйте.
12: Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте. Ну, во-первых, этой шутке уже больше 3 лет. Это был старый мем. Сидят на лавочке 2 женщины восточной национальности в платочках, в длинных платьях. Хорошее здесь место, да, только русских много пока. Вот. Ну и сейчас тоже, вы говорите, что сейчас разговор идет не о мигрантах, тогда о чем? А на эту шутку обращать внимание, ну, я не знаю, лишний раз заострили какую-то эту проблему. Естественно, русский народ добрый, спокойный и очень-очень терпеливый. Ну, до поры до времени, естественно, в любом случае. А то, что мы потеряли самоуважение, то, что мы своим поведением, своими поступками несколько опустились, я не могу сказать, что настолько...
0: 10 секунд, сейчас, коротко.
12: На данный момент надо сейчас просто поднимать себе самоуважение к себе. Своими поступками, другими, положительными.
0: Спасибо. Всем спасибо, кто звонил. Большой перерыв. Скоро вернемся.

0: «Что будет?». Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
1: Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries, БАД не является лекарственным средством.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
3: Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ». Аналитика с именем. Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
4: Я Леонид Якубович, если вы меня узнали. Слушайте радио «Комсомольская правда», читайте «Комсомольскую правду», которую я читаю с детства. Это очень хорошая газета и очень хорошее радио.
5: Когда весной разбитый лед рекой взволнованно идет, когда среди полей местами чернеет голая земля и мгла ложится облаками на полуюнные поля. «Русская весна». На радио «Комсомольская правда».
6: В Москве 8 утра. В Челябинске 10. В Кемерове полдень. В Якутске 2 часа дня.
7: Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
9: Об атаках.
8: За ночь над российскими регионами сбиты 117 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. Дежурные средства ПВО перехватили дроны над Астраханской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской и Липецкой областями. Также БПЛА уничтожены над Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Ульяновской областями и Московским регионом. По словам мэра столицы Сергея Собянина, на подлете к Москве было нейтрализовано 3 беспилотника. Один из дронов попал

0: о Ближнем Востоке.
1: США собираются использовать в операции «Проект Свобода» самолеты, эсминцы и 15 тысяч военных, сообщили в Центкоме. Ранее президент Дональд Трамп заявил, что американцы выведут суда, застрявшие в Ормузском проливе, в понедельник утром. По данным «Аксиос», инициатива по Ормузскому проливу не обязательно будет включать сопровождение коммерческих судов военными кораблями Соединенных Штатов. Иран будет считать нарушением режима прекращения огня любое вмешательство Вашингтона в действующий режим судоходства, заявили в иранском парламенте.
0: О важном.
1: Мария Захарова заявила о навязывании гражданства США детям российских дипломатов. По словам официального представителя МИДа, такая практика применяется с 2023-го и рассматривается как инструмент давления на персонал. Дипломат отметил, что речь идет о детях, родившихся на территории США, которым автоматически предоставляют гражданство по принципу «право почвы». Такие действия противоречат международному праву, поскольку дипломаты обладают иммунитетом и не подпадают под полную юрисдикцию стран. Пребывание, подытожила Захарова.
0: О погоде.
1: В Москве сегодня ожидается солнечная и по-летнему теплая погода. Как сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец, воздух прогреется до плюс 22-25 градусов, что соответствует июльским значениям. Осадков не прогнозируется, ожидается переменная облачность. Теплая погода сохранится минимум до середины недели. Больше новостей в новом мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации.
2: Вы слушаете радиоканал «Луки ФМ Медиа». Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+. Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
3: Друзья мои, ну что, май настал. Наконец-то теплые денечки пришли. Ненадолго, правда. Спешу вас огорчить, что скоро будет погода нас проверять на прочность. И говорят и поговаривают, что со среды начинаются дожди. И температурный режим немножечко спадет. Прямо вот, до 15-18.
4: А я тебя готовил.
3: К чему?
4: Кондей включил.
3: Да.
4: То, чтобы перепад для
3: меня
4: тебя
3: заморозить.
4: Чтобы тебе перепад резко не настал.
3: Но сегодня... 26. Прям прикинь.
4: Какие у тебя вычислительные мощности. О.
3: Потому что мне почему-то всегда, когда я в эфире, кто-то постоянно пишет. Передай этому человеку привет большой.
4: Положи телефон.
3: Положи. Положу телефон. Ну что, давай делиться, Дима, как прошли твои майские? Мы так долго их все ждали, мне кажется, зимы ждали майские почему-то. Не знаю почему.
4: Я вспоминаю.
3: Давай, да, загрузка.
4: Никак не изменилось ничего. Я два из них дня работал, третий работал на участке.
3: Скучную жизнь ты живешь, Димочка Иванов.
4: Вот.
3: Но мне кажется, что на участке работали все в эти дни. Вот, но объективно, у кого не спроси, все такие: а, мы на даче были. Конечно, погода позволяла, поэтому можно было дачными делишками позаниматься. А многие...
4: Три дня прям, да.
3: Да, три дня. И самое интересное, что если 1 мая было еще... Нет, да, 1 мая так еще было не очень жарко и тепло, то 2 и 3 прям настоящее лето, и солнце такое было теплое, горячее, несмотря на ветер, даже ветер был теплый. А мы, кстати, катались на велосипеде, то, что тусовались в деревне, делали всякие важные дела из разряда посадить, там, посеять что-то, там, порыхлить, прополоть, вот это все.
4: Перекопать,
3: да, но это...
4: Покосить.
3: Это больше к мужским делам?
4: Попилить.
3: А к мужским делам к таким относятся перекопать, потому что если я начну копать, то это будет мой последний копать в моей жизни.
4: Предпоследний.
3: А нет, не думаю. Ну, пошутить можно было, да? Но мы не будем. А если вы хотите рассказать, как проходят ваши майские, пожалуйста, по телефончику 8 801 53 78 117 звоните, рассказывайте, как вы провели эти выходные. Как ты провел лето, хочется, да, сказать?
4: Да, да.
3: Но
4: да,
3: это мы
4: да.
3: в сентябре будем говорить.
4: Ну, а еще на футбол сходил вчера.
3: Ну, вот видишь, а ты говоришь, не
4: занимался. Пришлось копать усерднее. Чтобы успеть.
3: Ну и как?
4: Что? Хорошо откопал.
3: Ну, поделись впечатлениями, как ты на футбол сходил.
4: Нормально.
3: Нас мало.

0: Мало интересует, насколько ты хорошо откопал.
1: Нормально, скажите. Вот такие аргументы. Первые 20 минут прекрасно. Ну, во-первых, Луки Энергия выиграла. Поздравляю всех, да, болельщиков команды. Снова мы не проиграли. Победная серия начинается какая-то новенькая у нас. Мы не проигрываем. Это здорово. Забрались высоко-высоко в таблице. Но как-то есть вопросики к игровой модели. Ну, это ладно. Это будем считать, что наживется, нарастется, но 3 очка не пахнут, как многие говорят. Хотя тут были вопросики на самом деле. Ну, приятно, что не проигрываем. Вот что тебе еще рассказать-то можно. Луки Энергия забралась на место под номером 3, если не ошибаюсь. Я просто предыдущие матчи, точнее остальные, не увидел. Да, третье место у Луки Энергии с 12 очками, как и еще у двух, еще у одной команды и у двух команд по 13 очков. В принципе, вот такая вот группа лидеров. У нас Динамо Санкт-Петербург, Муром, угадай, откуда?
0: С Мурома.
1: Все правильно. Луки Энергия.
0: Знает, как меня проверить.
1: И Череповец, откуда?
0: С Череповца.
1: Все правильно.
0: Отлично.
1: Вот, Чертаново, пятое. Ну, а там уже дальше ниже очков, меньше. Вот такие дела. Третье место у Луки Энергии промежуточное. И дальше больше. Дальше у них выезд 10 мая в Иркутск. Угадай, в какой команде?
0: Иркутск.
1: Да, футбольному клубу Иркутск. Ну, а потом домашняя серия из трех матчей подряд.
0: Угу.
1: Торпеда Владимир, угадай откуда?
0: Тут с Владимира?
1: Да, Звезда Санкт-Петербург. И потом к нам пожалуют Муром. И вот это будет интересная заруба. В общем, с Владимирской областью сыграем до июня месяца дважды.
0: Все, что я услышала, это сыграем.
1: Да.
0: Как обычно, но я схожу когда-нибудь обязательно.
1: Ты опять не была?
0: Не, я в воскресенье была вообще на другом мероприятии. Нет, это была суббота. Я запуталась в днях, признаюсь честно.
1: На каком-то ты была, да?
0: Да, на каком-то я была.
1: И что это за мероприятие?
0: Это было открытие магазина у моей хорошей знакомой, с чем я ее, собственно, и поздравляю. И вот такое было мероприятие. А потом я поехала опять в деревню кушать шашлык. Потому что что? 1 мая.
1: А почему там пятерочки всякие не открывают так тоже? Все приходят в черном.
0: А я бы хотела. В зеленом можно, в красном. Ну, пятерочка же, это цвет красный.
1: Ну, там, да, и другие федеральные сети любят.
0: Да, вот с удовольствием. А, кстати, у нас федеральных сетей только Магнит да Пятерка, да? Больше продуктовых нету никаких. Светофор! Можно...
1: Дикси.
0: Дикси нету у нас.
1: Нету?
0: Нету.
1: Как так?
0: Дим, верни мне мой 2007-й.
1: Правда нету?
0: Я, кстати говоря, вдруг...
1: А, вот там нету, да.
0: Кто-то не знает. Нету. Ты знаешь вообще, с чем связан праздник 1 мая вообще? Праздник весны и труда. Вот откуда он?
1: С трудом.
0: Откуда он взялся и почему он так называется? Ты знаешь?
1: Я знаю, какие имена из него производные появлялись у детей.
0: Ну, 1 мая так и были. Нет?
1: Да здравствует 1 мая, там в основе лежало.
0: Да. Ну, вообще, если мы перейдем к истокам праздника, а я очень не люблю, вы знаете, такие исторические справочки, поэтому послушайте. Начало праздника связано с событиями 1 мая 1886 года в Чикаго. В этот день рабочие вышли на массовые протесты с требованием ввести 8-часовой рабочий день и улучшить условия труда. Во время одной из демонстраций прошел какой-то там инцидент, и в полицию было брошено самодельное взрывное устройство, что привело к перестрелке и гибели нескольких человек. В память о жертвах этого события на учредительном конгрессе Второго интернационала в Париже было решено ежегодно отмечать 1 мая как День международной солидарности трудящихся. В России дореволюционные первые первомайские демонстрации прошли в 1891 году в Санкт-Петербурге. Они проводились нелегально под угрозой арестов и репрессий. После Октябрьской революции 1917 года праздник приобрел официальный статус. В 1918 году 1 мая был объявлен нерабочим днем по Кодексу законов о труде. А в 1928 году постановлением чего-то там нерабочим стали оба дня и 1 и 2 мая. В 92-м после распада Советского Союза праздник получил современное название «Праздник весны и труда». Вот такая вот история у этого праздника. Если вдруг, уважаемые радиослушатели, если вы не знали, то имейте в виду, что во многих странах, в том числе и России, праздник теперь это весны и труда.
1: Но вот вопросики. Почему у весны так много праздников?
0: Почему у весны так много труда?
1: 8 марта почему-то праздник весны. 1 мая праздник весны.
0: 8 марта это международный женский день. Нет, это не праздник весны. Это праздник всех женщин.
1: Они есть
0: не
1: весна.
0: Не надо. Нет, некоторые из них лето. Не путайте, Дима, нам карты.
1: Где праздник зимы?
0: Праздник зимы? Сейчас все будет.
1: Я хочу зиму праздновать.
0: Праздник зимы.
1: Я зимний человек.
0: Число. Погнали. Возможно, вы имели в виду проводы зимы с 16 по 22.
1: Проводы, сразу проводы. Хоть встретьте по-человечески тогда, чтобы проводить.
0: Как встретить зиму?
1: Нет, мне праздник еще не нашел.
0: Но мне кажется, что вот праздник зимы, это, наверное, вот самый главный Новый год. И вот, не знаю.
1: Масленица, это все тоже плавающее.
0: Это все тоже плавающее. Согласна с тобой, нету праздника зимы. А весна — это потому что труд. Зимой мы не трудимся. Вот у меня папа вчера буквально после того, как копал, сказал, я бы уже хотел зиму.
1: Да, и снег копать.
0: Чтоб оно все зарылось. Ну, это ерунда, нет. На самом деле снега было, конечно, много, но по сравнению с тем, как копать землю и копать снег, снег как-то, оно привычнее.
1: Да, снег каждый день, а землю раз. Но сильно.
0: Ну, не раз.
1: Ну, сильно. Ну, сильно раз.
0: Нет, сильно он уже не может раз. Это ты, может быть, молодой, здоровый, раз. А ему и раз, и раз, и раз. Так за раз не получится. Я, кстати говоря, уже пришла, наверное, к тому, и, в принципе, родителей своих уже надоумиваю немножечко к тому, что не стоит убиваться в огороде. Всегда можно что-то купить там. Приобрести где-то,
1: ты
0: когда
1: веришь,
0: это...
1: Ты настолько веришь в себя, в свою силу убеждения?
0: Нет. Я верю, конечно, в нее, но не всегда она срабатывает, понятное дело. В любом случае, друзья мои, нужно соизмеримо своим силам, потому что вот очень часто мы, знаете, перерабатываем немножечко в огородах, вот в этих, вот, кстати, с майских-то и начинается, да, вся эта петрушка. Обычно в феврале-то сажают уже перцы,
1: сеют. А петрушку когда сажают? Начинается петрушка.
0: Петрушка? А тебе для чего эти знания? Объясни мне, пожалуйста. Петрушка уже
1: я
0: пошла.
1: Я в этом году не видел просто посевной календарь.
0: Не, сейчас скину. Петрушка уже вылезла, и ее нужно было посеять осенью, чтобы она вылезла весной. Да, ты и так себе, конечно, огородник, дачник.
1: Ну вот и не закончил я свое аграрное образование, видишь. Судьба.
0: Если Дима Иванов спасла будет сельское хозяйство. Предлагать вам, да, услуги по сельхоз какой-нибудь там деятельности, вы ему не верьте, он не закончил. Так что нет, Дмитрий, ты нас не проведешь. С незаконченным аграрным мы не будем с тобой связываться. Вот и вся любовь. О,
1: мир, труд, май и красный флаг Виталия Калинина.
0: А, отлично! В таком случае мы прервемся на небольшую паузу.
2: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
3: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
4: Масла для лодочных моторов, квадроциклов, садовой техники, мотоциклов. Широкий ассортимент, доступные цены. Ждем вас в магазине на АЗС «Трейдер нефтепродукты», Октябрьский, 143. Напоминаем, что действие дисконтных карт распространяется на все товары.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? «Крокодил души моей». Так Антон Павлович Чехов иногда обращался в письмах к своей жене Ольге Книппер.
6: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости.
7: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луке ФМ.
0: Доброе, бодрое утро! А, Димон, ты забыл, с кем ты сегодня работаешь. Это с Антоном Кифом ты можешь вот это вот все, а не со мной.
1: А, ну а Антон Киф может с тобой, знаю я, что тут уже в эфирах вы тут делаете.
0: Первый раз такое слышу. Господи.
1: В общем, Антон периодически может исполнить какой-то ритуальный
0: танец. Антон исполняет.
1: Да, исполняет ритуальные танцы и, это, и теряет дав речи.
0: А, Антон исполняет, да. А, ну что, друзья мои, кстати говоря, не забывайте о том, что мы же, собственно, разыгрываем билеты в цирк. И давай, Дмитрий, собственно, объявим о том, что вы можете звонить в студию к нам в 8 811 53, отвечать 53.
1: Это ты код города это... назвала, звоните.
0: По коду...
1: Да, 78-117, не забудьте добавить да, по да, коду да. города.
0: А то Катя Пахомова билет себе заберет. А, значит, смотрите, звоните и отвечайте на первый вопрос, который мы задаем. Стандартный диаметр манежа. Стандартный диаметр
1: Ого.
0: Манежа. Можно по буквам. Стандартный диаметр.
1: Не радиус.
0: Не радиус, а диаметр манежа. Ну, понятное дело, что там может все варьироваться, я думаю, что да, но плюс-минус они обычно стандартные. Поэтому, пожалуйста, 78-117 с кодом города 8-811-53. Звоните, пожалуйста, отвечайте на вопросы, выигрывайте. Аж целых два билета за один вопрос. Мне кажется, что это очень даже круто.
1: Где ты такие вообще вопросы откопала?
0: А я,
1: копала,
0: ты знаешь,
1: копала.
0: Копала, копала и наконец-то откопала.
1: Я почему-то копал и не нашел.
0: Да? Угу. Ну, ты плохо копал. Мы уже выяснили, что ты не очень копаешь. Хорошо. Быстро.
1: Куда мы идем?
0: Но некачественно.
1: В смысле некачественно?
0: Ну, потому что торопишься.
1: Нет.
0: Да.
1: Не-не-не.
0: Да.
1: Темп
0: да.
1: держишь, копаешь весь огород. Что ты это залипла в тебе в своих этих маркетплейсах, походу?
0: Нет, я еще не заходила на Валберес. Не заходила еще, хотя надо бы зайти, а я еще не заходила. Вот, взяла и зашла, зачем сказал?
1: Вот так Катя Пахомова проводит эфиры,
0: которые
1: хотела только что перейти на праздники, там поговорить, какие сегодня.
0: Я ухожу с Валбереса и перехожу на праздники, потому что сегодня есть что поговорить вообще, о каких праздниках. Пока уважаемые наши радиослушатели дозваниваются к нам в эфир для того, чтобы выиграть два билета и ответить на вопрос диаметр циркового манежа стандартный.
1: Так.
0: А вот. А мы пока что поговорим с тобой, Дмитрий, о том, что сегодня Всемирный день дарения или Всемирный день щедрости. Всемирный день щедрости. Вот что ты поднимаешь под этим понятием?
1: Щедрости?
0: Угу.
1: День щедрости? День щедрости. Странный день.
0: Ну вот, как вот, своими словами. Как я обычно детям говорю, своими словами.
1: Щедрость. Это мое слово. Не, ну, я не знаю, что тебе сказать, что это. Но это добрый человек, который щедрый.
0: Щедрый — это добрый человек.
1: Да, добрый и иногда глупый.
0: На самом деле, Всемирный день щедрости, также известный как Всемирный день дарения, возник всего лишь в 2010 году, то есть относительно недавно, 16 лет, в Соединенных Штатах Америки по инициативе благотворительной организации. Праздник призван вдохновлять людей на добрые слова и поступки, напоминать о ценности, щедрости и заботы, показывать, как такие действия могут менять мир к лучшему. Идея праздника проста. Каждый может проявить щедрость, подарив что-то кому-то, деньги, вещи, улыбку, помощь или просто свое время. Главная мысль заключается в том, что проявление заботы может быть спонтанным и неформальным. Главное — идти от сердца. Мне кажется, очень хороший
1: праздник.
0: Я
1: пессимист. Я пессимист, тем более этот праздник появился так недавно.
0: Ну и что?
1: Ну и вот те, кто получают, они могут уже меркантильно себя вести и
0: Не всегда.
1: Вот, ну, не всегда.
0: Но мы же не говорим сейчас с тобой про деньги.
1: Ну, вот ты сама сказала про
0: деньги. Нет, там тебе зачитать еще раз? Ты насколько услышал? Деньги?
1: Не-не-не, тоже.
0: Деньги, там, внимание, ну, подарок, улыбку, заботу.
1: Подарок, а что это он такой дешевый?
0: Ну, это тебе попадались, наверное, какие-то вот такие, знаешь, меркантильные люди. Я, например, в свою очередь считаю, что даже проявление какой-то минимальной заботы, сходить погулять, надеть там, спросить, не надел ли человек куртку, если мы говорим там о мужчине, женщине, проявить там какую-то заботу к ребенку, просто сходить опять же с ним погулять, выполнить там какое-то его желание из разряда «поехали, покатаемся на велосипеде».
1: Говоришь.
0: Ну, хорошо. Давай поговорим не про семейные вещи. Предположим, я недавно совсем разбирала вот вещи, перебирала и отвезла очень много. Много мешков.
1: Ну, я вижу,
0: в дом
1: ты каждый час на маркетплейсе сидишь.
0: Да, в дом.
1: Конечно.
0: В детский дом.
1: Это хорошее.
0: Вот, и я считаю, что это такой поступок, который никак мне не ударил по карману, потому что, ну, вот эти вещи, ну, они уже не носились ни мной, ни моими близкими. И это хороший жест в том плане, что они действительно пригодятся детям. Вот для меня это очень
1: это
0: важно.
1: Но,
0: уважаемые
1: пример.
0: Радиослушатели, если вы хотите также такой же добрый жест сделать, пожалуйста, вещи чистые, не рваные, не драные, да, давайте мы будем адекватно относиться, а не всякую помойку устраивать из вот этого вот дня щедрости.
1: Да и вообще это без дня надо делать. Вот,
0: если да, это было без дня.
1: Всегда вот отношусь, когда вот выделяют конкретную дату. Вот у нас сейчас, например, очень важные знаковые даты будут в нашей стране, и очень много новостей, которые должны были быть каждый день.
0: Согласна, абсолютно с тобой полностью согласна. И самое ужасное, конечно же, о чем хочется сказать, что не будет в этом году у нас парада Победы по понятным абсолютно причинам. Ну, в прошлом году было, а в этом году нет. Ну, да ладно, не будем в политику углубляться. Так вот, я вот недавно тоже смотрела выплаты в странах СНГ, ближнего зарубежья для ветеранов. И, конечно, Россия оказалась с самыми минимальными выплатами для ветеранов. Понятное дело, что у нас их, может быть, осталось, точнее, по количеству у нас их больше, так как страна больше. Но это, мне кажется, никак не должно быть связано с количеством людей, правда ведь? Важно отдавать какую-то честь, благодарность, и мы про это вот забываем. Хотя военно-патриотическое направление у нас очень хорошо развито и в школах, и вообще там какие-то дополнительные предметы собираются по этому поводу добавлять в школьную программу, и культурно-нравственные ценности страны тоже, России, наши собираются ввести такой предмет в следующем учебном году.
1: Я бы поучился вот в этом, да, это мое.
0: Культурно-нравственные ценности?
1: В том числе, да. Ну, мне нравится многое, что появилось, чего не было в мое время. Ну, есть что-то не нравится, конечно.
0: Ну, это, наверное, так всегда. Мне кажется, что в целом, например, если не делать конкретно какой-то уклон на что-то, а в общем в развитии, да, вот следовать, то это классно. Потому что очень многие школьники в какой-то вот период какой-то такой был, да, мне кажется, вот десятилетка, и о культурно-нравственных позабыли, о морально-этических каких-то позабыли. Как-то вот не было этого. Сейчас за это берутся. Я надеюсь, что это будет очень хороший положительный опыт. Вот. То, что урезали обществознание, конечно, мне жалко, потому что это один из моих любимых предметов были
1: хороший,
0: в школе.
1: Хороший
0: предмет, где можно было обо всем поговорить. Вот что мне очень нравилось, что это касалось не только, там, допустим, какой-то исторической справочки, это касалось и там, мировой экономики, это касалось, ну вот всего, за что ни возьмись, все везде общество знания. Жалко, что урезали, но надеюсь, одумаются.
1: А я его сдавал еще.
0: Я тоже. Ты на что сдал?
1: Не помню, что-то там 63 балла, кажется.
0: Ой, я по баллам не помню, я помню, что это прям твердая четверка,
1: типа
0: мне 4. Не хватило, типа, 5 баллов до пятерки.
1: У меня пятерка 72 русский был, 63 общество. А математику не скажу.
0: Не надо.
1: Но справился. С трудом, но справился.
0: Ну, благо у нас как-то...
1: Сейчас бы вообще в легкую нащелкал.
0: А, благо у нас не было таких жестких условий, когда мы сдавали ЕГЭ, потому что когда мы сдавали ЕГЭ, у нас только все появлялось, да, вот вообще вводился только этот экзамен. Ну, во всяком случае, ну, ты же сдавал чуть позже, чем я, да?
1: В 9-м.
0: Я в 8-м. Вот, и, кстати говоря, школьников запретили обыскивать с металлоискателями.
8: Прикинь, наконец-то дошли до того, что они маразм устроили какой-то.
1: То есть теперь можно выгравировать на металлической пластине шпору?
0: Да.
1: И ее не найдут?
0: Да, да, да. Ну, на самом деле, это уровень бреда вообще зашкаливал просто, как по мне, ну, людей, просто вот детей, которых и так-то пубертат, там сумасшедшая психика немножко ого-го делает, их еще с металлоискателями обыскивали. Ну, камон, вы что, совсем что ли? Ну, это что? Ай, не буду об этом говорить, это другая программа.
1: Уже сказала.
0: У меня просто...
1: Хорошо, мы так в День щедрости ушли. Ой, как
0: заглушили. Слова, слышишь, они вперед идут, а мысли там сзади. Я обычно заметил. Наоборот должно быть.
1: Ну, хотя бы одновременно.
0: Не работает! Ну, а ладно, раз уж мы говорим про День щедрости, то сегодня щедро выдаем аж целых 4 билета во время эфира. 2 вы получаете при ответе на один вопросик. И этот вопросик — стандартный диаметр манежа. Могу, да? Хвалит.
1: Со щедрости так выйти на кон... Ой, это...
0: Хороша!
1: Это хорошо.
0: Ай,
1: это...
0: хороша чертовка. Да, могу, могу, Дмитрий, могу. А, так вот, друзья мои, пожалуйста, звоните по телефону 78-117. Не забывайте про код города 8-801-53.
1: Ну или не набирайте его, если звоните с домашнего телефона.
0: Да, совершенно верно.
1: Вдруг еще кто-то,
0: а кто-то
1: так может.
0: Звонит, интересно, с домашнего телефона.
1: Вот интересно. Поддозвоняться узнаем.
0: У нас, кстати говоря, вот стоит в деревне домашний телефон, и я вот тебе честно скажу, ничуть не жалею, потому что с вот этой вот связью дурацкой, которая...
1: А
0: вообще...
1: он сейчас куда входит вообще? Его как оплачивать?
0: Ростелеком.
1: Ну, в смысле, как вместе с интернетом.
0: Да, да, да.
1: Хотя
0: да.
1: В деревне интернет, может, у вас там есть.
0: Да, да. Ну, такое, знаешь... Это вообще отдельная передача, я бы посвятила этому.
1: Ну, в смысле, ты...
0: За что я плачу деньги?
1: Ну, не кабель, то есть все равно через сети там как-то вы там модемы, не модемы.
0: Я думаю, что это, я не помню, как это называется, локальное чего-то там.
1: Хотя если есть телефон...
0: А, и телефон, и интернет работают одновременно, представляешь, не так, как раньше.
1: Почему?
0: Раньше, когда ты когда ты сидишь в интернете, тебе по-домашнему было не дозвониться, когда интернет только появлялся и зарождался в нашем городе.
1: Ну, у меня да, потому что я перекидывал эту витую пару из компьютера в телефон обратно. Ну, вот... А потом счета бешеные приходили.
0: Ну вот, я
1: еще
0: прекрасно,
1: вот этот звук...
0: прекрасно подключение помню компьютера. Вот эти времена, когда можно было в интернете посидеть только когда ты не разговариваешь по домашнему телефону. А когда ты сидишь в интернете, тебе по-домашнему никто не мог позвонить, потому что все время было занято. Я очень хорошо помню эти времена, потом, слава тебе, Господи, все изменилось, но я вам могу сказать, что вот эта компания на букву «Р», они...
1: Хорошие.
0: Плохие люди. Плохие люди. Так себе провайдер вообще. Если бы можно было поменять, я бы с удовольствием это сделала, но, к сожалению, те, на кого можно поменять, они туда не идут. 30 километров от города всего лишь. Я считаю, можно было бы кабелечек кинуть. Но нет.
1: Всему свое время.
0: Я очень жду, потому что вот в этой компании, которая на букву «Р». Ну, дай скажу, что
1: ты договаривай, я ж не гоню.
0: Ты, потому что вот смотри, что сделал.
1: Но я не гоню. У нас
0: смотри,
1: есть...
0: что ты сделал
1: сейчас. У нас есть
0: сейчас.
1: Запас времени,
0: все,
1: минутка.
0: Все, я не буду больше говорить, Дима меня обидел. Все, пока.
1: Новости на Лукевы.
9: Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В студии Маргарита Рассадовская. Здравствуйте. В Великих Луках состоялось первое заседание Организационного комитета по подготовке к юбилейной 30-й международной встрече воздухоплавателей. В рамках мероприятия также пройдет 31-й чемпионат России по воздухоплавательному спорту. В состав оргкомитета вошли представители администрации города, Великолукской городской думы, комитетов культуры и спорта, силовых ведомств, а также руководитель Федерации воздухоплавательного спорта Псковской области Владимир Орлов. На встрече обсудили ключевые вопросы подготовки, формирование плана мероприятия, обеспечение безопасности, регистрацию пилотов и культурную программу. Юбилейная 30-я международная встреча воздухоплавателей пройдет в Великих Луках с 11 по 19 июня.
11: Великих Луках на базе сельхозакадемии прошел краш-курс по безопасности дорожного движения. Студентам показали презентации о резонансных ДТП с молодыми людьми, а также выступили очевидцы аварий, инспекторы ГИБДД, сотрудники МЧС и врачи. Встречу открыла инспектор по особым поручениям Управления госавтоинспекции УМВД России по Псковской области. Она сообщила, что по данным госавтоинспекции в текущем году на дорогах региона произошло 154 учетных дорожно-транспортных происшествия. 26 апреля в Государственном Кремлевском дворце подвели итоги национальной премии «Деловой престиж. Женщина-созидатель-2026». В этом году на конкурс было подано более 4000 заявок из всех 89 субъектов страны. По итогам отбора в финал вышли только 317 участниц. В их числе директор Великолукского технопарка «Электрополис» Ирина Белова. Она стала финалистом в номинации «Промышленность, производство, энергетика и инновации».
12: О валютах.
11: Курс валют на сегодня: доллар 74,88, евро 87,78, юань 10,95.
12: О погоде.
11: Сегодня в Великих Луках облачно. Температура воздуха около плюс 20 градусов. Маргарита Росадовская, служба информации радио Луки ФМ.
13: Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
14: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8:00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
1: Доброе бодрое утро, Луки-ФМ, «Утро с той ноги». Антон Киев отсутствует. Катя Пахомова. Что, Катя Пахомова?
0: Присутствует.
1: Дима Иванов здесь. Ксения Фадеева отсутствует. Катя Пахомова, Дима Иванов, получается, все.
0: Дима в армию захотел, мне кажется.
1: Нет, почему? Это переклеит, это как у студентов.
0: Будет.
1: Это студенческая штука.
0: Да? Вообще не припомню, чтобы у нас была такая перекличка. Вот.
1: Или где это было? Это у нас... Все, поплыл.
0: Да, что-то поплыл.
1: Номер первый, второй, третий, четвертый.
0: И меня повело.
1: Во-первых, я тебе рассказал, что у меня есть...
0: Повело.
1: Да, повело песня твоего вот этого вот...
0: Ваня Дмитриенко. Он не мой.
1: Уже все?
0: Любовь прошла, завели помидоры.
1: Все. Я переделал песню. Меня не отпускает третий день версия. Там, где умирает ненависть, рождается компот.
0: Как вообще связано?
1: Я не знаю. Это не спрашиваю творческого КВНщика, бывшего, прошлого, не бывает, как родилось что-то, которое просто... Я шел по улице.
0: И пел песню Вани Дмитриенко. Нет. Поэтому у меня вопросики. Кто тут фанат?
1: Я просто, строка какая-то. Где-то было это. Может, кто-то мимо проезжала машина. Может, у тебя в машине играла, кстати. Я не помню, когда это образовалось. Новообразование строк вот этих. Вот. В общем, рождается компот теперь все. А теперь у меня идея фикс появилась.
0: Перезаписать.
1: А Насте, значит, по питейным заведениям песня, которая называется.
0: Так.
1: Вот. Значит, мало ли, как там, что там.
0: Это как мне вчера дочь говорит: мама, а как иначе назвать бабочку? Я говорю: маленький летательный аппарат животного происхождения.
1: Это на немецком ей покажи, как.
0: Она говорит: а покороче. Я говорю: не знаю.
1: Ты ей просто раскладку на разных языках. Бабочка, баттерфляй.
0: Баттерфляй.
1: Там вот это все.
0: Да-да-да.
1: Шметерлинг.
0: Да-да-да.
1: Это вот это да. Это
0: ну баб... и что у тебя с Анной Асти было?
1: В общем, я решил, там строки начинаются. Там, ты ночной кошмар, да, там что-то. Короче, на вот этот мотив.
0: Мы еще про чьи-то фанатов говорим. Угу.
1: Я давнишний, известно. У меня там песен столько переделано на воздухоплавательный манер. Переделать и на футбольную песню кричалку сделать. Потому что Максим пели, это уже классика.
0: Но Максим не переделывали.
1: Ну и не переделывали.
0: Там же... И в январе пусть бьется серый дождь к нему в окно.
1: Музыкальный понедельник, да. Вот. А я...
0: И просто в этом прикол же в том, что вот это мужики 40-50-летние, 60-летние стоят...
1: Неважно, мужики, просто фанаты.
0: И поют «Максим». Знаешь ли ты... А ты подожди, это песня разве?
1: Да.
0: Это да. «Вдоль ночных дорог шла босиком». Нежели, ну то есть вот он стоит большой такой.
1: Катя Пахомова будет петь, пока вы не позвоните, не ответите вопрос, какой в диаметр у манежа в цирке. 78-117, мы разыгрываем 4 билета.
0: Шла босиком, не жалея, но сердце его теперь.
1: Спасите наш эфир, пожалуйста.
0: В твоих руках.
1: Завязывай. Все. Вот. А там типа можно...
0: Спасите наши души.
1: Просто... Нам «Мы – ночной кошмар!» И вот там потом по тексту про футбол.
0: Кто-то
1: накидать.
0: Уже перепевал Анну Асти, только это была другая песня. А «Царица» это была, да, по-моему? В стиле «Рамштайн». И это тоже было ударно очень.
1: Нормально.
0: Да, да, да.
1: Нет, у нее-то, по сути, рифм... строки
0: хорошие
1: нормальные.
0: Хорошие песни он хотел сказать
1: строки...
0: у Аньки-то.
1: Да не, ну ладно, как назовешь, так назовешь. А, строки-то зарифмованы надо в целом
0: быть,
1: нормально.
0: Надо быть осторожным, потому что недавно она подавала иск о использовании ее песни то ли в какой-то программе, то ли что-то там и выиграла его. Так что будь осторожен
1: а
0: с
1: это
0: использованием.
1: Это народное творчество. Это ж не
0: с использованием
1: не
0: песен
1: на
0: рифм.
1: Права.
0: Знаешь, некоторые артисты очень щепетильно
1: они
0: относятся.
1: Монополисты, мне даже нельзя в машине ее подпевать и петь, получается.
0: Ну нет, в машине на радиостанции или через Яндекс.Музыку можно.
1: А просто акапелла петь?
0: Права типа выкуплены. А просто акапелла, вот я услышу, что ты поешь. И добрый вечер. Анечка! Дима Иванов поет твою песню. Не хочешь?
1: Все поют ее песни.
0: Ну, я...
1: Каждого знаю.
0: Каждого знаю. Не такая, конечно. Друзья мои, ну что-то вы не звоните, что вам не загуглите? Два билета в цирк, ну камон, там билеты от 1500, вы чего?
1: Во-первых, давай про цирк расскажем, может быть. Цирк на льду.
0: Цирк на льду, да, расскажи.
1: Вот, надо маму мою подбивать, пускай звонит,
0: она
1: выигрывает.
0: Она любит цирк?
1: Она фигурное катание любит.
0: О, ничего себе.
1: А это лед. Вот все, что я могу сказать.
0: Кстати говоря, вот в Великих Луках с 3 по 16 мая «Иллюзия во льду» называется. В программе «Воздушная гимнастика на коньках». Снежные королевы перенесут вас в загадочный мир огромных разноцветных пузырей. Самый умный и веселый обезьян Димон.
1: Да!
0: Реально, написано «Заядлый гонщик». Покажет мастерство катания на велосипеде. Лазерные роботы на манеже играют под ритмы современной музыки и невообразимых геометрических фигур. Катание с горок, перевороты и многое другое покажет в своем номере самые большие попугаи Ара. Магия вольно стоящей...
1: Арамагия.
0: Арамагия. Магия вольностоящей проволоки и нашей профессиональной артистки не раз подвергнут вас в шок выполнения трюков без страховки. Гранд Сафари на манеже тоже вы увидите. Рысь, сева, лама, дикобраз, олень. Вот. И клоун Лёлик. Так что, друзья мои, пожалуйста, 3-го, 7-го, 10-го.
1: А у нас звонок уже, пока ты читала все эти прелести.
0: Наконец-таки.
1: Программы, которая уже стоит, кстати, купол уже. Вот такие эти гудки громкие.
0: Алло, алло. Алло, алло. Разъединился? Наберите нам еще раз, пожалуйста, 8-811-53-78-117. У вас в восходящих точно должен быть. Набирайте скорее, отвечайте стандартный диаметр манежа. И я, наверное, продолжу пока что, да? О, есть контакт.
1: Да, алло, алло. Не соединяйся, что-то у нас гудок идет, а дозвон в эфир не проходит.
0: Есть гудок, дозвона нет, но так бывает иногда, да? То же самое, что с интернетом, вроде бы есть.
1: А вот теперь слышу, кажется. Здравствуйте, доброе утро, как вас зовут?
15: Доброе утро, меня зовут Денис.
1: Денис, вы поклонники цирка или математики?
15: И математики, и цирка, отчасти.
1: Ну тогда вопрос.
0: Это лучшая комбо, про которую я слышала вообще. Денис, доброго утречка вам. Ну что, поехали. Стандартный диаметр манежа.
15: 13 метров.
0: А, молодец, Денис, умничка.
1: Ну а раз математики, тогда длина окружности этого манежа.
0: Не слушайте Диму Иванова, Денис. Расскажите, пожалуйста, нам немножечко о себе. Например, давайте познакомимся.
15: Давайте.
0: Ну, рассказывайте, чем вы занимаетесь, куда вы едете. Я как будто бы слышу, что вы едете, да? Или это может мне...
15: Ну, я остановился, да, я сейчас по трассе еду в город на работу.
0: О, классно. А откуда в город едете?
15: Полюбино.
0: О, Полюбино, обожаю. Софья, усадьба Софьи Васильевны Ковалевской. А
15: да.
0: Кем работаете, Денис?
15: Сантехником.
0: Самая востребованная профессия так, по результатам так. 2026 года.
1: Мне кажется, что надо будет номер телефона не только Виталию, чтобы в цирк.
0: Я замужем. Денис,
1: а мне надо проконсультироваться.
0: Денис, с кем пойдете в цирк?
15: Только живой пойдем.
0: Вообще классно. Желаем вам отличного просмотра. Хотите передать привет кому-нибудь?
15: Нет, никому не хочу
0: передать. Такой Денис, суровый парень. Что, Денис, спасибо вам большое за звонок. Не отключайтесь, пожалуйста. Свяжемся сейчас. Вы можете нам перезвонить?
1: Да,
0: вот прямо сейчас перезвоните на всякий случай. А то сейчас проблемы с
15: связью.
0: Да, все, перезванивайте, и вам расскажут, как забрать билетики. Спасибо большое вам за звонок.
15: Спасибо.
0: Ну что ж, отлично. Сантехник Денис позвонил к нам. Кстати говоря... Благородная профессия, благородная.
1: Виталь, возьми номер телефона, пожалуйста.
0: Дмитрий Иванов.
1: По-братски,
0: очень...
1: у меня пятый этаж, я переживаю, я сам не хочу во все там лезть, боюсь.
0: Боится Дима Иванов сам починить, поэтому, слава богу,
1: да
0: есть
1: там
0: такие...
1: полностью менять коммуникацию надо, просто я в некоторых местах не уверен в своих знаниях.
0: Ага,
1: и коммуникации.
0: Да.
1: А вообще, ну давай, Денис не ответил, ты отвечай. Тогда сколько будет длина окружности этого манежа?
0: Завязывай, математика не мой любимый предмет. Так же, как и геометрия. Я прям 2 из 2.
1: Неправильно.
0: Неправильный ответ. Ну что?
1: Ну хотя бы формулу длины окружности.
0: Дим, не ставь меня в неудобное положение.
1: Ну ты пропи что-нибудь, знаешь.
0: Знаю, но это нельзя в эфире говорить.
1: 3,14.
0: Ясно.
1: Вот, и на диаметр умножь, по сути, 2 пи-р.
0: Господи, ты...
1: Ну что, база, это единственное, что я знаю из окружности, что с ними связано по геометрии. Ну вот, 2 билета уже отправились в путь, мы в это
0: да,
1: верим.
0: У меня просто есть 2 вопроса, и я даже не знаю, какой из них задать, потому что как будто бы, вот, например, ответ на один из них я точно бы не знала и не узнала. Поэтому давайте следующий вопрос, благодаря которому вы можете получить билетик. Он, кстати, очень простой, так что слушайте внимательно. В честь какого клоуна назван цирк в Москве? Это очень просто, это знают все, мне кажется, и взрослые, и дети. Поэтому, пожалуйста, звоните.
1: Слушай, я бы тут искал подвох.
0: Нет, ну ты просто очень душный.
1: Я на квизы переходил, наверное.
0: Нет, ты просто очень душный.
1: Ну смотри, клоун — это персонаж.
0: Так.
1: То есть у него свое имя.
0: Mm-hmm.
1: А тут, скорее всего, про актера, который...
0: Зачем ты подсказываешь?
1: Или все-таки там есть...
0: Зачем ты подсказываешь?
1: А может, разные цирки есть?
0: Нет. Есть в Москве. В честь какого клоуна назван цирк в Москве?
1: Карандаша.
0: Карандаш. Почти.
1: Вот в чем загвоздочка.
0: Ну, давайте мы и так, если что, будет правильный ответ. Я так думаю, что это будет справедливо. Поэтому звоните, пожалуйста, по номеру телефона 8 811 53 78 117 и скажите нам, в честь какого клоуна назван цирк в Москве. А мы пока что с Димой Ивановым продолжим наш эфир. Дим, и я предлагаю все-таки вернуться
1: к праздникам.
0: К праздникам, да, потому что сегодня есть прям хорошие. Например, сегодня день красивых признаний в любви. Рассказывай, Дим. Было?
1: Топ, я в этом вообще преуспел, но мне 34.
0: Дима в этот момент посмотрел на телефон. У тебя там написано на всякий...
1: Да,
0: на часы, на часы. Написано, время, что тебе 34 на всякий случай, чтобы не забыть, а то
1: уже
0: всякое бывает, да?
1: Всякое, да, бывает. Ну, нет, это...
0: Ты преуспел в этом вопросе.
1: Романтик, конечно, топ, да, но как ты видишь, он меня завел не туда.
0: Как так вышло?
1: Потому что не все то золото, что блестит. Потому что слова одно,
0: а
1: жизнь другое.
0: А дело другое. Слова одно, а дело другое. Согласна с тобой. А тебе красиво в любви признавались, Дим?
1: Нет, красивее, чем я, не могли просто.
0: Мне теперь просто интересно.
1: Теперь понятно, почему ты один.
0: Дима Иванов, если что, одинок, девчонки. Так что говорит, что у него самые красивые признания в любви. Так что,
1: Но теперь я с ними завязал. В принципе, с признаниями в любви,
0: ну,
1: да.
0: Тебя что... развяжет кто-нибудь.
1: Ну, я что, на часы-то смотрел? Часики тикают.
0: Часики-то тикают. Это, между прочим, международный праздник, чтобы вы понимали, вообще день красивых признаний в любви. Вообще, вы знаете, говорить... Я тебя люблю, можно и каждый день. Я считаю, что для этого праздник не нужен. Особенно вот я, например, каждый день и даже по нескольку раз в день, и даже по нескольку раз в час могу говорить это ребенку своему. Тебя так люблю.
1: А потом у него вырабатывается иммунитет, восприятие ломается.
0: Нет.
1: Он принимает слова как должное. Mm-mm. А тут в угол поставила и такая: я тебя люблю. Вот это нормально было. Сразу вот весь спектр чувств.
0: В общем, короче, я предлагаю сегодня флешмоб. Раз уж у нас день красивых признаний в любви, просто отправьте какую-нибудь красивую картинку, валентинку сейчас своему любимому человеку. И мне кажется, это будет класс. Я вот сейчас тоже отправлю. Хотите? Что-то у нас... Да, так и должно быть?
1: Да,
0: мы переходим на рекламу.
16: Реклама. Минус размер в одежде всего за месяц реально. Фитнес-тренировки в Академии спорта «Пилон». Он – это результат, который видно. Джампинг, пилон, степ и силовые. Сжигаем до 500 калорий за занятие. Комфортный зал и сильные тренеры ждут тебя на Зверево 39. Запишись прямо сейчас. 911-351-55-66.
17: «Майстрой сам». Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. «Строй сам». Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
18: Главное событие 2026 года. Единственный передвижной цирк на льду в России. Впервые «Великие Луки». С 3 по 16 мая на парковке ТЦ «Апельсин». Шоу, которое должен увидеть каждый.
19: Телефон рекламной службы в «Великих Луках». 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
20: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
21: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился, ну, в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется только региональных игроков, ну и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
19: Сказано на радио «Комсомольская правда».
16: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». 8.00. Прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
1: Доброе бодрое утро, Луки-ФМ. Утро с той ноги. Катя Пахомова, Дима Иванов в студии. И вообще, мы тут уже с ума просто сходим от всего происходящего вокруг. Например, от того, что мы разыгрываем два билета в цирк. Еще два билета. Два ушли к Денису. Уйдут. Я надеюсь, он перезвонил.
0: Денис, я надеюсь, вы перезвонили. Вы не отключайтесь, да.
1: Да, и получили контакты, как пройти, получить билеты. В общем, вся информация там, за эфиром, по тому же номеру. Ну, а мы ждем новых звонков по номеру 78-117. И у нас вопрос, в честь какого клоуна назван цирк,
0: цирк
1: в Москве?
0: В Москве. Да, совершенно верно. Это очень простой вопрос, который, ну, мне кажется, даже без подсказок в интернете.
1: Я видишь, все равно подвохи ищу. Я вот...
0: А вот нету вот этого, вот, который ты ищешь, нету такого. Ну, нету вот у него вот этого. Чего ты хотел бы услышать, у него вот этого нет. У этого клоуна. Он прям вот клоун и клоун. Вот с таким вот именем.
1: Ну, по-любому был.
0: Нет.
1: Ну, ладно.
0: Нет, я за уже много информации по этому поводу поискала.
1: Ты сейчас говоришь как нейросеть, а у нас звонок. Алло, доброе утро, здравствуйте.
22: Здравствуйте,
1: как вас зовут?
22: Меня зовут Марина.
1: Марина, доброе утро, как ваше настроение?
22: Доброе.
2: замечательно.
0: Отлично, Марина. Ну что, поехали тогда к вопросу перейдем. В честь какого клоуна назван цирк в Москве?
2: Ну, мы думаем, что Юрий Никулин.
0: Конечно, вы думаете абсолютно правильно, Юрий Никулин именно в честь этого клоуна. И, кстати говоря, у него не было никаких псевдонимов.
1: Был.
0: Какой?
1: Юрик.
0: Юрик, ну
1: да,
0: это...
1: на заре.
0: Может быть, на заре, да.
1: Но цирк в честь Юрика не назовут.
0: Да, совершенно верно. И, Марина, это абсолютно правильный ответ. Расскажите, пожалуйста, вы куда спешите, на работу или вы уже на работе?
2: Нет, мы спешим из Пскова на работу.
0: Из Пскова. Ничего себе, а куда поедете?
1: А где уже, раз берет сеть?
2: На... А вот мы великие реки уже заезжаем.
0: О, классно, мы приветствуем вас с прекрасной погодой, хорошим настроением. Марин, будем кому-нибудь привет передавать?
2: Да, всем передаю привет своим родным, близким, друзьям, знакомым, коллегам, брату, всем Соне в Пскове, всем.
0: Вот такая добрая, жизнерадостная у нас Марина. Марин, вы перезвоните нам, пожалуйста, сейчас еще разочек, и вам расскажут, как получить билеты ваши. Два билета у вас. С кем пойдете в цирк?
2: О, здорово, с детьми.
0: Отлично, замечательно. Это очень прекрасно. Мы желаем вам прекрасного просмотра. Перезвоните нам еще разочек. Да, и желаем вам хорошего рабочего дня и отличного понедельника.
2: Спасибо.
0: Да, до свидания, Марина. Что ж, Марина перезванивает нам сейчас. Ей расскажут, как получить билетики. Отлично, с детьми. Пойдет Марина. Ну, на сегодня вопросы закончились. Мы разыграли как будто бы на двух вопросах 4 билета целых. Это марафон невиданной щедрости, потому что обычно...
1: Потому что сегодня день щедрости.
0: Обычно на один вопрос всегда дается один билетик, да? А вот тут у нас прям такое комбо классное, и можно вот выиграть, например, как Денис, пойти с женой вдвоем. Клево. А как Марина, пойти с детьми, да? Тоже классно. Можно детей одних отправить, чтобы они пошли. Вот, ну что, друзья мои, время, мне кажется, пришло.
1: И в гости отправиться.
0: Ждет тебя старинный друг. Он вовсе не главный мой друг. Самый славный он Мишка, плюшевый
1: сегодня,
0: Мишка.
1: Сегодня день какой-то, да, песнопенческий.
0: Кате Пахомовой нужно на музыкальный квиз сходить как-то. Вот все никак не получается у меня сходить. Так же, как и на футбол. Я очень жду, когда мои коллеги просто меня за шиворот уже возьмут. Один поведет на квиз, другой поведет на футбол.
1: Можно собрать Луки ФМ команду на квиз.
0: Да, это было бы круто, кстати.
1: Музыкальные мне по формату тоже нормально заходят.
0: Да, но я боюсь, что я не угадаю никакие песни.
1: Угадаешь, какую-нибудь угадаешь.
0: Да, точно.
1: Точно.
0: Ну ладно, хорошо, давайте предложение коллегам внесем и прям вот сходим и на какой-нибудь... И отдохнем все вместе. Ну а пока что мы расскажем вам про гороскопчик. Напоминаю, что да. У нас сегодня 4 мая, понедельник. Понедельник, день тяжелый, говорят, но с такой погодой за окном, какова сейчас у нас, это, в принципе, наверное, неправильное утверждение, потому что погода прекрасная, наслаждайтесь, гуляйте. Понедельник и утро — это хороший момент, чтобы разобрать бумаги и навести порядок в рабочих списках.
1: Опять!
0: Надо быть осторожными с громкими идеями и избегать споров.
1: В общем, пока песню Асти на футбольный манер не переделываю.
0: Пока не надо.
1: Пока по правам не разберемся.
0: Подождем.
1: Ну ладно. Овны, разногласия на почве этики или культуры лучше мягко сгладить уместной шуткой.
0: Тельцы. Предложения относительно долгов или совместных финансов могут быть весьма сомнительными, не стоит им доверять.
1: Близнецы. Скрытые мотивы собеседника могут проявиться, если задавать уточняющие вопросы, но постарайтесь обойтись без давления.
0: Раки. Прежде чем съесть что-то вредное, прислушайтесь к телу. Может, ему нужно что-то другое.
1: Что-то
0: Господи, это
1: вредное.
0: Мой гороскоп после выходных. Какой кошмар.
1: Львы. Не стоит давать невыполнимых обещаний, это вызовет разочарование.
0: Девы, возможно, вам пора с чем-то расстаться, а для приобретения лучше подойдет другой момент.
1: Весы, убедитесь, что в разговоре вы были поняты верно и стойте на своем.
0: Скорпионы, не верьте обещаниям золотых гор. Вероятно, кто-то просто хочет использовать вас.
1: Стрельцы, сегодня лучше сконцентрироваться на одном деле и не разбрасываться по мелочам.
0: Козероги, первую половину дня используйте для анализа недавних событий и подведения итогов.
1: Водолеи, в групповом общении сегодня лучше сосредоточиться не на удовольствии от общения, а на совместном деле.
0: Рыбы, возможно, ваш начальник будет несправедлив, но вам стоит принять ситуацию с мудростью и спокойствием.
1: И пусть этот день принесет вам тепло, счастье, здоровье, щедрость.
0: Хорошо. Послушайте, друзья мои, ну вот сегодня такой, знаете, гороскоп понедельничный, правда?
1: Причем после трех выходных. Да, типа, подбить надо еще за пятницу.
0: Подбить и счета, осторожно.
1: Не, надо
0: с
1: было.
0: Бумагами.
1: Обычно всегда подбиваешь в пятницу, а тут еще за ту пятницу надо подбить.
0: Да, за себя и за того парня. Будьте осторожны, не давайте никаких обещаний, не принимайте решений.
1: Понедельника на следующей неделе не будет.
0: Опачки.
1: Будет сразу вторник. А вторник это что? Предмаленькая
0: пятница. Предмаленькая пятница.
1: Это 0.25 пятница.
0: 0.25. Я надеюсь, ты набьешь себя где-нибудь на руке. Вот
1: это уже было. Уже свел.
0: Ну давай, придумай.
1: Ну, что-нибудь подумай. Я не знаю, когда я с тобой эфир веду.
0: Ну, когда? Тогда.
1: В 0.75 пятница.
0: В 0.75.
1: В пятницу.
0: Я думаю, что по четвергам я не веду эфир, потому что я плаваю в бассейне в это время.
1: То есть ты там на других волнах?
0: Да! Я не веду эфиры по четвергам.
1: Не на 102.6.
0: Нет, не веду эфиры по четвергам по этой причине. Мои эфиры понедельник, среда и пятница. Кстати говоря, вот понедельника не будет, поэтому могу во вторник выйти. Ради вас. А то как вы тут без меня? Давно не было.
1: На этой позитивной ноте.
0: На этой позитивной ноте мы заканчиваем.
1: Прощаемся, пока не наговорили лишнего друг другу.
0: Нам еще до кладбища ехать с Димой.
1: Да.
0: Друзья мои, мы желаем вам отличного понедельника, чудесная погода за окошком, всем гулять, дышать свежим воздухом после работы, до работы. Там пасмурно, но ничего страшного. Солнце показывается чуть-чуть. 26 сегодня обещают, так что, Дима Иванов, не гомони нам ничего тут такого лишнего. Всем хорошего настроения, хорошего понедельника. Оставайтесь на волнах Луки FM. У нас много всего интересного. И всем пока-пока.
1: Всем пока-пока.
3: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
4: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
5: Реклама. Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
23: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
24: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
25: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени.
26: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
27: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к «Радио Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях.
28: Я Сергей Шнуров. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
6: Москве 9 утра. В Тюмени 11. В Омске полдень. В Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
6: О спецоперации.
7: Военнослужащие группировки «Север» уничтожили полевой склад артиллерийских снарядов и живую силу ВСУ в Харьковской области. Об этом РИА Новости сообщил начальник расчета беспилотников с позывным «Герра». По его словам, склад был обнаружен во время разгрузки продовольствия и боеприпасов. После дополнительной разведки по объекту нанесли удар с использованием дронов. Сначала был устранен маскирующий слой препятствия, после чего второй беспилотник поразил цель.
6: О происшествии.
7: В Калининграде у многоэтажки обнаружены тела трех членов семьи, включая ребенка. Рядом с телами 70-летней женщины, ее 40-летней дочери и 3-летнего внука найдена предсмертная записка. Сообщили в правоохранительных органах. Уточняется, что пожилая женщина страдала ментальным заболеванием. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
6: О катаклизмах.
7: Ливень и шторм накрыли юго-восток Турции. Ураганный ветер там срывал обшивку домов и валил деревья.

0: году. Как сообщила руководитель организации Галина Драгни, ревизоры проводят проверки по принципу, схожему с системой Мишлен. Уже сейчас число таких специалистов выросло до 300, а за год они проверили около 500 объектов по всей стране. В планах довести этот показатель до 700 ежегодно. После обучения ревизоры получают дипломы и оценивают заведения по единой методике, включающей сотни критериев. По словам экспертов, развитие такой системы должно повысить качество сервиса и прозрачность в туристической отрасли России.
1: О погоде.
0: В Москве сегодня ожидается солнечная и по-летнему теплая погода. Как сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец, воздух прогреется до плюс 22-25 градусов, что соответствует июльским значениям. Осадков не прогнозируется, ожидается переменная облачность. Теплая погода сохранится минимум до середины недели. Сейчас в столице плюс 15, облачно, с прояснениями и без осадков. Больше новостей в мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации.
1: Что будет? Честный взгляд на 4 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Напоминаю, что трансляции идут на YouTube канал «Нео Панкин», «Рутюб» и ВКонтакте канал группы «Радио «Комсомольская правда». К нам присоединяется Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов. Андрей Франч, здрасте.
3: Доброе утро.
2: А давайте, ну, не про войну, не про политику сначала, а про внутренние. Вчера весь Телеграм гудел. Фрагмент «Первый канал». Сейчас посмотрим. «Первый канал», КВН. Шутка коротенькая. Поставьте, пожалуйста, видео.
4: Эррор 404. Какие в Москве есть минусы?
5: Русских много.
2: «Первый канал», КВН. Программа в записи. Не вырезали этот фрагмент. Андрей Франч, и, ну, вы наверняка, вы же тоже листаете Телеграм. Видели наверняка бурю эмоций. А вы сами-то как на эту шутку посмотрели? Пожалуйста.
3: Ну, есть, конечно, проблема. Эта проблема касается всего мира. Это нехватка, реальная нехватка рабочих рук. Вот, мы в стране тоже испытываем эту нехватку. Не просто так мы с вами видим уже там представителей Индии в торговых центрах, те, кто работают. Мы до этого видели представителей Средней Азии. Много рассматривается вариантов. И есть лоббисты, которые, к сожалению, на этой истории зарабатывают. Которые везут мигрантов из других регионов, из неблагополучных. Ну, кстати, если посмотреть статистику, допустим, Европы, то лидерами по насильственным сексуальным преступлениям являются, конечно, выходцы из Афганистана. Я не знаю, с чем это связано, этнический какой-то компонент или там традиции какие-то у них свои, в чем они опережают там в десятки раз. Это тяжелая история. И я всегда могу в качестве примера привести, значит, иностранцы, они любят различные индексы. Я думаю, все слышали индекс там бургера, ну вот, или еще что-то. Есть такой термин, называется индекс Ролекса. Он обозначает, сколько с золотым Ролексом на руке ты можешь времени в минутах там, или в часах проходить по улице. Ну, для нас это диковато. Я не думаю, что в наших городах, одев золотые часы, ты тут же подвергнешься, значит, нападению на улице средь бела дня, значит, у людей. А вот в центральных столицах Европы, Британии и в некоторых городах США, к сожалению, это уже счет идет даже не на часы, а на минуты. То есть гарантированно это выхватят. Если где-то в Латинской Америке риск есть, что тебе просто проезжающий мопед рядом отрубит руку мачете и схватит, значит, эти часы, то в Европе люди, которые в центре Лондона, говорят, мы даже мобильный телефон не держим ухо, потому что его не может быть, а гарантированно выхватят. Общаемся только через наушник. Это все, конечно, вот эта безграничная миграционная политика, завоз огромного количества людей без образования, которые не интегрируются в среду и, конечно, начинают там свои порядки, свои совершать, условно говоря, те преступления, которых у них, может быть, на родине это не являлось каким-то опасным или даже, знаете, опасным с точки зрения того, что тебя поймают. Что касается России, мы еще не на том уровне, чтобы настолько страшно было гулять по улицам, но, к сожалению, происходит действительно формирование анклавов, формирование этнических преступных групп, и для полиции это серьезная проблема. И, кстати, для нас, как для общества, немаловажный момент, мы должны не стесняться об этом говорить, что нам нужно поддерживать наших правоохранителей, с точки зрения того, что у них должен

0: быть нормальный социальный пакет. К сожалению, полиция сейчас недокомплект, само руководство нашего МВД говорит. И в некоторых городах там, ну, подавляющее большинство сотрудников, значит, составляют женщины. А в некоторых городах, как я вчера услышал от своего бывшего руководителя из Приволжского федерального округа, не буду называть столицы наших субъектов, когда на большой, много, ну, не миллионник, но приближающийся к нему город в сутки выходят две, значит, машины ДПС на патрулирование, потому что не хватает кадров. И это проблема. И в этой ситуации, когда ребята, которые сбиваются в группу, условно говоря, будут заниматься преступлениями, разбоями, увидят, что идет бездействие правоохранительных органов, конечно, будут развязывать руки. Пока сказать, что существуют какие-то районы, куда боится заезжать полиция или наши представители Росгвардии, специальных подразделений, конечно, нет. Вот, достаточно жестко это пресекается. Мы видим изменения миграционной, значит, нашей политики. Мы видим, что идет центры подготовки мигрантов, медицинского контроля и все остальное на их территориях. То есть, чтобы не сюда они заезжали, проходили и где-то растворялись до того, как получат патенты, а проходили обучение там. Кто-то скажет, а что мы не можем там наших русских ребят, значит, набрать на работу и так далее. Ну, к сожалению, когда ты общаешься с работодателями, не хватает. Не хватает действительно рук. Не так много москвичей готовы пойти работать дворниками или, условно говоря, тоже персоналом по клинингу в торговый центр.
1: Ну, вас-то шутка задела, просто вот такой простой вопрос. Задела или нет?
0: Ну, нет, вы знаете, я спокойно к этому отношусь.
1: То есть, шутка как шутка, и все, да? К шутке как шутке.
0: Да, да. Я очень часто, ну, как любой человек, я очень часто там, значит, получаю сообщения тех или иных каких-то картиночек или каких-то текстов. Кого-то это цепляет, они там все истерят, у него эмоции через край идут. Нет, меня здесь в этом отношении... Я спокоен. Надо смотреть просто на макроэкономические показатели, на статистику, на происходящие процессы. Конечно, мне могут сказать, дружище, тут есть подмосковные города, в которых там, значит, девочкам одним лучше не гулять или еще остальное. Действительно, да, есть эта проблема. И нам придется с этим работать, и придется каким-то... Нам это, я имею в виду, обществу и государству, которое является его основной частью, и правоохранители, и чиновники... Вот. Но это не критическая ситуация относительно того, как это выглядит за границей или в той же Америке, где есть действительно кварталы, куда полицейские или простым ребятам лучше не заходить. Я сам был в такой ситуации, когда мы с своим товарищем зашли, значит, в средь бела дня, по-моему, это был, значит, Лос-Анджелес, зашли в Америке в красивый ресторан с надписью «Ребрышки, барбекю», и на входе нас встретил портрет Обамы, значит, в полный рост, и надпись «Colored only», только для цветных. И вот мы так заходим, и знаете, как в голливудском кино, такая немая пауза, значит, затихают разговоры, и все чернокожие поворачиваются на нас и так укорительно смотрят. «Мальчики, а что вы здесь забыли?» Ну, русские не сдаются, мы все равно там пообедали, но начиная от продавщицы, официантов, всех остальных, смотрели на нас очень удивленно.
1: Да, и сейчас, кстати говоря, в Берлине открыли такой же ресторан, но его по гранту открыли, что любопытно. Далее, вот смотрите, новости прошла тоже интересно, ваше мнение как чиновника послушать в прошлом. Значит, сообщается, что... Сейчас я скажу. Ушедший в отставку с должности заместителя министра природных ресурсов и экологии, бывший руководитель российского экологического оператора Денис Буцаев покинул Россию, покинул через Минск. Ну и подается это соответствующим образом. Типа не просто так покинул. Значит, есть грешки какие-то. И покинул оперативно, вот как добавляют в новостях. И покинул, опять-таки, через Минск. Еще один любопытный момент. У нас вот те, кто надо, покидают Россию, и никто им помешать не может. Я помню, как комика Останина, который неудачно пошутил про участника СВО, и тоже попытался скрыться через Беларусь, задержали моментально абсолютно. Еще и мясорубку ему вручили, там тоже в контексте шутки. Я вот задаюсь вопросом, ну, как будто бы помогли. Вообще, что думаете по поводу этой истории?
0: Факт. Под словом «как будто бы помогли», возможно, что ему где-то кто-то из нечистых на руку сотрудников или друзей и так далее намекнули, что, дружище, по тебе пошли проверочные мероприятия. И до того, как он попал в черные списки, в стоп-листы и так далее, я напомню, что Конечно, система не на 100% у нас объединена, между базы данных погранслужбы с Беларуси, но этот процесс постоянно продолжается. Напомню, у нас самая высокая степень интеграции в рамках союзного государства. Поэтому Беларусь, да, таким до сих пор является окном, потому что можно проскочить границу, где тебе паспорт просто посмотрели, а на выезд из России вообще, как говорится, свободно выезжаешь. А из Беларуси ты там можешь вылетать или где-то. Если в их базах данных тебя нет, то тебя, конечно, выпускают. Я знаком с Денисом лично, когда он еще в Московской области работал. Из дополнительного это, конечно, требует, наверное, проверки какая-то информация, но, опять же, недавно из разговора с одним из своих бывших коллег, чиновником, я услышал следующую информацию, что сейчас они начали получать проблемы, чиновники, потому что система предоставления данных о твоих заработках поменялась. Как это выглядело раньше? Раньше ты заходил, условно говоря, на специальную страницу, в которой ты вводил данные заработка себя, своей семьи и все остальное. И там было, условно говоря, сколько у вас денег на карте. То есть там на 1 января ты говоришь, ну там типа 50 тысяч рублей. А до этого у тебя могло быть 10 миллионов, и количество транзакций там в течение года там было намного больше, чем ты зарабатывал. То есть эта система не фиксировала твои траты, рынки, магазины, кафе, рестораны там и так далее. Сейчас вот эта информация уже идет в электронном виде. Заработала система под названием, как мне сказали, по-моему, «Буревестник» или «Посейдон». «Посейдон», по-моему, который в автоматическом режиме все транзакции, все траты, все движения денег, всех твоих родственников собирают. И если ты чиновник, и количество потраченных денег там, за какой-то отчетный период, за месяц или за год, превышает то количество денег, которое вы зарабатываете официально, то к вам возникают вопросы. И вот здесь я вижу достаточно хорошую, серьезную концепцию. Потому что, напомню, ни в Европе, ни в Беларуси ты не можешь пойти и просто взять и купить квартиру, машину за десятки миллионов там, рублей или в пересчете на ту валюту, которая в этих странах. Ну, вот. Да, ты можешь это сделать, но к тебе придет налоговый и скажет, подскажите, пожалуйста, откуда у вас эти деньги.
1: В России жена подарила. Любовница подарила.
0: В России это не проблема. В России мы до сих пор можем встретить старушку, пенсионерку, у которой куча недвижимости, ну, на которой она физически не могла просто заработать деньги, или дети там в возрасте 20 лет.
1: Паузу сделаем. С нами Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
3: Новости. Реклама. Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на «Гоголя 2Б». Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9-45-15.
4: Агентство «Светлый ангел» сообщает об открытии новых ритуальных мастерских по адресам: Карла Либкнехта 5Б и Новоселенинская 56. Мы предлагаем полный комплекс ритуальных услуг, продукцию собственного производства, а также помощь в перевозке лежачих больных по всей России. Телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел. Жизнь продолжается».
5: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
6: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории С. Заработная плата от 70 тысяч рублей, а также слесарь и грузчик. Звоните 343 93 и 8-911-692-24-32.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Название советской юмористической передачи «Кабачок 13 стульев» придумали ее редакторы. При этом они объявили конкурс на лучшее название с призом в виде ящика пива, который сами потом и выпили.
8: Радио «Комсомольская правда». Только жизнь.
2: Что будет? Честный взгляд на 4 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. На связи Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов. Андрей Франкович, итак, теперь к специальной военной операции, к войне, если говорить глобально. Смотрите, ну, как будто бы эпоха изменилась. И, ну, какая сейчас пехота, какие сейчас танки, какие даже вертолеты, все в беспилотниках, в том числе наземных. Вон Зеленский сказал, что 50 тысяч они наземных беспилотников купят, и ими будут управлять 50 тысяч операторов вот этих самых дронов. Короче, мы переходим к какой-то другой уже войне, и, собственно, возникает вопрос, что, значит, события будут развиваться еще более медленно, чем до этого. Соответственно, возникает просто вопрос, как заканчивать этот конфликт? Ну, он просто превращается в какую-то вялотекущую историю, и вопрос, кстати, как вернуть мирное небо, тоже как бы никуда не делся, а наоборот активизировался. Вам слово.
0: Давайте начнем с последнего. Как вернуть мирное небо? Значит, действительно, те беспилотники, которые в огромном объеме летят в нашу сторону, будут лететь еще больше. И цифру там в 300-500 дронов я еще в прошлом году говорил, когда противник выйдет на эти цифры, мы это все увидим. И мне говорили, дружище, да ладно, не пугай, мы там все заводы разнесем. Я говорю, да это Европа будет делать. Уничтожить их можно только кинетически. То есть РЭП не работает, радиоэлектронная борьба, он там применяет другие алгоритмы, которые позволяют ему точно находиться. То есть его нужно чем-то сбить. Это может сбить его лазерный комплекс. И несколько таких лазерных комплексов работает достаточно эффективно, как говорится. Подключи к сети электроэнергии или генератор, поставь рядом, он работает. Но, к сожалению, мы сами их не выпускают, нам помогают с этим союзники. Второй момент – это создание более дешевых зенитных ракет, их, как производитель назвал, мини-ЗУР, или даже микро-ЗУР. И в этом отношении я для себя с удивлением обнаружил, когда на одной из позиций на возвышении, где стоял вот этот зенитный комплекс «Панцирь», это машина, это расчет, который сидит внутри, это, значит, система, значит, радарная система наверху, это пулеметы крупнокалиберные, которые стоят и так далее. Вдруг ее заменили на какую-то маленькую установку с очень тоненьким радарчиком. Я думаю, ну, наверное, макет поставили, может быть, установку переместили. Нет, это оказалось наш новый комплекс под названием «Панцирь», по-моему, СМД или СДМ. Это автономная система, это такой блок, который ты ставишь, несколько можно поставить в разных точках, управляются в автоматическом режиме, значит, операторами там из глубины, когда у него нет уже, значит, пушечного вооружения, потому что это бесполезно. Исключительно ракеты разных типов, в том числе очень маленькие и дешевые. Да, дальность поменьше, там не 5 километров или там 7-10, но не как до этого ракеты летят на 30-50. Ну, вот. Но это позволяет действительно дрону уничтожать очень бюджет. И вот сейчас уже в Подмосковье и в других точках эти комплексы начинают вставать на вооружение. Поэтому, к сожалению, единственный вариант – это противопоставление количественных и качественных характеристик. Второй вопрос, конечно, это надо уничтожать места их производства, потому что места запуска невозможно обнаружить, их можно пустить с любой точки, и ты их не все одновременно не накроешь. И здесь у нас есть проблема, мы видим, что Зеленский вместе с Европой запустили массовое производство этих дронов, они уже не стесняются пускать их через свою территорию, и здесь, конечно, стоит вопрос, как отвечать, чтобы не спровоцировать НАТО на большой конфликт с нами. Вот, что-то, я уверен, что какие-то решения придуманы, может быть, последовательные, а может быть, не впрямую, как это сделал Иран. Работаем не по заводам, а работаем по их экономическим интересам, чтобы они, условно говоря, остановили поставки на Украину там, своих изделий. Это первое. Второе, что касается войны, мы уже перешли в стадию войны роботов. Уже линия боевого соприкосновения – это не расстояние там 200, 300, 500 метров между окопами солдат, когда можно перекрикиваться, там, перестреливаться, значит, и стрелять снайперской винтовки. Это расстояние уже в 30 километров пустой серой зоны, где перемещаются разведчики, куда заходят штурмовые подразделения, и там летают в огромном объеме дроны. Если вы посмотрите характеристики, которые показывает на наше передовое подразделение беспилотников «Рубикон». Вот очень интересно наблюдать за динамикой статистики. Вот просто цифры назову сейчас для сравнения. Там, условно, начало специальной военной операции. Основное поражение личного состава у нас занимала артиллерия и ПТУРы. Потом эта цифра начала потихонечку меняться, потом появились дроны, потом дроны стали подавляющим, более 90% идет ударами дронов, значит, по личному составу и так далее. Так вот, за последний месяц, за февраль, по-моему, за апрель месяц Рубикон показывал, что всего лишь 6% поражений личного состава дронами, а за март месяц уже 4,5%. Кто-то скажет, секундочку, а что, дроны стали хуже или их меньше стало на фронте? Нет, дроны воюют против дронов. Практически 50%, и эта цифра растет, поражение дронами наземных робототехнических комплексов, летающих дронов, Баба-Яга, там, значит, все что угодно. А дроны работают против дронов, дроны ПВО против крыльев, которые в воздухе. Дроны работают по блиндажам, дроны работают по машинам, дроны работают, значит, по каким-то иным объектам и так далее, вышкам, ретрансляторам, всему остальному. То есть вживую, когда бьют по солдатам, эта цифра все меньше и меньше. И я к тому, что место человеку на поле боя становится только в удалении, только во втором эшелоне, то есть идти вперед сложнее. Более того, если это конфликт на Украине в той или иной стадии, даже в период затишья, когда войска будут стоять друг напротив друга, перейдет в 27-й год, мы с вами увидим первые робототехнические комплексы, которые будут вышагивать. Не тележки, которые ездят, а робособаки, антропоморфные роботы, потому что только они в состоянии выполнить задачу условно зайти в блиндаж, досмотреть убитого противника, связать его, собрать новый дрон, оказать помощь раненому, эвакуировать, разобрать завал, вытащить человека или, я не знаю, досмотреть захваченный штаб, вытащить оттуда ноутбуки, флешки и какие-то, значит, жесткие диски. Это нужно, чтобы были рабочие руки, ну, условно, то есть подвижная кисть руки, которая в состоянии что-то делать в рамках мелкой моторики. Ни одно из современных решений пока, кроме человека, сделать это не может. Поэтому люди идут вперед с обеих сторон.
1: Так как решать всю эту историю? Как решать? Вот вопрос.
0: Что еще раз?
1: Как решать эту проблему? Как решать? Ну, ведь нужно переходить, ну, к какому-то новому типу и виду ведения боевых действий. Они, напечатаем мы сейчас роботов в каком-то количестве. Это решит проблему? Нет. Ну, дальше будем воевать. Сколько можно и воевать? Не 21 год, как Мединский завещал, правда ведь?
0: Военные, давайте так, смотрите, мы разделим политическую составляющую, да, конфликта и техническую. С технической точки зрения мы на острие атаки, мы и Украина. Поэтому везде идет развитие, и мы друг об друга, как говорится, учимся. Противник что-то придумал, мы скопировали, они сделали и так далее. И прогресс достаточно серьезный. Я напомню слова, кстати, Буданова, который на прошлой неделе выступал на конференции по безопасности в Киеве и сказал, что если в ближайшее время не будет придумано какое-то техническое решение защиты дронов, то русские, скорее всего, создадут какой-то мощный там, электромагнитный импульс или какие-то другие технологии защиты, и тогда снова поедут танки вперед. И для нас вот будет проблемно, потому что у них диверсифицирована военно-промышленная составляющая. У нас исключительно упор на одни дроны идет. И если будет действительно найдено решение, как, например, это сделали северокорейцы. Они придумали на танк комплекс активной защиты, который сбивает все, что к нему подлетает. Дрон, снаряд, там, значит, что угодно. Если они его доведут до ума, и мы сможем массово их устанавливать на танки, то мы снова увидим танковые прорывы, движение вперед, там, и внутри будет находиться пехота, там, хотя бы 50 зарядов, чтобы он мог 50 дронов остановить, да, где-то там на какой-то участок выдвинуться. Вот, поэтому артиллерия никуда не уходит, снайпера внутри городов не уходят, то есть классическая, как говорят, война все равно будет продолжаться, минная война там, и так далее. Политический аспект конфликта, что делать? В моем понимании, удары какого бы то ни было масштаба и мощности, даже тактический ядерный удар по территории Украины не даст уже никакого эффекта. Мы находимся в состоянии конфликта с Европой. Не с НАТО, с Европой. И если Европа сейчас запланировала большие деньги на дроны... Кстати, вот просто вот для понимания тоже цифр. 90 миллиардов они выделили Украине. А вся лунная программа США, Артемида, которая предполагает строительство базы на Луне, тоже 90 миллиардов там, на 10 лет. То есть масштабы цифр очень большие. Вот, поэтому они там за 60 миллиардов, которые запланировали выделить именно на военные нужды, наклепают дронов столько, что нас завалят. И на территорию России полетят тысячи дронов в сутки. Мы просто не успеем столько выпускать ракет. Я был на заводе, который выпускает зенитные ракеты. Это сложнейшие головки самонаведения. Это точнейшая механика, этот гироскоп, это очень высокие скорости. Ты когда смотришь на головку, я тогда видел по мотору, там произведение искусства, это, знаете, как турбион швейцарских настольных часов, это просто ни о чем, это ну, очень красивое и сложное изделие, поэтому оно так дорого стоит и делает его руками. И, конечно, противник рано или поздно будет пытаться переломить вот этот тренд и выпускать их больше, чем мы делаем ракет. Отсюда вывод какой? Если мы не начнем воздействовать на центры производства средств поражения на территории Европы, фактически тылы Украины, нас в длинную войне на истощение, которой мы сейчас находимся, переиграют.
1: Воздействовать, наносить удары, значит, 3 секунды.
0: Много вариантов, как я уже сказал. Первоначально это, конечно, искать точки напряжения у противника и воздействовать на них. Ну, условно, например, Британия.
1: 20 секунд,
0: есть там коротко. Миграционная проблема есть. Можем мы вербовать огромное количество мигрантов за деньги, чтобы они жгли машины, устраивались на работу на военной фабрике, делали там диверсии и так далее? Можем. Но, скорее всего, что-то начнется в подобное, то есть не сразу, не впрямую.
1: Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов, телеграм-канал Клинцевич. Подписывайтесь. Благодарим за выход. Перерыв у нас.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. 3-6 июня 2026 года. Петербургский международный экономический форум. Ключевая тема события – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». В центре обсуждения спикеров и гостей форума – инвестиции, технологии, новые рынки и роль бизнеса в условиях глобальной трансформации. Организатор – фонд «Росконгресс». Реклама 6+.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Эксперт Ассоциации военных политологов Олег Глазунов о создании европейскими странами объединения военно-морских сил против России.
10: Мне смешно слушать о военно-морском флоте Дании там, или стран Прибалтики, или даже Финляндии. Никогда эти страны не обладали ни военно-морским флотом мощным, не участвовали в каких-то крупных сражениях, что в Первую мировую, что во Вторую мировую войну. Разве что военно-морской флот Великобритании представляет какую-то угрозу, потому что все-таки морская держава. Но и то он уже очень сильно отстал вот от нашего военно-морского флота. Тут для примера, у нас на вооружении есть гиперзвуковая ракета «Циркон». Такой ракеты нет ни в одной стране мира. То есть это наш военно-морской флот, это единственный флот в мире, который имеет на вооружении гиперзвуковую ракету. Одна ракета, и от корабля ничего не останется. То есть все, конец. Мне просто смешно слушать, как страны Прибалтики будут что-то там выставлять против России. Что не могут выставить? Сторожевой катер. У нас современный военно-морской флот, обладающий современными видами оружия. Оружиями 21 века, а не оружиями 20-го, как у остальных.
8: На радио «Комсомольская правда».
11: Отчаянные холода задерживают таяние. Весна позднее, чем всегда, но и зато не чайней. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
8: Новости на радио «Комсомольская правда».
12: В студии Маргарита Арсадовская. Здравствуйте. В Великих Луках состоялось первое заседание Организационного комитета по подготовке к юбилейной 30-й международной встрече воздухоплавателей. В рамках мероприятия также пройдет 31-й чемпионат России по воздухоплавательному спорту. В состав оргкомитета вошли представители администрации города, Великолукской городской думы, комитетов культуры и спорта, силовых ведомств, а также руководитель Федерации воздухоплавательного спорта Псковской области Владимир Орлов. На встрече обсудили ключевые вопросы подготовки, формирование плана мероприятия, обеспечение безопасности, регистрацию пилотов и культурную программу. Юбилейная 30-я международная встреча воздухоплавателей пройдет в Великих Луках с 11 по 19 июня. В Великих Луках на базе сельхозакадемии прошел краш-курс по безопасности дорожного движения. Студентам показали презентации о резонансных ДТП с молодыми людьми, а также выступили очевидцы аварий, инспекторы ГИБДД, сотрудники МЧС и врачи. Встречу открыла инспектор по особым поручениям Управления госавтоинспекции МВД России по Псковской области. Она сообщила, что по данным госавтоинспекции, в текущем году на дорогах региона произошло 154 учетных дорожно-транспортных происшествия. 26 апреля в Государственном Кремлевском дворце подвели итоги национальной премии «Деловой престиж. Женщина-созидатель-2026». В этом году на конкурс было подано более 4000 заявок из всех 89 субъектов страны. По итогам отбора в финал вышли только 317 участниц. В их числе директор Великолукского технопарка «Электрополис» Ирина Белова. Она стала финалистом в номинации «Промышленность, производство, энергетика и инновации».
13: О валютах.
12: Курс валют на сегодня: доллар 74.88, евро 87.78, юань 10.95.
13: О погоде.
12: Сегодня в Великих Луках облачно. Температура воздуха около плюс 20 градусов. Маргарита Рассадовская, служба информации радио Луки ФМ.
14: Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
15: Что будет? Честный взгляд на 4 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». На связи Алексей Олешковский, президент гильдии кинодраматургов, заместитель председателя Союза кинематографистов России. Алексей, я вас приветствую. Здравствуйте.
16: Доброе утро.
1: Из всех кино для нас важнейшим является кино, и не только для нас. НАТО хочет привлечь киноиндустрию к созданию пропаганды в интересах блока. «Гардиан» пишет об этом. Далее пишут, что Альянс проводит закрытые встречи со сценаристами, режиссерами и продюсерами кино и телевидения по всей Европе и США. Нравится это не всем. Некоторые представители индустрии были якобы, как пишет «Гардиан», очень оскорблены тем, что произведения искусства будут использоваться в поддержку войны. Но, тем не менее, я думаю, что оскорбленные пойдут мимо, найдутся неоскорбленные, и главное, чтобы бюджеты выделялись. А, собственно, чем можем ответить мы? Вот из недавнего только фильм «Малыш», кстати говоря, это как хороший пример того, чем можем ответить мы. Но в кино же важна еще и мягкая сила, то есть не просто там фильм про специальную военную операцию, а важны какие-то, ну, какие-то смыслы дополнительные, которые на первый взгляд войны-то и не касаются. Ну, мы просто не очень-то любим, скажем так, демонетизировать Европу, Соединенные Штаты Америки. Если мы этим занимаемся, то это как бы, ну, как будто бы не работает. А вот американцы успешно могут демонизировать в своих фильмах русских, и там у них это нормально заходит, что какой-нибудь там человек в шапке-ушанке с медведем на поводке, и это вот, пожалуйста, готовый стереотип, это русские, они так выглядят. Что делать будем, пожалуйста?
16: Ну, тут зависит от целеполагания государства, потому что, на самом деле, никакой новости, так сказать, «Гардиан» не открыла. ЦРУ и Пентагон с Голливудом давно и успешно сотрудничают, и масса хороших, в том числе, фильмов, значит, сделано при этом сотрудничестве. «Арго», в том числе, «Цель номер один», там, и так далее. У нас это как-то, значит, в принципе работает, но учитывая, что их фильмы смотрит весь мир, а наши не очень, то, в общем, мы, конечно, еще довольно сильно отстаем. В этом смысле советское кино как раз работало замечательно. Ну, у нас сейчас есть какие-то очень хорошие истории, прежде всего сериал «Ландыш», наверное. Значит, но это, так сказать, пока случаи единичные, и, в общем, это история не международного проката в том числе. И на самом деле любопытно, когда эта статья вышла, я поковырялся и обнаружил в ней ссылку на такой аналитический доклад центра какой-то европейской культуры, у меня даже где-то центр европейских реформ. И они действительно предполагают предоставление целевого финансирования в сфере искусства и пишут, что история альянса НАТО, в смысле, это история партнерства, связи и защиты, которую сценаристы могут рассказывать через свое творчество. И мне стало любопытно вообще поковыряться, так сказать, в этом докладе с помощью искусственного интеллекта и посмотреть, что он скажет. И он, кстати, довольно интересные вещи говорит. Например, рациональные аргументы не работают, люди не хотят платить за войну. Страх работает плохо, вызывает сопротивление. Остается идентификация через историю. Человек должен не согласиться, а пережить. И это уже чистая драматургия. Потому что стратеги забыли силу истории. Политика без нарратива не работает, а нарратив создается не чиновниками, а авторами. И вот это, на самом деле, довольно интересный пример, как они с этим планируют работать. Потому что, конечно, ЦРУ и Пентагон – это одна история, а НАТО – это все-таки европейская, наверное, в большей степени. И вот НАТО бросилось догонять, и там Пентагон с ЦРУ, насколько я понимаю, напрямую не финансируют кино, там косвенным образом там технику предоставляют, что, конечно, покрывает какие-то многомиллионные абсолютно бюджеты там и так далее. Арго в Ленгли снималась и так далее. А европейцы вот уже решили раскошелиться. Ну, соответственно, нам тоже как-то надо думать в эту сторону. И у нас, безусловно, есть, так сказать, достаточное количество денег, наверное, на это. И конкурсы, и Министерство культуры, и фонды кино, и президентских фондов и так далее. Но какого-то специального, что ли, так сказать, поиска вот этих вот смыслов, которые могут так заработать, я пока не очень вижу.
1: Сразу вспоминаю самый яркий как раз пример вот работы Голливуда. Это 98-й год, фильм «Армагеддон», Майкл Бэй режиссер, в ролях Брюс Уиллис, Бен Аффлек, Билли Боб Тортон, Стив Бушеми, в общем, весь цвет, вот еще Оуэн Уилсон, весь цвет Голливуда, и замечательный актер Петер Стормера, который играет как раз русского, который на космическом корабле забыто остался, в ушапке с водкой, и это вот так, да, было показано, кто-то посмеялся, кто-то нет, а вот если мы что-то здесь подобное сделаем сейчас, то это будет выглядеть как, ну, огульная пропаганда и не зайдет. Вот это получается, что мы в некоторой ловушке находимся, как нам очернить противника. Вот вопрос действительно как, может тогда каким-то другим путем пойти, то каким?
16: Ну, вообще, на самом деле, пропаганда как таковая, там, прямое очернение и так далее, она вообще работает не очень хорошо и на ограниченную аудиторию и так далее. Речь скорее идет о ценностях, которые эти истории могут нести, о ценностях, которые связаны с нами, с нашей правдой, с нашей страной и так далее. Это уже какая-то довольно тонкая работа, тем более... Значит, и Гардиан справедливо замечает, что, так сказать, сценаристы там не очень хотят участвовать в пропаганде. Другое дело, что история знает замечательные фильмы, которые по факту были пропагандистскими, например, «Броненосец Потемкин» тот же, значит, там и так далее. Но это уже, так сказать, такие вещи двусторонние. Вот, поэтому прежде всего хорошее кино, потому что если за деньги и с целеполаганием будет снята какая-то вампука, на которую просто никто не пойдет, то эти деньги будут выброшены на помойку. Вот поэтому, наверное, так сказать, они и бегают за сценаристами и пытаются, так сказать, найти какой-то общий язык.
1: Значит, соответственно, мы должны делать ставку, вот вы хороший пример привели, действительно, сериал «Ландыш». Замечательная работа, кстати говоря. Вот как и фильм «Малыш», тоже замечательная работа. То есть ставку надо делать не на то, что там сплошные дураки, да, или вот по такому или иному принципу они плохие и неправильные, ЛГБТ всенародно запрещенные и порицаемые и т.д. и т.п. Что-то вот про них, да, загнивающий Запад, и это все убираем, а делаем просто про себя, про то, почему мы правы.
16: Да, да. Потому что, на самом деле, драматургия, она же не про то, что кто-то один прав. У всех есть своя правда. И, так сказать, и в хороших фильмах советского кино, в классике все это было. Но здесь уже, так сказать, когда зритель может идентифицировать себя с героями, когда они вызывают у него эмпатию, ну вот это все, история начинает работать. Фильм «Офицеры», предположим, сериал «Офицеры». Значит, это же была замечательная совершенно в этом смысле история, после которой там кратно вырос конкурс в военное училище и так далее. Вот. Поэтому, так сказать, качество драматургии, качество кино, оно, по сути, первично.
1: Ну, тогда вообще надо просто делать ставку на производство хорошего кино, неважно о чем, главное, качественный контент, пусть и жанры разные, от триллера до боевика, мелодрамы и прочее, которые, собственно, будут выкупать у нас какие-нибудь Netflix или права на них для того, чтобы сделать свой какой-то аналог. И вот она, мягкая сила, которая работает. Я прав... Ну, типа, вот, я не знаю, там, что-нибудь, как у этих, у корейцев, постоянно Netflix что-нибудь покупает, «Игра в кальмаров». Какая-нибудь «Игра в кальмара», какая-нибудь, как вариант просто, да, который самым просматриваемым сериалом стал.
16: Ну, вот. В данном случае сомнение, что у нас Netflix будет что-то покупать.
1: Ну, что-то забирал Netflix. Да. Может быть, что наступят эти времена.
16: До 22-го года, очевидно. Вот. Но есть гигантский китайский рынок, есть гигантский индийский рынок, там латиноамериканский и какой угодно, там и рынки дружественных стран, которые... нас, собственно, прежде всего интересует, потому что вряд ли нашими историями будут враги интересоваться, да? Но, опять-таки, чтобы эти рынки были заинтересованы в этой продукции, она должна, так сказать, быть качественной и, более того, так сказать, подходить их аудитории. Это вообще отдельная совершенно какая-то работа, это маркетинг и так далее. В общем, это достаточно сложная такая сценарная, прежде всего, разработка. Потому что снимать у нас, в общем-то, научились замечательно, а драматургия еще как бы очень часто, увы, проседает. И вот такого профессионального подхода к разработке таких историй его определенно не достает.
1: А все знаете почему? Потому что индустрии нет как таковой. Вот если в Южной Корее это индустрия, наверное, кстати говоря, сейчас самая сильная в мире, то у нас нет никакой индустрии. Вот и все. Нет индустрии по производству кино. 20 секунд, коротко.
16: Ну, я бы так не сказал, что индустрии нет. Она, в общем, есть, но, так сказать, ей еще очень и очень многого не хватает даже по сравнению с советским кино.
1: Алексей Лешковский, президент гильдии кинодраматургов, заместитель председателя Союза кинематографистов России. Благодарим за выход.
15: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
17: Реклама. Минус размер в одежде всего за месяц реально. Фитнес-тренировки в Академии спорта «Пилон». Он – это результат, который видно. Джампинг, пилон, степ и силовые. Сжигаем до 500 калорий за занятие. Комфортный зал и сильные тренеры ждут тебя на Зверева 39. Запишись прямо сейчас. 911-351-55-66.
18: Мотик, скутер, газонокосилка, триммер, квадрик или лодка. Для всех наших друзей мы привезли хорошее масло по хорошей цене. АЗС «Трейдер нефтепродукты». Октябрьский проспект, 143. Напоминаем, что действие дисконтных карт распространяется на все товары.
19: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
15: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Река Пьяна в Нижегородской области, согласно Мельникову-Печорскому, получила свое название за чрезвычайную извилистость. Шатается, мотается она во все стороны, ровно хмельная баба.
20: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская».
21: Что будет? Честный взгляд на 4 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Трансляции на YouTube канал «Неопанкин», «Рутюб» и ВКонтакте канал группы «Радио «Комсомольская правда». Финальный выход. К нам присоединяется Леонид Семененко, эксперт научно-образовательного центра «Енисейская Сибирь». Здравствуйте, Леонид.
22: Здравствуйте, Иван.
1: А вы написали у себя в телеграм-канале, что на Украине создали комиссию, которая будет заниматься разработкой основ государственной политики по взаимодействию с национальными движениями малых и коренных народов России. Решение позиционируется как часть стратегии национальной безопасности. Одна из основных задач – содействие деимпериализации России. Пожалуйста, можете развить свою мысль.
22: Как мне представляется, что... Мы в очередной раз видим, что повестка коренных народов используется в геополитических целях. То есть сама повестка, которая была сформирована, ну, является продуктом западной политической культуры. Это повестка, которая строилась вокруг постколониальной риторики, когда западные страны как бы стали понимать свою ответственность за те колониальные преступления, за тот колониальный период, и стали как-то анализировать эти события. Вот сейчас мы видим, что Украина становится как бы проводником этой всей риторики в адрес России. Видим системный подход, что будут созданы отдельные, скажем так, организации. Если раньше это все в основном шло по линии каких-то международных некоммерческих организаций, то сейчас это такая будет системная работа, будет, видимо, под это выделен специальный какой-то бюджет, какой-то фонд. И будет идти работа именно по коренным народам России малочисленным.
1: Именно малочисленные. Правильно понял, малочисленные именно.
22: Да, да, да, да. Когда мы говорим про малочисленные народы, тут есть такая разница понятий. Если мы говорим про коренные народы, международное понятие, то в России к ним относятся именно коренные малочисленные народы.
1: Ну а как их можно раскачать? За счет чего? Ну, вот возьмем коряки какие-нибудь на Камчатке, которые живут, да? Как там, я даже себе, честно говоря, не представляю, как там можно раскачать, но, ну, вот, пожалуйста, да, нужно развить эту мысль, чтобы было понятно.
22: Тема очень богатая, тема... Вообще, это сама повестка коренных народов, она на международной арене довольно часто критикуется именно за спекулятивность и малосодержательность, то есть... Страны не хотят зачастую играть в эту игру, кстати, это... И советский подход, он был такой, что представитель при Организации Объединенных Наций довольно часто, как только заходила речь про коренные народы, он говорил: на территории Советского Союза, я даю вам четкий ответ, коренных народов нет. И все разговоры на этом моменте прекращались, и вся критика на этом заканчивалась. Здесь, как мне представляется, есть такая когнитивная ловушка, когда мы, получается, делим свое собственное, поддаваясь на все эти международные стандарты, мы делим свое собственное население на коренное и некоренное. И тем самым, получается, мы зачем-то создаем такую дополнительную точку противоречия. Вот, например, если возвращаться к вашему вопросу, это же очень богатое поле, каждому всегда найдется та часть общества, которая захочет обвинить кого-то в своих бедах. Ну, мы это с вами прекрасно понимаем. И если есть какие-то социальные проблемы, если есть какие-то проблемы с экономикой, то в данном случае можно будет обвинить старшего брата. Вот, я думаю, так это примерно будет работать.
1: А прямо сейчас, ну вот вы наблюдаете за тем, что идет, ну, по крайней мере, фиксируете, может быть, отдельно взятые моменты по раскачке. Можете примеры привести?
22: Да, если посмотреть особенно то, что публикуется за рубежом, это всегда очень интересно, это очень разнится с нашим внутренним контекстом. Там идет раскачка о теме из последнего, что я видел, это то, что идет принудительная мобилизация именно коренных малочисленных народов, что их чуть ли не там силой всех загоняют на фронт, что, ну, вот в этом направлении работают. То есть стараются раскачать именно тему, что Вот тоже это все вопрос для империализации, что империя большая, Россия взяла на себя вот эту большую войну, а коренные малочисленные народы вынуждены за это расплачиваться своими жизнями. Вот в таком ключе это все подается за рубежом. И это, кстати, финансируется на последнем форуме, на предпоследнем форуме. У вас есть такой при Организации Объединенных Наций основная площадка для коренных народов, это постоянный форум ООН по вопросам коренных народов, вот там как раз... Не проходит последние, наверное, года три ни одного мероприятия, где бы эта тема не поднималась, что Россия принудительно мобилизует представителей коренных малочисленных народов.
1: Кстати говоря, вот когда я увидел ваш пост, попросил вас позвать в эфир, пришла новость, как будто бы совпадение. Депутат Госдумы Федот Тумусов предложил освободить представителей коренных малочисленных народов от призыва и мобилизации. Он внес соответствующий законопроект и назвал инициативу вопросом нравственного долга. По его словам, для народов с численностью менее 1000 человек потеря даже нескольких мужчин может стать угрозой их существованию. Вот вам одна из мер. А, кстати, и вы написали у себя, что решение украинских властей о создании комиссии по этому вопросу принято в день, когда в нашей стране впервые отмечали День коренных малочисленных народов России. Думаете, это не совпадение?
22: Ирония. А, это и, да, целенаправленно. Целенаправленно она абсолютно работа ведется, то есть они все, как мне кажется, это не бывает совпадений в таких вопросах, это все-таки продуманный шаг, чтобы такой политический троллинг, наверное.
1: Совпадение, не думаю. Что делать будем? Пожалуйста, да. Что делать будем?
22: Да делать, мне кажется, ничего не надо. У нас в стране система законодательная создана поддержки коренных народов. Коренные народы прекрасно чувствуют на себе поддержку государства. Могу сказать по собственному региону, та система мер, которая создана, она просто буквально окутывается заботой коренных малочисленных народов.
1: По какой регион ты имеете в виду? Пожалуйста, по собственному.
22: Красноярский край. Я из Красноярского края. То есть у нас полуостров Таймыр, 8 этносов проживают из числа коренных малочисленных народов. И поэтому у нас такое богатое политическое поле взаимодействия с малыми этносами. И есть возможность оценить, что, то есть они имеют, например, возможность приоритетного права добычи биоресурсов. Потом прекрасно видно, как коренные народы интегрируются в экономическую жизнь страны, имеют возможность реализовать эти добытые ресурсы. Ну, то есть тут надо просто ее оставить в покое. И вот еще, может быть, возвращаясь к этой инициативе, то, что будет там меньше 1000, когда человек народ не будет мобилизоваться. Ну, это можно, конечно, сделать, но видя, какой настрой среди коренных народов по отношению к мобилизации, я боюсь, что там сами представители, сами мужское население коренных народов, ну, то есть это очень патриотичные люди, очень хозяйственные люди, и это как раз самые ярые, скажем так, представители нашего общества, самые патриотичные, поэтому если это и мера, и будет какой-то эффект иметь, то очень ограниченный. По северам, по нашим, особенно видно, сколько добровольно мобилизовавшихся людей после начала СВО.
1: Леонид, я по Камчатке могу сказать, потому что знаю этот регион, и там до некоторых мест можно только по зимовке добраться, как известно, да? И там, вот они думаете, что от хорошей жизни, что ли, идут контракт подписывать? Нет, из-за денег. И во многих, да, во многих, ну, нельзя сказать, селах, населенных пунктиках маленьких мужчин, в общем-то, и не осталось, потому что они все ушли на СВО и за длинным рублем. Ну, просто надо это озвучить, потому что вот есть такой момент, и поэтому я бы, конечно, скорее поддержал вот эту инициативу данного депутата, потому что, ну, потому что.
22: Да, конечно, надо комплексно подходить, надо, чтобы и была возможность тому, кто хочет. Ну, конечно, конечно, тут я с вами полностью согласен.
1: Хорошо, спасибо вам большое. Леонид Семененко, эксперт научно-образовательного центра Енисейская Сибирь. Благодарим за выход. Ну, вообще, по раскачке мы сегодня много с вами, друзья, поговорили про ту самую раскачку. Я не знаю, можно ли привязать к этому, так ведь совпало, что выпуск мы начали с КВНовской шутки русских, многовато в Москве пока что. Это шутка из КВН, Первый канал. Для тех, кто пропустил, подключился к эфиру только сейчас. Там во время разминки был задан вопрос, какие минусы жизни есть в Москве, русских много. Вот такой был ответ одного из участников. Не буду называть регион проживания, на всякий случай, именно для того, чтобы не разжигать. Нам самим надо, во-первых, поменьше обижаться на всякий юмор. Шутка, конечно, неприятная. Может быть, стоило ее вырезать. Ну, потому что времена такие. Времена, когда в каждой шутке есть доля шутки, и каждый видит в шутке что-то плохое, а не что-то хорошее, не что-то смешное, а сразу какое-то оскорбление. Шутку в шутке перестали видеть люди, в этом, ну, проблема текущего времени. Возможно, это пройдет когда-нибудь, я уверен, что обязательно пройдет, и мы когда-нибудь сможем вернуться к сатире, которая, скажем так, сможет существовать без цензуры. К настоящей сатире, потому что не бывает подцензурной сатиры, просто нет такого, она не может существовать. Сатира есть сатира, она должна быть жестокой, безжалостной, и в этом ее определенная прелесть. Кто-то может обижаться, кто-то может не обижаться. Я и не заступаю сейчас ни за Первый канал, ни за конкретного КВНщика, но как человек, который работает в прямом эфире, прекрасно знаю, что вот просто сказал, иногда даже не понял, собственно, это я сказал, такое звучало в эфире. Да, было, что, серьезно? Не поверю, пока не переслушаю эфир. Вот просто так случается, друзья. Еще раз, я не оправдываю данного КВНщика, не оправдываю Первый канал. Могли бы, коль уж программа вышла в записи, на всякий случай, обратиться к старому доброму, как бы чего ни вышло, и вырезать. Ну, просто потому что, и я уже сказал об этом, повторю, не время сейчас, не до шуток, шутки кончились. Вот таков финал нашего сегодняшнего выпуска. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». До завтра. Был здесь, остался доволен. И, как обычно, в завершении напоминаю вам, что бы ни случилось, все будет хорошо. До завтра.
21: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Весна. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». В Москве 10 утра, в Ханты-Мансийске полдень, в Новокузнецке 2 часа дня, в Магадане 6 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
21: О происшествии.
3: 8 пострадавших на угольном разрезе в Магаданской области погибли, сообщил губернатор Сергей Носов. Аварийно-спасательные работы завершены. Обрушение рудника на Колыме произошло 30 апреля. Группа из 8 человек попала под завал. Экстренные службы в течение нескольких суток работали на месте ЧП. Возбуждено уголовное дело.
21: О важном.
3: В России задержали 150 человек, причастных к незаконному обороту оружия, сообщили ФСБ. Оперативные мероприятия прошли в 41 регионе страны. В ходе операции изъято больше 360 единиц огнестрельного оружия, включая автоматы, пистолеты, винтовки и гранатометы. Также силовики обнаружили и закрыли больше 40 подпольных мастерских по переделке оружия и изготовлению боеприпасов.
21: О болезнях.
3: Тест-системы на хантавирус имеются в наличии в России, сообщили в Роспотребнадзоре. Там следят за ситуацией с вирусом на круизном лайнере в Атлантике, где в результате вспышки скончались трое заболевших. В ведомстве добавили, что вакцины от хантавируса не существует. Ранее Всемирная организация здравоохранения подтвердила гибель трех пассажиров круизного лайнера, назвав инфекцию потенциально опасной.
4: Об образовании.
3: Школьникам напомнили об ответственности за списывание на ЕГЭ. Попытки воспользоваться шпаргалками или техникой могут привести к аннулированию результатов экзамена и штрафу. По словам юристов, не имеет значения, каким способом ученик пытается списывать.

0: В Москве в День Победы ожидается похолодание и сильные дожди. Как сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец, на погоду повлияет атлантический циклон. За день в столице может выпасть до 27 миллиметров осадков, почти половина месячной нормы. Наиболее интенсивные дожди ожидаются во второй половине дня. Температура воздуха днем составит от плюс 9 до плюс 14 градусов, что ниже климатической нормы. Сейчас в столице плюс 15, ясно и без осадков. Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
1: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
2: У нас тут несколько поводов для гордости за отечественный автопром. Один повод веселый, другой не очень веселый, но, скажем так, более весомый. Вы в курсе того, что наше государство, ну, в смысле информационное агентство государственное, подсчитывает количество упоминаний интернет-мемов? В Нет. частности, и Тартас подсчитала, что самый популярный мем в этом году, самый популярный, это вот та фраза из недр АвтоВАЗа насчет того, что можно.
3: А зачем?
2: Здравствуйте, я Дмитрий Делинский.
4: Я Кирилл Манжула.
2: Вместе с нами Игорь Маржаретта, автоэксперт, член общественного совета при МВД России. Игорь, доброе утро.
5: Доброе утро.
1: Форсаж дня.
2: Короче, вот эти самые мемы, это, ладно, бог с ними. Второй повод для гордости. Корреспондент «Автоньюз» на пекинском автосалоне пообщался с бывшим дизайнером Jaguar и Rolls-Royce. Да. И ныне вице-президентом по глобальному дизайну китайской компании «Хончи» Джайлс Тейлор зовут этого человека. И знаете что? Джайлсу Тейлору нравится продукция «АвтоВАЗа».
4: Да он прикололся, слушай, ну это чистый прикол. Ну, о чем ты говоришь?
2: Ну как, ему показали фоточки.
4: Что ему показали?
2: «Азимут», «Ниву» и «Весту». И цитирую, значит, по поводу «Весты». О, я знаю эту машину. Это же дизайн Стива Матина. Стив Матин мой хороший друг. Я знаю его еще со времен работы в «Мерседес». Мне нечего сказать о машине. Конец цитаты. По поводу «Азимута». В целом, это удачный пример дизайна. Мы знаем, что сегмент внедорожников и компактных SUV сейчас очень востребован, особенно в странах с суровыми погодными условиями, такими как Россия или Северная Европа. Машины такие воспринимаются как более безопасные. Это важно для семейной аудитории, плюс практичность, бла-бла-бла. По поводу «Нивы». Я хорошо знаю оригинальную «Ниву». Я очень ее люблю. Это действительно культовый дизайн. У машины очень характерные элементы. Вертикальная задняя часть, стекло, почти вплотную примыкающие к металлу, простые функциональные фары, четкий квадратный капот. Мне нравятся интересные графические решения, практичные детали, вроде багажника на крыше, характерные колеса с хромированными элементами. Часто такие машины до сих пор можно увидеть, например, в Мюнхене. Это цельный и узнаваемый образ.
4: Дежурная фраза.
2: Конец цитаты.
5: Слушайте, ну, братцы, еще дежурные фразы. Значит, я, между прочим, общался с Тейлором в прошлом году. Общался долго. Он крайне интересный мужик, такой типичный англичанин. Очень интересный, логичный. И не зря он, слушайте, был много лет шеф-дизайнером Rolls-Royce, а теперь уже Ханчи. Он мыслит интересно. И то, что он говорит о российских машинах... Я прочитал это интервью, в принципе... Я говорю, ну, в прошлом году я с ним очень долго беседовал, и многие мысли перекликаются. А что касается российских машин, ну, просто его поставили перед фактом, начали ему показывать фотографии. Да, действительно, он знает «Ниву».
4: Про кто, «Ниву» известно. Кто ее не знает? Ну, любой человек, занимающийся автомобилями, ну, должен знать «Ниву». Ну, это,
5: да,
4: ну, это нормально.
5: Это прародитель целого класса автомобилей, кроссоверов, считается официально во всем мире. Что касается Англии, там «Нива» была жутко популярна. Более того, например, в 90-е годы вся сельская английская полиция ездила на «Нивах». Ну, и просто «Ниву» он не знать не может, и говорит он то, что говорит. Это классический дизайн, да, все. Ну, как у многих классических автомобилей, ничего не добавить и не убавить. Что касается «Весты», вы знаете, «Весты» на фоне конкурентов, несмотря на то, что ей 10 лет, смотрится достаточно неплохо. Конкуренты имеются в виду из бюджетного...
2: Маленькая поправочка. Дизайну этому уже 15. Это, во-первых. Во-вторых, платформа родом из конца нулевых. Ну, то есть машина, ну, такая вот...
5: Слушайте, ну, я к чему говорю, что дизайн... Машина в серии с 15 года, да, 11 лет. И он, правда, был несколько лет назад рестайлинг, но он не сильно изменил. Но не ухудшил, во всяком случае, эту машину, и она по-прежнему смотрится неплохо. Ну, поставьте рядом там основных конкурентов прошлых лет, Kia Rio или Hyundai Solaris. Ну, а чем она хуже? Да ничем она не хуже, даже, может быть, интереснее. Поэтому со Стивом Матином они...

0: наверняка знакомы, работали в одной компании, и, может быть, и не раз встречались. Стив Матин очень талантливый дизайнер, это признают во всем мире. Он не зря был до АвтоВАЗа главным дизайнером, извините, Volvo. Так что вот по этому поводу он сказал то, что, ну да, это то, что, наверное, надо для сегодняшнего времени с точки зрения дизайна, про Весту. Ее можно улучшать, ну, по-хорошему, возвращаемся к первой фразе. Можно, но зачем?
1: К тому же это стоит денег, а деньги – это невозобновляемый ресурс в нашей стране.
0: Ну да.
1: Можно потратить на что-нибудь более практичное, например, на двигатели 1.6 мощностью от 120 лошадиных сил, 1.8 от 130 лошадиных сил,
2: которые… Они до?
1: От. Да, да,
0: это
1: да.
0: Это
1: да,
0: новый
1: да.
0: Мотор для Азимута, это правда.
1: Вот, атмосферники. Турбированные моторы будут китайскими, а атмосферники будут российскими. И вот про эти моторы мы вообще ничего не знаем.
2: Ну ладно. Нет, я просто пытаюсь понять, а что значит атмосферник от 120...
1: Я цитирую пресс-релиз АвтоВАЗа.
2: Да, я помню, да-да-да. Я как бы, ну, до скольки это можно?
0: Ну, смотрите, атмосферника... у нас самый большой атмосферник сейчас стоит на Весте, он 1.8, 122 силы. Теоретически бывают атмосферники на такого класса автомобиля до 140 где-то лошадиных сил. Вот это и хотят достичь за счет технических каких-то изменений, улучшений, но это все делается путем, я говорю, чисто технических изменений, улучшений, которые не затрагивают саму конструкцию в целом двигателя. Он остается четырехцилиндровым и, соответственно, 16-ти, там, допустим, клапанным и объемом там 1.6 и так далее. То есть, ну, это можно сделать, и я думаю, что без проблем это сделают. Но сделали 122 силы.
1: Ну, в общем, да. Ждем, когда закончится модернизация на АвтоВАЗе, когда завод выйдет с каникул с майских. А прямо сейчас у нас 4 минуты на то, чтобы обсудить новый большой красивый законопроект, который подготовило Министерство транспорта Российской Федерации. Законопроект называется «О транспортной политике в нашей стране». Я почитал отголоски, что шумит интернет по этому поводу. Я ничего не понял. Оно зачем вообще?
0: Слушайте, ну, есть целый ряд законов, которые... Закон об автомобильных дорогах, допустим, есть. Закон там о водном транспорте есть и так далее. То есть каждый вид транспорта имеет свой закон, на основании которого он живет. Но считается, что между собой они сочетаются не всегда хорошо. Условно говоря, если там строится аэропорт, есть закон, который касается, собственно, воздушной сферы и аэропорта в частности, а тут собираются как-то прописать систему взаимодействия с тем же законом об автомобильных дорогах, что надо вот такие дороги делать вот так и так и так, а еще железнодорожники должны сюда провести там скоростной поезд и так далее. То есть, не отменяя всех законов, которые касаются отдельных видов транспорта, попытаются сделать некую такую между ними синергию, чтобы лучше и проще работалось, и, соответственно, появлялись какие-то такие, ну, как в Москве вот появились и в Питере транспортные узлы, где пересекаются несколько видов транспорта, и все прилично себя чувствуют.
1: В отголосках по поводу этого законопроекта есть такая мысль. А про частников-то, про личный автотранспорт как-то забыли. То есть это стратегическая история за все хорошее против всего плохого. Но вот, допустим, в каждом регионе существуют какие-то свои собственные нормы по обеспеченности парковочными местами при строительстве домов, жилых кварталов, жилых районов. Ни слова по этому поводу. Народ немножко негодует и пишет, что это все, ну, такое, переписывать нужно, короче.
0: Ну, народ у нас обычно безмолвствует, но действительно, это же не закон, это проект закона, который разработали чиновники одного из министерств. Да, ответственного именно за транспорт, но это только одно из министерств, а кроме этого есть и другие министерства, а кроме других министерств есть еще общественность, которая говорит, ребята, а мы-то что? Поэтому надо, конечно, прописать еще дополнительные вещи, и специалисты об этом уже сказали, тот же там профессор Блинкин, главный у нас в стране, самый основной транспортный планировщик, что надо дорабатывать этот закон, тем более, что это пока не закон, а проект.
1: Угу. А как наша жизнь в итоге поменяется с принятием этого закона? У нас появится больше порядка?
0: Ну, я надеюсь, что это и пишется, для того, чтобы появилось больше порядка. Но самое главное, может быть, действительно при планировании каких-то новых дорог или транспортных узлов будет понимание, как наладить взаимодействие между разными ведомствами, которые иногда друг друга в упор не видят.
1: Посмотрим. Поживем, увидим. Больше законов хороших и разных.
2: А то. Ладно, мы и не такое переживали.
1: Возвращаемся к тому, с чего начали. Вот этот список мемов от агентства Итарта, самых популярных мемов в 2026 году, который возглавила автовазовская «Можно, а зачем?», да? На втором месте знаете, что там? Фа-пепе-шнеене. Простите.
2: Чего?
0: Куда?
1: Я тоже не понимаю. Я слишком стар для всего этого.
2: А там есть пояснительная какая-то записка?
1: Нет, пояснительной записки нет. Я пошел в интернет специально для того, чтобы понять вообще, что это такое. Короче говоря, с 2025 года, с осени 2025 года в интернете народ зачем-то цитирует российского рэпера Руслана Гаминова, который, ну вот, тили-тили-трали-вали, да, бла-бла-бла, вот это вот все. У него вот такая присказка: шнейни, пепе, фафтаф. Я не могу это воспроизвести.
2: Это невозможно. Вопрос, зачем пытаешься?
1: Для того, чтобы нас с вами всех удивить, а еще ну, язык немножко размять с утра пораньше. Фа-вта-пепе-шнейни. Ой, черт подери.
0: Это невозможно повторить и не тратить. Время тратить не буду.
2: Спасибо, Игорь, не будем тратить время.
1: Игорь Мажоретто, автоэксперт, член общественного совета ПРИМВД России, был у нас на связи. Давай, Игорь, хорошего дня.
0: Всем хорошей дороги и берегите себя.
1: Ну, а мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующей четверти часа к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. Обсудим, что делать, если инспектор на дороге предлагает вам дыхнуть в трубочку, а вы уверены, что ничего не употребляли.
3: Программа «Мой автомобиль». Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях.
4: Реклама. Главное событие 2026 года. Впервые в Великих Луках. Единственный передвижной цирк на льду в России с 3 по 16 мая. Лама, олень, дикобраз, собаки, большие попугаи, ара, обезьян, басерон, рысь, сервал, леопард, морские котики, морской лев ждут вас на парковке ТЦ «Апельсин».
5: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
6: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на «Гоголя 2Б». Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 945-15.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
8: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях.
9: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
10: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Последствия первой серии майских праздников переживаем в этой четверти часа. Кирилла с нами нет прямо сейчас. Очередная попытка побороть кофейный автомат. Я Дмитрий Делинский. Вместе со мной здесь Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. Юр, доброе утро.
11: Доброе утро.
1: В этой четверти часа давайте поговорим о том, что делать, если предлагает дыхнуть в трубочку, а ты не употреблял. Ты в себе уверен?
12: А это вообще законно?
1: Мне не предлагали. Вот, я не знаю, что бы я делал в такой ситуации, но, наверное, я бы не нервничал, потому что я в себе уверен.
11: Ну вот мы сейчас будем говорить о той ситуации, когда вот как раз, как вот ты говоришь, ты в себе уверен. Потому что если человек выпил, да, потом на следующий день не протрезвев прыгнул в машину, вот это вот то, что мы сейчас будем рассказывать, это не для него.
1: Да, это сам дурак, 45 тысяч штрафа и лишение до полутора, по-моему.
11: Да, до полутора лет, а то это, и смотря из того, что он натворил. Если просто остановил, это одно лишение. Если с отягчающим, то там и срок может быть. То есть там все серьезно, ребят, поэтому не нужно этого делать. Это говорится как раз о том, что вот когда попадаются... Но что тут скрывать? Есть, конечно, определенные сотрудники, которые, ну, как бы как нерадивые, будем их так называть. Их стало очень мало, но они попадаются.
1: Так или иначе, вот представим себе ситуацию. Обочина, рейд, нас остановили, мы не пили. Что делаем?
11: Ну, все первым делом, конечно. Вы все ведете себя совершенно спокойно. Однозначно хамить не надо, потому что вот это... Слушай, давай быстрее, мне уже ехать надо. Это ни к чему хорошему не приведет, потому что инспектор просто начнет, ну, как бы выполнять свою инструкцию. А по инструкции это реально очень долго, и это можно еще делать медленно. То есть, ну, понимаете, то есть он, ну, как бы он скажет, мне показалось, что человек, например, пьяный, у него в не том виде, котором надо, у него было нарушение речи. Показалось ему так, он на этом праве по закону может назначить освидетельствование. Но, смотрите, что вы делаете? Не хамите. Первым делом, во-первых, спрашивайте, конечно, показать служебное удостоверение в развернутом виде, чтобы он вам показал. Он это обязан сделать. И вы перепишите его данные, и сфотографируйте там данные удостоверения. Ну, может не дать, но, по крайней мере, перепишите. Потому что это нормальная история. Вас собираются в чем-то обвинить. Вы хотите узнать, кто вас хочет в этом обвинить. То, что человек одел погоны, это ничего не значит. У него свое удостоверение, у него жетон. Вот это все надо переписать, посмотреть. Первое, что прежде чем, вот, знаешь, чтобы провести освидетельствование прямо на месте, вы потребуете составить протокол об отстранении от управления транспортным средством.
1: А что значит потребуете? По инструкции должностной сотрудник госавтоинспекции перед тем, как дать вам трубочку дыхнуть, должен написать кучу документов. В первую очередь, вот как раз протокол об отстранении от управления.
11: Ну,
1: без этого он не может дать вам трубочку.
11: Правильно. Вот так вот на чем у нас и ловят. Они стоят и говорят туда-сюда, давайте быстренько пойдем дыхнем. Что-то вы как-то это самое себя не очень хорошо ведете. Знаешь, такие разговоры задушевные. И человек выходит, он просто дует в обычный алкотестер. Который показывает.
1: Китайский.
11: Ну да, да, да. Который, ну это вообще просто обычный алкотестер. И он показывает какие-то промилле, и начинается вот эта дальнейшая разводка. А человек начинает нервничать. Понимаете, он начинает нервничать. Если он, не дай бог, употреблял даже там два дня назад, то у него же еще остался алкоголь. Он не выветривается так быстро. Ну, то есть, как бы там есть определенные там данные в зависимости от веса, ну, таблица количества выпитого. Ну, там, как правило, может там и до двух суток доходить, и до трех. Все зависит от организма. И, соответственно, прежде чем, вы ни во что не дуете, вы говорите, все, давайте составлять протокол отстранения от управления автомобилем. И тут сразу же мы должны знать, что протокол этот, в нем должна быть дата, время, место, основание, а не для отстранения от управления. То есть, почему он решил? То есть, он там пишет, я увидел такого человека, тра-та-та. Ну, то есть, все это должно написать. Сведения о транспортном средстве, о лице. То есть, все он там пишет. И это все должно происходить при двух понятых. Либо видеосъемке.
1: Да. Камера дозор на груди.
11: Обязательно. То есть, это все должно быть видно. Она должна быть включена. Вы можете спросить, а у вас камера работает? Он скажет, да, работает. Все, вы должны это делать не на капоте или багажнике автомобиля, а внутри автомобиля. Потому что там тоже стоят камеры. Дальше, второе, вот он все заполнил, вы посмотрели, все проверили, прочитали, все ок, дальше двигаемся. Проверка должна проводиться только с помощью специального сертифицированного прибора, прошедшего поверку и имеющего серийный номер. Это специальный прибор, как правило, он с чеком, который выезжает. Это не просто такая какая-то дудочка маленькая, это нормальный такой большой прибор. Вы можете попросить спокойно копию сертификата на этот прибор и сравнить данные. Это второй пункт, который, как правило, у нерадивых сотрудников, ну, как бы не будет, потому что этот прибор выдается конкретно, как радар тот же самый. То же самое он выдается. Правда, сейчас с радарами уже, по-моему, никто не стоит, но раньше стояли. И на этом чеке, кстати, который вылезает, там всегда указывается время, фамилия инспектора, который проводила свидетельство, и водителя, естественно. И это обязательно так должно быть. Дальше, следующий момент, ну, как бы, если все это уже сделано, тогда там есть процедура целая, как это все должно происходить. Если время останется, я расскажу, как происходит освидетельствование на месте. И самый важный момент. Очень вот про это мы должны помнить. То, что мы же знаем, да, что по закону, если мы отказываемся от медосвидетельствования, то вы сразу же, получается, виноваты в том, что вы, ну, вас лишают прав сразу же. И вы платите штраф. То есть без разницы, причем прошли вы его, не прошли. Если вы отказались, то вы уже виноваты. Это по закону так. Ну, так получается. Если вы честны, то вы поедете и все проведете медосвидетельствование.
1: Да, но дышать в трубочку мы можем отказаться.
11: Совершенно верно. Потому что это называется просто освидетельствование. И вот очень важный момент. Как бы, если вы отказываетесь, то вы автоматически едете на медосвидетельствование. Но это вас надо туда везти. Это надо все документы оформить и так далее. Это целая история. Если человек, он говорит, я отказываюсь, зачем это тратить время? Вот на это поехали сразу же в больничку. Вот там мы будем дышать и все это дуть. Ну, человек понимает, а смысл тогда вот так браво-то здесь говорить о том, что я поеду туда? Потому что там серьезная проверка. Причем там целая история, как это все правильно должно проверяться. Там будет несколько замеров и так далее. Причем первый замер, есть потом второй замер через 20 минут. Второй замер, он признается более действительным, чем первый замер. То есть там такие целая история. Так что спокойно знайте, что вы будете подписывать. И самый важный момент, почему я это сейчас говорю. Потому что очень часто... Не то, что очень часто, бывает такое, что там напишут в протоколе о том, что отказался от медосвидетельствования. Смотрите, как только там будет написано медосвидетельствование, то сразу же это получается лишение прав. Если там будет написано «отказался от освидетельствования на месте», то это ничего страшного, ничего там страшного нет.
1: Угу. Главное читать. Вот. Читайте и понимать, что там написано. Вот. Если инспектор в протоколе пишет отказ от освидетельствования, это значит, что вы все вместе дальше едете в больничку. Если там написано отказ от медицинского освидетельствования, это значит, что вы превращаетесь в пешехода.
11: Вот, и друзья мои, вот как бы вот это все рассказали, но это опять же таки, это инструкция для тех, кто четко ничего не употреблял, но его пытаются развести. Вот, потому что в какой-то момент он сломается, и дальше уже пойдет эта целая история, как правило, чтобы вытащить деньги из человека. Вот. Вот, если все-таки дошло дело до освидетельствования, уже прямо вот надо подуть в трубочку, все должно быть сделано по определенному алгоритму. Первое, вот этот вот алкометр, ну, который прибор, он должен быть выключен. Одноразовую штуку, которую вам должны дать, он должен находиться в индивидуальной упаковке, которая вскрывается на глазах у водителей понятых. Очень важно. Либо под видеозапись. Первое включение вот этого прибора с новым установленным мундштуком тестовый, то есть нажимается на него, набор воздуха происходит из окружающей среды, и прибор должен показать, алкоголь не обнаружен. Если этого не происходит и появляется надпись «содержание алкоголя» какое-то, то нужно выключить и включить алкотестер заново. Или попросить поменять мундштук, в котором может быть что? Немножко спиртного.
1: Спирт.
11: Вот. Так что очень важно, вот это очень внимательно надо к этому относиться. Дальше водитель должен выдохнуть мундштук до звукового сигнала. То есть не просто там дуть там куда-то, в себя вдыхать. Это бесполезно. Он все равно, ну как бы он просто не сработает. Вот, надо выдыхать. Вы набираете воздух и пошли дуть до звукового сигнала. И показания прибора должны быть показаны в итоге, когда уже оно все это покажется, водителю и понятым на мониторе алкометра. И распечатаны в трех экземплярах. Каждый из них прикрепляет к акту освидетельствования. Один отдает водителю, второй забирает сотрудник ГИБДД, а третий остается для архива. Вот, это все очень важно проверить и понять, и посмотреть, что там вообще написано. Потому что там, ну, как бы, может быть, написаны разные вещи. И очень внимательно нужно заполнять акт освидетельствования. Если прибор показал отсутствие алкоголя в организме, то вот в графе как раз акта показания прибора должна появиться надпись «Ноль». Алкоголь не обнаружен. А если там просто ничего не пишут, тогда, извините, это остается пустая строчка. Потом можно написать все, что угодно. А в графе «Результаты освидетельствования» не установлено состояние алкогольного опьянения. Очень важный момент. И дальше обязательно графы должны быть заполнены прописью, чтобы невозможно было дописать, например, там пишут, там показания прибора 0, а потом дописывают 0,18. И все, уже готово. 0,16 еще можно, 0,18 все. И процедура может быть повторена через 20 минут. И главным будет являться второй результат, не первый.
1: А это на случай кваса, да, отравление квасом или кефиром.
11: Вполне может быть.
1: Так, в общем, мы вас предупредили. Ничего страшного не происходит. Ну, это нормальный, естественный процесс, и бояться здесь нечего. Важно понимать, что вам предлагают, важно читать документы, которые вы собираетесь подписывать. Ну и это, удачи на дорогах. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че» был у нас на связи. Юр, спасибо. Хорошего дня.
11: Большое спасибо. Всем пока.
1: А мы вернемся буквально через пару минут. И в следующей четверти часа у нас Федор Буцко. Поговорим о том, как машины шпионят за нами.
12: Программа «Мой автомобиль». YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». «Радио Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Полковник Виктор Николаевич Баранец принимает в военное ревю нового бойца. Доброволец Аким Апачев. Шаг вперед. Музыкант и военкор. Он знает фронтовую жизнь и по новостям из телеграм-каналов. Он видел боевые действия своими глазами. Слушайте с понедельника по пятницу в 16:00 по московскому времени. Военное ревю 2.0. Виктор Баранец и Аким Апачев дают оценку происходящим событиям и отвечают на вопросы слушателей. Звоните в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях.
13: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Мазаев, солист группы «Моральный кодекс». Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
14: Я пришел к тебе с приветом, рассказать, что солнце встало, что оно горячим светом по листам затрепетало. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
12: Новости на радио «Комсомольская правда».
15: В Великих Луках, 10:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Делегация Псковской области во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым приняла участие в окружном форуме партии «Единая Россия. Есть результат». Масштабное мероприятие прошло 1 мая в Санкт-Петербурге. В составе делегации были руководство правительства региона и министры, курирующие вопросы социальной сферы, сенаторы Совета Федерации от Псковской области, представители регионального политического совета Псковского отделения партии «Единая Россия» во главе с секретарем рекотделения Александром Козловским. В форуме также приняли главы ряда муниципалитетов, медики, педагоги, ветераны СВО. Одной из центральных тем форума стала поддержка семьи. За последние годы принят значительный пакет решений. Он включает более 50 законов, продление материнского капитала и семейной ипотеки до 2030 года, запуск национального проекта «Семья». Существенно расширен охват мерами социальной поддержки российских семей. Главная цель форума – отчет партии и правительства о выполнении положений народной программы в части здоровья человека и поддержки семей и разработка направлений на будущее. По итогам подтвержден новый подход к формированию программы партии. Она будет включать как конкретные решения на пятилетний период, так и стратегические ориентиры развития страны. На форуме «Единой России» есть результат. В Санкт-Петербурге председатель партии Дмитрий Медведев высоко отметил вклад в реализацию народной программы партии в сфере физической культуры и спорта на территории Псковской области. Генеральному директору клуба спортивных единоборств «Отечество Псковская область», региональному координатору партпроекта «Выбор сильных» Владимиру Владимирову вручено благодарственное письмо. За этим признанием стоит системная последовательная работа, направленная на развитие массового спорта, воспитание молодежи и формирование здорового образа жизни. В Великих Луках 1 мая в спорткомплексе «Стрелец» состоялся пасхальный спортивный фестиваль, первый в истории Великолукской епархии в сотрудничестве с администрацией города Великие Луки. Перед началом состязаний епископ Великолукский и Невельский Варнава благословил участников и окропил их святой водой. На трех площадках прошли соревнования по стритболу и по самбо среди юношей и девушек. Все желающие смогли сдать нормы ГТО. В этот же день на площадке клуба «Протеннис» состоялись соревнования по настольному теннису. Пасхальный спортивный фестиваль провели сразу в трех городах региона – Гдове, Великих Луках и Пскове.
16: О валютах.
15: Доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки, юань 10 рублей 96 копеек.
16: О погоде.
15: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 26 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио «Луки-ФМ».
10: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Безопасность бывает пассивная, бывает активная. Ремни, подушки, сминаемые зоны, усилители в дверях – это пассивная безопасность. Активная – это всевозможные приблуды от АБС и парктроников до каких-нибудь ассистентов, там, я не знаю, парковочных, удержания в полосе, вот это все. А еще бывает государственная безопасность. Ну или внутренняя безопасность. Это когда, например, к вам подходит охранник и говорит, что на этом китайском предельно продвинутом кроссовере вы не можете здесь парковаться, потому что железка эта увешана камерами. Внутри нее какой-то продвинутый большой компьютер, который связывается с интернетом, и вообще непонятно, куда он отправляет все эти данные. Нормальный вариант развития событий? Возможно такое? С этим вопросом к Федору Буцко. Федь, доброе утро.
17: Всем доброе утро.
10: Дорожные истории.
1: Если мне не изменяет память, американские власти запрещают импорт китайских машин, в том числе вот исходя из этих соображений, потому что они все записывают и непонятно куда отправляют.
17: Китайцы отвечают им взаимностью, потому что вот уже несколько лет назад мы помним эту историю, когда запретили владельцам автомобиля Tesla передвигаться в ряде районов, куда вот должен был наведаться лидер Китайской Народной Республики. Просто вот они их заворачивали на дороге, стояла полиция, вы на Tesla, вам направо, прямо ехать нельзя.
1: Причем это Tesla, они в том числе и китайского производства, то есть не импортные, а американские.
17: Потому что практически каждый современный автомобиль оснащен камерами, и та же Tesla записывает видео во время движения, сохраняет его на жестком диске. Ну, это хороший, считается, более-менее безопасный вариант, то есть автомобиль сохраняет видеозаписи в себе, на своем жестком диске внутри, пока они просто не будут перезаписаны новыми. Но это не единственная схема, потому что многие автомобили, в том числе китайские автомобили с вот этими встроенными видеорегистраторами, у них, во-первых, много камер, да, у них есть микрофоны, у них есть датчики для наблюдения за окружающей обстановкой. То есть получается, что любой современный автомобиль, он такой потенциальный шпион. Уже в Китае сейчас вводят ряд ограничений на автомобили, оснащенные современными вот этими устройствами видеозаписи, аудиозаписи. И если производитель хочет, чтобы его клиенты этих ограничений избежали, им необходимо, автопроизводителям и автомобилям, необходимо проходить довольно сложный и дорогой процесс сертификации для того, чтобы получить разрешение на видеосъемку, на аудиосъемку. Оно выдается не на всю жизнь, да, оно выдается на определенный срок, ну, например, на 2 года. И сейчас, например, в Китае автомобили Tesla, как и все остальные, должны пройти вот эти сложные, дорогостоящие процессы сертификации. То есть китайское правительство озаботилось и хочет гарантировать, что вот эти все автомобильные дополнения, они будут работать исключительно в соответствии с национальными интересами.
1: Храните информацию на серверах внутри страны. Во.
17: В общем, если автомобиль процесс сертификации не проходит, то ему будет закрыт въезд в определенные места, потому что слишком точно собирается данные данной геопозиции. Слишком много видеокамер снимает все и зачастую отправляет это на внешние сервера. И большой вопрос, что эти машины, это же тоже какой-то регистратор по улице ездят, они же распознают лица прохожих. Современные технологии позволяют достаточно быстро, значит, эти лица прохожих идентифицировать конкретным людям, привязать. То есть там один из законов в том, что нужно анонимизировать эти лица записанные. Был этот известный скандал с Тесла. Там суть такая, что у Тесла же тоже много внешних камер. И они, их можно подключить удаленно. И сотрудники Тесла занимались тем, что, ну, видимо, в свободное от работы время, периодически подключались к чужим транспортным средствам и смотрели, а что они там, например, записывают. Зачастую эта машина могла стоять в гараже. Да? Иногда сотрудникам
1: Тесла
17: удавалось...
1: Но не в спальне же...
17: Ну, тем не менее, не в спальне, но клиенты, которые в трусах пришли в гараж или чем там, не пойми, чем занимались в своем гараже, это их гараж, да, это вообще не наше дело, там были закрыты ворота. Но, тем не менее, значит, они подглядывали, ржали, друг другу пересылали, был большой скандал на этот счет и так далее. А там проблема в следующем, что, ну ладно, в гараже, а ведь машина могла заехать там на военный объект, ну, может быть, не в святая святых, там, Пентагона или еще какого-нибудь Министерства войны, но, тем не менее, какие-то военные объекты, которые за заворами, куда въезд запрещен. А тут, пожалуйста, заехал на публичную, ну, на парковку встала машина, которая во все четыре стороны снимает, точно знает, где она находится, куда-то отправляет, зачастую без ведома, без согласия пользователя автомобиля. Кроме того, сейчас машины обновляются по воздуху, то есть ты можешь, как автопроизводитель, собственно, обновить программное обеспечение в автомобиле, да, например, научить его еще лучше снимать, в нужный момент передавать и так далее, и так далее. И если вы думаете, что это только в Америке, только какая-нибудь там Тесла и какие-то продвинутые китайцы, ничего подобного. У нас тоже сейчас все больше машин, которые обвешаны камерами, у которых есть встроенные навигаторы, у которых есть удаленный доступ, когда вы, это же так удобно, вы же берете свой смартфон, и сейчас вот на улице холодно, а вы сейчас кнопочку нажмете, у вас машина заведется, там, значит, сядете в теплую. Вот это все, да. Оно, конечно, все прекрасно и облегчает нам жизнь, но оставляет лазейку для того, чтобы третьи лица знали все, что происходит внутри или снаружи вашего автомобиля, и получали онлайн-картинку того, что здесь, что вокруг есть. Большой вопрос.
1: Если нам нечего скрывать от наших властей, от не наших властей, в общем-то, тоже нечего скрывать, то государственные интересы легко непринужденно в этом случае могут быть нарушены. Еще раз напомню, американские власти запрещают ввоз китайских продвинутых машин, в том числе и вот по соображениям безопасности. Я где-то видел, слышал корпоративные правила, то есть в каких-то компаниях запрещают подключать вот к таким продвинутым машинам свои служебные телефоны.
17: Да, потому что мультимедийная система автомобиля уже в очень тесной связке приходит, в очень тесную связку с вашим смартфоном. Они обмениваются данными, кому вы звонили, когда вы звонили, кто у вас в записной книжке, что еще у вас есть. Эта интеграция уже становится слишком тесной, и многие компании понимают, что здесь потенциальная утечка, и действительно запрещают. Мы же не зря слышим о том, что современные автомобили, это как смартфон на колесах, ну вот он вам смартфон. Мы знаем про смартфоны, что если кому-то ты понадобишься очень сильно, то про тебя много чего можно узнать. Вот нечто подобное теперь еще и с автомобилем. То есть, если раньше он воспринимался как такая вот зона, я дверь закрыл, и все, сейчас меня ни жена, ни теща, значит, ни коллеги по работе, никто меня не достанет. Ну, может быть, коллеги по работе и теща вас и не достанут, но не надо думать, что вы не на виду. Уж простите.
1: Так, еще один взгляд на безопасность. Безопасность, в частности, китайских автомобилей. Уже пассивная безопасность. Что они там разбили? Xpeng очередной?
17: Xpeng GX. Это машина класса люкс. Это автомобиль типа Range Rover. То есть большой, красивый, стильный внедорожник, который такой без вины пострадавший. Значит, проводили китайцы краш-тест. Они вообще любят разные краш-тесты. То какой-нибудь шар от боулинга на машину с крыши бросит, то пальму, значит, на нее зашвырнут. В этот раз просто беспрецедентная несправедливость, ни в чем не повинный Xpeng GX, его били со всех сторон. То есть били, они говорят, 720 градусов. Что это значит? Что значит били с четырех сторон, потом еще снизу и сверху. Били сильно. Били тележкой, которая врезалась, значит, под разными углами в автомобиль на скоростях под 100 км в час. Такие последовательные удары. Лобовой, боковой, задний, под углом. И после этого, да, машина наезжала на такую штуку, которую у нас в Москве иногда кличут малой архитектурной формой. Такая полусфера, лежащая на дороге, для электромобилей потенциально очень опасна, потому что вы... Да для любого автомобиля опасно. Вы ее не заметили, налетели и дном прям по ней бах-бах в электромобиле. Там же батарея опасна.
1: И...
17: А в конце... Слушай, и они, да, расскажем об этих мучениях, чтобы больше к ним не возвращаться. Контейнер 2-тонный еще сбросили на крышу с 1 метра на этот автомобиль. Ну что, все двери открываются. Некоторые лучше, некоторые хуже. Некоторые просто кнопкой открываются. Там же есть электроприводы в этом Xpeng'е. И то есть достаточно кнопочку нажать. Ну, интересно, что двери открылись все. Пассажиры, может быть, слегка помятые, но из машины даже после страшенных таких ударов могут вылезти. И самое интересное, что электромобиль после этого едет. Да? То есть такое впечатление, что, в общем, ничего... Да, коробка вокруг него помялась, вот этот кузов, в смысле, помялся, но технически машина исправная, она готова ехать. Один из секретов в том, что используют, во-первых, специальная конструкция кузова, а во-вторых, это вот эта горячего литья сталь. Это новые марки стали, которые сейчас уже довольно активно применяются в автопроме, по крайней мере, в дорогих машинах. И, кстати, насколько я понимаю, нечто подобное будет использоваться в автомобилях «Атом», потому что вот «Атом», новый российский электромобиль, который выходит на рынок, у него же оригинальная конструкция дверей распашных, они так открываются, как ворота.
1: Центральной стойки там нет.
17: Да, и поскольку нет центральной стойки, нужно обеспечить прочность вот этой всей конструкции, чтобы эти крупные двери распашные хорошо открывались, чтобы была в целом безопасность. И поэтому, насколько мне известно, боковины автомобилей «Атом» как раз и делаются из вот этой нового типа стали, которая, к сожалению, насколько мне известно, не производится в России, поэтому их будут штамповать в Китае и привозить там сюда. Да, но зато это даст нам очень прочную боковину автомобиля. И вот Xpeng как раз и доказал, что можно бить со всех сторон, и контейнер сверху бросить, и снизу наподдать, а машина, ну, она остается машиной, да, и в салоне есть место для того, чтобы в нем выжить, а главное, что еще все это может потом и ехать.
1: Если мне не изменяет память, где-то опубликовано в интернете видео того, как эту машину били. 15 минут они бьют ее с разных сторон.
17: Да, жалко машину, правда, но смотришь, думаешь, ну уже хватит, отпустите ее. Ну нет, они бьют и бьют.
1: Другой вопрос, вот этот жесткий каркас, как он влияет на пассивную безопасность всех остальных окружающих в потоке? Ну, просто потому что сминаемые зоны придумали не просто так.
17: Там есть сминаемые зоны, это видно по фронтальному удару, там видно, там тоже передняя часть складывается гармошкой просто. Вот боковина только проминается, и зад проминается, но не очень сильно. То есть как раз для того, чтобы это жилое пространство внутри салона более-менее сохранилось. И китайцам это удалось.
1: Федор Буцко был у нас на связи. Федь, спасибо. Хорошего дня.
17: Всего вам доброго.
1: А мы вернемся буквально через пару минут. В следующей четверти часа Олег Осипов обсудим большую неоднозначную идею – снизить нештрафуемый порог. Ну, как вам такое?
18: Программа «Мой автомобиль». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую. Новость.
19: Реклама. А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
20: Минус размер в одежде всего за месяц реально. Фитнес-тренировки в Академии спорта «Пилон». Он – это результат, который видно. Джампинг, пилон, степ и силовые. Сжигаем до 500 калорий за занятие. Комфортный зал и сильные тренеры ждут тебя на Зверева 39. Запишись прямо сейчас. 911-351-55-66.
21: Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май. Выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
22: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78 505.
0: Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
2: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь.
3: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Нештрафуемые 20 км в час – это слишком жирно. Ну, по крайней мере, для москвичей можно снизить до 2 км в час. Техника позволяет. Это не мы, это глава Московского центра организации дорожного движения Михаил Кизлык расчесывает больное место в большом интервью портала «Автоньюз». Там есть любопытные моменты, которые стоит обсудить в этой четверти часа. Вы вернулись. Я Дмитрий Делинский.
23: Я Кирилл Манжула.
1: А вместе с нами Олег Осипов. У нас взгляд из Петербурга, у Олега из Москвы. Олег, привет.
23: Привет.
24: Привет, здравствуйте всем.
3: Пробуксовка дня.
1: Значит так, господин Кизлык рассказал в интервью портала «Автоньюз», что у них там 3700 камер, число их, количество не увеличивается в связи с тем, что... Нет необходимости. Они просто их перемещают из очага аварийности в другой очаг аварийности для того, чтобы снижать аварийность в общем и целом. И знаете что? Нулевая смертность внутри Садового кольца, число смертельных ДТП снизилось на 86% год к году. На МКАДе имеется в виду, в связи с тем, что там не только камеры на скорость, там еще и интеллектуальная система, которая следит за тем, что кто-то там остановился за происшествием.
23: Я очень рад, так.
1: И вот, значит, господин Кизлык говорит, что 20 км в час – это слишком много. Можно же сократить?
23: Можно, я с ним совершенно согласен. А Олег не согласен.
1: Технические условия...
24: Категорически нет.
1: Позволяют, значит, порог современных камер, порог чувствительности 1-2 км в час. Так что решение за федеральными властями. А, Олег, почему ты категорически против?
24: Ну, я уже об этом не раз говорил. Я повторю, что это не только моя позиция, но и позиция МВД, которая занимается реальными проблемами с безопасностью на дорогах.
1: Так.
24: Нельзя снижать этот порог, потому что это будет хуже. Это отвлекает водителя от того, чтобы следить за тем, куда и как он едет.
23: Не понял. Подожди секунду.
24: Ты вынужден смотреть все время.
23: А если у тебя порог, ты вынужден смотреть, чтобы у тебя было 79 км, или ты вынужден смотреть, что у тебя 69 км в час. Какая разница?
24: Нет, это
23: ты все равно вынужден следить за скоростью. Какая разница?
24: Послушайте, мы сейчас уйдем в эти дебри уже 10-й раз.
23: Да-да-да,
24: 110-й. Пожалуйста, есть позиция МВД, которую я вполне разделяю. Нельзя измерять этот порог, потому что он, во-первых, работает, этот порог. Количество ДТП снижается, так сказать, по разным причинам, в том числе из-за того, что человек не отвлекается от управления автомобилем, ну и так далее. Он работает, он показал свою эффективность, и не надо ничего менять. Не надо нервировать водителя лишний раз.
1: Олег...
24: Это первое. Но давайте по существу. Вот там много что господин Кизлык наговорил. Вот, например, это же здорово, что в пределах Садового кольца количество ДТП с летальным исходом упало до нуля. А знаете почему? Ну, по той простой причине, что уже много лет московские власти, в том числе ЦУДД, пресловутые, занимаются тем, чтобы сделать въезд в центр Москвы крайне неудобным. Баснословные деньги за парковки, на каждом шагу ловушки. Вот, кстати сказать, тот же Кызлык признает, что на первом месте по нарушениям это превышение скоростного режима, на втором месте разметка. Потому что в Москве соблюдать разметку невозможно.
1: Олег.
24: Она сделана так, чтобы ты платил штраф неизбежно.
1: Олег, смотри, мы вот со стороны наблюдаем за происходящим из Петербурга. И из Петербурга это выглядит, ну, скажем так, немножко странно, в том смысле, что это вызывает некоторую ревность. Северная столица много лет была лидером в нашей стране по уровню социального риска, по смертности в ДТП на 100 тысяч человек населения. А внезапно, пару лет назад, Москва начала нас опережать. И уже 2 года как Москва – это самый безопасный город в нашей стране.
24: Потому что не хочется ездить, потому что сделано все, чтобы ты туда не въезжал.
1: Так цель, вот, цель, Олег, цель наших властей заключается в том, чтобы снизить уровень социального риска до...
23: До нуля.
24: Ну вот до нуля можно снизить. Я понимаю, целые институты работают, не только ЦОДД. Институт безопасности дорожного движения тоже с нелепыми предложениями выходит частенько. Да, конечно, если запретить в принципе использование автомобиля, смертность на дорогах будет нулевая вообще всегда. Ну просто... запретить им выезжать.
23: Олег, и все. Олег, а можно, чтобы и овцы целые, и волки целые?
1: Я напоминаю, на всякий случай, всем собравшимся.
24: Лошади, вот наша русская телега. В
1: 2025 году город Хельсинки вошел в историю мировой автомобилизации как первый крупный город в мире, в котором за год не погиб на дорогах ни один человек. И я напомню, на всякий случай, для тех, кто на бронепоезде, это произошло в связи с тем, что они скорость занизили. На большинстве дорог в Хельсинки нельзя разгоняться выше 30 км в час. И там нештрафуемый порог не 20 км в час.
23: Опять? Это,
24: ну, слушайте,
23: ну хотя это бы 10 да, бы сделали. Правда. Хотя бы 10.
1: Хорошо. За год ни один человек не погиб.
24: Это замечательно. Я же говорю, ну запретите вообще использовать
23: автомобили. Так подождите секунду. Там же их не запрещали, автомобили.
1: Они ездят.
23: Хельсинки, они там ездят.
24: Вот есть несколько стран, в которых я ненавижу ездить. Хотя одна из них очень красивая. Норвегия. Но самая мерзкая страна с точки зрения движения, это вовсе не Финляндия, а Эстония. Ну, она там рядышком, и говорят почти одинаково.
1: Погоди, я
24: там
1: ездил.
24: Ездить, в Эстонии ездить совершенно невозможно. Там, кстати говоря, превышение на 1-2 километра, ну, и дальше тебя штрафуют, и безусловно.
1: Поэтому я как овощ, значит, мне и с удивлением наблюдал местных на эстонских номерах, которые обгоняли меня как стоящего.
24: Правильно. Угу. А когда ты едешь, я там ездил на московских номерах, это была катастрофа.
23: Нет, секундочку, мы немножко уходим. Вот смотри, Дима привел прекрасный пример с Хельсинки. Там не запрещают автомобили. Там не заставляют вас пересаживаться на симы или велосипеды. Там просто сокращают, максимально возможно сокращают скорость движения в городских условиях. Улицы там узенькие. Я не знаю, с Москвой, конечно, не сравнимо, но с Петербургом в некоторых районах сравнить можно. Ездить там сложно. И это вполне закономерно.
24: Ездить сложно, да.
23: Это закономерно. Потому как...
24: А, слушайте, во-первых, Хельсинки меньше город, чем Москва, в несколько раз.
1: И чё?
24: Это уж так.
23: Ну, хорошо.
24: Можно ограничить
23: движение скорости в одном районе, но не ограничивать в другом, и ведь тоже возможно.
1: Смотри, есть это магистрали, возможно, на которых в Москве разрешено разгоняться до 90 км в час.
23: Бога ради,
1: есть скоростные дороги, на которых 110 ограничений.
23: Есть большие дороги, где много полос, и езжай там на здоровье 80 км, 60. Но есть узкие улочки, где не нужно ехать быстрее, не знаю, там 40-50 км. Это нормально.
24: Это нормально. Кстати сказать, одно из требований, которое МВД предъявляет, в том числе к организаторам дорожного движения, это ревизия всех знаков.

0: гонку вооружений, но вот в эту историю с дронами, а и невозможно не затягиваться в нее. Мы же тоже понимаем это, да, как не реагировать. И там же такая же ситуация, да, мы же так же зеркально туда летят наши дроны, так же все происходит.
1: Вот вы видите, вы все за меня отвечаете.
0: А что делать-то? Делать-то чего? То есть принципиальное качество-то...
1: Воевать. В этой ситуации вопрос может быть решен только военным путем. То есть это надо наконец осознать, перестать думать, что с Европой можно и торговать, и воевать. То есть это должны быть приниматься решения на политическом уровне. Вот что самое главное. А призывать с трибуны Госдумы, а давайте мы сильнее будем бомбить, ну давай.
0: Ну да, да.
1: Мы
0: да.
1: И так должны были бомбить и выносить энергетику Украины давно.
0: Ну да, кстати, а что произошло? То есть вот Киев зимой то ли замерз, то ли нет, а дальше как-то вот что?
1: Это определенным образом повлияло на то, что часть производства ушла действительно в Европу, потому что дело не в замерз Киев. Дело все в том, что современная промышленность без электричества работать не может. Человек без электричества выжить может. То есть он может обогреться, то все, 5-10, хотя это, конечно, создает огромную трудность. А вот промышленность, современные станки никакие, работать без электричества не могут. Поэтому производство и убежало в Европу. Но опять-таки не все. Можно перенести легкое производство туда, но более серьезные там ремонт танков, еще что-то, это уже гораздо более сложные типы производства, которые просто так туда не утащишь. Соответственно, они за счет наших ударов именно по энергетике, разрывы энергетики, энергетических цепей, позволили этим производствам работать хуже. Логистика. Те же самые железнодорожные пути, которые перевозят, они же не как старинку стрелочник стоит. Там электрические стрелки, там электрическая коммутация. Это тоже все влияет.
0: Спасибо, Дмитрий Витальевич. Дмитрий Дрозденко, военный эксперт журнала «Арсенал Отечества». Канцлер Германии Мерц не удивлен, что Трамп намерен вывести 5000 американских солдат из Германии, собственно, в наказание Берлину за позицию по Ирану. Но ранее-то Мерц говорил, что Вашингтон не уйдет из Германии. Тему продолжит военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.
2: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
3: Сенсационное решение президента США Дональда Трампа о выводе 5000 американских военнослужащих из Германии сегодня, пожалуй, главная военно-политическая европейская новость. Ну и что же за этим стоит, спросите вы? Ну, на мой взгляд, это месть Трампа за то, что в свое время Мерц и правительство ФРГ не помогли ему драться с Ираном. Тут вот любопытен еще один момент, что Трамп намерен вывести не только 5000, но и намерен вывести еще и ракеты типа «Томагавк» и «Темный орел». А это уже существенным образом меняет картину расклада ракетных войск в Европе. А сколько сегодня американских войск в Германии? 37 тысяч. Выведут всего лишь 5 тысяч. Ну, это, в общем-то, не катастрофическое положение для Германии. Но любопытно здесь другое, что общественность Германии эту новость восприняла, если судить по немецкой прессе, с большим удовлетворением. А вот куда Трамп собирается переместить эти 5 тысяч своих вояк, еще пока непонятно. Но самая любопытная новость просочилась через журнал «Политика» о том, что новость о выводе 5 тысяч американских военнослужащих из ФРГ стала ошеломляющей для Пентагона. О, такого у нас еще не было крутого. Хотя, впрочем, вы знаете, вранье было, всплывало между Пентагоном и Белым домом. Помните, несколько месяцев назад Трамп заявил, что он приостанавливает поставки оружия на Украину, а в то же время выступает Кексет, министр обороны Соединенных Штатов Америки, говорит, никто не прекращал. Давайте обратим внимание на то, сколько американских баз и объектов сегодня находится на территории Германии. Их больше 20. А что же говорят немцы, руководящий состав говорит, что? Ну, например, Мерц говорит, а это не для меня не новость, я знал, что такое будет, никакой паники нет, хотя он, конечно, лукавит. А вот министр обороны ФРГ Писториус высказался куда прямолинейнее и куда объективнее. Он сказал, что такой ход Соединенных Штатов Америки заставляет и нас, Германию, и Европу подумать о своем личном участии в защите Европы. Ну, а теперь посмотрим.

0: на другой вопрос. В целом, Трамп продолжает мстить тем, кто не поддержал его войну в Иране. Вы знаете, под каток Трампа тут уже попадает и не только Германия, попадает и Испания, попадает и Великобритания. Ну что, дорогие друзья, в любом случае вот эти разлады, свары, конечно, ну что тут лукавить? Они, конечно, не могут нас не радовать. Надеемся, что господин Трамп в таком же духе будет действовать и дальше, и мы еще услышим не раз заявление европейских руководителей, что дело идет к развалу НАТО. Во всяком случае, эти слова произнес глава Польши Туск. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
1: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
2: Число погибших возросло до 8. В Магаданской области обрушилась горная масса. Об этом через пару минут.
1: Новости. Реклама.
3: Масла для лодочных моторов, квадроциклов, садовой техники, мотоциклов. Широкий ассортимент, доступные цены. Ждем вас в магазине на АЗС Трейдер Нефтепродукты, Октябрьский, 143. Напоминаем, что действие дисконтных карт распространяется на все товары.
4: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
5: Агентство «Светлый ангел» предлагает сезонную скидку на весь спектр ритуальных услуг и благоустройства территории. При заказе памятника бесплатная установка. Телефон 8-911-388-21-22. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, рядом с ТЦ «Алмаз», Липкнехта 5Б, Новоселенинская 56.
6: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
7: Телефон рекламной службы «В Великих Луках» 78-505.
8: А знаете ли вы что? В Псковской области можно за 2 часа попасть из грязи в князи. Это название населенных пунктов. Радио «Комсомольская правда». Срочно!
2: Число погибших на месте обрушения горной массы в одном из городских округов Магаданской области возросло до 8 человек, сообщает региональный главка МЧС. На месте обнаружено еще 4 погибших работников угольного предприятия. На этом активная фаза горно-спасательных работ завершена. Людей под завалами больше нет. Проводится работа с родственниками погибших. За время спасательной операции разобрали и вывезли более 15 тысяч кубометров горных масс. Из-под завалов извлекли 3 единицы техники. Корреспондент «Комсомольской правды» Таисия Субботина. Далее, Таисия, здравствуйте. Что у вас произошло там?
9: Здравствуйте. Трагический финал случился в спасательной операции в Магаданской области. Спустя 4 суток беспрерывных поисков на угольном разрезе Кадыкчанский обнаружены тела всех 8 горняков, пропавших под завалом 30 апреля. Сегодня, 4 мая, в Главном управлении МЧС по Магаданской области сообщили, горно-спасательные работы на Кадыкчанском угольном разрезе полностью завершены. Сегодня из-под завалов были извлечены тела последних 4 работников. Всего же стихия унесла жизни 8 человек. В МЧС подчеркнули, что людей под завалами больше не осталось. Сейчас специалисты проводят работу с родственниками погибших. Свои соболезнования сведениям уже выразил губернатор Магаданской области Сергей Носов. Давайте напомним хронику этого чрезвычайного происшествия. Трагедия произошла 30 апреля 26 года в Сусуманском городском округе на угольном разрезе Кадыкчанский, что находится на Аркзалинском месторождении. Утром того дня из-за внезапного схода горной породы под многометровым слоем грунта оказались погребены 8 горняков и 3 единицы техники. Какова причина произошедшего события? Основная версия следствия и экспертов – это таяние вечной мерзлоты. Генеральный директор предприятия Александр Нестерович еще в день ЧП заявил, вечная мерзлота дала так называемую оттайку, из-за чего грунт потерял свою устойчивость. Так известно подтвердили и приглашенные ученые. Кандидат технических наук Ольга Макарьева объяснила, что все нормативные безопасности в регионе до сих пор базируются на старых данных о состоянии пород, которые не обновлялись более 30 лет. По факту нарушения правил безопасности Следственный комитет выводил уголовное дело. Спасательная операция не прекращалась ни на минуту. Всего за четверо суток горноспасатели и добровольцы из числа шахтеров разобрали и выявили более 15,5 тысяч кубометров горной массы. Это были уточненные данные на утро 4 мая. Напомним, как развивались события. Уже в первые сутки на место прибыли 16 спасателей и 6 единиц техники. Из Магадана к месту ЧП вылетели вертолеты Ми-8 с оперативной группой МЧС. К 3 мая группировка была усилена двумя отделениями военизированного горноспасательного отряда Северо-Востока со спецоборудованием. Для безопасности стены карьеры следили с помощью беспилотников. И только к вечеру 3 мая, на исходе 4 суток, когда техника смогла спуститься на глубину, были обнаружены первые четверо погибших. Тогда оставалась надежда найти остальных живыми. Но сегодня, 4 мая, поиски подтвердили гибель еще 4 человек. Из-под земли извлекли и всю засыпанную технику. В этой истории особо отмечают поступок работников разреза. У многих из них вахта официально завершилась еще 1 мая, но люди приняли решение остаться и участвовать в поисках своих товарищей. Ситуацию с первого дня держал на личном контроле губернатор Сергей Носов. Именно его заявление сегодня поставило точку в спасательной операции. Привожу дословно его обращение. Горноспасатели обнаружили тела еще 4 погибших при завале в Кадыкчанском разрезе. Всего ЧП в карьере унесло из жизни 8 человек. На протяжении 4 суток без перерыва продолжалась спасательная операция. До последнего надеялись на лучший исход. От себя и от жителей Магаданской области выражаю искренние соболезнования родным и близких погибших. Скорбим вместе с вами. Коллеги, это действительно тяжелая новость. ЧП на Кадыкчанском стало одним из самых резонансных за последнее время в отрасли и вновь обнажило проблему тайны вечной мерзлоты, о которой ученые предупреждали еще несколько лет назад. Следствию теперь предстоит выяснить, можно ли было предотвратить эту трагедию. Наша редакция приносит соболезнования семьям всех погибших. С вами была Таисия Субботина. У меня все.
2: Спасибо, Таисия. Корреспондент «Комсомольской правды» Таисия Субботина. Фабио Челестини ушел с поста главного тренера московского ЦСКА, сообщила пресс-служба футбольного клуба. Контракт расторгнут по соглашению сторон. Штаб также покинули Манель Экспосито, Хосе Блеса, Хавьер Ноя, Габриэле Багатини и Паоло Фаворетто. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дмитрий Игдисамов, ранее руководивший молодежной командой ЦСКА. Далее с новостями спорта и спортзала Василий Воронин.
10: Новости спорта. Краснодар обыграл тольяттинский «Акрон» со счетом 1-0 в матче 28-го тура российской премьер-лиги. Единственный гол в матче на счету Джона Кордобы, 72-я минута. Краснодар после победы над «Акроном» вернул себе лидерство в турнирной таблице РПЛ. Теперь на счету клуба 63 очка после 28 туров. «Зенит», находящийся на второй строчке, уступает Краснодару 1 очко за 2 тура до конца чемпионата. В следующем туре краснодарская команда 11 мая встретится на выезде с московским «Динамо». Российский теннисист Роман Сафиулин стал победителем турнира ATP серии «Челленджер» в австрийском Маутхаузене. В финале 28-летний Сафиулин обыграл 136-ю ракетку мира португальца Жайми Фарии. Сафиулин занимает 176-ю строчку мирового рейтинга. Для россиянина эта победа стала второй подряд на «Челленджере». 19 апреля спортсмен в финале турнира в Португалии обыграл француза Валентена Руайе. Лучшим местом Сафиулина в рейтинге ATP было 36-е в 2024 году. Теннисист в 2023-м дошел до четвертьфинала Уимблдона, а в 2024-м участвовал в Олимпиаде в Париже, где в третьем круге уступил Карлосу Алькарасу. Пилот «Мерседеса» Кими Антонелли стал победителем основной гонки 4-го этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Майами, который проходит на международном автодроме в США. Итальянец выиграл 3-ю гонку подряд. Вторым финишировал действующий чемпион-британец Ландо Норрис из «Макларена». Клетчатым флагом в финишном створе взмахнул 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль. Также Гран-при посетил 8-кратный обладатель «Золотого мяча» аргентинский футболист Лионель Месси. С вами был Василий Воронин.
11: Новости спорта.

0: Личные финансы.
1: Всем привет! С вами Юрий Кораблев. Это программа «Личные финансы». Сегодня поговорим о том, как недостаток знаний, излишний оптимизм и поиск простых решений могут привести к финансовым проблемам. О финансовой грамотности в последние годы говорят постоянно. Есть много курсов и программ обучения. Их суть сводится к одному. Чтобы грамотно распоряжаться деньгами, нужно понимать базовые вещи о том, как работают финансовые инструменты. Эти знания и здравый смысл помогут сохранить деньги и с выгодой их инвестировать. Простой пример. Некоторое время назад банки активно предлагали клиентам различные сложные финансовые продукты. Недобросовестные участники рынка даже продавали их как более выгодную альтернативу вклада. Но на деле это был рискованный продукт на основе инвестиций в ценные бумаги. Если на рынке все складывалось удачно, клиент получал более высокий доход. Но если все шло не по сценарию, доход был нулевым. А в худшем случае на счете появлялся даже убыток. Проблема была в том, что клиенты рассчитывали получить высокую прибыль, но не осознавали дополнительные риски. Мораль. Перед тем, как вкладывать деньги в какой-либо финансовый инструмент, нужно детально понимать, как именно он работает, и смотреть не только на потенциальный доход, но и на возможные побочные последствия. Второй важный нюанс – излишний оптимизм. Он часто подводит тех, кто берет деньги в долг, и при этом не продумывает, как действовать в том случае, если что-то пойдет не по плану. Стандартная история. Семья берет ипотеку на квартиру, на первоначальный взнос оформляет потребительский кредит, а ремонт оплачивает с кредитной карты. «Прорвемся и будем решать проблемы по мере их поступления». Именно эти фразы произносят такие заемщики, если друзья и родственники начинают беспокоиться за их финансовую состоятельность. Но проблема в том, что такая стратегия очень рискованная. Если один из членов семьи теряет весь доход или хотя бы его часть, отдавать ежемесячные платежи становится труднее. Увольнение, травма, тяжелая болезнь – такие неприятности время от времени случаются, и нет никакой гарантии, что они не произойдут заемщиком, который взвалил на себя множество долгов. Решение вопроса – объективно оценивать свою платежеспособность, не набирать слишком много долгов и обязательно сформировать финансовую подушку безопасности, считают в ПСБ. В заначке должна лежать сумма, эквивалентная семейным тратам на 3, а лучше 6 месяцев. Такой размер кубышки в большинстве случаев поможет преодолеть финансовые трудности и восстановить потерянные доходы. И, наконец, поиск простых решений и легких денег. Это самый коварный зверь. Особенно опасен он для людей с низкими доходами. Им кажется, что откладывать по несколько тысяч рублей – это долго и бессмысленно. Хочется сорвать куш как можно быстрее. В итоге люди попадают в ловушки, расставленные мошенниками. Те обычно не скупятся на обещания, гарантируют высокий доход без вложений и, самое главное, без каких-либо трудозатрат. Аферисты эксплуатируют одно из самых сильных чувств своих жертв – жадность. Плюс потакают вредной черте характера – лени. В итоге получается финансовый продукт, перед которым сложно устоять. Ведь предлагают много, а требуют мало. Но, к сожалению, так бывает только в сказках. Запомните правило. Если обещают гарантированный доход вдвое выше процентов по банковскому вкладу, это точно обман. Если говорят, что для его получения ничего не нужно делать, это тоже не так. Любой заработок требует времени, знаний или труда. А легкие деньги бывают только в рассказах мошенников. Отсюда вывод. Не верьте в сказки, повышайте собственную финансовую грамотность, откладывайте деньги и не набирайте лишних кредитов. Такая стратегия будет беспроигрышной во все времена. Особенно если разложить деньги грамотно в несколько финансовых инструментов, которые будут дополнять друг друга. То есть, с одной стороны, оберегать ваш капитал, а с другой – приумножать его. На сегодня у меня все. С вами был Юрий Кораблев. Продолжим повышать финансовую грамотность в следующем выпуске программы «Личные финансы». До свидания.
0: Личные финансы. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Доверьте заботу о своем желудке специализированному продукту для лечебного питания «Пилорис». Подарите себе комфорт и удовольствие после каждого приема пищи. Перестаньте испытывать жжение в пищеводе, кислый привкус во рту и тяжесть под ложечкой после еды. Компоненты «Пилорис» – важный источник элементов для поддержания кислотного баланса в пищеводе и создания естественного защитного барьера слизистой желудка. Получите «Пилорис» бесплатно. Позвоните прямо сейчас, *125, и узнайте, как это сделать. *125. Звонки по России бесплатные. В основе пилорис – водоросль фукус. Фукус – это природный источник фукоидана. А именно фукоидан участвует в создании естественной пленки в слизистой, которая защищает от агрессивного воздействия желудочного сока, поддержании баланса микрофлоры и комфортной среды желудочно-кишечного тракта. Это и есть основа качественной работы желудочно-кишечного тракта. От расщепления пищи до выведения отходов. Получите пилорис бесплатно. Позвоните прямо сейчас, *125, и узнайте, как это сделать. *125. Звонки по России бесплатные. *125. Пилорис – это ваш союзник на пути к приятному аппетиту, легкому перевариванию, регулярному выводу отходов и удовлетворению после каждого приема пищи. Позвоните и узнайте, как получить упаковку пилорис бесплатно. *125. Звонки по России бесплатные. *125. Является специализированным пищевым продуктом для лечебного питания. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В Великих Луках, 11:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Делегация Псковской области во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым приняла участие в окружном форуме партии «Единая Россия. Есть результат». Масштабное мероприятие прошло 1 мая в Санкт-Петербурге. В составе делегации были руководство правительства региона и министры, курирующие вопросы социальной сферы, сенаторы Совета Федерации от Псковской области, представители регионального политического совета Псковского отделения партии «Единая Россия» во главе с секретарем рекотделения Александром Козловским. В форуме также приняли главы ряда муниципалитетов, медики, педагоги, ветераны СВО. Одной из центральных тем форума стала поддержка семьи. За последние годы принят значительный пакет решений. Он включает более 50 законов, продление материнского капитала и семейной ипотеки до 2030 года, запуск национального проекта «Семья». Существенно расширен охват мерами социальной поддержки российских семей. Главная цель форума – отчет партии и правительства о выполнении положений народной программы в части здоровья человека и поддержки семей и разработка направлений на будущее. По итогам подтвержден новый подход к формированию программы партии. Она будет включать как конкретные решения на пятилетний период, так и стратегические ориентиры развития страны. На форуме «Единой России есть результат» в Санкт-Петербурге председатель партии Дмитрий Медведев высоко отметил вклад в реализацию народной программы партии в сфере физической культуры и спорта на территории Псковской области. Генеральному директору клуба спортивных единоборств «Отечество Псковская область», региональному координатору партпроекта «Выбор сильных» Владимиру Владимирову вручено благодарственное письмо. За этим признанием стоит системная последовательная работа, направленная на развитие массового спорта, воспитание молодежи и формирование здорового образа жизни. В Великих Луках 1 мая в спорткомплексе «Стрелец» состоялся пасхальный спортивный фестиваль, первый в истории Великолукской епархии в сотрудничестве с администрацией города Великие Луки. Перед началом состязаний епископ Великолукский и Невельский Варнава благословил участников и окропил их святой водой. На трех площадках прошли соревнования по стритболу и по самбо среди юношей и девушек. Все желающие смогли сдать нормы ГТО. В этот же день на площадке клуба «Протеннис» состоялись соревнования по настольному теннису. Пасхальный спортивный фестиваль провели сразу в трех городах региона – Гдове, Великих Луках и Пскове.
0: О валютах.
3: Доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки, юань 10 рублей 96 копеек.
0: О погоде.
3: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 26 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио «Луки-ФМ».
4: Прямой эфир, радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов. Новая чудо-болезнь. Роспотребнадзор держит на контроле сообщение о ситуации с хантавирусом. Теперь это вот хантавирус. Все это происходит на каком-то круизном лайнере в Атлантике. Три пассажира корабля умерли, еще у троих выявлены симптомы заболевания. Какие симптомы? В России в наличии есть тест-система на этот хантавирус, а вот вакцины от нее не существует. Ну, правда, лиха беда, начальники их сомнений тут же быстренько сделают. Хантавирусы могут вызывать у человека опасные заболевания, такие как геморрагическая лихорадка с почечным синдромом ГЛПС, хантавирусный кардиопульмональный синдром ХКПС. Заболевания передаются людям от грызунов. Непонятно, были ли они на этом странном круизном лайнере. Что касается гибели. Предположительно, она произошла именно из-за возможной вспышки. Круизный лайнер следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Представитель ВОЗ подчеркнул, что на сегодняшний день один случай заражения хантавирусом на лайнере подтвержден все-таки лабораторно. Еще 5 случаев пока вызывают подозрения. Судно остановили. Пассажирам команде не разрешают покидать лайнер. Их осматривает на борту медик. Британский турист госпитализирован в ЮАР. У него, видимо, он и есть подтвержденный. Ну, вот вроде как... известно, что жертвами стали 70-летний пассажир и его 69-летний супруг. То есть, в общем, тоже не самые молодые люди. Вот, в принципе, все, что известно пока об этой истории. С нами главный научный сотрудник научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн. Анатолий Дайджи, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Что-то новое по нашу душу или не по нашу? Все-таки далековато, да?
5: Вы знаете, это вирус, вирусная природа вот такого заболевания, она была давно уже известна. Вирус выделили только в 70-х годах. Он довольно трудный для выделения. Это РНК-содержащий вирус размером примерно 100 нанометров частицы. Для него характерно, что его геном состоит из 3 кусков, из 3 отдельных кусков. Это у вируса тоже такое бывает. Значит, этот вирус передается от грызунов, от мелких грызунов, лесных, как правило, степных грызунов. Ну, полевые мыши, полевки, вот это то, что может передать этот вирус человеку. Причем передача осуществляется путем заражения, вдыхания отходов жизнедеятельности этих животных.
4: То есть моча, вдохнуть помел... достаточно, да?
5: Да, достаточно. Ну, вот копна сена, и вы эту копну человек ее разгребает, а там гнезда мышей, и там много остатков от этих животных. Это и моча, и выделение из легких, и помет. И вот это, когда человек вдыхает, он может заболеть этой геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, или еще хуже, вот этим хантавирусным кардиопульмонарным синдромом. Вы упоминали эти названия только что. Uh-huh. Болезнь эта тяжелая, и она может заканчиваться смертельным исходом. Особенно опасен вот этот хантавирусный кардиопульмональный синдром. Там до 50% может быть летальность. Лихорадка с почечным синдромом, она легче протекает. Там порядка 5-10% летальность может быть. Но я хочу тут успокоить слушателей. Эпидемии такие этот вирус не вызывает. Дело в том, что человек от человека, человек, зараженный хантавирусной инфекцией, не передает эту инфекцию другому человеку. Ну, как правило, в подавляющем большинстве случаев не передает. Известны какие-то единичные случаи, где нет точной ясности. Скорее всего, вот это правило для хантавирусов, что они от человека к человеку не передаются, но остается. Поэтому эпидемии никакой большой быть не может. Что касается вообще распространения этой инфекции в России, то тысячи людей каждый год при контакте с природой, при контакте вот с лесными этими грызунами заражаются, и это хорошо известно. Есть районы, где эта болезнь встречается довольно часто. Вот Урал, Приуралье, в Сибири, на Дальнем Востоке. Это заболевание возникает даже чаще, чем широко энцефалит. Вакцины действительно нет, но она разрабатывается. И в том числе у нас, надо сказать, что институт полимелита и вирусных энцефалитов, который был когда-то, сейчас он переименован, он занимается этими исследованиями, начиная с начала 70-х годов. Вирусолог Ирина Гавриловская выделила когда-то первые штаммы этого вируса в России, в Советском Союзе. И над этим работают, работают над вакциной, работают над диагностическими средствами. Вакцины не производятся в России. Южная Корея производит такую вакцину. Чего-то такого вот особенного, стремительно распространяющегося, этого не будет. Это нам не грозит.
4: А они там, ну вот, мне кажется, важно, да, что мы услышали, что человек к человеку не передается, а там на корабле несколько. Ну, правда, ВОЗ пока один подтверждает, остальные, может, и не вирус этот. Но что можно предположить? Что это какая-то крыса мерзкая?
5: Совершенно верно. Да? Совершенно верно. Эти люди, вот там умерла пара, они могли контактировать с одним и тем же источником этого вируса. В общем, такого, чтобы хантавирусы дали большую эпидемию, связанную с распространением от человека к человеку, этого никогда не было, скорее всего, и не будет.
4: И не доплывет он сюда, ну, если...
5: Да, это такой совершенно частный случай. Доплывет, не доплывет, этого значения не имеет, потому что у нас этого вируса много и так.
4: Ага, своего добра хватает. Спасибо. Анатолий Альштейн был с нами, главный наш сотрудник научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог-профессор. С начала года уже около 85 тысяч человек подали заявки на участие в национальном проекте «Кадры». Граждане могут в рамках этого проекта бесплатно получить профессиональные знания в новых профессиях. Интерес в целом к переобучению кадров вырос на треть аж по сравнению только с прошлым годом. Егор Волгин задается вопросом, почему все больше наших людей, наших сограждан, хотят и решили освоить новую профессию, но интересно, какую именно.
6: В России зафиксировали рост интереса к переобучению кадров. Согласно отчету Минтруда, за прошлый год порядка 120 тысяч россиян получили новые профессиональные знания в рамках нацпроекта «Кадры». А с начала этого года в министерстве зафиксировали уже около 85 тысяч заявок на программы бесплатного переобучения. Интерес к ним вырос на треть. По словам экспертов, низкая безработица привела к тому, что на рынке труда обострилась конкуренция за сотрудников, в том числе за счет роста зарплат в отдельных отраслях. Такой рост зарплат происходит неравномерно, и человек сам начинает интересоваться возможностью сменить профессию на более высокооплачиваемую, а также получить дополнительную квалификацию. К тому же играет роль еще и то, что это можно сделать бесплатно и в полноценных учебных заведениях, а не погружаясь в новую профессию самостоятельно дома, рассказала радио «Комсомольская правда» независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.
7: Сейчас технологии развиваются и изменяются профессиональные стандарты. Они требуют постоянного повышения уровня образования специалистов. И мы видим нехватку в некоторых областях. Плюс люди всегда ориентируются сами на заработную плату. То есть если где-то платят выше, чем я сейчас получаю, возможно, мне это будет полезно. Низкая безработица и вот эта вот обострившаяся конкуренция между работодателем и в то же время обострившаяся конкуренция между самими соискателями, она стимулирует такой дополнительный поиск возможностей для переобучения, повышения квалификации, либо для того, чтобы посмотреть на какую-то новую отрасль для себя.
6: Всего на данный момент россиянам доступно свыше 5500 программ переобучения более чем по 200 профессий. Наибольшей популярностью из них пользуются те, которые помогают приобрести дополнительные цифровые навыки, а также социальные и рабочие профессии, подчеркивают эксперты. Так, самая популярная программа переобучения в Москве – работа с системами искусственного интеллекта. В Санкт-Петербурге и Иркутской области – один из разработчик. В Самарской области – специалист по информационным системам и программированию. Среди социальных профессий в топе находится помощник по уходу няня, ей чаще всего пользуются в Татарстане, а также медицинская сестра. Наибольшее количество заявок по ней пришло из Курганской области. Такой выбор неудивительен, ведь люди активнее всего обращают внимание на те сферы, в которых сейчас больше всего требуются новые кадры, подчеркнула Зулия Лоикова.
7: Растет роль цифровых технологий в различных сферах нашей жизни. Рабочие специальности – это тоже у нас прям тренд сейчас, который растет пропорционально, зарплаты растут. Очень быстрый вход в профессию, то есть максимально быстро. Популярны курсы и швей, сварщиков, операторов станков с ЧПУ, электромонтеров, водителей погрузчиков и так далее. Это вот тоже есть. И социальные профессии. Здесь мы видим, что востребованы направления как для нян, помощников по уходу, медицинских сестер, воспитателей. У нас тоже есть очень большие кадровые проблемы в стране, поэтому люди идут туда. И, в общем-то, социальная часть, она тоже крайне важна.
6: На фоне дефицита кадров меняют свой подход к переобучению и работодатели. Они все чаще готовы брать сотрудников без опыта и обучать их на месте, расширяя воронку найма. Особенно в массовых рабочих должностях. Да и сами вакансии с возможностью обучиться за счет работодателя рассматриваются соискателями в несколько раз активнее. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
0: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
8: Реклама. Минус размер в одежде всего за месяц реально. Фитнес-тренировки в Академии спорта «Пилон». Он – это результат, который видно. Джампинг, пилон, степ и силовые. Сжигаем до 500 калорий за занятие. Комфортный зал и сильные тренеры ждут тебя на Зверева 39. Запишись прямо сейчас. 911-351-55-66.
9: Главное событие 2026 года. Единственный передвижной цирк на льду в России. Впервые «Великие Луки» с 3 по 16 мая на парковке ТЦ «Апельсин». Шоу, которое должен увидеть каждый.
10: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Поселок физиков-ядерщиков на границе Тверской и Московской областей сначала назвали Дубно. Но название не прижилось. Сами дубнинцы говорили «Дубна», поскольку так называется протекающая рядом река. Власти РСФСР пошли навстречу жителям, и с января 1958 года город получил официальное наименование «Дубна». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольск». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
11: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Болезни сердечно-сосудистой системы – огромная проблема во всем мире. Например, продолжительные боли в ногах могут быть предвестниками инфаркта и инсульта. И по некоторым исследованиям, один из четырех человек, который мучается болями в ногах, может даже умереть в течение 5 лет при наступлении инфаркта или инсульта. А всего в мире только от этих проблем с сердцем умирает до 15 миллионов человек в год. Всего лишь за считанные секунды. А те, кто выживет, с высокой долей вероятности останутся парализованными. Как защитить от этого себя и своих близких? Об этом поговорим с Ниной Ивановной Солнцевой, нашим частым гостем по вопросам развития современной медицины.
12: Добрый день, уважаемые радиослушатели. К сожалению, я могу лишь подтвердить все эти ужасные факты, которые вы назвали. И причина этому – проблемы с сердечно-сосудистой системой, гипертония, стенокардия, ишемическая болезнь. В зрелом возрасте старение сосудов неизбежно. Сосуды теряют эластичность, упругость. Это приводит к отложениям на их стенках. А дальше может случиться закупорка артерий, тромбы и может привести к даже самому печальному исходу. К сожалению, вы сейчас не ослышались. ваши органы медленно и неотвратимо умирают, а человек этого просто не чувствует и не замечает. Это как снежный ком нарастает и нарастает. В сердце развивается инфаркт миокарда, в мозге инсульт, а проблемы с сосудами нижних конечностей грозят даже гангреной. Вспомните, что недавно произошло с одним из наших фигуристов. Олимпийский чемпион, отлично подготовленный и, самое главное, молодой, но в результате осложнений нарушилось кровообращение. Начались проблемы с мелкими сосудами пальцев рук и ног, отмирание тканей конечностей. Итог страшный. Посмотрите на свои ноги. Темные пятна – уже первый признак прячущейся болезни. Но при должном внимании и заботе о своем здоровье этих проблем можно избежать и жить гораздо дольше и комфортнее. Кто не хочет быть здоровым долгожителем? Но как прийти к этому? Пить горстями лекарства? А как на это отреагируют внутренние органы, печень и почки? Проводить эксперименты над собственным организмом с разными препаратами можно долго. Но какой будет результат?
11: Нина Ивановна, что может предложить современная медицина и наука?
12: Главное – следить за своим здоровьем. При появлении симптомов обращаться к врачу, особенно если они регулярны. Но и важно следить за развитием медицины, науки и технологий. Российские ученые и медики совершили технологический прорыв в этой области, когда решили потратить усилия на лечение новыми методами. Они предложили уникальное решение – это аппарат ультразвуковой и фототерапии «Аврора». «Аврора» стала сенсацией и произвела фурор. Это настоящее совершенство медицины, науки и технологий. При этом очень простое в использовании. Благодаря «Авроре» у многих людей появился шанс на здоровье, долголетие и комфортную счастливую жизнь. Секрет «Авроры» в его уникальном и глубоком воздействии на наши органы. Особая частота ультразвука и красная, инфракрасная фототерапия невероятно сказывается на работе клеток. Они начинают оживать. Больные органы получают кислород и питание и начинают выталкивать вредные вещества. Оглянитесь вокруг. Сколько людей с больными суставами и спиной? Сгорбленные, скрюченные, с палочками. И это только те, кого видно. Но думаю, что гораздо больше лежит дома, не в силах даже выйти на улицу. Хотите пополнить их ряды? Нет? Тогда начните уже лечиться современными средствами. Приведите, наконец-то, в порядок свои суставы. Помогите им. Аппарат «Аврора» может дать шанс вернуть вам радость движений. И тогда не нужно будет обременять родственников или просить посторонней помощи. А можно просто наслаждаться свободой, гулять, играть с внуками. Важное преимущество аппарата «Аврора» – его можно применять в индивидуальных домашних условиях, без специальной подготовки. Вы сами с легкостью сможете проводить процедуры, прямо не вставая с дивана. Он очень прост в использовании, компактен, его можно брать в дорогу. Удобно? Конечно же, да. «Аврора» разработана учеными из Санкт-Петербурга в одном из ведущих научных центров в Северо-Западном научном центре гигиены и общественного здоровья. «Аврора» получила золотой знак качества 21 века, а также стала дипломатом всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».
11: То, что вы сейчас рассказали, звучит удивительно. И приятно, что это разработка отечественных ученых. Нина Ивановна, а если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется препаратом «Аврора», вы сможете проконсультировать его более подробно?
12: Я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить максимально полную информацию о аппарате «Аврора». Запомните, пожалуйста, этот номер 8 800 777 2300. Звонок по России бесплатный. Позвоните, и специалист по физиотерапии проведет подробную бесплатную консультацию и расскажет о всех преимуществах физиотерапевтических процедур. Телефон для консультации 8 800 777 2300. Данные акции предоставляет компания ООО «Продекс». Реквизиты ОГРН 122-730-00-36-55. Город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И еще раз скажу номер телефона, куда наши радиослушатели уже сейчас могут адресовать свои вопросы. 8 800 777 2300.
11: Думаю, многих волнует вопрос, насколько просто пользоваться «Авророй». Люди в возрасте справятся?
12: Аппарат «Аврора» очень прост в применении, с ним легко справятся люди любого, даже самого преклонного возраста. Лечение «Авророй» простое и приятное. Нужно лишь удобно расположиться в любимом кресле и включить аппарат. Это очень просто, и с ним справится каждый, и вы тоже. Аппарат профессионального уровня теперь доступен для домашнего применения. Представьте, сколько людей получили шанс на здоровую жизнь без боли. «Аврора» – это прорыв в медицине, за которым будущее. И сегодня лучший момент для его покупки. Узнать подробнее об аппарате «Аврора» и способах его покупки можно по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 2300. 8 800 777 2300.
11: Расскажите, пожалуйста, для лечения каких болезней предназначена «Аврора»?
12: «Аврора» – феноменальный аппарат, это революция в медицине. Мы живем во время технического и научного прогресса, когда современные технологии становятся проще и доступнее. И грех не пользоваться ими. «Аврора» – олицетворение этого прогресса. Вот небольшой перечень заболеваний, при которых «Аврора» может помочь. Заболевания суставов – артрит, артроз, ревматоидный артрит, периартрит, эпикондилит. Заболевания и травмы костно-мышечной системы, неврологические заболевания, сердечно-сосудистые заболевания, ишемическая болезнь сердца, стенокардия, гипертоническая болезнь, заболевания желудочно-кишечного тракта, заболевания лор-органов, глаз и полости рта. И это лишь часть официальных показаний к применению, одобренных Росздравнадзором. Эффективность лечения зависит от стадии заболевания. Более подробно о показаниях к применению можно узнать у наших специалистов по номеру 8 800 777 2300.
11: Уважаемые радиослушатели, я повторю номер бесплатной горячей линии, по которому можно получить бесплатную консультацию по аппарату «Аврора». 8 800 777 2300. Позвоните, и специалист по физиотерапии бесплатно проконсультирует вас, ответит на все вопросы и расскажет обо всех преимуществах аппарата «Аврора». Номер 8 800 777 2300. К сожалению, время нашей программы подходит к концу. Нина Ивановна, вот что вы можете сказать тем, кто каждый день страдает от боли суставов и смирился с этой участью?
12: «Аврора» рекомендована для лечения большого списка заболеваний. Счастливые обладатели «Авроры» смогли помочь своему здоровью и начали жить по-новому. Живите такой жизнью и вы. Представьте, как сильно может улучшиться качество вашей жизни. Ваша жизнь может измениться. Только представьте легкость движения, поездки на дачу, прогулки в парке. И это не фантастика, а реальная жизнь. Так зачем себя лишать этого? Вы заслужили это по праву, и именно «Аврора» станет вашим надежным другом. Расположитесь с комфортом, включите «Аврору» и лечитесь, пока читаете газету или смотрите телевизор. И наслаждайтесь этими приятными ощущениями. «Аврора» запустит механизмы полезных процессов внутри организма. Это не просто снятие боли, это борьба с ее причинами и последствиями. Могут уйти боли, улучшится кровоснабжение, появится шанс избежать инсульта и инфаркта. «Аврора» воздействует прямо на проблемную область. «Аврора» должна быть в каждом доме, настолько она важна. Ощутите давно забытое чувство прилива сил и энергии. Это нужно почувствовать на себе. «Авророй» можно лечиться всей семьей. «Аврора» — это сокровище, триумф медиков и ученых в компактном корпусе. Это высокие технологии на страже вашего здоровья. Получите бесплатную консультацию специалиста по физиотерапии. Позвоните, и он подробно расскажет о всех преимуществах. Компания «Продекс» является производителем и гарантирует лучшую цену без посредников. Доставка бесплатная. Звоните по номеру бесплатной горячей линии 8 800 777 2300. Начните помогать своему организму уже сейчас. 8 800 777 2300. Вы обретете великолепного помощника для здоровой и счастливой жизни. Это первый шаг на пути к долголетию. Не стоит ждать, сейчас лучший момент для покупки «Авроры». Вы достойны жить долго, счастливо, без боли.
11: Спасибо, Нина Ивановна, за эту программу. Спасибо, что поделились с нашими радиослушателями новостями о современных разработках отечественной медицины. Уверена, что каждый услышал что-то новое и полезное для себя. Всего вам доброго. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке».
13: Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
14: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров о взяточничестве.
16: Коррупция, конечно, страшное зло. Мы знаем, что она непобедима, как и мафия. Но сегодня действительно масштаб коррупции резко сократился. Ее стало кратно меньше. Кратно меньше. И я уверен, что это коррелирует с оценками. Вот посмотрите, кого задерживают? Задерживают вице-губернатора, губернаторов, генералов. Это элита. Мы их в глаза не видим. Видим только по телевизору или в интернете про них читаем. С ними там, 99% населения вообще никак не взаимодействует. А с кем взаимодействует население? С врачами. Раньше, да, много давали денег врачам. А сегодня мы им даем деньги, но совершенно легально. Потому что медицина у нас уже не бесплатная, а платно-бесплатная. То есть произошла, так сказать, монетизация, да, произошло обеление, огромная сфера, которая касается каждого. За поступление в ВУЗ давали взятки? Давали. Не обязательно деньгами, борзыми щенками, барашками. А сегодня есть ЕГЭ, ГАИ. На каждом углу раньше брали взятки. А сегодня вы много видите эти камеры везде?
14: Сказано на радио «Комсомольская правда». «Война и мир». Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
13: В Москве полдень. В Саратове 13 часов. В Челябинске 14. Во Владивостоке 7 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
17: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
13: О шпионаже.
17: Швеция запустила первый из 10 военных спутников для наблюдения за Россией. Старт осуществлен накануне с авиабазы Ванденберг в Калифорнии. Запуск первого военного разведывательного спутника означает, что Стокгольм теперь может самостоятельно обнаруживать и анализировать угрозы в глобальном масштабе. Сейчас шведская армия получает спутниковые снимки от союзников.
13: О Ближнем Востоке.
17: В Тегеране заявили, что обсуждают с Оманом режим прохода судов через Ормузский пролив, сообщил представитель иранского МИДа Исмаил Багаи. По его словам, во время визита главы ведомства Аббаса Аракчи в Оман переговоры были сосредоточены на составлении вариантов протоколов и специальных механизмов для безопасного судоходства в регионе. Контакты по этому вопросу продолжатся в ближайшие дни, отметил Багаи.
13: О важном.
17: В России задержали 150 человек, причастных к незаконному обороту оружия, сообщили в ФСБ. Оперативные мероприятия прошли в 41 регионе страны. В ходе операции изъято больше 360 единиц огнестрельного оружия, включая автоматы, пистолеты, винтовки и гранатометы. Также силовики обнаружили и закрыли больше 40 подпольных мастерских по переделке оружия и изготовлению боеприпасов. Из незаконного оборота изъяты взрывчатые вещества и десятки тысяч патронов.
13: Об инициативах.
17: Первоклассников предложили обучать на свежем воздухе. Проводить уроки для школьников младших классов можно при хорошей погоде в мае и сентябре, чередуя их с занятиями в помещении, считают в общественной палате. Речь прежде всего идет о занятиях по природоведению и другим предметам, где важно наблюдение за окружающей средой. Такой формат поможет сделать учебный процесс более интересным и позволит детям легче переключаться между разными видами деятельности.
13: Обо всем.
17: На Филиппинах эвакуировали более 300 семей из-за активности вулкана Майон. Она вызвала сильный пеплопад. По данным Филиппинского института вулканологии и сейсмологии, причиной стал сход пирокластических потоков – лавины раскаленных камней, газа и пепла. Пеплопад затронул десятки населенных пунктов в провинции Албай, ухудшив видимость на дорогах и вызвав перебои в движении. Сообщается о повреждении сельскохозяйственных угодий и гибели животных. Информация о пострадавших среди людей нет.

0: С подробностями далее. Уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву, сообщил Собянин. Ранее были сбиты два дрона в Москве. Один из них влетел в здание. Ну, это высотка с квартирами на Мосфильмовской улице. По информации Собянина, в результате инцидента никто не пострадал. Службы экстренного реагирования работают. Предварительные данные указывают на то, что в результате столкновения пострадавших нет, отметил градоначальник. Но про службы безопасности все понятно. Формулировка следующая. Выясняется причина инцидента и обстоятельства, приведшие к столкновению беспилотника со зданием. Вот странность какая. От разрушенной квартиры до Кремля всего около 9 километров. В Думе призывали нарастить интенсивность ударов по военной энергетической инфраструктуре Украины, хотя куда уж наращивать дальше. И отметили, что надо подумать и о виновниках всех этих историй, чтобы они себя нигде не чувствовали в безопасности. Виновники этой истории чувствуют себя вполне в безопасности и угрожают, что их дроны пролетят над парадом 9 мая в Москве. Так Зеленский и сказал. Кто 9 мая, мы помним, что отмечаем победу над нацистами. Нацисты угрожают воевать с нами 9 мая, не присоединяясь даже вот, формально к важным смыслам этого праздника. Наоборот, его атакуют. С нами декан факультета медиакоммуникации, аудиовизуальных искусств Московского государственного института культуры, кандидат философских наук Юрий Кот. Юрий Владимирович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Что скажете, какие идеи?
1: Слушайте, ну, что тут скажешь? Действительно, нацизм поднял голову, и очевидно, что нацизм на исторической русской земле, иезуитски стравили брата с братом, западники, но, с другой стороны, украинцы, исторические малороссы, согласились на эту роль, поэтому тут уже, как говорится, никаких сентиментов быть не может. А то, что Зеленский заявляет, ну, вы понимаете, что он это заявляет не просто где-нибудь, да, там, условно, находясь в Армении. Армения же, насколько мне известно, до сих пор еще страна ОДКБ.
0: Да, там, ну, наши это, военные, конечно, да, это, еще есть.
1: Вот, да, там военные наши есть. И вот он чувствует свою безнаказанность, откровенно провоцирует нас и провоцирует серьезно. Я думаю, что, опять же, это не он сам это придумывает, ему пишут сценарий в Лондоне. Но он уже отрабатывает как актер, как говорится, одной роли вот такого агрессивного русофоба. Но понятно, что наша система ПВО будет максимально отрабатывать, насколько это возможно. Но здесь тоже шило в мешке, я не утаишь. У них, очевидно, они ведут работу серьезную, равно как и мы ведем серьезную работу. Зеленский готов с нами воевать до Талова. Но вопрос, готов ли делать это украинский народ, большие сомнения. Даже скорее наоборот, не готов, не хотят. Но кто их уже будет спрашивать? Эти ребята, которые сегодня оказались с той стороны линии фронта, среди которых очень много русских людей, находящихся в том числе в заложниках, поэтому они стараются избегать войны, в том числе их отлавливают, людолова Зеленского, и бросают на передок с заградотрядами, чтобы просто как можно больше было убито в этой братоубийственной бойне. Но надо какие-то, очевидно, принимать решения непопулярные, сложные, не пытаясь кому-то нравиться или не нравиться. То есть возникает много вопросов, почему эта зеленая тварь может вот так вот свободно передвигаться. Он должен сидеть в бункере, в схроне и бояться нос высунуть на улицу. Вот, и к нему не могут приезжать разного рода посланцы, так называемые, из той же Британии и других стран Европы, которые, очевидно, ведут с нами войну. То есть туда свободно могут долетать наши ракеты, давненько они туда не прилетали, вот, чтобы как-то остудить их пыл. Ну и еще надо понимать, что подобное заявление и действия со стороны Киева, потому что Киевом это не назовешь, что именно Киев, рогулячая такая, захваченные рогулями, мать и городам русским. Ну, конечно, в этой всей ситуации надо понимать, что они вот угрожают, а мы в это время действительно ведем все равно, сохраняя человеческое лицо, объявляем о перемирии. Ну, вот, и здесь надо совсем уже быть глупым человеком, чтобы не понимать, как говорится, кто на стороне света, а кто тьмы. Да, ну, очевидно, что эта работа должна вестись, но параллельно с этой работой проявление той стороны, на которой мы воюем, все-таки надо, наверное, напомнить им, потому что вспомните, сколько раз какой-то был наш там прилет того же Орешника, и буквально на несколько дней была полная тишина с той стороны, в том числе и в западных СМИ, потому что они каждый раз, знаете, у них, наверное, память как у рыбки, и они очень быстро забывают возможности нашего ВПК, но, может, надо им это напомнить.
0: Но

0: Меняется ли качественно, на ваш взгляд, ситуация, связанная с тем, что дроны, ну, в большем количестве хотя бы производятся, да, вот эти адреса в Европе, о которых Минобороны сказала, не перейдет ли количество в качество, связанное с возможностью долета до любых точек? Да, понятно, система ПВО тоже совершенствуется, но ПВО же не безлимитно, да, если летят там тысячи дронов, оно, конечно, работает. Во-первых, это недешево, как можно предположить, да, если не собирать какие-то вот эти мобильные отряды, которые ездят и сбивают их из специальных оружий, ну или автонаводящиеся какие-то истории, да, то есть минимизировать. Раз. А второй вопрос. После того, как они выбивают ПВО, ну, они будут запускать эти самые ракеты, да, которые там они собирают.
1: Совершенно верно. Вы абсолютно верно понимаете. Ну, тут не надо быть 7-5 во лбу, чтобы понимать, что если ситуацию кардинально не переломить, то дальше она будет только усугубляться, и вероятно, это количество будет переходить в качество, тем более, что этим количеством они изучают трекеры, они изучают наши точки расположения ПВО, наши возможности. Они все это время этим занимались, занимаются и будут продолжать заниматься.
0: Наша жизнь как-то... Вот, и это же интересно, что еще показала история на Ближнем Востоке, когда Трамп, да, развязал агрессию против Ирана. Вот эти спокойные монархии вокруг, которые жили в беззаботности такой, да, выяснилось, что по их небоскребам вполне себе хорошо прилетает. И кажется, что ну, как-то надо что-то по-новому смотреть на реальности. Дроны — это реальность, стало понятно. Может быть, в этой реальности надо переставать лепить эти небоскребы, потому что потом непонятно, как их защищать будем, а их же продолжают лепить почему-то.
1: Ну да, да. Ну, это понятно, что, слушайте, там надо все-таки мух и котлет разделять. Здесь стоит вопрос в какой-то серьезном переломе в этой войне, который необходим, жизненно необходим всем нам.
0: Ну, как с дронами перелом
1: сделать? Безусловно, есть информация и понимание, что надо делать. Нам остается только верить и делать все возможное для этой победы. Относительно небоскребов, о которых вы говорите, ну, вы же понимаете, мы же не будем с вами сейчас пытаться отрицать реальность. Так мы можем с вами и до лаптей дойти. И, конечно, Россия огромная, и хотелось бы, чтобы Россия жила не в многоквартирных домах, а чтобы у каждого был свой дом. Вот, с участком. Но это очень далекая перспектива, а сейчас надо реагировать оперативно. Ситуация сложная. Да. Она не критическая, но она сложная. И в этой ситуации необходимо принимать непопулярные решения, с которыми в любом случае мы все согласимся.
0: Спасибо.
1: И более того...
0: Да. Спасибо, Юрий Владимирович. Да, Юрий Кот, кандидат философских наук, декан факультета медиакоммуникации, аудиовизуальных искусств Московского государственного института культуры, был с нами на связи. Ну а с новостями экономики далее Евгений Проскуряков.
2: Экономика на Радио КП.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Комсомольская правда». В эфире наш ежедневный обзор самых важных и интересных экономических новостей. И сегодня мы обсудим очередной ГОСТ, который приняли в России. Это ГОСТ на вейпы. Если говорить точнее, его не приняли с нуля, а изменили уже существующий документ. Как сообщает Росстандарт, нововведения существенно ужесточают требования к продукции, ее характеристикам, оформлению и обращению на рынке. Речь, если говорить официальным языком, идет о ГОСТе под названием «Жидкости для электронных систем доставки никотина. Общие технические условия». Что же это за изменения такие? Во-первых, вводятся ограничения по объему жидкости. Капсулы должны вмещать не более 2 мл, одноразовые электронные системы доставки никотина не более 10 мл, а емкости для заправки не более 30 мл. Во-вторых, установлен максимальный срок годности курительных жидкостей – не более 2 лет с даты изготовления. В-третьих, запрещено оснащать устройство дополнительными функциями, которые не связаны с прямым назначением. Это цифровые игры, средства связи и тому подобное. В-четвертых, внесены ограничения по дизайну, чтобы вейпы не были привлекательными на вид, особенно для молодежи. Курительные устройства и емкости для заправки не должны выпускаться в форме пищевых продуктов, игрушек, людей или животных. А на упаковку и сами устройства нельзя наносить изображения еды, напитков, лекарств, растений, а также людей, животных и мультяшных или книжных персонажей. И, наконец, в-пятых, предупреждающие надписи должны занимать не менее 30% площади лицевой стороны упаковки. Для никотинсодержащей продукции предусмотрена надпись «Никотин вызывает зависимость», а для безникотиновой данный продукт может нанести вред вашему здоровью. Инициатива, конечно, хорошая, но проблема в том, что этот ГОСТ не является обязательным к исполнению. Соблюдение таких стандартов обязательно только в случаях, если производитель указал, что его товар выпущен по ГОСТу. Так что этот документ не более чем ориентир для производителей. И не факт, что они захотят работать по новым правилам, даже ради улучшения собственной репутации в глазах клиентов. Ведь товарам, выпущенным по ГОСТу, у нас традиционно отдают предпочтение люди, которые выросли в СССР. А они, мягко говоря, не главные покупатели электронных сигарет. Но и заодно напомню, что в мае Госдума собирается дать регионам право вводить полный запрет на продажу вейпов на своей территории. Депутаты давно озабочены этим вопросом и вот наконец решили перейти от слов к делу. Начнут именно с регионов, чтобы отказ был не резким и всеобщим, а постепенным. При этом про запрет обычных сигарет, о вреде которых известно очень давно и абсолютно всем, наши депутаты речь не ведут.
2: Экономика на радио КП.
0: Проба воды и воздуха соответствуют норме. Школы возобновили работу. Как Туапсе восстанавливается после атак беспилотников? Об этом через пару минут.
4: Новость. Реклама. Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на Гоголя 2Б. Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9-45-15.
5: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
6: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Выражение «кто не рискует, тот не пьет шампанского» изначально носило буквальный смысл. Поход за игристом в винный погреб требовал мужества, поскольку бутылки нередко взрывались.
8: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда.
0: Школы в Туапсе возобновили работу после закрытия, связанного с ликвидацией последствий атаки ВСУ. Сообщили власти ранее в Роспотребнадзоре, сообщили, что в Туапсе после ликвидации пожаров все пробы водопроводной воды и атмосферного воздуха в норме. Как Туапсе восстанавливается после атак беспилотников? Город верит, что пропавшая девочка жива. Статья на сайте kp.ru. Спецкор «Комсомольской правды» Наталья Варсегова. С нами Наталья. Здравствуйте. Как обстановка? Обстановка в городе.
9: Здравствуйте. Вы знаете, обстановка в городе спокойная. В самом Туапсе, вот в его центре, уже все чисто, никаких, собственно, последствий так особо не видно всего всех прошедших атак и пожара, который последовал вслед за этими атаками. Но если подойти, если вот находиться в тех районах, которые рядом с нефтебазой, это так называемый Гроснефть, Звездный, вот небольшие микрорайоны, они, конечно, пострадали больше всего. И надо сказать, что самое большое количество нефтяного дождя тоже выпало именно в этих микрорайонах. Я вчера там находилась несколько часов, разговаривала с пострадавшими жителями, потому что у многих сгорели дома, у кого-то дома пострадали. Те, кто совсем остался без крова, они сейчас проживают в гостиницах, их около 50 человек, по сообщениям местной администрации. И Собственно, люди сейчас ждут какой-то помощи от властей. Они сейчас, власти сейчас занимаются тем, что будут оценивать ущерб, а потом, видимо, будут выплачивать какие-то компенсации. Надо сказать, что сами по себе, вот в этих районах еще видны, не просто видны, да, вот эти последствия, понятно, что дома сгоревшие и так далее, асфальт, тротуары покрыты черными большими пятнами, вот как раз последствия разлива нефти из резервуаров, собственно, на который была совершена атака. Эта нефть еще есть, ее видно, и запах очень, не то чтобы сильно, но запах этот чувствуется, он прям очень стойкий вот именно в этих микрорайонах, поэтому я вчера там, ну, надышалась до головной боли, надо сказать. Вот, не знаю, как там вот местные живут, но надо сказать, что я вчера с кем вот разговаривала, все, конечно, на этот запах жалуются, потому что понятно, что все это вредно для организма. Вот в данный момент...
0: Наталья, про сам запах, извините, что перебиваю, что-то говорят, то есть вот, ну, не знаю, корректно здесь слово развеется или там как-то
9: вы знаете,
0: продует.
9: Я думаю, что да. По моему мнению, дело в том, что вот, например, вчера вечером был очень сильный ветер. И вот здесь вообще с погодой не очень, ливни, дожди, ветра, но ветер не рассеивает этот запах. То есть он стоит, он будет стоять, наверное, до тех пор, пока на самом нефтеперерабатывающем заводе не устранят все последствия. Потому что вот большие резервуары, видно, что они обгорели, ну, часть из них вообще поплавилась, откуда нефть потекла, вот, и... Дело в том, что еще в чем была опасность. Когда происходил пожар, вот эта точка вскипания нефти, она была пройдена, и поэтому нефть и выплескивала на радиус там примерно до километра из этих резервуаров. Понятно, что она была горящей, и вот на тот дом, например, на который она попадала, дом, ну, загорался сразу же. Поэтому здесь вот еще из-за этого, то, что нефть, она пока есть, она не вся еще зачищена, эта нефть, поэтому запах там присутствует. Но я сразу оговорюсь, да, еще раз оговорюсь, что это два небольших микрорайона. В самом городе никакого запаха нет, и там достаточно спокойно размеренная жизнь, если не знать о том, что вообще здесь происходило еще несколько дней назад, то можно даже и не догадаться, находясь в центре Туапсе, что здесь действительно вот какие-то события такие драматические произошли.
0: Да, поиски Леры продолжаются, да, и...
9: Да, вот это самый, пожалуй, драматичный момент вообще вот всей этой последнего месяца. В ночь на 16 апреля была совершена очередная атака беспилотников. Он попал в дом, который был разрушен, и основной удар пришелся как раз на комнату, где спала 14-летняя девочка. Все в доме спаслись. Там было достаточно много человек. И бабушка, дедушка, родители, брат, и внучка 7-летняя. Но, ну вот именно Лера, все спаслись без последствий каких-то особых для здоровья, но именно Леру найти не смогли. Есть предположение, что ее, конечно, уже официально признали погибшей. Вчера Следственный комитет в очередной раз это подтвердил. Но родители, я вчера вот... Удалось мне совсем чуть-чуть пообщаться с отцом девочки. Он, к сожалению, не может разговаривать, ссылаясь на запрет следствия. Но, как я поняла, даже из разговоров с соседями, с какими-то знакомыми семьи, очень родители надеются на то, что ее ударом просто выбросило из окна дома. И, скорее всего, ну, и родители верят, что она жива. Потому что рядом в лесу, а сразу за домом начинается лес, был, во-первых, обнаружен след детской ноги 36-го размера, это как раз размер Леры. Там с ее в тот день, через несколько часов после того, как Лера, получается, пропала, был звонок на неизвестный номер с ее мобильного. И собака очень бодро взяла след в лесу, след Леры, и долго петляла между деревьями, то есть такое ощущение, что девочка была жива, и вот как-то между деревьями долго как-то ходила. Поэтому
0: непонятно, зачем
9: родители очень верят,
0: да, уходить.
9: Но родители говорят, что ее могло контузить. Дело в том, да, что отец, да, он прошел, он ветеран СВО, у них старший сын погиб там тоже на СВО, поэтому отец прекрасно знает вот все эти моменты касаемо контузии, вот этого шокового состояния и так далее, поэтому он верит в то, что ребенок где-то жив, единственное, что, ну, правда, вот погода холодная, поэтому явно непонятно, чем питается, если она жива. И, конечно, сердце у него за дочь очень сильно болит, места родители себе не находят. Ну вот я вчера посмотрела этот дом, это, конечно, Ну, это страшно просто представить, потому что они, семья осталась без ничего. Там от дома практически там стены, три стены осталось, и все, там ничего больше нет. Зрелище такое очень, очень драматичное.
0: Да, ну и вот в целом город восстанавливается, да, как и вы рассказали,
9: да,
0: официально.
9: Да, знаете, дело в том, что...
0: Сирены, вот звучат, смотрите, какие-то периоды, то есть как бы в
9: принципе... Первый день, да, когда я приехала, ага, да, в первый день была ракетная опасность, на утро тоже звучали сирены, но сегодня вот день спокойный, например. Берег, море практически уже очищен, на море пятен нет. Волонтеров туда обычных, конечно, не пускают. Там работают нефтяники и сотрудники МЧС и аварийно-спасательной службы. Очень оперативно, очень быстро убирают, вычищают, не пускают никого из посторонних. И, ну, надо сказать, что эта работа, конечно, она гораздо более слаженная, чем то, что происходило в Анапе 2 года назад, потому что там, конечно, просто выходили убирать всем миром берег, а здесь уже... Вот именно специалисты, и они знают, как это делается, применяют свои технологии. Поэтому вот надо отдать им должное, действительно. И в городе-то, собственно, власти говорят, что сезон летний будет, что курорт будет готов с 1 июня принимать гостей.
0: Спасибо, Наталья Варсегова, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Но банки пока не спешат снижать ставки по рыночной ипотеке. Большинство участников рынка предпочитают менять различные условия по ипотечным программам, в первую очередь касающихся рефинансирования. В этом сегменте особенно обострилась конкуренция за заемщиков. Юрий Кораблев размышляет над вопросом, почему же банки не хотят снижать процент по рыночной ипотеке.

0: Всем привет! Это программа «Честная риэлторская», я Юрий Кораблев, ваш помощник в сфере недвижимости. Массовое снижение ставок по рыночным ипотечным программам пока не происходит, несмотря на планомерные действия Центробанка по снижению ключевой ставки. Пока снижение ставок на 0,2-1% пункт на покупку квартиры объявили только Сбер и Банк Дом РФ. Причем у Сбера ставки по основным рыночным продуктам нередко были выше, чем у других банков. По данным Дом РФ, на 24 апреля до объявления о снижении средневзвешенные ставки у большинства крупнейших банков на первичном и вторичном рынках составляли от 18 до 20%. Участники финансового рынка предпочитают пересматривать дополнительные условия. Прежде всего, это касается первоначального взноса. Банки сохраняют высокий уровень осторожности из-за неопределенности на финансовых рынках и инфляционных рисков. Об этом в интервью радио «Комсомольская правда» заявил научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований экономики знаний Высшей школы экономики Георгий Остапкович.
1: Банки, коммерческие банки, ведут себя так, как ведет центральный банк. Центральный банк тоже особо не спешит снимать ключ, понижать ключ. Он выбрал себе вот этот вялотекущий темп по 50 базисных пунктов и придерживается его, что бы ни происходило в экономике. Экономика в четвертом квартале росла, снизили только на 50 базисов. В первом квартале она падала, все равно тот же шаг на 50 базисов. Центральный банк находится в зоне некоторой неопределенности. Они не могут выработать себе какой-то быстрый тренд на снижение. Ведь вся ипотека и рыночные, и автокредиты пошла бы резко вниз, если бы центральный банк начал бы там, ну, чуть ли не галопирующими темпами снижать ключ. Но банки видят, что некоторые, как вы говорите, неопределенность. Плюс госпожа Набиуллина никакой уверенности в пресс-релизах не проявляет. Более того, она говорит, что проинфляционных факторов больше, чем дезинфляционных. Но тогда с какой стати банки будут понижать рыночную стоимость кредитов?
0: В ближайшее время такая ситуация на рынке ипотечного кредитования будет сохраняться, считают эксперты и участники рынка. Банки будут и дальше использовать различные маркетинговые инструменты, чтобы удерживать спрос на рыночные программы ипотеки. Однако существенные изменения по ставкам коснутся только программ рефинансирования. На этом у меня все. С вами был Юрий Кораблев и программа «Честная риэлторская». До встречи в эфире.
2: «Честная риэлторская». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Каждый день ваши почки пропускают через себя более 220 литров крови, очищая организм от шлаков, токсинов и продуктов распада. Без перерывов, без выходных. Но однажды они могут просто не справиться. Утренняя одутловатость, нестабильное давление, ночные пробуждения, дискомфорт в пояснице, частое и слабое мочеиспускание. Думаете, это возраст? Нет. Это значит, что почкам уже нужно ваше внимание и забота. Российские ученые из Наукограда Бийск создали инновационный продукт, который готов позаботиться о ваших почках. Попробуйте Редунит. Только сегодня наши радиослушатели могут получить Редунит бесплатно. Звоните с мобильного звездочка 125 и узнайте, как это сделать. В основе Редунита природная алтайская формула, которая способствует очищению мочевыводящих путей, своевременному выводу лишней жидкости без потери микро-макроэлементов, важных для костей и суставов. Редунит – это сплав частей природы Алтая и современных технологий. Если вы слышите эту программу, у вас есть уникальная возможность получить Редунит абсолютно бесплатно. Звоните прямо сейчас на короткий номер звездочка 125 и узнавайте, как это сделать. Почки должны работать без нагрузки в любом возрасте. Редунит – это ваша свобода, молодость и долгие годы активной жизни. Получите Редунит бесплатно. Звоните звездочка 125 и узнавайте, как это сделать. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
4: министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
5: Привет слушателям радио «Комсомольской правды».
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В Великих Луках 12:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Делегация Псковской области во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым приняла участие в окружном форуме партии «Единая Россия. Есть результат» в Санкт-Петербурге. Он объединил представителей регионов, экспертов и федеральных спикеров для подведения итогов реализации народной программы и выработки предложений в новый программный документ партии на период до 2031 года. Значительное внимание на форуме было уделено вопросам здравоохранения. В числе новых предложений – создание единой цифровой платформы здоровья, развитие дистанционного мониторинга пациентов, расширение мобильной медицины и повышение доступности медицинской помощи в отдаленных территориях. Также обсуждались вопросы лекарственного обеспечения, развития отечественной фармацевтики и биотехнологий. Дополнительно рассмотрены предложения по развитию инфраструктуры для молодых семей, включая программы послеродовой реабилитации и формирование комплексной системы поддержки на всех этапах жизни. Отдельный блок форума был посвящен поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. Среди предложений – создание профильного комитета в Госдуме, развитие системы медицинской и психологической реабилитации, содействие трудоустройству и социальной адаптации ветеранов. А музы не молчат. 42-й Всероссийский фестиваль фронтовой поэзии прошел 3 мая в Великолукском районе в деревне Барки. На площадке у литературно-художественного музея имени Ивана Афанасьевича Васильева вновь звучали пронзительные строки поэтов и исполнителей, чье творчество связано с военной темой – от Великой Отечественной до современности. Эта поэтическая встреча проводится в Барках уже более 40 лет и остается значимым культурным событием. Его цель – сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне. Программа включала круглый стол с участием поэтов из разных регионов, финальные чтения конкурса чтецов, победное слово над Ловотью, интерактивные площадки на территории Барковского литературно-художественного музея. По поручению депутата Государственной Думы Александра Козловского на фестивале были вручены благодарственные письма наиболее активным участникам фестиваля. 6 мая в Великих Луках в рамках рабочего визита состоится прием граждан, уполномоченным по правам ребенка Натальи Викторовны Соловьевой при участии общественного помощника. Местом проведения станет городская администрация, кабинет 145, площадь Ленина, дом 1. Записаться на прием можно по телефону 8 8112 299 157.
2: О валютах.
6: Доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88,64, юань 10,96.
2: О погоде.
6: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 26 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
0: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Владимир Путин отправил в отставку Сергея Меликова. Временным главой Дагестана назначен судья Федор Щукин. В апреле продано на 12% больше, чем в марте. В России выросли продажи автомобилей «Лада» и готовимся к дачному сезону. Продажи лопат и грабель в России выросли вдвое. Об этих и других новостях далее в предстоящие полчаса. Итак, президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Сергея Меликова с поста главы Дагестана и назначении Федора Щукина временным исполняющим обязанности главы республики. Выборы предварительно пройдут в сентябре. В ближайшее время временный глава назначит председателя правительства республики. Сам же Щукин уже заявил, что основной задачей в Дагестане остается ликвидация последствий чрезвычайной ситуации, отметив, что график первых встреч в республике будет составлен после процедуры представления. Ну, что касается самого Щукина, то он родился в 76-м году, с 2004 года занимал различные должности в судебной системе, правда, надо сказать, Нижегородской области. В феврале 24-го был назначен на должность председателя Верховного суда Республики Дагестан. Ну и вот буквально в понедельник высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации прекратила его полномочия в связи с уходом в почетную отставку. С нами президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Михаил Юрьевич, здравствуйте.
7: Добрый день.
8: Что хотел спросить, случилось в Дагестане? Связано ли все происходящее только лишь с чрезвычайной ситуацией? Да, и вот были ли вопросы к Меликову? Обычно говорят, да, что есть какие-то отставки, но они происходят, но позже, как бы вроде не под давлением ни общественности, ни обстоятельств. Здесь же как-то так плотненько, да, произошло.
7: В самой по себе отставке Меликова никакой экстренности нет. У Меликова заканчивался срок полномочий осенью, и, соответственно, нужно было решать, либо оставлять, продлевать, либо кого-то менять. Поэтому ротация, ну, не то, что совсем плановая, но это не форс-мажорная ситуация. Другое дело, что она накладывается на то, что Дагестан все время происходит кадровые замены. Там до середины нулевых годов был такой тяжеловес. А Магомедов, после чего главы меняют каждые там 3-4 года. Там Алиев, младший Магомедов, Васильев, Абдулатипов, Меликов. И история успеха ни у кого из них особенно не возникла. Ощущение того, что Дагестан не самая прозрачная республика с проблемой коррупции, с проблемой несамодостаточности экономики, с тем, что там периодически что-то может вспыхнуть, как это было во время израильского самолета в аэропорту Махачкалы, конечно, это происходит. И, наверное, Меликов какого-то большой, ну, если мы не считаем успех последние годы с развитием туризма, с поездками в Дербент, то каких-то больших, наверное, побед у Меликова не случилось. Хотя, внешне, воспринимался как федеральная фигура, тяжеловес, с опытом работы в Росгвардии.
8: Есть вообще у нас понимание, что такое, ну, не что такое Дагестан, да, а как бы проблематика, с которой, наверное, глава республики должен заниматься не только там такой рутинной жилищно-коммунальной, да, сферой, заменой труб там и так далее. Все-таки регион очень сложный и проблематичный. Хотя, наверное, действительно на первом месте сейчас ликвидация последствий чрезвычайной ситуации. Это тоже понятно. Да, но вот если как бы с этого ракурса посмотреть.
7: Ну, если обострять, то бедность, экономическая отсталость, некоторая архаика, в том числе социальная и сложность межэтнического баланса, сложность со соседей, это тот фон, который, естественно, все время занижает уровень ожидания от Дагестана. Есть мечта, что кто-то придет и что-то принципиально поменяет, но кто может поменять, из какой позиции, будет ли, собственно, новый глава региона такой источником изменения, либо это будет такая внешняя символическая фигура, а вся власть будет у премьера, это пока вопросы. А так, конечно, то, что экономика существует, при том, что это населенный, весьма населенный регион, там плотный по населению, заметный на карте России, но ощущение несамодостаточности экономики и того, что для общероссийской казны она скорее в убыток и требует дотаций, это проблема не менее острая, как тема коррупции и вот межэтнических отношений и иногда искрений.
8: Вот, отношения. Когда наблюдатели говорят о том, что Дагестан на наших глазах превращается в халифат, да, и в первую очередь это связано с такой, ну, резкой, если сказать корректно, работой с молодежью. Да, и мы ни в коем случае не говорим здесь про великую религию, да, которая совсем про другое, нежели мы видим зачастую проявления, связанные с использованием этой несчастной молодежи, да, в не тех целях, в террористических, агрессивных, в накачивании, во все это. Вот с этим какая обстановка там?
7: Ну, понятно, что такая некая исламистская активность радикальных исламистов, она идет в самых разных регионов, там и в Казахстане, и в Киргизии, и в Таджикистане, и на Северном Кавказе России, то есть такая проблема существует, регион довольно разный, я бы не сказал, что там все совершенно радикалы, но, естественно, основание для такого радикала в условиях все-таки бедности и некого социального тупика у большого количества людей, оно существует. Другое дело, что мы видим все равно, что для федеральной власти тема исламистов, она сегодня все-таки не на первом плане. Мы видели, как быстро ситуация с Крокусом, так сказать, подзабыла. Все-таки ощущение, что, по крайней мере, в официальном нарративе, что главный враг – это Запад и Украина, а не радикальный исламизм, оно, конечно, влияет на приоритеты чиновников, при том, что, ну, не факт, что это восприятие достаточно точное.
8: Ну, обсуждая кадровое назначение в Дагестане, да, мы не можем вас не спросить про Белгородчину. Гладков довольно, недолго стал привычным, да, привычно ассоциируется с Белгородской областью, ушел в отпуск под разговоры о том, что из отпуска не вернется, или там какие-то уголовные дела, связанные с тратами, да, опять фортификации или еще что-то, или, наоборот, усиление и перевод его в какие-то регионы не менее сложные. Да, вот что там, что с Гладковым, что с Белгородчиной?
7: Ну, похоже пока что по внешним признакам, что пик карьеры Гладкова пройден, что из отпуска он, наверное, не возвращается, и затягивание связано скорее с тем, что пока не объявили о уже принятом решении. Такое бывает иногда в федеральной повестке, не все новости объявляют день в день. Наверное, опыт Гладкова сам по себе был интересный, потому что, будучи чиновником из такого не самого, что ли, заметного региона, до этого закрытого города, он вдруг оказался в роли публичного политика. Он ехал в тихий, спокойный, многом витринный регион, оказался на таком передовом краю, был публичной фигурой, довольно популярной у жителей Белгородской области, поэтому и, наверное, одним из самых узнаваемых губернаторов России, там мало кто, наверное, называет фамилии там глав, не знаю, Брянской или Воронежской области, а имя Гладкова было на слуху, но, так сказать, то ли действительно какая-то суета вокруг разделения сферы ответственности, то ли ощущение, что он как-то избыточно публично активен для времени, когда принято делать вид, что губернатор – это не политик, а так чиновник, все это как-то накопилось, поэтому пока те посты, которые Гладкова называют, они, ну, мягко говоря, утешительные.
8: А утешительные или сомнительные еще к тому же?
7: Ну, как сомнительно. Там, пока вилка была по тем утечкам, которые были между замминистра экономического развития и послом в Абхазии, ну, так, в сравнении с той заметностью, которая была у Гладкова раньше, это, конечно, ни о чем.
8: Но и не какие-то серьезные последствия. Все-таки это тоже важно, да, какие набрасывают недоброжелатели.
7: Ну, не то время, когда можно что-то гарантировать, как бы силовая составляющая идет по своей логике, но не факт, что политически это было бы логично. Все-таки так или иначе в глазах многих белгородцев это был такой фигурой, на которые возлагали надежды, каждый раз арестовывать губернаторов, это обрушать картину мира лоялистов.
8: Спасибо. Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов был с нами. В России выросли продажи «Лада» на 12% больше, чем в марте. Далее новости.
9: Под капотом. Рекламно-информационная программа.
10: Под капотом. Лайфхаки от компании «Супротек».
11: С вами Кирилл Манжула. Здравия желаю. Весна – пора сезонного техобслуживания автомобиля. Обычно водители концентрируются на замене масла и фильтров, а вот простой осмотр игнорируют. А ведь с его помощью можно узнать, что некоторые копеечные детали пора заменить. Если этого не сделать вовремя, придется платить за дорогой ремонт. Начнем со шкива генератора. Стоит он недорого, но его поломка приводит к серьезному ремонту. Выглядит деталь как обычный ролик, но на самом деле представляет собой довольно сложное устройство, внутри которого расположено несколько подшипников. Если они начинают подклинивать, это многократно увеличивает рывковые нагрузки как на сам генератор, так и на приводной ремень. Таким образом, ресурс генератора снижается, а ремень может порваться. Обратите внимание и на сам ремень. На нем не должно быть трещин и дефектов. С заменой этой запчасти не стоит тянуть. Если порвется, он может задеть ремень привода ГРМ. А он также может оборваться или соскочить с роликов. И тогда клапаны встретятся с поршнем, что приведет к капитальному ремонту мотора. В самом приводе ГРМ обратите внимание на ролики. Обычно они живут дольше самого ремня. Поэтому при первой его смене на эти детали могут и не обратить внимания. А ведь ролики могут люфтить, что приводит не только к появлению различных шумов, но и к ослаблению ремня. От этого двигатель будет неустойчиво работать на холостых, появятся проблемы с запуском. Сайлент-блоки тоже проверяют очень редко, а зря. Если на автомобиле установлены низкопрофильные шины или размер колес, который не рекомендован производителем, то нагрузки на ходовую часть увеличиваются. Одними из первых от этого страдают резинки. Они трескаются, либо вообще проворачиваются. От этого автомобиль начинает жевать шины, а это уже ощутимые затраты. Наконец, проверьте лишний раз, как закреплена защита моторного отсека. Если зимой водитель частенько штурмовал сугробы, крепления могли ослабнуть. В итоге один или несколько болтов могут просто вылететь. А бывает и наоборот, когда болты закисают, так что открутить их совершенно невозможно. И, конечно, для продления ресурса при ТО не забудьте обработать ДВС и другие узлы составами компании «Супротек». На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте рубрику «Под капотом» и программу «Мой автомобиль» в подкастах на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио КП», а в эфире с понедельника по четверг в 10 утра. И помните, мы не истина в последней инстанции, но направление указываем верное.
12: Спонсор программы ООО «НПТК Супротек».
10: «Под капотом». Лайфхаки от компании «Супротек».
8: В заначках лежит в 4 раза больше, чем мы должны банкам. Что же со сбережениями наших людей? Об этом через пару минут.
13: Реклама. Мотик, скутер, газонокосилка, триммер, квадрик или лодка. Для всех наших друзей мы привезли хорошее масло по хорошей цене. АЗС Трейдер Нефтепродукты. Октябрьский проспект, 143. Напоминаем, что действие дисконтных карт распространяется на все товары.
14: Минус размер в одежде всего за месяц реально. Фитнес-тренировки в Академии спорта «Пилон». Он – это результат, который видно. Джампинг, пилон, степ и силовые. Сжигаем до 500 калорий за занятие. Комфортный зал и сильные тренеры ждут тебя на Зверева 39. Запишись прямо сейчас. 911-351-55-66.
15: Главное событие 2026 года. Впервые в Великих Луках. Единственный передвижной цирк на льду в России с 3 по 16 мая. Лама, олень, дикобраз, собаки, большие попугаи, ара, обезьян, басерон, рысь, сервал, леопард, морские котики, морской лев ждут вас на парковке ТЦ «Апельсин».
16: Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
17: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? В 1979 году о поступлении новых товаров в ленинградские магазины можно было узнать по телефону.
18: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономическом.
8: Итак, интересненькое о сбережениях и заначках наших с вами, в которых лежит аж 4 раза больше, чем мы должны банкам. Раскрыты неожиданные факты о сбережениях наших людей. Статья об этом на сайте kp.ru. Какие-то фантастические суммы в различных финансовых активах. Наши люди держат 187 триллионов 700 миллиардов. Но мы с вами округлим. 190 триллионов накоплений. Так, на секундочку. И это, видимо, не сказать, что под подушкой. Экономический обозреватель «Комсомольской правды» Евгений Беляков. Жень, приветствуем. Заглянул под свою подушку.
19: Да, Игорь, да.
8: Не нашел там триллиона, да, расстроился. Откуда столько денег? И что это за финактивы?
19: Ну, это все, собственно, финансовые инструменты, помимо, ну, те, которые лежат, грубо говоря, такой финансовой системе. Это все, что касается наших, не знаю, вкладов, счетов в банках, это активы на фондовом рынке, акции, облигации и так далее, это доли в компаниях, ну, то есть если речь идет о не о предпринимателях, а, например, о людях, которые, там, допустим, как инвесторы, да, они вложили какие-то деньги в условный стартап и, вот, собственно, владеют частью этого стартапа, но этот стартап еще не находится на бирже. Вот это вот, собственно, дополнительная такая строчка, которая тоже учитывается Центробанком. Но здесь не учитываются, условно, наши квартиры, машины, гаражи и так далее, то есть то имущество, которое, в общем, находится за пределами вот этих финансовых инструментов. То есть если брать шире, да, как капитал, потому что многие воспринимают все равно капитал более широким способом, как, ну, то есть и квартиры туда, условно, тоже входят, но вот это еще даже помимо вот всего этого, у нас 190 триллионов рублей лежит. Для сравнения, если говорить о кредитной задолженности, то она у нас 45 триллионов, если, соответственно, брать все-все-все виды кредитов, ипотеку, потребительские кредиты, даже микрофинансовые займы. Так что вот, собственно, такая у нас разблюдовка, да, получается, между активами и пассивами.
8: А то, что в прямом смысле под подушкой, да, посчитать невозможно?
19: А, подушка-то нет, да. Подушка тоже считается. А. Там у нас вот из этих 180 у нас 24 триллиона, это у нас наличные сбережения. Те, которые у нас лежат там, ну, под подушкой, не знаю, у кого в матрасе, под в кошельке там и так далее. Из них, соответственно, 7 триллионов, если переводить в рубли, это наличная валюта. То есть доллары, евро, юани, не знаю, у кого что там лежит. А 17 триллионов – это наличные рубли, которые, ну, в общем, используются как-то в экономике. Это тоже, ну, в общем, такая расчетная единица. Понятно, что каждому под матрас государство залезть не сможет, но, в общем, они какое-то количество денег выпускают, потом смотрят, сколько вернулось, собственно, в кассы банков и в общем, финансовую систему, да, обратно в виде там депозитов и так далее. И вот отнимают, получается, вот сколько сейчас примерно находится в обращении наличной валюты.
8: А, ну хорошо, что означает тогда вот эти суммы? Тут же недавно размышляли, Силуанов размышлял, да, там вот Набиуллина что-то периодически по этому поводу говорит. И приходится читать, значит, в социальных сетях опасения, а иногда какие-то вбросы, что вот это могут, ну, деньги-то нужны, да, бюджет сложности испытывает, понятно, да, и вот, а где взять? Ну вот смотрите, наши люди скопили, а чего бы не потрясти, да? А Набиуллина-то еще раз говорит, что этого не будет, это невозможно. А в целом, да, вот что означает эта кубышка?
19: Ну, она означает, что у нас есть определенный запас прочности, ну, так, если в целом, но это с одной стороны. А с другой стороны, это говорит о том, что у нас капитал распределен очень неравномерно по экономике. То есть, соответственно, у кого-то на счетах условно миллионы, у кого-то на счетах нули. Mm-hmm. Вот, или даже минусовые значения, потому что, как правило, как раз заемщики и те, кто, в общем, хранят большие суммы на счетах, это совершенно разные люди. Ну, есть, правда, и те, у кого есть условная ипотека и сбережения, но это, вот, мне кажется, все-таки не очень большое количество таких людей. Но в целом у нас, да, у нас, если так говорить про, в общем, условно, финансовую систему, да, про такое среднее финансовое состояние граждан, то оно у нас как бы плюсовое. То есть у нас в любом случае активы выше, чем задолженность. Хотя, если так сравнивать, то, в принципе, во всех странах сбережения всегда растут. То есть это вот некая такая человеческая привычка, наверное, да, что откладывать все равно какую-то часть суммы на черный день. И у нас очень так интересно как раз варьируется сберегательное поведение. У нас именно во время кризисов увеличивается доля тех заработков, которые мы откладываем, в общем, в сбережения. То есть она у нас вот в ковид и в 22-м году, например, достигала 20-25%. То есть мы каждый, условно, 4-5 рубль откладывали тогда, в тот момент. В спокойные времена у нас примерно каждый 10-й рубль мы откладываем. Ну, а если там вообще все хорошо, в общем, экономика цветет, мы, наоборот, начинаем там залезать в долги и там уже там путешествовать больше и откладываем там уже, ну, самая минимальная цифра была это 9%. Но в любом случае сберегательное поведение, оно всегда сохраняется. Что касается вот этих мифов о том, что это у нас такая, знаете, болезнь, да, вот в 90-е годы совершила советская власть такую ошибку, что заморозила вклады, думая, что это поможет побороть инфляцию. Да, ну в 90-х это ж было ж не 80-х, а уже все-таки в начале 90-х. Вот. И, собственно, тогда эта вся история, и до сих пор, 36 лет прошло, все об этом помнят. Хотя, действительно, ну, экономически в этом нет никакого смысла. Государству проще напечатать огромную массу денег, тем более, что их даже печатать сейчас не надо. Выпустить на рынок и собственно, все. Незачем залезать в кубышки и что-то там брать. Тем более, что этих денег физически в банке особо нет. То есть эти деньги же находятся в экономике. Банк берет наши 100 рублей, 10 рублей кладется в капитал, еще там кое-что немножко побольше кладется в качестве резервов на случай, там, если необходимость появится, да, у людей забрать деньги у какого-то количества. Но все остальные деньги он выдает в виде кредитов, покупает на эти деньги гособлигации, ну и все-все-все остальное. Да. Так что здесь, как бы, мне кажется, эти стереотипы должны уже наконец уйти, да, но, честно говоря, есть, видимо, какие-то люди, которые периодически разгоняют вот эти мифы для того, чтобы расшатать финансовую систему.
8: Да. Евгений Беляков, экономический обозреватель «Комсомольской правды». Продажи лопат и грабель выросли вдвое. Наши люди готовятся к дачному сезону, закупают инструменты и размышляют о том, что будут делать в предстоящее короткое лето. О чем, помимо покупки новых садовых инструментов, стоит помнить перед поездкой на дачу. Об этом Виталия Осипова.
20: Россияне начали скупать садово-дачные инструменты. К апрелю покупки инструментария выросли в среднем вдвое. Наиболее активно рост спроса на лопаты зафиксирован в Казани в 12 раз. Следом идут Нижний Новгород, Пермь, Ростов-на-Дону и Екатеринбург в 3 раза, Москва в 2,5 раза и Новосибирск с Челябинском в 2 раза. По словам аналитиков, такая динамика спроса связана с рекордно теплой погодой в марте. Из-за этого россияне начали заранее готовиться к активному дачному сезону и обновлять инвентарь. Зачастую лопаты и грабли приобретают для первых работ на участке и как базовый набор для дальнейшей посадки, уборки растительных остатков и регулярного ухода за территорией. Холодный и местами снежный апрель замедлил рост спроса, но уже ко вторым майским в большинстве регионов ожидается возвращение тепла, поэтому многие готовятся к старту дачного сезона уже через неделю-полторы. На фоне этого эксперты решили напомнить гражданам, о чем не стоит забывать владельцам загородной фазенды. В первую очередь специалисты обратились к тем, кто использует дачу не для рассады, а как место отдыха на природе. Обязательно стоит учитывать, что у подобного вида отдыха есть свои ограничения, которые могут караться штрафами. Например, мытье машины или особенно актуальное на майских праздниках жарко шашлыков. Об этом радио «Комсомольская правда» рассказал юрист Мария Свиридова.
21: Ну, во-первых, это мытье машины на землях сельхозного значения. Во-вторых, это сжигание мусора или вообще разведение шашлыков с нарушением правил пожарной безопасности. В частности, что касается мусора, бочка должна быть закрыта на необходимом удалении от всех построек. И не забывайте про соседские и также деревья. Шашлык, мангал, то же самое касается. Должно быть оборудованное место. Также должны быть средства пожаротушения.
20: Если вы решите помыть свою ласточку на огороде, то можете получить штраф 5000 рублей. Такое же наказание ждет и тех, кто разместит мангал ближе 5 метров от любых построек. Помимо этого, не стоит забывать, что ваша дача в первую очередь способ отдохнуть телом и душой, а не заработать. Поэтому никакой бизнес на территории вашего участка не разрешен, заявляет Мария Свиридова.
21: На земельном участке, допустим, садовом, запрещено заниматься коммерческой деятельностью. То есть ни в каких СНТ коммерческой деятельности на садовых участках быть не должно. Хостелов, мотелей, парковок, моек машин, ремонтов машин и так далее. Вот идет об этом речь. Также нужно помнить, что для установки сплошного забора между соседями нужно письменное согласие соседей.
20: Нельзя и незаконно достраивать что-то на своем участке. Для граждан штраф за это нарушение составит до 5000 рублей, а для чиновников – до миллиона. Еще одно напоминание эксперты посвятили тем, кто любит приезжать на природу со своими четвероногими любимцами. Правила по выгулу собак ничем не отличаются от тех же правил в городе, напоминает Мария Свиридова.
21: Что касается домашних животных, правила выгула крупных собак бойцовых пород и агрессивных животных, они также распространяются не только в городе, но и на дачах. Крупные собаки должны быть на поводке, с намордниками. Также ни в коем случае не стоит забывать о том, что животные должны быть привиты ежегодно и должны иметь ветеринарный паспорт. Никакого самовыгула, он самостоятельный, сам гуляет, он никого не тронет. Это ваша собака. И вы должны за нее отвечать.
20: Согласно результатам опросов, свыше 60% россиян планируют провести длинные майские выходные за городом. В основном они отправятся на собственную дачу, к родственникам или друзьям, а 2% граждан арендуют загородный дом на сезон. Остаться в городе на праздники хотят 4 из 10 опрошенных. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
22: Сказано на радио «Комсомольская правда».
23: Военный эксперт Василий Дандыкин на заявлении главы военно-морского флота Великобритании, что они создали альянс против России.
24: Думаю, что это как раз связано, с амбициями, имперскими амбициями Великобритании. Не случайно все совпало с визитом Карла III в Штаты, соответственно, выступление в Конгрессе, где он, по сути дела, реанимировал фултонскую речь Черчилля, только теперь против России. Все остальное, это же ведь масло-масляное, это все страны НАТО. Получается, как бы их ни выводи, но они все равно НАТО, а НАТО без Америки, ну, в общем-то, никуда. И все учения, которые проходили в арктической зоне, обязательно присутствовали американцы, вплоть до авианосцев. угрозы, конечно, там есть Минцвер Либерк. Из того, что сейчас вот они озвучили, здесь явная театральная массовка, как вот кричат «Браво!» в театрах. Это, конечно, при всем уважении Исландии, которая вообще не имеет вооруженных сил, три прибалтийских государства. Одна страна имеет определенный опыт действий в Арктике из этих всех. Это Норвегия. Швеция тоже ведь выход имеет на Балтику. Норвегия. И та, в общем-то, сумела опозориться, посадив на мель во время учений свой новейший фрегат. Кого они там будут учить? Как они будут учить? Направленность, конечно же, против дважды орденовства Северного флота, который давно освоил все, что там можно освоить, и, в принципе, готовился ко всему большому НАТО во главе США. В принципе, что они знают? На картах поиграть? Зайти туда? Напомню, что англичане едва ли нашли один боекорабль, направив в Средиземное море в район своей базы на Кипре.
22: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Радио Комсомольская правда». Срочно о важном. В Москве 13 часов. В Екатеринбурге 15. В Новокузнецке 17. В Хабаровске 8 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
22: О Ближнем Востоке.
1: Иранские военные пообещали жестко пресекать попытки судов игнорировать местные правила прохода через Ормузский пролив. Нарушителей пообещали не только задерживать, но и применять против них оружие. Об этом пишет агентство ТАСНИ. С предупредительным заявлением выступил официальный представитель элитных частей вооруженных сил Ирана, корпуса стражи Исламской революции. Это не первое предупреждение Тегерана в адрес судов в этом регионе. Ранее иранские военные уже заявляли, что нанесут удар по американским силам при любой попытке войти в воды Ормузского пролива. Вопросы ликвидации последствий наводнения и возмещения ущерба жителям республики остаются в Дагестане первоочередными. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы республики Федор Щукин. Он назвал беспрецедентными меры по ликвидации последствий наводнения в регионе. Щукин отметил, что федеральным центром оказывается колоссальная помощь. По его словам, принятые ранее меры позволяют действовать по мере изменения обстановки. Ранее стало известно, что Владимир Путин назначил Федора Щукина в Рио главы Дагестана. Сергей Меликов покинул пост по собственному желанию. Федор Щукин ранее работал на посту председателя Верховного суда Дагестана. Археолог Александр Бутягин, освобожденный из польской тюрьмы, возвращается на работу в Государственный Эрмитаж с этого дня. Об этом сообщил глава музея Михаил Петровский. Как писал сайт КП.ру, 28 апреля Государственный Эрмитаж сообщил, что российский археолог Бутягин в скором времени продолжит свою научную и просветительскую работу. В этот день известный антиковед и археолог с мировым именем, сотрудник музея, был освобожден из польской тюрьмы. В Варшаве он должен был рассказывать об археологических раскопках в районе Помпей. Однако ученый задержали там и хотели экстрадировать на Украину.
22: Обо всем.
1: Амстердам стал первой столицей в мире, где запрещена реклама мяса и продукции, в составе которой есть ископаемые виды топлива, сообщает BBC. Это одна из мер, которая должна способствовать снижению до минимума выбросов парниковых газов и сокращению потребления мяса жителями к 2050 году вдвое. Первым в мире городом, запретившим рекламу мяса в общественных местах, стал нидерландский Харлем в 2022 году. За ним последовали Утрехт и Нейминген, также в Нидерландах. Официальный курс доллара на сегодня 74 рубля 80 копеек, евро стоит 88 рублей 64 копейки, курс юаня 10 рублей 96 копеек. В Москве сейчас плюс 24 градуса, завтра днем будет плюс 24, 26 и дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
2: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
3: Каждый понедельник в 13 часов программа «Клип

0: на уровне «Фабрики звезд» сразу.
1: Да, уже барсетка в руке появляется.
0: Давно хотел тебя спросить, что ты слушаешь как музыкант, потому что мы часто извлекаем какую-то информацию у гостей, что они слушают и смотрят. Какой контент потребляют?
1: По поводу музыки, на самом деле, меня разбаловала моя волна на Яндексе. Вот. У меня есть три таких столпа музыкальных, которые со мной по жизни. Это первая, наверное, больше электронная музыка. Я не смогу здесь назвать имен, потому что это сложно там выговорить. Вот. Что-то такое... Не скажу, что это прям техно, но это что-то такое мягкое техно, это назову. Так, такая музычка мне нравится. Ну да, наверное. Вот что-то такое, знаешь, повторяющееся, какое-то развитие внутри. Я, в общем, улетаю в космос под электронные тречки. Второе, что мне очень нравится, это, конечно же, фанк и джаз. Я не сильно в этой теме погружена, потому что у меня нет как такового классного музыкального образования, но именно вот фанк и просто браун — это все. Я включаю, у меня классное настроение, танцую дома, танцую в машине, и, в общем, это прям супер. Ну и последнее, наверное, это, конечно, поп-музыка, и она разная. Могу послушать «Дельфина», могу послушать «Золото». Причем я не скажу, что «Дельфин» — это поп-музыка, да, это как бы в целом. Вот. Где-то могу «Чижа» послушать. Понимаешь, это такая вот большая солянка. Я недавно тоже была у твоих коллег в Пскове, и мы составляли целый персональный плейлист, по которому вот мы как раз ходили, я рассказывала. И когда ты начинаешь собирать музыку, которую хочется представить, у тебя глаза разбегаются. Поэтому в целом просто вот электронщина, фанкушка и поп — это то, что меня вдохновляет.
0: Давай конкретно по артистам. Какой-то вот некий маленький топ, может быть, топ-5. Что чаще всего тебе попадается в плейлисте?
1: Ну, короче, электронных, опять же, не назову, хотя это в основном то, что мне и попадается. Из русских артистов, наверное, я уже сказала, да, что это «Золото», «Дельфин». Что еще? Что еще?
0: «Бонд с кнопкой».
1: Нет, я такое «Бонд с кнопкой» не слушаю, если честно. Я вообще такое, мне нравится все более легкое.
0: Сироткин.
1: Сироткин, да, можно, но Сироткин, знаешь, он такой меланхолично грустненький, и я помню, когда была пандемия еще, мне очень зашел его альбом, и я прям ходила по городу и гуляла под него, а вот, например, знаешь, вот чтоб мне захотелось Сироткина, мне должна какая-то грустинка напасть, вот так я включу свой плейлист на Яндексе, типа, называется «Джазяка», и там я начну какую-нибудь панкушку включать, и я такая ты-ты-ты-ты-ты, в общем, у меня такое настроение зачастую.
0: А из зарубежных ребят?
1: Из зарубежных. Знаешь, вот реально, это всегда вводит в какой-то ступор вот эти вопросы про музыку, потому что когда ты еще сам ей занимаешься, что мне нравится из зарубежных?
0: Ну, какие-то ориентиры, может быть, есть у тебя?
1: Да нет, наверное. Знаешь, такая реально мешанина. То есть можно послушать и...
0: Ну, давай что-нибудь из студенческой юности. Вот кто у тебя закрепился? Там условно Бритни Спирс, например.
1: Нет, тоже нет. Мне как-то, знаешь, студенческий...
0: Или больше альтернатива?
1: Альтернативу вообще не слушала никогда, тяжеловато для меня. Когда я поступала в институт, мне было сколько там, 17 лет, там, я помню, и Басту можно было послушать, знаешь.
0: Русский хип-хопчик, да.
1: Да, и что-то вот из-за того, что, из того, что сейчас нельзя называть по радио, какие-то группы. И с собой я это на самом деле не сильно забрала, эту музыку из прошлого. Сейчас какие-то, наверное, уже чуть-чуть другие вкусы. Могу включить там условно какой-нибудь рэп. И так далее, но редко. В основном по именам.
0: Но у тебя в сторис иногда звучат такие зарубежные западные R&B мелодии нулевых. Там, например, Баста Раймс и Мэрайа Керри.
1: Да. Нулевые вот я мне говорю, нравятся.
0: Нулевые сейчас очень круто возвращаются. Я слушаю, например, того же Тимбаленда и понимаю, насколько это было качественно записано и как это на уровень выше того, что сейчас производят.
1: Не знаю, как на уровень выше.
0: В плане хип-хопа, я имею в виду.
1: Хоп-хоп. Ну, ты шаришь, это же твоя прям стезя, ты в этом прям плаваешь. Но зачастую реально многие треки из нулевых, они реально сейчас круто звучат. Мне очень нравится, знаешь, ну, настроение, вайбик. Поэтому я не всегда могу обратить внимание на какой-то продакшн, но вот на настроение, знаешь, еще чуть-чуть и прямо рай, вот это все, ну, как бы это создает. Еще, знаешь, мы тоже обсуждали, что я каждый год езжу в лагеря, и у нас там есть такой замшелый плейлист, который из года в год катается, то есть я 15 лет езжу в лагеря, 15 лет мы слушаем эти песни, они мне добавляют настроение. И ты их в обычной жизни вроде бы не послушаешь, например, там, не знаю, Queen, Show Must Go On, знаешь, это нужно прям преисполниться, а в лагерях у нас часто звучат такие песни, и вот как раз-таки Бандерас, знаешь, что-то такое. Поэтому нулевые реально я люблю вот за настроение, как будто бы там была какая-то легкость, и мне это очень нравится.
0: Ты успеваешь смотреть какой-то контент в виде сериалов или фильмов?
1: Я, положа руку на сердце, скажу так, я очень мало потребляю контента. Я не смотрю сериалы, я очень мало смотрю фильмов. Это не делает мне никакого плюса, наоборот, даже у меня не сильно развито вот это визуальное видение больше, да, а аудиальное побольше. Но при этом, если честно, я вот из контента люблю смотреть подкасты, Минаева мне очень нравится, исторический.

0: темы, что-то по психологии могу посмотреть. И очень много я смотрю, связанное с музыкой, как сейчас вообще обстоят дела. То есть есть такой институт музыкальных инициатив, у них, например, выходит с Усачевым, который все время делал «Гости из будущего», а сейчас с Звёздой Сметана.
1: Да?
0: Да, и я вот, например, ИМИ люблю посмотреть. И есть у меня такие вот подкасты, которые я постоянно юзаю, и там про музыку, как сейчас продвигаться, какие у нас сейчас там новые авторские какие-то введения, юридические темы, что случилось. Мне очень нравится еще слушать, как рассказывают люди про то, как свой путь в музыке выстраивали, как это все получалось, и в целом даже и не музыкальных людей. Короче, мне нравится интервью очень. Интервью, Минаев и что-то психологическое, чтобы поддержать как-то себя в некоторые моменты. Поэтому... А фильмы... Мне жалко время на сериалы, честно. У меня было пару сериальных запоев, когда ты не выходишь из дома, заказываешь себе пиццу и просто, допустим, там 18 часов подряд ты смотришь, не знаю, там...
1: Что это было? Ситком какой-то или что-то серьезное?
0: «Ходячие мертвецы», по-моему, это было. Ты помнишь такой
1: старый сериал? Это надолго, да, конечно. Да. Ну, относительно старый.
0: Да, и, ну, естественно, «Игра престолов», то, что вот мне понравилось. И все, я поняла, что мне нельзя. Ну,
1: это какой-то must-have прям, да? Угу.
0: И с последнего «Трудный возраст», да, по-моему, был такой?
1: «Переходный возраст». Это где весь сериал снят одним планом?
0: Да, да, да. Да,
1: вот, да, вот, очень хороший.
0: Я просто очень сильно попадалась, где я решила, ладно, посмотрю. Но он маленький, поэтому я... Вот
1: да, пять или шесть серий.
0: Да. А так, знаешь, вот, наверное, еще потребление контента связано с тем, как ты живешь и с кем ты живешь. Мне кажется, это классное времяпрепровождение, когда у тебя есть пара, и вы вечером, например, там садитесь, смотрите сериальчики. А я живу одна, и мне в основном я это время могу потратить там на соцсети, на свои.
1: У тебя растения есть.
0: Ну, на растения,
1: но
0: да.
1: Но не особо живые. Да.
0: А если, например, занимаюсь растениями своими, то есть, типа, там, 3 часа колупаюсь там в горшках, то мне как раз подкастик хорошо. Потому что если смотреть, нужно погрузиться. Я даже музыку тяжело слушаю, в том плане, что ты начинаешь на нее отвлекаться, что-то анализировать, слушиваться. Иногда даже фоновая музыка мне не нужна, а вот именно какой-нибудь подкастик.
1: А ты выбираешь какой-то контент, связанный с тем, что у тебя, например, есть свободный вечер, и ты думаешь, я посмотрю сегодня вот это? Или это происходит всегда рандомно и случайно? Что-то из рекомендаций? Или у тебя есть какой-то некий план просмотра?
0: У меня есть план просмотров, наверное. Я закидываю вот смотреть позже, и когда какое-то время появляется, я могу посмотреть. Но в целом я потребляю контент, ну, я кусочничаю. Я за завтраком себе ставлю, знаю, что это неправильно, никому не рекомендую, надо кушать, наслаждаться едой, это все понятно, но мне нравится поставить какую-нибудь интервьюшечку и смотреть с утра.
1: Я
0: часть
1: так же делаю.
0: Посмотрела, да, а потом, например, нужно переключиться с задачи на задачу, я могу еще там 10 минут посмотреть. А вечером я что-то себя работаю, убиваю и просто доползаю до кроватки, уже ничего не смотрю, книги читаю. По вечерам мне проще книжечку почитать.
1: О, какие книги читаешь?
0: А сейчас конкретно я читаю а-ля «Воспоминания дневники Ильи Репина». Я полгода назад сгоняла в Русский музей, и что-то сильно преисполнилось его картинами и биографией, и решила прочитать его собственные воспоминания. Это очень интересно, как он жил. Он, мне кажется, знаешь, сейчас можно это сравнить с каким-то Марвелом, типа все супергерои собираются в одном месте, и когда ты читаешь воспоминания Репина, с кем он там дружил, с кем они собирались на кухнях, у меня просто взрывается голова. Это типа, вы что, ребята, вы в одном месте, в одной эпохе, в одно время, это невозможно. И еще из любимых книжек, наверное, у меня удивительно «Война и мир». В школе я не осилила эту программу, вернулась буквально год назад, и я до сих пор под большим впечатлением.
1: Ты все прочитала, все 4 тома?
0: Я прочитала все, и я слушала и читала, и прям это круто, это с юмором, это очень большой, здоровский роман на подумать и в целом окунуться в эпоху. Короче, в школе это вообще не пошло, а вот сейчас я такая, вау, Лев Николаевич, что творишь вообще? Вот. И Пушкина недавно читала. Как бы Пушкин наше все, надо иногда обновлять. Вот Онегина села, перечитала, такая, угу. Там «Капитанскую дочку» сидела.
1: Мне, кстати, из Толстого больше «Анна Каренина» понравилась. Я не знаю, как тебе?
0: Помню, где-то мне было лет 24, я перечитала «Анну Каренину», у меня был взрыв. Я такая, типа, столько лет прошло, и ничего не изменилось, о май гад. Ну, это классика, и я прям тоже была под большим впечатлением.
1: Но пока слушатели перечитывают «Анну Каренину», мы послушаем рекламу, скоро вернемся.
2: Реклама. А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте «Загородсреда.ру». собачка.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
4: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
6: А знаете ли вы что?
5: Самокрутка. Так на Руси называли девушку, вышедшую замуж без согласия и ведома родителей.
6: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
7: Каждый понедельник в 13 часов программа «Клиповое мышление». Здесь я, Антон Киев, буду рассказывать вам о событиях в мире кинематографа, музыки и фэшн-индустрии.
1: Это «Клиповое мышление». По-прежнему с вами Антон Киев. Сегодня у нас в гостях Лиза Матрешка. Лиза, мы поговорили с тобой уже про фильмы, немного про литературу и музыку. Расскажи про собственный контент. Как ты создаешь музыку сама? У тебя есть несколько музыкантов, которые творят с тобой какую-то музыку, какой-то контент в импровизированном режиме. Или как вы собираетесь? Как это происходит?
0: Ну, во-первых, хочу сказать, что у меня есть 2 прекрасных музыканта. Влад Плотников и Сергей Поторочин. Просто я их обожаю. И они вообще для меня самые лучшие гении. И как у нас происходит процесс? Я придумываю мелодию и текст, в нашем мире это называется топ-лайн, да, и приношу ребятам и говорю, смотрите, вот у меня есть такая вот зарисовочка. И, например, говорю, что было бы прикольно в таком настроении. И они такие, ага, подхватывают и начинают создавать аранжировку. Иногда приношу прямо уже на готовую музыку. Знаешь, вот ты едешь в машине, услышал какую-то мелодию без слов и накидал на нее топ-лайн, я приношу, говорю, смотрите, что накидала, но нужно, понятно, что подложку полностью изменить, но вот тема такая будет. И они садятся и начинают думать, там, Влад такой, так, может быть, такую бочку, такой бас, а вот так попробуем. И мы сидим, это все накидываем, примеряем, потом возвращаемся, например, на следующие репетиции, такие, нет, все-таки не пошло, записываем на диктофон, переслушиваем. И вот, например, сейчас мы делаем классную песню, и мы уже месяц над ней работаем, и, например, сидим-сидим, и Влад такой, сюда нужно записать арпеджиатор. И мы там едем на студию, он там придумывает, допустим, несколько дней, что нужно записать. Позавчера ходили с Серегой, он слушает демку и такой, ой, давайте вот здесь запишем госпел. Лизон, вот я сейчас тебе распишу по ноткам, давай вот тут будешь так-то петь. И то есть они в музыке очень круто шарят. То есть, ну, понятно, что они в этом плане люди образованные. И у меня-то другое образование. Я менеджер по туризму, не забываем об этом.
1: Я тоже.
0: О, да, опять.
1: Мне кажется, это нас, знаешь, чем роднит? Что мы с тобой еще смотрим контент с телефона, когда едим. Те, кто заканчивал сервис туризм, не знаю, как это связано.
0: И, в общем-то, получается, что я приношу идею, и парни с ней работают. Иногда, кстати, бывает наоборот. Сережа недавно принес классную музыкальную тему и сказал, сюда ляжет твой стих про музыку суперский, давай делать. Поэтому это такое... Это странно объяснить. Мы, кстати, будем в Пскове делать скоро такой формат, где будем в прямом эфире с гостями делать музыку. Трек прям писать. И никогда такого не делали на людях, в основном все на репетиции, но к нам постоянно просят люди на репетицию. И когда ты в этом находишься, такой, что там смотреть? Мы как бы просто что-то там, можем бочку выбирать, допустим, 15 минут, это просто долбежка. И мне кажется, для человека, который к музыке не имеет отношения, ну типа такой странный, они с ума сошли, что они 15 минут слушают одно и то же бух-бух-бух. Поэтому тут мы решили такой форматик сделать, сейчас есть запрос на какие-то интерактивы, поэтому будем писать и в процессе вот рассказывать. Поэтому в целом, такой, знаешь, процесс, с одной стороны, творческий, а с другой стороны, для нас тоже все равно все унифицировано. То есть мы всегда начинаем, например, с ритм-секции, да, допустим, и погнали. Там. Сначала бочка, потом бас и так далее. Иногда на какой-нибудь классный реф на клавишах пацаны, и мы такие, вау, круто, давайте сделаем. Поэтому тут подходы разные, но в целом, говорю, вот мы двигаемся примерно так. Я приношу идейку, пацаны ее классно одевают в невероятную аранжировку.
1: Знаешь, как я создаю песни?
0: Так.
1: Я работаю с референсами, то есть я битмейкеру скидываю какие-то референсы, то, что я бы хотел слышать, в каком примерно стиле. Он мне скидывает уже готовый бит, и я на него пишу текст песни. Если со мной какой-то коллаборатор, например, Варя Архипова, ты с ней знакома, я ей скидываю на диктофоне запись, то есть моим голосом, как я хочу слышать трек. Естественно, там у нас английский контент чаще всего. И мы, когда приезжаем потом в студию, мы очень долго работаем именно с дублями, которые делает Варя, потому что она не совсем в истории английского языка, то есть она не общается на нем в принципе, но она его хорошо имитирует. То есть мы постоянно работаем, я с ней как преподаватель постоянно корректирую, и мы доводим до совершенства ее произношение.
0: Слушай, это на самом деле звучит как некое вокальное продюсирование в плане произношения. Это как бы нормальная история. Я вообще восхищаюсь с людьми, которые на английском поют, в том плане, что если ты не знаешь языка, понятно, что нам, вокалистам, легче его имитировать, но в целом это все равно большой труд. Я на русском, ты знаешь, иногда можно 1000 дублей записать. Хотя я в целом не сторонник. Мне нравится вот как спел, так и спел.
1: Ты не как Майкл Джексон, да?
0: Слушай, на самом деле у меня так сказать, я очень дисциплинированный вокалист, и поэтому, когда я начинала, первый раз работала на студии, вообще сам первый раз, мне сказали, у тебя есть 15 минут, ты должна спеть сейчас круто, и больше у нас времени нет. И с тех пор я поняла, какой-то, знаешь, у меня выработался рефлекс, что время стоит как бы дорого, поэтому мы сразу приходим, делаем хорошо. Но, например, на последнем треке, который мы сейчас делаем, это немножко сломалось, мы прям там такая веселая песня, и там нужно все с настроением, поэтому вокальчик подольше писали. Но так в целом... Как бы мы на студии не застреваем особо. И получается, что мы, по сути, приносим свои инструменты на студийку. Сидим, у нас сейчас классная коллаборация с Владиславом Тиасто. Он тоже классный музыкант. И вот сейчас мы с ним работаем и готовим несколько треков. Сидим на студии, приносим свои зарисовки, идеи, записываем. И скоро будет рождаться наш новый звук.
1: А тебе дольше больше нравится работать именно в процессе, создавать трек, а не потом заниматься вот этой рутиной релизами, оформлением релиза, потом то, что происходит после, то есть какой-то постпродакшн. То есть круче, конечно, когда ты записываешь песню.
0: Ну, давайте будем честны. Сам творческий процесс, он прекрасен. Я бы всю жизнь только сидела бы на студии и с ребятами на репточке и занималась созданием музыки. Но, к сожалению, если я не буду заниматься ее продвижением, ее никто не услышит. И, как говорит Ирина Хакамада, в любой работе есть вот, не знаю, допустим, там 10% того, что ты не любишь делать, но делать должен. И поэтому в целом мне нравится заниматься контентом. Я всю жизнь веду соцсети. Еще когда я не занималась профессиональной музыкой, а больше была в плане молодежной там, политики, организаторства мероприятий, мне всегда это нравилось. Но я знаю, что многие музыканты испытывают такие муки, когда им приходится этим заниматься. Поэтому в целом это рутина, с ней тяжко, тебе хочется больше заниматься музыкой, но без этого никуда, поэтому... Ну, если никуда, ну, чё париться? Ну, будем плакать и делать и плакать.
1: Тогда к тебе скоро придет музыкант Владислав Тяжко.
0: Владислав Тяжко.
1: Обожаю такие каламбуры с фамилиями. Короче говоря, ты делаешь контент, и в целом тебе это приятно.
0: Ну, я люблю это дело. Вопрос, что это отнимает время. Потому что многие, например, не понимают, что вот эти все рилсы, знаешь, сторисы, это кажется, что это такое легко. На самом деле, несколько часов в день мне нужно сесть, смонтировать, подобрать, не знаю, там, фильтр, наложить голос. То есть у меня многие ролики, если ты заметил, я их постоянно озвучиваю. То есть нужно озвучить, посмотреть, как субтитры сделать. Ну, то есть, допустим, там минимум 2 часа в день мне нужно посвятить контенту. Хотя это кажется, что ты пошел просто так, фиг, и все. Но это, с другой стороны, привычка. То есть я разные подходы пробовала к созданию и ведению соцсетей, постоянно их адаптирую так, чтобы они занимали меньше времени. Но в целом я училась прям себя заставлять снимать сторисы, снимать кусочки видео и так далее. И потом это входит в привычку и становится легче. Но первоначальный вход, это, конечно, тоже, Влад, тяжко.
1: Кстати, отличное было бы альтер-эго какое-нибудь.
0: Я предложу Владу.
1: Хорошо. Я выработал для себя такую новую нишу. Я снимаю комедийные скетчи с декабря.
0: Круто.
1: И туда внедряю свою музыку. То есть люди смотрят какую-то абсурдную комедию, она длится минута-две, и там звучит моя музыка. То есть,
0: это
1: тем
0: классно.
1: Самым, да, я не знаю, как это пришло мне в голову, наверное, какая-то база КВН во мне проснулась опять. И я решил с девчонками, с которыми я общаюсь, дружу, делать какие-то костюмированные постановочные номера и на английском. Мы говорим на английском, и при этом там звучит моя музыка. Я не знаю, видела ли ты хотя бы одно из моих видео?
0: Я видела. Ты выдаешь годнятину, поэтому все хорошо.
1: Стараемся иногда. Я бы очень хотел приехать на проект, который вы делали с Ваней Корнышевым. Это где псковские музыканты пели с твоими музыкантами. Ну вот недавно было.
0: А слушай, это не то чтобы проект, это такая практика квартирников. Это придумал Ваня, и получается, что в рамках дня рождения Лофта, в рамках того, что к нам в арт-резиденцию Таврида приехали наши друзья и из Москвы, из Новгорода, из Нижнего Новгорода, прошу прощения, нижегородца, и даже из Донецка, по-моему, у нас была девочка. И это не как отдельный проект, а просто вот в рамках дня рождения там были еще образовательные всякие штучки, лекции, и потом такая тема. Слушай, да, здорово. Это можно делать в целом. Вопрос, что нужно подвязывать под какое-то мероприятие. Квартирники почему-то, на мой взгляд, пока не сильно приживаются в Пскове. Уже много лет это нужно постоянно делать, договариваться с площадкой, собирать музыкантов, и как-то нет пока что отклика какого-то. Хотя, мне кажется, крутая тема. В Москве, в Питере народ вообще обожает квартирники, гоняет. Поэтому я думаю, что мы еще сделаем такое, тем более, что разговаривала с парнями, вот, которые играли, мои мальчики и вот еще Паша был, Комляков и Игорь Мелехин. Им понравилось. И они сказали, вау, и музыка классная у молодых музыкантов. И они настолько сыграны за много лет, что в целом программу собирают быстро, делают качественно и предлагают крутые идеи. У нас первый выступал Паллада, он рэпер, и ему сделали такую нижняцкую классную аранжировку. И просто я смотрю, как круто. И вот он, например, прям, ну, кайфанул от взаимодействие с профессиональными музыкантами, которые накидывают всякие идеи. И, в свою очередь, музыканты тоже такие, вау, классные.
1: Вот, да, знаешь, когда постоянно выступаешь под минус, хочется чего-то, какого-то обновления музыкального, поэтому я мечтал всегда выступить с музыкантами, я расстроился, когда не попал из-за работы на это мероприятие, и поэтому я и спрашиваю, что очень хочу попасть на следующее.
0: Слушай, ну мы с Ваней обсуждали, что, скорее всего, такое еще будет.
1: Будем ждать анонсов.
0: Обязательно. Подписывайтесь на соцсети, я там анонсирую все. Сейчас, наверное, основная площадка потихонечку остается больше ВК-шная. Завела там себе канал недавно. И все закидываю, потому что мероприятий много, и это не только музыка. Понятно, что она занимает большую часть времени. Но я также все время предлагаю какие-то классные проекты коллег, связанных с театром, с литературой. Приглашаю ребят, своих подписчиков на концерты в ту же филармонию или на какие-то фестивали. Поэтому в целом рассказываю про путешествия, рассказываю про внутрянку организации мероприятий, студийной записи. В общем, в целом у меня такое... Я вот как живу, так и рассказываю. Поэтому, мне кажется, там интересно будет не только тем, кто слушает нашу музыку, но и тем, кто просто интересуется такой активной, яркой жизнью.
1: Спасибо тебе большое за визит, Лиза. Было очень приятно с тобой пообщаться.
0: Спасибо, Антон. Сегодня увидимся с тобой на нашем концерте.
1: Да, обязательно. Эфир выйдет в понедельник, поэтому, дорогие слушатели, пишите, как вам концерт, если вы, конечно, на него придете. Если что, арт-этаж переехал на улицу Калинина, 3.
0: Да-да-да. И мы сегодня еще с «Жемчужиной» будем выступать.
1: Да, кстати, ты же им написала гимн.
0: Да, классно.
1: Спасибо всем за прослушивание. Меня зовут Антон Киев. Сегодня в гостях музыкант, продюсер, поэтесса, блогер, веселый человечек Лиза Матрешка. Всем до следующего понедельника. Это «Клиповое мышление». Всем пока-пока.
6: «Война и мир». Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
8: Руки. руки словно чужие. Пальцы скованы, плохо сгибаются. Простые дела – застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку с чаем – требуют невероятных усилий. Все объяснимо. Суставы рук испытывают колоссальную нагрузку каждый день. С возрастом хрящевая ткань истончается. Синовиальная жидкость теряет свои свойства, и пальцы теряют былую ловкость. Все это может привести к проблемам при обычных движениях, а мелкая работа может стать испытанием. Попробуйте Arsil Artra. Тем более сейчас вы можете получить его абсолютно бесплатно. Просто позвоните +125 и узнаете, как это сделать. В составе Arsil Artra ценнейший тюлений жир. Тюлений жир содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это ваша надежная поддержка, это забота о ваших руках. Пусть каждый пальчик как можно дольше сохраняет ловкость, а движения даются легко. Получите Arsil Artra абсолютно бесплатно. Звоните с мобильного +125. Наслаждайтесь жизнью каждый день +125. Звонки по России бесплатные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
9: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
10: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Новости на радио «Комсомольская правда».
11: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
12: Об атаках.
11: ВСУ атаковали территорию агропромышленного холдинга с применением РСЗО «Град» в селе Бровничи Брянской области. Ранены 7 сотрудников предприятия. Это сообщил губернатор Александр Богомаз в телеграм-канале. ВСУ нанесли повторный удар дронами при эвакуации раненых.
12: О Ближнем Востоке.
11: Военно-морские силы армии Ирана заявили, что воспрепятствовали прохождению американскими эсминцами Ормузского пролива. Накануне Дональд Трамп сказал, что в понедельник утром по ближневосточному времени США приступят к операции «Проект Свобода» по проводу через Ормузский пролив судов, которые оказались запертыми в акватории из-за военного конфликта. По словам Трампа, операция будет сфокусирована на безопасном выводе судов из Ормузского пролива. Президент США также пригрозил отвечать применением силы, если этот гуманитарный процесс подвергнется какому-либо вмешательству. Андрей Воробьев и Игорь Щеголев встретились с финалистами программы «Герои Подмосковья» и членами Ассоциации ветеранов СВО. Губернатор подчеркнул, что задача региональных властей – помочь каждому участнику найти себя в новой роли, чтобы выпускники программы были востребованы. Полпред президента в Центральном федеральном округе в свою очередь отметил, что на финалистах лежит особая ответственность – становиться проводниками политики поддержки ветеранов и первыми, к кому бойцы смогут обратиться за помощью при возвращении к мирной жизни. Герои Подмосковье – продолжение федерального проекта «Время героев», запущенного по инициативе президента России. Цель – подготовка управленческих кадров из числа участников СВО для работы в органах власти и коммерческих организациях. На участие поступило почти 2500 заявок из 69 регионов. Выпускниками стали 63 человека.
12: О погоде.
11: Этот день стал самым теплым в Москве с начала года. К полудню воздух прогрелся до +23 градусов, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. На западе Подмосковья около +25. Прогрев столицы продолжится еще в течение ближайших 3-4 часов, так что точное значение максимума этого дня станет известно после 21 часа. Такая аномально жаркая для начала мая погода с температурой на 5-7 градусов выше климатической нормы продержится в регионе до четверга включительно, а в пятницу начнется похолодание, которое в День Победы лишь усилится, сообщил Леус. Официальный курс доллара 74 рубля 80 копеек, евро стоит 88 рублей 64 копейки, курс юаня 10 рублей и 96 копеек. На этом пока все. Еще больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
13: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Самолеты, эсминцы, 15 тысяч военных собираются использовать США в операции Project Freedom. Президент Трамп ранее заявил, что американцы выведут суда, застрявшие из-за блокировок Ормузского пролива. Операция под названием «Проект Свобода» должна была начаться в понедельник утром. Ну, по времени Ближнего Востока. По данным издания «Аксиос», инициатива по Ормузскому проливу не обязательно будет включать сопровождение коммерческих судов кораблями военно-морских сил США. Но дело в том, что Трамп не в первый раз нечто подобное обещал, а военные Ирана не дали пройти американским кораблям в Ормузский пролив. И на этом, в общем, видимо, операция «Свобода» и все. Командующий Центрального штаба иранских войск сообщил, что вооруженные силы продолжат контролировать пролив и призывает все суда воздерживаться от прохода через него без согласования с Тегераном, а не с Трампом. А поэтому, видимо, желающих рисковать и нет. Политолог-международник Елена Супонина. Елена Владимировна, здравствуйте.
14: Добрый день.
13: Тут Трампу сказал кто-то, да, Мерц или кто-то, что все это унизительно, да, Трамп обиделся и сказал, что будет выводить военных. А правда, как-то такое ощущение, что вот каждое его следующее действие здесь, оно все больше и больше, ну, унижает его же самого. То он завершил войну, да, то пообещал какие-то операции, и все куда-то в никуда.
14: Трамп обиделся на статью, которая была опубликована в одной из газет, и автора статьи он как только не обзывал потом в своих твиттерах, в Truth Social, и идиотом, и так далее, не понимающим вообще сути вопроса. Но Трамп сигнал это уловил. Не только отдельные авторы, отдельные журналисты в США, но многие политики говорят о том, что иранцы унизили Трампа, показали ему место и еще иронизируют, предлагая продолжение переговоров. Дело, конечно, не в личных обидах. Трамп многое просчитывает, и он понимает, что если Ормузский пролив не открыть, то это будет выглядеть большой неудачей для Соединенных Штатов Америки. А он не любит быть лузером, не любит быть неудачником. Вообще, как только переговоры забуксовали, сразу стало ясно, что либо Трампу надо идти по пути Обамы, то есть вести переговоры месяцы, может быть, и годы. Он, Обама, почти полтора года вел переговоры, потом, правда, они достигли соглашения, но Трамп не будет этого делать. А второй вариант – это эскалация.
13: Ну, как бы решить этот вопрос уже видно уже, что его не решить ни переговорами, ни переговорами. Иран сказал, что ни о чем переговариваться не будет, дураков нет. Да, а разблокировать силы он тоже не может.
14: Ну, как, Иран говорит, что он согласен на переговоры. И на днях поступили новые предложения от иранцев. Расширенное количество пунктов, Трамп их изучил, ему все это не понравилось. Но иранцы, они вступили на привычную для них стезю введения переговоров. Вести их муторно, тяжело.
13: Ну, а репарации их со стороны Трампа? Переговоры.
14: Ну, да. Выставляет требования различные, очень жесткие, причем власти Ирана выставили, и они считают, что вот они могут так Трампа дразнить. Но Трамп не Обама, он долго не позволит себя так дразнить. И что меня еще смущает, что позиция израильтян опять меняется в сторону ужесточения. Может, она таковой и была, но, по крайней мере, в начале переговоров они такие сигналы посылали, что, ну, хорошо, переговоры, мы согласны, мешать не будем. А теперь вот другие идут намеки, заявления со стороны израильтян, что, ну что, попробовали переговоры, получилось, не получилось. И везде тупик, везде затык на ливанском направлении, на иранском. Надо возвращаться к активным действиям.
13: Ну, опять же, какие активные действия, да, продолжать? Ну, Трамп сегодня есть, завтра нет, а Израиль будет в одном регионе с Ираном, ну, как минимум, а может, уже и ненадолго, да. То есть, чего продолжать? Это тоже непонятно. Израиль не в таком же тупике, как и Трамп.
14: Израиль не в таком тупике, но они хотят достичь своей основной цели. Основная у них цель – разобраться с Ираном навсегда. И они готовы идти ва-банк. Но без Соединенных Штатов Америки не будут. Да. Правда, и Трамп, он готов, например, к каким-то отдельным ударам, чтобы наказать Иран, чтобы опять подвигнуть его к переговорам, но к тому, что предлагает сейчас Израиль, а израильтяне опять предлагают чуть ли не смену режима в Иране, но такое Трамп вряд ли подпишет. Скорее, как уже бывало, Трамп может выбрать такой вариант средний. Ну, такая операция низкой интенсивности, но тем не менее военная операция.
13: С заходом военных туда, сухопутная?
14: Ну, как-то сейчас американцы говорят, сопроводить те вот танкеры, которые застряли, которые близки Западу, близки США, их интересам. Но это означает, что иранцы нанесут удары, конечно, и это опять возобновление боевых действий. Но выйти из этого тупика переговорным путем, ну, тоже, если только какое-то чудо случится, если вот сейчас иранцы скажут, что мы снимаем одно требование, другое, третье.
13: Так они его троллят, таких... по-моему. Он же говорит, ему звонят, значит, это кто? Мохаммед. Кто, какой Мохаммед, значит? Говорит, кто у вас власть? Я, говорит, не понимаю, кто власть? Мне звонит Мохаммед какой-то все время. Да, они его троллят или репарации, или звонят, там разные люди что-то говорят ему, а воз и ныне там.
14: Ну, опять-таки, Трамп не Обама. Его можно раз потроллить, два потроллить, а потом он все-таки что-то да придумает. Не факт, что это будет ему на пользу и на пользу Соединенным Штатам Америки, но то, что сейчас опять складывается взрывоопасная ситуация, ну, это да. Хотя, вообще-то мало кто ожидал, хотя мы с вами прогнозировали, что перемирие все-таки продлится. Помните, когда его заключали, мы говорили, что да, продлится, на это есть политическая воля. Но это же тоже чудо из чудес, то, что столько времени продлилось перемирие, когда на самом деле ни те, ни другие не считают себя проигравшими, и война застряла в таком тупике. Но выход обычно из тупика – это как попытка разрубить Гордиев узел, обычно мечом.
13: Ну да, тут действительно, наверное, хорошего, да, прогнозировать не приходится. Спасибо. Елена Субодина была с нами, политолог-международник. В России 25%, то есть четверть компаний сократят штат сотрудников в этом году. Данное исследование. В 2% предприятий планируются крупные сокращения. В каждом пятом уже начались небольшие оптимизационные, как их называют, увольнения. Но в ближайшее время еще 5% организаций тоже намерены провести сокращение сотрудников. Общая называемая причина – ухудшение экономической обстановки. Продолжит Юрий Кораблев.
15: В текущем году четверть российских компаний планируют сократить штат сотрудников. Бизнес стал чаще прибегать к так называемой схеме «тихих увольнений». Для сотрудников создают невыносимые условия, и люди увольняются сами. Так что компании не приходится выплачивать тройной оклад и иные опции, предусмотренные при обычном увольнении по сокращению. Среди признаков скрытого увольнения – резкий подъем показателей, введение новых отчетов и урезание премий. Как рассказала руководитель исследовательского центра сервиса по поиску работы Наталья Голованова, сокращения в текущем году пройдут у четверти компаний, а у 2% они будут массовыми. Вот что она заявила радио «Комсомольская правда».
16: Мы видим сейчас, что оптимизация численности персонала проводится в большем количестве организаций, чем раньше, и планируют еще достаточно большое количество компаний. Очевидно, что компании пользуются моментом, чтобы расстаться прежде всего с неэффективными сотрудниками и сворачивают проекты, не оправдавшие затрат. Работодатели начали считать деньги. Мы тоже видим, что удаленка сжимается. Работодатель хочет за свои деньги работника в офисе более контролируемого. Больше подработки и тоже в том числе в целях оптимизации фонда оплаты труда.
15: Профессор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов пояснил, что тренд набирает обороты с прошлого года. Сейчас работодатели вынуждены оптимизировать фонд оплаты труда. Причины – повышение страховых взносов, падение спроса и общее ухудшение экономической обстановки.
17: Начиная с 2025 года в экономике и на рынке труда стали проявляться следствия ограничения, собственно говоря, экономического развития за счет, так сказать, высокой ставки учетного процента и кредитных ресурсов. Это привело, так сказать, к двум моментам. Первое, так сказать, это дороговизна. Инвестиции в производство приводило к тому, что нужно было, так сказать, это ограничивать, раз. И во-вторых, так сказать, это экономия на заработной плате, что приводило к снижению потребительского спроса. Ну, как следствие, так сказать, мы видим в начале года снижение темпов роста ниже нулевой отметки, о чем говорил президент. В этом случае, так сказать, предприятиям еще не остается делать, как начинать, так сказать, экономию, в том числе сокращая потребление рабочей силы.
15: Недавние данные Роструда показали, что количество сотрудников, которых планируется сократить, стабильно растет с середины прошлого года. Сейчас таких больше 105 тысяч человек. Больше всего сокращений намечается в Москве, Омской и Иркутской областях, Красноярском крае и в Московской области. Под угрозой находятся работники в сферах управления финансами и налогообложения, в органах госуправления и местного самоуправления, по вопросам общего и социально-экономического характера, а также медицинские работники. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
18: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Новости.
19: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
20: Масла для лодочных моторов, квадроциклов, садовой техники, мотоциклов. Широкий ассортимент, доступные цены. Ждем вас в магазине на АЗС «Трейдер нефтепродукты», Октябрьский, 143. Напоминаем, что действие дисконтных карт распространяется на все товары.
21: Главное событие 2026 года. Единственный передвижной цирк на льду в России. Впервые «Великие Луки» с 3 по 16 мая на парковке ТЦ «Апельсин». Шоу, которое должен увидеть каждый.
22: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
23: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
24: А знаете ли вы что? Зигмунд Фрейд 32 раза номинировался на Нобелевскую премию, но так и не стал лауреатом.
25: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
9: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
26: Есть вещи, которые мы пытаемся скрыть, но они видны всем. Посмотрите на ноги людей вокруг. Синяя паутина сосудов, выступающие узлы, особая бережная походка. И однажды вы ловите себя на том, что разглядываете уже свои ноги. Видите первые синие ниточки под кожей, а к вечеру появляется тяжесть в ногах. Что будет, если оставить это без внимания? Будем разбираться. С нами представитель Международного центра здоровья Горский Виктор Владимирович. Здравствуйте.
27: Здравствуйте.
26: Знакомая история?
27: Да, к сожалению, вы описали картину, которую я вижу ежедневно. И самое главное, сразу скажу, эти синие узоры и тяжесть – не возрастной ярлык. Это сигнал системы. На этот сигнал можно и нужно отвечать. потому что без ответа такие проявления могут привести к более серьезным, я бы сказал, необратимым последствиям. Деформированная стенка вены напоминает перерастянутый, готовый лопнуть воздушный шарик. Такой узел, который выпирает на коже, может не выдержать даже легкого нажатия. Последствия этого даже описывать не буду.
26: Мы говорили про первые звоночки, синие звездочки, тяжесть, дискомфорт. Из-за чего вообще происходит этот сбой?
27: Тяжесть, дискомфорт в ногах, синие ниточки, вен – все это говорит о том, что произошел сбой в работе уникального насоса, который есть в ногах каждого.
26: А что за насос? Я думал, у нас только один насос – сердце.
27: Не совсем. Сердце качает кровь вниз по артериям, а чтобы поднять ее обратно вверх по венам, природа создала венозные клапаны. Они работают как заслонки. Открылись, пропустили порцию крови наверх и сразу захлопнулись, чтобы она не стекала вниз. А у некоторых людей по разным причинам эти клапаны перестают работать.
26: То есть, когда эти клапаны работают плохо, тогда и появляются все эти неприятные ощущения?
27: Анатомически так устроено, что кровь стекает вниз, застаивается и давит изнутри на стенки вен. А стенка вены – это не просто трубка. Это трехслойная конструкция – внутренний слой, мышечный каркас и внешняя оболочка. И если она находится под постоянным давлением, эта конструкция растягивается, деформируется и истончается. Из-за этого может возникать чувство растирания и появляются те самые синие узлы под кожей, которые вы замечаете.
26: А что насчет тяжести, которая появляется к вечеру, и того состояния, когда ноги будто сводят по ночам?
27: Это типичное проявление застойных процессов. Когда кровь застаивается, давление в венах растет, отсюда и чувство распирания. А ночное напряжение мышц – это следствие того, что ткани недополучают необходимых веществ. А корень один – ослабление тонуса венозных стенок и нарушение работы клапанов. Вы что-нибудь слышали о японских ныряльщицах Ама?
26: Это те, что жемчуг добывают?
27: Именно. Эти женщины десятилетиями ныряют на огромную глубину, в ледяную воду. А это гигантские перепады давления, холод, напряжение. По логике, у них должны быть очень серьезные проблемы с венами. Но, как оказалось, проблем с венами у них практически нет. Секрет оказался в их уникальном рационе. Они питаются моллюсками и водорослями, которые содержат редкие вещества – лактоны и софоризиды.
26: А что это за вещества?
27: Это уникальные биологически активные соединения, которые выделяют из морских организмов и растений. Лактоны участвуют в поддержании тонуса и плотности мышечного слоя венозной стенки, помогая ей оставаться упругой и эластичной. Потому что если венозная стенка упругая и подтянутая, она не выпирает под кожей.
26: А что тогда делают софоризиды?
27: А софоризиды – это активаторы естественного обновления для венозных клапанов. Их ключевая задача – поддержать плотность и упругость клапана, чтобы кровь беспрепятственно проходила по вене. Естественный кровоток – это комфортное состояние. Легкость в ногах к концу дня – это гладкая и красивая кожа ног, легкость и возможность надеть любимую обувь.
26: Потрясающе! А если еще это объединить в комплекс?
27: Конечно! Эта умная мысль пришла в голову не только вам. В комплексе лактоны и софоризиды влияют не только на внешние проявления, но и на саму структуру вены, поддерживая ее изнутри. Такое сочетание природных компонентов для поддержания вен и стало основой целой системы флебазол, капсул и геля.
26: Обратите внимание, сейчас от Международного центра здоровья действует специальная акция «Забота о венах», и вы можете получить систему флебазол в подарок. Узнайте подробнее, как это сделать по телефону звездочка 125. Звонки по России бесплатные. Звездочка 125. Виктор Владимирович, получается, флебазол – это система, которая состоит сразу из двух продуктов – капсул и геля.
27: Именно. Это необходимо, если мы хотим заняться венами комплексно. Капсулы флебазол питают и поддерживают вены и снаружи, и изнутри. После попадания в организм активные вещества поступают в кровь. Кровоток разносит их по всему организму. Лактоны участвуют в укреплении мышечного каркаса вен, а софоризиды поддерживают сами клапаны.
26: А гель, как я понимаю, наносится на кожу ног.
27: Верно. Через кожу те же самые лактоны и софоризиды проникают к поверхностным венам для того, чтобы подтянуть и укрепить их внешнюю оболочку, создать так называемый поддерживающий корсет. Такой комплексный подход – это и есть забота о ногах на глубоком уровне.
26: Напомню, что сейчас действует акция от Международного центра здоровья «Забота о венах». И вы можете получить систему флебазол абсолютно бесплатно. Звоните прямо сейчас. Звездочка 125. Звездочка 125. И узнавайте подробнее, как это сделать. Продолжим. То есть флибазол – это умная система доставки важных компонентов в нужное место одновременно и снаружи, и изнутри.
27: Именно поэтому флибазол принципиально отличается от многих аналогичных продуктов. Гели или кремы, как правило, действуют только снаружи. Многие добавки – только изнутри. А здесь система, где 1 плюс 1 дает не 2, а гораздо больше. Она питает наши вены и участвует в создании условий, при которых вены могут находиться в своем естественном, природном состоянии. Быть упругими, эластичными, с хорошо работающими клапанами.
26: Вы только представьте, утро начинается с легкости. Ноги отдохнувшие, привычная обувь не доставляет хлопот. Это ощущение свободы. Только легкость, спокойствие и уверенность в каждом дне.
27: Флибазол – это и есть ваш надежный помощник на этом пути. Флибазол – это забота о стенках вен и снаружи, и изнутри. Изнутри она укрепляется, снаружи подтягивается. Флибазол – это поддержка структуры вен, их тонуса и упругости, чтобы они выполняли свою работу качественно и бесперебойно, чтобы ваши ноги служили вам верой и правдой день за днем.
26: Красота ваших ног, легкость движения и уверенность в завтрашнем дне зависят только от вас и ваших решений. Напомню еще раз. Сейчас действует акция от Международного центра здоровья «Забота о венах». И вы можете получить флибазол бесплатно. Звоните прямо сейчас. Звездочка 125. И узнавайте подробнее, как это сделать. Звонки по России бесплатные. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
25: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда» – самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях.
0: Просто космос.
1: Всем привет! Здесь «Просто космос» и я, Баченина М. В детстве мы привыкли думать, что Марс – это мертвая планета. Красная пустыня, ржавые камни, застывшая тишина и лишь иногда ураганы, поднимающие пыль. Кажется, что там ничего не происходит уже миллиарды лет. Но это не совсем так. Спутники, которые летают вокруг Марса, прислали неожиданные снимки. Оказывается, поверхность красной планеты дышит, движется и меняется прямо у нас на глазах. Марс не просто существует. Он живет своей очень медленной, но удивительной жизнью. Обратим внимание на равнину, которая называется Утопия. Это огромная ровная область. На старых снимках, сделанных американскими аппаратами Викинг, в далеком 76-м году 20 века здесь был один ландшафт, однородные красноватые пески. А теперь посмотрим на свежие фотографии с зонда Mars Express, тот же самый участок, но разница огромная. По равнине медленно, но верно наступает темное покрывало, похожее на пепел. Оно выглядит как чернильное пятно, которое расползается по рыжей скатерти. Чтобы заметить это движение, ученым понадобилось почти 50 лет. За полвека темное пятно заметно увеличилось в размерах. Для нас это целая жизнь, а для геологии – один миг. И этот миг зафиксирован камерами. Откуда взялся этот темный пепел? Это не свежее извержение вулкана. Это древняя пуховая куртка планеты. Состоит он из минералов – оливина и пироксена, прочных темных пород, рожденных в глубинах марсианских вулканов-гигантов, например, Олимпа. Почему это интересно? Оливин на Земле быстро разрушается от воды. А здесь он лежит на поверхности миллиарды лет и прекрасно сохранился. Это доказывает, что Марс высох невероятно давно, но его внутренности до сих пор напоминают о себе. Главный вопрос – что заставляет пепел двигаться? Виновный один – ветер. Либо ветер гонит темный песок поверху, либо как метлой сдувает светлую пыль, обнажая старый вулканический слой. Оба варианта пока под вопросом, но оба доказывают активность. Марс меняется. Он не застыл намертво. Да, у него нет тектоники плит, как у Земли, и дожди здесь не идут. Но эоловые процессы, работа ветра, творят на планете свою картину прямо сейчас, в эту секунду. Кто-то скажет, подумаешь, песок сдуло. Но для науки это огромный шаг. Если на Марсе двигаются огромные массы вещества, значит, он геологически активен. А где есть тепло и движение, всегда есть вероятность сюрпризов. Марс не умер, он просто неторопливый.
2: Просто космос.
3: Реклама.
4: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
5: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
7: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
8: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
10: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
28: Весна. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
29: В Москве 14 часов. В Ульяновске 15. В Уфе 16. Во Владивостоке 9 вечера.
30: Новости на радио «Комсомольская правда».
31: Здравствуйте. В студии Ольга Демидова.
32: О важном.
31: Владимир Путин указал на необходимость губернаторам общаться с народом, выбирая приоритетные для регионов задачи. Ранее глава государства утвердил обновленный перечень показателей, по которым будет оцениваться эффективная работа губернаторов. В утвержденном списке 21 критерий. Первое место занимает доверие людей к власти. Его планируется определять с помощью опросов среди местного населения. Далее в списке критериев стоит уровень рождаемости, ожидаемая продолжительность жизни, удовлетворенность условиями для ветеранов СВО, темп роста доходов населения, цифровая зрелость государственного сектора и социальной сферы. В Дагестане назвали возможные сроки проведения выборов главы региона. Предварительное голосование ожидается в сентябре. Об этом ТАСС сообщил спикер парламента республики Заур Аскендеров. Сегодня Владимир Путин назначил Федора Щукина временно исполняющим обязанности главы Дагестана. Его кандидатуру в числе других президенту 30 апреля предложил Аскендеров. Путин ее поддержал. Также сегодня глава государства освободил Сергея Меликова от должности руководителя Дагестана. Он подал в отставку по собственному желанию.
33: Про НАТО.
31: Полевые тактические учения «Железный Волк» 2026 начались в Литве, сообщила пресс-служба литовской армии. В учениях примут участие более 2500 военнослужащих из Литвы, Великобритании, Польши и передовой группы НАТО, а также более 300 единиц военной техники и вертолеты литовских ВВС. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это якобы сдерживанием российской агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
3: Обо всем.
11: В Японии число детей сократилось до 13 миллионов, обновив исторический минимум. Это следует из данных Министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Показатель снижается уже 45-й год подряд. Доля детей в общей численности населения упала примерно до 11%, что также стало самым низким показателем за всю историю наблюдений. Среди возрастных групп наибольшая численность приходится на подростков 12-14 лет – 3 миллиона, тогда как детей младше 3 лет – лишь 2 миллиона. Старение населения и падение рождаемости остается одними из наиболее острых социальных вопросов для Японии. И о погоде: в Москве сейчас плюс 25 градусов, завтра до 26 и дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
12: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
13: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. Как обычно, в это время к нам присоединяются наши друзья и партнеры из компании «Аквалайф». И я приветствую на связи со студией Асю Рак и Михаила Рудакова, официальных представителей компании «Аквалайф». Ася, Миша, с праздниками вас, первыми майскими.
14: Здравствуй, Антон. С праздниками, взаимно. Как
13: спасибо.
14: Нас слышно?
13: Прекрасно слышно. Тебя, по крайней мере.
14: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Давайте узнаем, как слышно Михаила.
13: Миша, покажись нам.
15: Миша, я прошу прощения, я уже с вами разговариваю полминуты, оказывается.
13: Но
15: я
13: мы тебя не
15: включил
13: слышим.
15: Не включил микрофон там, где нужно было это сделать. Прошу прощения, да, спасибо.

0: тоже сказал. Если вы будете следовать некоторым советам, которые мы даем в этой передаче, то я уверен, что ваше здоровье не пошатнется никогда. Но если и пошатнется, то вы легко справитесь с тем, что вызвало вот эту причину нездоровья, так скажем. И как мы говорим, мы, конечно же, о фундаменте нашего здоровья, любого человека. Фундамент здоровья является вода. И даже часто наши поэты воспевали воду в разных стихотворениях. Одно из известных всем, но никто не, мало кто помнит, да, кто его написал. Хотя, может, я ошибаюсь, может, все помнят. Вот эта фраза «А без воды и ни туды, и ни сюды». Вот откуда? Антон, я уверен, точно помнит. Да, Антон?
1: Ну, это из классического советского фильма, так сказать.
0: А кто написал? Ну, ладно, не буду мучать. Василий Лебедев-Кумач.
1: А, ты про автора. Ну, да,
0: да. Про автора, да. «Водовоз» стихотворение. И там такие слова «не побриться, не попить», «не помыться, не поплыть». «Человеку без воды и ни туды, и ни сюды». И, в общем, в каждой строке он подтверждает, что действительно человеку без воды и ни туды, и ни сюды. Друзья, ну тут важно понимать, какая вода должна быть для человека, для налаживания питьевого режима. Ведь не вода в воде рознь, и это действительно так. И вот мы как раз в этой передаче разберем все по полочкам, расскажем, какая вода нам нужна и зачем вообще налаживать питьевой режим. Но начнем мы, наверное, с того вопроса, зачем налаживать питьевой режим, ведь многие считают, а это я точно знаю уже по своему опыту общения со скептиками, которые говорят, да, зачем вода? Я вот пью там чай часто, я кофе пью, борщи, супы ем, соки, компоты. Этого достаточно для того, чтобы организм, да, выбрал воду из этого жидкого продукта и себе жил спокойно. Ася, давай ответим на этот вопрос для этих скептиков, которые так считают, и я думаю, что мы с этого начнем и дальше пойдем.
2: Ну, просто попробуйте также скептически отнестись к своим домашним цветам, растениям, и пусть они берут воду сами, где хотят. Поливайте их, я не знаю, супом, кофе сладким, что из этого выйдет. Ну, я думаю, ответ очевиден, что ничего хорошего, цветы завянут. И здесь хочется обратить ваше внимание на то, что вы вянете точно так же. Просто если цветок завянет и погибнет там за две недели, что вы не будете его поливать или будете поливать его кофе, если уксусом, которая равна сладкая газировка, будете поливать, завянет еще быстрее, с вами происходит все то же самое. Вот ровно то же самое, один в один. Просто с цветком это быстро, а с человеческим организмом ну, чуть медленнее. Да? Поэтому вот просто подумайте сами. Если вы внутри, ваши органы все вот точно так же вянут, ведь что такое старость? Кстати, здесь можно вспомнить и процитировать Авиценну, который говорил, что старость есть не что иное, как потеря влаги человеческим телом. Тело стариков сухое и холодное. Пожалуйста, не хотите быть стариком, не доводите до потери влаги. Потому что, ну, если мы посмотрим еще на один факт, человек, когда рождается, он где-то 90% вода. А человек, когда умирает, там уже, ну, дай бог, 50% воды. Мы все ссылаемся на генетику, да вот мне генетически не дано. А вы знаете, что большая часть вашего состояния – это не генетика, а эпигенетика. Генетика – это то, что дано от рождения, а эпигенетика – это то, какой образ жизни вы ведете. И это ключевое. Поэтому если ваш образ жизни – это сладкая газировка равно вода или сок, суп, кофе равно вода, то, пожалуйста, еще раз призываю, приведите эксперимент на своих цветах. Попробуйте посмотреть, что из этого получится. Очень важно пить воду. И самое главное, чтобы эта вода была правильная. Открою даже маленький секрет. Правильной воды придется пить, может быть, даже и чуть меньше, чем простой воды, чтобы удовлетворить потребности своего организма. Почему так? Миша вам сейчас объяснит.
0: Да, с радостью. Я, кстати, очень хотел бы сразу ответить на вопрос, который мог родиться у тех людей, кто слушал тебя, да, сейчас. Вот почему цветок раньше погибает, чем человек, да, от кофе? Да потому что ресурсы разные. У цветка ресурс один. У нашего организма мы имеем больший ресурс, да, и поэтому мы не так сразу замечаем это.

0: Поэтому, друзья, вот что правильно Ася сказала, то что вода должна быть похожа на воду в нашем организме. И самое главное, нужно определять правильность воды по вот трем важных показателям. Первое – это, конечно же, ее минеральный состав. То есть в воде обязательно должны быть минералы. Она не должна быть пустой. То есть она не должна быть подобной в воде дистиллированной, да, то есть дистиллированной. Она должна иметь минералы в себе, чтобы организм не тратил для ее усвоения минералы свои собственные. Второй момент, второй показатель, который важен для определения правильности воды, это показатель pH. pH – это сокращенное от двух слов латинских – потенция гидрогения, и он определяет, насколько много там щелочей или кислот. Да, вот это соотношение щелочных и кислотных элементов в воде. Вот семерка pH 7 означает, что щелочные и кислотные элементы находятся в равных количествах. Все, что выше семерки, это все кислотное. Вода щелочной считается. Все, что ниже семерки, вода кислотная. Да? И, соответственно, если мы проведем эксперимент и измерим pH жидкости нашего организма, мы сделали это за вас, в нашем организме вода имеет нейтральный либо слабо щелочной pH. Соответственно, если выбираем воду, нужно понимать, что она должна быть минимум нейтральная, да, но вообще слабо щелочной. До девятки pH в нашем организме нашей жидкости. Да, и поджелудочная железа, там, и лимфа и так далее. То есть в кишечнике щелочная среда. И вот самый главный показатель при определении все-таки, какая вода правильная для нас, да, это окислительно-восстановительный потенциал. То есть это тот потенциал воды, который определяет, она окислитель для нас, либо восстановитель. И измеряется он в милливольтах, бывает положительным или отрицательным. Если положительный, то все, это окислитель. Если отрицательный, то это восстановитель. Восстановители вы все прекрасно знаете, это антиоксиданты, по-другому их называют. Да? Это то, что способствует нашему восстановлению. Ну, так скажем. А вот возвращаясь к сравнениям, да, Ася правильно привела пример, да, для сравнения, что сладкая газировка равно уксус, потому что pH и УВП сладкой газировки, если их проверить, да, они практически похожи по своим цифровым показателям, да, на уксус, друзья. Поэтому не тешьте себя надеждой, что это вода, да, это воду, которую вы там будете получать. Она, ну, сродни уксусу, друзья. Поэтому не нужно, вот задумайтесь над тем, что вы пьете. Поэтому вот все напитки, которые мы с вами пьем, являются для нас окислителями. И вот налаживать питьевой режим нужно именно с водой, у которой есть антиоксидантные свойства. То есть, еще раз, в ней должны быть минералы, она должна быть слабощелочная, и в ней должны быть окислительно-восстановительный потенциал со знаком минус. Тогда она будет нас восстанавливать. И, кстати, она будет более вкусная, друзья. Поэтому ваша вода, которая течет из крана, она может стать такой. Но как она может стать, вот об этом расскажет вам Ася.
1: Но смотрите, давайте мы с вами сравним это, например, с едой. Да? Вот вряд ли сейчас кто-то начнет спорить и доказывать, что да ладно, какая разница, что ты ешь. Хоть сладкие булочки, хоть свежие фрукты, овощи. Но спор, наверное, будет не совсем правомерен, скажем так, да, или не совсем логичен. Давно всем ясно и понятно, что когда мы едим быструю еду, суперобработанную еду, то мы не получаем с вами ничего полезного. Поэтому тема очень длинная, обсудим мы ее с вами чуть позже, а сейчас мы начали все-таки этот выпуск с поздравления с майскими праздниками. Сейчас мы с вами в преддверии Дня Победы. Поэтому у нас особое предложение для вас всех, и суперцена – это 34 тысячи рублей за 3 прибора. Ионизатор воды Aqualife 4 в 1, генератор водородной воды Light и супер термос на 600 мл, который помогает сохранять отрицательный ОВП воды на протяжении 10-12 часов, и его очень удобно носить с собой. Приготовили, налили, несете с собой. Все это за 3-4 тысячи. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Звонок на этот номер бесплатный, оплата при получении. Набирайте 8 800 505 0855. Тестовый период длится 90 дней. В течение 90 дней можете вернуть нам прибор, а мы вернем вам все деньги. Успейте. 8 800 505 0855. Предложение действительно только сегодня.
2: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
3: Реклама. Агентство «Светлый ангел» сообщает об открытии новых ритуальных мастерских по адресам Карла Либкнехта 5Б и Новоселенинская 56. Мы предлагаем полный комплекс ритуальных услуг, продукцию собственного производства, а также помощь в перевозке лежачих больных по всей России. Телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел. Жизнь продолжается».
4: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
5: Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
7: А знаете ли вы что?
8: Лосось во время икрометания – легкая добыча. В старину его называли лох.
9: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
10: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
11: Продолжается разговор о правильной воде. Ася Рак и Михаил Рудаков по-прежнему на связи со студией. Официальные представители компании «Аквалайф». И любой из вас, друзья, может задать Асе и Мише свой вопрос или оставить свой отзыв по номеру телефона прямого эфира 8 800 200 ровно 9702.
0: Да, а пока, друзья, пока вы дозваниваетесь, я хочу напомнить о том предложении, которое действует для слушателей «Комсомольской правды» сегодня. А именно сегодня необычное предложение, такого не было никогда. И те, кто слушает нас годами, а таких много, я знаю, много люди слушают там год, два, три, пять, а потом покупают ионизатор. И, получая результаты, удивляются, действительно так, как мы говорим, действительно все так, да? И на самом деле ждать не нужно. У вас есть тестовый период 90 дней на то, чтобы проверить все наши слова в пользу ионизированной воды на своем опыте, да, подтвердить либо опровергнуть. Но самое главное сегодняшнее предложение, да, вернусь к этому. Ионизатор воды «Аквалайф» многофункциональный, 4 в одном, который никуда не встраивается, который готовит все виды ионизированных вод, ионизированную щелочную, кислотную, водородную и серебряную воду, в том числе до коллоидных растворов от питьевых. А этот прибор сегодня идет не просто со скидкой, но и в комплекте со вторым прибором, портативным, суперудобным, красивым генератором водородной воды «Лайт». И еще это не все, еще идет и термос в комплекте на 600 мл, который позволяет сохранить свойства ионизированной воды как можно дольше. Друзья, и температуру, кстати, это тоже важно, температура воды, с которой мы налаживаем питьевой режим. Так что не нужно сейчас ждать, не нужно сомневаться. Тестовый период вам помощь. Для заказа успейте дозвониться сегодня до 19.00 по номеру телефона 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Но, а для тех, кто не знает, что такое тестовый период, пару слов об этом. 90 дней – это то время, которое мы, как компания-производитель, российский производитель, даем вам время на то, чтобы пользоваться прибором и решать, как вам помогает ионизированная вода. Я уверен, что вы подтвердите наши слова, вы почувствуете, в первую очередь, как она вкусна. Да, с первых глотков вот вкусовые сосочки, они просто будут трепетать от радости, какая вкуснятина. Да? А такая вода, она действительно она похожа на воду из горных источников. У меня аж слюнки потекли, но вот сейчас Асе передам слово и выпью. Глоточек воды ионизированной. Друзья, но и вы тоже будете это чувствовать, когда начнете пить ионизированную воду. Но когда вы выпьете, уже через несколько, у кого-то минут, у кого-то часов, да, вы почувствуете бодрость, вы почувствуете прилив энергии, вы почувствуете, как отступает какая-то проблема, которая мучила вас годами, кого-то месяцами, кого-то, ну, по-разному. Вот у кого-то желудочно-кишечный тракт начинает работать как часы, да, если эта проблема была, там, она отходит. У кого-то запоры прекращаются, у кого-то сон нормализуется, когда вы налаживаете питьевой такой режим с такой водой. Друзья, в общем, можно перечислять и перечислять. Это нужно попробовать. И вот тестовый период, о котором я говорю, мы как компания-производитель даем вам время на то, чтобы проверить это все на собственном опыте. Подтверждайте, оставляйте себе, я думаю, что вам не нужно об этом говорить, да, вы просто кто от здоровья-то откажется. Но если вы опровергаете, звоните опять по этому же номеру и возвращайте прибор, мы возвращаем все деньги. И сегодня это максимально выгодное предложение. Можете, кстати, проверить и на сайт зайти aqualife.club, приобретать по отдельности. Будет, кстати, и отдельная скидка на каждый продукт, но в комплекте мы всегда даем комплекты, чтобы вы могли не только пользоваться сами, но и давать эти продукты, эти приборы своим друзьям, родным, знакомым, близким. Поэтому в комплекте всегда выгоднее. Звоните, друзья, до 19.00 успейте. Это ваш шанс сделать свой первый шаг навстречу своему здоровью прямо сейчас. 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Звонки бесплатные, доставка бесплатная, оплата при получении. Ну а теперь, Ась, давай я тебе передам слово, сам выпью водички. Я хочу, чтобы ты рассказала о пользе ионизированной воды. Может быть, статистику какую-то привела относительно заболеваний. А ты это... Все в твоих руках. Начинай, с чего жила. Вот душа, пожалуйста.
1: Если бы все было в моих руках, то каждый бы житель этой страны имел бы генератор водородной воды с функцией ингаляции. Дома бы у каждого стоял ионизатор. И все бы были здоровы.
0: Да и вообще, как минимум, генератор водородной воды вообще у каждого был бы.
1: Но в моих руках пока, по-моему, только то, что микрофон. Я могу произнести дальше в этом прямом эфире. Ну и, собственно говоря, вот я сегодня спросила, у нас была планерка, совещание, все ли знают, что такое швейцарский нож? Как ты думаешь, Миш, это Антон, ты как считаешь, это... Ну, всем понятно, что такое швейцарский нож?
0: Ну, в моем понимании, да.
1: То есть это такая многофункциональная вещь?
0: Да.
1: Там есть и пилочка для ногтей, там есть и открывашка, там есть и ножницы, там есть и нож. То есть это...
0: Он сейчас называется мультитул для многих.
1: Вот если он у вас есть, то вы как бы обеспечены очень многими бытовыми приборами, которые могут понадобиться в любой момент, и вам не надо покупать их отдельно. Правильно? Вот ну, то же самое и ионизатор воды Aqualife. Когда он есть у вас дома, вы обеспечены четырьмя видами ионизированной воды. По поводу каждой из них есть огромное число исследований, доказывающих ее пользу, и здесь не хватит никогда ни на одного эфира, поэтому давайте я быстрее перейду к делу. Ну, например, я веду в соцсети нашей компании, я много общаюсь с нашими подписчиками, и я вижу, что люди, которые встают на путь и желают пить первую правильную воду, они чаще всего переживают по поводу почек. Вот это самое-самое распространенное переживание. А выдержат ли мои почки, если я буду пить больше воды? А не образуются ли у меня камни в почках от того, что я буду пить щелочную воду? Ну и дальше. Вот не знаю, почему-то этот парный орган вызывает больше всего переживаний у россиян. Ну, по крайней мере, те, которые подписаны на наш телеграм Aqualife. Ионизатор Aqualife называется. Подписывайтесь и вы, я вам там с вами со всеми общаюсь. Так вот, почки. Давайте посмотрим на статистику. Сегодня камни в почках образуются чуть ли не у каждого второго. И самое страшное, что это заболевание помолодело. Если раньше у детей не встречались камни в почках, то сейчас, пожалуйста. И не то, что там молодые 20 лет, а дети, маленькие дети, у них находят камни в почках. Давайте мы с вами обратимся к медицинским источникам, к врачам, к науке и спросим у них, а с чего это вдруг у нас образуются камни в почках? Там знаете, что написано? Что одна из причин их возникновения – нарушение питьевого режима и злоупотребление некоторыми продуктами. Это то, о чем я начала говорить в прошлой части. Важно следить все-таки за тем, что вы едите, не отказываться от чего-то, а держать баланс. баланс. И та пища, которая вас насыщает полезным, она должна преобладать. Вот в чем важно. И вода. Это не значит, что надо бросить пить кофе. Нет. Но когда вы пьете кофе, вы должны следом пить воду, чтобы держать этот баланс, чтобы не образовывались камни в почках. А то съели круассанчик, съели бекончик с белым хлебушком, да, потом выпили кофе с сахаром. Все, то есть мы в сторону образования большого количества радикалов и оксидативного стресса с вами ушли. А нам надо держать баланс. Вот этот баланс и помогает держать правильная вода. Смотрите, камни в почках вследствие злоупотребления некоторыми продуктами и нарушения питьевого режима. Надо держать баланс. То же самое диабет второго типа. Каждый 15-й россиянин страдает этим заболеванием. Мало того, что это значительно нарушает качество жизни, постоянные уколы, лишний век, отеки, трофические язвы. Представьте, как качество жизни падает. А как это по кошельку бьет? Сколько стоит лекарство? Сколько стоит особая диета? А вы знаете, что регулярное употребление ионизированной щелочной воды или ионизированной водородной воды снижает сахар в крови? И я расскажу вам конкретные исследования, но в следующей части вы не переключайтесь. Обязательно дослушайте. Поэтому, чтобы держать баланс, чтобы быть все время в ресурсе, в энергии, в здоровом состоянии, чтобы работал ЖКТ как по часам, чтобы давление было стабильным, чтобы сердце билось в такт, а не куда-то убегало или тормозило. Вот для всего для этого надо держать баланс. И ионизированная вода – это номер один для этого баланса. Обязательно поговорим про исследования, но я так понимаю, Миш, у нас мало осталось времени, поэтому предлагаю напомнить о сегодняшнем предложении. Сделай это,
0: пожалуйста. Да, конечно. Остается чуть больше минуты, поэтому да, действительно, ты правильно говоришь, нужно изменять. Вот есть японская, скажем так, подход к жизни, называется кайдзен. Это постоянное улучшение маленькими шажками. И вот один из первых и основополагающих шагов к направлению к нашему здоровому телу, здоровому организму, это налаживание питьевого режима. Да, я понимаю многих, кто скажет, не лезет вода. Да, потому что вы пробовали налаживать питьевой режим с той водой, которая не похожа на воду в нашем организме, которая не является для нас правильной, которая, кстати, усваивается хуже. А вот если вы эту обычную питьевую воду, с которой вы не смогли наладить питьевой режим, нальете в ионизатор воды, либо в генератор водородной воды, то у вас появится вода, с которой вы легко наладите питьевой режим, и которая действительно будет усваиваться, помогать вам быть здоровыми легко и просто. И сегодня ионизатор воды Aqualife многофункциональный, плюс генератор водородной воды Light, это он работает от аккумулятора, поэтому зарядили, как мобильный телефон от зарядки Type-C, который идет в комплекте, и ходите с ним куда хотите. Да? И термос еще в комплект идет. Сегодня три предмета в одном комплекте. Звоните, успейте до 19.00 заказать этот набор, я так назову его, здоровья. 8-800-505-08-55. 8-800-505-08-55. Звонки бесплатные, доставка бесплатная, оплата при получении. Встретимся в следующей части.
10: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Политолог Леонид Крутаков о новом покушении на Трампа.
7: Вопросов возникает много. Во-первых, как можно из дробовика на достаточно большом расстоянии попасть в человека? Непонятно. Это оружие все-таки ближнего боя больше, чем вдаль стрелять. Обратил внимание на то, почему первого вывели Пенса, а не Трампа, когда началась стрельба. Что само по себе тоже любопытно и странно. В этой истории вообще много странностей. Америка самая демократичная, как они говорят, в мире страна, и при этом с самым большим количеством убитых президентов и покушений на президентов, что само по себе тоже вызывает вопросы. И нигде, ни в одной стране мира не было столько перевертышей внешнеполитических после как раз убийств и смены власти. Такие события — это не бытовуха, это не на кухне кто-то кого-то порезал или убил. За этим, как правило, в Америке, особенно за покушение, жертвами, убийствами. И происходит смена глобальных трендов серьезно. США из лидера, который за собой вел и демонстрировал, и показывал пример, превратился в гегемона силового и вранте, который подавляет другие страны. То есть это кардинальная смена страны, модели поведенческой и модели финансовой и экономической. Это ведет и к внутренним серьезным потрясениям, то, что мы видим.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда». YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио «Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Новости на радио «Комсомольская правда».
12: В Великих Луках, 14:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Делегация Псковской области во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым приняла участие в окружном форуме партии «Единая Россия. Есть результат» в Санкт-Петербурге. Он объединил представителей регионов, экспертов и федеральных спикеров для подведения итогов реализации народной программы и выработки предложений в новый программный документ партии на период до 2031 года. Значительное внимание на форуме было уделено вопросам здравоохранения. В числе новых предложений – создание единой цифровой платформы здоровья, развитие дистанционного мониторинга пациентов, расширение мобильной медицины и повышение доступности медицинской помощи в отдаленных территориях. Также обсуждались вопросы лекарственного обеспечения, развития отечественной фармацевтики и биотехнологий. Дополнительно рассмотрены предложения по развитию инфраструктуры для молодых семей, включая программы послеродовой реабилитации и формирование комплексной системы поддержки на всех этапах жизни. Отдельный блок форума был посвящен поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. Среди предложений – создание профильного комитета в Госдуме, развитие системы медицинской и психологической реабилитации, содействие трудоустройству и социальной адаптации ветеранов. А музы не молчат. 42-й Всероссийский фестиваль фронтовой поэзии прошел 3 мая в Великолукском районе в деревне Барки. На площадке у Литературно-художественного музея имени Ивана Афанасьевича Васильева вновь звучали пронзительные строки поэтов и исполнителей, чье творчество связано с военной темой от Великой Отечественной до современности. Эта поэтическая встреча проводится в Барках уже более 40 лет и остается значимым культурным событием. Его цель – сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне. Программа включала круглый стол с участием поэтов из разных регионов, финальные чтения конкурса чтецов, победное слово над Ловотью, интерактивные площадки на территории Барковского литературно-художественного музея. По поручению депутата Государственной Думы Александра Козловского на фестивале были вручены благодарственные письма наиболее активным участникам фестиваля. 6 мая в Великих Луках в рамках рабочего визита состоится прием граждан, уполномоченным по правам ребенка Натальи Викторовны Соловьевой при участии общественного помощника. Местом проведения станет городская администрация, кабинет 145, площадь Ленина, дом 1. Записаться на прием можно по телефону 8 8 112 299 157.
9: О валютах.
12: Доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88.64, юань 10.96.
9: О погоде.
12: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 26 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
9: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
11: Продолжается разговор о правильной воде с Асей Рак и Михаилом Рудаковым, официальными представителями компании «Аквалайф».
0: Да, это завершающая часть нашего большого эфира, поэтому в самом начале я хочу напомнить о предложении сегодняшнего дня, которое действует до 19:00 для тех, кто хочет сделать первый шаг навстречу своему здоровью, здоровью своей семьи. Ну и я даже люблю обобщать именно, я считаю, именно так, для здоровья всей нашей страны, потому что оно складывается из здоровья каждого из нас. И сегодняшнее предложение такое. Сегодня ионизатор воды Aqualife многофункциональный, 4 в одном, который готовит ионизированную щелочную, ионизированную кислотную, водородную, воду, насыщенную ионами серебра, любую из четырех вод, из обычной питьевой воды. Он идет не просто со скидкой, но в комплекте с ионизатором, генератором водородной воды. Да, два прибора. И третий прибор – это термос, который идет в комплекте для вас, дорогие друзья, который позволит сохранить как можно дольше свойства ионизированной воды. К сожалению, она не может храниться долго, поэтому нужно готовить каждый день. Каждый день. И для этого и существуют ионизаторы и генераторы водородной воды. Сегодня цена этого комплекта равна барабанная дробь 34 тысячи рублей. Для заказа звоните 8 800 505 0855. Помните про тестовый период 90 дней. Если что-то не понравится, не получите результат, в чем я очень сомневаюсь, вы просто можете вернуть прибор, мы вернем все деньги. А сегодня это, еще раз говорю, 34 тысячи рублей за три прибора: ионизатор воды, генератор водородной воды и термос. Звоните 8 800 505 0855. Кстати, вы можете какую-то из этих вещей подарить кому-то из своих близких, родных и знакомых, дорогих вам людей. Друзья, это отличный подарок. Кстати, любой предмет, любой прибор из этого комплекта очень стильно выглядит, очень в хорошей подарочной упаковке, поэтому на подарок то, что нужно. Ну и, конечно, с пожеланиями здоровья, я считаю, в подарок ионизатор воды либо генератор водородной воды – это лучшее подтверждение ваших слов. Так что не нужно сейчас сомневаться. Помните еще раз про тестовый период 90 дней. Звоните 8 800 505 08 55, никаких предоплат, оплата при получении, доставка бесплатная, оплата, еще раз говорю, при получении. Звоните 8 800 505 0855. Ну и, Ася, ты обещала рассказать о исследованиях, которые говорят о пользе ионизированной воды. Кстати, ты сказала о проблеме, которая молодеет, да, почки. Страдают проблемой с почками многие, даже дети, да. А проблема-то молодеет не только с почками, но и с диабетом молодеет, и ожирение уже происходит.
1: Все помолодело, да. К сожалению, да. Увы и ах, здесь ты абсолютно прав. Многие заболевания сейчас встречаются в той возрастной категории, в которой раньше просто их и не было.
0: И не предполагалось,
1: увы,
0: да.
1: Но это следствие того образа жизни, который мы ведем. Я ведь уже сказала, да, главенствует у нас здесь
0: эпигенетика.
1: То, что мы приобретаем, то, как мы живем, это и будет главенствовать. Поэтому даже если нет никаких факторов риска семейных, что будет диабет второго типа, он вдруг случается. Эпигенетика. Но давайте перейдем к позитивному. Что нам может, собственно говоря, помочь, если мы где-то ошиблись, оступились и приобрели то или иное заболевание? Смотрите, огромное число исследований проводится в мире по поводу того, как ионизированная вода влияет на здоровье человека. Очень много исследований касательно диабета второго типа, потому что это заболевание очень распространено во всем мире. Одно из очень показательных, там, потому что все проверялось по анализам и так далее и тому подобное. Взяли людей с диагнозом диабет второго типа, все они получали одинаковое лечение. То есть они все получали лекарственные препараты, которые назначают при этом заболевании. Их разделили на две группы, и одной группе дали пить воду простую, какую, может быть, прямо сейчас пьете и вы, а второй группе дали пить воду ионизированную, щелочную. Спустя время провели замеры, анализы, проверили и выяснили, что в той группе, где пили воду простую, ничего не поменялось. Как было, все так и осталось. А вот в группе, где пили воду ионизированную, щелочную, сахар в крови в среднем снизился на 20%, а потребность в инсулине на 60%. Вы вот сейчас просто представьте, прочувствуйте этот момент. Просто добавили воду правильную. И какие колоссальные произошли изменения. Как часто вы замеряете сахар? Как часто вы видите позитивные изменения в своем самочувствии, в своих анализах? А вы хотите? Я знаю, что никто не хочет болеть. Хотелось бы быть здоровым. Попробуйте. Поменяйте одну единственную вещь в своей жизни – воду. Хотите сказать, реклама, лапшу на уши вешаете. А что делать с вот этими научными исследованиями? А что делать с теми людьми, кто уже попробовал и получил свой результат? Как говорит Миша, люди с диагнозом диабет второго типа одни из самых благодарных клиентов. Ну, потому что они регулярно замеряют сахар в крови, видят, что употребление ионизированной щелочной воды этот сахар в крови снижает, и звонят сказать спасибо. Так что попробуйте и вы, попробуйте прямо сейчас. Но ведь это же самое легкое, что можно сделать. Это не надо, как там, я не знаю, сравнить, если хочу похудеть. Вот, ходите в зал, вот, наймите диетолога, вот, составьте себе план питания, придерживайтесь его, готовьте отдельно, семье отдельно. Это тяжело, я могу понять. А когда вам говорят, поменяйте воду и начните пить воду, чтобы снизить сахар в крови, чтобы убрать отеки, чтобы стабилизировалось артериальное давление, чтобы прошли частые головные боли, просто добавить воду. Это сложно? Да легче, по-моему, вот ничего представить невозможно. Миш, ну скажи, разве сложно пользоваться ионизатором?
0: Слушай, но все, кто... я видел просто, как пользуются, начинают пользоваться даже дети. Ну, то есть, ну, 7-летний ребенок запросто может разобраться. И любой взрослый человек, неважно, сколько вам лет, это настолько просто, вообще не сложно. Заливаете воду. Просто. Там две емкости. Одна большая, в нее маленькая вставлена на пол-литра, да. Заливаете в маленькую, потом в большую емкость. Все, закрыли крышкой, нажали кнопку. Больше никаких сверх каких-то сложностей. Все сложное в самом приборе, да, это действительно высокотехнологичный сложный прибор. Но оно все спрятано от глаз потребителя, да, вот как
1: со смартфон.
0: Как смартфон, да. Как со смартфоном. Вы же знаете, что вам нужно вот телефон, трубочку, нажать ее, и чтобы позвонить, да, выбрать там в контактах. И вот та же история. Если вам нужна серебряная вода, прикрутили серебряный электрод, и сам прибор поймет, что серебряная вода нужна. Вам только нужно выбрать концентрацию. В иллюстрированной инструкции все описано. Да если что, мы всегда под рукой, мы всегда на расстоянии вытянутой руки. Ионизатор, наш колл-центр всегда с вами на связи каждый день. С 10.00 до 19.00, друзья. 8 800 505 0855. Звоните, задавайте вопросы. Мы всегда рады ответить на них. Мы всегда готовы к диалогу, к общению. Поэтому, но самое главное, это сделать этот шаг. И вот для того, чтобы этот шаг сделать, мы даем вам тестовый период. 90 дней, 3 месяца. Пользуйтесь. Я говорю, что вы почувствуете раньше, чем 3 месяца. Мы даем максимально чтобы человек уже срок, время, да, для того, чтобы человек действительно взвесил все за и против, да. Пока настроится, может быть, пока анализы сдаст перед началом. Кто-то же хочет и анализы сдать, можно и так сделать. Взять анализы, чекап сделать такой своего организма. В каком состоянии находится организм сейчас? Посмотрели, проверили, начали пить ионизированную воду. Почувствовали, я говорю, вы почувствуете с первых глотков. Вот не почувствуете это, возвращайте прибор. Скажешь, с первого глотка вы почувствуете, какая она вкусная. У вас сосочки, рецепторы будут радоваться, рукоплескать каждая клеточка вашего организма будет, когда встретится с такой водой, потому что она ждет. И, кстати, ионизированная вода, она усваивается на 100% именно благодаря тому, что она легко проникает сквозь мембрану клеток. Она другая, друзья, она становится другая, но недолго держится это свойство. Поэтому нужен ионизатор либо генератор, чтобы ее каждый день превращать в правильную воду. Друзья, вот эти свойства антиоксидантные, она не может храниться долго. Вспомните, когда вы были на источнике, когда вы... Даже вот пример, да, минеральные воды, да, вот, ну, любые источники, где люди оздоравливаются, на бальнеологических курортах приезжают. Там же написано, и это не рекламный код, когда на табличке пишут, если вы взяли воду от источника, выпейте в течение нескольких часов. Она потеряет антиоксидантные свойства, поэтому если вы покупаете такую воду уже в бутылках в магазине, ее же, она поэтому уже не так будет работать, как вода, которую вы пьете непосредственно из источника, потому что она помогает усваиваться всему тому, что в ней есть. Именно благодаря вот этому отрицательному ОВП, о котором мы говорили в прошлой части, в позапрошлой, да, в первой части. А благодаря молекулярному водороду, который там появляется после ионизации. Поэтому водородной водой можно назвать ионизированную щелочную воду и водородную воду. Друзья, не нужно сейчас сомневаться. Сделайте этот шаг, вот первый шаг навстречу своему здоровью прямо сейчас. Сегодня максимально выгодное предложение до 19.00, оно действует для вас. Ионизатор воды Aqualife многофункциональный, премиальная модель, суперклассная. Плюс генератор водородной воды Light, маленький да удаленький, да, и термос, термос для хранения этой воды. Друзья, звоните 8 800 505 0855. Тестовый период 90 дней, не понравится, просто вернете. Но я уверен, понравится. Звоните, успевайте. 8 800 505 0855. 8 800 505 0855.
13: Фабрика здоровья. Предприятие-производитель ионизаторов воды Aqualife. ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
14: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
15: Новая реклама. ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
16: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на Гоголя 2Б. Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9-45-15.
17: Минус размер в одежде всего за месяц реально. Фитнес-тренировки в Академии спорта «Пилон». Он – это результат, который видно. Джампинг, пилон, степ и силовые. Сжигаем до 500 калорий за занятие. Комфортный зал и сильные тренеры ждут тебя на Зверева 39. Запишись прямо сейчас. 911-351-55-66.
18: Мотик, скутер, газонокосилка, триммер, квадрик или лодка. Для всех наших друзей мы привезли хорошее масло по хорошей цене. АЗС «Трейдер нефтепродукты». Октябрьский проспект, 143. Напоминаем, что действие дисконтных карт распространяется на все товары.
19: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
20: А знаете ли вы что?
21: Немецкий физик Арнольд Зоммерфельд номинировался на Нобелевскую премию 84 раза, но так и не получил ее.
22: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
11: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов в столичном регионе «Лето». Так вот, собственно, расходились мы с вами. Было в пятницу еще нечто такое зимнее, а сейчас уже, пожалуйста, июль. А метеоролог Александр Лин говорит, что температура в столице области будет выше климатической нормы от 19 до 24. Похоже, теплее даже, чем в Крыму. Сейчас День Победы. Следующий праздник, вообще-то главный наш праздник, а уже на этой неделе в столице все-таки, к сожалению, будет похолодание и может даже выпасть половина месячной нормы осадков. Что, как, почему и откуда? Александр Ильин с нами. Александр Владимирович, приветствуем.
23: Игорь, приветствую вас. Да, совершенно летняя погода устанавливается на европейской территории России, но, во всяком случае, в ее центральной части, в том числе и в московском регионе, в течение всей этой рабочей недели до четверга уж точно температура воздуха будет подниматься до +22, +27 градусов. Не исключено, что на фоне области высокого давления будет развиваться и мощная кучевая, и кучево-дождевая облачность, и местами пройдет небольшой кратковременный дождь, а то и прогремит где-то гроза. Но она не помешает высоким температурам радовать нас своим теплом. Будут очень высокими и ночные минимумы. +10, +15 градусов. Ниже ночью температура не опустится. Атмосферное давление при этом будет иметь ровный ход, относительно ровный, 744-746 вплоть до четверга, а с пятницы начнет то расти, то падать, то опять расти. Ну и ветерок при развитии мощной кучевой, кучево-дождевой облачности, а если еще и дело для грозы дойдет, то стоит ждать с середины недели, даже, может быть, уже с завтрашнего дня в порывах до 10-15 метров в секунду. Идуть он будет с запада, с юго-запада.
11: А вот стратегически, значит, все-таки что мы наблюдаем, если мы на секундочку остановимся? Во-первых, мы можем говорить о том, что то, что мы наблюдаем в столичном регионе, такая картина в целом в центральном поэкстраполировать?
23: Да, да, практически это огромная территория, центральная европейская территория. Чуть позже придет в Поволжье высокая теплая погода. Так что
11: сколько она продержится, часть, вот эта африканская жара?
23: Ну, давайте не будем там про африканцев говорить, да, наша русская жара продержится до конца рабочей недели, а вот в субботу, даже уже, скорее всего, в четверг начнется чувствоваться некое понижение температуры, придет холодный атмосферный фронт с мокрого угла с северо-запада, и температура воздуха начнет понижаться. Значит, в пятницу уже совсем далеко от 20, опустятся ртутные столбики термометров до 12-17 градусов. И в субботу до 10-15 временами будет идти дождь и преобладать облачная погода.
11: А ночами?
23: Ночами сохранится достаточно высокая температура, чуть ниже 10 градусов в Москве и по области от 5 до 10. О заморозках, если вы на это намекаете, речи мы не ведем.
11: Ну, скорее на то, что да, начали вот уже не то, что даже заикаться, а говорить, что отопление будут выключать. А мы-то люди обученные, знаем, что после такой жары обычно все равно холода приходит. Начинает свести черемуха со всеми остановками, дубки. И мы, значит, еще прочувствуем, наверное, на себе. Или нет?
23: Ну, если считать, что сейчас будет у нас 22-27 градусов, да, действительно жарко, а потом температура понизится после 9-10 там до 9-14, конечно, это 10-градусный скачок вниз, и не очень приятно будет. Но такие температуры, тем не менее, все равно они нас не заморозят. Плюс 9, плюс 14 градусов, это вполне себе комфортно. А затем к концу, вернее, к середине второй декады мая снова к 20 градусам начнет потихонечку температура подтягиваться. Уже не стоит ждать, как говорят, холодных святых дней. Вот этот холод до 10-15, если его можно назвать холодом, но похолоданием точно, вот это и будет выражение похолодания.
11: То есть, в общем, валенки все-таки можно уже смело убирать, да?
23: Мы с вами как-то в конце марта уже убирали, да, потом пригодилось. Но скорее всего, да, перетерпим какие-то кратковременные понижения температуры. Ну, там, если кто-то по ночам гуляет до 3-8 градусов, одно это будет кратковременно минимальная температура, а все-таки основной фон будет достаточно высоким, тем более днем.
11: Мы их запрем, чтобы не гуляли. А как вот, что говорят относительно вот этих дней, будет ли их достаточно для того, чтобы, например, водоемы прогреть небольшие?
23: Уже наметили купаться. Да, вот не дали, как вчера гулял около Белого озера, уже купались. Вот очень такие отчаянные люди у нас здесь живут, и в Москве, и в Подмосковье. Так что уже все больше и больше людей будет посматривать в сторону того, как бы окунуться. Вот. Но не думаю, что к концу мая сильно прогреются водоемы, но какие-то отдельные небольшие прудики, температура воды будет подтягиваться градусом к 15-17. Но это не совсем комфортно для купания.
11: Ну да, хорошо, что мы с вами это проговорили, да, для отчаянных людей, что еще рановато все-таки. Хорошо, а действительно, в общем, здесь лучше сильно, чем на юге сейчас. Ну вот, в частности, в Крыму там что-то 12 всего, да?
23: Да, действительно, да, мы уже вот в конце прошлой недели заявляли, что очень сильно сочинские ательеры будут завидовать сибирякам, да, теперь вот они завидуют и нам с нашими высокими температурами. У них едва-едва там 20-градусная отметка будет термометр показывать. Ростовская область достаточно высокими температурами. к концу недели подойдет. А вот Черноморское побережье, Кавказа, Крыма, но, к сожалению, там температура воздуха 20 градусов в прибрежных районах, это за счастье. Но в степных районах Кубани, Краснодарского края, градусов до 22-27, столб термометра все-таки будет подниматься. В Крыму гораздо свежее будет.
3: Где-то еще, может быть, что-то такое выбивается из картин, на что внимание обратим, полминутки?
23: Да, давайте обратим, конечно, северные районы европейской территории России остаются с температурой близкой к нормальным значениям, а даже будет температура отставать, там в разгар дня вот от 3 до 8 градусов при прояснениях длительных лавов на побережье Белого моря до 10-13 градусов, выше столбик термометров не поднимутся. Ну, может быть, к Дню Победы в Беломорье градусов до 15, атмосфера будет прогреваться. Ну и морозно.
3: Да, спасибо, Александр Тимович. Есть Александр Ильин, синоптик прогностического центра «Метео». Но с начала года уже около 85 тысяч человек подали заявки на участие в нацпроекте «Кадры», в рамках которого граждане могут бесплатно получить профессиональные знания в новых профессиях. Почему наши люди хотят освоить новую профессию? Какую, узнал Игорь Волгин.
4: В России зафиксировали рост интереса к переобучению кадров. Согласно отчету Минтруда, за прошлый год порядка 120 тысяч россиян получили новые профессиональные знания в рамках нацпроекта «Кадры». А с начала этого года в министерстве зафиксировали уже около 85 тысяч заявок на программы бесплатного переобучения. Интерес к ним вырос на треть. По словам экспертов, низкая безработица привела к тому, что на рынке труда обострилась конкуренция за сотрудников, в том числе за счет роста зарплат в отдельных отраслях. Такой рост зарплат происходит неравномерно, и человек сам начинает интересоваться возможностью сменить профессию на более высокооплачиваемую, а также получить дополнительную квалификацию. К тому же играет роль еще и то, что это можно сделать бесплатно и в полноценных учебных заведениях, а не погружаясь в новую профессию самостоятельно дома, рассказала радио «Комсомольская правда» независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.
5: Сейчас технологии развиваются и изменяются профессиональные стандарты. Они требуют постоянного повышения уровня образования специалистов. И мы видим нехватку в некоторых областях. Плюс люди всегда ориентируются сами на заработную плату. То есть если где-то платят выше, чем я сейчас получаю, возможно, мне это будет полезно. Низкая безработица и вот эта вот обострившаяся конкуренция между работодателями и в то же время обострившаяся конкуренция между самими соискателями, она стимулирует такой дополнительный поиск возможностей для переобучения, повышения квалификации, либо для того, чтобы посмотреть на какую-то новую отрасль для себя.
4: Всего на данный момент россиянам доступно свыше 5500 программ переобучения более чем по 200 профессий. Наибольшей популярностью из них пользуются те, которые помогают приобрести дополнительные цифровые навыки, а также социальные и рабочие профессии, подчеркивают эксперты. Так, самая популярная программа переобучения в Москве – работа с системами искусственного интеллекта. В Санкт-Петербурге и Иркутской области – один из разработчик. В Самарской области – специалист по информационным системам и программированию. Среди социальных профессий в топе находятся помощник по уходу няня, ей чаще всего пользуются в Татарстане, а также медицинская сестра. Наибольшее количество заявок по ней пришло из Курганской области. Такой выбор неудивительный, ведь люди активнее всего обращают внимание на те сферы, в которых сейчас больше всего требуются новые кадры, подчеркнула Зулия Лоикова.
5: Растет роль цифровых технологий в различных сферах нашей жизни. Рабочие специальности – это тоже у нас прям тренд сейчас, который растет пропорционально, зарплаты растут. Очень быстрый вход в профессию, то есть максимально быстро. Популярны курсы и швей, сварщиков, операторов станков с ЧПУ, электромонтеров, водителей погрузчиков и так далее. Это вот тоже есть. И социальные профессии. Здесь мы видим, что востребованы направления как для нян, помощников по уходу, медицинских сестер, воспитателей. У нас тоже есть очень большие кадровые проблемы в стране, поэтому люди идут туда, и, в общем-то, социальная часть, она тоже крайне важна.
4: На фоне дефицита кадров меняют свой подход к переобучению и работодатели. Они все чаще готовы брать сотрудников без опыта и обучать их на месте, расширяя воронку найма. Особенно в массовых рабочих должностях. Да и сами вакансии с возможностью обучиться за счет работодателя рассматриваются соискателями в несколько раз активнее. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
20: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда».
2: Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна.
6: Полковник Виктор Николаевич Баранец принимает в военное ревю нового бойца. Доброволец Аким Апачев. Шаг вперед. Музыкант и военкор. Он знает фронтовую жизнь не по новостям из телеграм-каналов. Он видел боевые действия своими глазами. Слушайте с понедельника по пятницу в 16:00 по московскому времени. Военное ревю 2.0. Виктор Баранец и Аким Апачев дают оценку происходящим событиям и отвечают на вопросы слушателей. Звоните в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
8: Улыбкой ясною природа сквозь сон встречает утро года. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
6: В Москве 15 часов. В Екатеринбурге 17. В Хабаровске 10 вечера. В Петропавловске-Камчатском полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
10: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
24: О Ближнем Востоке.
10: Комитет по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана закончил рассмотрение законопроекта по управлению Ормузским проливом. Ожидается вынесение его на голосование. Об этом сообщил депутат Ахмат Растине. 27 апреля член Комитета по национальной безопасности и внешней политике страны Алаэддин Буруджири сообщил, что закон о новом порядке судоходства в Ормузском проливе будет принят сразу после возобновления работы парламента Ирана. Центральный банк страны открыл уже 4 специальных счета в иранских реалах, юанях, долларах и евро для взимания сборов за проход через пролив.
8: Об авариях.
10: КАМАЗ протаранил 14 автомобилей на МКАД. Авария произошла на внутренней стороне 41-го километра. Водитель грузовика врезался в стоящие машины. Пострадали 7 человек. Четверых госпитализировали, сообщает Депздрав Москвы. По предварительной информации, у грузовика отказали тормоза. На месте работают оперативные службы. Штормовое предупреждение объявлено в Дагестане до 5 мая из-за ливней и усиления ветра до 18 метров в секунду. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС. В горной части высокая вероятность самопроизвольного схода лавин и оползней. Ранее временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин заявил, что вопросы ликвидации последствий наводнения и возмещения ущерба жителям республики остаются в Дагестане первоочередными. Он назвал беспрецедентными меры по ликвидации последствий наводнения в регионе. Ранее стало известно, что Владимир Путин назначил Федора Щукина в Рио главы Дагестана.
8: А США.
10: В районе сверхсекретной американской авиабазы «Зона 51» в штате Невада в конце апреля произошло как минимум 17 поверхностных землетрясений. Об этом сообщает портал Daily Mail. Амплитуда, магнитуда подземных толчков варьировалась от 2,5 до 4,4. Необычные характеристики явления уже породили теории заговора. Конспирологи предположили, что это могло быть тайное подземное ядерное испытание. «Зону 51» построили в 50-х годах прошлого века для испытаний самолетов-шпионов.
8: Обо всем.
10: В Омане прибрежные воды окрасились в красный из-за массовой гибели креветок. Огромное количество рачков выбросило к побережью города Мирбад. Власти сообщили, что их гибель связана с изменением температуры воды и уровня кислорода в ней. Мониторинг продолжается, но пока признаков серьезной экологической катастрофы нет. Специалисты уже приступили к очистке пляжей. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
3: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Бьют по Мираторгу. ВСУ атакуют Брянщину. Дрон влетел в высотку в Москве. Зеленский угрожает ударами 9 мая. Мерц заявил, что не удивлен. Трамп выводит из Германии 5000 американских солдат. И трое туристов умерли. Крупные российские туроператоры не продают круизы на лайнер, где выявлен хантавирус. Об этих и других новостях далее в предстоящие полчаса. ВСУ интенсивно атакуют дронами Брянскую область. Они нанесли повторный удар по эвакуации пострадавших сотрудников Мираторга, сообщил губернатор. Ранее стало известно, что при первой атаке пострадали 7 работников агропредприятия. Удар был из РСЗО «Град» в селе Бровничи Климовского района Брянской области, сообщил Богомаз, губернатор. Вьются беспилотники вокруг столицы. Свыше 50 рейсов задержаны во Внуково на прилет и вылет после введения ограничений. Меры приняты из-за атак украинских беспилотников. С ночи уничтожено 6 дронов, летевших на Москву, сообщил ранее мэр Собянин. Один дрон влетел в высотку на Мосфильмовской улице. Зеленский угрожает ударами по Москве 9 мая. Об этом он заявил в Ереване на неком саммите Европейского политического сообщества, сказав, что украинские дроны могут также пролететь или прилететь на этом параде. О новых угрозах Киева в священный праздник поговорили с кандидатом философских наук, деканом факультета

0: насколько мне известно, до сих пор еще страна ОДКБ. Да, там военные наши есть, и вот он чувствует свою безнаказанность, откровенно провоцирует нас, и провоцирует серьезно. Я думаю, что, опять же, это не он сам это придумывает, ему пишут сценарий в Лондоне, но он уже отрабатывает как актер, как говорится, одной роли, вот такого агрессивного русофоба. Ну, понятно, что наша система ПВО будет максимально отрабатывать, насколько это возможно. Здесь тоже шило в мешке, не утаишь, у них, очевидно, они ведут работу серьезную, равно как и мы ведем серьезную работу. Зеленский готов с нами воевать до Талова. Но вопрос, готов ли делать это украинский народ, большое сомнение. Даже скорее наоборот, не готов, не хотят. Но кто их уже будет спрашивать? Эти ребята, которые сегодня оказались с той стороны линии фронта, среди которых очень много русских людей, находящихся в том числе в заложниках, поэтому они стараются избегать войны, в том числе их отлавливают, Людолова Зеленского, и бросают на передок с заградотрядами, чтобы просто как можно больше было убито в этой братоубийственной бойне. Но надо какие-то, очевидно, принимать решения непопулярные, сложные, не пытаясь кому-то нравиться или не нравиться. То есть возникает много вопросов, почему эта зеленая тварь может вот так вот свободно передвигаться. Он должен сидеть в бункере, в схроне и бояться нос высунуть на улицу. Вот, и к нему не могут приезжать разного рода посланцы, так называемые, из той же Британии и других стран Европы, которые, очевидно, ведут с нами войну. То есть туда свободно могут долетать наши ракеты. Давненько они туда не прилетали. Вот, чтобы как-то остудить их пыл. Ну и еще надо понимать, что подобное заявление и действие со стороны Киева, потому что Киевом это не назовешь, что именно Киев, рогулячая такая, захваченные рогулями, мать и городам русским. Ну, конечно, в этой всей ситуации надо понимать, что они вот угрожают, а мы в это время действительно ведем все равно, сохраняя человеческое лицо, объявляем о перемирии. Ну, вот, и здесь надо совсем уже быть глупым человеком, чтобы не понимать, как говорится, кто на стороне света, а кто тьмы. Да, ну, очевидно, что эта работа должна вестись, но параллельно с этой работой проявление той стороны, на которой мы воюем, все-таки надо, наверное, напомнить им, потому что вспомните, сколько раз какой-то был наш там прилет того же Орешника, и буквально на несколько дней была полная тишина с той стороны, в том числе и в западных СМИ, потому что они каждый раз, знаете, у них, наверное, память как у рыбки, и они очень быстро забывают возможности нашего ВПК, но, может, надо им это напомнить.
1: Также Юрий Кот заявляет, что ВСУ активно изучают беспилотные технологии. Собственно, нам нужно быть начеку.
0: Тут не надо быть 7-5 во лбу, чтобы понимать, что если ситуацию кардинально не переломить, то дальше она будет только усугубляться, и вероятно, это количество будет переходить в качество, тем более, что этим количеством они изучают трекеры, они изучают наши точки расположения ПВО, наши возможности. Они все это время этим занимались, занимаются и будут продолжать заниматься. Здесь стоит вопрос в какой-то серьезной, в серьезном переломе в этой войне, который необходим, жизненно необходим всем нам. Относительно небоскребов, конечно, Россия огромная, и хотелось бы, чтобы Россия жила не в многоквартирных домах, а чтобы у каждого был свой дом, вот, с участком. Но это очень далекая перспектива, а сейчас надо реагировать оперативно. Ситуация сложная. И в этой ситуации необходимо принимать непопулярные решения, с которыми в любом случае мы все согласимся.
1: Мерц не удивлен решению Трампа вывести 5000 американских солдат из Германии. После встречи с президентом США в марте канцлер Германии делал иные заявления. Тогда Мерц был уверен, что Вашингтон сохранит свое военное присутствие в стране. Ну а в настоящий момент в Германии находится около 38 тысяч американских военнослужащих. Это крупнейший контингент армии США в Европе. Интересно, что там изменит 5 тысяч. Ранее 1 мая Трамп пригрозил вывести американские вооруженные силы из некоторых стран Европы, в первую очередь из Германии, из-за позиции по Ирану. Тем продолжит военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.
2: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
3: Сенсационное решение президента США Дональда Трампа о выводе 5000 американских военнослужащих из Германии сегодня, пожалуй, главная военно-политическая европейская новость. Ну и что же за этим стоит, спросите вы. Ну, на мой взгляд, это месть Трампа за то, что в свое время Мерц и правительство

0: РГ не помогли ему драться с Ираном. Тут вот любопытен еще один момент, что Трамп намерен вывести не только 5000, но и намерен вывести еще и ракеты типа «Томагавк» и «Темный орел». А это уже существенным образом меняет картину расклада ракетных войск в Европе. А сколько сегодня американских войск в Германии? 37 тысяч. Выведут всего лишь 5000. Ну, это, в общем-то, не катастрофическое положение для Германии. Но любопытно здесь другое, что общественность Германии эту новость восприняла, если судить по немецкой прессе, с большим удовлетворением. А вот куда Трамп собирается переместить эти 5000 своих вояк, еще пока непонятно. Но самая любопытная новость просочилась через журнал «Политика», такой всезнайка, близкий к Белому дому, ногой открывающих двери в Пентагон и в Белый дом. Вы знаете, что «Политика» написала? О том, что новость о выводе 5000 американских военнослужащих из ФРГ стала ошеломляющей для Пентагона. О, такого у нас еще не было крутого. Хотя, впрочем, вы знаете, вранье было, всплывало между Пентагоном и Белым домом. Помните, несколько месяцев назад Трамп заявил, что он приостанавливает поставки оружия на Украину, а в то же время выступает Кексет, министр обороны Соединенных Штатов Америки, говорит, никто не прекращал. Вот такие непонятки были и в нашей истории. Я вам напомню, что в свое время Ельцин при Клинтоне объявил, что он снял полетные задания с наших ракетных войск, нацеленных на США. Вот тут я помню, вот это был шок в генеральном штабе, потому что никто не знал, что это решение было принято по согласованию с Минобороны и с генеральным штабом. А тут вот оно так, как есть. Но давайте обратим внимание на то, сколько американских баз и объектов сегодня находятся на территории Германии. Их больше 20. Пожалуй, самый опасный объект, ну и для нас прежде всего, это американская ракетная база в Бюхеле. Вот если Трамп еще бы замахнулся на эту базу, помимо того, что собирается вывести томагавки и вот эти темных орлов из Германии, вот это было бы очень серьезно, потому что бы тут возможности очень существенно менялась бы ракетная карта не только Германии, но и Европы. А что же говорят немцы, руководящий состав говорит, что? Ну, например, Мерц говорит, а это не для меня не новость, я знал, что такое будет, никакой паники нет, хотя он, конечно, лукавит. А вот министр обороны ФРГ Писториус высказался куда прямолинейнее и куда объективнее. Он сказал, что такой ход Соединенных Штатов Америки заставляет и нас, Германию, и Европу подумать о своем личном участии в защите Европы. Ну, а теперь посмотрим и на другой вопрос. В целом, Трамп продолжает мстить тем, кто не поддержал его войну в Иране. Вы знаете, под каток Трампа тут уже попадает и не только Германия, попадает и Испания, которая отказалась предоставить военные базы американские для посадки самолетов. Попадает и Великобритания, которая почему-то вместо того, чтобы отправить корабль поближе к Ирану, она решила, что куда-то там сходить на север. Ну что, дорогие друзья, в любом случае вот эти разлады, свары, конечно, ну что тут лукавить? Они, конечно, не могут нас не радовать. Надеемся, что господин Трамп в таком же духе будет действовать и дальше, и мы еще услышим не раз заявление европейских руководителей, что дело идет к развалу НАТО. Во всяком случае, эти слова произнес глава Польши Туск. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
1: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
2: Трое туристов умерли. Российские туроператоры не продают круизы на лайнер, где выявлен хантавирус. Об этом через пару минут.
1: Новости. Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты.
3: Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. О выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19, телефон 520070.
4: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
5: Главное событие 2026 года. Впервые в Великих Луках. Единственный передвижной цирк на льду в России с 3 по 16 мая. Лама, олень, дикобраз, собаки, большие попугаи, ара, обезьян, басерон, рысь, сервал, леопард, морские котики, морской лев ждут вас на парковке ТЦ «Апельсин».
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
7: А знаете ли вы что? Будущего знаменитого диктора радио Юрия Левитана в детстве прозвали «трубой» – зазычный голос.
8: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь.
2: Итак, крупные российские туроператоры не продают круизы на лайнер, где был выявлен хантавирус, сообщает Ассоциация туроператоров России. Ну, что известно, погибли трое, речь идет о хантавирусе, ну, не менее 3 человек, скажем так, если быть совсем точным. Лайнер следовал из Аргентины в Кабо-Верде, сообщил представитель Всемирной организации здравоохранения, подчеркнув, что, вообще говоря, только один случай заражения хантавирусом подтвержден именно лабораторно, то есть, в принципе, подтвержден, а вот еще 5 случаев вызывают подозрения. Судно притормозили в Кабо-Верде. Пассажирам и команде не разрешают покидать лайнер. Медики работают, всех осматривают. Еще один британский турист, находившийся на борту, госпитализирован в ЮАР, у него подтвержден хантавирус, видимо, это он и есть. Но были сообщения, что жертвами возможной вспышки вируса стали 70-летний пассажир и его 69-летняя супруга в Минздраве ЮАР. Ну вот как-то так. И известно, что на борту было 170 пассажиров, 71 член экипажа. То есть, не считая экипажа, около 100 пассажиров. Ну вот, у нас есть тест-система, говорят, вакцин не существует. Ну и вообще, вирусологи говорят, что не так опасно, что что-то, контакт с грызунами от человека к человеку не должно. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе с нами. Майя Арчиловна, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
2: Что это за лайнер такой? Крупный, не крупный? Мы с такими работаем, как он, если мы продаем, то это куда-то...
9: Нет.
2: В принципе, что это за
9: туризм? Достаточно крупный лайнер. Это лайнер ледового класса. И он входит в том числе в акваторию Южного полюса. Но у нас на рынке он не продается. По крайней мере, крупные профессиональные компании, которые специализируются на оказании таких услуг, продают такие круизы, мощные, трансатлантические, в том числе на Южный полюс, они не работают с этим лайнером.
2: А в принципе у нас вот подобные лайнеры, да, как мы с ними, они же у нас здесь не паркуются. То есть вообще как вот с туризмом в этом направлении у нас?
9: У нас не паркуются, но знаете, что меня смущает? Что мы сейчас будем говорить про круизы на Южный полюс в контексте крысиного вируса. Угу. Что мне представляется вообще, в принципе, не очень правильным, потому что дело не в лайнере, и дело не в маршруте, который осуществлял данный лайнер, а дело конкретно в антисанитарии, которая связана с человеческим фактором, не знаю еще с чем.
2: А, вы думаете, то есть вот. Это не то, что он где-то проходил, да, где мог там иметь контакт, ну, в ЮАР, там, в Африке, не знаю где.
9: Нет.
2: Да, то есть это именно внутренняя такая, вы считаете, на...
9: Да.
2: Ага, интересно. А мы это, такие вещи, как не проверили же, наверное, да, фасад везде красивый?
9: Нет, ну, есть репутационные вещи, да, есть, в конце концов, стандарты обслуживания на борту. И, ну, поверьте мне, каждый год, особенно когда мы говорим про большие трансатлантические круизы, это десятки тысяч человек на сотни маршрутов. И если мы с вами обсуждаем один вирус, от которого пострадали 3-5 человек, да, погибли, к сожалению, вы представляете, что было бы, если бы, в принципе, не соблюдали стандарты обслуживания при перевозке десятков тысяч пассажиров?
2: Ну, справедливо,
9: поэтому
2: да.
9: Поэтому это скорее абсолютное исключение, чем какой-то показатель там, или симптом, который должен вызывать тревогу, да, при обсуждении круизного туризма.
2: Ну, как, впрочем, наверное, какой-то любой другой вирус, да, который может в замкнутом каком-то длительном пребывании, и люди могут и заболеть, и не заболеть. То есть такая история, наверное. Здесь вы акцентируете именно на такую антисанитарию, да, возможную.
9: Да. Да.
2: А, интересно, но действительно, наверное, не стоит замыкаться тогда на каком-то лайнере, в принципе, а говорить о подобного рода ситуациях. Как тогда вот реагируют наши туроператоры, которые работают вот крупно, открыто, да, в белую все, по всем договорам, со страховками. Вот что тогда делать туристам?
9: Если, не дай бог, такая история случилась на борту, ну, вы знаете, даже во время ковида, ну, мы теоретически, конечно, можем порассуждать, потому что у всех туристов есть медицинское страхование, им оказывается медицинская помощь. Корабль, если недостаточно сил медпомощи на борту, то, соответственно, судно пристанет в ближайшем порту, и там будет оказана помощь туристам, и это все входит в медицинскую страховку. То есть турист за это не платит на месте за оказание медицинских услуг. Но, опять же, если помните, в ковидную историю, там были такие, когда был ковид, там были страшные истории про круизные корабли, которые стояли на рейде, по-моему, где-то рядом с Японией, и где по 300 человек заболело ковидом, и половина персонала заболела ковидом. Но, да, опять же, это произошло на каком-то одном судне, а не на всех круизных судах, которые теоретически в это время могли находиться в плавании. Ну, справедливости ради, был не самый высокий сезон, да, это был март. Но, тем не менее, то есть это был не один корабль в это время был в море. То есть, безусловно, заболевания какие-то с туристами на борту случаются. Медицинская страховка у них оформлена, она оформляется и оплачивается заранее. И помощь им оказывается. Но я бы сказала, Бог миловал, что мы до сих пор не столкнулись с такими какими-то страшными, беспрецедентными историями, которые попали бы наши граждане.
2: Ну да, то есть, в принципе, важно помнить, что просто должна быть страховка, да, и договор. Да. То есть, может быть, здесь позвонить представителю туроператора, не оставшись наедине, да, в случае, если что, не обязательно умирать, собственно, да, просто можно что-то заболеть, плохо стать.
9: Ну, конечно, да. И представитель туроператора, то есть у представителя туроператора всегда есть связь с круизной компанией, которая обслуживает тот или иной маршрут. А круизные компании, поверьте, они крайне щепетильно относятся, потому что щепетильно относятся к сервису у себя во время круиза, потому что потерять репутацию можно очень легко.
2: Ну да, то есть один случай
9: уже. Можно войти в историю, да.
2: Никто не захочет. Да.
9: Конечно, конечно.
2: Да, спасибо. Майя Ламидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России. Напомним, что ранее стало известно, что трое туристов умерли на круизном лайнере, который производил путешествие через Атлантический океан. На борту был хантавирус, обнаружен, по крайней мере, один подтвержденный случай. Говорят, что это опасная инфекция с высокой степенью летальности. Но, с другой стороны, говорят, что не такая уж она и заразная. Прямо сейчас судно стоит на якоре у берегов Кабо-Верде, но покидать корабль пассажирам по-прежнему запрещено. Тем продолжит Егор Волгин.
10: На круизном лайнере в Атлантическом океане произошла вспышка смертельного вируса. Судно MV Hondius и 150 пассажиров на борту вышли 3 недели назад из аргентинского города Ушуая в Кабо-Верде. В рамках маршрута лайнер заходил в Антарктику и район Фолклендских островов. Во время перехода через Атлантику у ряда пассажиров начали проявляться симптомы тяжелого респираторного заболевания – Первым заболевшим оказался 70-летний мужчина. Позднее заболевание было выявлено у его 69-летней супруги. В итоге под медицинским наблюдением оказались 6 человек. Трое из них в результате скончались, в том числе пожилая пара, а один в настоящее время находится в реанимации в Южной Африке. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения. Лабораторные исследования показали, что один из пассажиров заразился хантавирусом. Статус остальных заболевших уточняется. По словам ученых, хантавирусы представляют собой группу вирусов, передающихся человеку от грызунов. При этом хантавирус очень опасен. При отдельных формах инфекции летальность может достигать 40-50%, рассказал радио «Комсомольская правда» вирусолог, профессор научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альштейн.
11: Вирусная природа вот такого заболевания, она была давно уже известна. Вирус выделили только в 70-х годах. Он довольно трудный для выделения. Для него характерно, что его геном состоит из 3 кусков. Этот вирус передается от мелких грызунов, как правило, степных грызунов. Полевые мыши, полевки – вот это то, что может передать этот вирус человеку. Причем передача осуществляется путем заражения, вдыхания отходов жизнедеятельности этих животных. Болезнь эта тяжелая, может заканчиваться смертельным исходом. Особенно опасен в этот хантавирусный кардиопульмональный синдром, там до 50% может быть летальность.
10: В Роспотребнадзоре уже поспешили заявить, что контролируют ситуацию с заражением пассажиров лайнера. В пунктах пропуска в нашу страну уже появились диагностические тесты для хантавируса, чтобы не допустить завоз опасной инфекции. Однако медики отмечают, что как таковой хантавирус уже известен отечественным ученым. Ежегодно им заражаются тысячи россиян. В первую очередь это жители Урала и Сибири. Но рисков возникновения эпидемии нет, так как от человека к человеку эта инфекция не передается, подчеркнул Анатолий Альштейн.
11: Эпидемии этот вирус не вызывает. Дело в том, что человек, зараженный хантавирусной инфекцией, не передает эту инфекцию другому человеку. Поэтому эпидемии никакой большой быть не может. Что касается вообще распространения этой инфекции в России, то тысячи людей каждый год при контакте с природой, при контакте вот с лесными этими грызунами заражаются, и это хорошо известно. Есть районы, где эта болезнь встречается довольно часто. Вот Урал, Приуралье, в Сибири, на Дальнем Востоке. Чего-то такого вот особенного, стремительно распространяющегося, этого не будет. Это нам не грозит.
10: На данный момент лайнер стоит на якоре у побережья Кабо-Верде в районе столицы Прая. Власти страны не дали разрешения на высадку пассажиров, что осложняет оперативную эвакуацию. Компания же, владеющая судном, заявила, что занимается решением серьезной медицинской проблемы на борту и оказывает поддержку пассажирам и их семьям. Вместе с этим рассматривается и возможность введения карантинных мер для всех находящихся на борту. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
8: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
12: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной, бережно, не травмируя слизистую. Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 1-2-5 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 1-2-5. Все звонки по России бесплатны.
13: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
14: Новости на радио «Комсомольская правда».
15: В Великих Луках, 15:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Накануне 9 мая великолучане стремятся навести порядок во всех мемориальных местах города. Благоустроена и территория у памятного знака работникам локомотива вагоноремонтного завода на улице Малышева. На уборку вышли учащиеся школы номер 17. Они не просто привели в порядок площадку около мемориала, но и вспомнили о героическом прошлом Великих Лук. У обелиска продолжается обновление брусчатки. Сделать это помогла победа в региональном конкурсе ТОС. Напомним, что месячник по благоустройству города продлился до 31 мая. В Великих Луках на автомобильной дороге по улице Энгельса от проспекта Октябрьского до улицы Комсомольца Зверева продолжаются работы по устройству асфальтобетонного покрытия. В связи с этим на указанном участке будет временно прекращено движение автотранспорта 4 и 5 мая с 9 до 18 часов. Учесть эту информацию просят автомобилистов при планировании маршрутов движения. Чрезвычайная пожарная опасность 5 класса ожидается в Псковской области с 4 мая. В МЧС России по региону предупредили о мерах предосторожности в этот период. Не жечь мусор на своих садовых и дачных участках, не подвергать опасности населенные пункты, беречь имущество и свое здоровье. Просьба к родителям не оставлять без присмотра детей, чтобы детская шалость не превратилась в большой пожар.
16: О валютах.
15: Доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки, юань 10 рублей 96 копеек.
16: О погоде.
15: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 26 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
13: Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
18: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
13: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов с отработкой сценариев конвенциональной войны. Европа с задором начала учение у наших границ. Меняют условия, но банки не спешат радикально снижать ставки по рыночной ипотеке. И Шакира. Певица дала крупнейший в жизни концерт. Бесплатное выступление в Рио-де-Жанейро посетили 2 миллиона человек. Все подробности прямо сейчас. Итак, Европа готовится к войне с нами не на словах, а на деле. Эстония запустила военное учение прямо у наших границ. Она сама вся у наших границ. С отработкой сценариев конвенциональной войны, следует из заявления Минобороны города республики. С чего они взяли, что война будет конвенциональной, непонятно, но стараются. В крупнейших учениях весенний шторм на границах с Россией примет участие 12 тысяч военнослужащих из Эстонии и стран-союзников. Среди них США, Великобритания, Канада, Франция, Германия, страны Прибалтики, Украины и так далее. Где находятся США с Канадой? Где Эстония? Основная задача учения – отработка планирования, ведение оборонительных операций в смоделированных условиях войны в координации с партнерами. Учения продлятся до 1 июня, все желающие приходить. В то же время в Литве полевые тактические учения «Железный волк» 2026 с участием более 2500 военных, 300 единиц техники. Готовятся и оценивают готовность подразделений к реализации оборонительных планов страны. Обороняться хотят до Урала, видимо. Будут выполнять усиленные НАТО группы передового присутствия, союзники опять Великобритания и Польша. Военно-морские силы Финляндии проведут в мае новые учения у нашей границы. А боевые позиции там и оставят, и еще укреплят. В нашем совбезе сказали, что масштаб военных учений в Финляндии вблизи границы значительно вырос. Ну и как-то вот, в принципе. Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. Виктор Николаевич, здравствуйте.
19: Добрый день.
2: Ну, смотреть будем с попкорном или поучаствуем? Не мы с вами, мы как страна, да, поучаствуем, может
19: я
2: быть,
19: понимаю,
2: в учениях.
19: Я да. понимаю, нас с вами не пустят, там же и надо иметь шенгенскую визу, чтобы в Эстонию попасть.
2: Ну, только если как диверсанты.
19: Визой, и то с нашими фамилиями не пустят через границу. Поэтому, конечно, будем наблюдать. Вот. Я думаю, что это учение НАТО, надо сразу сказать, это учение не Эстонии. Эти учения плановые, запланированы на май месяц, когда мы будем отмечать с вами 81-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне, в том числе и освобождение Прибалтики, освобождение Пруссии, вот, и других территорий, занятых фашистами. Так что эти фашисты вернулись к власти, или их наследники вернулись к власти в Западной Европе, в том числе и Прибалтике, и они, и в НАТО, они теперь демонстрируют нам свою силу. Но вы правильно задали вопрос, когда они проводят конвенциальные учения, кто сказал, что их агрессия против России закончится конвенциальными войнами? Конечно, нет. Надо понимать, что у НАТО суммарно войск больше, чем у нас, техники больше, чем у нас. И, естественно, мы будем отвечать всеми теми видами оружия, которые у нас есть. А у нас есть не только конвенциальное оружие. Даже конвенциальное у нас есть гораздо мощнее, чем то, что у них есть. Но я думаю, что для страстки мы отметим так, чтобы им неповадно было. Конечно, в Эстонию мы применять ядерное оружие не будем, потому что там рядышком Псковская область, Ленинградская область, чтобы ветер не занес на нашу территорию. Но недалеко те страны, которые годятся под неконфиденциальный удар, вот, и они поймут, что нападать на Россию – это плохая идея. Вот. Так что будем
2: какие?
19: Наблюдать.
2: Это какие страны? И что вы имеете в виду?
19: Ну, какие? Есть Германия. Вот, есть
2: по Германии
19: Норвегия,
2: ядерным оружием есть... ударим?
19: Ну, а почему нет? Если
2: ну,
19: они
2: может, они к этому...
19: К войне с нами.
2: Что, они не понимают разве что? Может быть, их идея
19: они
2: есть в том, чтобы нас
19: понимают.
2: Провоцировать на ядерную
19: войну? Они всегда прекрасно все это понимают, но они думают, что мы не применим ядерное оружие. Они ведь смотрят, как мы воюем на Украине, и когда мы не наносим удары по верхушке вот этого бандеровского режима, когда мы не бьем по вокзалу киевскому, не нашему киевскому вокзалу, а киевскому вокзалу Киева, вот извините за тавтологию, когда мы не наносим удары по станциям пограничным, где переодеваются вагоны с узкой европейской колеи на широкую и везут на территорию Украины боеприпасы и вооружение, это не только с Польши, не только со стороны Чехии и Румынии, вот, они думают, что раз мы так не поступаем, как, например, американцы, когда бомбили Иран или бомбили все остальное, там, Югославию, Ирак, Афганистан, и Сирию и так далее, Ливию и так далее. Вот, поэтому они думают, что мы не будем так действовать. Но я думаю, что Украина – это украинский народ, это наш родной, братский народ. Мы так с ним поступать не будем.
2: А эстонский?
19: А с немцами... Нет, ну, эстонский тоже не братский народ нам, но у нас есть и для него и орешник, и есть...
2: Нас не поймешь, Виктор Николаевич, что братский, то не братский, надо как-то определиться, да? Если бы он продолжал оставаться братским, наверное, он бы не шел войну против нас, да, руками...
19: Народ эстонский, он разный. Вы знаете, что вот сейчас там в Эстонии продают туры в Нарву на 9 мая,
2: да,
19: чтобы все люди приехали на берег реки Нарвы и смотрели, как в Ивангороде будут отмечать 9 мая. Какой там будет концерт, фильмы будут показывать. И многие люди из Эстонии, русскоязычные, приедут туда и будут смотреть, там, там всегда это бывает. И надо помнить, Палбиски есть такой город в Эстонии, недалеко от Нарвы, где была когда-то военно-морская база российская, учебный центр, на атомной подводной лодке там тренировали наш народ, там много жен наших офицеров, русские офицеры, которые остались после распада Советского Союза там. Вот. И они тоже будут на берегу и смотреть парад. Для них парад это гордость за свою родину. Они родину считают Советский Союз, хотя живут в Эстонии. Ну, никуда не денемся, они там привязаны к земле, к квартирам, спасибо, к быту и так далее.
2: Спасибо. Виктор Литовкин, военный обозреватель, полковник в отставке. Ну, Польша ведет переговоры с американцами об увеличении американского воинского контингента, сообщил замминистр обороны республики. Но он не смог подтвердить, что данный вопрос связан с возможностью вывода из Германии 5000 военных США. Банки же не спешат радикально снижать ставки по рыночной ипотеке. Большинство предпочитает лишь менять различные условия по ипотечным программам, в первую очередь рефинансирование. В этом сегменте особенно обострилась конкуренция за заемщика. Юрий Кораблев задается вопросом, почему же банки не хотят снижать процент по рыночной ипотеке.
20: Честное риэлторское.
21: Всем привет! Это программа «Честная риэлторская», я Юрий Кораблев, ваш помощник в сфере недвижимости. Массовое снижение ставок по рыночным ипотечным программам пока не происходит, несмотря на планомерные действия Центробанка по снижению ключевой ставки. Пока снижение ставок на 0,2-1 процентный пункт на покупку квартиры объявили только Сбер и Банк Дом РФ. Причем у Сбера ставки по основным рыночным продуктам нередко были выше, чем у других банков. По данным Дом РФ, на 24 апреля до объявления о снижении средневзвешенные ставки у большинства крупнейших банков на первичном и вторичном рынках составляли от 18 до 20%. Участники финансового рынка предпочитают пересматривать дополнительные условия. Прежде всего, это касается первоначального взноса. Банки сохраняют высокий уровень настороженности из-за неопределенности на финансовых рынках и инфляционных рисков. Об этом в интервью радио «Комсомольская правда» заявил научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований экономики знаний Высшей школы экономики Георгий Остапкович.
22: Банки, коммерческие банки, ведут себя так, как ведет центральный банк. Центральный банк тоже особо не спешит снимать ключ, понижать ключ. Он выбрал себе вот этот вялотекущий темп по 50 базисных пунктов и придерживается его, чтобы не происходило в экономике. Экономика в четвертом квартале росла, снизили только на 50 базисов. В первом квартале она падала, все равно тот же шаг на 50 базисов. Центральный банк находится в зоне некоторой неопределенности. Они не могут выработать себе какой-то быстрый тренд на снижение. Ведь вся ипотека и рыночные, и автокредиты пошла бы резко вниз, если бы Центральный банк начал бы там, ну, чуть ли не галопирующими темпами снижать ключ. Но банки видят, что некоторая, как вы говорите, неопределенность. Плюс госпожа Набиуллина никакой уверенности в пресс-релизах не проявляет. Более того, она говорит, что проинфляционных факторов больше, чем дезинфляционных. Но тогда с какой стати банки будут снимать понижать рыночную стоимость кредитов.
21: В ближайшее время такая ситуация на рынке ипотечного кредитования будет сохраняться, считают эксперты и участники рынка. Банки будут и дальше использовать различные маркетинговые инструменты, чтобы удерживать спрос на рыночные программы ипотеки. Однако существенные изменения по ставкам коснутся только программ рефинансирования. На этом у меня все. С вами был Юрий Кораблев и программа «Честная риэлторская». До встречи в эфире.
20: «Честная риэлторская».
2: О майских праздниках. МОК приостановил работу спецкомиссии по киберспорту, и певица Шакира дала крупнейший в своей жизни концерт. Обо всем через пару минут.
20: Новости.
0: Минус размер в одежде всего за месяц реально. Фитнес-тренировки в Академии спорта «Пилон». Он – это результат, который видно. Джампинг, пилон, степ и силовые. Сжигаем до 500 калорий за занятие. Комфортный зал и сильные тренеры ждут тебя на Зверево 39. Запишись прямо сейчас. 911-351-55-66.
1: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на «Гоголя 2Б». Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9-45-15.
3: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто. Классические костюмы и любимые джинсы. Модные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
23: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
24: С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет.
23: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
2: Майские праздники еще не окончены. Главный праздник впереди, 9 мая. Но выходные по случаю продлятся с 9 по 11. В Минтруда рассказали, как будем отдыхать в 27 году. На отдых будет почти половина года, 118 дней. Об этом и других новостях экономики далее. Евгений Проскуряков.
23: Экономика на радио КП.
25: Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Комсомольская правда». В эфире наш ежедневный обзор самых важных и интересных экономических новостей. И сегодня мы обсудим очередной ГОСТ, который приняли в России. Это ГОСТ на вейпы. Если говорить точнее, его не приняли с нуля, а изменили уже существующий документ. Как сообщает Росстандарт, нововведения существенно ужесточают требования к продукции, ее характеристикам, оформлению и обращению на рынке. Речь, если говорить официальным языком, идет о ГОСТе под названием «Жидкости для электронных систем доставки никотина. Общие технические условия». Что же это за изменения такие? Во-первых, вводятся ограничения по объему жидкости. Капсулы должны вмещать не более 2 мл, одноразовые электронные системы доставки никотина не более 10 мл, а емкости для заправки не более 30 мл. Во-вторых, установлен максимальный срок годности курительных жидкостей – не более 2 лет с даты изготовления. В-третьих, запрещено оснащать устройство дополнительными функциями, которые не связаны с прямым назначением. Это цифровые игры, средства связи и тому подобное. В-четвертых, внесены ограничения по дизайну, чтобы вейпы не были привлекательными на вид, особенно для молодежи. Курительные устройства и емкости для заправки не должны выпускаться в форме пищевых продуктов, игрушек, людей или животных. А на упаковку и сами устройства нельзя наносить изображения еды, напитков, лекарств, растений, а также людей, животных и мультяшных или книжных персонажей. И, наконец, в-пятых, предупреждающие надписи должны занимать не менее 30% площади лицевой стороны упаковки. Для никотинсодержащей продукции предусмотрена надпись «Никотин вызывает зависимость», а для безникотиновой данный продукт может нанести вред вашему здоровью. Инициатива, конечно, хорошая, но проблема в том, что этот ГОСТ не является обязательным к исполнению. Соблюдение таких стандартов обязательно только в случаях, если производитель указал, что его товар выпущен по ГОСТу. Так что этот документ не более чем ориентир для производителей. И не факт, что они захотят работать по новым правилам, даже ради улучшения собственной репутации в глазах клиентов. Ведь товарам, выпущенным по ГОСТу, у нас традиционно отдают предпочтение люди, которые выросли в СССР. А они, мягко говоря, не главные покупатели электронных сигарет. Но и заодно напомню, что в мае Госдума собирается дать регионам право вводить полный запрет на продажу вейпов на своей территории. Депутаты давно озабочены этим вопросом и вот, наконец, решили перейти от слов к делу. Начнут именно с регионов, чтобы отказ был не резким и всеобщим, а постепенным. При этом про запрет обычных сигарет, о вреде которых известно очень давно и абсолютно всем, наши депутаты речь не ведут. И еще по случаю окончания первых майских праздников давайте обсудим, как мы будем работать и отдыхать в 2027 году. Но сначала давайте подведем предварительный итог этих самых майских, которые в этот раз я называю, да, именно майскими праздниками. Ведь даже как-то язык не поворачивается назвать это каникулами. Вот в прошлом году май подарил нам две порции отдыха по 4 дня каждая. И в позапрошлом году, кстати, тоже. А вот в нынешнем году это не более чем удлиненные выходные. По 3 дня на первое и столько же на девятое. И в следующем году нас ждет то же самое. Этой новостью нас то ли обрадовал, то ли огорчил Минтруд, который опубликовал проект производственного календаря на 2027 год. Давайте его изучим с самого начала. Начнем с того, что новогодние каникулы в следующем году продлятся целых 11 дней. С 31 декабря по 10 января включительно. Это почти рекорд. Больше было только в начале нынешнего года, когда нам подарили 12 дней ничего не делания. Затем нас ждут 5 серий выходных по 3 дня каждая. В честь 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая и 12 июня. А вот настоящие мини-каникулы ждут нас в ноябре 2027 года. Целых 4 дня. Это потому, что правительство решило перенести выходной день с субботы 2 января на пятницу 5 ноября. Напомню, что если официальный праздник выпадает на субботу или воскресенье, то его должны переставить на какой-нибудь рабочий день, что и случилось в данном случае. Не май месяц, конечно, но тоже неплохо. Отрепетируем новогодние праздники. Если же говорить в сумме, то следующий год подарит нам 118 выходных и 247 рабочих дней. Получается, что практически каждый третий день будем отдыхать. Так что грех нам с вами жаловаться на короткие майские праздники.
4: Экономика на радио КП.
2: МОК приостановил работу специализированной комиссии по киберспорту, сообщает японская пресса, отмечая, что внутри комитета сохраняется сильное противодействие тому, чтобы киберспорт рассматривался в качестве спортивной дисциплины. Владимир Василий Воронин решил поиграть и приобщиться к киберспорту, заодно расскажет нам и о других новостях.
5: Новости спорта. Краснодар обыграл Тольяттинский «Акрон» со счетом 1-0 в матче 28-го тура российской премьер-лиги. Единственный гол в матче на счету Джона Кордобы, 72-я минута. Краснодар после победы над «Акроном» вернул себе лидерство в турнирной таблице РПЛ. Теперь на счету клуба 63 очка после 28 туров. «Зенит», находящийся на второй строчке, уступает Краснодару 1 очко за 2 тура до конца чемпионата. В следующем туре краснодарская команда 11 мая встретится на выезде с московским «Динамо». Российский теннисист Роман Сафиулин стал победителем турнира ATP серии Challenger в австрийском Маутхаузене. В финале 28-летний Сафиулин обыграл 136-ю ракетку мира португальца Жайми Фарии. Сафиулин занимает 176-ю строчку мирового рейтинга. Для россиянина эта победа стала второй подряд на Challenger. 19 апреля спортсмен в финале турнира в Португалии обыграл француза Валентена Руайе. Лучшим местом Сафиулина в рейтинге ATP было 36-е в 2024 году. Теннисист в 2023-м дошел до четвертьфинала Уимблдона, а в 2024-м участвовал в Олимпиаде в Париже, где в третьем круге уступил Карлосу Алькарасу. Пилот «Мерседеса» Кими Антонелли стал победителем основной гонки четвертого этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Майами, который проходит на международном автодроме в США. Итальянец выиграл третью гонку подряд. Вторым финишировал действующий чемпион-британец Ландо Норрис из «Макларена». Клетчатым флагом в финишном створе взмахнул 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль. Также гран-при посетил 8-кратный обладатель «Золотого мяча» аргентинский футболист Лионель Месси. С вами был Василий Воронин.
4: Новости спорта.
2: Шакира, Шакира. Певица дала крупнейший в жизни концерт. Бесплатное выступление на пляже в Рио-де-Жанейро посетили 2 миллиона человек. Местные власти рассказали, что концерт принес экономике города аж свыше 160 миллионов долларов. Подробности далее.
6: Певица Шакира дала самый масштабный концерт в своей жизни. Бесплатное выступление звезды на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро собрало 2 миллиона зрителей. Об этом заявил мэр города. Концерт прошел в рамках тура «Женщины больше не плачут». Эти слова из одноименного альбома певицы 2024 года стали по-настоящему вирусными в соцсетях. Да и сам альбом стал долгожданным релизом. Последний раз она выпускала пластинку аж в 2017-м.

Начало концерта задержали более чем на час, но когда дроны над пляжем вывели в небе по-португальски «Я люблю тебя, Бразилия», публика взорвалась аплодисментами. После этого Шакира вышла на сцену и вспомнила свой первый визит в страну. Впервые она приехала в Бразилию в 18 лет. «Тогда я мечтала спеть для вас, и теперь посмотрите на это, жизнь волшебна», — подытожила воспоминания певица. В двухчасовой сет-лист вошли главные хиты Шакиры — «Hips Don't Lie», «Лат Артура», «Вака», а также несколько композиций, спетых с приглашенными бразильскими певицами Иветти Сангалу и Анитой, а также пятикратным лауреатом премии Грэмми бразильским композитором Каэтану Велозу.

0: Пока.
1: Значительную часть выступления Шакира посвятила женщинам, начиная от названия тура и заканчивая словами «Мы, женщины, каждый раз, когда падаем, встаем намного мудрее». Помимо этого, она недвусмысленно намекнула на свои отношения с экс-футболистом Барселоны Жераром Пике. Певица заявила: «Знаете ли вы, что в Бразилии около 20 миллионов матерей-одиночек? Им приходится много работать, чтобы содержать семьи. Я одна из них». Шакира и Пике разошлись в 2022 году на фоне слухов об изменах футболиста. За 12 лет совместной жизни певица родила двух сыновей от спортсмена. После этого высказывания часть зрителей начала скандировать нецензурные возгласы в адрес Пике.

0: Закончилось выступление грандиозным фейерверком, а сама певица размахивала флагом Бразилии под зажигательные ритмы. Согласно оценке городских властей, концерт Шакиры принес экономике Рио около 800 миллионов реалов, чуть больше 160 миллионов долларов, что положительно сказалось на гостиничном бизнесе, ресторанах, транспорте и розничной торговле. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
1: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Реклама.
2: Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries. БАД не является лекарственным средством.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
1: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
4: Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем».
1: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
5: К нам весна шагает быстрыми шагами. И сугробы тают под ее ногами. «Русская весна». На радио «Комсомольская правда».
1: В Москве 16 часов. В Уфе 18. В Чите 10 вечера. В Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: Здравствуйте. В студии Ольга Демидова.
1: Об атаках.
6: Уничтожены еще 2 беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. Он отметил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Ранее он сообщал, что с начала суток сбили 7 дронов, летевших на столицу.
1: О Ближнем Востоке.
6: Центральное командование вооруженных сил США утверждает, что 2 торговых судна под американским флагом пересекли Ормузский пролив. По данным военных, американские эсминцы с управляемыми ракетами находятся в Персидском заливе в рамках операции «Фридом». Американские силы активно помогают восстановить транзит для коммерческого судоходства. Словакия не поддержит никакие военные кредиты для Украины и не будет бесплатно передавать ей оружие. Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо на полях встречи Европейского политического сообщества. По его словам, Братислава не намерена участвовать в таких схемах помощи Киеву. Ранее Фицо открыто говорил о неготовности Украины к вступлению в Евросоюз. По его словам, Киев не может рассчитывать на быстрое принятие в ЕС, поскольку есть более подготовленные страны. Среди них он назвал Черногорию, Сербию, Албанию. Фицо также предупреждал, что вступление Украины в Евросоюз сейчас может привести к фатальным последствиям. На круизном лайнере, где бушует хантавирус, есть как минимум один россиянин, утверждают СМИ. У Ассоциации туроператоров России информации о наших гражданах нет. Ранее агентство «Франс-Пресс» передавало, что 3 человека погибли из-за предполагаемой вспышки хантавируса. Роспотребнадзор, в свою очередь, заявил, что держит сообщение о ситуации на контроле. Пока обсуждаются 2 версии того, как болезнь могла оказаться на лайнере. Первая – один из пассажиров заразился перед круизом. Вторая – на корабле мыши и крысы, и хантавирус разнесла система вентиляции. Лайнер направлялся из Аргентины в Кабо-Верде, но там ему пришвартоваться не разрешили. Судно рассчитано примерно на 170 пассажиров и 70 членов экипажа.
5: Обо всем.
6: Амстердам стал первой столицей в мире, где запрещена реклама мяса и продукции, в составе которой есть ископаемые виды топлива, сообщает BBC. Это одна из мер, которая должна способствовать снижению до минимума выбросов парниковых газов и сокращению потребления мяса жителями к 2050 году вдвое. Первым в мире городом, запретившим рекламу мяса в общественных местах, стал нидерландский Харлем в 2022 году. За ним последовали Утрехт и Нейминген, также в Нидерландах. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
5: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
7: Здравия желаю, в эфире «Военное ревю» радио «Комсомольская правда». И с вами в ближайший час проведут все те же ведущие. Позвольте нам представиться, может, еще кто-то не знает. Я Виктор Баранец, а рядом со мной с вами...
8: Аким Апачев, здравия желаю.
7: Да, здравия желаю, уважаемые радиослушатели. Сразу быка за рога. Тут на медне, в знаменитом по разным ипостасям парке «Патриот» состоялась... Очень интересная конференция, беседа, коллоквиум, как хотите, в которой участвовали представители Министерства обороны, других силовых структур, Минобразования и так далее. И очень интересный разговор завязался о нынешнем состоянии военно-патриотического воспитания и о том, что сегодня представляет собой начальная военная подготовка. Вот такие приступы в нашем обществе за последние годы, по-моему, уже 3 раза были. Ну, вы наверняка знаете, что сначала начальная военная подготовка после падения Советского Союза была искалечена полностью. Потому что ее заменила ОБЖ, основа безопасности жизни. Мальчики там учились утюжок ремонтировать, девочки делать уколы, пирожки, печь и так далее. Но все-таки... под давлением особенно армейской общественности, все-таки удалось решить одну проблему, попытаться хоть в каком-то виде вернуть начальную военную подготовку в школу. Сделали смесь ежика с мотоциклом. Взяли часть курса начальной военной подготовки старого, сместили

0: вплоть до Кремля. Ну, во-первых, зачем вы милитаризуете детей? Зачем вы калечите наших мальчиков?
1: Ой-ой-ой.
0: Наших девочек, они идут в школу с накрашенными ресничками, а этот дядька требует одевать этот вонючий противогаз. Что вы делаете? Пошли навстречу либеральной общественности и уничтожили НВП. А сейчас вот эта лава военно-патриотическая, она потихоньку поднимается с помощью, кого вы думали, участников специальной военной операции. Там ребята пришли к этому вопросу не с либеральными принципами. Там просто уже настоятельно требуют, чтобы полноценная начальная военная подготовка вернулась в школу. И тут вы мне задаете вопрос. Баранец, если ты ставишь вопрос, ну тогда я сам отвечаю. Я не на все вопросы знаю ответы. Но в данном случае скажу свою небесспорную точку зрения. Что выскажу? Ну, что я вижу в качестве начальной военной подготовки полноценной? Конечно, это прежде всего подбор кадров. А у нас кадров вполне хватает для того, чтобы люди рулили начальной военной подготовкой, те, кто был в бою, кто был на специальной военной операции, запаснички, отставнички. Таких мы можем запросто найти. Ну, а теперь что? Что сам предмет начальной военной подготовки? Тут думать много не надо. У нас есть великолепный советский опыт. Это военная история. Да, не помешает парням и девчатам знать российскую военную историю. Не мешает, как это было и раньше, и заглянуть в уставы. Там ничего сложного нет, но мальчики, которые придут в строй, они уже будут знать, что такое там и шеренга, и дистанция. Парни будут знать оружие, стрелковое. А возможно, где найдутся поумнее, пошустрее преподаватели, свозят часть, покажут танк, пушку, систему, реактивную систему огня и так далее, и так далее. Это не помешает. Парни, которые придут в армию, ну, не будут такими глазами смотреть, что это такое. Да, ну, конечно, учебники. Нужны учебники. Посмотрите, я помню хорошо на учебники начальной военной подготовки советского времени. Блистательные учебники, основательные. Сам с удовольствием и сейчас бы их перечитывал. Ну и что? Конечно, материальная база. Я помню, когда я учился в маленьком городке Барвенко, в маленькой школе, у нас была начальная военная подготовка в этой школе. Я не знаю, откуда брались десятки плакатов, откуда были малокалиберные винтовки, откуда девочки таскали какие-то медицинские препараты, как они делали сделать укол. Все это было в маленькой школе, которую рулил фронтовик, правда, Друзенко, его Николай Петрович, я его запомнил. Конечно, материальная база нужна, и здесь первую роль, конечно, должны сказать и Министерство обороны, да и другие силовые структуры, потому что это наше общее дело. Ну и, конечно, и тактическая медицина нужна девчатам, да и не только девчатам, и парням. Ведь сейчас вы видите, что командиры говорят, приходят хлопцы, выпускники, ну, молодые, которые там школу закончили, там подучились где-то в колледже, в институте, они элементарно не могут перевязку сделать при ранении там ногу.
1: Да,
0: или,
1: да, вот это, руку. Вот это, да, пожалуй, да, самая важная часть.
0: Да. Ну, конечно, я помню, начальная военная подготовка включала собой различные виды учения. Конечно, это была какая-то, может быть, мальчишеская игра, но там присутствовали военные, там присутствовали и боевая техника и так далее. Ну, а напоследок я вам скажу о забавном случае. Когда я служил в славном городе Белогорске Амурской области, там в школе была достаточно серьезно поставлена вот эта самая начальная военная подготовка. И я, корреспондент дивизионной газеты, и солдатик со мной, тоже был корреспондентом при командированных редакции, мы пошли посмотреть, как школьники соревнуются с сержантами. Ну, был в субботний день или воскресный, не помню, привели нас в тир и так далее. Вот сержанты, войсковые сержанты и школьники. Ну, я где-то чего-то не досмотрел, И приезжаем в редакцию, и мой сержантик написал заметку. Я посмотрел на заголовок, вы будете смеяться.

0: Заголовок гласил: «Школьник обстрелял сержанта». Браво, браво. Это было очень, очень интересно и забавно. Ну ладно, об этом можно много рассказывать. Я свое видение вам высказал. Возможно, оно не бесспорно. Вам никто не мешает и свои предложения давать. Я на этом ставлю точку и предоставляю слово кому? Акиму Апачу. У него есть что же сказать.
1: Не убавить, не прибавить, все по факту. Сейчас, конечно, бы ее чуть видоизменить, потому что сборка-разборка, знаете, вот нас всех мучили этим. И другое слово соответствующее. Но сегодня лучше бы меня учили с ружьишка стрелять, знаете. Был бы увереннее. Значит, мне кажется, что это очевидно, что, во-первых, медицина, ну, вот в Москву прилетает. Ну, если дети будут уметь оказывать первую помощь, ничего дурного в этом не вижу. Раз. Второе, конечно же, можно делать налеты. В школах уже должны, в каждой школе уже должен открыться FPV-класс, условно, где дети будут учиться летать. Потому что это не только сейчас мне начнут, а вот к чему мы готовимся, к войне. Это и в гражданском мире пригодится ребенку. И не дай бог война, он будет готов, у него будет налет. Ну, мы вкатились уже в историю, где роботизированная война, то есть роботизация будет увеличиваться. Ну, то есть мы, вот дети сегодня играют в Counter-Strike, рано или поздно они будут условно такими же андроидами, дронами, человекоподобными роботами принимать участие в столкновениях. Ну, то, что казалось нереальным еще 4 года назад, сегодня стало реальностью. Поэтому, конечно же, детей нужно готовить просто к любым вызовам.
0: Вот ты тоже меня навел на мысль, забыл сказать про БПЛА. Да, отдельным предметом, может быть, в начальной военной подготовке должна быть, безусловно, умение работать, хотя бы с примитивным...
1: Конечно, там в гражданской сфере просто скоро произойдет большой резкий рывок применения БПЛА в гражданской жизни, их станет огромное количество разного типа, поэтому это и на гражданке пригодится, но он будет уметь пикировать цель, ничего дурного в этом не вижу. Мой сын учится летать.
0: Ну а что? А теперь мы ждем ваших звонков. Поехали. Кто первый? Анатолий у нас. ДНР.
1: Алло. Анатолий, здравствуйте. Да.
2: ДНР, здрасте. Горловка.
1: Горловка, приветствую.
2: Виктор Николаевич, большая просьба к вам. Слушать невозможно «Комсомольскую правду». Помехи идут такие уже больше месяца. Пожалуйста, поговорите, невозможно слушать, понимаете? Весь ТФМ забивают, идет, и, в общем, не разобрать ничего нельзя.
1: Это в Горловке.
0: А как вы думаете, кто мешает?
1: Да это противник там, не дают слушать нашу передачу, глушит нас в Горловке.
2: Слушать на радио «Комсомолку» забивает, слушать нельзя.
1: Будем решать. Ну, будем решать. Спасибо большое. Разберемся, мне кажется, это очень важно. Горловка, Горловке привет большой.
0: Значит, до печенок достаем врага. Успеем еще принять одного человека? 30 секунд. Тогда я по вашей просьбе напомню телефон. 8-800-200-97-02. Запомнили? 8-800-200-97-02. И не забывайте, что это военное ревью. Некоторые слушатели просят сразу отключать тех, кто задает нам вопросы не по профилю. Запомни, мы не боимся их, но мы бы хотели, чтобы вы прислушали к нашей просьбе. Перерыв.
3: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
4: Реклама. Главное событие 2026 года. Единственный передвижной цирк на льду в России. Впервые «Великие Луки» с 3 по 16 мая на парковке ТЦ «Апельсин». Шоу, которое должен увидеть каждый.
5: Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
6: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения повышение должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
7: Масла для лодочных моторов, квадроциклов, садовой техники, мотоциклов. Широкий ассортимент, доступные цены. Ждем вас в магазине на АЗС Трейдер Нефтепродукты, Октябрьский, 143. Напоминаем, что действие дисконтных карт распространяется на все товары.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? За 20 лет правления императрицы Елизаветы Петровны с 1741 по 1761 годы не было совершено ни одной смертной казни. При этом приговоры к высшей мере продолжали выносить, но по факту не исполняли.
9: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Ясно.
3: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
0: Это военное ревю на радио «Комсомольская правда». На ваши вопросы попытаются ответить, как всегда, не только Баранец, но и Апачев. Мы ждем следующего позвонившего нам. Итак, кто? Сергей у нас в эфире. Здравствуйте, Сергей.
10: Здравствуйте, товарищи. Это Сергей из Новосибирска.
1: Здравствуйте.
0: Да, помню.
10: А вот правда или нет то, что сионизм — это еврейский фашизм?
0: Это по теме передачи, Аким?
1: Ну, плюс-минус, да, наверное.
0: Да.
1: Ну, как бы, тысячу раз уже говорено. Но будем возвращаться, товарищ полковник?
0: Да.
1: Хотите ответить развернуто?
0: Сейчас же скажет человек: вы боитесь неудобных вопросов, вы сразу под корягу прячетесь и так далее. Мы просто просим, задавайте военные вопросы, пожалуйста. А при сионизме уже многие знают, что это такое. Вам лекцию читать полуторачасовую, а может, это многим нашим радиослушателям просто неинтересно. Извините нас, пожалуйста. Поехали дальше. Нина, Тверская область.
11: Здравствуйте, уважаемые ведущие. Виктор Николаевич и Аким Апачев.
1: Здравствуйте.
11: Я супруга военного пенсионера, майора в отставке, ветерана боевых действий, инвалида второй группы. У меня вопрос: когда обретет силу решение президента нашего Путина Владимира Владимировича, в котором в одном из интервью по телевидению в мае 2011 года заявили, что нужно решить вопрос с выделением жилья военнослужащим, которые по каким-либо причинам оказались обделенным государством? Уже 17 лет ожидания. Кто стал в очередь после 1 января 2005 года, согласно федеральному закону от 6 октября 2003 года, номер 131-Ф3. Местное самоуправление в пределах своих полномочий решает самостоятельно жилищный вопрос. Мы ждем, как малоимущие, по этому закону. Дума отклоняет все поправки о ветеранах боевых действий, которые служили в советское время. В глубокой провинции давно жилья нет и не строится, кроме бараков, общежитий и сельсоветов. Надежда на исполнение власти гарантированного права обеспечения пенсионерам Министерства обороны жильем осталась. И если есть законодательство и недоработки, в результате которых невозможно получить жилье, их надо исправлять, дать возможность местному самоуправлению через сертификаты, субсидии обеспечить пенсионеров Министерства обороны жильем, которые по разным причинам не могли воспользоваться своим правом на получение жилья до 1 января 2005 года.
0: Спасибо. Вы ответили на свой же вопрос. Этот недостаток надо исправлять. Будем надеяться, что исправит и Министерство обороны, и правительство. Вы спрашиваете, когда? Ну, когда, может быть, поумнеет, когда за словами пойдут дела. Только большая неправда в том, что в России не строится. У нас целые городки стоят незаселенные. Мы уже лет 10 об этом говорим в военном ревью. И в Краснодарском крае, и в других. Я бы сказал, несколько десятков. Это все портится, выходит из строя. Министерство обороны платит бешеные деньги. А людей у нас, вы видите, было там 48 тысяч. Сейчас, говорят, на 6 тысяч вроде бы меньше стало. Но это чайная ложечка в океане. потому что огромное количество людей нуждаются в жилье. И вы тоже. Всего вам доброго. Будем жить надеждой.
1: До свидания.
0: До свидания. Кто у нас в эфире? Мариуполь у нас. Здравствуйте. Здравствуйте.
12: Добрый день, товарищи полковники. С праздником вас наступающим 9 мая, с нашей победой.
1: Спасибо.
12: У меня такой вопрос к вам. Я вас слушал недавно, вы говорили про этот туннель, что типа не можем его разбомбить и что это самое. А я считаю, надо его бомбить постоянно, чтобы попасть. Один раз хоть попадем туда.
1: Чтобы попасть.
12: И нечисть, да. Будет бояться нас.
1: Чтобы попасть, ну, да, нужно долбить. Вот это...
12: Да. Да, надо долбить и долбить постоянно.
0: Правильно, и мы соглашаемся с вами.
1: Да,
0: долбить
1: да,
0: постоянно,
1: да,
0: каждый
1: долбить,
0: день долбить. По 10 раз. Да.
1: Чтобы попасть, нужен режим.
0: Конечно. Мы согласны с этим, спасибо.
1: Спасибо большое, спасибо. Да, да.
0: Ну что тут скажешь против?
1: Не
0: надо
1: убавить,
0: долбить.
1: Не добавить, не да. Прибавить. Все в точку.
0: Кто следующий в эфире? Волгоград у нас, здравствуйте.
13: Добрый вечер, товарищи.
1: Здравствуйте.
13: По телевидению часто показывают боевые потери в технике вооруженных сил Украины. В частности, на канале РБК про самолеты. Было уничтожено 650 самолетов. А на канале «Известия» 950. Это большая разница. Как вы думаете?
0: Очень большая разница. Я уже написал статью, по-моему, в прошлом году, что мы уже уничтожили два раза военно-воздушные силы Украины. Потому что в начале операции было 252 самолета. Хотя сейчас вы правильно. Министерство обороны дает, по-моему, 650, уважаемые.
1: Ну, мы три раза ЛНР да. освободили, товарищ полковник.
0: Да. И Купинск, да. Ну что, дорогие друзья, Запад активнейшим образом помогает им самолетам. Что тут скрывать, да? И вы видите, и французы дают, и Дания дает там. Берут с миру по самолетику, а даже в этом году, там, по-моему, парк боевых самолетов за счет зарубежных машин должен увеличиться минимум на 30 самолетов. Ну что, будем этих бить, пополнять. Но 900 – это слишком круто. Это пропагандистская цифра. Ну, поехали дальше.
1: Спасибо, всего доброго.
0: Извиняем. Все, мы ответили на ваш вопрос. 900 не соответствует действительности. Кто следующий в эфире? Будьте. Василий Севастополь. Здравствуйте.
14: Здравия желаю.
1: Здравствуйте.
14: Василий,
1: здравия
14: желаю. Да. Представляю троих капитанов первого ранга, два капитана второго ранга, мичман. Мы советские подводники, нам всем за 80 лет. Осваивали первые проекты. Естественно, герои среди нас. Да. Нас очень мало осталось. У нас вопрос.
0: Давайте.
14: Скажите, пожалуйста, мы все принимали присягу. И если я нарушу эту присягу, пусть меня покарает суровая кара советская. Нынче принимают присягу товарищи генералы типа Салихова, Иванова и прочие.
0: Они не генералы, до свидания, уважаемый Севастополь, вы просто безграмотный человек. До свидания, вам сказали. На таком уровне военное ревью не будет с вами разговаривать. Ни Цаликов, ни Иванов, они не генералы. Уже пора это знать. Школьник сопливый, двоечник, и тот знает, что это гражданское служение определенного класса. Кто следующий в эфире? Алексей, Москва.
15: Добрый день, Алексей Баженов, директор школы на Стрелецкой. Вы в начале передачи так очень неплохо прошлись по теме начальной военной подготовки. У меня к вам следующий вопрос. А что, на ваш взгляд, лучше, детский крем «Тики-так» или «Вазелин»? Что бы вы порекомендовали, основываясь на своем опыте?
0: Для вас лично «Виагру». Она бы вам очень серьезно помогла.
1: Да, и
0: «Вазелин»
1: тоже.
0: До свидания. «Вазелин». Да. Для вас. Едем дальше.
1: Началась весна, обострение. Сегодня такая прекрасная погода за окном. Кстати, пользуясь случаем, напоминаю, что сегодня 4 мая, 04.05.26 года, если кто-то забыл. Да, и вот этот перепад резкий со снега в жару, и многие вот уже приходят странные.
0: Да. Кто следующий у нас в эфире? Будьте добры.
1: Станислав,
0: здравствуйте.
10: Здравствуйте. Здравствуйте, Станислав, Москва. Виктор Николаевич, такой вопрос. Не могли бы вы сделать публикацию о летчике, который погиб во времена войны в 42-м году? Его нашли, потом опять потеряли. Короче говоря, он до сих пор не похоронен. Вот, я там к вам в ВКонтакте обратился. Все данные есть, в смысле, материал, который я собрал. Хотелось бы, чтобы сделали Комсомольской в «Правде» публикацию с целью,
0: Понятно. Вопрос. Давайте беседовать теперь. Вы только что сказали, его нашли, а потом потеряли. А где мне его теперь искать, если он потерян?
10: Еще раз говорю, место примерно известно.
0: Но вот это начинается. Куда ехать? Где найти правду?
10: Подростерские. Еще материалы, там на БК зайдите, там у меня все есть ссылки. Вы можете посмотреть и сделать выводы.
0: Пришлите материал «Комсомольскую правду».
1: Пришлите материал, мы не будем ходить по ссылкам.
0: «Комсомольскую правду».
1: Пришлите. Присылайте.
10: Я вам лично к вам в ВК обратился.
0: Уважаемые, пришлите в «Комсомольскую правду». Мне передадут. Еще раз повторяю. Хорошо. Пришлите материал в «Комсомольскую правду». Поехали дальше. Кто следующий?
1: Алексей.
0: Йошкар-Ола. Здравствуйте, Йошкар-Ола. Здравствуйте, Йошкар-Ола. До свидания, Йошкар-Ола. Кто следующий в эфире? Олег, Москва.
16: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
16: Скажите, пожалуйста, сейчас были, понятно, удары по ТОПС, по нашей нефтяной промышленности, по нашим городам, по нашим регионам. И сейчас там в Ереване находится Зеленский. И процветает вот этот политический туризм из Киева и в Киев. А это значит деньги и вооружение для Украины. И новые деньги Евронато дает Украине...
0: Так,
16: вот
0: длинненько. Все-таки суть вопроса. Будьте добры. Вопрос задайте,
16: на пятом году...
1: Не успевайте. Вернемся после паузы.
0: Конечно.
3: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
17: Проблемы с сосудами – угроза не только для сердца, но и для мозга. Если давление нестабильно, происходит спазм мельчайших капилляров, из-за чего артерии сужаются и становятся хрупкими, кровообращение ухудшается и появляется риск опасных состояний. Все это усугубляется отложениями холестерина и кальция на стенках сосудов. В итоге и сердце, и мозг перестают получать достаточно кислорода. Они буквально задыхаются. Попробуйте Арсил Кардио. Он был создан для восполнения недостающих сосудам веществ для поддержания их чистоты и эластичности. Позвоните с мобильного +125. Узнайте о том, как получить одну упаковку в подарок. Звонок по России бесплатный. +125. В основе Арсил Кардио уникальный тюленей жир. В его составе 24 вида жирных кислот, источник важных элементов, которые участвуют в процессе очищения сосудов и поддержания их эластичности и гибкости. А инновационный компонент MenaQ7 участвует в процессах правильного распределения кальция в организме. Арсил Кардио – это питание сосудов и поддержка кровообращения сердца и мозга. Пусть мысли остаются ясными, а сердечный ритм четким. Звоните прямо сейчас и узнавайте, как получить упаковку Арсил Кардио бесплатно. +125. Звонки по России бесплатные. +125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
9: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио КП. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
17: В Великих Луках, 16:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Накануне 9 мая великолучане стремятся навести порядок во всех мемориальных местах города. Благоустроена и территория у памятного знака работникам локомотива вагоноремонтного завода на улице Малышева. На уборку вышли учащиеся школы номер 17. Они не просто привели в порядок площадку около мемориала, но и вспомнили о героическом прошлом Великих Лук. У обелиска продолжается обновление брусчатки. Сделать это помогла победа в региональном конкурсе ТОС. Напомним, что месячник по благоустройству города продлился до 31 мая. В Великих Луках на автомобильной дороге по улице Энгельса от проспекта Октябрьского до улицы Комсомольца Зверева продолжаются работы по устройству асфальтобетонного покрытия. В связи с этим на указанном участке будет временно прекращено движение автотранспорта 4 и 5 мая с 9 до 18 часов. Учесть эту информацию просят автомобилистов при планировании маршрутов движения. Чрезвычайная пожарная опасность 5 класса ожидается в Псковской области с 4 мая. В МЧС России по региону предупредили о мерах предосторожности в этот период. Не жечь мусор на своих садовых и дачных участках, не подвергать опасности населенные пункты, беречь имущество и свое здоровье. Просьба к родителям не оставлять без присмотра детей, чтобы детская шалость не превратилась в большой пожар.
9: О валютах.
17: Доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки, юань 10 рублей 96 копеек.
9: О погоде.
17: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 26 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
18: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции сил именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Виктора Баранца.
0: Да, это военное ревю на радио «Комсомольская правда». На ваши вопросы стараются ответить Аким Апачев и Виктор Баранец, а мы ждем следующего позвонившего нам. Итак, кто же это? Нина, здравствуйте, Челябинск.
19: Здравствуйте. Это я. Вот объясните, пожалуйста, вот мне бестолковый, в чем смысл вот этих перемирий, которые объявляются на праздники, ну и так далее. Я так понимаю, что Украина-то все равно наших бойцов-то бомбит все эти территории, так же, как и наши отвечают. Ну, они там что-то подвезли, наши тоже подвезли, как бы баш на баш. А смысл в чем? В чем фишка-то? Вот что-то непонятно мне это. Объясните, пожалуйста.
0: Чтобы в священные для Руси праздники не гибли люди ни на той, ни на этой стороне. Это дань это уважения этим памятникам. Вот они, украинцы, бьют, они плюют на протянутую им руку Путина. Просто харкают, да. Ну а мы что, вы видели, что Путин сказал? Если они будут долбить, и мы будем отвечать. Так что никакого полноценного, стопроцентного перемирия не было. Мы продолжали а даже зачем? В эти моменты.
1: Спасибо большое, да. Всего доброго. Спасибо большое, всего доброго.
0: Всего доброго, сказали, чтобы люди меньше наши гибли. Поехали. Зачем? А давайте не останавливать войну. Давай, вот никогда, уважаемые, давайте, воевать им все, а вы будете звонить на радио и сказать, ну зачем вы воюете? Едем дальше. Кто следующий?
1: Рязань.
0: Сергей Рязань.
1: Здравствуйте.
20: Здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Великая Отечественная война где закончилась? В Берлине, в Праге или в Сене?
0: Великая Отечественная в Берлине закончилась.
20: А боевые действия в Праге были 9 мая.
1: Спасибо большое, всего доброго. Господи, началось. Были. Вот это, сколько было слонов с Ганнибалом, когда переходил он,
0: да,
1: он
0: да.
1: К Криму шел?
0: Были. Были после 9-го. Это и уже хорошие школьники, шестиклассники уже знают. Да, уважаемые. Это уже не для вопроса, для взрослой публики,
1: интересующейся военной. Что, где, когда, да. Что, где, когда да. начинается.
0: Кто у нас в эфире? Будьте добры.
1: Ставрополь,
0: да. Ставрополь, Владимир, Владимир, да.
21: Добрый день, ведущий. У меня вопрос к Акиму.
1: Здравствуйте.
21: Помните, как-то было, ну, пару лет назад была такая песня красивая, патриотическая, две девушки пели из Донбасса. Почему ее как-то не продвинуть в эти наши, так скажем...
1: Да, Лисовина и Качура, Донбасс как-то... за нами, с нами Бог. Очень крутая песня. И в свое время она нашумела очень хорошо. Но так уж работает, знаете. Я не знаю, почему они до сих пор не особо востребованы нашей эстрадой. Потому да, что наша да, эстрада, да. наш шоу-бизнес, увы, ах, СВО на него не пришло.
21: К сожалению, да.
1: СВО на шоу-бизнес да. не пришло.
0: Спасибо.
1: Спасибо.
0: Конкретный Спасибо. Вопрос, конкретный ответ. Едем дальше. Кто следующий?
1: Будьте Лисовине, добры. Качура, огромный привет. Крутые девочки, я вас слушаю.
0: Валерий, Донецк.
1: Донецк,
0: на связи. Здравствуйте.
1: Пу-пу-пу.
0: Валерий, Донецк.
22: Валерий Нет. Родич, ДНР, да.
1: Есть Здравствуйте, такой. ДНР, приветствую вас.
22: Здравствуйте, добрый день, с праздничками с наступающим.
1: Спасибо, и вас также.
22: Я выполнял интернациональный долг в 1968 году.
1: А где?
22: А где, вы не знаете, в 68 году? Это в Чехословакии.
1: Чехословакии.
22: Да, да.
1: Была такая страна когда-то.
22: Да, она есть, там Чехии, Словакии. А это был прямой коридор от Украины до ФРГ было.
0: И да, вопросы, будьте добры. Вопрос, да. будьте добры.
22: Вопрос, есть такой вопрос. Я это получал льготу 75%. А сейчас мне кинули 50%. На каком основании?
0: А вы в совбез не ходили, не спрашивали у тетеньки там, не потребовали у нее постановление правительства или там директиву Министерства обороны? Что ж вы спрашиваете в Москве? У вас же рядом совбез, уважаемый. Да, идите и спрашивайте туда, уважаемый, почему это так? Вот там надо задать Ладно. Вопросы.
22: Ладненько, вот, второй это...
1: О, нет, все.
0: Все, все, все, все, уважаемый, все. Хорошо. Тоже, если вам не устраивают те льготы, которые вы считаете нужны, тоже задавайте вопрос. Начинайте с этого. А вот откажут, вы тогда диктуйте нам свой ответ, который бумагу вам дали, и закон, который обязывает вас обеспечить. Вот это будет другой разговор. Договорились? Всего доброго. Кто у нас в эфире следующий? Будьте добры. Ярославль у нас. Здравствуйте, Евгений.
23: Здравствуйте, Виктор Николаевич, Аким. Вот меня интересует, если вы знаете, вот ранцы для парашютов у летчиков по-прежнему под попой находятся или за спинкой кресла?
0: Там, там находится катапультное кресло, подождите. Находится катапультное так. кресло К-36 ага. гениального конструктора Гая Северина. Ему надо поставить памятник не то что из бронзы, из золота. Потому что он спас сотни наших пилотов. Второй вопрос, пожалуйста, если есть коротенько. Поехали.
23: Когда покидает летчик катапультное кресло? Когда?
0: Вместе с креслом, вместе с креслом, да, да, да. Когда кресло Но летит, и включается парашютная система, она удерживает это кресло, уважаемые. Все. Поехали дальше.
1: Простите, а зачем вам?
23: Ну, просто интересно. Нет, я раньше знал, что в Отечественную войну садились попой на парашют, на ранец парашюта наши летчики. Ну, и немецкие также. А сейчас вот где помещается вот парашют? Парашют на это, ранец. Вот это я хотел
1: узнать. Ну, ладно. Нет, я думаю, что вы занимаетесь, ну, что вы, ну, собираетесь там пилотировать чего-то там.
23: Нет.
0: Все, спасибо, спасибо.
23: Я вам просто завидую летчикам.
0: Да. Ага. Я сейчас вам расскажу не байку, а реальный случай, свидетелем которого был корреспондент «Комсомольской правды». Один из сугубо цивильных министров обороны приехал в 76-ю дивизию ВДВ. Ему перед ним построили десантников, как положено, перед тем, как их посадят там самолет. И министр обороны, пижачок, проходил вдоль строя и спрашивает у одного десантника: «Что у вас сзади?» Он говорит: «Парашют». «А вот это впереди, что это?» Он говорит: «Это запасной парашют». И строй не постеснялся конским гоготом ответить на этот вопрос. Это был неприятный момент. Еще раз говорил о том, что надо хотя бы элементарные вещи министру обороны знать. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Сергей, Москва.
2: Здравствуйте. Артем, скажите, пожалуйста, вот в Крыму военнослужащие и милиционеры, которые перешли из юрисдикции Украины в структуры России, сохранили стаж службы в Крыму, в общий стаж. А вот в Донецкой, Луганской республике, кто перешел в новые структуры ДНР, а теперь уже и России, сохранились ли это?
1: Насколько я не могу быть точным за стаж, который был в бытность Украины, но бытность ДНР, стаж сохранился, конечно же.
0: Президент дал указание максимальным образом состыковать федеральные законы с законами наших новых республик. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Еще не все состыковано,
1: не
0: уважаемые.
1: Все, не
0: судя
1: все.
0: По звонкам.
1: Слушайте,
0: да.
1: Но, тем не менее, отмечу, что очень грамотно было выстроено, на самом деле, там, все министерства Донецкой Народной и Луганской Народной Республики делались по примеру министерств Российской Федерации. Поэтому там все гармонично произошло, очень быстро все влилось.
0: Но видите, мы не отрицаем, что еще не все проблемы решены.
1: Не все, конечно же. Но у нас не только там не все проблемы не решены.
0: Да. Кто у нас следующий в эфире? Уже Петербург у нас, славная культурная столица. Здравствуйте, Юрий из Петербурга.
4: Добрый день, товарищи ведущие. Такой вопрос. Нельзя ли вернуть программу «Военное ревю» в прежний формат? Ну, хотя бы частично. Раньше было приятно послушать «Вести с полей», ваши аналитические выкладки. А сейчас больше время просто слушаешь вопросы, большая часть из которых просто откровенно глупые. Какое-то расточительство.
0: Например.
1: Нет, смотрите, например. Я не поймешь вас. Только одни говорят: давайте больше воздуха, давайте больше вопросов задавать. Как-то это. А вторые говорят: нет, давайте больше аналитики. Ну, можно аналитику. Вот сегодня там в Бали происходит, я не лезу, потому что люди хотят задавать вопросы. Можно делать подробные разборы. Просто это никому не надо, на самом деле, кроме там вас и еще там 10 человек.
0: Когда начинаешь перечислять все, что происходит на поле боя, то говорю: зачем вы это делаете?
1: Да, мы это прочитали уже. Заходишь и читаешь. Поэтому, друзья...
0: Как вам угодить, а?
1: Да, не понимаю.
0: Что нам делать?
1: Не разумею.
0: Пожалуйста.
1: Я не разумею ничего.
0: В чате у нас очень плотная информация о том, что происходит на поле боя. Заходите и читайте, уважаемые. Все там написано. А что не вошло, я могу вам вот здесь рассказать в четвертой части. То у нас сколько осталось до перерыва?
1: У нас осталось совсем немного, друзья. Да. Мы сейчас сменим формат, перейдем в другую студию. Я, по крайней мере. Что? Да. Весна прошла, и сразу лето. Всех с этим поздравляю. Всем открытый русский космос. Чуть-чуть позже вернемся к вам.
0: И вот летят нам арбалеты. Весна прошла, и снова лето, и вот летят нам арбалеты.
1: Хорошая песня получится.
5: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
6: Реклама. Агентство «Светлый ангел» предлагает сезонную скидку на весь спектр ритуальных услуг и благоустройства территории. При заказе памятника бесплатная установка. Телефон 8-911-388-21-22. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, рядом с ТЦ «Алмаз», Липкнехта 5Б, Новоселенинская 56.
7: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
8: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. О выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
11: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
24: А знаете ли вы что? Традиция называть деньги бабками пришла из 19 века, когда на 100-рублевке напечатали портрет Екатерины II, которая была бабушкой императоров Александра I и Николая I. Купюру стали именовать царской бабкой, а на жаргоне упростили до бабки.
25: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская».
26: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
27: Здравствуйте! Для вас в прямом эфире работают официальные представители компании «Аквалайф» Михаил Рудаков.
28: Здравствуйте!
27: И я, Ася Рак. Давайте сразу с вами к делу, ведь в этой программе мы говорим о том, как, изменив одну простую привычку, ну или заведя одну простую привычку впервые в своей жизни, вы поменяете качество своей жизни. Итак, в 2008 году ученые доказали, что буквально 900 мл такой воды в день за 8 недель улучшают чувствительность к инсулину у 67% пациентов с преддиабетом. Есть такая проблема? Хотите ее поменять? Слушайте дальше. Водород нейтрализует свободные радикалы, которые являются главными виновниками воспаления и старения. А в клиниках Токио ее используют для реабилитации после инфаркта. Но как это работает и почему об этом не кричат на каждом углу? Ну, потому что воду невозможно каким-то образом запатентовать и выпускать только одной какой-то компании. Правильно? Вода, она и вода. Хоть и особенная в данном случае, насыщенная минеральным водородом. Именно поэтому еще в 2016 году Минздрав Японии официально одобрил водородную терапию для лечения метаболического синдрома. А в клиниках Южной Кореи ее используют для реабилитации после COVID-19, потому что водород снимает воспаление легких. И в России, кстати, провели ряд исследований на эту тему и доказали ровно то же самое. Водород снимает воспаление легких. Главное – регулярность. Пить каждый день. Ну, давайте разберем, как работает это при диабете второго типа. Представьте, клетки глохнут. Вот наступил диабет второго типа, потому что клетки оглохли. Они перестали слышать инсулин. Водород здесь как чистильщик. Он снижает оксидативный стресс, который, собственно говоря, является главной причиной инсулинорезистентности. Он уменьшает воспаление в сосудах, падает у нас риск осложнений. Он защищает печень от жирового гепатоза, который является частым спутником диабета. Кстати, в России, в Воронежском медицинском университете имени Бурденко доказали именно этот факт, что ионизированная вода обладает гепатопротекторными свойствами. Ну, давайте почитаем отзыв. Да? Врач с ним поделилась. К ней на консультацию пришла женщина 58 лет с диабетом второго типа и стажем этого диабета уже 10 лет. Сахар натощак у нее был 12 миллимоль, представляете? и невероятно отекали ноги. Врач к ее терапии, которая у нее уже была, стандартное лекарство от диабета, просто добавили 1,5 литра водородной воды в день. Через 3 месяца сахар натощак 6. Представляете, в 2 раза за 3 месяца был 12. Терапия стандартная, ее не меняли, просто добавили правильную воду. Сахар упал натощак до 6, полностью прошли отеки, и врач ей попросту снизил дозу лекарственных препаратов. Вы представляете такой себе результат? А теперь представьте, как вы себя будете чувствовать, когда у вас есть проблемы со здоровьем, и они начинают уходить просто потому, что вы пьете воду. Неважно, как называется ваша болезнь. Вот это то, что мне больше всего хочется донести. Да и неважно, даже есть она у вас или нет. Самое главное – это борьба с оксидативным стрессом. Держать баланс. Потому что в оксидативный стресс мы проваливаемся с вами каждую минуту. Вот постоянно. Туда уходить очень легко. Съел кусочек белого хлеба. Повысил число свободных радикалов, выкурил сигарету, выпил бокал вина. Окей, у вас нет вредных привычек. Но булочка, печенюшка, сладкий чай, сладкий кофе или просто кофе черный. Я обожаю черный кофе. Но после кружки каждой черного кофе я обязательно пью стакан щелочной воды или водородной воды. Какая у меня сейчас есть? Если я дома... Я с утра для всей семьи готовлю ионизированную щелочную воду в ионизаторе воды Aqualife. Если я на работе, в дороге, где-то отправляюсь по делам, я всегда с собой беру генератор, и поэтому у меня всегда под рукой водородная вода. И каждый раз, когда я выпиваю кофе, который я люблю, от которого не отказываюсь и никого не призываю отказываться, просто после кофе, обязательно выпивая водородной воды. Зачем? Чтобы держать этот баланс. Окислились, восстановились, окислились, восстановились. Невозможно покрыть себя каким-то антикоррозийным средством, чтобы никогда не окисляться. Но можно уметь восстанавливаться. И вот это восстановление и есть простая ежедневная привычка – пить правильную воду. Все, больше ничего не надо. Хотите наладить работу ЖКТ? Пейте правильную воду. Хотите стабилизировать артериальное давление? Пейте правильную воду. Хотите разжижить кровь? Пейте правильную воду. Хотите, чтобы ушли отеки? Пейте правильную воду. Хотите снизить вес? Пейте правильную воду. Хотите снизить сахар? Пейте правильную воду. Хотите восстановить работу легких, почек, желчного, поджелудочной? Пейте правильную воду. Ответ всегда один. Она настолько родна каждой клеточке нашего организма, что она перезапускает, омолаживает ваш организм. И он работает. Исправно работает. Этому тысячи и тысячи исследований в мире посвящены. Этому тысячи отзывов от наших клиентов существуют. А у вас есть... тестовый период, который вы можете запустить. Как его запустить? Звоните 8 800 505 0855, заказывайте ионизатор, получаете. И в день получения ставите галочку 90 дней. Вот с этого дня отсчитывайте 90 дней. В течение 90 дней, 58 69, вы можете вновь позвонить 8 800 505 0855 и вернуть нам ионизатор обратно, а мы вернем вам все деньги. Почему вы возвращаете? Мы не спрашиваем. Ну, значит, не ваш способ, не ваш метод, не понравилось, не зашло. Это ваше дело. Но вы можете в течение 90 дней в любой момент вернуть ионизатор нам, а мы вернем вам все деньги. Поэтому смело вперед, меняйте свой образ жизни, меняйте качество своей жизни, запустив одну единственную привычку. Если вы боитесь, что тяжело и не справитесь, это очень легко. Вот как вы в чайник простой заливаете воду, то же самое с ионизатором. Ничего сложного, абсолютно, максимально легко и просто. Просто надо каждый день с утра заливать туда воду простую, никакую воду покупать не надо, вот какая у вас есть, какую вы привыкли пить, то заливаете в ионизатор, нажимаете кнопочку «Старт», получили воду, пьете ее. Все, справится даже ребенок. Просто попробуйте. сделать это прямо сейчас. 8 800 505 0855. Тем более, что в преддверии 9 мая у нас специальное предложение для всех радиослушателей «Комсомольской правды». 3 прибора по одной цене. Ионизатор воды «Аквалайф» 4 в одном. Генератор водородной воды «Лайт», то есть дома у вас стоит ионизатор. С собой, когда вы выходите из дома, всегда берете генератор. У него зарядное устройство в комплекте, просто зарядили и просто используете. И специальный термос. Термос на 600 мл. Он сохраняет отрицательный ОВП в течение 10-12 часов. То есть, допустим, ребенок уходит в школу, вы с утра приготовили ионизированную щелочную воду в ионизаторе, налили ему в этот термос, он несет с собой. У термоса есть ручка, носить удобно, он выглядит очень стильно, модно, молодежно, темно-синего цвета, у него меняются ремни, и ребенок ушел в школу, он не разобьет его никак, и в течение дня пьет правильную щелочную воду, повышает свою успеваемость. Вы остаетесь дома с ионизатором, пьете дальше ионизированную щелочную воду, а муж поехал на работу, он взял с собой генератор водородной воды. Вот так все легко и просто. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Ну, а Миша вам сейчас расскажет еще об одном нашем особом предложении.
3: Да, особое предложение, которое вот-вот закончится. Да, ионизатор воды – это прекрасно, это нужно каждому, это действительно так, поэтому обязательно налаживайте питьевой режим. Но каждый из нас сталкивается с какой-нибудь болью. Да. Бывает такое, что боль застигает нас врасплох ночью, когда мы не можем... бывает такое, что и даже таблетки под рукой не оказывается. Да, и мы не знаем, что делать. Мечемся из угла в угол и думаем, когда наступит утро, когда я смогу сходить или съездить в аптеку там, или еще куда-то за обезболивающим. Вот чтобы такого не происходило, но еще лучше, да, повоздействовать на свой организм, вы можете с помощью Neurodense Axon. Это прибор, который улучшает ваше состояние благодаря тому, что он не только избавляет от боли, не только от этой, этого симптома, да, возникновения какой-то болезни, но он еще и устраняет причину возникновения боли. Это медицинский прибор, маленький по размеру, размером со спичечный коробок. Я уже не раз испытывал на себе и на своих близких его воздействие, избавился от боли в спине, которая меня каждый год сопровождала, я на 3 недели уходил, если сильно она схватила. Да. Головные боли были тогда, тоже я не понимал, почему ночью раз... проснулся, воздействовал Neurodense Axon, и боли как не бывало. Друзья, попробуйте. Сегодня цена его 5500. Осталось буквально немного таких приборов по этой цене прошлого года, поэтому успейте его заказать. Звоните 8 800 505 0855. Успейте заказать набор из ионизаторов, из термос, да, 3 предмета в одном. А все это действует для вас, для слушателей «Комсомольской правды» до 19.00. Успевайте. 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. 8 800 505 0855.
10: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
26: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Должны ли бездетные россияне платить дополнительный налог? Какого транспорта не хватает в вашем городе? Почему русские стали меньше пить? Что вас раздражает в ваших коллегах? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
9: что такое радио «Комсомольская правда». Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Весна. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
12: Здравствуйте. В студии Ольга Демидова.
13: О важном.
12: Владимир Путин поручил правительству до 1 июня утвердить стратегию долгосрочного развития биоэкономики в России на период до 2036 года, а также обеспечить поэтапное увеличение объема финансирования национального проекта по биоэкономике. Президент поручил сформировать программы популяризации биотехнологии и биоэкономики, обеспечить их реализацию и рассмотреть вопрос создания биоэкопоселений вдоль трансарктического транспортного коридора. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не видит причин для восстановления аварийных поставок электроэнергии на Украину. Страна в феврале прекратила такую помощь Украине, поскольку Киев на тот период не восстановил прерванную в конце января подачу российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в республику. Словакия также не поддержит никакие военные кредиты для Украины и не будет бесплатно передавать ей оружие. Ранее Фицо открыто говорил о неготовности Украины к вступлению в Евросоюз. По его словам, Киев не может рассчитывать на быстрое принятие в ЕС, поскольку есть более подготовленные страны. Он назвал Черногорию, Сербию и Албанию. Фицо предупреждал, что вступление Украины в ЕС сейчас может привести к фатальным последствиям. На круизном лайнере, где бушует хантавирус, есть как минимум один россиянин, утверждают СМИ. У Ассоциации туроператоров России информации о наших гражданах нет. Ранее агентство «Франс Пресс» передавало, что 3 человека погибли из-за предполагаемой вспышки хантавируса. Роспотребнадзор, в свою очередь, заявил, что держит сообщение о ситуации на контроле. Пока обсуждаются две версии того, как болезнь могла оказаться на лайнере. Первая – один из пассажиров заразился перед круизом. Вторая – на корабле мыши и крысы, и хантавирус разнесла систему вентиляции. Лайнер направлялся из Аргентины в Кабо-Верде, но там ему пришвартоваться не разрешили. Судно рассчитано примерно на 170 пассажиров и 70 членов экипажа.
13: Обо всем.
12: В Омане прибрежные воды окрасились в красный из-за массовой гибели креветок. Огромное количество рачков выбросило к побережью города Мирбат. Власти сообщили, что их гибель связана с изменением температуры воды и уровня кислорода в ней. Мониторинг продолжается, но пока признаков серьезной экологической угрозы нет. Официальный курс доллара – 74 рубля 80 копеек, евро стоит 88 рублей 64 копейки, курс юаня – 10 рублей 96 копеек. И о погоде в эти минуты в российской столице плюс 25 градусов, завтра будет плюс 24-26 и дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
14: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
15: Меня бомбит! Новая программа о самых ярких и обсуждаемых итогах недели. Главные новости в деталях, ключевые моменты в контексте и комментарии от ведущих программы «Меня бомбит». «Меня бомбит».
16: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Как и каждую пятницу в эфире передача «Меня бомбит». И сегодня в студии я, Катя Пахомова, к сожалению, одна, ну, а может, к счастью, не знаю. Ну что, друзья мои, начнем, наверное, пожалуй, с новости, которая случилась из-за погодных явлений, которые случились вчера, произошли. Шквалистый ветер до 23 метров в секунду настиг нашу область, и из-за него произошли массовые отключения электричества. Без света остались около 600 населенных пунктов, в том числе Великие Луки, Великолукский, Кунинский, Невельский район. Ну и, конечно же, энергетики переведены на особый режим работы. Службы работают в усиленном режиме. Пишут о том, что ветер сохранится в течение суток. Пока что тоже ветрено, но уже не настолько. Скажу я вам, будьте осторожны в этом плане, потому что лично у меня ветер ассоциируется всегда вот с какими-то ураганами, последствия которых мы потом разбираем еще долгое время. Ну что ж, вернемся к делам мирским, что говорится, и вот проблема, с которой столкнулись жители района Ботвина. Здесь чинили трубы и закопали таким образом их, что случился гейзер прямо на пешеходной части. Вода вырывается наружу, грязь по колено, ходить невозможно, и все это, счастье в кавычках, длится уже больше месяца. Был до этого пост тоже про эту историю. Ну и, соответственно, жители регистрируют проблему, но пока что ничего не отвечает. Вот на фотографиях отчетливо видно, что даже вот светит солнце, вроде бы как все должно высохнуть, но, к сожалению, грязь, месиво грязи, вот это вот сохраняется. Конечно, хочется, чтобы ответственные службы, которые причастны к починке каких-то необходимых там, не знаю, труп или чего-то такого, каких-то поломок, починки каких-то поломок, да, у меня тут немножечко профдеформация уже к пятнице, хочется, чтобы они за собой

0: это как бы осложняет его объезд, то есть объехать его практически невозможно. Так вот, он находится тоже в плачевном состоянии, засыпан какими-то камушками, это, естественно, яма. Яма, они, знаете, особенно с камушками, очень опасна для автомобилей, поэтому хочется, чтобы, знаете, вот раскопали, починили и сразу же вернули в то состояние, в котором оно все это и было. Было бы очень здорово. Ну а что ж, мы с вами продолжаем, и один из читателей самого популярного нашего паблика просит помощи. Что делать? Спрашивает у читателей. Дело в том, что женщина купила участок с домом. Они начали его восстанавливать, но суть заключается в том, что вокруг находятся невыкупленные участки, которые поросли травой. И вот на полях на этих прошлогодняя трава, и, естественно, она вся сухая, ее очень-очень-очень-очень-очень-очень много. И вот что делать в данном случае, непонятно. Единственное, что я вам могу сказать со своей стороны, слышала, знаю, что если участки находятся в ненадлежащем состоянии, представляют пожароопасную обстановку, создают, то можно обратиться в администрацию, ну, непосредственно поселения, города и так далее, чтобы нашли собственников и эти участки привели в порядок. Но, как сама человек, который сталкивается с этим регулярно, есть у нас такая ситуация тоже в деревне, что участок находится в долевой собственности. И вот как бы дольщик одну часть своего участка убирает, а вторая доля как будто бы принадлежит брату, свату и так далее, который она не знает, где вообще находится, и как бы она за него ответственности не несет. Конечно, хочется, наверное, чтобы в такие моменты на себя брала ответственность и обязательства как-то по, я не знаю, ну, скосу, наверное, вряд ли, ну, хотя бы как-то обжиганию территории, да, с правилами пожарной безопасности администрации. Ну, то есть, вы представляете, да, стоит дома вокруг поле. Человек живет, все в порядке. Да, он может вокруг обжечь эту траву своего участка, но, тем не менее, легче не станет, сами понимаете, да? Одна неловкая спичка может натворить кучу дел. Я в целом не очень понимаю, зачем поджигают траву, да, мы об этом говорим каждую весну. Для чего это происходит? Чтобы лучше росла, ну, как-то уже вроде бы доказано, что это не случится. Для того, чтобы было более симпатично, ну, я не уверена, что эти черные поля как-то симпатизируют кому-то. Страдают животные, страдают люди. Зачем, для чего, непонятно совершенно, но, тем не менее, все-таки продолжается эта история. Я думаю, что вам стоит обратиться, да, это непосредственно к той женщине, обратиться в администрацию вашего вот района, да, в данном случае поселения, и попросить у них помощи, чтобы они вам помогли, потому что, действительно, пожары — это очень страшное явление. Еще одна такая проблема, с которой мы боремся, да никак не поборемся, — это мусор. Естественно, здесь некого обвинять. Мусор исходит от людей. Люди сами его кидают, и это все естественно и обычно для них. И вот сейчас у нас месячник по благоустройству города идет, да, а также различные акции по очистке каких-то территорий, да, и вот школьники одной из школ вышли улицу Вокзальная и, соответственно, начали убирать вот мусор там, да, очищать траву, чтобы все было красиво и хорошо. Но проблема в том, что вот мы все время говорим про владельцев собак, да, и это уже такая триггерная тема, особенно для меня. А вот фишка-то заключается в том, что школьники убирали не просто мусор, они еще убирали целую кучу окурков, выковыривали из травы, а заключается эта история в том, что они эти окурки не кидали. Ну, то есть, представляете, взрослые, которые кидают эти окурки, а школьники потом это убирают, дети, которым мы должны подавать хороший пример. И вот у меня тут вопрос. Для меня это тоже такая триггерная тема. Я всегда делаю замечания, если вижу, когда взрослый мужчина, женщина выкидывают окурки, просто так на землю кинули, пошли, у них все в этом плане в порядке, я всегда говорю, что у них что-то выпало. Из машин, конечно же, сделать это сложнее. Тоже часто у нас автолюбители выбрасывают окурки из машины, но я не понимаю, вроде бы взрослые люди, соображающие, вроде бы человек, который мыслит, да, значит, он существует, но никак не могут понять, что загрязнять окружающую среду вредно и для нас самих, поэтому поэтому большая просьба. Я бы на самом деле пускала рейды и штрафовала, но, к сожалению, у нас на это нет трудовых ресурсов. Прервемся на небольшую паузу и совсем скоро вернемся к вам.
1: Реклама. Главное событие 2026 года. Впервые в Великих Луках. Единственный передвижной цирк на льду в России с 3 по 16 мая. Лама, олень, дикобраз, собаки, большие попугаи, ара, обезьян, басерон, рысь, сервал, леопард, морские.

0: И котики, морской лев ждут вас на парковке ТЦ «Апельсин».
1: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на «Гоголя 2Б». Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9-45-15.
2: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
3: Минус размер в одежде всего за месяц реально. Фитнес-тренировки в Академии спорта «Пилон Он» — это результат, который видно. Джампинг, пилон, степ и силовые. Сжигаем до 500 калорий за занятие. Комфортный зал и сильные тренеры ждут тебя на Зверева 39. Запишись прямо сейчас. 911-351-55-66.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Памятник поэту Пушкину в Москве стоит на месте колокольни Страстного монастыря, сноса которого добивался, в частности, поэт Маяковский.
5: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.
6: Меня бомбит! Новая программа о самых ярких и обсуждаемых итогах недели. Главные новости в деталях, ключевые моменты в контексте и комментарии от ведущих программы «Меня бомбит». «Меня бомбит».
7: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Меня бомбит». И у нас второй выход. Катя Пахомова сегодня бомбит и бомбит, и бомбит, как всегда. Мы уже поговорили и про мусор, и про опал травы. Сейчас хочется вернуться к водоканалу. И жители по улице Фурманова, 41, уже бьют тревогу давным-давно. Течь у дома, и вода течет по тротуару, по проезжей части. Ходят они по лужам, асфальт промыло, ямы заполнены, и машины попадают в эти ловушки. Вот на самом деле я как автолюбитель знаю, что после сильных дождей, вот у нас же особенно проблемы с ливневками, у нас их практически в городе нет, а те, которые есть, они не сильно-то работают. Вот когда асфальтовое покрытие, которое уже, в общем-то, скажем, не асфальтовое, а то, чего от него осталось, оно покрывается все это водой, и когда ты едешь на машине, не всегда увидишь и не всегда помнишь, где там эти канавы, ямы и так далее. И, конечно же, неприятно, когда колесо в эту яму входит. Короче говоря, хочется, чтобы ответственные службы как-то за этим следили, но, тем не менее, сразу же могу сказать, заметили, как у нас преображается город, как ремонтируют улицы города Великие Луки. Это радует, но у меня есть вопрос, такой вопрос не вопрос, знаете, вопрос философский, не требующий ответа. Вот все заметили, что в прошлом году ремонтировали проспект Ленина, да, сняли полотно, положили, остальное все оставили, типа, как будто бы оно еще нормально. В этом году вернулись к этому вопросу, начали опять ремонтировать проспект Ленина. Все окей, вопросов нет, но молодцы, да, там просто требуется, там плачет, особенно тротуар. Но тротуар почему-то никто не ремонтирует. Там тротуар, вы знаете, я много лет назад ходила по нему каждый день, и вот он с тех времен так еще и лежит. Вот эти слои закиданного асфальта, которые в ямы закидываются, вот в эти, они уже прям подпросели, так и видно, да, вот эти вот слои. Так вот, я даже не об этом. У меня вопрос к локальности. Получается, один вот участочек сняли, сделали, а вот рядом этот же участочек, буквально 2 метра, оставляют. Это по направлению от Круга до Ленина, да, Ленина-Зверева. Вот, и там вот таких локальных участков очень много. У меня вопрос, но там же как будто бы не совсем немного асфальта. Не хватило или что? У нас же асфальтовый завод вроде бы. То есть сняли бы уже все это полотнище, сделали ровно, все красиво, хорошо, граждане радуются, асфальт хороший, новый. Ну вот приятно же, когда он даже визуально эстетичный какой-то, да? Но вот тут у нас какие-то такие вот непонятные телодвижения. Еще сейчас как раз-таки в этот же момент делают разметку. И получается, что вот на этой части могут сделать разметку, на этой части не могут сделать разметку. Вот на этом старом асфальте они уже нарисовали две полосы, а вот туда пойдет новый, еще пока что ничего не могут. Короче говоря, как по мне, так это выглядит все смешно, но возможно, я чего-то не знаю. Там есть какие-то особенные особенности, про которые простым смертным неизвестно. Но, тем не менее, выглядит это как-то сомнительно, я не знаю, что ли. Что касается тротуара на проспекте Ленина, я могу говорить о нем вечно, честно. Я не знаю, как передвигаться по проспекту Ленина пешеходом с колясками, пешеходом с ограниченными возможностями, пешеходом, которые даже элементарно, там, я не знаю, на каблуках женщины идут. Как ходить по проспекту Ленина? Это вообще для меня загадка, потому что ходить там и на плоском-то ходу не очень удобно на своих двоих, а в каком-то другом случае... Ну, не знаю. Еще одна история. Ленина 61. Две недели стоит разрытая яма с коммуникациями. Из двора было сложно выехать, не заехав на встречку. А там, кстати, вот эта дорога Ленина 61, да, вы представляете, это где большой офис МТС. Вот, вы знаете, там все время такая узкая проезжая часть. Кто-то поставит машину в неположенном месте, и все, не разъехаться уже. Машина узкая сама по себе, две полосы, узкая проезжая часть. Поэтому, конечно, вот в целом хочется как-то проработать этот участок. И буквально я ехала, когда это был вторник, да, мы объезжали по двору, потому что там прорвало коммуникации еще дальше, я так понимаю, до этого они были не в порядке, потом их прорвало еще дальше, начали делать, естественно, это был час пик с 5 до 7, для меня это тоже всегда загадка, ну да ладно. Проблема в том, что там же еще сад и школа. Вот какая история. Родителям нужно забирать детей с садов, со школ, не проехать, не пройти, все объезжают. В общем, короче говоря, случался коллапс. Вот хочется, конечно, чтобы тоже все вот это, знаете, как-то вовремя было, чтобы все это не мешало обычной жизни жителей. Ну, не знаю, раскопали, закопайте, сделайте, почините, закопайте. Не знаю, вот как по мне, так... Я всегда привожу в пример Китай, который починил мост, у них там огромный, я не знаю, сколько-то метров приводилось сумасшедших, там то ли 100, то ли 200. Короче говоря, большой мост они починили за ночь, потому что вот прям всю ночь работали, не смыкая глаз. Возможно, это все-таки был объезд города, да, что это шумные работы, но тем не менее у нас Лазавицкие делали год, поэтому вопросов тут не должно быть. Дальше. Заезд во двор по улице Комсомольская, 18-49, тоже засыпали грунтом, и на этом все. Грунт под тяжестью автомобилей просел, образовалась яма. Вот, собственно, то, о чем я говорю уже, мне кажется, всю передачу, да. Что-то начали чинить, что-то засыпали, камушками вроде бы как так и сойдет, но на самом деле ничего не получается. Давайте мы немножечко вернемся к проблемам более таким странно-поразительным для меня. Вот несколько постов посвящены птицам. И вы знаете, такая интересная история. Лебедь погибла, потому что запуталась в сетках. В брошенной сетке. А как мы все знаем, сети запрещены в нашей области. И если кто-то вот ловит рыбу, рыбаки, уважаемые, имейте в виду, что инспекция по охране водоемов, они действительно проводят рейды и очень здорово штрафуют за сетки. Ну и плюс погибшая птица, тем более лебедь, знаете. А что еще больше меня поразило, это травля грачей. Вы можете себе представить? Вот для меня это какое-то просто что-то странное. Женщина снимает это двор. Честно сказать, по адресу мне так сильно не сориентироваться. Это где-то за речкой. И вот несколько трупов, да, грачей лежат вот в метре друг от друга. То есть как будто бы кто-то целенаправленно раскидывает какую-то отраву на землю для того, чтобы птичка клюнула, ну и, собственно, произошел летальный исход. Зачем, для чего, не очень сильно понимаю. Как будто бы мы должны беречь природу, беречь птичек. Что они такого плохого делают, я не знаю. Ну, сначала вот все паниковали из-за голубей, что очень много умерших голубей. Потом мы выяснили, что это чайки могут быть, потому что у них там какая-то война негласная идет. Ну а грачи, я уверена, что это дело рук человека, поэтому давайте к природе относиться бережно. Ну что, мы прервемся на небольшую паузу и совсем скоро вернемся к вам. Оставайтесь на волнах Луки ФМ.
4: сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник о запрете ЕС на импорт российского газа.
9: Действия, скажем так, евробюрократии, они удивительны, не поддаются логике. Есть определенная деградация индустриального сектора, то есть энергоемкие производства у них в упадке. В большинстве экономик ведущих стран Евросоюза, таких как Германия, Италия, Франция. И все это связано с дороговизной именно ключевых базовых энергоносителей, в числе которых природный газ. Как он поступает? Понятно, что все альтернативы, все попытки заместить российское присутствие углеводородное у Евросоюза, они сопряжены с колоссальными тратами. То есть они переплачивают за пресловутые молекулы свободы, американские СПГ, которого становится все больше. Ну, пока. Это тоже пока, потому что сейчас, как мы видим, идет такой клинч или битва за Гренландию. То есть Евросоюз пытается как-то защитить и остров от поглощения штатами. То есть и таким образом, возможно, здесь уже не будут они брать только СПГ у американцев, как обещали. Но опять же, там и тарифные какие-то увязки существуют. И все это опять мы будем наблюдать, по сути, схватку союзников. То есть вот такие удивительные метаморфозы. Ну, остаются, конечно, другие поставщики, скажем, Катар. Но и у Катара есть вопросы к Европе, что удивительно. Там экология выпячивает. То есть европейцы против поставок из Катара, потому что, ну, отчасти, потому что там они якобы не соблюдают какие-то экологические нормы. Ну и, соответственно, требуются там какие-то немыслимые документы. Опять же, вязнуть в бюрократии – это их счастье в Брюсселе. Поэтому Катар говорит, ну, если не хотите, уйдет газ на другие рынки.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Просто космос.
10: Всем привет, здесь «Просто космос» и я, Баченина М. Аномальная солнечная активность спровоцировала на орбите Земли сильный радиационный шторм. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКЕРАН со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований. В лаборатории отметили, что такая радиационная активность может представлять опасность для космонавтов во время выхода в открытый космос, а также для пассажиров и экипажей воздушных судов на высоких широтах. Также возможны проблемы в работе спутников, солнечных панелей, радиосвязи на высоких частотах. Ученые отмечают, что энергичные частицы от Солнца даже на текущих, рекордных за два десятилетия уровнях полностью блокируются магнитным полем и атмосферой Земли на значительных высотах, исключая их проникновение к поверхности планеты. Но если бы это было не так, это, безусловно, привело бы к крайней опасности для биосферы. Друзья, предлагаю прямо сейчас освежить в памяти, что же такое магнитное поле нашей планеты. Если представить Землю в виде матрешки, то в ее центре находится самая маленькая фигурка – это твердое ядро. Это шар из раскаленных металлов размером с Плутон, самая сердцевина. Она занимает где-то 30% всей массы Земли. Твердое ядро на 85% состоит из железа. Оно разогрето до температуры 6000 градусов Цельсия и отвечает за формирование гравитационного поля. Именно это обеспечивает стабильное положение планеты в пространстве. Далее идет следующая матрешка – жидкое внешнее ядро, облегающее сердцевину расплав железа и никеля. Как во внешнем, так и во внутреннем ядре постоянно происходит распад радиоактивных элементов, поэтому тепло генерируется безостановочно. Толщина внешнего ядра достигает 2300 километров. Те слои, которые ближе к центру планеты, также нагреваются до 6000 градусов Цельсия, но по мере удаления от внутреннего ядра охлаждаются до 4400. Постоянное высвобождение тепла за счет радиоактивного распада и разницы температур в нижнем и верхнем слоях создают разницу плотности вещества и, как следствие, вызывают движение раскаленных расплавов в жидком ядре. Более холодные массы стремятся опуститься вниз, более горячие и менее плотные, наоборот, вверх. И в итоге интенсивная конвекция внешнего ядра рождает вызывает хаотические электрические токи, которые и образуют магнитное поле Земли. Это невидимая глазу суперзащита нашей планеты. Это силовое поле, отражающее экстремальные потоки космического излучения. В спокойном состоянии радиус поля с дневной стороны, на который в основном давит солнечный ветер, примерно в 10 раз больше радиуса Земли. А радиус ночной стороны растягивается как хвост кометы от Земли на несколько десятков или даже сотен радиусов, уходя далеко за пределы земной орбиты. Магнитное поле Земли постоянно сопротивляется солнечному ветру, но порой случаются особо сильные вспышки на Солнце, вот как сейчас, например. И тогда поток корональной массы обрушивается на магнитосферу с умноженной силой и скоростью, заставляя ее сжиматься под этим давлением. Из-за этого сжатия возникает дополнительное напряжение в магнитном поле планеты и более интенсивное течение токов. Так появляются магнитные бури. Магнитные штормы способны сильно влиять на ионосферу Земли. Это верхняя часть атмосферы на высоте от 50 километров. Она насыщена свободными ионами и электронами. Но почему это опасно для человечества? Потому что ионосфера играет важнейшую роль для распространения радиосвязи, так как заряженные частички отражают радиоволны и позволяют им распространяться по поверхности Земли на большие расстояния. Сильные возмущения ионосферы способны разбивать эту связь, выводить из строя спутники и таким образом ломать современную мировую навигационную систему, нарушать работу телерадиовещания, мешать передаче данных по интернету. А еще мощные бури способны вызывать скачки напряжения в электросетях, отключение электроэнергии и выводить из строя электрооборудование. Но все будет хорошо, я узнавала.
5: Просто космос. Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
11: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
12: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП».
13: Говорят прохожие, вот весна идет, а это я работаю, разбиваю лед. «Русская весна». На радио «Комсомольская правда».
14: Новости на радио «Комсомольская правда».
10: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
15: О Ближнем Востоке.
10: Иран не допустит пересечения военными кораблями США Армузского пролива, как и во время 40-дневной войны. Любое движение судов через водную гавань может осуществляться только с разрешения вооруженных сил Исламской Республики, заявил агентство ТАСНИМ, источник в военной сфере. Так он прокомментировал сообщение об атаке Ираном американского корабля, который попытался пройти через Армузский пролив, проигнорировав предупреждение иранской стороны. Американские военные получили право наносить удары по катерам Корпуса стражи Исламской революции и ракетным позициям Ирана при угрозе судам в Армузском проливе. Об этом сообщает портал Axios, ссылаясь на представителя Вашингтонской администрации. Дональд Трамп, цитата, «взял с потолка число выводимых из Германии американских военных, потому что хотел сделать демонстративный жест в рамках противостояния с мерцем». Об этом телеканалу Евроньюз сообщил неназванный американский чиновник. Другой источник заявил, что президент США не предоставил никаких подробностей вывода войск, поскольку просто выдумал это число. Штаты готовятся вывести первых военных из Германии. Речь идет о механизированной бригаде, размещенной на базе у города Фельсек в Баварии. Об этом сообщила газета «Бильд» со ссылкой на собственные источники. Трамп заявлял, что Вашингтон может сократить численность своих войск не только в ФРГ, но и в Италии и Испании. На круизном лайнере, где предположительно произошла вспышка хантавируса, среди членов экипажа есть гражданин России. Об этом сообщила нидерландская компания, владелец судна. Всего на борту лайнера находились 149 человек, 88 пассажиров и 61 член экипажа. Судно следовало из Аргентины в Кабо-Верде. Ранее КПРУ писал, что на круизном лайнере насчитали 6 заразившихся, предположительно хантавирусом. Во Всемирной организации здравоохранения сообщали о 3 скончавшихся. Глава Европейского офиса ВОЗ Ханс Клюге подчеркнул, что эта инфекция обычно связана с контактом с грызунами и нелегко передается от человека к человеку. Сейчас лайнер находится на якоре у побережья Кабо-Верде.
14: О погоде.
10: Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за прогнозируемой синоптиками первой грозы нынешнего года. Об этом сообщили в гидрометцентре. В период с 9 утра до 9 вечера вторника, 5 мая, в отдельных районах столичного региона ожидается гроза. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Дожди приобретут летний характер, кратковременный, ливневый, говорят синоптики. В эти минуты в российской столице плюс 25 градусов. Завтра днем будет плюс 24-20. На этом пока все. Еще больше новостей в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
16: Вы слушаете радиоканал «Луки ФМ Медиа». Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
17: Меня бомбит! Новая программа о самых ярких и обсуждаемых итогах недели. Главные новости в деталях, ключевые моменты в контексте и комментарии от ведущих программы «Меня бомбит». Меня бомбит.
7: Добрый день, уважаемые радиослушатели на волнах Луки ФМ. Передача «Меня бомбит». Кать Пахомова с вами здесь всегда. Ну и, собственно, буквально еще пару минут у нас есть о том, чтобы поговорить. И поговорить, конечно же, хочется про хорошее. Буквально вчера в Великих Луках прошел предпоказ военной драмы «Семь верст до рассвета» о подвиге Матвея Кузьмина. В 42-м году 83-летний житель деревни Куракина повторил подвиг Сусанина. Главные роли исполнили Федор Добронравов, Мария Шикшина и другие. На показе премьерном побывали участники своих семей, и широкая премьера фильма состоится 30 апреля. Не пропустите, обязательно сходите. Еще одна хорошая новость — это то, что студенты Великолукского механико-технологического колледжа вместе с активистами очистили 140 метров берега ручья Старореческого в рамках акции «Вода России». Собрали более 20 мешков мусора. И это очень хороший пример заботы о природе, который мы можем сделать своими силами. Мы можем это все с вами организовать. Также Великие Луки присоединились к всероссийской акции «Геология». Георгиевская ленточка. Волонтеры вручали символ воинской славы великолучанам на площади Рокоссовского, напоминая о подвиге героев войны. Совсем скоро нас ждет самый главный праздник нашей страны, самый важный праздник нашей страны — 9 мая. Ну и, собственно, к этому дню приурочено очень много мероприятий, и еще будет афиш, поэтому следите. Итак, еще одна новость, которая, кстати говоря, вызвала шквал любопытства и интереса, это то, что в филиале областной больницы появились палаты повышенной комфортности для одноместного и двухместного размещения. Условия созданы для тех, кто ценит приватность и удобство во время лечения. Здесь, конечно, что говорится, Остапа понесло. На фото представлена палата, значит, кровать, которая имеет бортик съемный, далее тумбочка с, знаете, таким столиком передвижным, ну, то есть для лежачих больных можно вот столик отодвинуть и, собственно, комфортно, комфортно прием пищи организовать. Также электрический чайник есть, телевизор есть, холодильник есть и столик есть. Также отдельный санузел, что вполне себе комфортно. Вы знаете, мне есть с чем сравнить. Я лежала в нашей инфекционке, где нет ни холодильника, ни чайника, ничего. Конечно же, это была бесплатная палата, скажем так, но проблема в том, что в инфекционном отделении нельзя ходить по коридорам. А если в обычной больнице можно, например, выйти, там, условно говоря, какому-то общему кулеру, там, заварить чай или что-то еще, в инфекционной сделать этого нельзя. Очень сильно мы страдали, признаюсь честно. Холодильника нет, еду не поставить. Ну, в общем, короче, не буду даже об этом говорить. Это было очень печально и плачевно. И в то же время я лежала в Санкт-Петербурге также по полису ОМС в бесплатной палате, где был телевизор, где был общий холодильник, правда, на коридор, но неважно, он был большой, общий, где был кулер с горячей водой, и палата была рассчитана на 4 человек со своим санузлом, со своим шкафом и, в общем, короче говоря, практически санаторные условия. Есть с чем сравнить, поэтому я и говорю, странно, что мы платные палаты предоставляем как платные, хотя в больших городах это обычная обыденность. Ну что, что говорится, будем радоваться тому, что есть. Оставайтесь на волнах Луки FM. Мы желаем вам отличных выходных, хорошей пятницы. Будьте с нами, Катя Пахомова. Всем пока-пока.
18: Скорая радиопомощь всегда готова помочь. Ведущие специалисты Великолукских медучреждений на страже вашего здоровья дают рекомендации по его поддержанию. Лучше вовремя предупредить, чем лечить. Скорая радиопомощь на Луке FM 102.6 FM.
19: Здравствуйте, с вами в студии проект «Скорая радиопомощь», и я медицинский психолог филиала Великолукской Псковской областной инфекционной клинической больницы Леонтьева Елена Александровна. Сейчас все чаще и чаще можно услышать: «Но он же уже взрослый, ему 6 лет, и он должен понимать». Но так ли это? Безусловно, 6-летний ребенок уже знает, что не надо совать пальцы в розетку, что у его мамы и папы есть имя и много чего еще. Но, конечно, не все то, чем наделяет его мышление взрослые люди. Что такое психологическая зрелость? Я уверена, что не все взрослые люди обладают психологической зрелостью. Так что говорить о детях? Многие взрослые не знают, как сказать «с Москвы» или «из Москвы». Проверьте себя. Небольшой урок русского языка. 4 предлога. «На», «с», «в», «из». Идем на выставку, возвращаемся с выставки. Едем в Москву, возвращаться будем из Москвы. Но вернемся к психологической зрелости. По мнению психолога Натальи Гусевой, психологическая зрелость – это не просто взрослость в бытовом плане, а от себя добавлю в физическом. Это способность человека понимать свои эмоции, брать на себя ответственность за свою жизнь, строить здоровые отношения без зависимостей, манипуляций и деструктивных паттернов. Давайте раскроем эти понятия. Эмоциональная регуляция – способность осознавать и управлять своими эмоциями, не подавлять их, но не быть их заложником. Когнитивная гибкость – умение рассматривать ситуации с разных точек зрения, избегая черно-белого мышления, туннельного, так сказать. Самостоятельность и автономия – способность принимать решения, опираясь на собственные ценности и убеждения, а не только на мнение окружающих. Адекватная самооценка – понимание своей ценности без завышенных или заниженных ожиданий от себя и от других. Здоровье. Новые границы, понимание, где заканчивается ответственность одного человека и начинается ответственность другого. Давайте разберем эти понятия. Первое. Отсутствие потребности в одобрении. Человек, который постоянно ищет подтверждение своей ценности через похвалу или одобрение других, рискует попасть в эмоциональную зависимость от чужого мнения. Зрелая личность ориентируется на внутренний локус контроля. Она сама определяет свои ценности и успехи. Второе. Умение брать ответственность за свою жизнь. Инфантильность проявляется в перекладывании ответственности либо на других, либо на обстоятельства. Психологически зрелый человек осознает его жизнь. Это результат его решений. Третье. Эмоциональная автономия, страх одиночества, тревога без партнера или постоянное желание спасать кого-либо могут быть признаком симбиотической зависимости. Зрелость – это когда человек может быть счастлив и в отношениях, и в одиночестве. Четвертое. Границы и отказ от манипуляций. Манипуляция – это пассивная агрессия, когда человек с низкой эмоциональной зрелостью пытается управлять окружающими через чувство вины или страха. Зрелый человек говорит прямо и уважает личные границы как свои, так и чужие. Нужно четко усвоить, что мы все живем в одной реальности, но каждый человек проживает в своей индивидуальной действительности. Конфликт интересов неизбежны. Эмоциональная устойчивость – ключ к счастливой жизни. Она помогает сохранять внутреннее спокойствие в трудных ситуациях, справляться с негативным опытом. Как формируется психологическая зрелость с точки зрения нейробиологии? Процесс формирования психологической зрелости идет на протяжении всей жизни человека, от начала жизни до ее конца. Но особенно активно процесс развития эмоциональной зрелости у человека начинается в подростковом возрасте и ранней молодости. По мнению психолога Татьяны Парисской, именно в этот период у человека окончательно формируются области мозга, например, префронтальная кора, связанная с самоконтролем и способностью принимать решения. За последние десятилетия ученые узнали много нового о развитии головного мозга. Выяснилось, что человеческий мозг созревает только после завершения роста человеческого организма. Несмотря что в возрасте 15 или 18 лет человек по росту и телосложению может выглядеть как взрослый, развитие его головного мозга продолжается. Префронтальная кора головного мозга, которая отвечает за способность принимать решения, эмпатию, самоконтроль и другие необходимые навыки, является частью головного мозга и созревает последний, примерно в возрасте 26 лет. Для того, чтобы выполнять свои задачи, клетки головного мозга обмениваются информацией через нервные соединения. В течение первых лет жизни человека, когда мозг развивается, между нервными клетками постоянно возникают новые нервные соединения. Например, если бы какая-то страна была бы мозгом ребенка, и все здания в ней были бы клетками мозга, то к 4 годам жизни почти ко всем зданиям были бы проложены дорожки. Изначально все эти дорожки были бы одинаковые. Из одного города в другой вела такая же узкая дорожка, как и дорожка между соседними зданиями, проходя через кустарник. Более позднее развитие головного мозга заключается в том, какие дороги более используются, те и как бы асфальтируются, а те, которые не используются, зарастают. Например, нервные соединения, которые человек использует часто, по учебе, тренируясь или занимаясь любимым делом, становятся прочнее и работают быстрее. Физиологически важным соединением формируется электроизолирующая миелиновая оболочка из белков и липидов. Человек вырастает таким, каким его формирует постоянно повторяющееся поведение. Повторение нервных связей и исчезновение ненужных продолжается в важных отделах головного мозга. Между 12 и 17 годами жизни лимбическая система отдела переднего мозга, которая управляет нашими желаниями и намерениями, делает сильный рывок в росте. Быстрое развитие этой системы усиливает разные пристрастия. Первые порывы, зарождающиеся в сексуальной потребности, чувство принадлежности или страсть к приключениям. При быстром росте префронтальная кора головного мозга, в задачи которой входит обуздать эти желания, не успевает за ними в своем развитии. Именно поэтому подростки могут вести себя непредсказуемо, потому что им сложно контролировать свои эмоции. Подростковый возраст важен для развития навыков, которые подготовят их к взрослой жизни. Конечно, до окончательного созревания головного мозга человеку сложно контролировать свои импульсы, вести себя рационально, делать истинный выбор. И будет неправильно утверждать, что психологическая зрелость определяется исключительно возрастом. Человеку может быть и много лет, но при этом его поведение может быть инфантильным. И наоборот, только что окончивший школу подросток может вести себя зрело, осознанно и ответственно. На психологическую зрелость влияет много факторов, от генетики до особенности протекания беременности матери. Но особенно негативное влияние оказывает неблагоприятный детский опыт и особенности воспитания. Человек, который ребенком пережил травмирующее психическое событие, подвергался насилию или гиперопеке со стороны родителей, такому человеку бывает нелегко развить необходимые для психологической зрелости качества и характеристики. Также сложности возникают у людей с психическими расстройствами и нейропластичностью. Как развить психологическую зрелость? Первое. Научитесь определять свои эмоции. Начните с того, чтобы в течение дня контролировать свои ощущения и четко их определять. Второе. Практикуйте осознание. Следите за эмоциями и чувствами. В какой момент возникает то или иное чувство или эмоция? Третье. Развивайте сострадание к себе. Относитесь к себе с добротой. Рассматривайте неудачное явление с точки зрения тренировки того, что я могу сделать в следующий раз, чтобы так не случилось. Попробуйте управлять своими эмоциями. Подумайте, как ваши эмоции могут неправильно переадресовываться во внешний мир на определенных людей и определенные обстоятельства. К примеру, в вашей жизни произошло какое-то событие, которое произвело на вас травмирующий эффект. Муж или жена ушли к другим партнерам. Не нужно потом переадресовывать свое негативное эмоциональное состояние на других мужчин и женщин, чем-то похожих на ваших неверных. Нет нужды выискивать в вашем ребенке черты характера вашей бывшей половины и постоянно сравнивать ребенка с изменщиком. Жить по факту случившегося и решать проблему по мере поступления, опираясь на свой или чужой положительный опыт. Это по-взрослому. Не сравнивать ситуации и принимать их такими, какие они есть. Благодаря нейропластичности мозга, его способности создавать новые нейронные связи и перестраивать уже имеющиеся, человек всю жизнь может обучаться чему-то новому. Поэтому развивать у себя зрелое поведение он может в любом возрасте. Главное – систематически прилагать к этому усилия. Вот несколько направлений, где нужно сосредоточиться. Развивать понимание навыки саморегуляции. Наблюдайте за своими эмоциями и чувствами в течение дня без осуждения. Попробуйте управлять своими эмоциями. Умение брать ответственность за свои решения. Ваши решения формируют вашу жизнь. Признайте, что вы можете быть неправы, и искренне извиняйтесь за свои ошибки. Четко определяйте свои границы и сообщите об этом окружающим, но сделайте это уважительно. Развитие навыков межличностного общения. Слушайте собеседника активно. Постарайтесь понять, почему точка зрения вашего собеседника отличается от вашей. Ищите образцы для подражания. Наблюдайте за людьми, которые кажутся вам психически зрелыми, и учитесь у них. Я как медицинский психолог хочу напомнить, что нельзя заниматься самодиагностикой и самолечением. Если вы почувствовали себя плохо, для жителей города Великие Луки, Великолукского, Кунинского, Новосокольнического, Бежанинского, Нелецкого, Сибирского районов можно обращаться в Псковскую областную инфекционную клиническую больницу филиала Великолукский для приема врача-инфекциониста по предварительной записи по телефону 688-66, адрес проспект Октябрьский, 127. Лечебно-диспансерное отделение спид-центра, телефон 688-70. Адрес проспект Октябрьский, 127. Часы приема с 8 до 13.00. Я глубоко убеждена, что знания не бывают лишними, а осведомлен – значит вооружен. Путем научения мы минимизируем свои ошибки. Берегите себя и своих близких. С вами была я, медицинский психолог филиала Великолукской, Псковской областной инфекционной клинической больницы, Леонтьева Елена Александровна. Слушайте проект «Скорая радиопомощь» каждый понедельник в 17.40. Если вы пропустили эфир, вы можете найти нас в социальных сетях ВКонтакте и в Телеграм-канале. Оставайтесь с нами, будет интересно.
20: Реклама. Мотик, скутер, газонокосилка, триммер, квадрик или лодка. Для всех наших друзей мы привезли хорошее масло по хорошей цене. АЗС Трейдер Нефтепродукты. Октябрьский проспект, 143. Напоминаем, что действие дисконтных карт распространяется на все товары.
21: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
22: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
23: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
24: А знаете ли вы что? Ртутный столбик термометра даже в Эймеконе никогда не опускался ниже минус 40 градусов Цельсия, потому что при минус 39 ртуть затвердевает.
25: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – Это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.
0: Все о факторах окружающей среды. Качество воздуха, воды, почвы, ягоды, грибы и даже клещи. Пятиминутка с экологом Алексеем Ивановым на Луки ФМ.
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. С вами член общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии региона Алексей Иванов. И сегодня мы просуждаем на тему двух значимых в сфере охраны окружающей среды экологических памятных дат, которые призывают нас внимательно относиться к природе, беречь ее богатство и не допускать уничтожения всего вокруг ради каких-то сиюминутных порывов. Итак, начиная с 1994 года, в разных странах 3 мая отмечается День Солнца, иногда называемый Всемирный День Солнца или Международный День Солнца. Солнце – это ближайшая к Земле звезда, все другие находятся от нас неизмеримо дальше. Например, ближайшая к нашей планете звезда Проксима из системы Альфа-Центавра находится на расстоянии, только вдумайтесь, 4,5 световых лет от Солнца. Для Земли Солнце – мощный источник космической энергии. Оно дает свет и тепло, необходимые для растительности животного мира, формируют важнейшие свойства атмосферы Земли. В целом, Солнце определяет экологию планеты. Без него не было бы и воздуха, необходимого для жизни. Воздух превратился бы в жидкий азотный океан вокруг замерзших вод и обледеневшей суши. Для нас, землян, важнейшая особенность Солнца в том, что около него возникла наша планета, и на ней появилась жизнь. Солнце, ветер, морские волны, биомассы являются энергетическим сырьем, которое постоянно окружает нас и которое легко использовать. Его не надо добывать из земли. Оно не приводит к образованию радиоактивных отходов, а токсичных совсем не производит. Это практически возобновляемая энергия. Чтобы привлечь внимание к возможностям использования возобновляемых источников энергии и напомнить, что Солнце жизненно важно для жизни на Земле, Европейское отделение Международного сообщества солнечной энергии организует на добровольной основе ежегодное проведение 3 мая Дня Солнца. Энтузиасты, профессионалы, общественные организации и фирмы различных стран организуют мероприятия и акции, связанные с демонстрацией возможностей солнечной энергии. И еще одна дата майская, которая совсем скоро будет, это 10 мая, Всемирный день мигрирующих птиц или Всемирный день перелетных птиц. Это решила экологическая компания, цель которой расширить знания людей о мигрирующих птицах, их местах обитания и путях передвижения. Этот праздник имеет глобальный охват и является эффективным инструментом, помогающим повысить осведомленность жителей планеты об угрозах, с которыми сталкиваются перелетные птицы, их экологическом значении и необходимости международного сотрудничества для их сохранения. Кстати, многие, наверное, уже видели, что часть птиц уже... Ну, это практически захватывающее зрелище, когда на небе летит стая, допустим, диких гусей, когда лебеди возвращаются. На это смотреть можно вечно. Изначально эта международная дата отмечалась в мае. А с 2018 года проводится два раза в год, во вторую субботу в мае и в октябре. Исторической предпосылкой учреждению дня стала Международная конвенция по охране птиц, подписанная еще в 1906 году. Россия присоединилась к конвенции в 1927 году. Всемирный день мигрирующих птиц проходит под эгидой конвенции по мигрирующим видам и соглашения по охране афроевразийских мигрирующих водоплавающих птиц. Оба эти международные соглашения являются частью экологической программы ООН ЮНЕП. Именно секретариат ООН в 2005 году выступил с инициативой проведения дней перелетных водно-болотных птиц, которые прошли в Африке, Европе и в некоторых частях Азии. Поскольку это событие было хорошо воспринято в афроевразийском регионе, было решено расширить его масштабы и превратить его в памятный день, посвященный всем мигрирующим птицам в глобальном масштабе. Целью праздника является обращение внимания общества на глобальные экологические изменения, которые разрушают экосистемы ареала, зимнего и летнего, перелетных птиц, а также возвращение природных условий, привычных видам перелетных птиц для размножения, перелета, высиживания яиц. По данным программы ООН по окружающей среде, в глобальном масштабе каждый восьмой вид птиц находится под угрозой исчезновения. Многочисленные публичные мероприятия дня, среди которых наиболее распространены фестивали птиц, образовательные, просветительские программы, наблюдение за птицами под руководством специалистов, экскурсии, призывают сохранять места обитания мигрирующих птиц по всему миру. Каждый год они посвящены определенной теме. Девиз дня «Мигрирующие птицы и люди вместе через время» стремится подчеркнуть неразрывную связь людей и птиц. Как известно, человек с незапамятных времен восхищался перелетными птицами. Человек наблюдал птиц во все времена года, фиксировал изменения среды обитания, пытался найти применение птицам в своей хозяйственной деятельности. Доказательствами служат многочисленные легенды, сказания, записи, найденные практически во всех заселенных уголках планеты. Египетская мифология, изображающая богов с элементами птиц, Монументы Наска, найденные в Перу, подтверждают сильное влияние перелетных птиц на древние цивилизации. И в наше время существует сообщество, которое зависит от мигрирующих птиц как средства существования. Миграция птиц, как явление, также является ключевым индикатором биоразнообразия, здоровья экосистемы и изменений климата. Благодаря деятельности мигрирующих птиц поддерживается баланс экосистемы в целом. Например, некоторые растения опыляются именно такими птицами. Около 1800 из 11 тысяч видов птиц ежегодно преодолевают огромное расстояние. На всем пути их предостерегает множество опасностей. Потеря среды обитания, связанная с изменениями в ведении сельского хозяйства и глобальным потеплением, а также рост браконьерства, ведут к сокращению популяции перелетных птиц. На пути их миграции множество стран, поэтому решить проблему можно только сообща. И, конечно же, нельзя оставаться в стороне от самого главного и важного праздника для нас и всего человечества в целом. Это, конечно же, празднование 81-й годовщины со дня Великой Победы. Победа над фашизмом нашего народа. Я от всей души поздравляю всех ветеранов, участников, детей войны, тружеников тыла и всех-всех-всех с этой знаменательной датой. Искренне желаю всем мирного неба над головой, чистой воды, светлого воздуха. Праздником, с наступающим днем Великой Победы. И на этой ноте, пользуясь случаем, призываю всех неравнодушных граждан присоединяться к международной акции, которая стартует вот уже шестой раз, «Сад памяти 2026». И в память о героях и воинах Великой Победы, а также в память о героях и воинах СВО высаживать деревья зеленые насаждения. О всех подробностях можно узнать на портале данной акции. Кроме того, еще раз напомню, что до 31 мая в городе проводится весенний месячник по благоустройству, в рамках которого неравнодушные жители нашего города уже привели в порядок час общественных территорий. И каждый желающий неравнодушный к теме защиты и охраны природы может присоединиться к экологическим акциям и навести порядок как у себя на площадке, так и во дворе, вокруг дома или на территории вокруг предприятия. Сделаем город чище и прекраснее. Уважаемые радиослушатели, в эфире программа «Пятиминутка с экологом». С вами был член Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии региона Алексей Иванов. Слушайте нас в эфире радио Луки-ФМ на волна 102.6 FM по понедельникам 17:50. Если по каким-то причинам вы не успели подключиться к эфиру или пропустили его, а тема вам близка и интересна, не волнуйтесь. Вы можете найти запись эфира в социальных сетях ВКонтакте или в телеграм-канале в группах радио Луки-ФМ. Берегите себя, окружающую среду, и до новых встреч.
25: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
3: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом, нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит в навечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
25: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Народный артист России Стас Михайлов о преодолении жизненных трудностей.
6: Наша жизнь не состоит только из взлетов наших. Она и так всю жизнь из взлетов и падений, белые и черные полосы. Я просто понимаю одну простую вещь. Любой момент, который я не понимаю, как решить, что-то у меня не так получается, это для меня своего рода как закрепление, испытание. Есть же хорошее выражение «жало в пятку человеку». Кто-то тебе там так сделал, что ты еще жизнь там какую-то подножку поставил. Ну, это надо. Макиавелли даже говорил, что он заставлял себя спать на холодном полу специально, будучи таким серьезным человеком и обладая там определенными богатствами, средствами. Он заставлял себя жить среди бедных людей, чтобы тело, ум, душа не привыкало к роскоши. Я не про это сейчас, а про то, что любая наша жизненная коллизия, которая с нами происходит, какие-то сложности, падения, они для того, чтобы мы не падали в пропасть, а уповая на Бога, становились сильнее и шли дальше.
25: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это самые актуальные и звездные гости. В Москве 18 часов. В Перми 20. В Красноярске 10 вечера. В Якутске полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
25: О важном.
2: Глава МИДа Сергей Лавров и его коллега из Египта Бадер Абдель-Аты обсудили в телефонном разговоре ситуацию на Ближнем Востоке. Они подчеркнули необходимость возобновления переговорного процесса для скорейшего достижения долгосрочного устойчивого урегулирования кризиса в зоне Персидского залива с учетом интересов всех государств региона. Ранее КП.ру писал, что Тегеран заявил о предупредительных выстрелах по кораблям ВМС США в Ормузском проливе. Американские эсминцы пытались пройти через пролив и не отреагировали на первоначальное предупреждение, после чего военные Ирана открыли огонь крылатыми ракетами и запустили беспилотники вблизи судов. Словакия не поддержит никакие военные кредиты для Украины и не будет бесплатно передавать ей оружие. Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо на полях встречи Европейского политического сообщества. По его словам, Братислава не намерена участвовать в таких схемах помощи Киеву. Ранее Фицо открыто говорил о неготовности Украины ко вступлению в Евросоюз. По его словам, Киев не может рассчитывать на быстрое принятие в ЕС, поскольку есть более подготовленные страны. Среди них он выделил Черногорию, Сербию и Албанию. Фицо предупредил, что вступление Украины в Евросоюз сейчас может привести к фатальным последствиям. Вопрос ликвидации последствий наводнения и возмещения ущерба жителям республики остаются в Дагестане первоочередными. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы республики Федор Щукин. Он назвал беспрецедентными меры по ликвидации последствий наводнения в регионе. Отметил, что федеральным центрам оказывается колоссальная помощь. По его словам, принятые ранее меры позволяют действовать по мере изменения обстановки. Ранее стало известно, что Владимир Путин назначил Федора Щукина в Рио главы Дагестана. Сергей Меликов покинул пост по собственному желанию. Федор Щукин ранее работал на посту председателя Верховного суда Дагестана.
5: О погоде.
2: Сумма осадков на европейской территории России в апреле превысили нормы более чем в два раза. Об этом сообщили в гидрометцентре. Отмечается, что средняя температура воздуха северного полушария Земли находится среди пяти самых высоких значений за всю историю регулярных метеонаблюдений. В свою очередь, в Москве апрель стал самым влажным в истории наблюдений с 99 миллиметрами осадков. В эти минуты в российской столице плюс 24 градуса, завтра днем будет плюс 24-26, пройдут дожди. Официальный курс доллара на завтра 75 рублей 44 копейки, евро стоит 88,27, юань 11,3. Больше новостей в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
5: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
10: Это итоги дня на радио «Комсомольская правда». Мы в прямом эфире. У микрофона Мария Баченина. Здравствуйте. Как Туапсе восстанавливается после атак беспилотников? Владимир Путин освободил Сергея Меликова от должности главы Дагестана. В Магаданской области обрушился кадыкчанский угольный рудник. Об этих и других новостях по итогам дня будем говорить подробнее. Прямо сейчас начнем с международной повестки. Несмотря на угрозы президента Дональда Трампа вывести войска США из Германии, ни американцы, ни немцы в НАТО не обсуждали этот вопрос. Об этом сообщает газета «Телеграф» со ссылкой на свои источники. Ну, если говорить о цифрах, которые Трамп, как уже стало известно, взял просто с потолка, Соединенные Штаты Америки готовятся вывести первые 5000 своих солдат с крупнейшей американской базы в Германии. Об этом отчитался источник Bild. Ранее СМИ сообщали, что администрация Трампа рассматривает план наказания членов НАТО, которые не поддержали Вашингтон во время войны с Ираном. И вот он как раз включает в себя, не знаю, первым, а может быть, 21-м пунктом вывод американских войск из этих стран. Меж тем, канцлер Германии немножечко ударил в рынду, обозначив мини-сигнал СОС после заявления Трампа о выводе этих 5000 американских солдат из сил НАТО, которые находятся в стране, заявил, что США самый важный союзник Германии в НАТО, и цель была и остается. Иран не должен получить ядерное оружие. Но мне кажется, конечно же, умерцы немножко не иранские какие-то цели, а все-таки с прицелом на российский вектор. Канцлер Германии волнуется, что останется без поддержки Соединенных Штатов. Тем не менее, у Германии и Европы есть проблемы с Трампом. И они, помимо вывода американских солдат с американских баз в Европе, могут выглядеть даже гораздо более серьезными, чем, как я уже упомянула, вывод американских войск. Немецкие официальные лица отнеслись к решению Трампа вывести американских военнослужащих всего лишь как к символическому шагу. Но аналитики уже отчитались, что предупреждают, углубляющийся трансатлантический раскол грозит поставить экономику и безопасность Европы в крайне уязвимое положение. Предупреждают, что последнее повышение Трампом пошлин на европейские автомобили, его явный разворот в планах по размещению ракет дальнего действия в Германии, а также экономические и военные последствия в Иране окажут более серьезное влияние на регион. Большую тревогу также вызывает то, что Штаты решили не размещать в Германии батальон для эксплуатации крылатых ракет «Томагавк» и гиперзвуковых ракет «Дарк Игл». И это решение было принято еще в 2024 году, еще при Байдене.

командования вооруженных сил США, вот это официальные цифры, из них 38 тысяч военнослужащих на постоянной или ротационной основе находятся на территории Германии. Администрация Трампа, ну и, собственно, он сам в последнее время, конечно, вынужден заниматься больше тем, что отвергать фактически ультиматумы иранской стороны о предложении о капитуляции. И в результате Дональд Трамп вынужден был сегодня объявить о прекращении боевых действий в полном соответствии с требованиями американского законодательства, не добившись превосходства над Ире и даже усугубив ситуацию в Ормузском проливе. Потому что Иран добавил требования признания суверенитета над Ормузским проливом, а также, конечно, Трамп значительно истощил запас своего расходного оружейного продукта. Однако есть еще, конечно, неудачи, если суммировать итоги и сегодняшнего дня, в том числе фактическое, ну, временно или нет, это покажет время, потеря европейских союзников, с чего я и начала. Пятая статья устава НАТО, получается, не сработала. Потеря союзников на Ближнем Востоке в лице Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Но, по крайней мере, временно или нет, потеря военных баз там налицо. А по сути, глава НАТО приказал выстрелить себе в ноги. Тело пока стоит, а процесс разрушения уже начался. Не получив помощи от США, страны залива будут переходить, скорее всего, на недолларовые расчеты. А на что? Юани напрашиваются здесь сами собой быстрее и масштабнее, чем планировалось. Экономика – это именно то оружие, которым оперируют страны залива в первую очередь. Евросоюз. Те постараются все же сформировать свою евронат, как и планировали. Мы с вами это обсуждали на прошлой неделе внутри альянса с перспективой дальнейшей суверенизации. В общем, уловки Дональда Трампа с объявлением окончания конфликта, скорее всего, это некий внутренний диалог с Конгрессом. Пентагон вплотную занялся подготовкой к серии военных операций в регионе Ормузского пролива и вероятным уточняющим ударом по объектам в Иране. А параллельно, чтобы происходит, Трампа, люди Трампа готовятся аргументировать истребование новых ассигнований на военные действия. Но я еще раз повторяю, что на сегодняшний день Трамп уже очень дорого стал обходиться американским налогоплательщикам. Причина – плохие расчеты советников, плохой тайминг и демонстративно нахрапистый первый год Трампа на втором сроке. Вот, в общем-то, третий срок, конечно же, по результатам может оказаться совсем не президентским. Украина. Власти Украины настойчиво требуют обеспечить стране скорейшее вступление в Евросоюз. Это охлаждает отношения с европейскими государствами, вызывает у них недоумение. Об этом написали Financial Times со ссылкой на свои источники. На переговорах со Штатами и Евросоюзом Украина требует скорейшего одобрения интеграции, критикует Еврокомиссию за политику, касающуюся расширения объединения. Утверждают, что Евросоюз нужна Украина столь же серьезно, сколько Киев хочет присоединиться к Евросоюзу. Чиновники из Европы указывают, что подобная риторика только осложняет переговоры и не учитывает существенные процедуры. Также европейские источники для Financial Times подчеркнули, что процесс расширения основан на выполнении конкретных критериев и не может быть ускорен неким политическим решением, потому что членство – это не подарок, и, возможно, в Киеве по этому поводу возникло некое недопонимание. Но сами посудите, насколько они стараются использовать такую деликатную риторику. Владимир Зеленский заявил, что украинские дроны могут появиться на параде 9 мая в Москве. Хамство продолжает шествие по европейским встречам. Цитирую Зеленского, Россия объявила парад 9 мая, но там не будет военной техники. Это будет впервые за многие годы, когда они не могут себе позволить присутствие вооружений на параде. И украинские дроны могут также пролететь на этом параде. Заявил вот это на открытии 8-го саммита Европейского политического сообщества «Внимание в Ереване». Но вот эту тему Еревана можно обозначить как «The London is the capital of the Great Britain». Как говорится, извините меня за мой французский. Пашинян с Зеленским пообщались друг с другом на английском, том самом английском, который у всех советских учеников проходил по одной и той же программе. Это не язык международного общения, а какая-то коллективная память двоечников. Ну, вообще, конечно, еще со времен скандала в Белом доме много раз поднималась тема

0: Все-таки не надо позориться со своим английским. Ну а почему тогда не вести переговоры на языке твоей страны, пользуясь услугами официальных переводчиков? А потому что язык своей страны, ты знаешь, хуже, чем вот этот позор на английский. Ну, ладно, с английским, вот с историей, похоже, все хуже. Там у обоих уверенные двойки без права на пересдачу. Макрон похвалил Пашиняна за вывод Армении, я цитирую, из-под влияния России на саммите в Ереване, на том самом. Сказал, что 8 лет назад многие страны воспринимали эту страну как своего рода сателлита России. Никол организовал бархатную революцию и решил вывести страну из-под влияния России. И тот факт, что он выбрал мир и Европу, это очень сильный сигнал, сказал Макрон. Но вообще саммит сообщества Евросоюз с Зеленским и всей кампанией в Ереване – это своего рода тест на лояльность для Пашиняна. Ему надо было принять в столице наиболее такое неудобное для него, неприятное для нас мероприятие с наиболее представительным таким, знаете, махрово-нацистским составом участников, чтобы доказать, что он свой. Экзамен пока сдается и очень неплохо. Символический перстень на руке Урсулы фон дер Ляйен поцелован буквально французским поцелуем. Пашинян буквально не идет, он бежит по стопам Владимира Зеленского. Если говорить о том, что мы сегодня с вами будем обсуждать в течение ближайших 2 часов, Владимир Путин назначил Федора Щукина в Рио главы Дагестана. Сергей Меликов ушел в отставку по собственному желанию. Об этом будем говорить с экспертами. О том, что он покинет свой пост, стало известно 30 апреля на встрече Владимира Путина с представителями Народного собрания Дагестана. Я напомню, ранее Щукин занимал пост председателя Верховного суда Республики Дагестан. Сегодня он вышел в почетную отставку. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда России. Также Владимир Путин поручил правительству при участии отраслевых союзов и ассоциаций представить до 1 сентября предложение по обновлению государственных образовательных стандартов. Я считаю, это очень важная новость, особенно касающаяся наших детей и их обучения, и также программ с учетом внедрения технологий искусственного интеллекта. То есть президент еще раз нажал на кнопку «Attention», искусственный интеллект внедряем внимательно. Ну и еще из новостей с того берега. Амстердам запретил рекламу мяса и ископаемого топлива. Власти объяснили это стремлением достичь экоцелей. Продолжим, друзья.
1: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
2: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
3: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на «Гоголя 2Б». Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9-45-15.
4: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343 93 и 8 911 692 2432.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78 505. «Война и мир». Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
1: Итоги дня.
5: На радио «Комсомольская правда».
0: Итак, это итоги дня на радио «Комсомольская правда». Как Туапсе восстанавливается после атак беспилотников? Напомню, начиная с середины апреля, Туапсе пережил уже 4 мощных налета беспилотников. Самая разрушительная атака случилась в ночь на 28 апреля. Тогда дроны ударили по резервуарам туапсинского нефтеперерабатывающего завода. Вспыхнул пожар. Город заволокло дымом. А как дела обстоят на сегодня? Будем расспрашивать специального корреспондента «Комсомольской правды». С нами на связи Наталья Варсегова. Наташ, приветствую.
6: Здравствуйте.
0: Я бы хотела, конечно, в первую очередь задать следующий вопрос. Что происходит, собственно, в городе вот сейчас? Как работают с последствиями пожара? Что делают волонтеры, что делают власти? Вот твой личный взгляд на ситуацию.
6: Вы знаете, если бы я приехала в Туапсе просто как турист, совершенно не зная о том, что здесь происходило буквально еще неделю-две назад, я бы даже и не поняла, что здесь вообще что-то было такое действительно страшное, ужасное. Потому что центр Туапсе абсолютно спокоен, набережная, ну, без всяких последствий, ничего не видно, никаких пятен нефти, ничего. Все уже давно вычищено. Жители говорят, что к 1 мая, по крайней мере, весь центр города вычистили, убрали. Сам-то город совсем небольшой. Сложной остается ситуация в двух небольших микрорайонах, которые, собственно, находятся рядом с нефтеперерабатывающим заводом, где и случилась вся эта атака. И разлив нефти. Там действительно есть разрушенные дома, те жители, что пострадали, кому негде жить сейчас, они все еще пока находятся в гостиницах, размещены вот в этих в так называемых пунктах временного размещения. Власти обеспечивают их, как они сообщают, всем необходимым. Город до сих пор приводит в порядок. Вот сегодня буквально читала городские новости и видела моющие поливальные машины на двух улицах. В частности, там по улице Пушкина сегодня проходила, и там машины очищают специальными средствами тротуары и асфальт от капель нефти. Еще долгое время, видимо, будут это делать. Плюс ко всему активно работают волонтеры. Здесь есть молодежный центр волонтерский Туапсинского округа. И ребята, вот тут здесь, правда, были дожди сильные, буквально вот с 1 по 3 мая. Сегодня вообще с утра был очень сильный ливень, поэтому в дождь, конечно, ребята не выходят, но завтра уже будет солнышко, и ребята, я очень надеюсь, что я выйду вместе с ними, пойдут вручную чистить какие-то сложные участки, асфальты, улиц, вот как раз в тех микрорайонах, которые находятся рядом с нефтеперерабатывающим заводом. Специальные химические средства, они, в общем, конечно, в костюмах химзащиты, в перчатках, специальными химическими средствами они очищают тротуары и дороги.
0: Наташа, удалось пообщаться с жителями вообще?
6: Конечно, я каждый день общаюсь с жителями.
0: Мне интересно, я сейчас сформулирую вопрос, я не сомневалась, просто надо было с этого начать. Не всегда возможно сбить десятки дронов сразу. Мощнейшие атаки были. Что говорили жители вот о своем чувстве защищенности сегодня, конечно? Удалось ли нормализовать вот это внутри, не только снаружи, но и внутри, вот это чувство защищенности или страх все-таки остается?
6: Вы знаете, это очень хороший вопрос. Дело в том, что в прошлом году я не раз проезжала, была проездом в Туапсе. Вот и по служебным делам, и мы в отпуске были, ехали с дочкой в Геленджик. И, конечно, проезжая мимо Туапсе, всегда обращаешь внимание на эти огромные резервуары нефтяного завода. И они уже несколько лет были обтянуты специальными сетками, вот именно такой защитой от беспилотных атак. Плюс ко всему, и у меня был всегда вопрос, ну вот когда случились вот эти последние атаки, у меня сразу возник вопрос, ну резервуары уже были защищены, каким образом тогда вот как-то дроны могли их пробить? Угу. И здесь мне удалось вот пообщаться с бывшим военным, которым рассказал следующее, что город защищен системами ПВО, очень плотно защищен. И я вот прям цитирую его слова: ребята работают профессионально. И если бы не они, если бы не их работа, очень сложно было бы, ну, ситуация могла бы быть в разы трагичнее. Вот вы правильно сказали, что когда летят десятки дронов, сложно их сбить. Вот именно из-за этого И случилось вот произошли все эти пожары и разливы нефти, потому что сложно было сбить такое количество дронов, mm-hmm. которые тогда летели на город. А при этом люди, они понимают, то есть тут как бы местные жители, они знают, что город защищен, и защищен очень хорошо. Я более того расскажу, когда случились первые атаки, когда были погибшие, вот два человека погибли от первой атаки беспилотников, народ же сразу, туапсинцы понесли вот в молодежный центр волонтерский, понесли гуманитарную помощь. Вот все необходимое для людей, для тех, кто остался без крова и так далее. И вчера начальница этого молодежного центра Ольга Орехова рассказывала мне, что у нас здесь была забита вся комната просто, и мы не знали, куда девать, потому что мы обеспечили пострадавших необходимым, и еще много оставалось. Особенно всяких вкусняшек, каких-то хороших вещей. Mm-hmm. И знаете, что сделали волонтеры? Они часть этих вещей отвезли ребятам, тем, кто работает на системах.
0: Я понимаю.
6: То есть настолько город их любит.
0: Ну, это очень приятно и отрадно слышать. Глава округа пообещал подготовить пляжи к 1 июня. Справятся за оставшийся месяц реально или нет?
6: Справятся. Вот я могу сказать однозначно, что если ничего больше не случится, то, конечно, справится. Потому что пляжи и вот море, они практически уже очищены, несмотря на то, какие большие пятна многокилометровые были разлиты по воде. Все технологии здесь применялись, занимались этим исключительно нефтяники и сотрудники МЧС и аварийно-спасательной службы. Никаких случайных волонтеров туда не пускали, это слишком токсичные работы. И уже на сегодня, вот на 4 мая известно, что вывезено более 17 тысяч кубометров загрязненного грунта.
0: Наташа, остается немного времени, но я не могу не спросить. Для слушателей, кто не понимает о поисках девочки, что это имеется в виду? Беспилотник ударил, я постараюсь очень коротко, по дому, где жили люди по фамилии Боковы. 3 часа ночи, на 16 апреля. За полчаса мама заходила проведать девочку. Она крепко спала. После атаки мгновенно начался пожар. Семья начала, соответственно, эвакуироваться из дома. Отец девочки, ветеран специальной военной операции, сумел вытащить из дома жену, внучку, а вот к дочке пробиться через огонь не удалось. На следующий день все начали разбирать завалы. Приехали сотни человек. Нашли, это важно, мне кажется, живую кошку, а никаких следов девочки не нашли. И я вот здесь хочу узнать, удалось ли пообщаться с Боковыми, что, как вот это исчезновение...
6: Да, здесь очень важный момент. Официальная позиция следствия – девочка признана погибшей.
0: Почему?
6: Но без никаких останков? Ни фрагментов тел, ни самого тела, разумеется, ничего найдено не было. Именно поэтому родители верят, и город на самом деле верит, что девочка жива. А по словам отца, мне удалось с ним совсем чуть-чуть пообщаться, потому что ему, как он говорит, запрещает следствие. Но я больше гораздо пообщалась с соседями, со знакомыми семьи. И они говорят, что... Такое ощущение, что девочку выбросило от удара беспилотника, ее выбросило через окно на улицу, и она, уже будучи контуженной, ушла в лес. Дело в том, что в лесу, потом буквально на следующий или через пару дней, в лесу недалеко от дома, а лес прямо за домом начинается, нашли след девочки. Как я поняла,
0: сколько
6: босой
0: лет девочке?
6: Девочке 14 лет.
0: 14 лет.
6: И след вот этот босой примерно 36-го размера. То есть это как раз размер ножки Леры. Плюс ко всему, собака сразу взяла след, и она начала петлять по лесу между деревьями. Такое ощущение, как будто девочка...
0: Привела куда-то? Я немножко форсирую за временем.
6: Она вела. Вот собачка именно вела, а потом след потеряла. И еще днем 16 апреля, то есть через несколько часов уже после атаки, с телефона девочки был совершен вызов на неизвестный номер, потому что сим-карта оформлена на старшую сестру Леры, и поэтому вот удалось узнать. Но и вся эта информация есть у следствия, но вот на данный момент она пока признана погибшей. Об этом вчера официально сообщали.
0: Можно ли здесь употреблять слово «пока признана погибшей»? Слово «пока»?
6: Ну, я бы вот именно так, я бы, наверное, именно так сказала. Мне не хочется, понимаете,
0: я понимаю. Тем более я прекрасно понимаю, когда ты работаешь на месте, но это, ты принимаешь это как свое горе. А вот у меня вопрос, пусть он кому-то не покажется циничным, но я не могу его задать. Вот... Мы приходим на место, допустим, удар беспилотника приходится непосредственно на комнату девочки. Могло ли быть такое, что если вот он попадает аккурат в кровать, где лежит подросток, что ничего не остается. Даже ДНК говорили, что вот еще. Ну, ничего вообще.
6: Смотрите,
0: это возможно?
6: Ну, конечно, такой вариант тоже исключать нельзя. Но дело в том, что вот с того места, где была комната девочки, были собраны сотни, тысячи, наверное, мельчайших всяких обломков, деталей, всяких фрагментов. Все это было отвезено в специальный ангар, где специалисты попытались вычленить ДНК. И ничего не нашли. То есть не нашли.
0: Операция по поиску продолжается, если следствие закончили?
6: Операция продолжается, но исключительно силами волонтеров,
0: родителей. Понятно, потому что следствие, оно заканчивается на моменте признания человека погибшим.
6: И здесь ждут только мужчин 18+, имеющих опыт поиска на лесной местности.
0: Друзья, большой материал Натальи Варсеговой, специального корреспондента «Комсомольской правды». Читайте, конечно же, на сайте kp.ru, в нашем бумажном издании. Спасибо огромное, Наташ. Будем ждать подробностей и надеемся, что они обязательно появятся.
1: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».

0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Заслуженный спасатель России Сергей Щетинин о правилах безопасного восхождения на горы.
2: Та система, которая была еще при Советском Союзе, наиболее жизнеспособная. И в тот период времени было гораздо меньше таких ситуаций. Однозначно для того, чтобы пойти в горы, вы должны занять их в каком-нибудь горном клубе, там, туристы, альпинисты и так далее. Пройти обязательный курс обучения. Только потом вас могли взять в группу, вы могли запланировать этот маршрут. Предварительно вы должны были, как старшие группы, защитить этот маршрут в маршрутно-квалификационной комиссии, которые были во всех субъектах. В момент защиты вы могли сказать, что вы со своей группой не пойдете по этому маршруту. Почему? Потому что вы, как руководитель, не готовы, вы не подготовлены соответствующим образом, у вас нет соответствующей квалификации. И ваши люди, которые в вашей группе планируют пойти, то же самое, они не обладают необходимыми навыками для этого маршрута. Сейчас, к сожалению, она не работает. Сейчас только требования очень жесткие, довольно жесткие к гидам, проводникам, то есть законодательно они определены. Ну а все люди, которые идут просто «хочу пойти в горы», ну и вот заплати деньги и пошли. И вот, к сожалению, вот такой подход и приводит к тому, что мы с вами сегодня видим.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио «Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». «Радио «Комсомольская правда». Правда, которая всегда с тобой. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В Великих Луках 18:30. В студии Радислав Синельников. Здравствуйте. Продолжается подготовка к празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщалось ранее, проведение военных парадов, а также торжественных мероприятий с привлечением личного состава соединений и воинских частей округа отменены как в Пскове, так и в Великих Луках. Тем не менее, для великолучан и гостей города подготовлена насыщенная программа, которая включает памятные вечера, концерты, мастер-классы. На различных площадках города 9 мая с 12 до 14 часов будет выступать творческий десант «Споемте, друзья». А в 15 часов на большой праздничный концерт, а в 15 часов на большой праздничный концерт пригласит ДКЛК. Акция «Бессмертный полк» в этом году пройдет в онлайн-формате. Сильнейших аэронавтов страны соберет в Великих Луках юбилейная 30-я международная встреча воздухоплавателей. При поддержке Российского спортивного фонда в это же время состоится 31-й чемпионат России по воздухоплавательному спорту. Судьей-измерителем в этом году станет один из самых титулованных российских спортсменов Андрей Кульков, двукратный чемпион России и обладатель Кубка страны. Во встречах в Великих Луках он участвует с 2006 года как пилот, однако в этом году впервые за почти 20 лет выступит в новом статусе. Генеральным спонсором юбилейной встречи выступает ПАО «Газпром». Водоканал предупредил об отключении ряда абонентов от водоснабжения во вторник, 5 мая, из-за ремонтных работ на водопроводе по улице Сизова Матвея Кузьмина. С 9 часов и до окончания работ воды не будет в части домов по улице Малышева, в том числе в спортивной школе «Экспресс» и ДК имени Ленина. Кроме этого, водоснабжение будет временно прекращено на проезде артиллеристов в улицах Матвея Кузьмина, Желябова, Линейной, Бассейной, Сизова. Вода не будет подаваться и на водоразборную колонку по улице Малышева, 25.
4: О валютах.
3: Курс валют на сегодня. Доллар 74 рубля 80 копеек. Евро 88 рублей 64 копейки. Юань 10 рублей 96 копеек.
4: О погоде.
3: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями. Температура воздуха до плюс 26 градусов. Радислав Синельников, служба информации, радио Луки ФМ.
5: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
6: Движемся дальше по итогам дня. Здравствуйте всем, кто только что присоединился. Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Сергея Меликова с поста главы Дагестана и назначении Федора Щукина в Рио главы республики. Выборы главы Дагестана предварительно пройдут в сентябре. Об этом сообщил спикер парламента республики Заур Аксендеров. По его словам, в ближайшее время в Рио главы Дагестана Щукин назначит председателя правительства республики. Сам в Рио главы региона уже заявил, что основной задачей в Дагестане остается ликвидация последствий ЧС. И отметил, что график первых встреч в республике будет составлен после процедуры представления. С нами на связи политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко. Евгений Николаевич, здравствуйте.
7: Добрый вечер.
6: Скажите мне, пожалуйста, вы уже сказали, что это логичный эксперимент назначения Федора Щукина в Рио главы Дагестана, а почему, на ваш взгляд, это столь логично выглядит?
7: Ну, потому что другие эксперименты уже были. Я напомню, что вообще-то 20 лет, почти 20 лет, 19 лет республикой с 87 по 2006 год управлял Али Магомедович Магомедов, который был сначала председателем Президиума Верховного Совета Дагестанской Автономной Советской Социалистической Республики, затем председателем Госсовета. И, собственно, все это время в Дагестане была такая специфическая ситуация, когда были распределены основные посты. Магомедов, как Даргинец, был председателем Госсовета, а дальше там Аварцем такая-то должность, Кумыком такая-то, Лаксом такая-то, Лезгином такая-то и так далее. Ну, потому что многонациональный регион, и, соответственно, была идея, что надо распределить должности, ну, в соответствии в том числе с весом национальности. Потом ввели должность президента республики, там был уже не Даргинец, а Аварец Мухуалиев, очень недолго потом поработал президентом республики сын Магомедова.
6: Так, а то мы так уйдем, вот действительно,
7: да,
6: так,
7: да, и но финал. Я это к тому, что у нас была наследственная передача власти, у нас была система национальных квот, у нас была идея использования региональных тяжеловесов, людей, у которых есть история отношений с регионом, как, например, Рамазан Абдулатипов, тоже представитель такой старой еще советской элиты. Была попытка с двумя силовиками, с Владимиром Васильевым и с Меликовым, который вот только-только ушел в отставку, как с людьми, которые, так сказать, как внешние такие генерал-губернаторы.
6: А сейчас профессиональный судья. Ну, получается, сейчас ставка на правовое умиротворение сложного региона и наведение порядка через судебную систему, а не через силовые
7: методы. Я бы так не сказал, потому что тандем же зашел.
6: Да.
7: Не случайно же разговор был такой, что вот мы предлагаем и кандидатуру на главу республики, и одновременно на премьер-министра, и Путин-то согласовал именно пару, то есть и Щукина, и Рамазанова. Щукин русский и к региону до недавнего времени никакого отношения не имел, выходец из Нижегородской области. Рамазанов – представитель крупнейшего этноса аварцев, но к региону долгое время отношения не имел, работал, я так понимаю, в ФСБ. Но при этом уже когда его сюда, ну, туда, в Дагестан, прислали разбирать кризис с наводнением, он, чем меня удивил, я вот смотрел видео с ним, он выражался в стиле таком постоянных отсылок к исламской традиции, там, иншаллах, да, если позволит Аллах, там, и так далее. интересный способ придумал, что делать с переселяемыми, ну, тем, с людьми, которые лишились жилья, давайте их отправим в хадж. Ну, то есть, такой интересный такой силовик.
6: На хозяйстве, получается.
7: Акцентом, да. Вот, то есть, такая пара, а самое интересное, Сергей Меликов сегодня написал у себя в социальных сетях, что он вообще-то не хочет на другую работу, а хочет остаться в регионе и помогать новому главе. То есть, получается, уже даже не тандем, а...
6: Трио.
7: Да.
6: Ну, вообще, конечно, федеральный судья плюс силовик и такой еще Меликов. Ну, я не знаю, как тут будет, как будет разделена зона ответственности, но надеюсь, что все заработает. Ну, не зря же в Кремле этим занялись. Президент сам анонсировал отставку Меликова еще 30 апреля, подчеркнул тогда, что тот переходит на другую работу в указе, значит, по собственному желанию. Ваше мнение, это почетное повышение или мягкое отстранение?
7: Ну, а какое повышение, если никакой должности в итоге не предназначено? Ну, Меликов говорит, я остаюсь в республике. Мы не знаем, что там планировалось, что предлагалось. Это такая загадочная история, конечно, и такое впечатление, что все-таки, видимо, было несколько вариантов, и как-то пакетом все это принималось одновременно, и благословение Рамзана Кадырова на то, чтобы он шел еще на один срок, и одновременно вот это вот кадровое решение по Дагестану. Но то, что это делалось в режиме такого экспромта, на мой взгляд, подтверждается тем, что когда пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова спросили, а как вообще, а будет Меликов дорабатывать до конца срока или уйдет вот уже сейчас, он говорит, ну, это президент решит. Угу. То есть видно, что все-таки решение принималось в последний момент, тем более, что ну, там, наиболее реальным кандидатом называли Рамазанова. И, в общем, и медийный разогрев был, и в социальных сетях имена этой кандидатуры, а Щукин до недавнего времени, в общем-то, в публичном поле практически не присутствует.
6: Ну, может быть, поэтому и присутствуют эти расхождения по собственному желанию. Перевод на другую должность как-то ну, не бьется, да? А затем он остается. Какие-то вот три направляющих, мне кажется, напрямую нам говорят и свидетельствуют о том, что решение принималось в последний момент. А можно ли говорить, что именно весенние паводки стали триггером для этого кадрового решения? Или это просто совпадение по времени? Ну, в течение срока полномочий Меликова в сентябре?
7: Ну, вы знаете, я как автор рейтинга политической устойчивости губернаторов могу сказать, что поскольку мы еще в прошлом году прогнозировали эту отставку, и Меликов был в красной зоне с наименьшим количеством баллов, всего 7 баллов по уровню устойчивости, точка отсечения 11 баллов. То есть 7 баллов – это очень мало. Там ни у кого больше такого нет. Вот. Я, конечно, могу сказать, что это решение вызревало достаточно долго, но, да, наверное, то, как была отработана тема с наводнениями, это стало таким толчком, триггером. Но, собственно, я думаю, что кадровые замены готовились, но проблема в чем, что уже было, напоминаю, несколько экспериментов разнообразных, и ситуация на самом деле только ухудшалась.
6: Давайте переключимся на... Да, я поняла. Игорь Николаевич, давайте переключимся на Дальний Восток буквально на пару мгновений. Прямо сейчас завершилась, можно сказать, спасательная операция на Кадыкчанском угольном разрезе в Магаданской области, где погибли все 8 горняков. Губернатор Носов, Сергей Носов, лично комментирует ход работ, соболезнует семьям. И с учетом того, что возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, на ваш взгляд, насколько сильно эта трагедия может ну, подкосить позиции губернатора Носова в преддверии возможных ротаций? Есть ли риск, что эта история перерастет в некую федеральную повестку и потребует отставки? Как думаете?
7: Нет, я так не думаю. Ну, Носов на очень хорошем счету у федерального центра, личного президента. И, в общем-то, он показал себя как достаточно умелый управленец. Но это... трагедия, так сказать, на коммерческом предприятии, то есть это же не то, что входит в прямую ответственность исполнительной власти, он включился практически с самого начала, но с Носовым как раз вот может быть вариант перехода на повышение, в том числе, может быть, передвижение в какой-то другой регион, более крупный, подобного рода слухи ходят где-то около там, года-полутора в последнее время.
6: Возвращаясь, Евгений Николаевич, к вашему рейтингу политической устойчивости губернаторов, вот сегодня мы имеем несколько, ну, извините меня за это слово, кейсов, это я слушателям прошу меня извините. Так вот, какой все-таки из этих кейсов сегодня критичнее всего для сохранения кресла?
7: Не понял вопроса, что
6: вы понимаете. Собственно, что может или что из произошедшего или из возможно произошедшего самое вот подпиливающее ножки кресла губернатора, может быть?
7: Самое подпиливающее ножки кресло – это контакт с кем-нибудь из членов Политбюро 2.0, то есть из наиболее влиятельных фигур федеральной элиты. Номер два – это, видимо, все-таки то, что связано с какими-то коррупционными преступлениями, потому что бывали же у нас ситуации несколько раз за последнее время, когда губернатор, в общем-то, совершенно спокойно переизбирался на новый срок, а потом или просто вдруг стремительно уходил в отставку без каких-то внятных объяснений. Ну, кроме того, что пришло время перейти на другую работу, спрашивается, о чем...
6: 20 секунд у нас.
7: Вот, ну или человека прямо сразу отправляли в СИЗО. Поэтому я думаю, что конфликт с федеральными элитами и коррупционные преступления, конфликт с силовиками.
6: Евгений Николаевич, большое вам спасибо за время и мнение. Друзья, с нами на связи был политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко.
5: Итоги дня на радио «Комсомольская правда».
8: Агентство «Светлый ангел» сообщает об открытии новых ритуальных мастерских по адресам Карла Либкнехта 5Б и Новоселенинская 56. Мы предлагаем полный комплекс ритуальных услуг, продукцию собственного производства, а также помощь в перевозке лежачих больных по всей России. Телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел. Жизнь продолжается».
9: Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
10: Минус размер в одежде всего за месяц реально. Фитнес-тренировки в Академии спорта «Пилон». Он – это результат, который видно. Джампинг, пилон, степ и силовые. Сжигаем до 500 калорий за занятие. Комфортный зал и сильные тренеры ждут тебя на Зверева 39. Запишись прямо сейчас. 911-351-55-66.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? 1 апреля 1988 года «Известия» в шутку сообщили, что Диего Марадона ведет переговоры о переходе в московский «Спартак». В новость поверила и процитировала Associated Press. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
6: Это «Итоги дня» на радио КП. У микрофона Мария Баченина. Здравствуйте. В Магаданской области обрушился кадыкчанский угольный рудник. Несколько человек могли оказаться под завалами. Ну, в общем-то, так и произошло. Об этом сразу же заявило региональное управление МЧС. В тот момент поступило сообщение о сходе горной массы на угольном разрезе. По предварительной информации, которая поступила на горячую линию, под завалами находились до 8 человек. Так написало ведомство на своей платформе МАКС. К месту обрушения решение выдвинулись пожарные, спасатели, медики и 6 единиц техники. Также вертолет Ми-8 МЧС. А гендиректор предприятия Александр Нестерович рассказал, что причиной ЧП стал сход селя. Давайте разбираться. С нами на связи замредактора регионального отдела «Комсомольской правды» Ольга Афанасьева. Ольга, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
6: Итак, текущая ситуация, спасательная операция. Что происходит сейчас? Опираясь на сообщение губернатора Сергея Носова, он сообщил об извлечении тел всех 8 шахтеров. Опознание. Я прекрасно сразу оговорюсь на берегу. Понимаю, что некоторые данные могут быть недоступны для журналистов, в интересах следствия. Но, тем не менее, нужно начать с этого. Понятно, кто погиб, что за люди, имена, фамилия? То есть опознание провели уже?
11: Опознание официальное не провели, но известно, кто был на этом завале. Могу сказать, значит, что мы узнали об этом 30 апреля. 30 апреля произошло ЧП. Как уже позже выяснилось, сначала думали, что это именно рабочие, которые работали на руднике. Позже выяснилось, что работы там были закончены, и этих людей, у них уже заканчивалась смена, буквально там на следующий день им уже было с вахты уезжать нужно, этих людей послали на некие очистительные, расчистительные работы, то есть они должны были там завершить какие-то работы. То есть было понятно, что туда отправлено 8 человек, все эти имена, собственно говоря, известные людей, которые туда попали. Там 4 человека наши соотечественники, 2 человека из Ростовской области, 2 местных и 4 человека иностранцев. То есть, ну, какие-то жители, видимо, страны ближнего зарубежья и так далее. Все имена названы, они не называются нам, то есть они имеются у МЧС, у компании, они не называются нам, но нам удалось пообщаться с другом одного из шахтеров, он подтвердил, что действительно человек приезжал на последнюю свою вахту, то есть он уже намеревался увольняться, он намеревался уходить с этой работы, менять работу, и это был его последний день, то есть все эти 8 человек были там последний день, то есть заканчивали какие-то небольшие работы, и вот поехали на этот несчастный рудник.
6: К сожалению, да, такое произошло. На разборе завалов работали не только спасатели, но и тяжелая техника. Соответственно, извлекли ли тяжелую технику, потому что, насколько я поняла, что за время операции было расчищено более 15,5 тысяч кубометров горной породы. И то, что я встречала, 3 единицы техники удалось извлечь. Правда, не знаю, она годна или нет, потому что ну, это тоже не игрушки, а дорогое удовольствие техника.
11: Да, правильные данные. Очень много вывезли уже, вытащили кубометров породы этой, которая сошла. Уже на данный момент известно о том, что 5 единиц техники извлекли. Они все подлежат восстановлению. Как нам сказали, вот по нашим данным, видимо, может быть, там какой-то понадобится ремонт. К сожалению, техника... в общем, получается так, что техника – это более прочная вещь, чем люди.
6: Это безусловно, конечно.
11: Конечно, мы вот сколько, трое суток мы точно следили за этими работами, уже на 4-е сутки почти никто не верил, что живыми можно найти, но, конечно, все равно надеялись до последнего. Были же случаи, когда и там, где-то обрушилась порода, образовался какой-то воздушный мешок, там люди могли выжить, но, к сожалению, здесь такого не получилось. Я так понимаю, что тела тоже достаточно тяжело транспортируемые, сейчас в не очень хорошем состоянии. Для родственников это, конечно, огромная беда, все, что произошло. И я знаю, что с самого начала буквально компания с родственниками поддерживала связь, там оказывалась помощь тем, кто хотели прилететь, готовы были оплатить дорогу. Но по моим данным, те, кто были далеко не прилетели, те, кто находились в Магаданской области, они просто находились рядом, в селах ждали какой-то своей информации о своих близких.
6: Ольга, я встречала информацию, что обрушился недействующий борт карьера, где добыча была остановлена даже недели ранее. Можете ли вы подтвердить или опровергнуть, что зона, где работали люди, была официально закрыта или считалась опасной? То есть я здесь сразу хочу проговорить, что для понимания, была ли нарушена техника безопасности, или это устанавливается, или не было. Что вам известно по этому поводу?
11: Ну, естественно, следствие еще предстоит подтвердить нарушение техники безопасности. Именно по данному моменту заведено уголовное дело уже. Как раз проверяют, насколько тот факт, что отправили людей к недействующему карьеру, вы действительно правы, да, это карьер был уже недействующий, добыча там была остановлена, людей отправили завершить некий разбор там, может быть, каких-то какой-то техники и так далее, то есть как раз подготовить к окончательному закрытию. Вот, тот момент, что практически в первый день директор компании, вот добывающий, как раз он и сказал, что причиной обрушения карьера могла быть линза. Очень долго разбиралась тоже в этой ситуации, что такое линза, да, то есть там все эти добычи происходят в условиях вечной мерзлоты, то есть угольный карьер в условиях вечной мерзлоты работает. И когда образуется некое скопление льда, которое позволяет пропустить солнечный луч в глубину под каким-то углом, способным растопить вот эти вот вечную мерзлоту, повысить температуру, там, то это становится опасным, это место. И вероятнее всего, раз в первые буквально моменты уже директор сказал о причине того, что эта линза могла быть причиной обрушения породы, значит, об этом знали, значит, об этом помнили, значит, об этом слышали уже раньше.
6: Да, давайте вот я тоже подтвержу то, что гендир компании «Колымская угольная компания» Александр Нестерович назвал предварительной причиной оттайку вечной мерзлоты и обильное снеготаяние. И, кстати, он не заявлял, планирует ли провести компания независимую геологическую экспертизу устойчивости бортов карьера.
11: Такого заявления не было. Мы же разговаривали с экспертом, когда спросили, что там вообще с вечной мерзлотой происходит, потому что уже есть какие-то такие интересные наблюдения, что это все чаще случается. И она подтвердила, что вот большого исследования, которое позволило бы выявить все линзы, все вот эти опасные места, давно не проводилось. И, наверное, я даже не могу представить себе, сколько это может стоить, и может ли это быть сделано силами одной компании, либо же это нужны какие-то, может быть, совместные там для всей отрасли вложения, вливания, чтобы, в принципе, оценить на всех карьерах какие-то опасности подобного плана. Потому что, вот как нам наш эксперт сказала, эта женщина, я не вспомню сейчас фамилию, но это женщина, которая занимается, кандидат технических наук, она занимается этими вопросами очень давно, и она нам объяснила как раз, что действительно в последние годы, точно в последние там 5 лет, вот эта проблема таяния вечной мерзлоты на угольных карьерах, на тех местах добычи, она прям вот становится жесткой, становится такой общеизвестной. Но общей карты, где эти линзы находятся, нету до сих пор.
6: О, это, мне кажется, важный нюанс. У меня вот такой вопрос возникает, Ольга. Следственным комитетом уже возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности». Кто-то уже в фокусе внимания следователей? Никаких пока задержаний или что-то произошло? То есть, если возбуждено уголовное дело, то, соответственно, есть виновные. Как, может быть, я неверные выводы делаю, не знаю.
11: Уголовное дело возбуждено пока что по неустановленным лицам, то есть как бы расследование было ли нарушение техники безопасности и кем оно, собственно говоря, было допущено. Сейчас еще пока никто не задержан. Обычно после нахождения, вот как бы по-прежнему там у нас, к сожалению, в нашем в региональном отделе работаем часто по подобным случаям. Часто бывает это уже после обнаружения, собственно говоря, тел, например, уже начинают выяснять, что именно было допущено, какие были допущены нарушения, кто в этом может быть виноват. То есть как бы это может быть и на руководителя предприятия заведено уголовное дело, либо на человека, который отвечал за технику безопасности или принимал решение. Кто-то же подписал это решение, кому куда пойти. Ну, например, вот буквально недавно была история, может быть, тоже помните, в Бурятии сошла лавина на рабочих, тоже на шахте золотодобывающей, только в том случае. Там практически на следующий день был задержан руководитель этого предприятия, потому что было очевидно, что он отправил людей на расчистку дороги, зная о том, что там лавинная опасность объявлена. Здесь пока, видимо, еще выясняют, все-таки знали, не знали, кто знал, кто не принял во внимание какие-то данные.
6: Оль, среди погибших есть граждане других государств. Ну, по данным СМИ, четверо. Вы тоже сказали в начале нашей беседы о четверых. Ведутся ли какие-то переговоры с консульствами, процесс транспортировки тел? Но все-таки это международные вопросы, они не могут как-то быть где-то там на задворках.
11: Ну, на самом деле, наверное, предваряя, скажу информацию, да, что все рабочие были застрахованы, то есть компания застраховала жизнь, здоровье и каких-то всех рабочих, поэтому там в эти договоры включена и транспортировка за границу в случае с четырьмя людьми, и транспортировка внутри страны. Все семьи получат до 3 миллиона рублей вот именно по страховой компании, то есть это не считается ЧС там какого-то регионального масштаба, когда губернаторы и правительство выплачивают. Здесь именно страховая компания выплачивает деньги семьям и близким пострадавшим, а также дополнительно будет оплачена транспортировка туда, куда нужно. То есть здесь, соответственно, нет какой-то необходимости с консульством взаимодействовать. Все это делается в рамках страховых обязательств.
6: Оль, большое, большое спасибо замредактора регионального отдела «Комсомольской правды» Ольга Афанасьева. Благодарю.
0: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». 3-6 июня 2026 года. Петербургский международный экономический форум. Ключевая тема события – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». В центре обсуждения спикеров и гостей форума – инвестиции, технологии, новые рынки и роль бизнеса в условиях глобальной трансформации. Организатор – фонд «Росконгресс». Реклама 6+.
12: Реклама. Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries, БАД не является лекарственным средством.
13: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
14: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
15: Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
16: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
17: В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ полночь. В Анадыре 4 утра.
18: Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
19: Об атаках.
1: Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще одного беспилотника, который летел в сторону Москвы. Силы ПВО сбили дрон в Подмосковье. Мэр столицы отметил, что на месте падения обломков разрушений пострадавших нет. Сейчас там работают специалисты экстренных служб. Ранее в Московской области уже перехватывали подобные аппараты, они пытались атаковать объекты гражданской инфраструктуры.
19: О политике.
1: Михаил Ульянов обсудил с генсеком ОПЕК ситуацию на Ближнем Востоке. Стороны проанализировали, как региональная нестабильность влияет на мировой нефтяной рынок. Российский постпред при международных организациях в Вене и зарубежный специалист также договорились активнее развивать сотрудничество между Россией и энергетическим альянсом. Ранее участники сделки ОПЕК+ подтвердили готовность корректировать добычу нефти для поддержания стабильных цен.
19: Yeah.
1: Ракетная угроза вновь объявлена в Дубае. Жителям этого эмирата поступили сообщения на телефон, сообщает РИА Новости. Как отмечается ранее, системы ПВО перехватили 3 крылатые ракеты над территориальными водами Арабских Эмиратов. Еще один снаряд упал в море. До этого дрон атаковал нефтяной объект в эмирате Фуджейра, что вызвало крупный пожар.
20: О происшествии.
1: Автомобиль протаранил толпу в центре немецкого Лейпцига. Водитель на высокой скорости проехал по пешеходной улице и сбил несколько человек, сообщает газета «Бильд» со ссылкой на местную полицию. Предварительно один прохожий погиб, еще 8 пострадали. Им оказывают экстренную помощь. Причины случившегося выясняются.
20: О Москве.
1: Отопление в столице начнут отключать в ближайшую среду. Систему теплоснабжения переведут на летний режим работы из-за стабильного потепления, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства. Специалисты поэтапно прекратят подачу тепла в 74 тысячи зданий. Сначала в промышленные зоны, а затем в жилые дома и соцобъекты.
20: Обо всем.
1: Почта России скрыла детали перемещения посылок в сервисе отслеживания. Теперь клиенты видят только информацию о приеме отправления и его прибытии в пункт выдачи. Об этом сообщает издание CNews со ссылкой на пресс-службу компании. Представители оператора объяснили такое решение желанием упростить интерфейс и не перегружать людей лишними служебными данными. Ранее сервис отображал полный маршрут, включая все сортировочные центры и изменение веса посылки на каждом этапе пути. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в мессенджере «Макс».
21: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
6: Это итоги дня на радио «Комсомольская правда» в студии Мария Баченина. Вспышка хантавируса на круизном лайнере в Атлантике. Погибли уже трое. Столичные операторы связи предупреждают об отключении мобильного интернета в ближайшие дни. И в заначках у россиян лежит в 4 раза больше, чем мы все должны банкам. Все подробности об этих и других новостях в ближайшее время. Меж тем, Роспотребнадзор держит на контроле сообщение о ситуации с хантавирусом на круизном лайнере MV «Хондиус», который сейчас находится в Атлантике. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства. По последним данным, 3 пассажира корабля умерли, еще у 3 выявлены симптомы заболевания. В ведомстве также отметили, что в России в наличии имеются тест-система на хантавирус, а вакцины от него не существуют. Напомню, что хантавирусы могут вызывать у человека опасные заболевания, такие как геморрагическая лихорадка с почечным синдромом и хантавирусный кардиопульмональный синдром. Заболевания передаются людям от грызунов. Но давайте поговорим с экспертом. С нами на связи академик Российской академии наук, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования, эпидемиолог Геннадий Онищенко. Геннадий Григорьевич, здравствуйте.
22: Добрый вечер.
6: Скажите мне, пожалуйста, вот в 2022-м вы заявляли, что хантавирусы могут быть использованы Соединенными Штатами Америки как оружие, и что их изучали в биолабораториях на Украине. Почему? Учитывая высочайшую летальность хантавирусного легочного синдрома. Скажите, пожалуйста, Геннадий Григорьевич, меняет ли нынешняя вспышка на лайнере вот эту вашу оценку степени реальности такой вот преднамеренной угрозы для гражданского, например, судоходства или для чего-либо еще?
22: Ну, во-первых, хантавирусы, они есть и у нас, на нашей территории. И мы тоже занимаемся, в основном южные регионы наши. Вообще они все в природе существуют в 3 крупных группах грызунов. Это полевки, это мышиные, это хлопкохомяковые. 41 вирус сегодня зарегистрирован, штамм вирусов. Они друг от друга отличаются, но это очень близкие родственники. Еще где-то с десяток кандидатов, которые еще не включены в эту классификацию, но они есть. Я думаю, еще это не конец. Поэтому вирус мы этот узнали уже воочию и познакомились с ним, когда у нас появились возможности в 1973 году. До этого он существовал, были вспышки, были крупные вспышки и так далее. Давайте будем разбирать вот эту ситуацию, которая сейчас на этом круизном
6: лайнере. Хорошо, я поняла.
22: Смотрите, он вышел из порта в Аргентине, и до Коста-Верде ему плыть было 6700 с лишним километров. Это примерно 3 недели пути. Но заболевания появились. Первый, по-моему, усопшего и погибшего сняли с борта в Южной Африке. То есть это где-то в середине пути.

0: во всех эпохах и парусного флота, и современного флота. И вот как туда попал этот вирус, ну, это, наверное, разберутся потом. Поэтому сегодня, как он передается? Он передается воздушным путем, но передается очень трудно. Это не как грипп, не как коронавирус. Он ему, в основном, когда человек вдыхает пылинки, испражнений вот этих зараженных мышевидных, вот, и вот это главный путь, через который он проходит, и тогда появляется кардиопульмональный синдром, вот, который тоже приводит к быстрой смерти. Вот. И второй путь – это еда, которая может быть контаминирована, опять же, выделениями этих грызунов. Это нарушение режимов хранения продуктов питания и так далее, и так далее. Вот. Начинается он как респираторная инфекция. Это и температура, и озноб, и головная боль, и боль в мышцах, и так далее. И затем уже начинает геморрагический синдром присоединяться, когда нарушается проницаемость сосудов. Это может быть и кровь в моче, это может быть и анурия, когда почки отказывают работать, и человек не может просто выделять. Вот, поэтому действительно летальность у него высокая. По одним данным это 12, по другим до 40% доходит. И поэтому этот вирус был включен вот в тот перечень вирусов, а их примерно 40, вирусов и бактерий, которые наиболее вероятны из природы можно использовать вот в таких злонамеренных целях. В данном случае я вижу здесь нарушения, которые, видимо, все-таки вот с дератизацией на этом судне были и есть. Вот сейчас 170 пассажиров и 70 членов экипажа. Это вот та группа риска, которая сегодня находится на этом.
1: Но их не выпускают с корабля.
0: Правильно делают.
1: Да, да, да. Я просто для слушателей объясняю еще один нюанс. И там, как СМИ пишут, что один из членов экипажа – российский гражданин. Но не об этом хочу спросить. Роспотребнадзор заявил, что использует систему «Периметр» для контроля на границе. Вы только что сказали, что хантавирус, как он передается? И передается он достаточно, ну, я не знаю, уместно здесь слово «сложно»? Геннадий Григорьевич.
0: Я услышу. Смотрите, ну, периметр периметром, но я всегда говорю, что современные акценты, которые расставляются, они ложные, потому что от охраны границ, которым мы жили до 70-го года, мы перешли к охране границ и территорий. Угу. Что это такое? Да, мы, кто прилетает, прежде всего на пунктах пропуска, и всего, это прежде всего авиационные пассажиры. Сегодня идет дистанционное измерение температуры, их там, как говорится, отводят и так далее, и так далее. У нас для этого работают экипажи, это прежде всего бортпроводники, которые имеют соответствующие навыки, они выявляют там больных и заранее сообщают, и эти самолеты уводят на стоянки, но вот применительно к этому, к круизному кораблю, это никакого отношения не имеет. Я считаю, что, ну, там в основном сейчас возражают страны, в которые они приходят, и они не выпускают этих пассажиров на берег. Угу. Это, конечно, перебор. Этого не нужно делать, вполне спокойно можно, но, в принципе, если это комфортабельный корабль, там можно провести полную карантинизацию на этом судне. Угу. И за это нести должна та судоходная компания, которая вот в таком безобразном состоянии представила судно.
1: Геннадий Григорьевич, перебью вас. Просто хочу успеть спросить, насколько, на ваш взгляд, по вашему мнению, велик эпидриск для нашей страны?
0: Для нашей страны, я уже сказал в самом начале, у нас есть свои хантавирусы, мы знаем, где они, которые вызывают в том числе геморрагическую лихорадку, и почечный синдром там присутствует. Так. Они у нас

0: есть. Мы ими очень активно занимались и в 2006, и в 2009 году.
1: То есть вы хотите сказать, что мы знакомы и контролируем, правильно я
0: сделала?
1: Нет,
0: мы должны знать, что у нас есть очаги, и вот эта активность, она вызвана вот теми погодными изменениями, прежде всего, которые произошли не только у нас в стране, хотя мы самая большая по территории страна. Поэтому я думаю, что контроль за природными очагами геморрагических лихорадок, ну, заодно и давайте вспомним клещевой энцефалит, он ведется. И главная причина – это дератизационные работы, которые мы должны проводить. Сейчас мы детей повезем в лагеря, там мы должны наиболее тщательно этим заниматься. И, конечно, настороженность первичной медицинской сети, которая не должна просмотреть этих заболеваний. Поэтому будем так. КОБВРД – это одна ситуация, а у нас в стране это нам просто вот такой, ну, я бы сказал, достаточно внятный намек, что нам нужно нашими очагами в нашей стране заняться. И я уверен, что мои коллеги, мои бывшие подчиненные, особенно противочумная система, эпидемиологи в регионах, они уже, как говорится, держат ухо востро.
1: Спасибо большое, Геннадий Григорьевич, за ваш комментарий. Друзья, с нами на связи был академик Российской академии наук, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования, эпидемиолог Геннадий Онищенко.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
3: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
4: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ. Аналитика с именем». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
1: Столичные операторы связи предупреждают об отключении мобильного интернета в ближайшие дни. Согласно рассылке, проблемы со связью ожидаются с 5 по 9 мая в связи с проведением праздничных мероприятий. Пользователям рекомендуют подключаться через Wi-Fi, а звонки совершать через Volte, что бы это ни значило. Но нам повезло. С нами на связи ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Эльдар Викторович, приветствуем вас. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
1: Ну, знаете, когда даже я не понимаю, что такое Вольта, а я работаю с темой, и мне приходится залезать в интернет и понимать, что это такое, сомневаюсь, что это понимает там моя пенсионерка-соседка и так далее. Но давайте по порядку. Итак, в новостях фигурирует формулировка «Москва в пределах МКАД». Не совсем поняла я. Блокировки коснутся районов типа Некрасовки, Новокосина, Куркино, которые формально за МКАД, ну, входят в состав Москвы, или речь только вот о старых границах. Вот здесь какие-то плавающие, на ваш взгляд, границы, либо они четко обозначены?
5: Мария, вы знаете, но на этот вопрос вам никто не ответит по одной простой причине. Это распоряжение со стороны государства. Угу. Операторы выполняют его. Они не являются инициаторами. И отключение связи происходит ровно в тех районах, на тех улицах, где этого требует государство. Скорее всего, я предположу, что государство не особо заморачивается, да, вот простым языком скажу так, тем, что выбирает те или иные районы. Обычно у нас это происходит так: в пределах Садового кольца, в пределах третьего транспортного кольца, в пределах МКАД. Сейчас это достаточно масштабное отключение, потому что оно будет происходить в пределах МКАД. То есть это вот такая географическая привязка, которая, ну, достаточно понятна и жителям Москвы, и всем остальным. Это большая площадь. А все, что находится за пределами МКАД, плюс-минус должно работать. Но, опять-таки, это вопрос открытый. Мы видим по Подмосковью, там уже прошли аналогичные меры, и планируется отключение. Поэтому Подмосковье, например, оно тоже будет подвергнуто отключениям. Где не будет связи, вот если нарисовать карту, ее нету, потому что регулятор и те, кто выдают эти распоряжения, не считают нужным доводить это до сведения широких масс. Операторы не могут раскрывать эти данные.
1: А
5: это
1: вот...
5: гостайна.
1: Операторы обычно ссылаются на требования закона о связи, на повышенную готовность. То есть они имеют право на сегодняшний день официально подтвердить, что это не добровольная инициатива бизнеса, а это расписание, предписание, простите, спущенное от РКН, от Минцифры и от правительства?
5: Да, совершенно верно. И операторы... к сожалению, напрямую не могут говорить о том, какие распоряжения поступили. Но если мы посмотрим на СМС-сообщения, которые начали сегодня операторы в Москве рассылать, там предупреждают, что в целях безопасности... Ну, я просто зачитаю одно сообщение. В целях безопасности на территории Москвы в преддверии майских праздников могут быть ограничения работы мобильного интернета, отправки и получения СМС. Это не зависит от оператора и работоспособности сетей. То есть, по сути, оператор показывает, что решение принято не им, решение не на его стороне, и снимает таким образом с себя ответственность. Но это, правда, не на их стороне. То есть операторы должны выполнять требования. Если они их не выполнят, у государства есть рубильник, ну, их просто отключат.
1: Их просто вырубят. Мы помним отключение в центре 9 мая прошлых лет. А чем этот случай, на ваш взгляд, отличается от предыдущих лет? Раньше глушили в радиусе пары километров от Красной площади, теперь почти вся Москва вплоть до МКАД. Качественно новый уровень ограничений.
5: Вы знаете, ну... я не обладаю, так же, как и вы или другие люди, живущие в Москве, всей полнотой информации. И на ситуацию можно посмотреть двояко. Сегодня слово «обеспечение безопасности» вызывает раздражение у многих людей. Угу. По одной простой причине. Кажется, что это некий вид цензуры, это ограничения, не связанные с безопасностью. На мой взгляд, все-таки в основе лежит именно обеспечение безопасности. Это не только дроны. Дроны – одна из опасностей, которые есть сегодня, но не только из-за них отключают связь. В том числе, если мы вспомним весеннее отключение в центре Москвы, там не только мобильную связь отключали, но кое-где отключали и проводной интернет. То есть причины были достаточно серьезными для того, чтобы так поступать. Не имея этой информации, мы не можем оперировать данными какими-то, да, исходя. Действительно, есть некая угроза. Второй момент, крайне важный для понимания. У нас сегодня вероятно, проще отключать связь, потому что это не вызывает, кроме вот наших с вами обсуждений, это не вызывает никакой реакции общества, по сути. Сжали зубы, терпим, понимаем, высказываем, выпускаем.
1: Ой, Ли, простите, пожалуйста, я с вами не соглашусь. По-моему, общество очень... Мощная реакция. Ну, пожалуйста,
5: это консолидирует общество. Это единственный фактор, который сегодня настолько разные слои общества консолидирует, цементирует и прочее. Но если мы говорим о конкретных каких-то действиях, люди бьют по операторам. Каким образом? Ну, вот оператор отключил интернет, они выбирают другого оператора. Хотя он тоже отключил интернет, в общем-то. То есть вот этот бег по кругу, он происходит. Но по сути своей, если мы говорим даже, давайте абстрагироваться от Москвы. Москва нам ближе, наверное, потому что мы здесь живем. Возьмем регионы, в которых опасность дронов минимальная до сих пор или отсутствует вовсе. Но там происходит более-менее постоянное отключение интернета. Объяснить это опасностью дронов крайне сложно. И вот здесь возникает вопрос, что как раз-таки, это мы видели в первый там, год отключений, они никак не скоординированы, они идут из разных источников. И периодически отключение происходит просто, когда, ну, называя вещи своими именами, местная власть не хочет что-то слышать в свой адрес. Им достаточно просто это сделать. И никакой, к сожалению, ответственности за это на сегодняшний день...
1: Не предусмотрено.
5: Ну, то есть... Не предусмотрено, потому что это анонимное действие. Анонимное действие, которое должны соблюдать операторы. Мы не можем получить данные, почему так происходит. И просто гипотетически мы можем предположить, что есть... Ну, всегда же есть какие-то конкретные люди, которые вот нажимают на кнопку, отдают приказ и прочее, прочее. Что в данном случае дуют на воду, как бы чего не получилось. И поэтому с каждым разом отключение происходит все более и более масштабными. При этом... не считают экономический ущерб, который наносит стране.
1: Я как раз о нем тоже хочу успеть спросить, но для начала важный вопрос. Если интернета не будет, значит ли это, что Telegram, WhatsApp, сразу напоминаю, принадлежит Мете, которая признана террористической, экстремистской, они вообще перестанут полностью работать? Или останется только голосовой канал, вот этот Wolpi, то есть это или звонки через Wi-Fi?
5: Через Wi-Fi.
1: Я вообще ничего не понимаю, что будет работать? Знаете, вот для кого это? У кого пожилые родственники, кто едет на дачу, малые дети? Мне кажется, это вот важная какая-то информация. Что будет работать? Скажите таким, без вот этих Wolpi, которые никто не понимает, что это.
5: Смотрите, не будут работать смс-сообщения, не будет работать мобильный интернет, будет работать домашний интернет.
1: Так.
5: Если вы захотите, чтобы ваши, например, пожилые родственники, которые сидят дома и никуда не едут на дачу, у них есть домашний интернет, на смартфоне, если это не айфоны последние, можно включить такую технологию, как Voice over Wi-Fi. И она позволяет принимать звонки, ну и смски тоже, минуя, ну то есть практически сохраняя номер вашего оператора. Принимать звонки, отправлять. Очень многие на дачах в Подмосковье или вне Москвы, они не имеют там покрытия оператора, но имеют какой-то проводной Wi-Fi. И освоили эту функцию очень хорошо.
1: То есть, друзья, нужно, вот нужно сейчас на берегу разобраться, что это такое, и этим вы можете пользоваться. Потому что если у вас дома работает ваш интернет домашний по Wi-Fi, все равно же вы не сможете звонить тем, кто находится где-то там, потому что они не смогут принять. Правильно я делаю вывод?
5: Да, Эльдар? Совершенно
1: то есть,
5: верно.
1: Связь стремится к нулю. А что будет работать? Я смогу позвонить с телефона на телефон-то или тоже не смогу?
5: Если нет, я... вы можете позвонить, если абонент будет находиться
1: дома
5: в зоне
1: тоже.
5: Доступа,
1: Всё.
5: То вы сможете. 112 вы можете позвонить, потому что даже
1: важно.
5: С отключенными сетями это важно. Система работает, ну то есть телефон работает этот. Многие люди почему-то думают, если отключили связь, 112 не набирается. Даже без сим-карты с вашего телефона вы можете набрать 112.
1: Да, вот важно
5: это
1: помнить.
5: Тоже немаловажно. Но в целом, Да, мы идем к тому, что люди, вот предыдущие весенние отключения, они сильно сказались на бизнесе в центре Москвы.
1: Вот я хотела спросить, как вы думаете, оператор получит потом компенсацию от государства за потерянную выручку?
5: Нет.
1: Потому что даже каршеринг страдать будет, не только операторы связи. Нет.
5: Да нет, ну у нас на круг вот отключение мобильного интернета за год мы теряем. Вы знаете, ну вот потери экономики, которые прямые и не косвенные, они где-то около 400 миллиардов рублей.
1: Да, именно такие цифры я тоже встречала. Эльдар, спасибо вам большое.
5: Спасибо.
1: Друзья, с нами на связи был ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». Что такое «Радио Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Газеты пишут «Дни горячей». Налетели отряды передовых грачей. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Радислав Синельников. Здравствуйте. Продолжается подготовка к празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщалось ранее, проведение военных парадов, а также торжественных мероприятий с привлечением личного состава соединений и воинских частей округа отменены как в Пскове, так и в Великих Луках. Тем не менее, для великолучан и гостей города подготовлена насыщенная программа, которая включает памятные вечера, концерты, мастер-классы. На различных площадках города 9 мая с 12 до 14 часов будет выступать творческий десант «Споемте, друзья», а в 15 часов на большой праздничный концерт, а в 15 часов на большой праздничный концерт пригласит ДКЛК. Акция «Бессмертный полк» в этом году пройдет в онлайн-формате. Сильнейших аэронавтов страны соберет в Великих Луках юбилейная 30-я международная встреча воздухоплавателей. При поддержке Российского спортивного фонда в это же время состоится 31-й чемпионат России по воздухоплавательному спорту. Судьей-измерителем в этом году станет один из самых титулованных российских спортсменов Андрей Кульков, двукратный чемпион России и обладатель Кубка страны. Во встречах в Великих Луках он участвует с 2006 года как пилот, однако в этом году впервые за почти 20 лет выступит в новом статусе. Генеральным спонсором юбилейной встречи выступает ПАО «Газпром». Водоканал предупредил об отключении ряда абонентов от водоснабжения во вторник, 5 мая, из-за ремонтных работ на водопроводе по улице Сизова Матвея Кузьмина. С 9 часов и до окончания работ воды не будет в части домов по улице Малышева, в том числе в спортивной школе «Экспресс» и ДК имени Ленина. Кроме этого, водоснабжение будет временно прекращено на проезде артиллеристов в улицах Матвея Кузьмина, Желябова, Линейной, Бассейной, Сизова. Вода не будет подаваться и на водоразборную колонку по улице Малышева, 25.
7: О валютах.
6: Курс валют на сегодня. Доллар 74 рубля 80 копеек. Евро 88 рублей 64 копейки. Юань 10 рублей 96 копеек.
7: О погоде.
6: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями. Температура воздуха до плюс 26 градусов. Радослав Синельников, служба информации, радио Луки ФМ.
8: Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Вопрос дня.
1: Дождались. Именно так я обозначаю начало вопроса дня. И в первую очередь напоминаю вам средства связи. Телефон прямого эфира студии «Радио Комсомольская правда» 8 800 200 ровно 9702. Звоните и высказывайте свою точку зрения, рассказывайте свои истории, аргументы. Все комментарии принимаются на Рутубе, во ВКонтакте, естественно, на наших официальных страницах. Друзья, в заначках, оказывается, у россиян лежит в 4 раза больше, чем мы должны банкам. В свежем исследовании Центробанка говорится, что мы, россияне, должны банкам 45 триллионов рублей. Много. Но, оказывается, у нас в заначках лежит в 4 раза больше того, что мы должны. Если сейчас вам будет казаться, что я сдерживаю улыбку, то вы не ошибаетесь. Я, конечно, ориентируюсь на свои заначки, поэтому мне немножечко как-то смех сквозь слезы, наверное, это нужно обозначить. Вы пока набирайте. 8800 200 ровно 9702. Вопрос-то я задам сейчас сразу же, пожалуйста. Есть ли у вас заначки и в чем храните свои сбережения? Заначка – это заначка, да? А где она, заначка-то ваша? Вот. А рассказываю дальше. В спокойные времена средний житель России живет по принципу десятины. То есть тратит 90% заработанных денег, каждый десятый рубль откладывает, мол, все должно быть по классике. Но в периоды кризисов и высоких ставок по вкладам сберегательное поведение у человека усиливается. И люди начинают откладывать уже каждый четвертый-пятый рубль. Я жду звонков. 8 800 200 ровно 9702. Успейте. А то потом, знаете, в конце мне говорят, вот не успел. Ну, так, по данным Центробанка, на начало этого года мы с вами держим в разных финансовых активах 108... Я сейчас скажу вам. Сядьте, пожалуйста, да? 187 триллионов 700 миллиардов рублей. Господи, если вы только что узнали, что больше, триллион или миллиард, то я вас поздравляю. Именно в такой последовательности. 187 триллионов 700 миллиардов рублей. Подчеркну, речь именно про финансовые активы. Что это такое? Это наличные рубли, это депозиты, валюта, акции и тому подобное. Квартиры, машины и прочее имущество здесь не считается. 8 800 200 ровно 9702. Если у вас заначка и вообще в каком она виде? О, Тамбов. На связи Игорь. Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, Игорь, есть ли у вас заначка и в каком она виде хранится?
9: Ну, есть и в бумажном, есть и в облигациях, есть в акциях.
1: В бумажном, по порядку. Это где? В банке, в подподушкой? Где она, в бумажном?
9: Нет, ну, это грубо выражаясь, в шкафу, в кошельке. Угу.
1: Ну, понятно, отложено где-то скажем... дома вот какая-то энная сумма денег. А вот да. дальше мне интересно. А в какой-то момент, когда вы приняли решение пользоваться банковскими вкладами, покупать облигации, еще какой-то метод, насколько долгим был ваш процесс въезжания вот в сие приумножение собственного капитала? Почему мы-то не делаем зачастую вот таких вещей? Потому что боимся не разобраться с этими облигациями. Ну, вклады – это самое простое. А вот, вот эти все, я даже не знаю, что там остальные вещи, как назвать. Вот как у вас обстояло с этим дело?
9: Да, в принципе, если честно, случайно.
1: Ой, как так, интересно.
9: Скажем, лазил по интернету, так. смотрел, вот люди говорят, там, облигации, то и сё.
1: Ага.
9: Заинтересовался, оказалось, облигации, ну, совершенно простой инструмент.
1: А, секундочку, облигации, вот есть облигация вот такая, есть сякая, а есть в крапинку и в полосочку. Как вы выбирали, какая нужна вам и угу. какую купить?
9: Если надежный, то облигации федерального займа, это 100% возврат. Вот, в любой момент, грубо выражаясь, вы купили, надо, продали.
1: И при этом вы не теряете, а как минимум защищаете от инфляции свои накопления.
9: Как минимум, да.
1: А как
9: да.
1: максимум если чуть-чуть уже, зарабатываете.
9: Да, да, чуть-чуть, когда уже начал разбираться, начал уже облигации покупать, так скажем, наших топовых фирм.
1: Угу.
9: То есть там Сбербанк, Лукойл и так далее. Дальше уже, когда разобрался, начал немножечко рисковать.
1: Угу.
9: Брать те облигации, у которых там, грубо выражаясь, ставочка раза в два побольше, чем...
1: А это вы все делаете в приложении, дает. Да, в какого-то банка? Да, не рекламируйте да, сейчас да. его только, пожалуйста, а то они нам денег забыли занести сначала. Я к тому говорю, что вот вы не на ровном месте, а как бы на доверии к банку, где вы обслуживаетесь. Верный
9: да,
1: вывод?
9: Да, да, да. И сейчас вот жалею, что... Не начал это
1: раньше.
9: Этим заниматься.
1: Ну, сколько заработали уже, назад. Игорь? Вот за сколько и сколько? Расскажите нам.
9: Ну, занимаюсь, наверное, где-то около 5 лет.
1: Угу.
9: Вот. Вот эти вот, конечно, подкосили ковид, СВО немножечко. Вот. Ну, так скажем, не буду говорить в абсолютных значениях, то есть сколько конкретно рублей. Ну, так скажем, где-то
1: ну,
9: раза в два, в три от первоначального
1: угу. капитала. Спасибо, спасибо.
9: Да.
1: Спасибо, Игорь. 8-800-200-9702, Москва на связи. Алексей, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
1: Вас волнует кубышка ваша? Где она и в чем?
10: Ну, кубышка у меня совсем небольшая, в основном это в облигациях, акциях, есть небольшой вклад, а так у меня дополна кредит на самом деле.
1: Так,
10: вот кредит, наверное,
1: а не проще...
10: 50 раз больше по сумме, чем вкладов.
1: А не проще ли снять все со вкладов и закрыть кредиты?
10: А по вкладам процент больше, чем по кредиту.
1: А
10: по
1: про...
10: всем кредитам.
1: Ну, а просрочку у вас не случается, как-то тянете это ярмо?
10: Да, да, да. Все тяну, все нормально, у меня
1: подождите,
10: все разложено.
1: А тогда получается у вас какая-то нескладуха. Ну, это в моей голове. Смотрите, если у вас кубышка работает, вот вы говорите, там, акции, облигации, она же должна приносить доход, то получается, что кредиты не закрываются благодаря этому доходу. Как так-то?
10: Ну, кредиты не закрываются, но если я буду закрывать этими деньгами сейчас кредит,
1: угу.
10: то я потеряю деньги. Потому что мне на облигации процент и на вклады процент идет больше, чем я плачу по кредитам.
1: Сколько?
10: То есть мне невыгодно закрывать кредиты.
1: А скажите, пожалуйста, вы можете, Алексей, можете ли вы нам дать какие-то вот хотя бы примерные цифры? Ну, жутко интересно, не то что ради вот зависти, а вот как бы поучиться. Вот на чем зарабатывать, сколько нужно иметь, чтобы вложить? А то мне сейчас же вот понакидают в Панаму того, о чем вы говорите, мы пенсионеры, у нас не хватает на вот первое, второе и компот, а вы нам про какие-то сбережения. Вот вы мне объясните, пожалуйста, сколько нужно иметь, чтобы начать вот этот процесс сбережения и приумножения? И насколько он работает, в каких цифрах?
10: Но главное понять, как это работает изначально, как работают облигации, насколько рискованные акции, куда там можно вкладываться, вне зависимости от конъюнктуры, рынка мирового и так далее. Вот. А начинать можно хоть с 10 тысяч рублей.
1: А вот эти акции, облигации, это сложно понять? Или даже медведь разберется, только подольше?
10: Но сложно понять на самом деле. Я, значит, когда начинал, сначала ориентировался на всяких телеграмщиков, которые писали, вот здесь входим, здесь выходим, и у меня шло в минус. Mm-hmm. Когда я все-таки занялся аналитикой самостоятельно, у меня пошло все в плюс, я отыграл, что у меня было в минус, и как бы нормально. Я сначала играю, грубо говоря, на бирже, или там накапливаю на бирже. Затем я, когда накапливаю какие-то первоначальные деньги и так далее, иду в кредиты за... Ну, на, там, на первоначальный взнос, грубо говоря, иду в кредиты, и уже затем начинаю потихонечку эти кредиты
1: подзашивать. А что уже купили вот на все эти ваши манипуляции? Есть какая-то крупная покупка?
10: Квартира, машина, машина.
1: Это все вот на вот это вот изучение благодаря тому, что акции, облигации?
10: В том числе. То есть основной доход не отменил, но в том числе и оттуда. То есть я практически под ноль поспошал свой портфель уже, наверное, раза два или три для того, чтобы перейти в кредит.
1: А работу бросили?
10: Нет, работу.
1: Ладно. Спасибо большое, что поделились. Друзья, 8-800-200-0907-02. Григорий с нами на связи. Краснодарский край. Здравствуйте, Григорий.
11: Здравствуйте.
1: Итак, ваша история про кубышку.
11: Угу. Ну... Вы знаете, я раньше думал, что 10% олигархов принадлежит вся страна. А вас послушал, понял, наоборот, это бедным принадлежит все деньги олигархов. У меня кубышка – это мой живот, жир на животе.
1: Все, да? Спасибо большое. Спасибо. Ну, жир, значит, жир. Это вот в здоровый разговор нужно позвонить. Хотя я там звонки не принимаю. А, ладно, поговорим. 8-800-200-0907-02. Самара на связи. Геннадий, здравствуйте.
12: Здравствуйте, Мария Сергеевна.
1: Здравствуйте.
12: Я хотел сказать, что я никогда в жизни не брал кредитов, кроме как в Советском Союзе мебельную стенку покупал, вот стенку. Вот там давали не деньги, а то есть ты берешь вещи и расплачиваешь за вот там. Ну, там из зарплаты высчитывали.
1: Так.
12: Я хочу сказать, что все эти 180 триллионов, они принадлежат тысяче семей, ну там, я не знаю сколько. То есть все эти деньги. А самые выгодные облигации — это ГКО. Только вам, ни мне, ни вам, Мария Сергеевна, никто их не продаст. Государственные казначейские обязательства берут банки, держат в залоге государства. А кто сидит, главные акционеры этих банков? Да та же власть, тот же финансовый олигархат.
1: То есть вся наша бедность... Я поняла. Я просто смотрю, у нас остается-то 10 секунд в этом блоке, так что я не обрываю, но вынуждена. Друзья, жду звонков. 8-800-200-0907-02.
8: Вопрос дня.
13: Реклама. ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
14: Масла для лодочных моторов, квадроциклов, садовой техники, мотоциклов. Широкий ассортимент, доступные цены. Ждем вас в магазине на АЗС Трейдер Нефтепродукты, Октябрьский, 143. Напоминаем, что действие дисконтных карт распространяется на все товары.
15: Главное событие 2026 года. Единственный передвижной цирк на льду в России. Впервые Великие Луки. С 3 по 16 мая на парковке ТЦ «Апельсин». Шоу, которое должен увидеть каждый.
16: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран. Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневой мощь. То есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
16: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вопрос дня.
1: Есть ли у вас заначка, и в чем вы храните свои сбережения? Набирайте 8-800-200-9702. Тут пишет: Мария заметно оживилась, когда про деньги речь. А, ну что ж, ладно, оживил, значит, вам виднее. Кстати, каким образом меня видят? Можно зарегистрироваться на нашей официальной странице радио «Комсомольская правда» на Рутубе и присутствовать на видеотрансляции из студии радио «Комсомольская правда». То же самое можно сделать во ВКонтакте. И там же писать нам. Золотые брюлики – вот единственный способ накопить и сохранить. Банкир всегда надует. Информация в России: золото с брюликами дешевле. Я пока жду звонков. 8-800-200-9702. Так. Что-то тут еще встречал. Ладно. Лев Николаевич с нами на связи. Здравствуйте.
18: Добрый вечер, Маша.
1: Здравствуйте, Лев
18: Николаевич. Какие заначки? Вы о чем вы говорите?
1: Ну вот звонят люди, у них есть заначки.
18: Нет, вот за 35 лет этой власти я купил, знаете, что?
1: Что?
18: Стол деревянный, ручной работы, 4 табурета, телевизор, диван и стиральную машину.
1: Даже я больше купил, Лев Николаевич.
18: Все, сплошная нищета.
1: А как же вот так-то?
18: Да вот так вот.
1: Ну вот я вот говорю, вот. Смотрите,
18: да потому что все деньги уходят на еду, то, что вот нам платили за квартиру, и все, долгов у меня нет. А кредит брать, да вы что, это для меня...
1: А вы кем
18: это...
1: работаете или работали?
18: Я, у меня 8 специальностей, и водитель, и тракторист,
1: 8 специальностей, и только вот все это нажить. Ну,
18: я принципиально не буду работать. Сейчас я ухаживаю за теткой, за пенсионером, за престарелым, да, за ветераном труда. Я принципиально работать на этот капитализм не буду. Не буду, потому что нигде не платят. 80% нищета, ниже, я не знаю, у меня слов нету.
1: В советское время вот эти... было 2,5 вот эти
18: на вот трудовой
1: все...
18: книжке у меня было 2,5 тысячи.
1: Да, Лев Николаевич, я же тоже могу вас перекрикивать, поверьте. Просто не вижу в этом смысла. То есть все вот эти исследования Центробанка, это в пользу бедных. То есть, получается, в прямом смысле.
18: Знаете, мне вот эти центробанки, я им не доверяю. В советское время я доверял Сбербанку.
1: Ну и что, да. В 90-х ничего не случилось.
18: А сейчас,
1: и где они?
18: А сейчас вот пойду на пенсию, буду с пенсии откладывать на гробовые, на смертные, как говорится.
1: Спасибо вам большое за мнение и за время. 8-800-200-9702. Ростов-на-Дону, Евгений, здравствуйте.
19: Здравствуйте.
1: Вы...
19: Ну что?
1: Да, ну что?
19: В кубышке, которая под подушкой, 10 тысяч лежит. На всякий случай.
1: А как вы думаете вообще, это, может быть, их как-то приумножить, куда-то положить? Вот нам тут товарищ говорил, что в акции облигации с 10 тысяч можно начать, и сработает.
19: Маша, ну 10 тысяч – это последнее. Если там что-то случится, хоть он это... Ну, не важно, что.
1: Так денег же не нужно будет, если что-то случится, апокалипсис какой-нибудь. Кому эти деньги нужны будут?
19: Это вам так рассказывают. Посмотрите все фильмы. Втридорога люди платили на черном рынке, даже в Одессе. Во время войны. Деньги нужны всегда.
1: Война – это не апокалипсис еще. Я вот как раз про апокалипсис закончил. Там деньги не нужны были. Там нужны были совершенно другие навыки. Нет, ну понятно, я как бы не про фильмы сейчас. То есть вот свое кровное под подушкой на черный день вы что, не пополняете? Никак не получается?
19: Нет, пополняю, нет. Ну это как, пополняю, то пенсию получаю. Туда то, ну, 1000 кладу, то 500 рублей. Понятно. Ну вот набежало 10 тысяч за весь год. Так что вот.
1: Спасибо.
19: Что хочешь.
1: Что хочешь, то и покупаешь на эти 10 тысяч. Гуляем. А в целом структура сбережений в России нормальная, пишет Центробанк. Банковские вклады выступают фундаментом. Остальные финансовые активы, вроде акций и вложений в пенсионные фонды, для тех, у кого заначка в банке уже есть. Когда ставки по вкладам опустятся, будет постепенный переток средств, например, в акции или валюту. При этом объемы денег в банке уменьшаться не будут. Просто новые сбережения люди начнут делать в других инструментах. 8 800 200 ровно 9702. Тамбовская область, с нами на связи Татьяна. Здравствуйте.
20: Здравствуйте, Машенька. Говорить можно, да?
1: Конечно, я вас слушаю внимательно. Вы в прямом эфире, Татьяна.
20: У меня заначка есть. И была всегда. Вот послушайте, я пошла на пенсию педагогическую через 25 лет стажа.
1: Так.
20: Пенсия. Маленькая была, да. Но я ее не получала. В банк, если есть зарплата, я думала о завтрашнем дне. Понимаете? Вот. Всегда лежали в банке проценты. Угу. Часто.
1: То есть вы не снимали свою пенсию, нет, и она под процентами лежала?
20: Я проценты не брала никогда, потому что всегда думала, как будет. Или больница, или что, да мало ли что. Значит так, дальше. Вот, значит, прошло вот этих вот процентов всех где-то лет на 20. У меня пенсия педагогическая, маленькая, угу, поэтому у меня субсидия. И вдруг, в том году, получается, субсидию убирают. Почему? Объясняют. У вас в банке проценты.
1: Да, я знаю.
20: Вот послушайте.
1: Да, слушаем внимательно.
20: И их причисляют к доходу. Но 20 лет никогда в банковским процентом не лезли. Объясняют мне. Нам налоговая Тамбовская областная дает данные о вашем вкладе.
1: Так и есть, да, так и есть, все правильно.
20: Да, так и было. Машенька, 20 лет не было такого. Началась война, видимо, из-за этого. И вот, и теперь, я думаю, уже вот с того лета никаких банков, до свидания. Все.
1: Выводы сделали. И теперь где храните? Татьяна, где теперь?
20: Под подушкой.
1: Все принято. Я поняла вас. Я вас поняла. То есть вот эта реформа налоговая, ну, там реформой назвать сложно, хотя там и были, конечно, элементы реформы, она, конечно, многих разочаровала, особенно когда это вдруг произошло. 8 800 200 ровно 9702. Где ваш кубышка и в чем храните? Мариуполь с нами на связи. Александр, здравствуйте.
21: Добрый вечер, Мэри.
1: Слушаю.
21: А я хочу сказать, вот слушаю вас все время, да, сегодня не вытерпел, думаю, дай позвоню.
1: Ну, конечно, и правильно сделали, давайте, говорите.
21: А вот я хочу объяснить, в начале 90-х, как эти банки нас обули, обдурили и ограбили, можно сказать, и бандиты, вот. А теперь я своим банком пользуюсь, а знаете, каким?
1: Нет.
21: А у меня 3-литровый бутыль,
1: так.
21: Положил я этот банк сегодня, а завтра надо, пошел, взял.
1: А как вам вот эта фраза? Эти же деньги обесцениваются, не работают. Вот как вы к этому относитесь?
21: Они мне быстро. Я пошел, надо.
1: Они не успевают. Слушайте, тоже это же характеристика вашего недоверия, да, вот к системе сохранения и приумножения.
21: Меня можно обдурить только один раз.
1: Понимаю. Произошло.
21: Ну, давайте посмотрим. Кто в банках сейчас сидит? Тут те парни, которые в 90-х годах на Пёрске гуляли. Правильно? Вот. Потом скупали ваучеры, обули нас. На ваучеры эти. И все время дурили так. А теперь они опять что-то зашевелились. Денег у них не хватает или что?
1: У меня нет ответа на этот вопрос, представляете? Я чувствую себя как-то немножко полуголой, когда нет ответа. И даже Алису ведь не спросишь. Спасибо вам большое за звонок. Так, сколько у нас остается на финальный звонок? Остается. 8 800 200 ровно 9702. Петербург с нами на связи. Полина, мы с вами в финале сегодняшнего вопроса дня. Здравствуйте.
0: Я коротенько.
1: Слушаю.
0: Добрый вечер.
1: Добрый.
0: Значит, под матрасом 50-50 евро-баксы.
1: Да, ну, вы как это говорят, я даже не могу выговорить. Катерина, помоги мне. Ну, вы поняли, да, разделяете по разным корзину. Я хотела как умная, а вышла как всегда. Диверсифицируйте.
0: Да. И еще,
1: ага.
0: Мария, значит, голди, как говорят некоторые мои больные, золото, но ни в коем случае не современное, Николаевки.
1: Погодите, вы монеты, что ли, скупаете?
0: Да, да. Нет, ну, покупать их сейчас очень сложно, и найти еще надо. Но я считаю, что из золота только Николаевки. Вот
1: ой,
0: так.
1: Как все сложнее и сложнее. Я думала, сейчас люди мне расскажут.
0: Зато надежно.
1: Да
0: надежно.
1: Нет, я не подвергаю сомнению ваши вот знания о качестве золота. Я понимаю, что дело все в составе и в пробе, как следствие.
0: Да, а бриллианты современные, это искусственно выращенные. Это мое личное мнение.
1: Ты смотри-ка, а где же...
0: Брежневские и застойных времен брюки.
1: Сейчас меня удар
0: вот
1: хватит.
0: Это да.
1: То есть вам еще и бриллианты природные подавай.
0: Да.
1: Ну,
0: конечно. Какой смысл в искусственно выращенные вкладываться? Нету смысла.
1: Да и сейчас говорят не отличить.
0: Полихлор, винил, этилен, гликоль.
1: Все как у вас просто, как бы вам сказать. Ладно, хорошо, спасибо вам большое. Хоть и разулыбалась я под конец, а то начинаешь все же принимать вот как свое собственное. Да, я, заметьте, про кубышку свою не рассказываю. И не буду. Ладно, сами понимаете, почему. Спасибо большое всем дозвонившимся, всем, кто поделился. Очень признательна и всегда благодарю вас за искренность. Итоги дня вернутся завтра. Счастливо.
3: Вопрос дня. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
22: «Война и мир». Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
3: «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
22: Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске полночь. В Благовещенске 2 часа ночи. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
22: О политике.
2: Замглавы МИДа Андрей Руденко обсудил с японским депутатом критическое состояние отношений между Москвой и Токио. Дипломат заявил, что из-за политики властей страны восходящего солнца связи двух государств откатились на десятилетия назад. Он подчеркнул, что возобновление диалога возможно только после отказа от враждебного курса и военно-технической поддержки Киева. Ранее японское правительство ввело несколько пакетов антироссийских санкций и против компаний частных лиц.
22: О помощи.
2: Жителям села Кучерово помогут восстановить уничтоженные огнем приусадебные участки. Местные власти обеспечат погорельцев бесплатным посевным материалом и решат вопрос с жильем, заявил губернатор Красноярского края Михаил Котюков. Как отмечается, заявление на мат выплаты уже подали 42 человека. Ранее крупный пожар в селе уничтожил несколько жилых домов и хозяйственных построек.
22: О Ближнем Востоке.
2: Тегеран опроверг сообщение о планах атаковать Объединенные Арабские Эмираты. Официальные лица заявили, что иранская сторона не имела и не имеет подобных намерений в отношении соседей по региону. Об этом сообщает гостелерадиокомпания Ирана со ссылкой на высокопоставленного военного источника. Ранее военные назвали обвинения беспочвенными и призвали не доверять непроверенным данным. Власти Эмиратов Фуджейра заявили, что иранский дрон ударил по промышленной зоне, из-за чего на нефтехранилищах вспыхнул крупный пожар. Они обещали ответить.
22: О Дне Победы.
2: Российские дипломаты посетили Аллею Дружбы в Анкаре в рамках акции «Георгиевская ленточка». Посол России в Турции Сергей Вершинин вместе с соотечественниками возложил цветы в столичном парке. Об этом сообщило российское диппредставительство. Участники мероприятия почтили память героев Великой Отечественной войны. Ранее в МИДе России отмечали, что в этом году акция охватит более 30 стран мира.
22: О космосе.
2: Компания Virgin Galactic представила новый космоплан для туристов. Аппарат заменит старую модель и позволит сделать суборбитальные путешествия более частыми и дешевыми. Разработчики уже начали наземные испытания системы. Первый полет с пассажирами состоится не раньше конца следующего года. Ранее компания Ричарда Брэнсона приостановила коммерческие миссии, чтобы сосредоточиться на создании более эффективной конструкции.
22: О валютах.
2: Официальный курс доллара 75 рублей 44 копейки, евро 88 рублей 27 копеек, юаня 11 рублей 3 копейки. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе.
22: Это абзац. Михаил Шахназаров о том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится.
4: Добрый вечер. Прям-таки один Михаил Шахназаров. Михаил Шахназаров появляется в эфире с красивыми и умными женщинами. Сегодня это великолепная девушка Екатерина Аркалова.
1: Благодарствую. Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Я начну, Катенька, с «Комсомольской правды». Значит, «Комсомольская правда». 32-я страница. Где конкурс «Мисс Купальник»? Лето уже на дворе. Все раздеваются. «Будь стильный» с КП. Ксения Ефимкина, Магнитогорск. Профессионально занимаюсь академической греблей 5 лет. Нифига себе, с такими ногами. Ну, ноги, да, красивые. Мечтаю поехать в Бразилию на карнавал. Вот на карнавале, Ксения, вы будете просто бриллиантом. Очень люблю... Чёрчхелл.
1: Ловчих?
4: Чёрчхелл. Вот она, красивая. Понятно. Такая, платье очень сексуальное, да. Очень красивое. Обнажено. Ну, вообще, в общем, все красиво.
1: Плавание всесторонне развивает фигуру, это правда.
4: А ты любишь Чёрчхелла? Нет? А я люблю. Но, да? Да, но мне нельзя, потому как... Ну как, сладкое, вес, надо блюсти
1: форму. Всё слипается на самом деле, пищеварение
4: всё встаёт. Всё, абсолютно.
1: Это хорошо. Нет. А, знаете ли вы, что грядёт глобальное возвращение зятька и тёщиного языка?
4: А, это эти же, да, как раз кроссворды.
1: Кроссвордики. Так. Спрос на кроссворды и судоку в России вырос почти на 30% из-за проблем с интернетом. Жители России массово уходят в аналоговые развлечения, головоломки, раскраски и настолки, в том числе, чтобы пережить цифровой детокс и снизить стресс. Пережить цифровой детокс. Да им наслаждаться надо, что вы переживаете.
4: Катя, а допустим, я с удовольствием играю в нарды, да, допустим, с сыном. Или в лото, кстати, давно не играли. В лото не играли давно. Есть еще обалденная игра настолка. Называется «Мексиканский поезд».
1: Это что?
4: Это, да, звучит...
1: Страшновато, звучит, честно говоря.
4: В общем, придумали игру «Золотодобытчики» в Штатах. Значит, игра такая. Это аналог домино.
1: Ого.
4: Да, но более крутой.
1: Там ставки повыше, видимо, раз Мексика.
4: Ты знаешь что? Они играли, конечно же, на деньги, да? Ну, можно играть на деньги, мы играем просто компанией. Игра офигенная, затягивает, можно сидеть очень долго играть. Вот советую «Мексиканский поезд».
1: Да. Я играю в прогулки по лесу, честно говоря, мне вот это нравится. Но тренд-то еще объясняется тем, что все устали от онлайна, и в моду входит, внимание, спокойная, тихая жизнь.
4: Я сегодня в эфире утреннем с Сашей Карловым рассказывал, как мониторил СМИ стран Балтии, и какая-то эстонская женщина, кстати, интересная, специалист по кибербезопасности.
1: Так.
4: Ильвес, по-моему, фамилия.
1: Эстонская кибербезопасность, звучит как мем.
4: Нет. Там находится центр НАТО.
1: А, это
4: основной,
1: точно,
4: да. И вот она... Я прочел только заголовок. Только заголовок, у них по статье в основном платные все. Заголовок звучит так. А я не популярна в своей семье. Социальные сети под запретом. То есть человек, который, уверен, разбирается очень сильно в этих вопросах, он запрещает своим домашним сидеть в соцсетях. Почему? Потому что, во-первых, вредно. Во-вторых, информация оттуда вытаскивается.
1: Не та, которая
4: да,
1: требуется.
4: На раз, два, три. Да. А я вот сижу зависим. В России научились по капслок определять раздраженного сотрудника.
1: На вас когда-нибудь орали в сообщениях большими буквами?
4: Часто.
1: Вот, да, на меня тоже. На меня это почему-то вызывает смех. Мне просто знакомый, знакомый друг пишет: «Мать, ты, говорит, как вообще с запятыми в сообщениях, когда общаешься, как реагируют зумеры на тебя?» Я говорю: «Слушай, нормально». Он говорит: «А на точке?»

0: оставаться такой же худой, а заодно выпустил промокод «Токсичная швабра». Не кажется ли, что это уже какой-то переход на личности?
1: Ну вот то, о чем ты говоришь, это, безусловно, переход на личности, но это их способ хайпануть и как-то раскрутить свой бизнес на той теме, которая оказалась горяча. Просто мы подняли такую шумиху с тобой. Ну, как можно на это реагировать? Я же не буду реагировать, если меня какой-нибудь...
0: Нет, может, заявление написать.
1: Зачем? Много чести на них заявление писать. Я не знаю ни одного сервиса по пользованию самокатами, поэтому это вообще нет этого в парадигме моей жизни. Зачем я буду делать им какой-то пиар и писать на них заявление? Это же получит обратный эффект. Я их пропиарю. Мне абсолютно без разницы, как они меня назовут. Хоть шваброй, хоть мочалкой. Как хотите, так и пишите. Главное, у себя в соцсетях, а не у меня.
0: Ну, им просто твоя худоба не дает покоя. И, кстати, много было комментариев на эту тему и под видео тоже, по поводу того, что очень худая, и вот людей почему-то это триггерит.
1: Я не худая, я стройная. Взрослая, стройная женщина. А какая я должна быть? Жирной свиньей я должна быть? Чтобы только на самокатах передвигаться? Нет, я хожу пешком много. Слежу за здоровьем. Вот месяц назад вернулась в спорт. Минимум 100 приседаний утром. Так начинается мой разгон организма. Ну, то есть я знаю, как следить за собой. У меня свои способы. У кого-то там другие способы. Кто-то в качалку ходит. А кто-то возит свой жир, такой застарелый, такой застойный, с непроходимой лимфой на самокате.
0: Вспоминая премию «Жара», залетел еще один видос с тобой, уже не наш, к большому сожалению, где ты с большим удивлением смотришь на Юлию Савичеву, которая была то ли в мазуте, то ли в нефти. Что тебя так удивило в этом? Ну нет, ладно, я понимаю, что тебя удивило. Вот настолько тебя удивило, потому что там была твоя реакция прям очень яркая.
1: Слушай, у меня -3 зрения, и я сначала не могла понять, что я вижу перед собой. То есть вот мы с тобой сейчас сидим в студии, я вообще не вижу твоего лица. Вообще. То есть я вижу какое-то такое размытое пятно, я примерно понимаю, где твои глаза, где у тебя нос, и то, что ты вот сейчас улыбаешься, я тоже понимаю. Но четко я не вижу. И когда я увидела спиной, Юля стояла спиной ко мне, я не могла понять, что это такое, кто это, мужчина, женщина. Стояло что-то большое, из которого капала грязь. И я, честно говоря, ну, удивилась, мягко сказано. Мне это очень не понравилось, когда уже закончилась премия, когда меня начали спрашивать о моей реакции и о том, как я вообще в принципе на это смотрю, я могу тебе сказать, как я на это смотрю. Я считаю, что уважение к организаторам, уважение к обществу, в которое ты идешь публично, должно соблюдаться и посредством дресс-кода, и по какой-то аккуратности, потому что Ани Лорак испачкала платье в этот вечер, объюлен мазут. Еще несколько девушек, к сожалению, фамилии не знаю, какие-то блогерши, молодые девчонки в белых платьях испачкались. И я на своих фотографиях тоже вижу, что я стою, позирую, а рядом со мной грязь. Я еще не выкладывала фотки с этой премии, но я буду фотошопить эту грязь, чтобы была чистая ковровая дорожка. То есть я это просто своими руками сделаю, чтобы эстетически все это выглядело в моем профиле. Но ты представь масштаб, в принципе, катастрофы. Человек приходит, там, грубо говоря, да, в грязной обуви.
0: Мне кажется, это специально было, потому что было же сказано, она говорила, что это такой протест против гламура.
1: Плевать, о дресс-коде тоже было сказано, и было сказано недели за 3. Премия «Жара» — это очень цивильная организация, они очень серьезно подходят к, ну, к мероприятиям, и они за 3 недели присылают всем селебрити, блогерам, звездам, артистам приглашение с четко прописанным дресс-кодом. Ты можешь протестовать в своих соцсетях. Для этого существуют личные соцсети. Ты можешь снимать клипы, ты можешь делать какие-то манифесты, фотосессии. Для того, чтобы творчески развернуться, есть площадки. Но если ты соглашаешься прийти туда, где люди соблюдают определенный дресс-код, будь добр, будь добра, соблюдать правила и играть в эти правила.
0: Как вообще тебе наряды наших звезд на премии «Жара»? Потому что россияне часто критикуют артистов за безвкусицу. Вот есть ли у тебя такое ощущение?
1: Ну,
0: в целом.
1: Конечно, есть такое ощущение, потому что безвкусицы действительно много. И как же радует глаз, когда наши звезды, наши селебрити выглядят элегантно, уместно, красиво. И даже добавляя эпатаж в какие-то образы, когда вот они не перегибают. Ну, на самом деле, как безвкусных много, так и прикольных тоже очень много, красивых.
0: На «Жаре» тебе кто вот понравился, а кто не понравился? Там, может быть, топ-3 вот самых лучших и самых худших. Ну, кого ты видела?
1: Ты думаешь, я вспомню вообще? Я даже не помню...

0: Вообще всю премию уже не помню, потому что я не помню.
1: Кстати, Олю Бузову хвалят в последнее время за образы, потому что она отказалась от каких-то слишком открытых, она стала ходить просто максимально элегантные платья какие-то, по-моему, даже чуть ли не в пол, то есть ее в последнее время в комментариях я вижу, что часто хвалят, мол, все плохие, Оля Бузова вот в кои-то веке...
0: Это никак не связано со стилем Оли, это на самом деле феномен, потому что Олю хвалят в комментариях в принципе всегда. Это чисто вот фишка Оли Бузовой и ее вот такого феномена уникального. Ее хвалят, в чем бы она ни была одета, правда. Тут дело не в ее стиле, ее будут всегда хвалить.
1: Сейчас мы прервемся на небольшую рекламную паузу и вернемся уже через несколько минут. Я напоминаю, что в студии радио «Комсомольская правда» Кирилл Мишин, и сегодня у нас в гостях телеведущий и блогер Алена Водонаева.
2: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Реклама.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: По МВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
5: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на Гоголя 2Б. Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9-45-15.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Станция московского метро «Охотный ряд» установила рекорд по числу переименований. 4 раза. Сначала она и была охотным рядом, потом 2 года побыла имени Кагановича и снова на 4 года стала охотным рядом, а затем превратилась в проспект Маркса. С ноября 1990 года опять охотный ряд. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко «Диалоги» на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: В студии радио «Комсомольская правда» Кирилл Мишин. И сегодня у нас в гостях телеведущая, блогер Алена Водонаева. Почему вообще у нас так много артистов не умеют одеваться? Может быть, у них денег не хватает на хорошие наряды? Вот что происходит? Почему, например, смотришь на голливудские дорожки, там классные у всех, не у всех, но у большинства наряды. Смотришь на наши, что-то здесь прям разница очевидна.
0: Слушай, давай сейчас мы будем сравнивать Россию и Голливуд, где все одеваются по протоколу, где менеджеры звезд, артистов, публичных людей списываются самостоятельно с менеджерами, организаторами премии, на которую идут звезды или мероприятия. Все это настолько досконально и четко прописывается, все соблюдают протокол. Ты вспомни, какой был скандал, когда Канье Уэст и Бьянка Цинзори приехали на Грэмми, и она была абсолютно голая. Мне на самом деле, кстати, понравился этот выход. Он был без перебора, потому что ничего лишнего на ней не было в прямом и переносном смысле. Очень все четко и лаконично. Просто голая женщина. Красивая голая женщина. У нас бы такое не прокатило. У нас бы отменили, посадили, обхаяли, назвали бы, как недавно Владимир Соловьев назвал Бонни. То есть это была бы стандартная реакция. Но Голливуд соблюдает протокол. Но мы не можем сравнивать Россию и Голливуд по части и по масштабу мероприятий, фильмов, концертов артистов, кино, как я уже сказала, там, музыкальная индустрия. Мы разные миры. Голливуд — это на то он и Голливуд. Они круче в этом. То есть мы в другом круче. Но они правда круче в пиаре, в мероприятиях, в красоте и в соблюдении визуального праздника.
1: Слышала о неком блогере Алине Ян, которая появилась на Московском международном кинофестивале в каком-то металлическом корсете, там, не знаю, чуть ли не в трусах, и всем демонстрировала небритые подмышки. Вот Настасья Самурская после увиденного пришла в комментарии и пожаловалась, что несколько лет назад ей не удалось получить билет на это мероприятие, а сейчас там выходят люди вот в таких образах. То есть кинофестивали наши тоже стало захватывать вот эта вот зараза, когда люди приходят вот настолько эпатировать.
0: Но это ужасно, и здесь вопрос не только к этой безвкусной блогерше, точнее, вообще к ней вопросов нет. По ее образу все было понятно, что у человека в голове. Вопросы только к организаторам мероприятия. То есть там стоят, наверное, два охранника на входе и считают себя главными, потому что каждый суслик-агроном, как я говорю, на таких мероприятиях, они смотрят, ну вот у вас есть приглашение, значит, проходите. Она показала приглашение, ее пустили. То есть мне кажется, что все-таки помимо охранников, которые проверяют билетики, должен стоять менеджмент мероприятия и контролировать,
1: как опять же, клубах.
0: Образ, да, вот фейс-контроль, контролировать образ звезды. Кстати, вот мы сейчас с тобой говорим, а я вспоминаю, как на Каннском фестивале бывает, некоторые выбегают с протестами, с манифестами, то голые, то еще какие-нибудь, с флагами, и как их быстро сворачивают. Тоже вот не доглядели, в чем-то в закрытом пришел человек, сбросил он условно свой плащ и выбежал на дорожку, но его быстро ловят. У нас почему не ловят? То есть почему ее не тормознули, когда она стояла в очереди на эту дорожку рядом с нашими красивыми актрисами, с красивыми девочками-блогершами и селебрити, и публичными другими девочками, потому что дорожка ММКФ – это не только про актеров и актрис, это уже все равно такое масштабное мероприятие, куда приходят селебрити из разных отраслей. Ну, то есть почему стоят красивые девочки в платьях, и вот стоит вот эта Алина, или как ее там зовут, я даже не знаю, как ее зовут, но она хорошо тоже шума наделала. Но никто ее не хвалил. То есть ты хочешь прославиться за счет того, что ты клоун, тебе это удалось. Но здесь больше, правда, вопросов к организаторам московского фестиваля, такого красивого, такого великого, грандиозного и масштабного, но это как?
1: Вот про премию «Жару» еще немножечко. Что ты думаешь о победителях церемонии?
0: Потому что думаешь, я
1: певец,
0: знаю, кто там победил?
1: Вот, допустим, певец года Сергей Лазарев, певица года Люся Чеботина, артист года Филипп Киркоров. Ну, Люся Чеботина хорошо, у нее, по-моему, выходил трек, если не ошибаюсь, «Каблук» в 25-м году. Вот честно, у Лазарева, а уж тем более у Филиппа Бедросовича, я не помню именно вот за последний год каких-то больших хитов. То есть у Филиппа Бедросовича там «Цвет настроения черный и синий» в 18-м, и их вот большой фит с Асти в 22-м году выходил. Ну, на дворе 26-й.
0: Я вообще, мое знание творчества Филиппа Киркорова остановилось еще на «Атлантиде». То есть я такой старовер, олдскульщик. Я, кстати, очень люблю песни Филиппа, но я люблю их с тех времен, с 90-х. Ну и, может быть, начало нулевых. На манеже все те же. Просто, наверное, премии дают тем, кто
1: приходит,
0: сотрудничает, любит, дружит, поддерживает. Это ведь тоже очень важно в медийном пространстве, когда большие артисты приходят на мероприятие, потому что и одно из их условий – это вот вы меня наградите, тогда я приду.
1: Ну, как будто бы это нечестно.
0: Ну, конечно, это нечестно, но назови мне, кто на сегодняшний день, по твоему вкусу и по твоему мнению, делает классную музыку.
1: Я не буду говорить сейчас про свой вкус.
0: Нет, нет, скажи, просто мне интересно.
1: Я просто опираюсь на чарты, я сейчас просто скажу. Допустим, у нас есть Макан, который гремел отовсюду. Я не то чтобы его большой фанат, но, конечно же, я его песню знаю.
0: Нет, не отовсюду, все-таки людей.
1: Первые места в чартах, все клубы, ну не все, ладно, но вот места, где я был, звучал Макан, молодежь знает. И ни одной номинации у него я не помню. Уж точно он ничего не выигрывал. Какие-то номинации, может быть, были, но я их даже не помню. То есть вот на такие большие премии он не был номинирован. Ваня Дмитриенко тоже очень долго не мог пробиться, потому что у него начали уже выходить песни.
0: Ты слушаешь Макана?
1: Нет. Но я знаю один трек. Потому что я не могу его не знать.
0: Спасибо,
1: он на первых местах,
0: Господи,
1: в чартах.
0: Слушай, ну это говорит о том, что... Ну это говорит о вкусе людей, понимаешь? Очень многие люди живут вообще с раком вкуса. Они не разбираются в искусстве, они смотрят плохое кино, они слушают плохую музыку. Это фастфуд. Я сейчас не хочу ни в коем случае обидеть Макана. Я понимаю, что у него армия таких же Маканов. Ну, для меня, знаешь, если там... Я свободная девушка, да, я хожу на свидания. Не будем сейчас эту тему развивать, но когда мне пишет какой-нибудь молодой человек в соцсетях, и я захожу к нему в профиль, если у него хотя бы один рилс стоит под музыку Макана, я понимаю, что он имбецил, понимаешь? И дебил. Но из хорошей, качественной попсы, которая вот на сегодняшний день действительно на высоком уровне, остается уже, причем много лет, это Дима Билан. Это артист. Для меня Дима Билан – это артист номер один в поп-музыке. Та глубина, та харизма, та драма, которая происходит на сцене, когда выходит Дима, любой его клип, любое его выступление, как он заполняет собой зал, своей энергией, как он отдается, это не сравнится ни с одним молодым артистом.
1: На премии «Жара» я тебя также спрашивал про весеннее настроение, и ты сказал, что у тебя не настроение, а обострение, потому что у сына переходный возраст. Насколько я понимаю, достаточно тяжело проходит.
0: Я 3 года истощена, покуривать сигареты начала на нервной почве.
6: Потребление табака или никотиносодержащей продукции вредит вашему здоровью.
0: Я не могу ни спать, ни есть. Я все время думаю, вот я сейчас с тобой сижу, поставила телефон на авиарежим, а сама думаю, как он там, потому что вот он сейчас кое-что устроил мне перед эфиром. И после того, как эфир закончится, сразу же, что я сделаю, это там с ним спешусь, узнаю, когда он домой придет. Очень, очень тяжело. У меня весеннее обострение уже 3 года, при том, что я вспоминаю себя в пубертатном возрасте, тоже давала своим родителям карнавал.
1: Ну, стараешься как-то входить в его положение или все-таки выбрала путь вот быть максимально строгой, запрещать рамки жесткие?
0: Да, это не прокатит вообще. Никакие рамки не прокатят. И никакая строгость уже, когда человек формируется на уровне гормонов и когда он формируется в мужчину. Ему эта строгость что шла, что ехала. У меня строгость закончилась, когда ему было лет 12. Ему в этом году 16, уже я не авторитет. Это нормально, и папа тоже не авторитет. Это правда нормально, когда человек проходит сепарацию, и его авторитеты – это его друзья, там, его двоюродные братья, но никак не мама с папой. Конечно, он нас любит, конечно, он нас уважает, и мы семья, и все равно какие-то там глобальные решения мы принимаем вместе, но... От директора школы мы не выходим из кабинета директора. И ладно, и не только директора. Всякого у нас было вот за последние годы. Мать седая.
1: Есть какие-то ограничения строгие, вот принципиальные для тебя? Вот что нельзя там нарушать, например?
0: У КРФ нельзя нарушать.
1: Административный?
0: Ну вот с административным все сложнее. Понимаешь, не могу выдавать семейные секреты. Но у меня такой прям пацан растет. Пацан вот вообще. Оторви и выбрось.
1: На психолога, может быть, сходить не поможет.
0: Помогают. Знаешь, сколько я ходила к психологам? 16 лет будет сыну, и вот 16 лет я ходила к психологам. Сначала потому что начиталась какой-то там мамской литературы и понимала, что вот кризис там 3 лет, кризис 7 лет. Нет, все зависит от родителей. Ты должен быть максимально включен в семейную ситуацию. То есть абсолютно, абсолютно всецело. И даже когда он от тебя отдаляется и... Там, не говорит, где он, с кем он, и с девочкой там идет гулять, а ты эту девочку в глаза не видела и не знаешь вообще, что там за девочка, ты все равно должна быть хотя бы на расстоянии, но включена. Я не знаю, как это объяснить, но, наверное, мамы подростков меня поймут. Поэтому балансируем на грани и не передавливаем, потому что я тоже против этого. Ну, человек должен сам формироваться и шишки набивать. Но мне-то от этого не легче, я же все равно нервничаю, переживаю.
1: Не боишься, что он, глядя на тебя, тоже захочет стать блогером, например? То есть там Виктория Боня, она вот сериал с дочерью снимает, так называемый сериал. Если вот он начнет, будешь его отговаривать?
0: А он, во-первых, не захочет, я думаю. Он, я говорю, он пацан. Он прям такой нормальный парень. Ему все это чуждо. Но и ты не сравнивай, все-таки у Вики девочка. Если бы у меня была дочь, мне кажется, что я нормально бы относилась к трансляции нашей с ней жизни в публичное пространство. Когда из пацанов делают звезд, для меня вот это уже большой вопрос. Это не относится к каким-то династиям и творческим семьям с громкими именами. Конечно, если это актерская династия, это логично. Но когда вот это вот блогерство начинается с ранних лет, я просто не понимаю, зачем.
1: Но есть же, да, блогеры, которые снимают детей, впоследствии там появляются у них какие-то общие каналы, либо странички детям заводят там, чуть ли не с рождения.
0: Да, и вот к родителям мальчиков у меня всегда вот какие-то внутренние в моей голове есть вопросы. Зачем вы из пацана делаете петрушку?
1: В эфире радио «Комсомольская правда», телеведущая Алена Водонаева. Мы ненадолго прервемся и вернемся уже через несколько минут.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Реклама.
7: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
8: Полковник Виктор Николаевич Баранец принимает в военное ревю нового бойца. Доброволец Аким Апачев. Шаг вперед. Музыкант и военкор. Он знает фронтовую жизнь и по новостям из телеграм-каналов. Он видел боевые действия своими глазами. Слушайте с понедельника по пятницу в 16:00 по московскому времени. Военное ревю 2.0. Виктор Баранец и Аким Апачев дают оценку происходящим событиям и отвечают на вопросы слушателей. Звоните в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
9: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: О важном.
10: Российская армия нанесет массированный ракетный удар по центру Киева в случае попыток сорвать празднование Дня Победы. Вооруженные силы примут такие меры, если украинские власти попытаются реализовать планы по дестабилизации обстановки 9 мая. Об этом сообщили в Минобороны. Ведомстве подчеркнули, что ранее российская сторона воздерживалась от подобных действий по гуманитарным соображениям. Ранее Владимир Путин объявил перемирие 8 и 9 мая в честь Дня Победы. Москва рассчитывает, что Киев последует этому примеру и также прекратит огонь на время праздников.
2: Об атаках.
10: Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще одного беспилотника. Силы противовоздушной обороны сбили аппарат при попытке пролета к столице, отметил мэр Москвы. Сейчас на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Предварительно никто не пострадал, разрушений нет. Ранее за 5 часов российские военные перехватили над регионами страны более 100 украинских дронов, из них 12 в московском регионе.
2: О расследованиях.
10: Массовую аварию на МКАДе спровоцировал грузовик с перевесом. Водитель перевозил на 15 тонн груза больше, чем разрешено, сообщили в столичном департаменте транспорта. По предварительной версии специалистов, у тяжелой машины отказали тормоза. Авария произошла утром в понедельник на 41-м километре кольцевой автодороги. Фура протаранила 14 автомобилей, пострадали 7 человек, включая двоих детей.
2: Об ограничениях.
10: В столичном регионе ожидаются перебои в работе мобильного интернета и навигации с 5 по 9 мая. Ограничения связи затронут Москву и область, об этом сообщили крупные сотовые операторы страны. Из-за отключений могут временно не работать геосервисы, банкоматы и терминалы безналичной оплаты. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков объяснял такие меры необходимостью обеспечения безопасности во время праздников. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в столичном регионе. Причина – ожидающаяся гроза. Как заявили синоптики, предупреждение будет действовать с 9 утра до 9 вечера вторника. По их прогнозам, в отдельных районах Москвы и области возможны грозы, а также усиление юго-западного ветра, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду.
2: О валютах.
10: Официальный курс доллара 75 рублей 44 копейки, евро 88 рублей 27 копеек, юаня 11 рублей 3 копейки. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: студии радио «Комсомольская правда» Кирилл Мишин, и сегодня у нас в гостях телеведущая, блогер Алена Водонаева. Несмотря на то, что прошло много лет с выхода «Дома-2», некоторые твои коллеги до сих пор в инфополе и не могут успокоиться. Например, там Виктория Боня обвинила в том Ксению Собчак в том, что та за ней следит, потом они вроде бы помирились, потом Виктория опять заявила, что не верит Собчак, и та пытается там на ее имени какую-то свою выгоду получить. Вот за тобой Собчак тоже шпионит. Чувствуешь ли ты от нее вот такое? Все-таки вот на чьей-то стороне тут.
0: Послушай, ну «Дом-2» здесь ни при чем, потому что и Виктория, и Ксения – это две глыбы в медийном пространстве, которые... Боже мой, «Дом-2» был больше 20 лет назад. Наш, именно наш. Может быть, он для кого-то и сегодня самый лучший проект. Он, по-моему, еще идет. Да не по-моему, он точно идет. Судя по информации. Ну, это конфликт, и конфликт, который завязался совершенно на другой почве, никак не связанной с «Дома-2». Ксения за мной не следит. Она, наверное, может посмотреть что-то лишь в том случае, когда я что-то о ней скажу, но у меня нет поводов говорить о Ксении, кроме того, что ее сотрудники сидят на строгом режиме. Уже... 5-й год. В 22-м году это случилось. И, конечно, эти сотрудники ее, это мои друзья, это Мирлан Бегаев и Ариан Романовский, которые устроились работать в ее медиа. Она шеф, она главный хозяин-барин, и вот так получилось, что пацанов она кинула под поезд. А Тамерлан Бегаев работал у нее всего 3 недели. Человек не доработал даже до своей первой зарплаты. Его просто отрикошетило вот этой историей. Очень классный, интеллигентный, образованный парень, который окончил журфак МГУ, который всю жизнь честно работал и там каждую копеечку отправлял родителям в Осетию. Вот, отбывает наказание ни за что. Поэтому нет больше у меня поводов говорить о Ксении. При том, что она, ну, она хороший журналист. Она очень крутая в своем деле, но я ее очень не люблю за то, какой она человек.
1: Ну, тогда лучше поговорим о Виктории, потому что в последнее время она то в горы поднимается. Вот теперь в общественные деятели подалась. Вот как ты относишься к этому?
0: Я уже как-то обмолвилась, и мне кажется, тоже как-то это было урывками на какой-то дорожке. Люди прицепились к тому, что я сказала, что записывать высказывания – это инфантильно, и это... даже не к Виктории относилась, а к тому, что все начали записывать эти высказывания, причем даже те, кто вообще разговаривать не умеет и косноязычен до одури, лучше бы не позорились, не сидели. А что касается Виктории, то ее 18-минутное видео, оно действительно затронуло важные темы. И есть моменты, конечно, которые мне не понравились, но в целом Виктория молодец, что она подняла действительно злободневные темы. И мазут в Анапе, и трагедию в Дагестане, на которую и она, и я, и еще многие мои знакомые блогеры собирали деньги и делали сборы. Причем собирали мы деньги в соцсетях, которые сейчас запрещают. Одна соцсеть, которую давно запретили, но мы там тоже собрали несколько миллионов. И одна соцсеть, которая вот на сопле висит и еле держится, и там тоже собрали. То есть я не понимаю просто вот этого. Зачем запрещать то, что работает? Зачем запрещать то, что объединяет огромное количество людей?
1: Ольга Бузова недавно устроила мини-конфликт с инстасамкой. Ну, не то чтобы это был конфликт, якобы она не отвечала ей на сообщения. В общем-то, у них вышел дуэт с Дашей Затеевой. Как, слышала, может быть, или вообще прошло мимо?
0: Я не слушаю такое, понимаешь? Я, конечно же, поддержала девочек и поставила эту новость в свой телеграм-канал. То есть я все равно бустанула им, респектнула. Типа, ну вот, записывайте, там уже пару роликов я поставила просто по доброте душевной. Но я не слушаю такую музыку. И пусть Оля не обижается, хотя она знает прекрасно, что я никогда не буду слушать ни Олины песни, ни песни инстасамки. И не песни Полины Гагариной, и не Ани Лорак, не Анны Асти. Это не мое. Я вообще не знаю, кого можно назвать на сегодняшний день, кроме Димы Билана, из артистов. Ну, только старый рок и немножечко шансон.
1: Собственно, обсудили Боню, Собчак, Бузову. И вот такое ощущение, что на их фоне Ксения Бородина как-то пропала, куда-то... как-то притихло.
0: У нее семейная жизнь.
1: Все, то есть ее больше в инфополе
0: нет, не ждать? Почему? Ну, как нет? У нее такая армия поклонников, и мне кажется, что ее фанаты, ее аудитория все равно следят за ней. Вот ты говоришь, что она пропала из инфополя. Как же пропала, когда был скандал? Когда в Дагестане случилось наводнение, случилась трагедия, катастрофа, и все собирают деньги, а она в этом ковше на тракторе. Вот это вот все, понимаешь? Мы в Дагестане, где поесть вкусный хинкал? Ну, это, опять же, не всем дано быть каким-то человеком, понимающим вообще, что, где, когда происходит. Вот она такая домашняя женщина, жена. Хинкал хочет поесть вкусный в Дагестане. Когда там просто дома топят, животных сносят, машины под водой, люди лишаются жилья, крова. Ну, вот. Но потом, когда ей напихали, сам понимаешь, чего в Панаму, она включилась и тоже, по-моему, какие-то добрые дела начала делать в сторону Дагестана. Это тоже хорошо.
1: Еще из недавних новостей, уже твоих личных, ты начала удалять татуировки.
0: Да.
1: Почему?
0: Просто захотела так.
1: Это же больно, наверное, долго.
0: Это очень больно, милый. Это даже больнее, чем набивать. У тебя есть татуировки?
1: Нет.
0: Вот и не делай, сынок. Но я не все буду удалять, на самом деле. Я несколько оставлю, а кое-какие решила убрать. Вот начала с 3 штук. Я одурела от боли. Это даже больнее, чем пирсинг. Его я тоже делала. Но ты еще маленький. Чтобы я тебе говорила, где. Хотя я не скрывала. Слушай, ну, вот сегодня так хочу, завтра так. Это же жизнь, мы все меняемся. Понимаешь?
1: Говоря о преображении, ты еще долгое время ходила в капах.
0: Да,
1: три года. Да, вот не пожалела. Есть изменения вообще? Ты рада тому, что вот сколько ты времени, сил, денег на это потратила?
0: Сколько я слез пролила. Вот время и эмоциональное состояние, это, наверное... Самое неудобное, что было в исправлении прикуса и в работе над улыбкой, потому что ты живешь в капах, и тебе нужно носить их 22 часа в сутки. То есть ты можешь их снять только, когда ты ешь. Это жутко неудобно, это некрасиво, потому что у тебя за эти 3 года, у меня точнее, зубы меняют направление. Сегодня они вот сюда, через 2 месяца они вот сюда, ты шепелявишь, у тебя все вот так плавает. Люди в интернете пишут, что ты уродина просто на каждое видео, на каждую фотографию, там, на каждое интервью. Куча хейта, связанная с зубами. При том, что я не скрывала, я говорила, что я в капах, я меняю прикус, я работаю сейчас над своей улыбкой. Но это людей не останавливало. Но зато сейчас они плачут, глядя на мою лучезарную, красивую улыбку. Это того стоило.
1: Есть ли у тебя какие-нибудь утренние ритуалы?
0: Вот с недавних пор, вот чуть больше месяца, мой утренний ритуал – это 100 приседаний сразу сходу, еще до того, как я иду в душ. Потому что я поняла, что как бы, кое-что не поднимется, если ты это не поднимешь. И, естественно, если это съемка утренняя, то я хожу на пяточках вот так вот, чтобы лимфу разогнать, чтобы лицо встало. И ты была свеженькая, ну и все по стандарту. Но есть приятный ритуал. Я варю себе кофе в турке. Я очень люблю кофе именно сваренный в турке. На это уходит куча времени, куча матерных слов, потому что день через день он у меня из турки вытекает, вообще вся плита в мясо, и я потом все это мою. Но зато это так вкусно. Нет ничего вкуснее вот домашнего кофе, сваренного в турке, и еще я люблю турецкий кофе. То есть ни одна кофемашина для меня не сравнится по тому, что ты сделал своими руками.
1: Кстати, про кофе. С недавнего времени «Комсомольская правда» возит зерна из Уганды. У нас есть твой бренд «Вкус Африки». Собственно, хотел бы тебе подарить целый килограмм кофе.
0: Спасибо
1: зернового.
0: Большое. Слушай, это реально очень крутой подарок.
1: Так что
0: вау.
1: Будешь пить, вспоминать нас.
0: Конечно.
1: По утрам. Хочется обсудить и другие актуальные темы. Например, в России сейчас предлагают ограничить рекламу сладких напитков. Вот как ты думаешь, спасет ли это население от лишнего веса? Или поможет, может быть, хотя бы чуть-чуть?
0: Ну, кстати, наш министр здравоохранения, вообще просто боженька, он всегда высказывается против лишнего веса. И это мой самый любимый министр из всех наших министров. Михаил Мурашко, он уже несколько раз выступал в своих обращениях с заявлениями, что ну, это действительно проблема. То есть проблема лишнего веса – это проблема, а не просто норма, как многие. Это вот последние годы, особенно вот этот сумасшедший бодипозитив исковерканный, как многие это все представляли в публичном пространстве. И недавно он еще заявил, что в ОМС войдет решение вопросов, связанных с ожирением. Поэтому, ну, это классно, если будут что-то запрещать. Главное, не соцсети, которые экономику делают, и людям дают работу, и малый бизнес. Вот. Пусть лучше сладкие напитки запрещают и самокаты.
1: В эфире радио «Комсомольская правда», телеведущая Алена Водонаева. Мы ненадолго прервемся и вернемся уже через несколько минут.
2: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Сказано на радио.
11: Главное событие 2026 года. Впервые в Великих Луках. Единственный передвижной цирк на льду в России с 3 по 16 мая. Лама, олень, дикобраз, собаки, большие попугаи, ара, обезьян, басерон, рысь, сервал, леопард, морские котики, морской лев ждут вас на парковке ТЦ «Апельсин».
12: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 06 74 и 8 963 719 59 94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
13: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили $2 триллиона на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду. Наземных, морских, авиационных. Все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: В студии радио «Комсомольская правда» Кирилл Мишин, и сегодня у нас в гостях телеведущая, блогер Алена Водонаева. Школы хотят вернуть общественно полезный труд, ну, то есть убираться на территории, либо в классах дежурства, причем без согласия родителей, то есть обязательно. Вот все-таки ты, как мама школьника, как к такому относишься?
0: Ну, смотря в каком формате они будут возвращать школьный труд. Я за труд, потому что у нас... В наше время, в 90-е, мы всегда убирали территорию, листья, фантики, бумажки. Но это же хорошо приучать к труду ребят. То есть я понимаю, что, наверное, многие родители поднимут вой, что не для того они сыночку-корзиночку растили, чтобы он там, грубо говоря, подъезд школьный мыл и территорию убирал. Но это неплохо, это же, наоборот, хорошо.
1: В России еще предложили начать цензурировать нейросети. Вот как такая идея?
0: А что значит цензурировать?
1: ограничивать очень сильно, помечать, то есть в целом эту сферу как-то регулировать.
0: Ну, это круто будет, если они действительно это сделают, потому что я уже говорила, олдскульщик и старовер, я против ИИ, против GPT-чатов, в которых сидят мои подруги, почти все поголовно общаются с этими GPT-чатами, задают им какие-то вопросы про отношения, парней своих обсуждают. Я думаю, боже мой, вообще зачем это, ну, для чего это? Нас и так, там, наше поколение, сколько интернету лет? Лет 30. То есть мы и так уже более расслабленные. Но как хорошо работал мозг, когда мы для того, чтобы получить информацию, ходили в библиотеки. Понятно, что мир изменился. Уже давно это цифровой мир. Уже там два поколения выросло, имея в руках такие инструменты, как интернет, но вот эти GPT-чаты и ИИ меня, честно, бесят. Мне вообще не нравится. Когда кто-то, кстати, начинает в свои соцсети публиковать видеоролики, сгенерированные искусственным интеллектом, мне это прям, ну зачем? Я недавно Алану Мамаеву на фотосессию позвала, у нас там была съемка с девчонками. Я говорю, поедешь с нами? Я говорю, такая классная локация, там лошади, загородный дом. Не поеду. Я говорю, ты что там, так красиво будет, пофоткаемся. Да что я буду фоткаться, мне лень, я вон в свои фотки загружу, куда-то там она сказала, какое-то приложение, и у меня будут и любые фотографии, мне даже фотосессии делать не надо. Я говорю, что вообще, ну как так? То есть я категорически против такого.
1: Еще про российские школы, значит, предлагают там вести урок ЖКХ, чтобы подготовить молодежь к бытовым задачам взрослой жизни. Как вот такая тебе история?
0: К бытовым задачам взрослой жизни, а как они будут готовить молодежь?
1: Ну, не знаю, я, например, про себя, когда начал жить один, мне бы кто-то объяснил, как вообще там, не знаю, платить даже за свет, за воду, как это все работает, потому что, ну, честно, вообще непонятно. То есть ты начинаешь жить один, и резко так, хоп, и вот, мне кажется, нечто подобного очень не хватает. Ну и плюс, я так понимаю, там будут еще какие-то уроки, не знаю, там какой-то кран там закрыть, закрутить его там что-то, если потекло.
0: Ну, это прикольно, если они действительно будут обучать мальчиков там каким-то базовым, элементарным вещам, связанным с бытом, там электричество и действительно там кран закрутить, это хорошо. Просто ты говоришь ЖКХ, у меня давление поднимается от цен за ЖКХ, понимаешь, что, ну, как бы у меня ЖКХ это уже глаз дергается от того, что происходит, но мы не будем это обсуждать, но все меня понимают, о чем я говорю, и вот это поднятие цен за коммунальные услуги, это очень сильно беспокоит не только меня, но и вообще россиян. Я об этом много читаю.
1: Недавно Павел Дуров выпустил песню, собственно, про нейросети. Он выпустил песню в жанре шансон, но написанную нейросетью.
0: Это не фейк?
1: Нет.
0: Павел Дуров?
1: Вот Павел Дуров написал: «В 90-х я любил создавать свои музыкальные треки в программах. Сейчас возродил это хобби на базе современных инструментов. Буду выкладывать сюда свои композиции под творческим псевдонимом Дурикович».
0: То есть вот да он это создал... бред какой, я не верю
1: реально
0: тебе.
1: Ну, смотри.
0: Это его канал?
1: Ну, смотри, ну хочешь, найди сама.
0: Ну, скинешь мне потом в телегу.
1: Да, ну, то есть это реально с галочкой, номер. Причем ну, с максимальной галочкой, которая возможна у Павла Дурова.
0: Это просто мой сон при температуре 40 вот сейчас был, если честно.
1: Даже русскоязычный его реально канал, вот он теперь, у него псевдоним Дурикович, он реально будет...
0: Может, выпускать... это не его канал?
1: Да нет, ну это реально, ну у него галочка, 934 тысячи подписчиков, это русскоязычный
0: да,
1: канал.
0: Павел Дуров никогда бы не взял себе псевдоним Дурикович.
1: Еще немного про скандалы. Ваня Дмитриенко на недавнем своем концерте в шутку назвал часть аудитории пенсионным фондом. Но не все эту шутку поняли, особенно за пределами стадиона или в каком он там
0: особенно
1: зале был.
0: Особенно пенсионный фонд.
1: Да, то есть люди начали на него прям ну, нормально. Он так хейта получил за это. Его, опять же, предлагают отменить. Хотя на концерте вроде бы это нормальную реакцию вызвало. Но, опять же, это было на концерте. Когда люди увидели в интернете, реакция была совершенно другая. Вот ты вот об этом что думаешь? Заслуженно ли его там пытаются отменить сейчас, ругают за то, что он...
0: Слушай, ну опять же, важен контекст, как он это сказал, к чему он это сказал. Может быть, это была просто шутка?
1: Там две девушки танцевали, вот что-то вроде такого. Вот, он это увидел и сказал, что там за пенсионный фонд. То есть это было в шутку, потому что он знает, что у него аудитория достаточно взрослая в том числе есть. Но в соцсетях эту шутку все равно не оценили.
0: Да в соцсетях никогда ничего не оценят. Тебя всегда будут линчевать по любому поводу. Поэтому я даже не удивилась вообще реакции, когда мы с тобой сделали этот ролик про электросамокаты. Людям им даже иногда повод не нужен. Они всегда найдут, до чего докопаться. Я тоже в шутку называю нас с подругами клуб «Московское долголетие». Ну и что? Ну то есть это же шутки. Хотя в нашем случае уже нет. Вот. Но почему бы и не пенсионный фонд? Ну тоже так называем друг друга. Но он вот просто как-то, видимо, пошутил, и его за это решили поругать.
1: Анна Пересильд недавно заявила, что хочет уйти из школы и сразу в институт, потому что чувствует себя слишком взрослой.
0: Можно сразу в пенсионный фонд.
1: Да, но вот она чувствует себя слишком взрослой, поэтому не хочет идти в 10 класс, хочет сразу перескочить эту ступень. Вот как ты думаешь, стоит ли ей идти в 10 класс?
0: Ну, у Анны Пересильд есть родители, с которыми она будет решать. Сейчас она такая посмотрела наше с тобой интервью, я такая: Анечка, стоит тебе идти. То есть, ну, это странно, если я буду раздавать советы, но, конечно, что касается моего отношение к школьному образованию, конечно, я за 10 и за 11 класс.
1: Часто ли читаешь книги? Может быть, какая-то любимая есть, которую ты можешь посоветовать?
0: Читаю часто, но не люблю советовать книги, и о своих любимых книгах уже за больше чем 20 лет публичной жизни уже столько раз мне задавали этот вопрос. Я просто, если что-то классное читаю, делюсь в своих соцсетях. Но я по образованию филолог, филолог-журналист. Я всю жизнь с молоком матери, можно сказать, читаю. Ну, кстати, это правда. Я еще и до получения образования университетского всегда много читала, всегда любила читать, потому что для меня это такое своеобразное бегство от реальности. Люди же по-разному забываются, по-разному уходят в медитацию. Я вот, например, для меня лучшие медитации — это прибираться дома или читать. То есть ты полностью отключаешь голову и переключаешься абсолютно на какую-то другую волну. И книги — это возможно... Ну, ты, как сказать, ты проживаешь другую жизнь с каждой книгой, какую-то новую свою жизнь. И это очень классная возможность в правильном, в хорошем смысле забыться. Иногда я очень сильно расстраиваюсь, когда дочитываю понравившуюся книгу. Книги мне нравятся даже больше, чем мужчины. Они интереснее и глубже, и многограннее. Это уже возраст.
1: Почему я это? «Комсомольская правда» — это не только газета, сайт и радио, но еще и издательский дом. Поэтому я бы еще один подарок тебе хотел. Может быть, ты посмотришь сейчас и скажешь, в общем-то, что из этого тебе больше нравится, чтобы ты прям в первую очередь прочитала.
0: Давай.
1: Кстати, помимо книг, там еще метафорические карты есть.
0: Да, я вижу, да, но я сначала за книги. Так, «Дневник спокойного человека», «Антистресс-техники для внутренней опоры», «Похождение вечных принцесс». Ну вот я даже про вечных принцесс, хотя здесь откровенная история клиентов и их честный разбор с психологом. Ну вот даже, блин, название это инфантильное. Давайте вот эту книгу про принцесс вы подарите Ольге Бузовой. А вот «Дневник спокойного человека» матери подростка очень даже пригодится. Вот это очень интересно. И спасибо большое, «Комсомолка», за такие подарки. Тут еще карты есть.
1: В завершение разговора вот хочу спросить, что самого важного ты поняла о людях за последние годы?
0: Что дураков очень много. Это правда. Я когда была маленькая и слышала от взрослых людей, причем там людей образованных из круга общения моего деда, отца, когда я слышала такую фразу, я думала, почему они так говорят? Ну вот у нас в классе только два дебила, двоечника там каких-то, которые очень плохо себя ведут и социально очень плохо, и учатся как дебилы. Ну их же наоборот мало. А потом ты взрослеешь и понимаешь, что да, люди очень простые по большей части. Что я поняла? Поняла, что предательство можно ожидать даже от очень близкого человека на ровном месте, абсолютно на ровном месте тебя могут предать. Но меня уже это не расстраивает. То есть столько ножей было вставлено в спину за мои 43 года, что я даже не расстраиваюсь и больше не удивляюсь. Но все равно я это понимаю, что предательство как субстанция жизненная – это для многих норма. Меня, понимаешь, меня беспокоят какие-то больше общественные темы, чем просто какие-то люди. Я очень хочу, чтобы в России все было хорошо, чтобы мы процветали, были богатые, счастливые, свободные, чтобы к нам продиджи приезжали, как раньше, чтобы у нас на Красной площади концерты были крутые, чтобы футбольные матчи, или как это называется? У меня просто сын футбольный фанат. Как это?
1: Чемпионаты.
0: Чемпионаты, да, чтобы они вернулись в нашу страну. В общем, я буду счастлива, если у нас все наладится, и жду этого времени. А люди — это так, неинтересно. Ну, за исключением каких-то только близких людей, людей, которых ты любишь, с которыми ты дружишь, с которыми у тебя какие-то близкие отношения, семья и другие.
1: На этом у меня все. Спасибо большое, что заглянула к нам в гости. Я напоминаю, что в студии радио «Комсомольская правда» были Кирилл Мишин и телеведущая Алена Водонаева.
0: Спасибо большое.
2: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Политолог Сергей Станкевич о том, почему Россия не формирует антизападную коалицию.
15: Мы слишком долго боролись, рубили окно в Европу, начиная с Петра Первого. Мы очень долго боролись за позиции в Европе. Мы протащили туда за десятилетия серьезные очень трубы, в которые вложены миллиарды и миллиарды предшествующими поколениями. Мы завоевали там позиции на этом рынке. А теперь просто сделать обиженную морду, хлопнуть дверью и сказать: «Карету мне, карету, мы уехали в Азию». Нет, ребята, надо побороться за свое, за которое боролись предки и в которые вложены колоссальные деньги страны. Так что Россия тоже не готова быть антизападной силой. А вот противостоять какому-то экспансионизму западного обновленного милитаризма, да, готова и будет, и это правильно.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
16: Гонимы вешними лучами, с окрестных гор уже снега, сбежали мутными ручьями на потопленные луга. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
17: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
18: В Москве 10 часов вечера. В Челябинске полночь. В Чите 4 утра. В Хабаровске 5.
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: О важном.
10: Украина ответила на объявление перемирия России в честь Дня Победы 8 и 9 мая. Владимир Зеленский подтвердил готовность зеркально соблюдать режим тишины с полуночи 5 мая. По его словам, Киев не получал официальных обращений о параметрах прекращения огня, поэтому будет отвечать только на фактические действия. Ранее Владимир Путин объявил перемирие в честь Дня Победы. Оно будет действовать с полуночи 8 до конца 9 мая. В Минобороны России заявили, что российская армия нанесет массированный ракетный удар по центру Киева в случае попыток сорвать празднование Дня Победы. До этого Зеленский заявлял о том, что украинские беспилотники якобы могут пролететь над Красной площадью в праздничный день.
2: Об атаках.
10: Сергей Собянин заявил об уничтожении еще одного беспилотника на подлете к Москве. Мэр города отметил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Никто не пострадал, разрушений нет. Ранее в Минобороны заявили, что за 5 часов российские военные перехватили более 100 украинских дронов над регионами России. Из них 14 в московском регионе.
2: О политике.
10: Эммануэль Макрон предложил Евросоюзу помочь Армении охранять границы без участия российских военных. Президент Франции заявил об этом во время встречи с соотечественниками в Ереване, передает ТАСС. По мнению французского лидера, Европе следует взять на себя обязательства, чтобы республика могла обеспечивать безопасность рубежей более независимо. Ранее Никол Пашинян заявлял, что у Еревана пока нет планов сворачивать работу 102-й российской военной базы. Там находится около 5000 российских военных.
2: О законах.
10: К кандидатов в водители, пойманных со шпаргалкой или наушником, лишат возможности сразу пересдать теорию. Повторно пройти испытание можно будет только через год, следует из постановления правительства. Кроме того, в классах госавтоинспекции установят новые системы аудио- и видеорегистрации для контроля за экзаменуемыми в реальном времени. Ранее срок пересдачи после неудачной попытки составлял от 7 до 30 дней.
2: Обо всем.
10: Филипп Киркоров признался, что готов был жениться на певице Сивиль Велиевой. Артист в эфире популярного телешоу рассказал, что его покорили талант и красота солистки группы «Артик и Асти». Певец даже подарил девушке кольцо, однако позже узнал, что ее сердце занято. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе.
2: Пророчество Жириновского. Проект радио «Комсомольская правда» о том, какие события предсказал Владимир Вольфович в нашем эфире.
19: Владимир Варсобин в странной передаче. Я и в прошлой передаче говорил это, и сейчас скажу. Да, да, я в студии вроде бы один. Это видят мониторы. Это, видимо, слышно меня сейчас по радиоприемнику. Но на самом деле здесь находится в виртуальном, конечно, немножко в мистическом смысле этого слова Владимир Вольфович Жириновский, с которым я вел программы несколько лет. Каждую неделю мы выходили в эфир, и это было очень жестко. Я был его принципиальным визави. Мы с ним и ссорились, мы с ним и мирились, и спорили. Это было жутко интересно. Я вспоминаю это с ностальгией. А эта программа такая попытка ретроспективно посмотреть снова эти эфиры и найти там жемчужины того, чем сейчас, в общем-то, и славится Жириновский после своей смерти. Это и предсказания, и мысли, и взгляд в будущее, о котором мы сейчас поговорим, и, возможно, он будет полезен. Это вторая передача из цикла. Мы пока находимся в 2020 году. Это сентябрь 2020 года. Жириновский в эфире радио «Комсомольской правды». И когда я готовился к этой передаче, я понял, что надо, конечно, начинать с предсказаний. Все хотят предсказаний Жириновского. И подумал, это ведь как точно даже ложится на эту программу вот эти слова Владимира Вольфовича. Потому что буквально неделю, там, полторы назад все слышали про поимку очередного мздоимца. Там, по-моему, это Краснодарский край, там министры падают, там задерживают высоких чиновников. И у каждого где-то по 10 миллиардов рублей. Кто-то хранит дома в ящиках, кто-то в банках. И такое количество денег у чиновников, конечно, возмущает, удивляет. Ну и радостно, что на самом деле правоохранительные органы это все находят. А это тогда еще Жириновский говорил об этом. Как-то странно, что будто бы правоохранительные органы услышали его только сейчас. Послушаем.
20: Это и нужно вскрыть все эти подпольные дела наших новых миллиардеров, чтобы все деньги пошли на дороги и покончить с тем, что у нас есть это плохие дороги, и автомобильные, и железнодорожные. Вот это нужно делать. А денег полно. Даже легальных денег, по-моему, 7 триллионов не израсходованы, висят на счетах. Знаете, треть бюджета висит неизрасходованная. А сколько в серой схеме? Там 2-3 бюджета гуляют. А за рубежом сколько денег? То есть у нас 5 бюджетов. Наш бюджет больше 100 триллионов рублей. А он вот разбросан везде. По чужим карманам, по чужим банкам. И вот такую взятку хотел привезти в Москву, чтобы где-то здесь устроиться. Поэтому вот нужны более мощные современные правоохранительные органы. Я уже говорил, давайте возьмем под неусыпный контроль всех чиновников страны, у которых распорядительные функции. Мэр, заммэр, финансы, земля. То есть кто может дать что-то или не дать под неусыпный контроль. Телефон, все, дома, дача. Чтобы никто даже не мог заикнуться, чтобы что-то украсть, увести. Только так мы добьемся успеха.
19: Ну, тут сама фраза по поводу 2-3 бюджетов, которые гуляют неизвестно где. Ну, в общем-то, помните 22-й год, когда выяснилось, что 300 миллиардов долларов находятся вне границы? Это запасы России, которые так оказались заморожены. Вот если бы послушали Владимира Вольфовича, вспомнили. Ну, конечно, еще идет речь о коррупционеров, у которых, оказывается, колоссальные деньги. И сейчас, через 6 только лет, видимо, государство решило раскурочить эту странную кубышку и обратить все эти доходы в казну. Не знаю, как это получится, но, по крайней мере, то, что говорил Жириновский... Ну, конечно, это не то, что прямо он один говорил. Ясно, что он просто высказывает точку зрения, которая на самом деле тогда была популярна, но очень, очень важно, что это было сказано именно им с высокой трибуны, и он часто об этом говорил силовикам. Давайте этих бесконечных корейка вытаскивать на божий свет. Еще одно из его интересных изречений, как будет это, вот он говорит сейчас, это по поводу

0: карьеристы, молчуны. Поэтому это невозможно опираться на тех, кто себя как-то проявил. Любая власть старается подавить тех, кто может себя как-то проявить, как это было у нас при советской власти. Свобода слова опасна. Конечно, сразу, много и без ограничений это опасно. Но просто ее убирать, вот, не нужна свобода слова. А как же люди будут высказываться? Поэтому какие-то минимальные регулирования, ограничения, пожалуйста. Как, например, порнография. Ну, не надо ее, давайте ее исключим. Курение в фильмах. Зачем это надо? Алкоголь распивают во всех фильмах. Это вот ограничение свободы для художников, драматургов, сценаристов. Но это, чтобы было для граждан здоровьем.
1: Ну, тогда даже представить себе нельзя было, что за интернет так, с таким будет таким давлением. Поэтому Жириновский говорит о том, что да, наверное, нужно что-то ограничивать, но давайте сделать это... Ну, как-то с уважением гражданам и начал с курения в фильмах. Если бы знал Владимир Вольфович, что все это действительно и случится. Сейчас нельзя курить в фильмах, а если там кто-то курит, вроде Шерлока Холмса, трубку, то его уже порываются забрюлить. И это есть. С ужасом смотрю на те фильмы, где, ну, где по самому сюжету, в общем-то, ковбои там или кто там еще курят. И, ну, я не знаю, на что еще пойдут наши цензоры, чтобы это безобразие в эфире или, имею в виду, в кино прекратить. Ну, ладно, возможно. Но здесь Жириновский, кстати, еще интересную деталь подметил, как тоже из будущего. Вот сейчас вы оцените его полет мысли.
0: Культ семьи. Это хорошо, но будущее все-таки часть людей не хотят создавать семью. Или создают семью бездетную. И мы никогда их не заставим. И наша пропаганда «давает 3-4 ребенка в семье» – это хорошо. А женщина способна родить 3-4? Может быть, ей и одного нельзя по состоянию здоровья рожать. Поэтому здесь, конечно, хорошо семья. Но она распадается. Почему? Люди устают. Одно и то же лицо. Каждый день в этой двухкомнатной квартире спорят, ругаются. Поэтому культ можно этот как бы пропагандировать, но удержать от распада семью, к сожалению, невозможно. У людей разные взгляды, меняется характер, болезни появляются. И насильно удержать или там какие-то принципы, идейность невозможно.
1: Эх, Владимир Вольфович, вот бы вас сюда, вот бы вы поговорили сейчас на эту тему с нашими отчаянными депутатами, кстати, большинство из них мужского рода, которые вот принялись прессовать женщин по разному поводу, их все не удовлетворяет, сколько рожают, не удовлетворяют, как они себя ведут, не удовлетворяют. Сейчас Останина ополчилась на тех, кто делает ЭКО и не заводят отношения с мужчинами, имеется в виду, что не хотят выходить замуж, а рожать ребенка без мужа, это она считает, что это безобразие. Сейчас нашим депутатам не угодишь. И слова Жириновского по поводу того, что семья... люди устают, и надо относиться к этому спокойнее и, ну, по крайней мере, стимулировать людей уважительные с помощью, да, хотя бы денег, то это, вот, в принципе, конечно... Вот тут Владимир Вольфович был бы не лишний. Так, идем дальше. Ну, это мы размялись. Небольшие предсказания по поводу... Не предсказания даже, а наблюдение Жириновского за сегодняшним днем вот сейчас произошло. А теперь мы уходим в большую геополитику, о том, что сейчас происходит в мире. И тут надо слушать Жириновского внимательно. Ну, я, кстати говоря, всегда с ним спорил. И даже то, что сейчас скажет в следующей части нашей передачи Жириновский, я с этим категорически не согласен. А вот, потому что я считаю, что иногда Жириновский деструктивно влиял на российскую политику. И, но это мое личное мнение. И через пару минут мы поймем, почему.
2: Пророчество Жириновского. Проект «Радио Комсомольская правда» о том, какие события предсказал Владимир Вольфович в нашем эфире. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке.

0: Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Сказано реклама.
1: Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
2: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343 93 и 8 911 692 2432.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Тактика Данюка. Программа, которая приближает победу. В ролях отважный Никита Данюк, бывалый Владимир Варсобин и премудрая Виктория Федосова. Эта команда свернет горы, скрутит врага в бараний рог и, конечно, спасет мир. Слушайте каждую пятницу в 8 часов вечера по московскому времени. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. Пророчество Жириновского. Проект «Радио Комсомольская правда» о том, какие события предсказал Владимир Вольфович в нашем эфире.
4: Владимир Варсобин и Владимир Вольфович Жириновский, его цитаты на радио «Комсомольская правда», ретроспективная хроника его выступлений на радио «Комсомолке». И это знаменитая, уж не буду я лукавить, знаменитая передача, где Владимир Вольфович вместе со мной ее проводил, и это было очень интересно. Сейчас давайте послушаем его насчет сегодняшнего дня. Я сейчас совершенно не преувеличиваю. Владимир Вольфович сейчас будет говорить о мировом бардаке. Бардак, это снова говорю, что это осень 2020 года, это с тех лет он смотрит на сегодняшний день. И тогда, по его словам, начался бардак, и он, во-первых, его описал, а во-вторых, рассказал, как он видит это решение. Итак, Владимир Жириновский.
5: Но это почему происходит? Потому что век такой вот, когда все спокойно, он закончился. Немецкий банк, он выпустил доклад-прогноз. Эпоха глобализации, длившаяся 40 лет с 80-го года прошлого века, подошла к концу. И на смену ей приходит век беспорядка.
4: Век беспорядка. Продолжай.
5: Вот везде бардак. Все горит. Революции, взрывы. Значит, какая-то мораль исковерканная. Вот смотрите. Ввели на премию «Оскара» обязательные условия. Чтобы были черные среди награжденных. Чтобы были женщины. И сексуальные меньшинства. Раньше в основном были белые мужчины и женщины. Вот беспорядок, хаос. Точно уже. Порядок был глобализации, когда за достижения в кино давали «Оскара». А теперь требуют, как при Брежневе, было 30% на сменам отдать депутатские мандаты Верховного Совета СССР, 30 женщинам, 30 молодежи. Ну и где страна? Квоты выполнялись. А страны-то нету, той нашей любимой советской родины. Потому что вот так же навязали систему квот. Качество человека, его деловые качества. А вы делаете ставку цвет кожи, пол, ориентации какие-то. Вот это и хаос, беспорядка. Смотрите, на наших глазах гибнет вторая партия в Америке. Они хорошо работали, двухпартийная система. Лет 50, с 45-го года и там, допустим, вот до 80-х годов. А сейчас начало рушиться. Пожалуйста. Кто выиграл вроде бы Гор от демократов, объявляют победу Буш 2000 год. Потому что считают бюллетени там, где брат Буша, губернатор Флориды. Что это такое? Вот уже пошла фальсификация. Пошло вперед, пошли к беспорядку.
4: Ну вот и он сейчас продолжит, Владимир Жириновский. Но вот я всегда спорил с ним. Он подмечал вот эти гниения Запада и вот эти фальсификации в США выборов. Конечно, очень странная, рудиментарная у них система, которая там выборщики, голосование по почте. Это понятно, это ужасно, глядя с высоты 21 века. Но при этом Вольфович очень, скажем, он также нервно относился к выборам в России. Вот, я как-то подмечал его, говорю, ну почему вы так ругаете Запад, хотя у нас в России, в общем-то, те проблемы, которые на Западе, у нас это цветочки. И вот мы с ним вот отчаянно на это спорили, но сейчас, конечно, речь не об этом. Сейчас Владимир Вольфович ведет немножко к другому.
5: Пошла эпоха беспорядка. Запугают, закидают, подкупят. Почему Трамп против почты? Там четко будет написано, за кого голосовал избиратель. А без почты можно в урну накидать все, что надо. Вот поэтому нужен беспорядок. Деньги-то есть. Закидают деньгами, дадут то, что надо, комиссии, бюллетени и так далее. Посмотрите, Ирак. То выводят войска, то оставляют. Ну, какой-то должен быть порядок. Афганистан выводят, оставляют. Германию выводят, оставляют, перебрасывают в Польшу. Украина. Полный бардак. Кстати, бардак, знаете, все слово турецкое, означает стакан. Оно перешло в наш язык, поскольку там, где стакан выпивали, всегда драки, да, какие-то вещи такие, бардак, так сказать, стаканы пьют. Добавлю насчет бардака и хаос. Посмотрите, обострение отношений Греция-Турция. Что помощник президента Турции говорит? Значит, выбьем вам печень. Это угрозы Франции и Греции. Пристрелим эту лошадь. То есть, то вообще, размажем вас. Это помощник президента. Двум странам, членам НАТО и Евросоюза. Такие хулиганские заявления. Что это такое? Разве это годится для дипломатического языка, для международных отношений? Хаос, беспорядок. Сирия где? На севере Сирии остались боевики. С какой стати? На чужой стране чужие боевики. И президент Башар Асад ничего не может сделать. И мы вынуждены, значит, идти на поводу у турок. Это же разве порядок? Это беспорядок. А взять, остановить строительство газопровода. Такого никогда не было. Вот мы входим в стадию хаоса. Посмотрите, Китай. Была смена руководства. Два срока по 5-10 лет. Все отменили. Теперь будет там не порядок, а беспорядок. А в перспективе будет своя оранжевая революция. Свои там Горбачевы, Яковлевы появятся. Американцы вдруг заявляют, что какое-то современное оружие есть. Ну покажи, мы-то показали. Обязательно нужно мозги закомпостировать. Вдруг кто-то поверит и будет хорошо думать об американцах. Выгнули Трампа на Нобелевскую премию мира. Да за что? Да где мир он установил? Хотел бомбить Северную Корею. Стрелял по Сирии. Значит, из Афганистана не уходит. С Ирака не уходит. В Ливии бардак. Это где американцы помогли установить мир? Разозлили всех арабов, перенесли столицу Израиля в Иерусалим. Везде только негатив. А он, оказывается, может стать лауреатом Нобелевской премии мира. Или Тихановская. Она и ее подобные устроили это, шумные акции в Белоруссии, когда вообще могли там довести до гражданской войны. Оказывается, тоже она может быть, получить Нобелевскую премию мира. Вот вам все признаки хаоса, который, так сказать, идет у нас с вами, впереди нас.
4: Идет вперед, впереди нас хаос, говорит Жириновский из 2020 года. И он перечисляет ту новостную повестку, что была тогда на лентах. Но это не важно, это не главное. Главное, что ощущение, что мир пошел просто в раздрай, и что лидеры государств действуют как-то странно, непривычно, нелогично и нагло. Даже Жириновский с его большой наглостью уж известный, да, и он удивляется тому, что происходит. И, кстати, в его словах я слышу страх, потому что он опытный человек, он понимает, что ничем хорошим закончиться не может. Он как человек, который хорошо знает Восток особенно, потому что он знает, что Восток – это пороховая бочка и может достаться от его взрыва всему миру. И что вы думаете, предлагает Владимир Львович нам? Вот он смотрит с 2020 года, он, в принципе, описывает сегодняшнюю реальность. Только сейчас Трамп не претендует на Нобелевскую премию мира, он теперь главный ястреб. И то, что сейчас происходит на Земле, удивило бы Жириновского очень сильно. Но он предлагает вещи, с которыми я категорически не согласен. Ну, просто потому что... Ну, просто я не согласен с этим, это слишком жестко. Я думаю, руководство страны тоже примерно так думает. Но этот вариант есть. Послушаем Владимира Вольфовича.
5: Поэтому вывод один. Привести в боевую готовность все войска Западного военного округа, подвести их к границе с Польшей, с Литвой, расчехлить наши войска, ракетные войска стратегического значения, дать жесткую команду всем дипломатам, предъявлять ультиматумы, прекращать это сюсюканье. Нам сказали, вот, какие-то обвинения голословные, необоснованные, но это делают уже 75 лет после войны. У нас нет советской власти. Левых разогнать, запретить все коммунистические организации, очистить Красную площадь и жесткий режим. Демократия, но в жестком варианте. Вы знаете, бывает сладкий пирожок, а бывает с редькой, с капустой. Понимаете, а вот такой с повидлом нужно в сторону отбросить. Это можно сделать. Они боятся нас. Они сразу заткнутся. Ультиматум отвести войска 1000 километров от границ России. 1000! Не отведете, мы начнем вводить свои войска. И плевать нам на натовские флаги, плевать нам на все ваши возражения. Они же никогда не посмеют оказать нам вооруженное сопротивление. Америке наплевать, она вообще постарается самоизолироваться и жить там, на американском континенте. Европа дряхлая вообще, ничего, так сказать, она не может уже. И они готовы дать деньги, лишь бы только их солдаты в формате натовских войск где-нибудь, так сказать, не воевали.
4: А вот здесь Владимир Вольфович ошибся. Они готовы, европейцы готовы дать деньги, лишь бы только солдаты, на этот случай украинские, воевали. Вот здесь, мне кажется, была большая ошибка, которая, скажем так, что противник сразу разбежится, что воевать Америка не будет финансировать, поставлять оружие. На это, возможно, были какие-то планы. Но это не оправдалось. Тут Владимир Львович, мне кажется, не прав. Но то, что он сказал в начале вот этой записи о том, что подвести границы с Польшей, с Литвой, расчехлить наши ракетные войска стратегического значения и прочее, прочее, это еще возможно. И это один из вариантов, о котором говорят сейчас многие. И я думаю, что Владимир Жириновский, будь он жив, был бы одним из главных ястребов в Кремле или в Госдуме. И призывал бы к этому расчехлить ракетные войска стратегического назначения и направить оружие на Европу. Вот такой способ по Жириновскому. Прервемся на пару минут и вернемся к воспоминаниям о Владимире Вольфовиче и о его предсказаниях и планах на российское будущее. Через пару минут оставайтесь с нами.
1: Пророчество Жириновского. Проект «Радио Комсомольская правда» о том, какие события предсказал Владимир Вольфович в нашем эфире. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политолог Владимир Джарало о риторике Европы против России.
7: Европа выходит потихонечку из кризиса, связанного с тесным сотрудничеством США, и начинает потихоньку окукливаться, становиться самостоятельной. А для того, чтобы этот процесс был более успешен, необходимо, во-первых, избавиться от своих внутренних врагов, во-вторых, найти внешнего врага. На роль внешнего врага назначена Россия. И поэтому сейчас мы являемся для них жупелом, который всегда позволяет подавлять свои свободы слова, подавлять своих политических оппонентов и тем самым оправдывать эти вещи. Для американцев заброшена удочка, это смысл, который тоже вполне понятен. Намек более чем прозрачен. Трампы приходят и уходят, а вечные интересы Великобритании и США остаются. Поэтому для нас это лишь означает следующее. Европейцы и, прежде всего, англичане будут искать способы, по которым дальше продолжат давление на нас до тех пор, пока ситуация не станет либо исключительно острой, после которой произойдет либо катастрофа, либо разрядка.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда». YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио «Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
9: Я Андрей Малахов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
8: Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
8: О важном.
10: Российская армия нанесет массированный ракетный удар по центру Киева в случае попыток сорвать празднование Дня Победы. Как заявили в Минобороны страны, вооруженные силы примут такие меры, если украинские власти попытаются реализовать планы по дестабилизации обстановки 9 мая. В ведомстве подчеркнули, что ранее российская сторона воздерживалась от подобных действий по гуманитарным соображениям. Ранее Владимир Путин объявил перемирие 8 и 9 мая в честь Дня Победы. При этом на Украине в ответ заявили, что готовы соблюдать режим тишины с 6 числа.
8: О политике.
10: Австрия выслала троих российских дипломатов из-за подозрений в шпионаже. Власти страны обвинили сотрудников посольства в использовании специального оборудования для радиоэлектронной разведки, сообщает Рейтер. По данным спецслужб Австрии, российские объекты в Вене превратились в ключевой центр перехвата данных в Европе. При этом в Москве уже подготовили зеркальные меры в ответ на высылку дипломатов. МИД пообещал дать адекватный ответ австрийской стороне в ближайшее время. С 2000 года официально Вена суммарно выслала уже 14 представителей российской дипмиссии.
8: О безопасности.
10: В Бурятии продлили запрет на посещение горы Мункус-Ардык. Ограничение будет действовать до 11 мая, сообщает региональный главком МЧС. Причиной стала лавинная опасность. В апреле в республике произошло 3 схода снега, из-за чего погибли 10 человек.
8: О Ближнем Востоке.
10: Иран пригрозил атаковать интересы Арабских Эмиратов в случае новых провокаций со стороны Абу-Даби. Тегеран нанесет удары по региональным объектам соседа, если власти страны совершат любые нерациональные действия. Об этом сообщает агентство ТАСНИМ со ссылкой на высокопоставленного военного источника. Собеседник издания назвал положение Эмиратов крайне хрупким.
8: О Москве.
10: Отопление в столице начнут отключать уже в среду. Систему теплоснабжения переведут на летний режим работы из-за стабильного потепления, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства. Специалисты поэтапно прекратят подачу тепла сначала в промышленных зонах, а затем в жилых домах и соцобъектах.
8: Обо всем.
10: В Норвегии нашли крупнейший в истории страны клад эпохи викингов. Археологи обнаружили в поле у города Рена более 3000 старинных монет и фрагментов украшений. Об этом сообщили в Музее истории и культуры в Осло. Ученые установили, что сокровища зарыли в середине XI века. Большинство монет привезли из Англии и Германии. Находка подтверждает тесные торговые связи северян с Европой в период правления Харальда Сурового. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
8: Пророчество Жириновского. Проект «Радио Комсомольская правда» о том, какие события предсказал Владимир Вольфович в нашем эфире.
4: Владимир Варсобин и воспоминания о Владимире Жириновском, о его цитатах, словах и попытка примерить их к сегодняшнему дню. Вот интересно, что в одном из эфиров зашла речь о переводе столицы из Москвы. Это было очень популярно тогда. Говорили о Дальнем Востоке, о Сибири, как о методе стимуляции развития отдаленных, малонаселенных районов России, ну, с помощью вот такой миграции столицы. Вот предлагался Новосибирск, предлагался даже там Владивосток, Хабаровск, вот лишь бы как-то оживить глубинку. Но Владимир Вольфович, когда отвечал на этот вопрос, он сказал не только об этом, он сказал и о чем-то другом. Вот сейчас послушайте и подумайте.
5: Потом, с точки зрения безопасности, Москва полностью обезопасена. То есть никогда ни одна бомба не упадет на Москву. А чтобы в Сибири сделать, закрыть небо, нужны десятилетия и огромные деньги. Это говорят для отвода глаз. Давайте, ребята, будем думать, уже сколько раз она поднималась. И меня спрашивали, но это очень... Вы понимаете, почему это... Ведь это плохое предложение. Почему с нами ведут борьбу? Нас оскорбляют, унижают. Что Москва в центре мира. В это пространство евразийское, вот от Берлина до Владивостока, вот мы в самом центре. А если Москву убираем, то мы перестаем быть центром мира. Нам тяжело будет руководить всеми процессами. Чего наши русские князья не понимали, что... Москву сделали столицей, она уже была, по-моему, третья. Киев, Владимир, создали вот Москва. Никаких переносов.
4: Никаких переносов. Но здесь, конечно, очень важно, что ни одна бомба не упадет на Москву. Мы запомним эту фразу Жириновского, и дай бог он окажется прав. Но и действительно, он говорит о том, что закрыть небо Сибири – это очень тяжело. И вот он как будто, хотя, казалось бы, 20-й год, осень, это вообще до начала СВО 2 года. Откуда эти мысли? Почему закрыть небо? Но вот Владимир Вольфович все вот рассказал, показал. По крайней мере, нам теперь понятно, что переносить, конечно, Москву даже в таких фантазиях не стоило. Ну, и для того, чтобы как бы закончить эту тему, как говорится, поставить жирную точку или крест на идее переноса Москвы, вот послушаем еще раз Жириновского.
5: То есть никакого переноса не будет. Это было бы стратегической ошибкой. Москва всегда будет, так сказать, вот именно таким городом столичным. Даже Петербург зря перенес Петр Первый. Это его молодецкая удаль. Давай новый Амстердам сделай. Он там был в 20 лет. Ему понравилось все это. Море, все это. Дворцы, гостиницы. Но это была ошибка. Сегодня Петербург в зоне риска. Огромные деньги на дамбу. В любой момент зальет город. Начнутся метеобеженцы. А куда они будут бежать? В Москву, Новгород, Псков. А вот он там построил 300 лет назад. Его уже нет, Петра Первого. А через 50 лет многие прибрежные города придется эвакуировать. Петербург, Сочи, там Таганрог и так далее. Как и Нью-Йорк, Лиссабон, Рим, Венеция. Уже все там. Половина в воде находится. Поэтому надо думать о будущем, об условиях, о погоде.
4: Ну, не только о погоде, конечно же. Вот, а о защите городов от потенциального противника. И Владимир Вольфович как будто вот чувствовал что-то. Но вот пока у него не было данных, поэтому заговорил о погоде, о поднятии Мирового океана и прочее, прочее. Двигаемся дальше. И теперь поговорим об СССР. Я буквально вчера имел тяжелый разговор у себя в телеграм-канале с моими подписчиками, которые очень любят СССР, те, которые помнят эту страну. И, кстати, Жириновский был одним из них, из тех, кто очень страдал по утере, по поводу развала Советского Союза. И это из него вырывалось периодически и очень неожиданно. Он, например, был, кстати, один из редких политиков, кто поддержал ГКЧП. Будучи ярым антикоммунистом, он поддержал коммунистов, которые отобрали власть у Горбачева, но не смогли удержать ее. Вот послушаем, как он сам оценивает вот начало развала, ну, уже почти физического развала СССР, терминальную стадию смерти Советского Союза. Послушаем.
5: Я прибыл в 9 утра. Штаб у меня был, гостиница «Москва», 7 этаж. Я услышал, значит, заявление ГКЧП. Я поддержал не членов ГКЧП, это все коммунисты были. Заявление, в котором было обещано покончить с преступностью, с сепаратизмом, раздать землю, наладить экономику. В общем, сделать все то, что могло бы быстро улучшить нашу жизнь, сохраняя СССР. И они проиграли только по одной причине, что однопартийный режим. Когда одна партия, то наверх пробираются слизняки, подхалимы, трусливые, приспособленцы. Вот они наверх пролезли. Горбачев. Чего его обвинять? Он из села Привольное. Его последняя должность – помощник комбайнера. Миша, сиди там, пей самогон, полно яблок, фрукты, женился бы там. Но его поперло в Ставрополь, захотелось проявить себя. А потом он ухаживал тут за московскими начальниками, его присмотрели, обаятельный такой, привлекательный, угощает хорошо, быстро накрывает поляну и так далее. И пролез. Он же в Москве учился, ему хотелось в столицу. Что там в Ставрополь, деревня, он будет сидеть?
4: Ну, кстати, рефреном по поводу однопартийного режима, вот очень часто Жириновский об этом говорит, но ясно, что он намекает на гегемонию еще Единой России, это его вечный соперник. Кстати, вот Жириновский, надо просто отдать ему должное, он действительно дрался на выборах, он действительно пытался поставить своего губернатора, он действительно бился за каждый процент ЛДПР, он ходил по судам, он атаковал губернаторов, которые, как ему казалось, подделали выборы. Он, это был, конечно, очень неуживчивый соперник, и он все время вот таким образом уязвлял систему, говорил о том, что нельзя все отдавать в одни руки. Даже законотворческую деятельность не должна находиться в одних руках, и гегемония должна быть разбавлена другими партиями. Он даже в свое время предложил ограничить 40-процентными любую партию в представительстве в Госдуме. Ну, то есть, сколько бы ты ни взял голосов, только максимум 40%, для того, чтобы в Госдуме была дискуссия. И Жириновский говорил именно о качестве законов, которые должны разрабатываться депутатами разных партий и разных убеждений, для того, чтобы, критикуя друг друга, найти истину. Но продолжим этот разговор. Все это растет из ГКЧП, и надо еще понять, почему Владимир Вольфович так страдает, потому что ГКЧП не выиграла и вообще по Советскому Союзу.
5: Поэтому здесь ГКЧП все были слабые. Я хорошо знал Тучкова Владимира Александровича. Но вот не хватило ему силы воли. Почему? Вы помните, я сказал, что у нас все выходцы из рабочих и крестьян. Где работал Тучков Владимир Александрович? Рабочий на Новоградском заводе. Ну, рабочие хорошие люди. У тебя весь мир перед тобой. Перед твоим КГБ дрожит вся планета. У тебя 200 тысяч офицеров КГБ. Тебе подчиняется через Язова вся 7-миллионная армия. Вся планета под тобой, Крючков. Дай команду сбить самолет с Ельциным, когда он летел из Алматы в Москву. Не хочешь? Арестуй его в Архангельском. И там же был и Хасбулатов. Там же был этот, как его, Рудской, этот Бурбулис. Все были. Арестуй всех немедленно.
4: Вообще, в словах Жириновского, теперь я вижу Трампа. Вот его умение эмоционально и просто говорить и предлагать очень ясные, очень четкие, очень смелые методы, это просто удивительно, как это действительно бьет. Ну, просто раньше мы слушали Жириновского, думали, не, ну они бы никогда этого не сделали, ну, Жирик скажет, ну, никто же будет так делать, ну, что мы клоуны какие-то, там, наши правители все-таки нормальные люди. И тут, как помните, да, Трамп взял и... То есть он и Гренландию хочет оттяпать у Дании, он и на Иран, в общем-то, реально полез с оружием, и сейчас и происходит вот этот бардак в мире, и примерно из-за этих же действий. И тут Владимир Вольфович примерно говорит, предлагал ей это уже, конечно, из нынешнего времени в прошлое. Что ж вы такие слабаки? Что ж вы всего боялись? У меня есть одна из версий, почему боялись, но давайте... Все-таки дослушаем Жириновского, это стоит сделать, потому что у него мысль раскрывается.
5: Вся замерла СССР, все ждали победы, все готовы были преклонить колено перед новой властью. Ну, создай, подбери молодых лейтенантов, капитанов, майоров, подбери молодых инженеров, создай новое правительство, убери все республику, все бы заткнулись. Везде страх, в стране чрезвычайное положение, все республики отменяются. В стране новое деление, 60 областей по 5 миллионов в каждом. В течение 2 дней будут назначены губернаторы, 60 губернаторов. Любое сопротивление власти, расстрел на месте и аресты день и ночь. Воронки идут. Все бы заткнулись, все бы сидели, все испугались, все бы молчали. КПСС, деятельность приостанавливается. На базе КПСС создаются 2 партии. Прокремлевская консервативная и оппозиционная социал-демократическая. Во главе первой стоит Егор Лигачев, во главе второй Яковлев. Вот 2 партии. Выборы осенью. На выборы переизбираются все парламенты. На выборы идут только по партийным спискам. Вот лучшие люди, вступайте в консервативную партию, России. СССР название убирается. Все можно было сделать. Все боялись, все дрожали. Гомсохурдия, самый отъявленный антироссийский элемент, ключи принес командующему Закавказским военным округом. Азербайджан, Армения, все заткнулись. Прибалтийский военный округ, Рига, штаб, все сдали бы на месте. Везде были военные округа. Среднеазиатский военный округ, Ташкент, Алма-Ата. Все перед тобой, Крючков. Ну, Крючков, ты из рабочих. Тебя мышления не хватает. Ты ударником коммунистического труда, наверное, был, коммунистом был. Ну, нельзя так. Нельзя. То есть кадры подвели.
4: Мы прервемся на пару минут. Оставайтесь с нами.
8: Пророчество Жириновского. Проект «Радио Комсомольская правда». О том, какие события предсказал Владимир Вольфович в нашем эфире.
11: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата два раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
12: Минус размер в одежде всего за месяц реально. Фитнес-тренировки в Академии спорта «Пилон». Он – это результат, который видно. Джампинг, пилон, степ и силовые. Сжигаем до 500 калорий за занятие. Комфортный зал и сильные тренеры ждут тебя на Зверево 39. Запишись прямо сейчас. 911-351-55-66.
13: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна». Павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Пророчество Жириновского. Проект «Радио Комсомольская правда». О том, какие события предсказал Владимир Вольфович в нашем эфире.
4: Владимир Жириновский в нашем эфире. Я, Владимир Варсобин, который вспоминает вот этот цикл передач Владимира Вольфовича на «Радио Комсомольской правды». И мы все, я своими скромными возможностями пытаюсь постигнуть мудрость Жириновского, но и, возможно, пытаюсь даже все-таки показать, я в этом совершенно уверен, что немножко преувеличивают эту способность предсказания Жириновского, потому что где-то он и ошибался, но вот я, готовясь к этой передаче, я вот самые интересные части его речей, когда копирую, выписываю себе, я замечаю, что я все-таки чаще и практически всегда включаю вам верные предсказания Жириновского. Ну, а что мне указывать на его ошибки? Он ценен своими точными попаданиями, которые, кстати, не объясняются статистикой. Я все время раньше думал, что частота предсказаний Жириновского, ну, по теории вероятности, должна давать некую массу точных попаданий, что делает его знаменитым. Не совсем так. Не совсем так. Давайте мы сейчас поговорим о, как ни странно, о феодализме, о сословиях. Владимир Вольфович осторожно говорил нам о разном. Ну, о счастье он говорил, что он не видел счастливых людей в России. Он говорил о том, что все мы живем на троечку. Он говорил честные вещи очень часто. И, кстати, отличие его от современных политиков, он не уходил от вопросов. Он не забалтывал их. Он не ускользал. Он четко, как мог, как он видел, отвечал на поставленный вопрос, и это меня всегда умиляло. Это делало разговор интересным, событийным, он глубоким в каком-то смысле. Мне, кстати, часто от него попадало за то, что я задаю вопросы, но отвечать-то он отвечал. И вот зашла речь, вдруг, неожиданно, зашла речь о том, почему Москва и Запад так и не могут договориться. Какая-то вот житейское препятствие этому мешает. И вдруг Владимир Вольфович встрепенулся и высказал гениальную вещь. Послушай.
5: Ни один политолог вам такой прогноз не даст, потому что университетов не кончали. Все у нас многие дети рабочих крестьян. Рабочие крестьяне хорошие люди, но не хватает классических навыков, генетических знаний, генетика, понимаете? Если вы внук фабриканта, или внук композитора, или внук маршала, у вас больше качеств, которые могут помочь вам достичь успеха. Почему нас Запад не любит? Мы перед Западом выставляем низшие слои наши, рабочих и крестьян. Не сами они, могут их дети, внуки. Но на Западе-то профессора преображенские, а мы даем Шариковых. Уже не сами Шариковые, но это дети, внуки Шариковых. То есть там на Западе видят, что против них встала элита, выросшая из низов. Я сам, может быть, наполовину из низов по линии мамы, там деревня Лаушки, Пензенской губернии. Но по линии отца там больше мелкий бизнес такой, средний, может быть. Или второй вариант. Они город, Запад, а мы Восток, деревня. Город не принимает деревню. Он выше по уровню развития, по манерам, по этике, по всем позициям. Мы прем выходцы из низших слоев и деревня. Поэтому Западу с нами договориться тяжело. То есть вы видите, я вам какие исторические выводы даю. Это выводы для десятков диссертаций.
4: Неожиданно, согласитесь? Вот неожиданно, главное, не знаешь, как реагировать на это все. То есть что, принять эту данность, что там такие аристократы, интеллигенция, такая белая кость, а мы тут щи лаптями хлебаем, и поэтому у них с нами диалога не получается. Но здесь, с другой стороны, он еще, Жириновский еще сказал слово генетика, генетически. А сейчас с этой стороны, конечно, проглядывается вот такая... Ну, знаете, в каждой... Возможно, сейчас настает такая формация вот, феодализма, когда... Ну, это в капитализме вообще присутствует. Есть же все-таки Ротшильды, есть ли семейство Клинтонов, есть семейство, которое возглавляет элиты Америки, вот и у них, в общем-то, это... Есть Гарвард, есть браки, конечно, браки обычно между сословиями, между теми, кто хорошо образован или у кого хороший род. Это всегда в человечестве присутствовало. Ну, и здесь Жириновский как-то поворачивает эту историю так, что это же нормально. И, в общем, я так понял из его речи, что нам нужно это перетерпеть и как-то принять это как данность. Но вопрос только такой. А Владимир Вольфович из каких кровей будет? Он из холопов ли, из князей ли? И он отдает на это очень четкий ответ. Послушай.
5: Нет, вы не очень знаете. Мне кровь взяли, она кровь из вены. Направили в США, там специальная лаборатория есть, ну, по чужой фамилии специально. Там исследовали. Так вот, мое происхождение относится к тем племенам 40 тысяч лет назад. Они пришли из Восточной Африки, с Месопотамии. Это тот самый род, из которого вышел Эйнштейн, Джонсон, президент США, Кавараджо, итальянский скульптор, Белинский. Извините, у Зюганова другой род. Я отношусь к нему хорошо. Но в Орловской губернии, в маленьком районе, есть село Мымры. И там, конечно, хорошие люди живут. Но это не Наполеон, не Эйнштейн, не Гитлер, не там Джонсон. Два вице-президента США. То есть это все люди, которые из этого вот куста, из этого семьи большой, тех людей, которые дали миру. Вот там есть еще какой-то башкирский поэт, по-моему. Вот из наших, из русских только Белинский. Вы свою родословную-то проверьте. Сейчас уже делают и в Москве этот анализ-то, институт генетики.
4: Вот наш народный аристократ Владимир Вольфович призывает всем нам сделать уже этот анализ И кто знает, может быть, и у нас есть какая-то аристократическая родня, и мы породнимся с такими людьми, как Карваджо, президент США Джонсон, Эйнштейн. Представляете, Владимир Вольфович отправил свою кровь в Америку, чтобы знать и узнал, что его далекий родственник – это Эйнштейн. Ну, как это мило, согласитесь. Никогда не... И вот я просто это только сейчас вспомнил, это был давнишний разговор. Ну, что можно сказать? С одной стороны, это, конечно, можно улыбнуться. Кто-то скажет, что, ну, это какой-то уже какая-то... Ну, если это не Евгеника, то, по крайней мере, есть в этом, ну... Как же это называется-то, когда ты слишком выпячиваешь свою родословную и таким образом показываешь всем остальным, что они черти. Для политика это, конечно, очень рискованно. Но здесь же еще, может быть, и некое приближение к Америке, приближение, показание, что элита, а это, кстати, еще с монархических нашего прошлого, с императорских дворов, что они там все друг другу родственники. Естественно, что английская королева была родственницей наших Николаев там или Петров. Вот. Но и таким образом это сближает страны, это таким образом показывает, что есть какая-то преемственность, наверное. Видимо, Владимир Вольфович хочет вступить в этот большой клуб, монарший клуб, с помощью генетики, как он и сказал. Но в этом есть какая-то, вот, какая-то подсознательность, есть в этом какие-то скрытые мотивы, или подсознание работает действительно у Владимира Львовича. Но вот он такой. Вот, он меня часто, конечно, мучил меня всякими житейскими и философскими вопросами. Например, он часто меня укорял в том, что я вот его... Ругаю за то, что он в ЛДПР уже столько лет, сколько там, 40 лет, и он молодым не дает дорогу. А он мне все время возвращал, что я работаю в «Комсомольской правде» там столько же примерно. И что, говорит, Варсобин, кому-то... И ты тоже, возможно, кому-то дорогу перегораживаешь. Или он все время мне говорил, что семья у меня не та, и что, в общем-то... Но опять-таки возвращаюсь к идее, что все мы живем на троечку, и что, меня, и что вот надо относиться без такого ажиотажа, что у тебя нет журавля в руках. Да, успокойся, радуйся, что у тебя есть синица в руках. Ну, в общем, с ним было интересно, я даже немножко сейчас в своих воспоминаниях радуюсь, что когда-то я с ним был знаком. Я помню последний тот вечер, когда мы очень здорово, конечно, поругались с Владимиром Вольфовичем в последнюю программу. Видимо, он себя плохо чувствовал, поэтому он вылил на меня весь свой гнев. И по рекомендации, да я сам хотел, честно говоря, с ним помириться. Я написал его помощнику, что так и так, ну, пусть не гневается старик. Ну, и написал ему письмо, где были такие строчки, что «Владимир Вольфович, вы историческая фигура, и... Мне повезло, что я с вами вообще общался. Вот. И это будет страница моей жизни. Спасибо вам». Мне помощник передал, что все нормально, он тронут, все хорошо. И я не знал тогда, что в этот момент, может быть, через несколько часов Владимир Вольфович окажется в реанимации, и из которой он больше не выйдет. Но мы продолжим. На следующей неделе в это же время будут еще передачи о Жириновском, о его попытке взглянуть в будущее, которое ему, черт возьми, часто очень удается. Владимир Варсобин, Владимир Жириновский. Услышимся.
14: Пророчество Жириновского. Проект «Радио Комсомольская правда» о том, какие события предсказал Владимир Вольфович в нашем эфире. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Народный артист России Стас Михайлов об отношении к критике. Если я буду тратить жизнь на то, чтобы отвечать людям или говорить, что это не так, но это потраченное впустую время и вот это драгоценные минуты жизни. Нам ее и так не хватает, поэтому я спокойно отношусь к людям, они должны что-то говорить. Если они говорят, они же говорят за моей спиной, сзади. А те, кто впереди, им не до меня. Ну, так устроен мир, они всегда будут говорить, искать тебе что-то хорошее. То им одежда моя не нравится, то вес был, вот был толстый, был лучше, когда там я под 100 килограмм. Был лысый, нормально, без зубов. Да, то это волосы длинные, зачем? То есть, и мне когда рассказывают, я говорю, да не отвечайте. Да ну какая разница? Здесь очень уместно выражение, что если наступит время, когда все будут говорить, что ты беснуешься, потому что ты не принимаешь участие в общем бесновании. Ты всегда будешь выделяться своими действиями, своими поступками. Кайфово себя чувствует человек. Главное, что он приносит и что он несет. Если он трогает, так смотрите. Слушайте, вот что задача артиста. А как он меняется, всегда будут люди, которым нравится, и всегда будут, которым не нравится. Это бесполезная история угодить кому-либо. Надо делать, что должно, и будет, что будет.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Правда, которая всегда с тобой. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Москве 23 часа. В Тольятти полночь. В Кемерове 3 ночи. Во Владивостоке 6 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
8: О важном.
10: Минобороны России предупредила о возможных ударах по Киеву в ответ на угрозы срыва празднования Дня Победы. Российские военные призвали жителей украинской столицы и иностранных дипломатов покинуть город. Поводом для заявления послужили слова Владимира Зеленского о планах нанести удар по Москве 9 мая. В ведомстве подчеркнули, что армия примет все меры безопасности. Ранее Владимир Путин объявил перемирие 8 и 9 мая в честь Дня Победы. При этом на Украине в ответ заявили, что готовы соблюдать режим тишины с 6 числа.
8: О политике.
10: Власти России подготовили зеркальные меры на высылку дипломатов из Вены. МИД пообещал дать адекватный ответ австрийской стороне в ближайшее время. Внешнеполитическое ведомство уже вызвало посла Австрии, чтобы вручить ноту протеста. Ранее Вена выслала 3 российских дипломатов из-за подозрений в шпионаже. По данным агентства Рейтер, властям не понравилось большое количество антенн на здании дипмиссии, которое якобы превратилось в ключевой центр перехвата данных в Европе.
8: О Ближнем Востоке.
10: Иран пригрозил атаковать интересы Арабских Эмиратов в случае новых провокаций со стороны Абу-Даби. Тегеран нанесет удары по региональным объектам соседа, если власти страны совершат любые нерациональные действия. Об этом сообщает агентство ТАНСИМ со ссылкой на высокопоставленного военного источника. Собеседник издания назвал положение Эмиратов крайне хрупким. Ранее МИД Арабских Эмиратов обвинил Иран в атаке беспилотника на нефтяной комплекс в Фуджайре, в то время как иранская сторона свою причастность к пожару отрицает.
8: О Дне Победы.
10: Роберт Фицо заявил, что не примет участие в параде на Красной площади. Премьер-министр Словакии отметил, что планирует только встретиться с Владимиром Путиным и возложить цветы к могиле неизвестного солдата. Политик отметил, что хочет поблагодарить Россию за освобождение его страны от фашизма. Ранее европейская пресса назвала решение словацкого лидера поехать в Москву 9 мая признаком глубокого раскола внутри ЕС.
8: Обо всем.
10: Антарктический ледник Гектория сократился на рекордные 25 километров. Спутники зафиксировали потерю почти половины массива всего за 15 месяцев. По данным журнала Nature Science, ледяной гигант истончается в 40 раз быстрее прежних показателей. Ученые объяснили аномальную скорость таяния разрушением защитных льдов и особенностями плоского морского дна.
8: О валютах.
10: Доллар 75.44, евро 88.27, юань 11.03. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе.
8: Что будет? Честный взгляд на 4 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
16: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Я рад вас всех приветствовать. Начинаем наш сегодняшний эфир. Май начался, кстати говоря. Хорошо начался, согласитесь. Погода чудесная, замечательная. Надеюсь, такая и будет стоять. А не как в прошлом, позапрошлом году. В мае снег, особенно под 9 мая. Будем надеяться, что все будет хорошо и солнышко продолжит светить. Также ярко и тепло будет на улице. А что касается темы сегодняшнего эфира. Она замечательная, восхитительная, волшебная. Я даже не знаю, какие еще эпитеты красочные подобрать к ней. Потому что, ну... Комментариев нет, только нецензурные. Давайте постараемся сегодня все-таки подыскать нужные слова. Итак, вчера по лучшим телеграм-домам начал расходиться коротенький фрагментик. Это Первый канал, это КВН, разминка. И вот что прозвучало. Сейчас фрагментик с видео и звук тоже все услышали. А, пока не могут дать по техническим причинам, немножечко откладываем. Но обязательно сейчас дадим вам послушать. А там прозвучало, что... Какие минусы? Жизни в Москве, русских много. Вот так вот пошутили. Удачно, неудачно, это уже, друзья, вам на суд, что называется, на народный суд. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Еще раз повторю, вот этот видеофрагмент со звуком сейчас дадим через пару мгновений о том, что в Москве многовато русских. Вот именно такая шутка прозвучала. Прозвучало в КВН на Первом канале. Изюминки пикантности, но и некоторой скандальности ситуации придает тот факт, что программа была в записи. Никто не подумал, что шутка огромной части аудитории может не понравиться. И возникает сразу вопрос, а если бы что-нибудь подобное прозвучало, ну, наоборот, в одной из республик Российской Федерации? Ну, вы сами поняли, о чем речь. Только не про русских бы шла речь. А тут все-таки государство, образующий народ. Ну, вы поняли. Короче, есть на что обидеться. А может быть, не надо обижаться. Может быть, это просто шутка. И вообще, в сатире не должно быть границ, не должно быть предела. Иначе это уже никакая не сатира. Сатира вообще не должна быть удобной. Короче, друзья, 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните, пожалуйста. Шутки юмора... Оценим, обсудим. Сейчас после песни как раз соберем звонки. Я ей обещаю, видео и аудиофрагмент будет. Вот сейчас есть возможность дать? Скажите, коллеги. Одно мгновение мне. Пока нет возможности дать. Ну ладно, друзья, вы в принципе поняли. Много русских в Москве, вот в чем шутка. Так что давайте, пожалуйста, звоните 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните, пожалуйста, слушаем песню, начинаем общение.

0: Ну, наконец, есть возможность посмотреть и послушать тот самый фрагмент из КВН на Первом канале. Давайте так и сделаем. Слушаем.
1: Эррор 404. Какие в Москве есть минусы? Русских много.
0: Ну вот, друзья, наконец вы услышали. Коротенькая, но она всех... Эта шутка вчера задела, все телеграммеры наши отечественные решили поупражняться в остроумии, отвечая как раз на эту шутку юмора. Пожалуйста, вам слово. Теперь звоните, вы высказываетесь на этот счет. Все-таки скандал. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Стоит ли обижаться на юмор? Вообще, как вам такой юмор на Первом канале? Может быть, это неуместно, может быть, это перебор, может быть, это норма. Может быть, не стоит обращать внимание, может, это 282... О, господи, что угодно может быть. Да, друзья, на ваш взгляд, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Обычно русских обвиняют в чем-то подобном. В том, что мы разжигаем какую-нибудь там рознь, ненависть. А получается, что нет, на самом деле это дорога к двусторонним движениям. Пожалуйста, еще раз, 8 800 200 ровно 9702.

0: можно из любого факта сделать какую-то оголтелую историю и попытаться ее раскачать и получить противоположный эффект. Поэтому, я думаю, нет там никакого злого умысла. Просто мы все понимаем, что вопрос не национальности, вопрос общности, в которой мы все живем, общения. Вот у меня много друзей, и я думал так уже по 60 лет, что ни разу в жизни у нас не было, что вот мне друг казах говорит, а я казах, а ты русский. То есть этот вопрос, само собой, акцентировать и из него раздувать какую-то историю безумную, но я считаю неправильно.
1: А представь теперь такую шутку, ну, справедливости ради, хорошие слова вы сказали, а представьте такую шутку на государственном телеканале Казахстана тогда, ну, раз уж на то пошло.
0: Казахи, удивитесь, сам заканчивал школу в Степногорске, в Алмате, шутят нормально про себя, то есть здесь я бы не искал какую-то пятую колонну, подоплеку, просто... Ну, на КВН бывают всякие удачные, неудачные шутки. Я бы не сказал, что она сильно удачная, сильно смешная. Ну, тем не менее, в общем, привязывать то, чтобы вводить цензуру, теперь кто-то специальный человек на государственном канале, к любому слову придирался, с его менталитетом смотрел, является ли это каким-то там плохим высказыванием и хорошим, это мы в такие дебри забредем. Мама, не горюй.
1: Ну, вот я сейчас вспоминаю, не очень хорошо помню, но была же, кстати говоря, история с Черчесовым, когда он тренировал, тренер Черчесов по футболу, ну, знаете, все он у сборной России тренировал, да, и он тренировал сборную Казахстана. Вы помните, да, почему с ним расторгли контракт? Помните? Нет? Забыли? Пропустили?
0: Там, смотрите, там же тоже вопрос, что националисты, которые в той или иной доле есть в любом государстве, и когда над ними теряется какой-то контроль, они начинают раскачивать ситуацию из любого факта и доводят ее до абсурда.
1: Нет, ну секундочку. Вот, смотрите, вы сказали, что казахи не обижаются. Я напоминаю, что на пресс-конференции после матча Лиги наций УЕФА против Словении вопрос журналиста, заданный на казахском языке, Черчесов дал неоднозначный ответ. Ты по-французски сейчас говоришь «Париж, уи-уи, савой биен»? И все обиделись, и контракт с ним расторгли. Вот вам, пожалуйста, как пример. Это если вы утверждаете, что казахи не обижаются.
0: Не-не, вот это как раз вот этот момент, когда вы сову на глобус натягиваете. То есть вот у меня друзья казахи, они точно бы не обиделись.
1: Но вот мы имеем две ситуации. Подождите, это не я сову на глобус натягиваю. Мы имеем две похожие ситуации.
0: Нет, они совершенно не похожи. Там, конечно, это оскорбительно. Тут между нами говорят, что я вот русский на самом деле, но... Вот второй вариант, я не считаю, что он адекватный. Если помните, был такой интересный...
1: А зачем Черчесову, молодежь, русскому тренеру, который не знает казахского, задавать вопрос на казахском языке? Объясните.
0: Ну, там другой вопрос, что Черчесов, как умный человек, должен был проигнорировать того дурачка, который специально создал провокационную ситуацию. То есть вот в этой ситуации провокационной, ну, соответственно, вести себя более адекватно. Это мое личное мнение.
1: Я вас понял. Да? Потому что, договорите, пожалуйста.
0: Да, ну, потому что я хотел вам напомнить, помните, был очень хороший молодежный клип, сняла молодежь таможни дальневосточной. Columbia Pictures не представляет. На эту песню поздравили своего начальника. И тогда такое оголтело у нас поднялся обои в стране, и там всех их поснимали, поразгоняли, таможню закрыли, потому что как так, они там честь мундира позорят.
1: Ну, молодежь спокойно выразила.
0: Вполне выразили. Хороший клип получился, профессиональный, вполне добрый. Но из него раздули какая-то... Я веду к чему, что вот такое раздувание таких... Где-то бывают ляпы, где-то бывают провокации. Но раздувание даже сейчас вот мы с вами, на самом деле, работаем на раздувание этого конфликта уже в национальной...
1: Нет, секундочку. Есть конфликт, и мы с ним, как информационщики, работаем. Не более, не менее. Обратите внимание, я своим мнением пока на этот счет не делился, я ничего не сказал. Но спасибо, что позвонили, во всем журналисты виноваты, как всегда, они раздувают, сволочи. Так, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, звоните, шутка юмора уместна или не очень. Пожалуйста, делитесь своими соображениями, или вообще ни на что обижаться не надо, не надо участвовать в раздувании этого конфликта. Потому что не было никакого злого умысла. Может быть, кстати, у КВНщика и не было. Может, он просто пошутил, как пошутил. Вообще, знаете, легко неудачно пошутить, я вам хочу сказать. Вопрос тут тогда к Первому каналу. Почему он, понимая как раз, во что это может вылиться, не удалил шутку? Звоните.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.

0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Политик Александр Пески о заявлении главы МИДа Германии, что их армия должна стать самой сильной в Европе.
2: Заявление это произносится не впервые. Пару месяцев назад этот план озвучил господин Мерц. ВОЗ и ныне там, потому что ни одна страна, сосед Германии, не согласна с этим тезисом. И в рамках Евросоюза никому не нравится жить с мыслью, что Германия опять станет одной из крупнейших конвенциональных армий Европы. Извините, сегодняшние французские офицеры, генералы и полковники учились на книгах в своих генеральных штабах, где они разбивали германскую армию. И сегодняшние немецкие офицеры учились на своих учебниках, в своих высших учебных заведениях Бундесвера, на примерах из жизни, где они разбивали французскую и другие европейские армии. Обратите внимание, дело обороны лежит не в плоскости Евросоюза. У нас вообще отсутствует евросоюзская координация в плане военной индустрии, военной науки, военных стратегических подготовлений. Все эти дела лежат в плоскости отдельных стран Евросоюза. Извините, Германия тратит сегодня на свою оборонку 1,5% от своего ВВП. То есть о 5 и речи быть не может в обозримом будущем ни у Германии, ни у Италии, ни у Франции.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
3: Мы обязательно встретимся, слышишь меня? Прости. Там, куда я ухожу, весна. Я знаю, ты сможешь меня найти. Не оставайся одна. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
0: Что будет? Честный взгляд на 4 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
4: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, студия радио «Комсомольская правда». Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Обсуждаем шутку из КВН на Первом канале. Какие минусы есть в Москве? Вопрос на разминке для команд. Один из ответов. Русских много. Зал смеется, друзья, смешно всем. Ну, в общем, наверное, действительно смешно. Пока что я своим мнением на этот счет делиться не буду. Пожалуйста, вы звоните и поделитесь своими соображениями на этот счет. 8 800 200 ровно 9702. Татьяна из Москвы, здравствуйте.
5: Мне кажется, это похоже на смех сквозь слезы. Потому что в Москву очень много приезжает людей из разных республик, стран. У нас в магазине, например, уже индусы работают. Понимаете? Поэтому я не знаю, что тут шутливо. По-моему, обозначение проблемы однозначно. Мне сквозь слезы.
4: Ясно, хорошо, отлично. Далее. Сергей из Ростова-на-Дону, пожалуйста, вы теперь.
6: Прежде чем говорить о русских, надо дать точную дефиницию, кто такие русские. Русские были при русских царях, русских империях, при хозяине земли русской, ибо русскими были все, подданные русской империи. Наш президент Владимир Владимирович Путин, выступая, говорит, что не было национальности в России по вероисповеданию. Православные, мусульмане, иудеи, буддисты. Вот, и православный державный государствообразующий блок. Великороссы, малороссы, белорусы, войсковые казаки, которые сами создали свое государство. Область войска Донского, конечно, не то она именовалась. Вот, поэтому как пока русские не станут великороссами, которым был Ленин, написал работу о национальной гордости великороссов, никакого движения у русских, так называемых русских, не будет. Нельзя, так сказать, вот так себя вести. Это размыли национальность великоросс. И поэтому сегодня малороссы воюют с великороссами. Спасибо Лукашенко, что удержал Белую Русь от вот этой вот всей грязи, пошлости, драки, войны. Спасибо ему. Поэтому и русские дружины. Русские дружины должны быть.
4: Ну, давайте, все. Мы слишком уже глубоко, слишком глубокий экскурс.
6: Задавайте вопрос, если
4: я... Вопрос уже прозвучал, вы уже ответили, как посчитали нужным. Спасибо. Далее. Василий, Екатеринбург, прошу вас.
7: Иван, Василий, здравствуйте.
4: Здрасте, говорите, пожалуйста.
7: Ну, я не считаю это шуткой, это натуральная правда. Вот у нас есть Сергей Михеев такой человек замечательный, я его слушаю.
4: Журналист,
7: вот, и да. Его уст, да, льется всегда правда, четкая, в
4: точку. Не то, что у нас, да, всегда он, правда.
7: Нет, у вас тоже
4: за, правда, за правдой, да. К Михееву, пожалуйста.
7: Он высказывается, да, на федеральных каналах, но его никто не слышит. Он правильно говорит, идет замещение русского народа. И у нас нет такого, ну, не как бы я недословно его пересказываю, нет у нас, как сказать, бати, да, отца, который за русских, который может стукнуть там где-то в кабинете кулаком и сказать: ребята, надо навести порядок. У нас, смотрите, что творится. Они же сбиваются просто все в свои стаи. У них, я не знаю, они так воспитаны или их так...
4: А вы видео посмотрели? Видео посмотрели. Речь не про мигранта, речь про гражданина Российской Федерации. Шутку-то озвучил.
7: У нас проблема номер два в России — это мигранты. Сначала война, потом мигранты.
4: Да, но в данном случае,
7: все-таки... Пыхнет изнутри. Изнутри вспыхнет, мы не успеем даже пикнуть.
4: Речь сейчас все-таки, стоп, про гражданин Российской Федерации. Вот эту шутку, кто пошутил? Гражданин России, понимаете? Я специально подробностей не даю, но вы видео можете посмотреть. Я его вначале выпускал. Вот человек, который озвучил эту шутку, он гражданин Российской Федерации. По рождению.
7: Русских много. Вот. Он намекнул то, что уже перебор с мигрантами.
4: Сейчас речь все-таки не про мигрантов, давайте, это внутренний межнац.
7: Это имелось в виду, у него в подтексте это имелось.
4: У него в подтексте межнац. У нас сколько национальностей в стране? Сейчас, кстати, посмотрю, сколько. Спасибо, далее. Далее. Светлана из Москвы, прошу вас.
8: Здравствуйте. Я считаю, что нет никаких претензий к игроку, потому что, да, можно неудачно пошутить. А вот к ОРТ очень большие претензии.
4: Вспомнили-то, что они ОРТ когда-то назывались. Первый канал.
8: Первый канал, да, извините. Первый канал. Очень большие претензии к Первому каналу. Я давно не смотрю, потому что его настроение, его шутки и передачи, ну, у меня вызывают очень большие сомнения. Я 10 лет назад из Европы переехала в Россию, и эта шутка для меня была, ну, оскорблением и обидой.
4: Угу. А ну, можете объяснить, почему именно? Ну, вот растолкуйте, чтобы остальным понятно было.
8: Ну, не могу сказать. Для меня родина, ну, Россия, меня приютили, я гражданин России, меня бросили, меня кинули за границей, я приехала сюда. И, ну, для меня это обидно, просто обидно.
4: Понятно. А вы гражданин другой страны изначально, я правильно понял или нет?
8: Я гражданка России, всегда была гражданкой России, но по определенным обстоятельствам и по вине некоторых наших высокопоставленных людей я была брошена за границей. Просто утром проснулась, и я за границей.
4: Понятно.
8: И меня никто не...
4: Но нашли дорогу назад. Домой.
8: Нашли 30 лет.
4: А, вот оно что. Понятно.
8: Даже не так. Даже у меня в 44-м году покинули Москву, и я вернулась вот только 10 лет назад.
4: Все понятно. Спасибо. Далее. Алексей из Подмосковья, прошу вас. Здравствуйте, Алексей.
9: Добрый день.
4: Здравствуйте. Говорите.
9: Слушайте, дайте я еще почему позвоните, немножко так задевает сильно. Объясню. Ощущение, что последние 1.5-2 месяца, ну, просто как с цепи сорвались в информационном плане и дергают по чуть-чуть, просто в массовом порядке именно тему русского. Вот меня, как русского 37-летнего парня, меня пытаются раздергать на то, чтобы я взял вилы, накладную бороду и пошел условно на площадь. И вот это прям бьет четко. Я не знаю, как это работает, честно. Но работает это прям очень понятно. Даже вот сейчас слушал предыдущие слушатели, вот до девушки. К тому же готовый персонаж. И вот таких персонажей огромное количество, которые просто не особо понимают, что ими так играют. И я понимаю, что мной так пытаются играть. И тут даже без разницы, русский гражданин, российский гражданин, не российский, вообще пофигу. Условно стоит азиат, все, у тебя падает шторка. Он сказал, что у русских в Москве много. Все, что упало. Это как там, простые решения, простые слова. Не надо думать. Против тебя условно выстраивается азиатская толпа. там то же самое, кстати. Вот ровно один в один, наоборот. Я много по Кавказу езжу, я провижу, как там работают. Именно с поколения, ну, скажем, до 35, до 40 лет. Потому что, ну, условно, вот то, что там старше, люди думают, там, вспоминают, ностальгируют по Союзу. Нет. Те, кто родился после 82-85, они этого не помнят, не знают. Их как раз-таки очень легко раздербанить на национальную тему. И тут как бы один вопрос. А там что-то как-то телеграм закрывают. Все нас это затягивают. А нормально цензуру устроить на таких телеканалах невозможно? Ну, как не знаю. У меня лично вопрос управляемости вообще. И кто там пытается нас раздергать. Причем, заметьте, реально, последние полтора-два месяца крики на русскую тему нас прижимают. Условно зайдешь в какой-нибудь чатик в том же ТГ, не русский, там начинается обратная история. Начинаются крики про СВО, то, что нас сейчас все сдадут, как какой-то договорничок, массово. И в обратную сторону, ну, блин, это клишейно набитая фраза. Если утка, если что-то крякает, как утка, это утка. Вот ощущение, что ну, просто принято системное решение, народ как-то раздергать, скажем это так. Вот у меня по этому вопрос просто, как у нас, оказывается, Первый канал на это работает. Но, блин, наверное, это уже даже не первый раз. И вопрос тут такой, не мой. А что, реально хотим повторение того, что было 30 лет назад, и ради чего самое главное? Вот как-то у меня вот так я на это все смотрю. Это не шуточка, как там, капля, в которой видно океан. Вот просто, ну просто обратите внимание, вот просто человек сказал, глупость, не глупость, даже не буду обсуждать, ну какой отклик? А мог ли такое, такая шутка сделать такой отклик лет 15 назад? Мне кажется, даже не заметили бы. Подумали, какой-то шальной казах, не знаю, если он российский гражданин, ладно, может, калмык. А может, еще, да, без разницы, вообще бы не заметили. А сейчас, как искра, и полетела.
10: Спасибо.
9: Вот какая-то зарисовочка к нынешней ситуации.
10: Спасибо большое. Далее. Вячеслав, Санкт-Петербург.
11: А, добрый день. А, давайте сравним с двумя другими шутками такими же. Вот одна Жириновского шутка, которая прозвучала в Госдуме и на всех передачах, в которых он участвовал. А другая шутка на КВН тоже прозвучала, парни из Баку. Вот азербайджанец рассказывает шутку эту тоже. Вот главный тренер по футболу поставил в нападение дагестанцев. Они борцы, они хорошо нападают. За полузащитниками поставил грузин. Они играть не умеют, но красиво пас подают. Защиту поставил азербайджанцев. Пока денег не дашь, к воротам не пройдешь. А ворота поставил еврея. Потому что гол забьешь, фиг докажешь. Вот никто не обиделся. Ни евреи, ни азербайджанцы.
10: Только вроде грузины. Знаете, на что грузины обиделись бы? На то, что они футбол играть не умеют.
11: Ну, вот не знаю, но никто не обиделся. Шутка на КВН прозвучала. А вот шутка Жириновского.
10: Не успеваем уже. Оставайтесь с нами. После перерыва продолжим с вами разговор. 8 800 200 ровно 9702. Звоните.
0: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Полковник в отставке, военный эксперт, главный редактор информационного агентства «Анна Ньюс» Анатолий Матвейчук о предотвращенной попытке госпереворота в Мали.
12: Мали – это государство Центральной Африки. Долгое время это была колония, а потом зона влияния французов. И вот где-то года 4-5 назад там произошли государственные действия, которые были направлены на поддержание суверенитета Мали. И, собственно говоря, они отказались от присутствия французской армии. Они ее не в том, что выгнали, они ультимативно выгнали. Был поставлен ультиматум очистить территорию и уйти. Взамен они попросили военной помощи у России.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Новости на радио «Комсомольская правда».
13: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
0: О важном.
13: Владимир Путин изменил правила вручения премии молодым ученым в области науки и инновации. Теперь заявки соискателей будут проверять Российский научный фонд, а решение о финалистах примет Президиум Совета при Президенте по науке и образованию. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовых актов. Раньше экспертизой занимались сторонние организации, а отбор кандидатов проводило Бюро Координационного Совета по делам молодежи. Кроме того, президент отменил требования о тайном голосовании при выдвижении ученых на награду.
0: О политике.
13: Дмитрий Медведев прокомментировал встречу Николы Пашиняна и Владимира Зеленского в Ереване. Зампред Совбеза предположил, что политики общались на плохом английском языке исключительно на камеру. Политик добавил, что участники переговоров скрывают отличное владение русским языком и переходят на него сразу после завершения официальной съемки. Ранее премьер-министр Армении и президент Украины провели переговоры на полях саммита Армения-Евросоюз.
0: О безопасности.
13: Жителям села Кучерово помогут восстановить уничтоженные огнем приусадебные участки. Местные власти обеспечат погорельцев бесплатным посевным материалом и решат вопрос с жильем, заявил губернатор Красноярского края Михаил Катюков. Он отметил, что заявление на материальные выплаты подали уже 42 человека. Крупный пожар в селе уничтожил несколько жилых домов и хозяйственных построек.
0: О семье.
13: Российские мужчины стали чаще оформлять отпуск по уходу за ребенком. Депутат Госдумы Светлана Бессараб связала такую тенденцию с финансовой выгодой и распределением семейных доходов. По ее словам, семьи выбирают отцовский декрет, если супруга зарабатывает больше или строит карьеру успешнее мужа. Парламентарий добавил, что личное участие отца в воспитании укрепляет семью, несмотря на сохранение в обществе стереотипов. Сейчас закон позволяет родителям самостоятельно решать, кто из них будет получать пособие и ухаживать за младенцем до 3 лет.
0: Обо всем.
13: В Южной Корее археологи обнаружили кости домашних кур возрастом 2000 лет. Находка ученых доказывает, что птиц в Центральной Азии разводили еще в начале нашей эры. Об этом пишет издание Science Advances. Древние кости со следами многократной кладки яиц свидетельствуют о том, что люди тогда ценили кур за продукты, а не только за мясо и перья. Ранее историки считали, что домашние птицы распространились в этом регионе значительно позже.
0: О валютах.
13: Официальный курс доллара 75.44, евро 88.27, юань 11.03.
0: О погоде.
13: В Москве сейчас 18 градусов, завтра днем до 25 тепла, малооблачно и небольшой дождь. Больше новостей читайте на КП.ру.
0: Что будет? Честный взгляд на 4 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
10: Какие минусы жизни в Москве? Русских много. Такая шутка прозвучала на КВН и всех обидела. Начался скандал. Давайте и мы его продолжим обсуждать. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните, пожалуйста. Тут мы начали разговор с Вячеславом из Санкт-Петербурга. Он же на линии, да, Вячеслав, и на линии?
14: Я на линии, да.
10: Да, спасибо. Вы там шутку Жириновского хотели еще озвучить.
14: Да, какой-то. Шутка Жириновского тоже из Казахстана. Вот он жил в Казахстане, и он эту шутку рассказывал и в Госдуме, и во всех телепередачах, где он участвовал. Ему говорили в Казахстане: русские, не уезжайте, нам очень нужны рабы, халуи и ваши жены проститутки. Вообще никто не обиделся. Ни русские, ни проститутки, никто не обиделся. Вот как это объяснить, я не могу, ничего не могу прокомментировать. Может, вы сможете, я не знаю.
10: Ну, честно говоря, я просто не помню этот момент. Вообще, это скандал вообще дипломатический, если что.
14: Раз 10 слышал такую шутку Жириновского. Шутка это была? Или он серьезно?
10: Ну, кстати говоря, въезд ему в Казахстан, по-моему, даже был запрещен. Ему и нескольким другим депутатам Госдумы. Там большой скандал был на этот счет. Ну, ладно, сейчас не об этом. Не про Жириновского речь нынче.
14: Не знаю, прокомментируйте, извините.
10: Да, спасибо большое. Но первый вот анекдот рассказал хороший про футбол. Далее. Руслан из города Грозный, пожалуйста. Здравствуйте, Руслан.
15: Ну, это раздули из ничего. Это такие, это человек констатировал население, что там больше, там национальной подоплеки нет. Когда на СВО идет, все время говорят русские, не говорят российские. Никого это не задевает, это образно. Даже вот такая же шутка была в Моздоке, это осетинский город, но там корейцев много было. И корейцы садились и говорят, что-то осетин много. Это просто из ничего сейчас раздувается. И о том, что все, мы же все россияне, но все равно всегда говорится по телевизору, по любому, это русский, наступает русский дух, русский это. Никто на это не обижается, понимая, что это на, как бы градообразующая, назовем, или как ее, основная нация русская. А вот это из ничего прям высосано из пальца. Человек действительно может быть там иммигрантов и населения Москвы больше, чем русских. Ну и что здесь такого? Так я не вижу в этом никакой национальной подоплеки.
10: Спасибо, спасибо, что позвонили, спасибо за теплые слова. Благодарим. Далее. Алексей из Калуги, теперь вы, прошу вас.
16: Алло.
10: Здравствуйте, говорите.
16: Здравствуйте. Вы знаете, я бы согласился с одной из женщин, которая позвонила, по-моему, первой, что это констатация факта. Ну, например, вот в том же Лондоне есть целые районы, где живут исключительно мусульмане.
10: Да слушайте, во всей Европе живут исключительно мусульмане нынче.
16: Прозвучит такая шутка, в том же Лондоне вряд ли бы на нее обратили такое внимание, как у нас когда-либо.
10: Нет, там на самом деле с национализмом особенно сейчас все в порядке. В плане того, что он поднимается с колен. И речь не про Европу, речь про нас. Речь про нас. Давайте в Европу сейчас не смотреть.
16: В Москве тоже уже есть анклавчики, где преобладают какие-то определенные национальности. Они туда и своих семьи свои туда перетаскивают, хотя должны приехать туда на 5 лет поработать и уехать. А они туда семьи перетаскивают. Что хорошего? Это констатация факта, к сожалению. Ну, глупо пошучено, да, но констатация факта как такового есть.
10: Спасибо. Да, принимается. Далее. Одно мгновение. Юрий из Саратова. Теперь вы, пожалуйста. Говорите, Юрий.
17: Здравствуйте. Здравствуйте, Иван.
10: Да, прошу вас.
17: Ну, вот представьте себе, если бы сейчас наша команда поехала в Астану, и вот это заявил...
10: Да,
17: ну,
10: подождите, что... речь все-таки про Республики Российской Федерации. Я вас прошу, за пределы не выходите, не надо.
17: Понятно, понятно. Ну, здесь все, в принципе, все понятно. Политика-то, она давно идет такая. Послушайте депутатов, которые за русский мир выступают. Понятно давно, что русских пусть больше убивают, а здесь идет политика о том, чтобы выживать наши... Пусть они воюют, а мы тут займем... В принципе, это давно политика, понятно.
10: Но нет, стоп. В принципе, все республики в равной степени участвуют в той же специальной военной операции, если мы говорим про республики в составе Российской Федерации. Я еще раз акцентирую на этом внимание. И за пределы Российской Федерации давайте выходить не будем. Далее продолжаем. С кем говорим? Мадонна из Москвы. Прошу вас, здравствуйте.
18: Здравствуйте.
10: Да, говорите, пожалуйста.
18: Очень приятно, что я до вас дозвонилась. Для меня это больная тема. Я русифицированная грузинка, хочу отметить. И мне эта шутка была обидна на КВНе. И я считаю, что Эрнсту немножечко надо пошевелить мозгами, когда вот такие шутки отпускаются с центрального канала. Мы никого никогда не обижаем. Никого никогда, никакой национальности нету. Да, мы вот предыдущий оратор сказал, что это типа национальность, мы все за Россию, и Чечня, и Осетия. Это все понятно. Но так в каждой шутке, как говорят, доля правды. Поэтому, вы знаете, хочу, чтобы было все как-то по-человечески, что ли. Зачем вообще на какую-то национальность трогать? А в КВН очень много злой шутки появилось. К сожалению.
4: Понятно, ваше мнение принимается. Услышали. Далее. Сергей из города Клин. Теперь вы, пожалуйста.
19: Мы, русские, платим за империю. Собрали бы русские столько земель, будь русские националистами, это, конечно, вопрос. Формирование национального самосознания русских необходимо. Оно началось и будет усиливаться. Жизнь заставит. Спасибо.
4: Вам спасибо. Далее. Одно мгновение. Александр из Перми. Говорите.
20: Да, Иван, здравствуйте. Я вот что хотел сказать-то. Надо вам как-то сформулировать вопрос без экивоков. И вот этих вот вы пытаетесь не задеть национальности наши. И люди, которые вам звонят, они вообще не понимают, что речь-то идет о том, что один из представителей нашего народа, в смысле одного из народов нашей страны...
4: Я уже это 150 раз сказал, 150.
20: Да, но
4: вы
20: люди,
4: слушали
20: люди
4: эфир?
20: Не понимают.
4: Но я же виноват,
20: да,
4: люди,
20: да.
4: Я сказал, люди не понимают. Виноват в этом, да, ведущий, прекрасно. Хорошо.
20: Нет, я не говорю, что вы виноваты. Я говорю, что надо бы разъяснить еще раз. Потому что они пишут все про мигрантов, про мигрантов.
4: Именно, я уже что пояснил, оскорбил, что мигранты тут, да, ни при чем. Да, да, но все-таки, но шутка, считаю, возможно, да, шутка казалась, шутка возможно, касалась вообще всех нерусских, которые есть в Москве,
20: но шутка,
4: вне,
20: конечно,
4: зависимости от национальностей. Да.
20: Да, шутка неуместная, но человек, да, может ошибиться, пошутить, он не подумал об этом, Первый канал должен был вырезать, вы правильно говорите, но раздувать из этого тоже, ну, я бы не стал.
4: Хорошо.
20: Думаю, что...
4: Вот,
20: это
4: принято.
20: Со зла было сказано, да.
4: Я тоже, на самом деле, думаю, что не со зла, тем не менее, вопрос к Первому каналу все-таки остается. Сейчас, как минимум, не время, знаете ли, для таких шуток. Я бы не обратил на нее внимания и даже этот вопрос в эфир бы не выводил до специальной военной операции, ну, просто потому что как-то, знаете, время поспокойнее было. А нынче, в силу того, что все на все обижаются и всех все задевает, нынче, ну, по-моему, да, не к месту абсолютно. Не думаю, что было сказано со зла, тоже не уверен в этом. Хотя, вы знаете, нельзя на 100% быть уверенным нынче ни в чем. Далее. Елена из Сахалина. Здравствуйте.
21: Здравствуйте.
4: Да, пожалуйста.
21: Знаете, я просто точно так же не могу разобраться в этой теме, потому что вот как раз вот какое-то прозвучало в КВН, что слишком много русских. К чему это было сказано? Потому что в последнее время, вот во всяком случае у меня, у ребенка в школе на 1 мая должны были каждый класс определенную нацию выбирать, там угощение и петь какую-то песню. Когда дети своего класса заявили, что будут петь «Шамана, я русский», мне сказали, вы знаете, это политизировано. Ну вот так вот, как-то вот я что-то ничего не понимаю. Честное слово. Вот мое отношение к этой, конечно, фразе, которую сказал КВН, честно признаться, я шокирована. И вот и тут вот как-то замалчивание или затирание, честное слово, вот.
4: Короче, вам шутка не понравилась, я правильно понял?
21: Да, мне не понравилась.
4: Отлично. Далее. Филипп из Хабаровска. Теперь вы говорите, пожалуйста.
22: Здравствуйте, уважаемая «Комсомольская правда». Считаю, что шутка вообще просто великолепная, вообще великолепная, актуальна. На злобу дня. И ну, не надо там как-то там, вот там, обиделись, не обиделись. Это вот так, как оно есть, вот так оно и есть. Не надо это воспринимать, ну, действительно, как оно есть. И тогда будет все хорошо.
4: Тогда будет,
22: проблема
4: как
22: не
4: есть.
22: В этом. Проблема в том, что так сказать, таких вот и нерусских, да, граждан в России, оно увеличивается. И есть такой фильм Мартина Скорсезе «Банды Нью-Йорка». Так вот там про ирландцев, да? Когда их стало много, и когда они стали объединяться, они пришли во власть. И получается, допустим, в Хабаровске такие моменты. Потом выиграли выборы, все хорошо прошло. Не русские организованы лучше, чем мы. И значит, после выборов идет раздача квартир.
10: А, да, это и проблема там, есть, но там. Она все-таки... Опять перерыв у нас, друзья.
0: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Полковник Виктор Николаевич Баранец принимает в военное ревю нового бойца. Доброволец Аким Апачев. Шаг вперед. Музыкант и военкор. Он знает фронтовую жизнь и по новостям из телеграм-каналов. Он видел боевые действия своими глазами. Слушайте с понедельника по пятницу в 16:00 по московскому времени. Военное ревю 2.0. Виктор Баранец и Аким Апачев дают оценку происходящим событиям и отвечают на вопросы слушателей. Звоните в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Что будет? Честный взгляд на 4 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
10: Какие минусы есть в Москве? Русских много. Шутка на КВН, на Первом канале обидела некоторых людей. Хотя, как сказать, некоторых. Весь Телеграм вчера гудел, сегодня продолжает. И мы эту тему взяли, обсуждаем. Пожалуйста, друзья, речь не идет о постсоветском пространстве. Еще раз, 508-й, напоминаю об этом, 508-й. Да, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Звоните, пожалуйста. Виктор из Воронежа. Да, пожалуйста.
2: Добрый.
10: Здрасте.
2: Дело в том, что это шутка Губермана из «Гарики на каждый день». Израиль хорошая страна, если было там поменьше евреев. Поэтому это просто перефразирование, да и все. Это не шутка, это так.
10: Кстати, Губерман, по-моему, иноагент. Сейчас перепроверим даже. Были такие новости, да. Ну, сейчас я проверю. А, нет, нет такого. Не иноагент. Ну и ладно, да. Хотя разного наговорил. Далее. Павел из Владимира. Теперь вы, пожалуйста, говорите.
3: Ну, вот с самого начала эфир слушаю. И... С некоторыми ораторами согласен, с некоторыми нет. Ремарочку хотелось сказать. Там кто-то сказал, что злые шутки... бывшая грузинка сказала, что злые шутки стали в КВН. Ну вот появляться. Ну, кстати, там не только злые шутки, но и злые люди еще появляются.
10: Там еще и добрые шутки есть. Будем не забывать и об этом. И,
3: большинство, да, к счастью, как и люди. Большинство людей хорошие, на самом деле.
10: А вот в этом не уверен. А вот в этом не уверен. Ну, ладно.
3: А вот по поводу этой шутки, да, возвращаться. На самом деле, тут все четко и, ну, действительно, посмотрели. Это, ну, это как бы крик души. Это стёб. То есть, что русских много. На самом деле, то есть, если, ну, так, в Москву... Я живу в Владимире, рядом с Москвой. Ну, довольно часто приходится бывать...
5: даже бы сказал, к сожалению, не хотелось бы туда ездить. А так вот, зайдешь, вот на самом деле, вот где-нибудь в железнодорожном были, вот у меня сын в Москве служил в центре.
10: Железнодорожный, вот, это Подмосковье, уточняйте сразу. Да.
5: Ну, хорошо, ладно, там уже Малахов, Краскова, все пошло. Так там в магазин заходишь, нету там русских. Вот, то есть там ни продавцов, ни покупателей, вот, еще грызаются на тебя, если ты по-русски разговариваешь. То есть тут на самом деле...
10: Ну вот вы слушайте, вот стоп. Слушайте, где грызаются, если вы по-русски разговариваете? Я что-то с таким не сталкивался. Вот ну, я в Москве, в Подмосковье с таким не стал. Я бы хотел, я хочу адрес этого магазина. Скиньте мне адрес.
5: А, на этом железнодорожном, недалеко от вокзала Пятерочка, вот туда зайдите.
10: Ну, вы знаете, я бывал в городе железнодорожный и заходил в магазин. Не припоминаю. Но это уже перегиб какой-то. Странная история. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Ну, понятное дело, что крик души. Но это уже перебор. Что-то я не сталкивался в Москве, не родился в Подмосковье, а жил в Подмосковье ни разу с тем, что кто-то огрызается по поводу того, что вы говорите по-русски. Ну ладно, далее. Сергей из Новосибирска. Теперь прошу вас.
6: Добрый день.
10: Здрасте.
6: Канаду, здрасте. Вам сразу вспомнилась шутка на КВН, которая прозвучала. Раньше в нулевые или конец 90-х была агрессивная реклама. Там про рубашку с пятнами там. Парикмахерской, если помните такую рекламу, про пятнушки. Некоторые вроде бы ничего, пятнушки там, это когда в парикмахерской пытался один понравиться другому, я хаял рубашку. И вот одна из команд национальных на КВН пошутила над этой рекламой, поставив такой же сюжет, что они на рынке слушают одного умного человека, который рассказывал, что он читал какую-то книгу за умную, они ему чуть в рот не смотрели. Подошел русский продавец, русский гражданин, покупатель, спросил, почем помидоры? Ну так, 3 рубля. Он так злобно на них, 3 рубля, понаехали тут. Когда его тут окружили кавказцы, он сказал, ну, некоторые вроде ничего. Вот, тогда что-то такой вот кипиш не подняли. Получилось очень красиво.
10: Времена изменились. Да, спасибо. Далее. Валерий из Минвод. Теперь вы, пожалуйста.
7: Здравствуйте, Иван.
10: Да, говорите.
7: Здравствуйте. Насчет этой темы, вот, я не националист, я живу на Кавказе, тут много у нас, и все называют друг друга как бы русскими, и разговаривают по-русски все национальности. Но, по сути этого дела, если бы вдруг эта шутка была бы в сторону евреев, кстати, как бы сказали, вот у нас много евреев в России. Это бы сразу вышло бы, наверное, я думаю, на государственный уровень.
10: Давайте мы с вами скажем. Много евреев в России. Да.
7: Да. Но как бы про евреев как бы не положено говорить в плохом виде, вы понимаете? Не положено говорить.
10: Ну вот мы только что сказали. Ждем скандал.
7: В антисемиты и все остальное, да. А про русских можно что угодно говорить. Вот у нас, если знаете, вот у нас, помните, была у нас информация по Ставропольскому краю, на Пасху цыгане избили в Изобильском районе, цыгане избили русского СВОшника, СВО.
10: Да.
7: Избили. Угу. И тишина.
10: Нет, по-моему, там дело заведено.
7: Быстро замяли это дело, и все, чтобы не выходило даже...
10: Ну, барон занес, вот и все, что-то, конечно.
7: Все. Вы поняли, ладно бы один на один шли бы цыган и русский. Их было много, избили СВОшника при присутствии его сына.
10: Да, что-то такое в новостях было. Спасибо большое. Ну, а что касается евреев, много евреев не подается в контексте того, плохо это или хорошо, поэтому вряд ли они обидятся. Ну, а вообще, вы знаете, шутка про евреев нынче, ну, по нынешним временам, никого, в том числе евреев, не обидит. Ну, просто потому, что им обижаться не с руки сейчас, именно сейчас. Далее. Александр из Белгорода. Здрасте.
23: Что касается моего личного отношения, хочу сказать, что первое, КВН давно деградировал, к сожалению, юмор низкопробный. Что касается конкретно так называемой шутки, лично я не воспринимаю это как шутку. Я вижу системную тенденцию обесценивание понятия «русский». И в данном случае я считаю, что вот этот персонаж, который вот так высказался, вроде как в юмористическом ключе, просто льет воду и на сторону мигрантов, и на сторону внутреннего, так сказать, населения, не являющегося русским, для того, чтобы, ну, скажем так, еще раз подчеркнуть наши внутренние проблемы. А то, что понятие «русский» во всех сферах, на мой личный взгляд, обесценивается, это факт. С этим надо бороться. Спасибо.
4: Вам спасибо. Далее. Из Челябинска звонок. Антонина, да, пожалуйста.
1: Здравствуйте, Иван. Я вот по поводу этой шутки. Я полностью поддерживаю вот КВНщиков, потому что вот эту шутку мы между собой постоянно говорим, в транспорте, где, потому что мы видим. И вот у нас просто, ну, я не знаю, засели, не засели. Мы нормально относимся к этим мигрантам. Но вот вечером, когда смотришь во двор, у нас просто вся Средняя Азия. Дети, матери с коляской, она уже беременная, там 3-4, ну, русских я не вижу. И чтобы говорить, что тут засилие, тут иностранцев там или Средней Азии, нет. Ну, это очень уже много, я не вижу. У меня внучка один раз качалась на качели тут, так ее этот маленький из Средней Азии, он на нее плюнул. Я уже ей кричу, говорю, не трогай, он тебя прибьет, потому что он сильнее тебя. Ну, я не против их, мы к ним нормально относимся. Но эту шутку мы повторяем между собой постоянно.
4: Спасибо. Но все-таки не о мигрантах речь. 509-й, получается, раз. Напоминаю. Да, ведь не мигрант ее озвучил на Первом канале. Далее. Олег из Екатеринбурга.
8: Алло.
4: Да, говорите, пожалуйста. Здравствуйте.
8: Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте. Ну, во-первых, этой шутке уже больше 3 лет. Это был старый мем. Сидят на лавочке две женщины восточной национальности в платочках, в длинных платьях. Хорошее здесь место, да, только русских много пока. Вот. Ну и сейчас тоже, ну, вы говорите, что сейчас разговор идет не о мигрантах, тогда о чем? А на эту шутку обращать внимание, ну, я не знаю, лишний раз заострили какую-то эту проблему. Естественно, русский народ добрый, спокойный и очень-очень терпеливый. Ну, до поры до времени, естественно, в любом случае. А то, что мы потеряли самоуважение, то, что мы своим поведением, своими поступками несколько опустились, я не могу сказать, что настолько...
4: 10 секунд, сейчас коротко.
8: На данный момент надо сейчас просто поднимать себе самоуважение к себе. Своими поступками другими, положительными.
4: Спасибо. Спасибо. Всем спасибо, кто звонил. Я вдыхаю.

0: «Что будет?». Честный взгляд на происходящее вокруг. «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Актер Егор Бероев о главном навыке артиста.
2: Мне важно, чтобы мы видели мысль актера. Мысль. Потому что я опираюсь все-таки на те слова, которые вложили в меня мои педагоги, учителя. Я, собственно говоря, из них и состою. Роман Ефимович Козак говорил: сначала мысль, потом слово. Слова – это узоры на канве поведения. Это не его слова, но он любил их повторять. Это наша, в общем, основа системы Станиславского, поэтому вот это вот понятие «сначала мысль, потом слово», оно для меня было вот как... Вот я, оно в подсознании застряло. Я всю мою работу стараюсь как актер выстраивать по такому принципу.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Весна. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня.